0: за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллектив я мотивирую в этом как? Вот у нас вместимость машины 10 человек. Вот. Она не взрывается при обстрелах артиллерии, ракетами, защищена от осколков, 6 килограмм под колесом, там хорошая баллистическая стоимость, ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном, вот, обвешиваем сеткой от беспилотников, и каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, это 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. На что бы я отметил, это вот в нижнем автомобиль «Линза». Это санитарный автомобиль. Вот, очень хорошая проходимость. Оборудован на размещение 4 лежачих раненых вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. Это важный вопрос. Вот машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональная. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели...
1: Там сильные ребята, да, они там знают, что им нужно.
0: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они. Вот, например, это грузовые машины. Почему они родились, они унифицированы. 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы при подрывах, могли сдетонировать, еще что-то привезти. Мы им бронированную платформу сделали. Крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас. То есть это вот все сделано. Я понял их так, что в принципе эта вот машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой. То есть вот это выполнено. Наши серийные автомобили «Мустанг» тоже самое переведены на бронированные кабины. Потому что ну, все сегодня. Топливозаправщик подвергается ударам. Там машины логистические тоже подвергаются ударам. Вот это, может быть, не совсем для нас там наша тема, но, например, вот это. У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытание, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
2: В преддверии Дня Победы замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим участникам спецоперации. Бойцы проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за верность присяге, воинскому долгу и России. Обращаясь к бойцам, Горемыкин отметил, что нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, а также всего того, что связано с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу.
3: Вы настоящие защитники. Сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции. Вся страна гордится вами.
2: Также за личные заслуги в лечении и реабилитации участников спецоперации Горемыкин наградил медалями «За помощь и милосердие» медицинский персонал военного госпиталя. Во время посещения медицинского учреждения замминистра пообщался с военными и членами их семей, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о военных объектах, об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через Телеграм склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. 24-летний мужчина привлек к этому не менее 4 знакомых жителей Курской области. Они помогали подозреваемому фотографировать необходимые объекты в регионе.
4: Они сделали фотографию, получается, трансформаторной будки. На фоне военкомата записка «Верните по ней домой». Задача была, еще одна была задача, после того, как мы типа, фотографии сделали, как я понял, типа какая-либо проверка вот, от него. То есть. После чего он сказал, то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофильм. Вот, в ходе чего мы с ним уже на это не согласились. Может, теракт, и все. На этом разговор мы с ним был закончен.
5: Управлением ФСБ России по Курской области выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Курска, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора сведений в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры. За совершение государственной измены в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Задержанный дает признательные показания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления.
2: В Малоярославце Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, размещены в ПВР после взрыва газа в общежитии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Инцидент произошел в трехэтажном здании на улице Фрунзе. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жители эвакуировали и предоставили временное жилье. На месте продолжается разбор завалов. По данным следователей, взрыв с последующим сгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе. Премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Во вторник, во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антонио Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня. Отвечая на вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект «Маршрут Трампа», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией. Премьер Армении ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Напомню, 1 апреля президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕС невозможно.
6: Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи, они требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Но это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп. Это фитосанитарный надзор для сельхозпродуктов. У нас абсолютно разные, очень отличающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарным вопросам. Есть и очень много других проблем, которые делают на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда-то, может быть, пройдут годы, и мы Евразес и Евросоюз, я надеюсь, что так и будет, в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать. Но когда еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе работать, так ничего не удалось. Они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу.
2: У стен Московского Кремля в Александровском саду Народный фронт провел традиционную акцию «Огонь памяти». Представители движения, общественные деятели и военные корреспонденты у могилы неизвестного солдата перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Затем их передадут ветеранам Великой Отечественной войны в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Также волонтеры планируют доставить «Огонь памяти» в 14 стран, в том числе в Китай, Монголию, Индию, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию.
7: «Огонь памяти» уже 10-й год будет выезжать сегодня. 10-й год будет выезжать из Александровского сада в разные города и страны. В этом году это будет 71 регион и 14 стран мира, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Самое главное, что это не просто дань памяти нашим отцам, нашим дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще такая частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам. Многие из них еще с нами и в других странах, в том числе, и всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя великой победы в нашей Великой Отечественной войне.
2: Более 100 пар станцевали вальс победы перед железнодорожным вокзалом Донецка в Донецкой Народной Республике. Среди участников были бойцы и ветераны СВО. В продолжении вальса с грузовика «Урал» для дончан выступили московские музыканты. Поздравить собравшихся с предстоящей годовщиной победы пришли руководитель молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский и герой ДНР, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Абидзба. Мероприятие было организовано МГЕР ДНР в рамках масштабной акции «Синий платочек победы» благотворительного фонда «Русская земля». В прошлом году в республике такая же акция прошла на железнодорожном вокзале Дебальцево. Специальному летному отряду России исполнилось 70 лет. Его миссия – привозить высших должностных лиц нашей страны на рейсы этой государственной авиакомпании. Купить билеты нельзя. Ее экипажи находятся в постоянной готовности к вылету в любую точку земного шара, а в авиапарке – уникальные отечественные машины. Команда предприятия – специалисты высокого класса, профессионалы, которые обеспечивают надежность и безопасность перелетов. Быть готовыми ко всему – их профессиональное кредо. История специального летного отряда подтверждает, что он всегда готов к полетам любой сложности и продолжительности от знаменитой петли Примакова над Атлантикой в 99 году до группового перелета с истребителями Су-35С в рамках визита президента России в Абу-Даби в 2023 году. Сразу два резонансных ДТП произошли в Москве. Рэпер Наваи попал в аварию на Зубовском бульваре в центре столицы. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как черный автомобиль «Феррари», в котором находился музыкант, развернуло на большой скорости. Машина подлетела и врезалась в столб и тротуар. Как сообщили очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и якобы пытался скрыться от прохожих в черной «Тойота Камри» недалеко от места происшествия. Позже рэпера отвезли в отделение. Машина стоимостью более 50 миллионов рублей была без номеров. Водителю грозит лишение прав и иск за ущерб городской инфраструктуре, порчу столба, бордюра и дерева. За несколько минут до аварии с «Феррари» стало известно о гибели актрисы популярного клипа «Девочка война» музыкального дуэта «Хамали» и Наваи Ксении Добромиловой. Ей было 34. Актриса работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. Она всегда давала им координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. В момент ЧП Добромилова вышла на улицу. Молодой человек не справился с управлением и сбил ее. Позже женщина скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.

0: Бригада, запрос не отвечает. Кбелин 150, дистанция 7 километров. Принять цель указания.
1: Принять цель указания, цель сопровождения.
2: Добавьте медицинскую, цель прохвалить зону.
1: Есть, принять цель указания.
2: Есть, принять цель указания.

0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
2: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
1: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
2: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
1: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Пентагон строит на Аляске центр для моделирования боевых действий против равного по силам врага. Основной задачей базы станет отработка сценария боевых действий с использованием виртуальной реальности. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Шестого мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
2: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
0: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье.
3: Все балаклавы одевают, поехали.
4: Прямо!
5: Пошел, пошел,
4: прямо!
5: Пошел. Работай, на пол! На пол! На пол, я сказал!
6: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол, на пол! На п

Вашингтон близок к возобновлению боевых действий против Тегерана после новых иранских атак на американские суда и объекты. Решение о возобновлении боевых действий будет принимать лично Дональд Трамп. Тема с Алексеем Бобровским. Сегодня в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: массовая атака дронов в ВСУ на Чебоксары. Погибли 2 человека, более 30 пострадали. Повреждены десятки многоквартирных домов. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера. ФСБ задержала жителя Курска за госизмену в пользу Украины. Он собирал данные о российских гражданских и военных объектах и передавал их разведке противника. Народный фронт провел акцию «Огонь памяти» в Александровском саду Москвы. Частицы вечного огня доставят в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также 14 стран. 2 человека погибли во время массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары. Число пострадавших возросло до 34. По данным Минздрава, 11 раненых находятся в больницах, 3 из них в тяжелом состоянии. В списке пострадавших есть также ребенок. В ночь на вторник и ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы Чувашии. В результате повреждены более 20 частных домовладений и 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. В одном из поврежденных домов вырваны балконные плиты и перекрытия, разрушены окна и рамы. Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. По словам местных жителей, взрывы происходили неоднократно.
1: Ночью первый раз в 2 ночи, потом уже с 7 утра началось по несколько раз. Вот. А кроме взрывов ничего не слышал. Дорогу вроде перекрыли, а так, не знаю, я дома был. Больше ничего не могу сказать. Слышно просто, громко было. Страшно.
2: Я сегодня слышала, сейчас 30. Ночью бабах. Вот взрыв я слушала. Я поэтому домой и боюсь ходить. Очень страшно. Я в ванной и так лежала. Я 1:30. Я как услышала, сразу в ванной легла. До утра не вставала.
0: По итогам заседания оперативного штаба в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Он заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Это вопрос на особом контроле. Для жителей пострадавших домов развернуты 3 пункта временного размещения, в которых имеются медикаменты и питание. Дежурят медицинские бригады и психологи. Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. Комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, в ходе массированной атаки на Чебоксары ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары наносились целенаправленно по мирным жителям и гражданским объектам. Криминалисты изъяли фрагменты БПЛА и других боеприпасов. По ним будут назначены взрывотехнические экспертизы. Иран внедрил новый механизм транзита судов через Ормузский пролив, передает пресс-ТВ. Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской администрации Персидского залива с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствии с требованиями и получают разрешение на проход. Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, если сохранится дипломатический тупик, утверждает Axios. Как пишет портал, США 3 мая в частном порядке уведомили Иран о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, направленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, якобы с целью снижения риска возможной эскалации. При этом Axios обратил внимание на слова главы Пентагона Пита Хексета, который во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Также президент США заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили на Смоленской площади. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа была конструктивной и носила деловой характер. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм «Катастрофу». На карту поставлено само существование альянса, пишут СМИ. Как отмечают авторы, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других. Основой, по их мнению, могут послужить объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 стран Северной Европы. Ранее испанская газета «Мундо» со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Трампа переживает один из глубочайших кризисов, из которого, вероятно, не сможет полностью оправиться. Теперь последние данные о ходе спецоперации. Дроноводы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа «Марсианин-2». Эти аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Во время воздушного патрулирования операторы выявили приближение вражеских дронов и оперативно вышли на перехват. После захвата целей на сопровождение они выполнили маневры сближения с последующим уничтожением беспилотников в воздухе. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. В ходе массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. На кадрах расчет, получив боевую задачу, сразу же поднял заранее подготовленные БПЛА в направлении цели. Зачастую необходимо от 2 до 3 дронов для уничтожения техники противника. Пока БПЛА находился в небе, инженер уже подготовил и выставил на позицию следующий дрон. Цель поражена, и уже поступила новая задача. Расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Во время воздушной разведки операторы беспилотника выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были незамедлительно переданы на артиллерийский командный пункт. Получив цели указания, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи после наведения и заряжения, нанес удар осколочно-фугасными боеприпасами. КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей более чем в 54 раза. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Кагугин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Завод в Набережных Челнах стал выпускать почти 4000 единиц специальной техники в год. Раньше на предприятии производили всего 70 таких машин. За короткий период компания разработала более 20 новых моделей, и сейчас КАМАЗ самостоятельно разрабатывает новый бронетранспортер на смену устаревшему БТР.
3: Вы бывали у нас на заводе военных автомобилей. То есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как. Вот у нас вместимость машины 10 человек, вот, она не взрывается при обстрелах. Вот. Артиллерии, ракетами, защищена от осколков, 6 килограмм под колесом, там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном вот, обвешиваем сеткой беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. Но что бы я отметил, это вот в нижнем автомобиль «Линза», это санитарный автомобиль. Вот, очень хорошая проходимость, оборудован на размещение 4 лежачих раненых вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. Это важный вопрос. Вот машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели...
4: Там сильные ребята, да, они там знают, что им нужно.
3: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они. Вот, например, это грузовые машины, почему они родились, они унифицированы 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы, при подрывах могли сдетонировать, еще что-то привезти. Мы им бронированную платформу сделали. Крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас. То есть это вот все сделано. Я понял их так, что в принципе эта вот машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий год. То есть вот это выполнено. Наши серийные автомобили «Мустанг» тоже самое переведены на бронированные кабины. Потому что ну все сегодня. Топливозаправщик подвергается ударам. Там машины логистические тоже подвергаются ударам. Вот это может быть не совсем для нас там наша тема, но, например, вот это. У нас БТР устаревший, нет полноценного.

0: и поблагодарил их за верность присяге, воинскому долгу и России. Обращаясь к бойцам, Гремыкин отметил, что нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, а также всего того, что связано с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу.
1: Вы настоящие защитники, и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции. Вся страна гордится вами.
0: Также за личные заслуги в лечении и реабилитации участников спецоперации Гремыкин наградил медалями «За помощь и милосердие» медицинский персонал военного госпиталя. Во время посещения медицинского учреждения замминистра пообщался с военными и членами их семей, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о военных объектах. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. 24-летний мужчина привлек к этому не менее 4 знакомых жителей Курской области. Они помогали подозреваемому фотографировать необходимые объекты в регионе.
2: Они сделали фотографию, получается, трансформаторной будки. На фоне военкомата записка «Верните по ней домой». Задача была, еще одна была задача, после того, как мы типа, фотографии сделали, как я понял, типа, какая-либо проверка вот, от него. То есть. После чего он сказал, то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофигню. Вот, в ходе чего мы с ним уже на это не согласились. Может, теракт и все. На этом разговор у нас с ним был закончен.
3: Управлением ФСБ России по Курской области. Выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Курска, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора сведений в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры. За совершение государственной измены в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Задержанный дает признательные показания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления.
0: В Малоярославце Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, размещены в ПВР после взрыва газа в общежитии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Инцидент произошел в трехэтажном здании на улице Фрунзе. Пострадали 2 мужчин и 1 женщина. 2 пострадавших сейчас находятся в реанимации. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жители эвакуировали и предоставили временное жилье. На месте продолжается разбор завалов. По данным следователей, взрыв с последующим сгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе. Премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Во вторник, во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антонио Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня. Отвечая на вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект «Маршрут Трампа», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией. Премьер Армении ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Напомню, 1 апреля президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕС невозможно.
4: Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи, они требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Ну, это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп. Это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, очень отличные.

0: встречающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарному вопросу. Есть и очень много других проблем, которые делают на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда-то, может быть, пройдут годы, и мы Евразес и Евросоюз, я надеюсь, что так и будет, в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать. Но когда еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе как бы работать, так ничего не удалось. Они занимают очень жесткую позицию, практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу.
1: После московского Кремля в Александровском саду Народный фронт провел традиционную акцию «Огонь памяти». Представители движения, общественные деятели и военные корреспонденты у могилы неизвестного солдата перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Затем их передадут ветеранам Великой Отечественной войны в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Также волонтеры планируют доставить «Огонь памяти» в 14 стран, в том числе в Китай, Монголию, Индию, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию.
2: «Огонь памяти» уже 10-й год будет выезжать сегодня. 10-й год будет выезжать из Александровского сада в разные города и страны. В этом году это будет 71 регион и 14 стран мира, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Самое главное, что это не просто дань памяти нашим отцам, нашим дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще такая частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам, многие из них еще с нами, и в других странах в том числе, и всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя великой победы в нашей Великой Отечественной войне.
1: Более 100 пар станцевали вальс победы перед железнодорожным вокзалом Донецка в Донецкой Народной Республике. Среди участников были бойцы и ветераны СВО. В продолжении вальса с грузовика «Урал» для дончан выступили московские музыканты. Поздравить собравшихся с предстоящей годовщиной победы пришли руководитель молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский и герой ДНР, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Мероприятие было организовано МГЕР ДНР в рамках масштабной акции «Синий платочек победы» благотворительного фонда «Русская земля». В прошлом году в республике такая же акция прошла на железнодорожном вокзале Дебальцево. Специальному летному отряду России исполнилось 70 лет. Его миссия – перевозить высших должностных лиц нашей страны на рейсы этой государственной авиакомпании. Купить билеты нельзя. Ее экипажи находятся в постоянной готовности к вылету в любую точку земного шара, а в авиапарке – уникальные отечественные машины. Команда предприятия – специалисты высокого класса, профессионалы, которые обеспечивают надежность и безопасность перелетов. Быть готовыми ко всему – их профессиональное кредо. История специального летного отряда подтверждает, что он всегда готов к полетам любой сложности и продолжительности от знаменитой петли Примакова над Атлантикой в 99 году до группового перелета с истребителями Су-35С в рамках визита президента России в Абу-Даби в 2023 году. Сразу два резонансных ДТП произошли в Москве. Рэпер Наваи попал в аварию на Зубовском бульваре в центре столицы. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как черный автомобиль «Феррари», в котором находился музыкант, развернуло на большой скорости. Машина подлетела и врезалась в столб и тротуар. Как сообщили очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и якобы пытался скрыться от прохожих в черной «Тойота Камри» недалеко от места происшествия. Позже рэпера отвезли в отделение. Машина стоимостью более 50 миллионов рублей была без номеров. Водителю грозит лишение прав и иск за ущерб городской инфраструктуре, порчу столба, бордюра и дерева. За несколько минут до аварии с «Феррари» стало известно о гибели актрисы популярного клипа «Девочка война» музыкального дуэта «Хамали» и «Наваи» Ксении Добромиловой. Ей было 34. Актриса работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. Она всегда давала им координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. В момент ЧП Добромилова вышла на улицу. Молодой человек не справился с управлением и сбил ее. Позже женщина скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.

0: Режим ЧС регионального характера введен в Чувашии после массовой атаки украинских дронов. Жертвами ударов стали 2 человека, более 20 пострадали. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив. Теперь корабли будут получать электронное письмо с информацией о правилах транзита. Вальс Победы станцевали перед железнодорожным вокзалом Донецка. Среди участников были бойцы и ветераны спецоперации. Всего к акции присоединились 117 пар. 5 человек погибли при ударе украинских БПЛА по Джанкою. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, власти окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям жертв. Аксенов отметил, что на месте работают профильные службы. Глава Крыма попросил сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. 2 человека погибли во время массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары. Число пострадавших возросло до 34. По данным Минздрава, 11 раненых находятся в больницах, 3 из них в тяжелом состоянии. В списке пострадавших есть также ребенок. В ночь на вторник и ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы Чувашии. В результате повреждены более 20 частных домовладений и 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. В одном из поврежденных домов вырваны балконные плиты и перекрытия, разрушены окна и рамы. Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. По словам местных жителей, взрывы происходили неоднократно.
1: Ночью первый раз в 2 ночи, потом уже с 7 утра началось по несколько раз. Вот. А кроме взрывов ничего не слышал. Дорогу вроде перекрыли, а так, не знаю, я дома был. Больше ничего не могу сказать. Слышно просто, громко было. Страшно.
2: Я сегодня слышала, сейчас 30. Ночью бабах. Вот взрыв я слушала. Я поэтому домой боюсь заходить. Очень страшно. Я в ванной и так лежала. Я 1:30. Я как услышала, сразу в ванной легла. До утра не вставала.
0: По итогам заседания оперативного штаба в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Он заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Это вопрос на особом контроле. Для жителей пострадавших домов развернуты 3 пункта временного размещения, в которых имеются медикаменты и питание, дежурят медицинские бригады и психологи. Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. Комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, в ходе массированной атаки на Чебоксары ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары наносились целенаправленно по мирным жителям и гражданским объектам. Криминалисты изъяли фрагменты БПЛА и других боеприпасов. По ним будут назначены взрывотехнические экспертизы. Иран внедрил новый механизм транзита судов через Ормузский пролив, передает пресс-ТВ. Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской администрации Персидского залива с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствии с требованиями и получают разрешение на проход. Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, если сохранится дипломатический тупик, утверждает Axios. Как пишет портал США, 3 мая в частном порядке уведомили Иран о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, направленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, якобы с целью снижения риска возможной эскалации. При этом Axios обратил внимание на слова главы Пентагона Пита Хексета, который во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Также президент США заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили на Смоленской площади. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа была конструктивной и носила деловой характер. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм «Катастрофу». На карту поставлено само существование альянса, пишут СМИ. Как отмечают авторы, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других. Основой, по их мнению, могут послужить объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 стран Северной Европы. Ранее испанская газета «Мундо» со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Трампа переживает один из глубочайших кризисов, из которого, вероятно, не сможет полностью оправиться. Теперь последние данные о ходе спецоперации. Дроноводы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса южной группировки успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа «Марсианин-2». Эти аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Во время воздушного патрулирования операторы выявили приближение вражеских дронов и оперативно вышли на перехват. После захвата целей на сопровождение они выполнили маневр сближения с последующим уничтожением беспилотников в воздухе. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. В ходе массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. На кадрах расчет, получив боевую задачу, сразу же поднял заранее подготовленные БПЛА в направлении цели. Зачастую необходимо от 2 до 3 дронов для уничтожения техники противника. Пока БПЛА находился в небе, инженер уже подготовил и выставил на позицию следующий дрон. Цель поражена, и уже поступила новая задача. Расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Во время воздушной разведки операторы беспилотника выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были незамедлительно переданы на артиллерийский командный пункт. Получив цели указания, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи, после наведения и заряжения нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей более чем в 54 раза. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Кагугин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Завод в Набережных Челнах стал выпускать почти 4000 единиц специальной техники в год. Раньше на предприятии производили всего 70 таких машин. За короткий период компания разработала более 20 новых моделей, и сейчас КАМАЗ самостоятельно разрабатывает новый бронетранспортер на смену устаревшему БТР.
3: Вы бывали у нас на заводе военных автомобилей. То есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как? Вот у нас вместимость машины 10 человек, вот, она не взрывается при обстрелах. Вот. Артиллерии, ракетами, защищена от осколков, 6 килограмм под колесом, там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном вот, обвешиваем сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. Но что бы я отметил, это вот в нижнем автомобиль «Линза», это санитарный автомобиль. Вот, очень хорошая проходимость, оборудован на размещение 4 лежачих раненых вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. Это важный вопрос. Вот машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели...
4: Там сильные ребята, да, они там знают, что им нужно.
3: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они. Вот, например, это грузовые машины. Почему они родились, они унифицированы. 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы, при подрывах могли сдетонировать, еще что-то привезти. Мы им бронированную платформу сделали. Крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас, то есть это вот все сделано. Я понял их так, что в принципе эта вот машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий год. То есть вот это выполнено. Наши серийные автомобили «Мустанг» тоже самое переведены на бронированные кабины, потому что, ну, все сегодня. Топливозаправщик подвергается ударам, там машины логистические тоже подвергаются ударам. Вот это, может быть, не совсем для нас там наша тема, но, например, вот у нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытание, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
0: В преддверии Дня Победы замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим участникам спецоперации. Бойцы проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за верность присяге, воинскому долгу и России. Обращаясь к бойцам, Горемыкин отметил, что нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, а также всего того, что связано с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу.
5: Вы настоящие защитники, и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции. Вся страна гордится вами.
0: Также за личные заслуги в лечении и реабилитации участников спецоперации Горемыкин наградил медалями «За помощь и милосердие» медицинский персонал военного госпиталя. Во время посещения медицинского учреждения замминистра пообщался с военными и членами их семей, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о военных объектах. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через Телеграм склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. 24-летний мужчина привлек к этому не менее 4 знакомых жителей Курской области. Они помогали подозреваемому фотографировать необходимые объекты в регионе.
6: Здесь они сделали фотографию, получается, трансформаторной будки. На фоне военкомата записка «Верните парней домой». Задача была, еще одна была задача, после того, как мы типа, фотографии сделали, как я понял, типа, какая-либо проверка вот, от него. То есть, после чего он сказал, то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать ну, электрофигню. Вот, в ходе чего мы с ним уже на это не согласились. Потому что теракт, и все. На этом разговор мы с ним был закончен.
7: Управлением ФСБ России по Курской области. Выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Курска, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора сведений в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры. За совершение государственной измены в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Задержанный дает признательные показания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления.
0: В Малоярославце Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, размещены в ПВР после взрыва газа в общежитии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Инцидент произошел в трехэтажном здании на улице Фрунзе. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жители эвакуировали и предоставили временное жилье. На месте продолжается разбор завалов. По данным следователей, взрыв с последующим сгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе. Премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Во вторник, во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антонио Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня. Отвечая на вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект «Маршрут Трампа», который должен должен связать Баку с Нахичеванской автономией. Премьер Армении ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Напомню, 1 апреля президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕС невозможно.
8: Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи, они требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Ну, это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп. Это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, ну, очень отличающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарным вопросам. Есть и очень много других проблем, которые делают на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда-то, может быть, пройдут годы, и мы Евразес и Евросоюз, я надеюсь, что так и будет, в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать. Но когда еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе как бы работать, так ничего не удалось. Они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу.
0: У стен Московского Кремля в Александровском саду Народный фронт провел традиционную акцию «Огонь памяти». Представители движения, общественные деятели и военные корреспонденты у могилы неизвестного солдата перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Затем их передадут ветеранам Великой Отечественной войны в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Также волонтеры планируют доставить «Огонь памяти» в 14 стран, в том числе в Китай, Монголию, Индию, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию.
9: «Огонь памяти» уже 10-й год будет выезжать сегодня. 10-й год будет выезжать из Александровского сада в разные города и страны. В этом году это будет 71 регион и 14 стран мира, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Самое главное, что это не просто дань памяти нашим отцам, нашим дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще такая частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам. Многие из них еще с нами и в других странах в том числе. И всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя великой победы в нашей Великой Отечественной войне.
0: Более 100 пар станцевали вальс победы перед железнодорожным вокзалом Донецка в Донецкой Народной Республике. Среди участников были бойцы и ветераны СВО. В продолжении вальса с грузовика «Урал» для дончан выступили московские музыканты. Поздравить собравшихся с предстоящей годовщиной победы пришли руководитель молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский и герой ДНР, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Мероприятие было организовано МГЕР ДНР в рамках масштабной акции «Синий платочек победы» благотворительного фонда «Русская земля». В прошлом году в республике такая же акция прошла на железнодорожном вокзале Дебальцево. Специальному летному отряду России исполнилось 70 лет. Его миссия – перевозить высших должностных лиц нашей страны на рейсы этой государственной авиакомпании. Купить билеты нельзя. Ее экипажи находятся в постоянной готовности к вылету в любую точку земного шара, а в авиапарке – уникальные отечественные машины. Команда предприятия – специалисты высокого класса, профессионалы, которые обеспечивают надежность и безопасность перелетов. Быть готовыми ко всему – их профессиональное кредо. История специального летного отряда подтверждает, что он всегда готов к полетам любой сложности и продолжительности, от знаменитой петли Примакова над Атлантикой в 99 году до группового перелета с истребителями Су-35С в рамках визита президента России в Абу-Даби в 2023 году. С Сразу два резонансных ДТП произошли в Москве. Рэпер Наваи попал в аварию на Зубовском бульваре в центре столицы. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как черный автомобиль Феррари, в котором находился музыкант, развернуло на большой скорости. Машина подлетела и врезалась в столб и тротуар. Как сообщили очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и якобы пытался скрыться от прохожих в черной Toyota Camry недалеко от места происшествия. Позже рэпера отвезли в отделение. Машина стоимостью более 50 миллионов рублей была без номеров. Водителю грозит лишение прав и иск за ущерб городской инфраструктуре, порчу столба, бордюра и дерева. За несколько минут до аварии с Феррари стало известно о гибели актрисы популярного клипа «Девочка война» музыкального дуэта «Хамали» и Наваи Ксении Добромиловой. Ей было 34. Актриса работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. Она всегда давала им координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. В момент ЧП Добромилова вышла на улицу. Молодой человек не справился с управлением и сбил ее. Позже женщина скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.

0: отвечаю, на запрос не отвечаю. Белинг 150, дистанция 7 километров. Принять цель указания.
1: Принять цель указания, цель сопровождения.
2: ДПС Кузнецкого, цель проходит зону.
1: Принять цель указания.
2: Есть, принять цель указания.

0: Туапсе, город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
2: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
1: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
2: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
1: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Пентагон строит на Аляске центр для моделирования боевых действий против равного по силам врага. Основной задачей базы станет отработка сценария боевых действий с использованием виртуальной реальности. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале Соловьев Лайф. Шестого мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
1: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
0: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
2: Все балаклавы одевают, поехали.
3: Пошел. Работай, на пол! На пол, я сказал!
4: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на

Вашингтон близок к возобновлению боевых действий против Тегерана после новых иранских атак на американские суда и объекты. Решение о возобновлении боевых действий будет принимать лично Дональд Трамп. Тема с Алексеем Бобровским. Сегодня в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: Массовая атака дронов ВСУ на Чебоксары. Погибли 2 человека, более 30 пострадали. Повреждены десятки многоквартирных домов. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера. ФСБ задержала жителя Курска за госизмену в пользу Украины. Он собирал данные о российских гражданских и военных объектах и передавал их разведке противника. Народный фронт провел акцию «Огонь памяти» в Александровском саду Москвы. Частицы вечного огня доставят в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также 14 стран. Два человека погибли во время массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары. Число пострадавших возросло до 34. По данным Минздрава, 11 раненых находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. В списке пострадавших есть также ребенок. В ночь на вторник и ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы Чувашии. В результате повреждены более 20 частных домовладений и 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. В одном из поврежденных домов вырваны балконные плиты и перекрытия, разрушены окна и рамы. Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. По словам местных жителей, взрывы происходили неоднократно.
1: Ночью первый раз в 2 ночи, потом уже с 7 утра началось по несколько раз. Вот. А кроме взрывов ничего не слышал. Дорогу вроде перекрыли, а так, не знаю, я дома был. Больше ничего не могу сказать. Слышно просто, громко было, страшно.
2: Я сегодня слышала, сейчас 30. Ночью бабах. Вот взрыв я слушала. Я поэтому домой боюсь заходить. Очень страшно. Я в ванной и так лежала. Я 1:30. Я как услышала, сразу в ванной легла. До утра не вставала.
0: По итогам заседания оперативного штаба в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Он заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Это вопрос на особом контроле. Для жителей пострадавших домов развернуты 3 пункта временного размещения, в которых имеются медикаменты и питание, дежурят медицинские бригады и психологи. Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. Комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, в ходе массированной атаки на Чебоксары ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары наносились целенаправленно по мирным жителям и гражданским объектам. Криминалисты изъяли фрагменты БПЛА и других боеприпасов. По ним будут назначены взрывотехнические экспертизы. Иран внедрил новый механизм транзитов судов через Ормузский пролив, передает пресс-ТВ. Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской администрации Персидского залива с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствии с требованиями и получают разрешение на проход. Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, если сохранится дипломатический тупик, утверждает Axios. Как пишет портал США, 3 мая в частном порядке уведомили Иран о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, направленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, якобы с целью снижения риска возможной эскалации. При этом Axios обратил внимание на слова главы Пентагона Пита Хексета, который во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Также президент США заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили на Смоленской площади. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа была конструктивной и носила деловой характер. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм «Катастрофу». На карту поставлено само существование альянса, пишут СМИ. Как отмечают авторы, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других. Основой, по их мнению, могут послужить объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 стран Северной Европы. Ранее испанская газета «Мундо» со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Трампа переживает один из глубочайших кризисов, из которого, вероятно, не сможет полностью оправиться. теперь последние данные о ходе спецоперации. Дроноводы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа «Марсианин-2». Эти аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Во время воздушного патрулирования операторы выявили приближение вражеских дронов и оперативно вышли на перехват. После захвата целей на сопровождение они выполнили маневр сближения с последующим уничтожением беспилотников в воздухе. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. В ходе массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. На кадрах расчет, получив боевую задачу, сразу же поднял заранее подготовленные БПЛА в направлении цели. Зачастую необходимо от 2 до 3 дронов для уничтожения техники противника. Пока БПЛА находился в небе, инженер уже подготовил и выставил на позицию следующий дрон. Цель поражена, и уже поступила новая задача. Расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Во время воздушной разведки операторы беспилотника выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были незамедлительно переданы на артиллерийский командный пункт. Получив цели указания, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи, после наведения и заряжения нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей более чем в 54 раза. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Кагугин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Завод в Набережных Челнах стал выпускать почти 4000 единиц специальной техники в год. Раньше на предприятии производили всего 70 таких машин. За короткий период компания разработала более 20 новых моделей, и сейчас КАМАЗ самостоятельно разрабатывает новый бронетранспортер на смену устаревшему БТР.
3: Вы бывали у нас на заводе военных автомобилей. То есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как? Вот у нас вместимость машины 10 человек. Вот. Она не взрывается при обстрелах. Артиллерии, ракетами, защищена от осколков, 6 килограмм под колесом, там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном вот, обвешиваем сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. На что бы я отметил, это вот в нижнем автомобиль «Линза», это санитарный автомобиль. Вот, очень хорошая проходимость, оборудован на размещение 4 лежачих раненых вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. Это важный вопрос. Вот машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели...
4: Там сильные ребята, они знают, что им нужно.
3: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они. Вот, например, это грузовые машины. Почему они родились? Они унифицированы. 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы при подрывах, могли сдетонировать еще что-то привезти. Мы им бронированную платформу сделали. Крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас. То есть это вот все сделано. Я понял их так, что в принципе эта вот машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой. То есть вот это выполнено. Наши серийные автомобили «Мустанг» тоже самое переведены на бронированные кабины. Потому что ну все сегодня. Топливозаправщик подвергается ударам. Машины логистические тоже подвергаются ударам. Вот это, может быть, не совсем для нас там наша тема, но, например, вот у нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытание, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
0: В преддверии Дня Победы замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим, участникам спецоперации. Бойцы проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за верность присяге, воинскому долгу и России. Обращаясь к бойцам, Горемыкин отметил, что нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, а также всего того, что связано с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу.
5: Вы настоящие защитники, и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции. Вся страна гордится вами.
0: Также за личные заслуги в лечении и реабилитации участников спецоперации Горемыкин наградил медалями «За помощь и милосердие» медицинский персонал военного госпиталя. Во время посещения медицинского учреждения замминистра пообщался с военными и членами их семей, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о военных объектах. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через Телеграм склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. 24-летний мужчина привлек к этому не менее 4 знакомых жителей Курской области.

0: закончил.
1: Управлением ФСБ России по Курской области выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Курска, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора сведений в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры. За совершение государственной измены в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Задержанный дает признательные показания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления.
2: В Малоярославце Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, размещены в ПВР после взрыва газа в общежитии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Инцидент произошел в трехэтажном здании на улице Фрунзе. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жители эвакуировали и предоставили временное жилье. На месте продолжается разбор завалов. По данным следователей, взрыв с последующим сгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе. Премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Во вторник, во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антонио Кошти и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня. Отвечая на вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект «Маршрут Трампа», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией. Премьер Армении ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Напомню, 1 апреля президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕС невозможно.
3: Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразвестом невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи, они требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Ну, это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп. Это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, ну, очень отличающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарным вопросам. Есть и очень много других проблем, которые делают на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда-то, может быть, пройдут годы, и мы Евразес, и Евросоюз, я надеюсь, что так и будет, в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать. Но когда еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе как бы работать, так ничего не удалось. Они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу.
2: У стен Московского Кремля в Александровском саду Народный фронт провел традиционную акцию «Огонь памяти». Представители движения, общественные деятели и военные корреспонденты у могилы неизвестного солдата перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Затем их передадут ветеранам Великой Отечественной войны в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Также волонтеры планируют доставить «Огонь памяти» в 14 стран, в том числе в Китай, Монголию, Индию, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию.
4: «Огонь памяти» уже 10-й год будет выезжать сегодня. 10-й год будет выезжать из Александровского сада в разные города и страны. В этом году это будет 71 регион и 14 стран мира, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Самое главное, что это не просто дань памяти нашим отцам, нашим дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще такая частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам, многие из них еще с нами.

0: и в других странах в том числе, и всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя Великой Победы в нашей Великой Отечественной войне.
1: Более 100 пар станцевали вальс Победы перед железнодорожным вокзалом Донецка в Донецкой Народной Республике. Среди участников были бойцы и ветераны СВО. В продолжении вальса с грузовика «Урал» для дончан выступили московские музыканты. Поздравить собравшихся с предстоящей годовщиной Победы пришли руководитель молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский и герой ДНР, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Мероприятие было организовано МГЕР ДНР в рамках масштабной акции «Синий платочек Победы» благотворительного фонда «Русская земля». В прошлом году в республике такая же акция прошла на железнодорожном вокзале Дебальцево. Специальному летному отряду России исполнилось 70 лет. Его миссия – перевозить высших должностных лиц нашей страны на рейсы этой государственной авиакомпании. Купить билеты нельзя. Ее экипажи находятся в постоянной готовности к вылету в любую точку земного шара, а в авиапарке – уникальные отечественные машины. Команда предприятия – специалисты высокого класса, профессионалы, которые обеспечивают надежность и безопасность перелетов. Быть готовыми ко всему – их профессиональное кредо. История специального летного отряда подтверждает, что он всегда готов к полетам любой сложности и продолжительности, от знаменитой петли Примакова над Атлантикой в 99 году до группового перелета с истребителями Су-35С в рамках визита президента России в Абу-Даби в 2023 году. Сразу два резонансных ДТП произошли в Москве. Рэпер Наваи попал в аварию на Зубовском бульваре в центре столицы. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как черный автомобиль «Феррари», в котором находился музыкант, развернуло на большой скорости. Машина подлетела и врезалась в столб и тротуар. Как сообщили очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и якобы пытался скрыться от прохожих в черной «Тойота Камри» недалеко от места происшествия. Позже рэпера отвезли в отделение. Машина стоимостью более 50 миллионов рублей была без номеров. Водителю грозит лишение прав и иск за ущерб городской инфраструктуре, порчу столба, бордюра и дерева. За несколько минут до аварии с «Феррари» стало известно о гибели актрисы популярного клипа «Девочка война» музыкального дуэта «Хамали» и Наваи Ксении Добромиловой. Ей было 34. Актриса работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. Она всегда давала им координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. В момент ЧП Добромилова вышла на улицу. Молодой человек не справился с управлением и сбил ее. Позже женщина скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.

0: 5 время московское, сегодня среда, 6 мая, прямой эфир «Соловьев Лайф», утреннее информационное шоу «На заре». Андрей Пономарь, Александр Топорин с последними новостями.
1: Здравствуйте, друзья. Как всегда, 2 часа будем в прямом эфире, расскажем главные новости и, конечно, дадим аналитику от лучших экспертов России и мира. И, как всегда, призываем вас писать нам в бот обратной связи, QR-код которого вы найдете в левом верхнем углу экрана. Там же, в этом же углу, периодически появляется еще один код, код канала «Соловьев» в мессенджере «Макс». Тоже сканируйте и подписывайтесь. И еще один код, который во время эфира тоже постоянно появляется, это код фонда Владимира Соловьева, который продолжает большой экстренный марафон под названием «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Это марафон по сбору средств для ликвидации последствий террористических ударов в ВСУ по побережью Черного моря. Цель – оперативно обеспечить волонтеров и спасательные службы всем необходимым для работы по устранению нанесенного врагом ущерба. С 1 по 8 мая фонд собирает средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток и сапог, сорбентов, боновых заграждений, мешков и инструментов для очистки берега. Отдельное направление – это помощь животным, корма, ветеринарные препараты, переноски и организация работы специалистов для спасения пострадавших птиц. Цель – 20 миллионов рублей, уже собрано более 15 миллионов. Поддерживайте сбор, присоединяйтесь к нему, сканируя QR-код, который периодически во время эфира появляется в верхнем левом углу экрана. Ну а мы, как всегда, новый час начинаем с рубрики «Новости».
0: Новости начинаем традиционно с ночных сводок, что произошло по обе стороны боевого соприкосновения, пока все спали. Ну, во-первых, несмотря на то, что объявленное Зеленским перемирие вступило ровно в полночь, не обошлось без атак территории России сегодня. Ну и давайте начнем с Крыма. Как сообщает глава Крыма Аксенов, в результате удара вражеских беспилотников по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения. Там погибло 5 человек. На месте всю ночь работали профильные службы. Ну и, соответственно, город был атакован несколькими беспилотниками, которые прилетели в жилые дома. Кроме этого, если брать ситуацию по другим регионам страны, то в Воронежской области объявлялось режим опасности атаки беспилотника. Ну и также вечером, да, Воронежская область, Острогожский и Лискинский район. Ну и, соответственно, вечером была объявлена опасность. В Севастополе отражали военные атаку ВСУ. Работало ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор Развожаев. Ну и по предварительной информации сбито 12 беспилотников в районе Верхней Садового и Северной стороны. Что, здесь хочу дополнить, что в районе Мелитополя работала сегодня ночью ПВО. Так, давайте к территории врага. Еще вечером был нанесен большой удар по окраинам Днепропетровска в нескольких районах. Кроме этого, сообщения были о том, что нанесены удары по временно оккупированному Запорожью. Также приходили сообщения о нанесении ударов и работе наших военных в Полтаве. Что касается, вот мы показываем вам утром результаты наших прилетов, но сегодня я вам покажу фото и видео, которые были сделаны накануне вечером. Здесь, что называется, перед закатом результаты работы наших военных. Ну, во-первых, смотрите, вот так вот поражены несколько тепловозов в окрестностях Кривого Рога. Далее последствия ударов ОМПК в Запорожье. Об этом размещает сам враг. Большие здания, где было и расположение личного состава, и техника. Вот так вот это вчера пытались потушить несколько часов. Только к ночи удалось сбить пламя. Ну и, конечно же, множество военных сразу же на месте прилета. Ну и в Днепропетровске вот так вот было вечером перед самым закатом. Как я уже сказал, несколько прилетов в черте города. Ну и пожары, которые видели, соответственно, за несколько километров, несколько очагов по всему городу. Так, ну после 7 утра уже наши коллеги свежие сводки от Министерства обороны озвучат сегодняшние.
1: Свежие сводки приходят из Ближнего Востока. Армузский пролив, как всегда, в центре внимания, и там атаковано очередное грузовое судно. Оно называется CGM Сан-Антонио. Оно подверглось атаке в Персидском заливе с использованием крылатой ракеты наземного базирования, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и дополнительно специальная организация по отслеживанию судов UKMTO. Это британская организация. Что известно об атаке по данным американцев? Судно принадлежит французской компании. Оно было атаковано поздно вечером во вторник в районе Дубая. Текущее местоположение судна неизвестно, а в результате инцидента пострадали только несколько филиппинских моряков. Ну и, как всегда, видим, что напряженность в регионе остается, и буквально каждый день сейчас атакуются те или иные суда, которые не являются военными.
0: Так, но тем временем проект «Свобода», который был объявлен накануне вместо операции «Эпическая ярость», уже закрыт. Об этом сообщил Дональд Трамп в своем аккаунте в социальных сетях, написав, что достигнут большой прогресс в работе над полным и окончательным соглашением с представителями Ирана. Цитата: «Основываясь на просьбе Пакистана и других стран, учитывая огромный военный успех, достигнутый нами в ходе кампании против государства Иран, а также тот факт, что достигнут большой прогресс в работе над полным и окончательным соглашением с представителями Ирана, мы обоюдно договорились, что хотя блокада останется в полной силе, проект «Свобода», то есть движение судов через Армузский пролив, будет приостановлен на короткий период, чтобы выяснить, может ли соглашение быть завершено и подписано». То есть, опровергнул сам себя в одном предложении. Сам проект приостановлен, но блокада останется в полной силе. Это Дональд Трамп.
1: Да, вопросов очень много к Трампу, конечно же. Но и многие увидели за этим сообщением не силу вовсе, а слабость. Потому что буквально накануне Трамп заявил об открытии проекта «Свобода», о том, что американские корабли будут способствовать проходу торговых судов. Буквально вчера попробовали, или позавчера, даже вечером, да, не получилось. КСИР сразу были атакованы суда, в частности, южнокорейская, которая попыталась прорваться. Американцы бравадно заявили, что первые суда прошли, в Иране это опровергли.
0: Но тем временем вчера Марко Рубио пришлось разъясняться с журналистами по поводу, что же такое эта операция, почему она не наступательная, а все-таки, по мнению Вашингтона, оборонительная. Наша позиция такова. Это не наступательная операция, это оборонительная операция. Что значит, очень просто. Стрельбы не будет. Стрельбы не будет, если по нам не откроют огонь первыми. Немножко зависает видео. Но если нас атакуют, если они атакуют корабль, нам нужно будет ответить. Вы же не позволите какому-нибудь скоростному катеру подойти к кораблю и обстрелять его. Мы ответим, и мы будем успешны, резюмировал Марк Рубио. Удивительно, что эти заявления Рубио сделал сразу после, весь разговор с журналистами был сразу после разговора с его российским коллегой. Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили, как сообщаются, провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двухсторонних контактов. Об этом сообщили в МИД России.
1: А Дональд Трамп вчера дополнительно сообщал, что необходимо сделать иранцам для того, чтобы Трамп, вероятно, был доволен. Но, во-первых, он сказал, что не хочет убивать иранцев, а во-вторых, заявил, им следует помахать белым флагом, то есть сдаваться.
0: Деньги ничего не стоят. Теперь им следует поступить умно, знаете, им следует поступить очень умно. И потому что мы не хотим входить и убивать людей, правда. Я не хочу. Я этого не хочу. Это слишком сложно. Замечательные люди. Я знаю этих людей. У меня так много иранских друзей из Нью-Йорка и из других мест. Мы делаем это по старинке. Им следует помахать. Они очень горды. Может, ты и не увидишь белый флаг, но, по сути, они уже такие. Им нужно, им следует помахать белым флагом. Белым флагом капитуляции. В хоккее говорят «анкл», верно? Когда они закричат «анкл».
1: Ну, пиздилер в своем стиле, как всегда, ветродует, как некоторые говорят об этом. В общем, эти заявления Трампа, конечно, не воспринимаются уже по большей части серьезно, и это все только лишь информационная шумиха, которая призвана как-то немножко, хоть чуть-чуточку усилить позиции Трампа, но, похоже, только среди мага и республиканцев, потому что остальные уже просто не верят.
0: Но при этом Дональд Трамп уверен, что обречен на успех в этой иранской кампании, ведь потому что у Тегерана нет шансов в этой стычке, а именно такую характеристику, новую характеристику всей военной кампании, озвученной американским президентом. Я называю это стычкой, потому что у Ирана нет шансов. И никогда не было. Они это знают. Они говорят мне об этом, когда я с ними разговариваю. Потом они выступают по телевидению. Они говорят, как у них все хорошо, а у них нет ни флота, ни ВВС, ни средств противовоздушной обороны, ни радаров. У них нет лидеров, лидеры уничтожены. Потом я читаю газеты, и они говорят, как у них все хорошо. На самом деле у них ничего не получается. Вот почему у них нет доверия. Нет доверия. У новостей, у фейковых новостей нет доверия. В очередной раз хочется спросить, Дональд Фредович, а вот вы когда с ними разговариваете сначала, когда они после заявляют, что у них все хорошо, они с вами в одной комнате находились или нет?
1: Или в этой комнате было только зеркало? Стычка сегодня, вчера как-то мини-война, а накануне экспедиция, путешествие, операция и прогулка. Это терминология, которой Трамп пользуется по отношению к иранской войне. Правда, вот эта прогулка довольно больно обходится самим американцам. И, конечно, иранцы тоже отвечают на все выпады Трампа в информационном пространстве. Так, военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи заявил: президента Соединенных Штатов, военного министра и председателя Объединенного комитета начальников штабов объединяет одна общая черта. Они выдают свои иллюзии за достижение. Мощные вооруженные силы Ирана готовы. Иранские силы ждет не Нормандия или Сицилия. Это будет больше похоже на Табас и Исфахан. Не тешьте себя иллюзиями. Табас – это провальная операция США «Орлиный коготь» 1980 года. Тогда американские спецслужбы попытались освободить заложников в Тегеране, но из-за песчаной бури и поломок вертолетов погибли 8 американских военнослужащих. А вот в апреле 2026 года США заявили об удачной эвакуации сбитого летчика F-15 в провинции Исфахан. По заявлениям Тегерана, американский спецназ просто попал в засаду, понес потери и был вынужден отступить.
0: Да, все мы это помним и, соответственно, рассказывали об этом в эфире. Но вообще, если говорить о серьезных вещах, то Иран вчера опубликовал информацию о том, что ввел новую схему, по сути, новую систему даже прохода через Ормузский пролив. Суда получают по электронной почте от иранских властей информацию о правилах прохода через пролив и подстраиваются под них, получая разрешение на проход. Кроме этого, было выпущено еще одно заявление. Единственный безопасный путь через Ормузский пролив – это коридор, ранее объявленный Ираном. Об этом сообщили военно-морские силы страны, которых, по мнению Трампа, больше нет. Любое отклонение на другие маршруты будет встречено решительными действиями со стороны корпуса стражей Исламской революции.
1: Выступал вчера и министр войны Пит Хексет с начальником комитетов объединенных штабов Диком Кейном. И масса была, конечно же, сказана всякого разного, но, пожалуй, выделим из заявлений Хексета то, что Иран, по его мнению, явный агрессор, и два судна США с эскортом в виде эсминцев прошли через Ормузский пролив. Именно это заявляет Хексет, что идет вразрез с заявлениями иранцев.
0: Иран – явный агрессор. Преследуя гражданские суда, угрожая морякам из каждой страны без различия и пытаясь использовать критическую узкую точку в своих финансовых интересах или хотя бы пытается это сделать. Слишком долго Иран преследовал корабли и стрелял по гражданским танкерам из всех стран и пытался ввести систему сбора сборов. План Ирана, своего рода международное вымогательство, неприемлем. Мы закончим это проектом «Свобода». Два американских коммерческих судна вместе с американскими эсминцами уже безопасно прошли через пролив, показывая, что путь свободен. Мы знаем, что иранцы смущены этим фактом. Они сказали, что контролируют пролив, но это не так. Поэтому американские корабли, как коммерческие, так и военные, возглавили путь, принимая на себя первоначальный риск, как и всегда делают американцы.
1: Да, возглавили путь. Правда, Нью-Йорк Таймс вчера написала: согласно данным компании Кеплер, до начала вечера вторника ни одно судно не прошло через Ормузский пролив. Похоже, воздухан Хексет снова врет.
0: Но на самом-то деле, может, мы с тобой чего-то не знаем, но ведь у американцев на территории Ирана очень-очень много солдат. И, по сути, уже можно начинать наземную операцию. По крайней мере, так считает сенатор-террорист Линдси Грэм. Он вчера пришел в эфир Fox и сказал, что у США якобы есть 1 000 000 солдат в Иране, которых всего лишь надо вооружить. И тогда жизнь корпуса стражи исламской революции превратится в ад. Посмотрите на фрагмент. Хорошо, насколько я понимаю, попытки были, и они пытаются направлять это через различные группы. Насколько я понимаю, например, работая с курдами, они крали 90% оружия. Да не работайте просто с курдами, работайте с кем-то другим. Если вы сможете доказать мне, что курды воруют оружие, курды пожалеют об этом. Мне нравится идея наделить иранский народ оружием. Это решение в духе второй поправки, превращающее жизнь корпуса стражи исламской революции в ад, чтобы они могли выйти на улицы вооруженными и переломить ход войны внутри Ирана. Нам не нужны американские войска. У нас 1 000 000 солдат в Иране. Их просто, ну, у них просто нет сейчас оружия.
1: Крайне интересный момент еще связан с тем, что вчера Марко Рубио встречался с главой центрального командования Центком Фрэнсисом Донованом. Центком – это южное командование США, оно отвечает как раз-таки за западное полушарие и за все то, что связано, ну, скажем так, с подбрюшьем Соединенных Штатов Америки.
0: И здесь, конечно, всех впечатлил даже не передний план, два товарища на переднем плане, хотя они ньюсмейкеры, а на фоне чего они сфотографировались?
1: Это Куба, именно то государство, на которое взгляд Рубио особо пристально сейчас положен. И, конечно же, журналисты вчера задавали массу вопросов уже непосредственно на пресс-конференции. Почему эта фотография именно с Кубой разлетелась по соцсетям? Почему она была сделана? Есть ли в этом какой-то тайный намек и смысл? Ведь ранее мы неоднократно видели заявление о том, что Куба следующая.
0: Мне любопытно насчет вашей встречи с Southcom. За вами была карта Кубы. О чем вы говорили касательно Кубы? Есть ли какие-то новости о... Я не собираюсь рассказывать вам, о чем я разговаривал с Southcom. Но это как-то связано с Кубой. Нет, я... Ну, то есть Куба входит в зону Southcom, понимаете? Это самая близкая страна. И кроме того, я был там, наши послы со всего западного полушария были там. Я выступал перед ними, встречался с генералом, который только что принял командование Southcom, и там оказалась карта Кубы. И я сказал, что это было бы неплохо сфотографироваться на фоне этой карты, потому что это самое близкое, что есть к США. Вот так вот. У нас есть карты других стран. А? Нет, не было. У них не было такой карты.
1: Да уж, довольно интересно. Конечно, это может быть связано с тем, что американцы пытаются отвести информационное внимание от своего провала в Иране на следующее государство, на Кубу, которое является планом Б для того, чтобы хоть как-то купировать все те провалы, которые были допущены в Ормузском проливе. Но не стоит забывать, что второй раунд, вероятно, не за горами. Второй раунд войны против Ирана.
0: Ну, а вот локальная война вчера была фактически на улицах Нью-Йорка. Там несколько сотен людей вышли на протест против большой израильской ярмарки недвижимости у синагоги в одном из районов города. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдамин также осудил продажу земельных участков на Западном берегу, назвав ее нарушением международного права. Ну, по сути, надо объяснить, что суть мероприятия Great Israel Real Estate Events — это закрытые ярмарки, организуемые израильскими застройщиками, где продаются квартиры и дома, в том числе в поселениях на оккупированном Западном берегу. Продажу недвижимости в израильских поселениях на палестинских территориях, по мнению ООН и Международного уголовного суда, противоречит Женевской конвенции, запрещающей оккупирующей державе переселять свое гражданское население на оккупированные земли. Но, в общем-то, люди пришли, оказались недовольными и пытались максимально агрессивно и в жесткой форме выразить свое мнение на этот счет, что, соответственно, не понравилось полицейским Нью-Йорка. И тут начался, скажем так, ну, даже не совсем легкий замес.
1: Бывает. И в Соединенных Штатах так постоянно. Странно, новости с АИС куда-то испарились тоже. И еще одна, кстати говоря, не победа Трампа. Зато победить они пытаются помочь, насколько мы понимаем, Украине. И Вашингтон согласовал возможную продажу Киеву более 1500 комплектов управляемых авиабомб увеличенной дальности, или GDAMER. Государственный департамент США вынес решение, одобряющее потенциальную продажу правительству Украины в рамках программы «Иностранные военные продажи», или ФМС, высокоточных авиационных боеприпасов JDM и сопутствующего оборудования. Оценочная общая стоимость составляет $373 миллиона, говорится в официальном уведомлении Конгресса. В пакет будут включены 1200 единиц бомб KMU-572 и 332 единицы KMU-556, запрошенных Киевом. Поставщиком станет компания Boeing. Вероятно, это связано с разблокировкой $400 миллионов, которая произошла накануне.
0: Ну, а тем временем европейцы помогают террористическому режиму, кто чем может. Так, например, Нидерланды в качестве официального жеста доброй воли, но, по сути, передали на Украину 20 автобусов, внимание, для ТЦК. По сути, поддержав, вернее, сделав бусификацию международной. Специализированные мерседесы, которые раньше работали в специальных ведомствах страны тюльпанов, теперь будут отлавливать вместе с ЦКшниками у рядовых украинцев и отправлять в качестве живого мяса на передок.
1: Война — это удел бедных, откуп — право богатых. Так на Украине предлагают официально делить призывников под доходом. По словам нардепа от партии «Слуга народа» Нагорняка, ухилянты все равно дают взятки. Поэтому лучше легализовать откуп и переводить деньги в бюджет в белую. По его задумке, за счет этих средств будут финансироваться выплаты тем, кто идет служить, не имея денег на такую отсрочку. С одной стороны, ситуация может быть воспринята обществом как несправедливая, потому что скажут, богатые не служат, а бедные должны служить. Так и есть, говорит он. Но все равно те, у кого есть деньги, они откупились и по Киеву сегодня ездят на дорогих автомобилях за $100 000 и больше. Ходят по ресторанам, занимаются в спортивных залах и у всех справки об инвалидности, сказал Нагорняк.
0: Ну, а тем временем некоторые европейские лидеры, которые не доехали до Еревана, продолжают нахваливать Украину. Непонятно, зачем это делая. Президент Финляндии Ступа, тот еще русофоб, рассказал о том, что сейчас, по сути, на Западе нет ни одной армии, которая способна вести войну так, как это делает Украина. И поэтому, как сказал глава Суоми, не лезьте к ней со своими советами. Вместо того, чтобы говорить, что Украине нужно от Европы, возможно, нам следует начать думать о том, что нам, Европе, нужно от Украины. Мы в Европе должны избавиться от мышления, что только мы помогаем Украине. Мы должны задать себе вопрос, как Украина может помочь нам. Именно поэтому я с самого начала был убежденным сторонником членства Украины в ЕС и членства Украины в НАТО. В Европе или Соединенных Штатах нет ни одной армии, способной вести современную войну так, как это делает Украина сейчас. Именно поэтому они оказывают помощь на Ближнем Востоке. Мне вот интересно, если запустить батл Стуба и Хексита по поводу споров лучшей армии...
1: Кто тупее?
0: Да, кто... Ну, просто будет посмотреть, какие, собственно, аргументы они будут приводить.
1: Да, это будет интересно. Но аргументов довольно много сейчас должно быть у немцев в плане того, что их обороноспособность все хуже и хуже. Потому что США решили не только сократить количество своих войск в Германии, но и отказались от передачи томагавков, которые обещал Байден в 2024 году. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на источники. Одной из американских частей, которая, скорее всего, уйдет, станет специализированное подразделение, которое должно было доставить в Европу те самые крылатые ракеты «Томагавк». И «Политика» пишет, что теперь этот план фактически мертв, а Германия и союзники без «Томагавк» остаются с брешью в обороне и без быстрого способа ее закрыть.
0: Но в этом нет ничего страшного. Всех успокаивает Борис Писториус. И, по сути, дает понять, что если ракеты «Томагавки» действительно не появятся, то дефицит возможностей, конечно, продлится. Поэтому сейчас немцы должны сделать все, чтобы помочь восполнить этот пробел с помощью дальнобойных дронов. Он рассказал вообще еще и про возможное перемещение ни много ни мало 5000 американских солдат из Германии. 5000 солдат, уходящих из ФРГ, не особо нас расстраивают. А вот отказ от размещения средней дальности «Томагавк» уже действительно снижает нашу способность к сдерживанию. Да, для меня эта новость более тревожная, чем предыдущая. Если они сейчас, хотя это еще не окончательно, но если они действительно не появятся, то дефицит возможностей, который у нас в Европе наблюдается уже очень давно, еще немного продлится. Поэтому мы должны сделать все возможное, и мы уже начали это делать вместе с нашими партнерами. Кстати, с Украины тоже разрабатывать системы и быстро внедрять их, чтобы помочь восполнить этот пробел с помощью дальнобойных дронов и тому подобного. Никто не против того, чтобы говорить с Путиным и вести переговоры, в том числе и о разоружении. Но в данный момент дискуссия, к сожалению, идет в другом направлении. Путин ни с кем не говорит, а тому, с кем говорит, как правило, лжет. Поэтому вопрос не в том, чего мы хотим, а в том, что мы обязаны делать. Никто не делает это с удовольствием, но это необходимо. Именно поэтому нам нужны более оснащенные Бундесвер и сильные НАТО. Вот ведь как вывернул все, а?
1: Обсуждают тему, конечно же, и на немецком ТВ, и говорят, что в Германии и в Европе пока нет возможности самостоятельно противодействовать российским ракетам, которые, например, могут быть запущены из Калининграда. Пугают.
0: Для нас это особенно важно, поскольку у нас и в Германии, и в Европе пока нет возможности самостоятельно противодействовать российским ракетам, которые, например, могут быть запущены с территории Калининграда. У нас нет похожих оружейных систем. Если бы ракета «Томагавк»... были размещены в Германии, как было оговорено между президентом Джо Байденом и Шольцем в 24-м году на саммите НАТО, уже в этом, в 26-м, то у нас был бы... Механизм сдерживания. Россия бы знала, что в случае нападения на ФРГ или другие страны Европы со стороны Калининграда, США нанесут ответный удар как союзники. Теперь такой сценарий исключен. Германия и Европа не в состоянии в следующие годы нарастить собственный арсенал. Для этого нам нужно время, потому что прошлые перспективы мы проспали, поэтому сегодня очень-очень плохо. И невозможно закрыть эту дыру в обороноспособности, как говорят в Бундесвере. Это видят и в России, и в Кремле.
1: Поэтому что, давайте-ка обычные налогоплательщики скинемся, дадим больше денежек на нашу обороноспособность. Собственно, вывод такой, и именно так он можно трактовать все те материалы, которые выдают сейчас немцы.
0: Но вообще, конечно же, наш респект в первую очередь жителям Калининграда. Балтийцы вас боятся и уважают. Не то, что там соседи поляки, литовцы, вас немцы боятся и уважают. Так держать.
1: Боится и уважает американцев и Мелони, премьер Италии. Она накануне разглагольствовала тоже о том, как же страшно, что американцы, возможно, уйдут из Италии в частности. Ведь это тоже удар по обороноспособности. Говорила она об этом в Ереване, а позже разместила пост с реакцией на свой дипфейк.
0: Вот эту фотографию Джорджа Мелони вчера обсуждали всей Европой. Но тут надо отметить, что это действительно продукт искусственного интеллекта. И Джорджа Мелони позднее написала, что в эти дни распространяются различные мои фальшивые фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом и выдаваемые за настоящие каким-то рьяным оппонентом. Должна признать, что тот, кто их создал, по крайней мере в случае с приложенным изображением, значительно меня улучшил. Но остается факт, что ради того, чтобы атаковать и выдумывать ложь, теперь используют все, что угодно. Однако вопрос касается не только меня. Дипфейки — это опасный инструмент, поскольку они могут обманывать, манипулировать и поражать кого угодно. Я могу защитить себя, многие другие — нет. Поэтому правило должно всегда оставаться в силе. Проверяй, прежде чем поверить, и верь, прежде чем поделиться. Потому что сегодня это происходит со мной, а завтра может случиться с кем угодно. Тут, конечно, надо отметить, что на фотографии, которая появилась в сети интернет, Джорджа Мелони выглядит действительно менее помятой, с тем лицом, с которым она делает заявление, и, например, тот же самый Ереван.
1: Ну, а что же ей быть менее довольной сейчас вот на этих дипфейках? 90 миллиардов Киеву наконец-то выделили, и фашистская, нацистская идея продолжает жить на Украине.
0: Смотрите, мы ведь не просто так Ереван, но вспоминаем все эти дни. Во-первых, вот эта вот сходка ГОП-компании, которая прошла. Вот одна из показательных видео, которые сняли в кулуарах. Это лидер киевского ОПГ встречается с грузинской делегацией. Как сообщается, по инициативе Зеленского. Но, причем тут забавно, он встречается с Ираклием Кабахидзе, против которого совсем недавно вводил санкции, скажем так, и в этот раз решил лично с ним встретиться. Зачем, правда, непонятно. Видимо, просил либо гроши, либо открыть второй фронт. Но когда он вводил санкции против Кабахидзе, он называл его частью власти, которая сдает Грузию Путину. Но тут вот ведь какая история. Несмотря на достаточно сдержанный тон встречи, рукопожатие все-таки состоялось. А мы знаем, чем это кончается. Вот, пожалуйста, вам, собственно, готовый результат. Это уже, можно сказать, бывший премьер Румынии Илия Боложан, правительство которого отправили в отставку. Вотум недоверия был принят 281 голосом. Это, пожалуй, самый высокий показатель в истории парламента.
1: Вот мы инициировали социал-демократы вместе с ультраправыми после развала коалиции. Еще в апреле социал-демократы отозвали поддержку премьера, а их министры вышли из правительства. Боложана обвиняют в разрушении экономики, падении уровня жизни и возможной распродаже госактивов. Также в повышении НДС отменили год и росте инфляции. Теперь президент должен предложить кандидатуру нового премьера. Если депутаты дважды отклонят предложенные варианты, парламент могут распустить и назначить досрочные выборы.
0: Боложан, это по сути, действительно его называли проевропейским. Он был всячески

0: Баклажан – это уже история. Голос румын имеет значение. Отныне мы должны приступить к созиданию ради румын и для румын. Ну, вот, честно говоря, какое теперь правительство будет, непонятно, потому что президент Никуш Ордан, после того, как пришел к власти, скажем так, не делал каких-либо заявлений жестких и в отношении Брюсселя, и в отношении, скажем, той же самой России или уж близко ему Молдавии. Хотя он, конечно же, что называется, спит и видит, чтобы Молдавия оказалась в не просто в орбите Бухареста, а, можно сказать, части. Вот вспомним вот эту вот историю давайте. По сути, в свое время, сейчас вам расскажу эту историю, это такой был козырь или геополитическая ловушка, некий проект Унири, объединение именно с полностью Молдавией, которая должна была интегрироваться в экономическое и политическое, по сути, пространство Румынии. Под видом интеграции Румыния, по сути, контролировать должна была энергетику, инфраструктуру и значительную часть административного аппарата Молдавии. А объединение должно было стать лишь юридическим оформлением, по сути, тех целей, которые, ну, которые изначально преследовали в Бухаресте. Великая Румыния.
1: Да, чисто такой себе имперский проект на минималках, который предполагает поглощение Молдавии. И под видом интеграции Румыния уже контролирует энергетику, инфраструктуру и значительную часть административного аппарата Молдавии. А там рядом мы не забываем и Гагаузии, и Приднестровье, и, конечно, это все грозит взрывом, потому что и в Приднестровье, и в Гагаузии однозначно негативно будут воспринимать любые попытки объединения с Румынией. Но тем временем мы прекрасно тоже понимаем, что румыны ведут очень активную работу по Молдавии. И хотя есть большая часть населения, которая не поддерживает такое объединение, но с другой стороны огромная часть граждан страны, уже миллионы человек, вероятно, имеют румынские паспорта, соответствующие документы, которые легализуют их там и, по сути, готовы.
0: Но здесь надо понимать, что Румыния важна и для НАТО, потому что для Альянса объединение Румынии и Молдавии – это способ легализовать свое присутствие на Днестре без формального вступления, по сути, Молдавии в блок. Это превратило бы регион в передовой плацдарм против российского влияния в Причерноморье. Но есть нюансы, экономический балласт. Например, Румыния находится в тяжелом финансовом положении с дефицитом бюджета более 9%. И поглощение депрессивной молдавской экономики без колоссальных вливаний из Брюсселя могло бы обрушить и сам Бухарест. Поэтому, что называется, этот проект называли не про братские народы, а больше про выживание политических элит, но не срослось. Правительство не смогло сработать так, как надо, и, соответственно, отправлено в отставку. Теперь расклад на политической карте Молдавии может, конечно, измениться. Но о Молдавии, Румынии, конечно же, хотя...
1: И там тоже, вероятно, потому что румыны очень многое контролируют.
0: Ну, Майя Санду же прилетел, мы показывали, прилетел в Ереван на самолете румынских ВВС.
1: Да, военно-транспортном. Все эти истории мы обсудили с главным научным сотрудником Института Европы РАН Николаем Межевичем. Макс и Телеграм, профессор Межевич.
2: На самом деле... Вот последние годы, это годы, когда игнорировалась объективная экономическая логика в мировом развитии. Более слабые, я бы сказал, просто нищие государства позволяли себе не просто критиковать, а даже иной раз нападать на государства более крупные. Но и крупные страны, да, например, Соединенные Штаты Америки, не умели объективно оценить сложности ведения боевых действий. Понятно, что речь о иранской авантюре. И вот на этом фоне очень медленно, очень постепенно нарастает, ну я бы сказал так, ренессанс экономики –

0: В Европейском Союзе заканчиваются деньги. Многие страны вступали в Европейский Союз по принципу: так, там деньги дают? Дают. Значит, мы туда идем. И вот на этапе где-то 2025-2026 года выяснилось, что там денег все меньше и меньше. Очень, мы с вами понимаем, очень много денег бесследно исчезло на Украине. Такая вот черная дыра, да, переход в иное измерение. Очень много денег уходит на военные расходы. Очень много денег идет на попытки реформирования энергетики. Ну, а дальше я позволю себе задать вопрос. Если деньги будут кончаться, если возможности финансовые будут заканчиваться, у кого начнут отнимать? Неужели у Франции? Неужели у самой Бельгии? Да нет, конечно. Забирать будут у тех, кто поменьше, послабее, кто менее влиятелен. А это уже дорога в Румынию, в Болгарию, в Прибалтику. Теперь второй ваш вопрос о проевропейском правительстве в Румынии. Оно не то чтобы проевропейское, но вот оно планировало свою экономическую деятельность, исходя из того, что из Брюсселя в Бухарест будут поступать, ну, условно говоря, определенные суммы. А они не поступают. Или их поступает меньше. И любой правитель, который очень много обещал, оказывается в положении человека, который, ну, объективно не может выполнить свои обещания. Вот именно это произошло у наших румынских бывших партнеров по соцлагерю. Будет ли новый премьер-министр менее пробрюссельским? Думаю, что да. Возможно, перед нами будет какая-то форма мадьяра. Я имею в виду не национальность, а фамилию венгерского лидера. То есть человек, который, с одной стороны, идет навстречу Брюсселю, а с другой стороны, в ответ на каждое свое действие, протягивает руку, говорит: дорогой, позолоти ручку. И вот тут вопрос. Будет ли у Брюсселя возможность позолотить ручку новому румынскому премьеру? Ну и повторюсь, что Румыния не мой основной предмет изучения. Я в целом занимаюсь Восточной Европой, но больше северным флангом, Польша, да, прежде всего Прибалтика. Но никаких особых проевропейских отношений, любви к Брюсселю, Берлину, Парижу у Румынии нет. Там есть исключительно марксистская формула: товар, деньги, товар. Мы голосуем за вас, вы нам платите деньги. Вы не платите деньги? Тогда мы позвоним в Пекин. А если вы будете и дальше не платить деньги, мы можем и в Москву позвонить. Что касается НАТО, это вообще-то внутреннее дело, они скажут. Во-вторых, внутреннее политическое устройство НАТО не волнует. НАТО волнует только то, чтобы страна предоставляла свои территории под военные базы. К Румынии претензий по этому поводу нет, предоставляет. А вот в Брюсселе, да, в Брюсселе будет, я бы сказал, некоторая суета. Только-только допили шампанское после поражения Орбана. Так сразу же прилетела проблема в Болгарии. Мы помним эту ситуацию, да? И вот уже опять необходимо заниматься Румынией. Брюсселю сейчас не очень смешно.
1: Да, действительно, не смешно. Но как они ликовали, когда другие всякие разные были нехорошие события, связанные с Российской Федерацией, как американцы включились в коалицию против России, когда вводили свои десятки пакетов санкций, но сейчас все, конечно же, меняется. И не просто так тоже говорят ведь о правом повороте в Европе, потому что многие откровенно недовольны позицией, которую занимают сейчас евробюрократы и поддерживающие их правительство внутри Европы.
2: Да, именно поэтому венцом визита всей европейской петушни в Ереван стала, вот по сути, вот эта вот фотография. По итогам саммита Армения объявила о стратегическом партнерстве с Великобританией, Францией, Хорватией и Болгарией, уже упоминавшейся нашим экспертом. Евросоюз также выделил 30 миллионов на поддержку вооруженных сил страны. И как резюмировал Никол Пашинян, Армения будет счастлива, если ее примут в Евросоюз.
1: Так. Счастье полные штаны, которые вчера чуть не наложил Макрон, наверное, от того, что так красиво пел или кукарекал, как правильно тут говорится.
2: Ну, сначала пел вот это вот. По сути, это такой, знаете, бойс-бенд. Вот даже видео не хочет заводиться. Ты смотри-ка, ну-ка. Нет, даже не хочет грузиться видео. В общем, он, Пашинян, за барабанами исполнили... А, вот, загрузил, смотрите, давайте посмотрим.

0: если они такими же темпами, с такой же синхронностью будут тянуть Армению в Евросоюз, я, конечно, не завидую рядовым жителям Армении.
1: Хотя, мне кажется, это у них лучше получается, чем управлять своими странами. Рейтинги говорят о обоих сами за себя. Но что еще делать? Тот же Макрон в Ереване пиарится на полную катушку, потому что международная площадка и международная аудитория – это та единственная аудитория, которая может его хоть как-то понять, принять и за что-нибудь простить, потому что внутри Макрона просто ненавидят.
0: Ну, кстати, знаешь, вечером вместе пели под рояль, а потом вместе поехали в отель, извините, в аэропорт. Есть пока еще, и да, пока Бриджит не видит, есть еще такое видео из кортежа по пути в аэропорт Свартнотс, куда Макрон лично, Никол Пашинян, решил проводить. Что называется...
1: Сладкая парочка.
0: Сладкая парочка, да. Так, давайте к делам заокеанским. Там действительно могут произойти, ну... тектонические сдвиги, однако начать я хочу вот с этого графика. Тут надо сказать, что мы вчера рассказывали о банкротстве американской Spirit, так вот еще одна крупнейшая американская авиакомпания JetBlue может обанкротиться в этом году из-за цен на авиатопливо, по крайней мере, акции упали почти в 3 раза. Авиакомпания сокращает рейсы, повышает тарифы на фоне высоких цен на топливо и убытков в 319 миллионов долларов в первом квартале. Не спасают даже нефтяные вливания из соседней Канады. Хотя там, что называется, на нефтяной арене, тоже может произойти историческое событие.
1: Ведь нефтяное сердце Канады забилось быстрее. Сторонники отделения канадской провинции Альберта официально передали в избирательную комиссию почти 302 тысячи подписей. Это первый шаг к возможному референдуму о выходе региона из состава страны. Альберта обладает богатыми природными ресурсами. Регион экспортирует нефть, газ и промышленные товары, главным образом в соседние США. Местные жители устали от роли дойной коровы для федерального центра и недовольны тем, что Оттава вводит жесткие налоги, а также тормозит развитие нефтегазовой отрасли. По их словам, столица десятилетиями игнорирует нужды региона, отдавая приоритет другим.
0: Для того, чтобы обязать провинцию рассмотреть вопрос о независимости, требовалось собрать всего 178 тысяч подписей. Инициаторы превысили необходимый порог почти вдвое. Премьер-министр Альберта Дэниэль Смит заявила, что если подписи будут подтверждены, вопрос об отделении может быть вынесен уже на общепровинциальное голосование в октябре. При этом сама Смит подчеркнула, что лично не поддерживает выход богатого нефтью региона из Канады. Ну и голосование за не означает, по сути, фактического автоматического обретения независимости, но в случае положительного исхода тут потребуются переговоры с федеральным правительством.
1: Шансы на успех невелики. Эксперты считают, что референдум, скорее всего, провалится. По их словам, поддержка независимости в Альберте сейчас составляет менее 30%, а среди твердых сторонников еще меньше. Эксперты также отметили важность тщательной проверки подписей в связи с недавней крупной утечкой данных в одной из сепаратистских групп. Тут довольно интересно, кстати говоря, как еще проводятся эти все голосования, волеизъявления и референдумы. Если так же, как в США, то действительно с факт-чекингом того, что там происходит, кто как голосует, с подтверждением подписей и паспортов, могут быть огромные проблемы.
0: Екатерина Мур, собственный корреспондент издательского дома «Коммерсант» в Северной Америке, дает свою оценку перспективам референдума.
2: Дело в том, что эта провинция считается достаточно консервативной по сравнению с остальной частью самой Канады, и призывы о том, что необходимо отделиться, и это, в принципе, провинция, которая достаточно активно занимается нефтегазовым бизнесом, это такая своеобразная регион-донор, скажем так, для Канады. И там достаточно консервативное настроение, да, и высокая поддержка на самом деле самого Дональда Трампа и его консервативных устремлений. Поэтому, когда в контексте достаточно с либеральной стороны, с либеральными законами, одна из провинций пытается высказаться вот таким образом. Это, ну, скажем так, достаточно такой предсказуемый поворот событий. Другое дело, что даже в таком консервативном, в такой консервативной провинции поддержка самой независимости достаточно невелика, это порядка 30%. Сейчас будут верифицироваться подписи, и действительно, даже если референдум пройдет, даже если предположить, что прогнозы социологов не верны, и провинция проголосует за отделение от Канады, это будет достаточно долгий и сложный процесс переговоров с официальной Оттавой. И тут скорее вот эти переговоры, они станут определенным рычагом для этой провинции. Возможно, потребует с ее стороны больше автономии, больших прав. Но при том, что референдум будет успешным, думаю, как минимум преждевременно. Тут тоже стоит отметить, что здесь не то даже решение такое юридическое, де юре, сколько решение, которое может влиять на расшатывание единства самого государства. Потому что мы знаем, что Дональд Трамп не раз заявлял о том, что стремится присоединить Канаду к Америке. Это, конечно, очень смешная история, и многие над этим потешались, но вот даже такие поползновения провинций, они льют, скажем так, воду на мельницу Дональда Трампа. И процесс может быть очень долгий, занять чуть ли там не века, но вполне возможно, что в один прекрасный день канадское государство вынуждено будет пересматривать свои границы. Но, повторюсь, это процесс, если даже он и произойдет, он очень долгий, может растянуться на десятилетия, а то и на века. И, скорее всего, то, что сейчас пытаются сделать власти этой провинции, на ближайшую перспективу, это получить определенные рычаги давления на официальную Оттаву.
1: Да, уж довольно интересно все равно, как различные такие вот сепаратистские настроения проникают в умы людей на Западе, в умы, прежде всего, обычных обывателей, ведь, прежде всего, которые понимают истинную политику тех, кто стоит наверху, и используют этих людей просто, ну, как заложников, по сути-то, выкачивая из них налоги, увеличивая различные поборы, сборы, и куда отправляя все это, в том числе на Украину, конечно же. Потому что если посмотреть те же, например, выкладки НАТО в прошлом году, которые они делали, ну, скажем так, по итогам, давая определенные там оценки того, кто, куда, сколько чего вложил, то ту же Европу там просто плюсуют с Канадой во всех отчетах, графиках и так далее. То есть есть блок Соединенных Штатов Америки, вот они столько-то денег дали, а есть Европа плюс Канада. И, судя по даже саммиту в Ереване, тоже было понятно, куда Канаду, скажем так, не просто заводят, а уже пристыковали, кому, чьи интересы она должна обеспечивать на Евразийском театре боевых действий, в частности, на восточном фланге НАТО. Канада – это помощник Европы в войне против России.
0: Да, Марк Карни-то прилетал в Ереван, и вот пока он там прогуливался и ел чурчхелу с шашлыком, Альберта, что называется, решила сделать ноги. У меня на самом деле только два вопроса. Во-первых, допустим, начнется дискуссия и процесс по обретению независимости Альберты. А вот Альберта, она в Евросоюз вступит, она в НАТО будет вступать, а платить она будет деньги 2% или 5%? Или здесь, что называется, у Соединенных Штатов на карте может получиться отросток, ведь, как мы уже говорили, или, как, собственно, оценивают эксперты, Альберта – это крупнейший нефтеносный регион Канады. Самый богатый регион, который, что называется, оказываются без хозяев, да тем более такие нефтяные, нефтеносные. Дональд Трамп предлагает войти в состав Соединенных Штатов Америки.
1: Я об этом говорил с первых дней после прихода ко власти.
0: У Альберта, на самом деле, еще, ну, не то чтобы жители этой канадской провинции не понимают, что жители этой канадской провинции не понимают, что... не то чтобы мы тут сидим и топим, не надо разваливать Канаду, make Canada great again, но... В общем, интересно будет понаблюдать.
1: «Make Canada Great Again» это может зазвучать в канадских радиоприемниках, телевизорах и соцсетях, если действительно какая-нибудь там Альберта отсоединится, потому что мощь американской медийки может быть очень лихо направлена туда, и это как раз-таки вопрос там, лет 10, когда будут выдавлены местные источники информации, мозги промыты, и присоединение к Америке покажется чем-то невероятно хорошим.
0: Ну, кстати, Трамп не обязательно и менять даже... аббревиатуру МАГА «Make Alberta Great Again».
1: Вот.
0: Вообще, то есть можно даже ту же самую кепку надеть и вперед, соответственно.
1: Все уже
0: отжимать у друга Карни, как он его называет, очередную территорию.
1: Ну, а друг Дональда Трампа Пит Хексет нанес новый удар по судам в одной из частей восточной части Тихого океана. Сейчас приходят новости и, соответственно, видео, как американские военные во вторник нанесли удар по подозрительному судну восточной части Тихого океана, которое следовало по известным маршрутам наркотрафика. Об этом сообщили в Южном командовании вооруженных сил США. Трое мужчин, как сообщается, наркотеррористов, были убиты в ходе этой атаки. Довольно интересно, конечно, как они сообщают, даже уже абсолютно не парясь и не переживая о каких-либо доказательствах о том, что они творят или даже чудят. То есть подозрительное судно с наркотеррористами, никаких вообще доказательств, никаких фактов, просто взяли и убили.
0: 6:00 на часах, время погоды. Часовой погоды врывается в наш эфир. Евгений Тишковец вместе с нами. Жень, я так понимаю, после 2-3 дней, ну, у кого как, такого летнего зноя, мы сейчас получаем майскую прохладу в виде дождя.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, действительно, летние температуры еще продержатся в среду и четверг, а после чего в Центральной России начнется стремительное похолодание. Не, ну, обо всем по порядку. Сегодня синоптическая карта большей части европейской территории России будет представлена ненастным североатлантическим циклоном, центр которого уйдет на Ямал. Ну, а связанный с ним холодный атмосферный фронт проляжет через Республику Коми, север Волговятского региона, верхнее течение Волги и Центральную Россию, где и прошумят наиболее интенсивные дожди и очаговые грозы. Самые сильные ливни ожидаются в Костромской и Кировской областях, а также на западе Пермского края. Дождливо будет и в отдельных районах Черноземья, особенно в Воронежской области. Ну и на крайнем севере осадки вновь будут переходить в смешанное агрегатное состояние. Неустойчивая погода с локальными дождями в горах со снегом прогнозируется и на Кавказе, особенно на востоке. Температурный режим в средних широтах, за исключением юга, останется на несколько градусов выше климатической нормы. Днем на русском севере плюс 4,9. В Коми и Карелии плюс 10-15. В средней полосе России плюс 20-25. К северу 15-20. На юге нашей страны чуть потеплее, до плюс 18-23. В республиках Северного Кавказа и в Крыму на несколько градусов прохладнее. Что касается столицы, то вчера в Москве был пик тепла на главной метеостанции ВДНХ. Впервые в этом году столбики термометров успели преодолеть июльскую отметку плюс 25 в Подмосковье. Местами столбики термометров дотянулись почти до плюс 28 градусов. Ну и

0: В городе прошел скоротечный ливень, местами прошумели первые в этом году майские грозы. Сейчас в Москве плюс 11,9, ясно, штиль, видимость 19 километров, влажность 91%, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба ровно. В течение дня через центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, переменная облачность, ветер западный с разворотом к вечеру на северо-восточные румбы по силе 4,9 метра в секунду порывистые. И максимальная температура воздуха сегодня составит плюс 20-23 градуса. Показания барометра будут расти и составит 745 миллиметров ртутного столба. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. Воздух прогреется днем до плюс 24. Ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежее, до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится, и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз. Одевайтесь по погоде, к этой минуте у меня все, доклад окончен.
1: Шесть ноль четыре, время московское. Сегодня среда, 6 мая. Прямой эфир Соловьев Лайв. Утреннее информационное шоу «На заре». Андрей Пономарь, Александр Топорин с последними новостями.
2: Здравствуйте, друзья. Как всегда, еще час будем в прямом эфире, расскажем главные новости и дадим аналитику от лучших экспертов. И, как всегда, призываем вас писать нам в бот обратной связи. Просто сканируйте для этого QR-код в верхнем левом углу экрана. Еще один код, который там появляется, это код канала Соловьев в мессенджере Макс. И еще один QR-код, который поможет вам помочь жителям Туапсе, тоже в верхнем левом углу. Потому что СВР-фонд, фонд Владимира Соловьева, запустил экстренный марафон под названием «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Это марафон по сбору средств для ликвидации последствий террористических ударов ВСУ по побережью Черного моря. Цель – оперативно обеспечить волонтеров и спасательные службы всем необходимым для работы по устранению нанесенного врагом ущерба. С 1 по 8 мая фонд собирает средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток и сапог, сорбентов и боновых заграждений, мешков и инструментов для очистки берега. Отдельное направление – это помощь животным. Давайте вместе поможем Туапсе собрать 20 миллионов рублей. Сейчас собрано более 15 миллионов. Сканируйте для ускорения сборок QR-код в левом верхнем углу экрана. А мы, как всегда, новый час начинаем с рубрики «Новости».
1: Новости традиционно мы начинаем с ночных сводок. Что произошло по обе стороны границы, пока все спали? Напомню, что в полночь наступило перемирие, которое объявил лидер киевской ОПГ Зеленский. Однако оно уже под большим вопросом. Как сообщает глава Крыма, в результате удара вражеских беспилотников этой ночью по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения. 5 человек погибли. На месте всю ночь работали профильные службы. Ну и, соответственно, выясняют все детали. Что касается других регионов, то, во-первых, в Севастополе сегодня работало ПВО, там сбито 12 беспилотников врага, ну и беспилотная опасность вводилась в Воронежской области. Что касается нашей работы по территории врага, то здесь есть что рассказать и есть что показать. Во-первых, взрывы прозвучали от наших беспилотников в Харькове во временно оккупированном Запорожье. Также около полуночи гейрани начали атаковать цели на окраинах Днепропетровска и на востоке Днепропетровской области. В общем, видео, которые оттуда приходят, пока, скажем так, без картинки, но тем не менее Да, звук наших беспилотников на них слышен очень и очень четко. Кроме этого, герани атаковали цели в районе Изюма, это Харьковская область. Некоторые, правда, пролетали транзитом, но тем не менее. Ну и уже утренний Харьков, сейчас вам покажу пролет нашей герани. Скажем так... Многие аналитики уже говорят, что это лишь передовая группа разведчики, а значит, в ближайшие минуты ждем еще несколько прилетов. Ну и приходит сообщение о взрывах управляемых авиабомб из Запорожской области. И сейчас скажу еще, да, из нескольких пунктов Запорожской области. Вообще, надо отметить, что мы показываем вам утром по большей части результаты работы ночных наших беспилотников, но сегодня покажу вам еще результаты вечерней, скажем так, работы из разных регионов страны 404. Во-первых, несколько тепловозов повреждены в районах Кривого Рога. Там работали наши беспилотники, что осложнило логистику для врага. Это видео из Запорожья опубликовали местные власти. Несколько складов с техникой и расположением личного состава повредили наши беспилотники и авиабомбы. Вот такой пожар тушили до глубокой ночи вчера еще в нескольких локациях временного оккупированного Запорожья военный сразу. А это уже Днепропетровск, кадры, которые размещают местные жители, несмотря на все запугивания от ВСУ. Несколько точек пожара по всему городу были видны за несколько километров. Горело, что называется, долго и достаточно едко. Но после 7 утра наши коллеги уже озвучат утреннюю сводку от Министерства обороны.
2: А мы перемещаемся на Ближний Восток, там, как всегда, жарко. И британские соответствующие агентства, и американские СМИ сообщают, что грузовое судно CGM San Antonio подверглось атаке в Персидском заливе с использованием крылатой ракеты наземного базирования. В частности, CBS News сообщают об этом со ссылкой на двух американских чиновников. Что известно об атаке? Судно принадлежит французской компании. Оно было атаковано поздно вечером во вторник в районе Дубая. Текущее местоположение судна неизвестно. В результате инцидента пострадали несколько филиппинских моряков. Пока что дополнительной информации нет.
1: Тем временем проект «Свобода», о котором было объявлено накануне, приостановлен. Об этом сообщил Дональд Трамп, написав в своем аккаунте в социальных сетях, что, основываясь на просьбе Пакистана и других стран, учитывая огромный военный успех, достигнутый нами в ходе кампании против государства Иран, а также тот факт, что достигнут большой прогресс в работе над полным и окончательным соглашением с представителями Ирана, мы обоюдно договорились, что хотя блокада останется в полной силе, проект «Свобода», то есть движение судов через Ормузский пролив, будет приостановлен на короткий период, чтобы выяснить, может ли соглашение быть завершено и подписано. Это что же получается? На свободу с чистой совестью?
2: Да уж, и это довольно интересное заявление, потому что буквально накануне госсекретарь США Рубио заявил о том, что операция США «Эпическая ярость против Ирана» завершена. И добавил, что как раз-таки идет переход к этой операции под названием «Свобода». При этом Трамп уже заявляет, что «Свобода» приостановлена. Как многие понимают, почему Рубио сделал это заявление? Да просто поспешили объявить именно о завершении эпической ярости, потому что ответ лежит в юридической плоскости. По закону о военных полномочиях 1973 года президент может вести боевые действия без санкции Конгресса только до 60 дней. Они уже как раз-таки подошли.
1: Да и вообще это была не наступательная, а оборонительная операция. По крайней мере, так оправдывался Марко Рубио накануне перед журналистами. Позиция такова. Это не наступательная операция, это оборонительная операция. И что это значит? Все очень просто. Стрельбы не будет, если по нам не откроют огонь первыми. Хорошо, мы их не атакуем. Не атакуем. Но если нас атакуют, то они, если атакуют корабль, вам нужно будет ответить. Вы же не позволите какому-нибудь скоростному катеру подойти к кораблю и обстрелять его.
2: Вот так. При этом Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио накануне. Об этом сообщает МИД Российской Федерации. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. А также обсудили график двусторонних контактов. Об этом уточнили в нашем ДИП-ведомстве.
1: Да, и после этого Марко Рубио пошел к журналистам оправдываться за свободу, которой то ли есть, то ли нет. Ну, в общем, Дональд Трамп вчера также очень много говорил, не только писал, но и говорил про Ормузский пролив и иранские вопросы. И вообще заявил, что не хочет больше убивать иранцев, однако им следует вывесить белый флаг капитуляции. Деньги ничего не стоят, теперь им следует поступить умно. Знаете ли, им следует поступить умно, потому что мы не хотим входить и убивать людей. Правда, я не хочу. Я не хочу этого. Это слишком сложно. Замечательные люди. Я знаю этих людей. У меня так много иранских друзей из Нью-Йорка и других мест там. Мы делаем это по старинке. И им следует помахать. Они очень гордые. Может быть, ты не увидишь белый флаг, но по сути они уже такие. Им нужно. Им следует помахать белым флагом. Белым флагом капитуляции. В хоккее говорят «анкл» вроде. Верно? Когда они закричат «анкл»?
2: «Анкл» еще созвучно со словом «дядя». Да, «дядя, остановись». Так и, наверное, хотелось сказать парню, который был рядом с Трампом и ерзал руками, потому что настолько это все было неинтересно. Но Трамп не упускает ни единой возможности для того, чтобы дать какие-то комментарии по международной повестке. И упражняться, конечно же, в том, чтобы давать различные новые названия и термины, и понятийный аппарат вводить в все то, что происходит. И теперь он вслед за вчерашним названием войны в Иране мини-войной назвал происходящее просто стычкой.
1: Я называю это стычкой, потому что у Ирана нет шансов. У них никогда не было. Они это прекрасно знают. Они говорят мне об этом, когда я с ними разговариваю. Потом они выступают по телевидению. Они говорят, как у них все хорошо. Но у них нет ни флота, ни ВВС, ни средств противовоздушной обороны, ни радаров. У них нет лидеров, лидеры уничтожены. Потом я читаю газеты, и они говорят, как у них все хорошо. На самом деле у них ничего не получается. Вот почему у них нет доверия. Нет доверия. У новостей, у фейковых новостей нет доверия.
2: У Ирана ничего нет, а Ормузский пролив до сих пор американцами почему-то не контролируется. Как это все укладывается в голове у Дональда Трампа, известно только ему.
1: Но если нет лидеров, то все-таки с кем он разговаривает, непонятно.
2: Зато с Трампом из Ирана ведут диалог постоянно. Заочный, правда. Военный советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи ответил и президенту США, и Питу Хексету. Он написал: президента Соединенных Штатов, военного министра и председателя Объединенного комитета начальников штабов объединяет одна общая черта. Они выдают свои иллюзии за достижения. Мощные вооруженные силы Ирана готовы. Американские силы ждет не Нормандия или Сицилия. Это будет больше похоже на Тебас или Исфахан. Не тешьте себя иллюзиями. Тебас – это провальная операция США «Орлиный коготь» 1980 года. Американские спецслужбы попытались освободить заложников в Тегеране, но из-за песчаной бури и поломок вертолетов погибли 8 американских военнослужащих. А Исфахан – это уже совсем недавняя история, апреля 2026 года, когда крутые распиаренные американские десантники, спецназовцы решили спасти сбитого летчика, заявили о удачной эвакуации, но, по сути, американский спецназ, как заявляет Иран, попал в засаду и понес потери.
1: Ну, также Иран выпустил вчера достаточно два важных документа. Во-первых, Исламская Республика ввела новую систему прохода судов через Ормузский пролив. Корабли получают по электронной почте от иранских властей информацию о правилах прохода через пролив и подстраиваются под них, получая, по сути, разрешение на проход. Кроме этого, вчера было выпущено специальное заявление о том, что единственный безопасный путь через Армузский пролив – это коридор, ранее объявленный Ираном, сообщили военно-морские силы страны. Любое отклонение на другие маршруты будет встречено решительными действиями со стороны Корпуса Стражи и Исламской революции. И надо отметить, что важные переговоры этим утром в Пекине проводит глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он туда прибыл несколько часов назад и уже встретился со своим китайским коллегой Ван И. В контексте сообщений по поводу Армузского пролива надо помнить, что именно китайские суда получили одними из первых беспрепятственного прохода через Армузский пролив со стороны Ирана. Ну и не было каких-либо сообщений о том, что китайские суда либо суда китайских компаний были задержаны теми же американцами, досматривались и уж тем более топились.
2: И стоит отметить, что совсем скоро назначен визит американского президента в Китай. Визит, который, вероятно, сорвется, потому что Трампу не с чем ехать к Си Цзиньпину. И, конечно, такие встречи со стороны тех, кто воюет сегодня с Америкой и с главным геополитическим противником США, тоже это довольно интересно. В общем, позиции, конечно же, там друг друга будут учтены. И это будет все, по сути, это единый фланг, единый фронт против США, о чем американские аналитические центры, собственно, постоянно и пишут.
1: Но Пит Хексит, министр войны Соединенных Штатов Америки, уверен, что именно США сейчас рулят всеми делами в Армузском проливе. Мол, два судна с эскортом в виде эсминцев прошли через пролив. И также шеф Пентагона добавил, что американская операция «Свобода», неважно, приостановлена на несколько часов или нет, должна обеспечить безопасность судоходства в проливе. Иран – явный агрессор. Преследуя гражданские суда, угрожая морякам из каждой страны без различия, пытаясь использовать критическую узкую точку в своих финансовых интересах или хотя бы пытаясь это сделать. Слишком долго Иран преследовал корабли, стрелял по гражданским танкерам из всех стран и пытался ввести систему сборов. План Ирана – своего рода международное вымогательство, неприемлем. Мы закончим это проектом «Свобода». Два американских коммерческих судна вместе с американскими эсминцами уже безопасно прошли через пролив, показывая, что путь свободен. Мы знаем, что иранцы смущены этим фактом. Они сказали, что контролируют пролив. Это не так. Поэтому американские корабли, как коммерческие, так и военные, возглавили путь, принимая на себя первоначальный риск, как и всегда делают американцы.
2: Свобода, проход свободен, кричит Хекс. Это вот те, кого трамписты называют фейк ньюс, Нью-Йорк Таймс пишут обратное. Говорят, что согласно данным компании Кеплер, до начала вечера вторника ни одно судно не прошло через Армузский пролив. Кто врет? Ну, с большой вероятностью это именно Хекс, от которого тоже с большой вероятностью могут сделать козлом отпущения за все пробелы, промахи и огрехи этой операции. Хотя второй раунд посмотрим, что он еще покажет.
1: Но вообще в этой операции у американцев на самом деле есть миллион солдат непосредственно в Иране. Это в этом вчера пытался убедить зрителей Фокса сенатор-террорист Линдси Грэм. Он сказал, что у нас есть поклонники в Исламской Республике, и чтобы они победили Корпус Стражи Исламской Революции, их нужно всего лишь что? Правильно, вооружить, дать оружие населению страны. Хорошо. Насколько я понимаю, попытки были, и они пытаются направлять это через различные группы. Насколько я понимаю, работая с курдами, они крали ведь 90% оружия, ведь, да? Слушайте. Ну, просто не работайте с курдами, работайте с кем-нибудь другим. Если вы сможете доказать мне, что курды воруют оружие, курды пожалеют об этом. Мне нравится идея наделить иранский народ оружием. Это решение в духе второй поправки, превращающее жизнь КСИР в ад. Чтобы они могли выйти на улицы вооруженными и переломить ход войны внутри Ирана. Нам не нужны американские войска, у нас миллионы солдат в Иране. У них просто нет оружия, надо его дать им. They just don't have any weapons.
2: Ну, у Грэма универсальная вообще модель поведения по всем конфликтам в мире. Что на Украине, что в Иране. Просто дайте им оружие, дайте им денег и давайте побольше бомбить, воевать, чтобы лилась кровь. Напомним, что Грэм — это не только американский сенатор, он еще и по российскому законодательству экстремист и террорист. Не просто так.
1: Слушайте, давайте вернемся к выступлению Рубио, потому что там тоже был момент, который заинтересовал журналистов. Хотя, что называется, ну, в общем, тут надо объяснить. Линдси Грэм незадолго до пресс-конференции встречался с новым главой Центкома Фрэнсисом Донованом. Ну и такая протокольная...
2: Марк Рубио.
1: Марк Рубио, господи. Все уже. Да они все на одно лицо, слушай, ну серьезно, там без разбора, когда они все говорят одно и то же, причем порой не связанные между собой, Марк Рубио, короче, да.
2: Ну, в принципе, если да, Линдси Грэма заменить на Марка Рубио, то абсолютно ничего бы не поменялось, на самом деле.
1: В общем, госсекретарь встречался с новым главой Центкома, с новым командующим, и решили сделать протокольную фотографию, но сама фотография и новый командующий не так заинтересовали, чем фон, на котором они сделали это фото с рукопожатием, а на котором был изображен остров Свободы.
2: Да, у них на заднем плане именно Куба, и мы все знаем отдельный воинствующий интерес Марка Рубио к острову Свободы. И как мы уже неоднократно говорили, Куба может стать таким себе информационным поводом и операция вокруг Кубы для того, чтобы отвлечь внимание от провалов в Иране. И, конечно же, не просто так на фоне этой карты Рубио фотографируется с новым командующим южного направления, который отвечает за именно военные операции, ну, скажем так, в подбрюшье Соединенных Штатов Америки. И на это, конечно же, обратили внимание журналисты и прямо в лоб Рубио задали соответствующий вопрос. Что все это значит?
1: Мне любопытно насчет вашей встречи с Совком. За вами была карта Кубы. О чем вы говорили касательно Кубы? Есть ли какие-то новости о... Я не собираюсь рассказывать вам, о чем я говорил с Совком. Но это как-то связано с Кубой. Нет, я... Ну, то есть Куба входит в зону Совком, понимаете? Это самая близкая страна. И кроме того, я был там, наши послы со всего западного полушария были там. Я выступал перед ними, встречался с генералами, которые только что принял командование. Там оказалась карта Кубы. И я сказал, что было бы неплохо сфотографироваться на фоне этой карты, потому что это самое близкое, что есть к США. Вот так вот у нас есть карты и других стран. А нет, нет, у них не было такой карты. Да, может быть, уход Кэролайн Левит и в декретном отпуске достаточно разнообразит пресс-конференции в Белом доме, хедлайнером которых становится постепенно госсекретарь Марко Рубио. Я ничего не перепутал, оговорился просто.
2: Еще одну должность скоро, вероятно, займет, ведь он уже две совмещает. И, кстати говоря, с этим тоже связана масса вопросов. А что, людей сложно найти на другие должности? А просто люди понимают истинное отношение многих американцев к политике Дональда Трампа.
1: Внимание! Кто сейчас завтракает или просто в хорошем настроении, пожалуйста, уберите бутерброд от экранов телефонов, смартфонов, телевизоров, видео, которое может существенно вас взбодрить. Это, собственно, Голливудский бульвар, где есть звезда Дональда Трампа, на которую последние дни удивительно пользуется популярностью. И стала очень стала героем многих мемов у американцев. В общем, это вот уже отмывают. А то, что было перед этим на ваших экранах, да, кто-то просто, ну, вот вы сами все видите. Люди просто мочатся и с большой колокольни на звезду Дональда Фредовича.
2: Да уж, небольшая любовь у, казалось бы, большого человека со стороны народа. И не такой большой любовью пользуется не только политика Дональда Трампа, но и Израиля непосредственно в Нью-Йорке, потому что сотни людей накануне вышли на протест против так называемой большой израильской ярмарки недвижимости, которая традиционно проходит у синагоги «Парк Ист» в Нью-Йорке. Даже мэр города Захран Мамдани осудил продажу земельных участков на Западном берегу, назвав ее нарушением норм международного права. собственно, суть мероприятия-то в том, что вот эти закрытые ярмарки, организуемые израильскими застройщиками, они продают квартиры и дома, в том числе в поселениях на оккупированном западном берегу. И продажа недвижимости в израильских поселениях на палестинских территориях, по мнению даже ООН и МУС, противоречит 4-й Женевской конвенции, запрещающей оккупировавшей державе переселять свое гражданское население на оккупированные земли. Коалиция еврейских, антисионистских и правозащитных организаций, а также палестинские солидарные группы устроили вот эту акцию у синагоги Нью-Йорка. И эти акции происходят регулярно с 23-24 годов. Но весной 26-го их масштаб заметно вырос, как и накал страстей, судя по кадрам.
1: Тем временем Вашингтон одобряет и, ну, согласовал пока возможную продажу Киеву более 1500 комплектов управляемых авиабомб увеличенной дальности. Это те самые J-DAMs. Государственный департамент США вынес решение, одобряющее потенциальную продажу правительству Украины в рамках программы «Иностранные военные продажи высокоточных авиационных боеприпасов J-DAM и R». И сопутствующего оборудования, конечно же. Оценочная стоимость контракта составляет более 373 миллионов долларов США. В пакет включены более 1500 запрошенных Киевом единиц ракет. Поставщиком станет компания «Боинг».
2: Деньги, конечно же, с большой вероятностью, это те самые 400 миллионов долларов, которые недавно были разблокированы для Украины. Они лежали на балансе американского правительства уже довольно давно, и после приезда короля Британии были разблокированы для Украины. Ну и вот видим, как оперативно они идут сразу же в дело.
1: Ну, кто чем, с миру по нитке, так будешь продолжать свою террористическую деятельность. Вот Нидерланды, смотрите, подарили Украине 20 автобусов, ни много ни мало, для ТЦК. Непосредственно эти машины теперь переданы в дар официальным Амстердамом, будут использоваться для отловли простого населения, рабочего класса и отправки в качестве мяса на передовую.
2: Кто знает, может быть, скоро с этими бусиками на Украину поедут и мигранты, которые сейчас с украинскими паспортами находятся на территории Европы. Ведь такие темы обсуждаются уже довольно давно. Как и то, что война — это удел бедных, а откуп — право богатых. На Украине сегодня предлагают официально делить призывников по доходам. По словам нардепа от партии «Слуга народа» Нагорняка, ухилянты все равно дают взятки. Поэтому лучше легализовать откуп и переводить деньги в бюджет в белую. По его задумке, за счет этих средств будут финансироваться выплаты тем, кто идет служить, не имея денег на такую отсрочку. Говорит, смотрите, по улицам рассекает огромное количество всяких разных дорогих автомобилей по 100 тысяч долларов. Эти люди сидят в кафе всяких разных, покупают справки об инвалидности. Все понимают. Давайте уже это все легализуем.
1: Да, но при этом другие европейцы говорят, слушайте, не надо ничего советовать Украине. Просто давайте ей деньги, а она сама будет использовать их в террористических целях. Так, например, президент Финляндии Александр Стуб приехал в Чехию с официальным визитом и начал всем рассказывать, что оказывается вообще-то армия Киева — это одна из самых профессиональных армий, поэтому им нужно только деньги давать и ничего больше. Все остальное террористические подразделения выполнят сами. Смотрите. Вместо того, чтобы говорить, что Украине нужно от Европы, возможно, нам следует начать думать о том, что нам, Европе, нужно от Украины. Мы в Европе должны избавиться от мышления, что только мы помогаем Украине. Мы должны задать вопрос: как Украина может помочь нам? Именно поэтому я с самого начала был убежденным сторонником членства Украины в ЕС и членства Украины в НАТО. В Европе или Соединенных Штатах нет ни одной армии, способной вести современную войну, так как это делает Украина сейчас. Именно поэтому они оказывают помощь на Ближнем Востоке. Хочется спросить, кому?
2: Формально говоря, действительно, Ступ прав. Нет пока что армии в Европе, кроме Российской Федерации и Украины, которые могут вести боевые действия на таком уровне. И видим, что Ступ очень активно, кстати, включился в продвижение этой повестки, что Украина нужна Европе, прежде всего, а не Европа нужна Украине. И он активно рассекает по всему миру, продвигая один и тот же тезис.
1: Ну, видимо, игра в гольф с Трампом действительно сделала свое дело. Итогом вот саммита в Ереване, который был последние два дня, стала вот эта фотография, которая достаточно красноречиво характеризуется и заявлением Никола Пашиняна. Армения будет счастлива, если ее примут в Евросоюз. По итогам двухдневной сходки он объявил о стратегическом партнерстве с Великобританией, Францией, Хорватией и Болгарией. А Евросоюз в свое время, в свою очередь, выделил 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил страны.
2: По этому поводу, вероятно, выпили и уж абсолютно точно спели. Конечно же, за роялем сидел Макрон, президент пока что еще Франции, а на ударных был сам Пашинян, отмечали, скажем.
1: Да, в общем-то, исполнили они достаточно известную песню «La Bohème» на официальном ужине в Ереване. Уж не знаю, тот ли это бойс-бенд, который мы с вами заслужили, но многие тут отмечают, что Макрон вел себя достаточно раскованно. Не только когда пел вместе с Пашиняном, который в этот момент был за ударами, но тут, не знаю, насчет синхронности и слаженности. Тут есть вопросы, просто послушайте. Нет, ну так и мы с Андреем прям судьи вам сплатить, конечно, как у нас, правда, рояля нет. Хотя Зеленского не хватало, а на рояль-то больше он у мастера еще.
2: Мастак, да.
1: Да, мастак. Но после этого, что называется, кто, извините меня, на рояле тебе играет, тот тебя потом везет в отель. В аэропорт. Пашинян опубликовал это фото из кортежа вместе с Макроном, которого лично отправился провожать в воздушную гавань Еревана аэропорт Звартноц.
2: Да уж, как это оценил ирландский журналист Чей Боус, гнилая европейская элита готова начать войну с Россией, чтобы зацепиться за власть. Это как нельзя лучше подходит именно к Пашиняну и Макрону, рейтинги у которых не ахти. Боус пишет, Европу ведет к пропасти самая некомпетентная, непопулярная и опасная группа мошенников, когда-либо имевших власть. По мере того, как европейцы осознают, насколько их обманули, этот преступный сговор гнилой элиты готов начать войну с Россией, чтобы зацепиться за власть.
1: Я думаю, мы еще ощутим последствия этого саммита в Ереване. Так, давайте посмотрим, что происходит в других частях света. В Латинской Америке все обсуждают не только фотографию госсекретаря Рубио на фоне Кубы, но еще кадры из Рио-Бранко, это Бразилия. Там стрельба в школе, 2 человека погибли, еще 5 ранены. 13-летний подросток открыл огонь в здании школы. После нападения он сдался полиции сам. Также задержан отчим подростка, которому принадлежало оружие. Но по всей стране были остановлены занятия в нескольких штатах, потому что экстренно начали проверять на безопасность все учебные заведения.
2: Еще одна громкая новость, связанная с Бразилией, связана только уже с курицей. 80% образцов курятины из Бразилии оказались заражены сальмонеллой. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и потребовал выхода Франции из Европейского Союза из-за скандального соглашения между странами Меркосур и Брюсселем.
1: Это та самая дешевая еда, которую обещала Урсула фон дер Ляйен жителям Европы, которая должна прийти на смену продуктам местных фермеров, которые всю весну, да и практически все последние месяцы проводят на забастовках вместо полей и теплиц. Ну, вот такие вот результаты. Вот что говорит товарищ Филиппо. Нам только что стало известно, что в Греции первые партии замороженной курятины, поступившие, как вы знаете, в рамках соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, это то самое соглашение, которое Еврокомиссия начала внедрять с 1 мая в ущерб нашему сельскому хозяйству и нашим фермерам. Франция сказала «нет», но ЕС... выше воли народов и навязывается нам в обязательном порядке. Итак, в Грецию прибыли партии из мороженой курятины из Бразилии, страны члены Меркосур. Вследствие этого замороженные тушки подвергли проверке. 80 образцов дали положительный результат на наличие сальмонеллы. Эта продукция непригодна для употребления в пищу и представляет угрозу для здоровья. Но денежки полученные, бразильцы рады, спихнули европейцам неликвид.
2: Да уж. Зато у Германии кое-чего станет поменьше. И это далеко не ликвид, а это томагавки. Потому что США решили не только сократить количество своих...

0: под контролем, ну и вообще пытался накануне успокоить немцев и европейцев с экранов немецкого телевидения. 5000 солдат не особо снижают потенциал сдерживания. А вот отказ от размещения ракет средней дальности «Томагавк» уже действительно снижает нашу способность к сдерживанию. Да, для меня эта новость более тревожная, чем предыдущая. Если они сейчас, хотя еще не окончательно, но если они действительно не появятся, то дефицит возможностей, который у нас в Европе наблюдается уже очень давно, еще немного продлится. Поэтому мы должны сделать все возможное, и мы уже начали это делать вместе с нашими партнерами. Кстати, с Украины тоже разрабатывать системы и быстро внедрять их, чтобы помочь восполнить этот пробел. С помощью дальнобойных дронов и тому подобного. Никто не против того, чтобы говорить с Путиным и вести переговоры, в том числе и о разоружении. Но в данный момент дискуссии, к сожалению, идут в другом направлении. Путин ни с кем не говорит, а тому, с кем говорит, как правило, лжет. Поэтому вопрос не в том, чего мы хотим, а в том, что мы обязаны делать. Никто не делает это с удовольствием, но это необходимо. Именно поэтому нам нужны более оснащенные бундесверы и сильные НАТО. То есть американцы выводят войска, не дают томагавки, плохой Путин.
1: Конечно, все логично в этой нацистской трактовке происходящих событий, потому что иначе ее не назовешь. Без большого удовольствия, говорит Писториус. Ну а мне кажется, что Мерцу и вот этой всей шайке очень сильно нравится как раз-таки погружать немецкий народ в трясину долгов и, собственно, ковать будущий Дрангнахостен, который они уже совершенно откровенно затеяли.
0: Ну вот немецкая пресса действительно все связывает с Россией и задается вопросом, например, немецкая Вельт, почему вывод войск Трампа может сыграть на руку Путину. Газета переживает, что президент США помогает русским. Дональд Трамп, по оценкам аналитиков, как утверждает издание, близок к реализации ряда шагов, которые давно фигурируют в российской повестке пожеланий в Европе. Отказ от размещения крылатых ракет «Томагавк» в Германии или Восточной Европе стал бы окончательной и заметной уступкой Кремлю. Это означало бы отказ НАТО от баланса сил в сфере дальнобойных вооружений, тогда как Россия уже располагает средствами, способными поражать цели по всей Европе, как с обычными, так и с ядерными боеголовками. При этом в Москве давно опасаются сценария обезглавливающего удара высокоточными ракетами, которые могут достигать столицы за считанные минуты, уточняет издание. Какая профессиональная работа!
1: А еще довольно интересно, что в проекте на 2027 год Берлин закладывает 11,6 миллиардов евро для киевского режима, а в 2028-30 годах еще по 8,5 миллиардов ежегодно. Одновременно общий военный бюджет ФРГ с учетом спецфондов и украинского направления должен вырасти до почти что 145 миллиардов евро, то есть до 3% ВВП. По сути, немецкие власти закрепляют украинский конфликт как постоянную расходную статью на годы вперед, а вовсе не как разовую чрезвычайную меру. То, что в 2022 году подавалось как экстренная реакция, стало устойчивой финансово-политической механикой, встроенной в среднесрочное планирование ФРГ.
0: Но здесь показательно и другое. Тут надо, вот смотрите, важный момент. После 2027 года номинальный объем поддержки снижается, согласно планам, но не потому, что в Берлине устали от так называемой Украины. Министр финансов Клингбайль увязал это с кредитом ЕС на 90 миллиардов евро. То есть часть нагрузки просто пытаются перераспределить с национального уровня, по сути, на общеевропейский. Иными словами, денег меньше как будто и не становится, но меняется лишь бухгалтерия их проведения.
1: Это все мы обсудили с заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексеем Рамом.
2: Здесь есть как бы вот эта статья, она не раскрывает главную особенность, главный нюанс всей ситуации. А речь-то идет немножко о разных томагавках. Как в смысле разных? Эти ракеты должны были поставляться в составе комплекса «Тифон», вот, который сейчас американцы разрабатывают для своих мультидоменных командований и ракетных, и вот этих мультидоменных бригад. Там должны быть в состав этих бригад входить подразделения, оснащенные «Тифонами». «Тифоны» запускают «Томагавки» и модифицированные ракеты «СМ-6». И отдельно стоят подразделения, оснащенные гиперзвуковыми комплексами «Дарк Игл».

0: американцы планировали развернуть в Европе свои вот эти мультидоменные бригады. При этом одновременно Берлин вел переговоры с США, и было достигнуто соглашение о том, чтобы Германия закупает у США для себя не американские, которые развернуты на их территории, а для своих нужд. Dark Eagle им не продали, но продали в урезанном варианте вот этот комплекс Typhoon. Ну, то есть они должны были получить его. То есть Typhoon у них, в отличие от тех, которые стоят на вооружении Соединенных Штатов Америки, они оснащаются только томагавками. Ракеты СМ-6 модернизированные для них немцы не покупали. И не совсем понятно, о чем сейчас речь идет. Что американцы не планируют раздавать еще свои мультидоменные командования именно свои вооруженных сил США, оснащенные комплексами Typhoon, или американцы приостанавливают в связи с не... Ну, они не совсем вас, скорее всего, приостанавливают, а, скорее всего, и можно предположить, что, скорее всего, они задерживают в связи с, со сложностями производства передачу немцами ими закупленных вот этих Typhoon-ов. Поэтому не совсем понятно, о чем идет речь, но в любом случае ситуация для Германии не очень хорошая. Если американцы не собираются разворачивать свои системы средней и малой дальности на территории Германии, то тем самым американцы не хотят выступать гарантами для европейцев в случае их конфронтации с Россией. А как мы знаем, Европа идет прямо на прямой конфликт с Европой, с Россией прям полноценный, с переходом уже в масштабные боевые действия. Мы все видим эти приготовления. Вот там немецкая бригада, которая сейчас активно разворачивает на территории прибалтийских стран. Там другие действия. Вот этот британский объединенный экспедиционные силы, которые отрабатывают высадку в Калининграде. Вот. А если мы говорим о том, что американцы не передают или откладывают или переносят сроки передачи немцам Typhoon-ов, то таким образом США вообще очень серьезно мешает планам европейцев на возможные боевые действия с Россией. Более того, они фактически обнуляют эти планы, потому что именно Typhoon-ом отводилась очень важная роль. Так что звонок для Берлина очень серьезный. Но, скорее всего, Дональд Трамп таким образом... Возможно, демонстрирует свое фи ФРГ и в целом Европе за свои вот эти вот высказывания и за свои действия, которые они проводили во время американского противостояния с Ираном. А, возможно, просто выигрывает более лучшие условия, собирается прогнуть Германию и заработать на этом хорошие деньги, понимая, что Берлин, вообще в целом Европа, будет вынуждена, конечно, хорошо раскошелиться на закупку этих систем вооружения. Ну, а про то, что я уже сказал, про то, что если действительно американцы свои системы не хотят разворачивать, ну, это серьезная деконфликтизация ситуации в Европе, именно ситуация между, именно взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами Америки, потому что для нас, конечно, вот развертывание вот этих мультидоменных бригад, оснащенных гиперзвуковыми комплексами Dark Eagle и его крылатыми ракетами в составе Typhoon-ов, это, конечно, был очень серьезный раздражитель, это действительно очень серьезная угроза российской национальной безопасности.
1: Американцы последовательно выходят из Европы, взваливая на нее ту ношу, которая уготована стратегическими документами американскими, стратегии национальной обороны, стратегии национальной безопасности, и делают шаг за шагом в этом направлении. Кстати, вчера был назначен новый командующий операцией «Атлантическая решимость», Пит Хексет назначил этого человека. И ведь, что интересно, именно атлантической решимостью координируется вся та помощь, в частности, разведданные, которую американцы передают Украине. Короче говоря, изменения действительно есть во многом на европейском и восточном фланге НАТО.
2: Так, но изменения будут и у американцев, но при этом повлиять они могут на весь мир, потому что прецеденты, которые возникают на территории США, они, по сути, имеют тенденцию распространяться и на другие страны.
1: Да, интересная новость пришла в формате нейросетей, соцсетей и всего, что связано с цифрой и киберпространством. В Нью-Мексико хотят переделать соцсети. В американском штате стартовал второй этап суда против корпорации Мета, запрещенная в России экстремистская организация. А местные власти всерьез взялись за защиту детей от пагубного влияния Инстаграм и Фейсбук.
2: Генпрокурор штата требует от компании Цукерберга радикальных мер: внедрить жесткую проверку возраста, отключить бесконечную ленту и автопроизведение видео для подростков. Более того, детские аккаунты хотят принудительно привязать к родительским. Руководство компании уверено, что такие требования нарушают свободу слова и права родителей. Корпорация даже пригрозила полностью отключить свои сервисы на территории Нью-Мексико, назвав выставленные условия абсолютно невыполнимыми.
1: Ранее по итогам расследования Мета уже была оштрафована на 375 миллионов долларов за то, что компания закрывала глаза на риски для несовершеннолетних. Похоже, что этот процесс может стать неким переломным моментом, если власти штата, конечно, добьются своего, пишут обозреватели. Многими воспринимается это мощным прецедентом, который заставит не только Мета, но и другие технологические гиганты изменить свой подход к бизнесу в стране.
2: Ну, кстати, ограничить анонимные аккаунты призывают многие руководители не только территории, но и даже государства. Вот госпожа Санду, которая в Армении побывала, заявила о том, что считает, что свобода слова предназначена для людей, а не для анонимных аккаунтов, фальшивых страниц, ботов и тому подобное. И решила изучать опыт других стран, чтобы ввести подобные ограничения в Молдове.
1: Конечно же, с большой вероятностью будут забанены и уничтожены все аккаунты пророссийского содержания.
2: Это в первую очередь должно быть сделано.
1: Ну а как вообще идет вот эта большая мировая работа с соцсетями и цифровыми платформами, мы узнали у специалиста в области кибербезопасности, президента консорциума «Инфорус» Андрея Масоловича. Telegram Киберdet Official.
3: Вот уже, наверное, более года в мире наметился такой поворот к тому, чтобы ограничить влияние соцсетей и вообще интернета на подростков. Вот, причем тревогу бьют в самых разных странах, уже несколько стран, около десятка совсем разных. Вот, и Австралия, и Испания, и там представители Северной Европы уже собирают конференции, чтобы просто запретить подросткам доступ в соцсети, потому что контент там неконтролируемый, ничему хорошему они не учат, вызывают привыкание, бьют по карману родителей. Вот, в общем, весь букет проблем. То есть похоже на то, что сейчас надо привлекать врачей и профильных специалистов, чтобы они показали, что соцсети – это, ну, не лучше, например, чем пиво. Вот, я, например, ничего против пива не имею, но понимаю, что подросткам его давать нельзя. Должно быть ограничение по возрасту. То же самое с соцсетями. Причем, что интересно, на конференции последней на эту тему, которая проходила в Испании, когда поясняли, зачем ограничивать влияние соцсетей, там не было ни слова про руку России или какие-нибудь там политические течения, но там прозвучали слова «тлетворное влияние Запада». Вот, то есть они сами уже начали о чем-то догадываться. Вот, итак, в мире четко наметился тренд на ограничение свободы в соцсетях для подростков или вообще запрет этих соцсетей, раз. А второе, усиливаются требования по деанонимизации. То есть подросток должен доказать свой возраст или взрослый должен доказать свой возраст, чтобы нельзя было педофилам вклиниваться там в детские чаты и наоборот детишкам лезть во взрослый контент. Вот есть требование привязывать аккаунт детей к аккаунтам родителей, чтобы они видели, что происходит. А в Китае там принят целый комплекс мер, там закон, который уже, по-моему, 4 года как внедрен, там 20 пунктов, у каждого пункта есть ответственность, что вот за это отвечают родители, за это местные власти, за это разработчики игр, за это там центральные власти, регуляторы, в общем, все прописано, и проблему пытаются полностью очертить и решить. Ну, кроме того, сейчас наблюдается такой наезд на псевдо-свободу в интернете. Ну, вернее, в интернете практически все, кто употребляет слово «свобода», путают его со словом «вседозволенность». То есть свобода в интернете – это возможность кому-то написать или сказать то, что, за что в реальном мире сразу получишь по морде. Вот и все. Вот поэтому с такой вседозволенностью борются. Особенно в этом плане отличается Великобритания. Там просто за лишние слова в интернете идет сразу уголовка. Причем таких уголовных преследований в пересчете на душу населения, там недавно считали, получается чуть ли не в 50 раз больше, чем в Советском Союзе, который когда-то та же Великобритания критиковала за излишнюю жесткость к диссидентам и к инакомыслящим. Вот, то есть в интернете закручивают гайки. И на этом фоне начались судебные процессы уже против владельцев крупных компаний. Вот, и среди них выделяется процесс, который сейчас уже вторая фаза процесса идет в Нью-Мексико. Власти штата объявили войну детищу Цукерберга, причем на первом этапе они уже, по-моему, выиграли, там $375 миллионов штрафа. Вот сейчас хотят дожать, чтобы было ограничение на доступ, жесткое на доступ к контенту, чтобы исчезли бесконечные ленты для предпочтений для молодежи. Вот, чтобы был жесткий родительский контроль и даже аккаунты привязать к аккаунтам родителей, была жесткая проверка возраста. Ну, разумеется, компания Цукерберга считает, что это невозможно, что это нарушает права родителей. Вот власти, я думаю, намерены тут побороться до конца, и это в любом случае, при любом раскладе, исход этого процесса будет довольно серьезным прецедентом, потому что сейчас в Штатах наметился такой разрыв в две стороны. Есть компания откровенно левацкого толка, которая еще были под крылом демократов, и к ним относятся детище Цукерберга. Вот сейчас они под ударом, потому что демократы их уже крышевать и поддерживать не могут, им приходится отбиваться самим. Вот, а с другой стороны, компании такого правого толка, которые привыкли работать на правительство и на военных и получать от них деньги, вот, соответственно, компании правого толка типа Палантира сейчас публикуют свои манифесты об ответственности компании за то, чтобы вмешиваться там, в военно-политические дела страны, вот, а наоборот, не лезть в частную жизнь. Вот, и не охмурять подростков. В общем, мы наблюдаем часть довольно большого там, такого общемирового процесса. Вот, и этот процесс сам не закончится, потому что на кону, может быть, последние деньги вот этой ветки интернета. Это наше с вами свободное время и кошельки родителей подростков. Вот, потому что все остальное у нас уже съели. Вот, прошлый интернет, который был, напомню, интернетом компании, интернетом сайтов, вот закончился, когда кончились все деньги, которые там можно было выжать на электронной коммерции. Вот с 2003-2004 года начался интернет социального контента. Его сейчас подъели, остался только сегмент детей и подростков, вот, которые еще не допылили. Вот, и осталось наше свободное время, чтобы мы в интернете проводили там не 1, 2, 4, 8 часов в сутки, а, например, 24. То есть не удивлюсь, если сейчас появятся какие-нибудь, не знаю, браслеты или там перстни, которые будут нам сны транслировать или, наоборот, следить за самочувствием. Вот, то есть компании пытаются доесть последние деньги вот это четвертого, вернее, третьего интернета, вот интернета пользовательского контента. Но у меня такое ощущение, что гайки будут закручиваться, и доступ подростков, и свобода подростков в интернете вот, будет все-таки ограничена по разным странам.
1: Да, это идет уже полным ходом, но подростки находят различные обходные пути. Основные методы – это ввод неправильной даты рождения, использование чужого документа или рисование усов на лице. Спустя несколько месяцев после ужесточения британских законов о проверке возраста в интернете оказалось, что дети легко обходят ограничения. 46% опрошенных назвали верификацию «легко обходимой». В Британии, кстати, уже твердо и четко заблокировали ведь интернет накануне, а шутки английских же пользователей о дрявости своих законов многие осуждают.
2: Так, конец часа. Давайте, чтобы многие, скажем так, а то расслабились, знаете ли, на улице плюс 24 уже в европейской части, наступило лето. Я вам сейчас покажу Петропавловск-Камчатские кадры, которые пришли оттуда накануне, приведут всех быстренько в чувство. Именно такие дороги были накануне не только в Петропавловске-Камчатском, но и по всему Камчатскому краю. Как говорят местные жители, зима закончилась, пауза, зима наступила. Время вновь лепить снеговиков. Ну, а как у нас будет в другой части, в других частях страны, сейчас расскажет Евгений Тишковец. Евгений Александрович, Камчатка, как всегда, всех держит в тонусе, чтобы не расслаблялись, что называется. А что по другим территориям?
4: Доброе утро, дорогие друзья, еще раз. Ну, что касается Камчатки, здесь погода сегодня-завтра более-менее простая. Температура повысится до плюс 5 градусов. Ну, а синоптическая карта большей части европейской территории России будет представлена относительно ненастным североатлантическим циклоном, центр которого уйдет на Ямал. Но и связанный с ним холодный атмосферный фронт проляжет через республику Коми, север Волговятского региона, верхнее течение Волги и центральную Россию, где и прошумят наиболее интенсивные дожди и очаговые грозы. Самые сильные ливни ожидаются в Костромской и Кировской областях, а также на западе Пермского края. Дождливо будет и в отдельных районах Черноземья, особенно в Воронежской области. Ну и на крайнем севере осадки вновь будут переходить в смешанное агрегатное состояние. Неустойчивая погода с локальными дождями в горах со снегом прогнозируется на Кавказе, особенно на востоке. Ну и температурный режим в средних широтах, за исключением юга, останется на несколько градусов выше климатической нормы. Днем на русском севере плюс 4-9, в Коми Карелии плюс 10-15, в средней полосе России плюс 20-25, к северу плюс 15-20, на юге нашей страны плюс 18-23, в республиках Северного Кавказа и в Крыму на несколько градусов прохладнее. В зоне специальной военной операции сейчас переменная облачность без осадков, температура воздуха от плюс 5 до плюс 12, в течение дня погода будет определяться влиянием слабо выраженного теплого атмосферного фронта, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, за исключением севера Донбасса и Белгородского приграничья, где вечером местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3,8 метра в секунду, максимальная температура плюс 20-25. Столица нашей Родины, вчера был пик тепла, в Москве на главной метеостанции ВДНХ впервые в этом году столбики термометра успели преодолеть июльскую отметку плюс 25, прошел скоротечный ливень, местами прошумели первые в этом году майские грозы. Сейчас за бортом плюс 12,6. Небо на ВДНХ прикрыто на 70-80% высококучевыми облаками с нижней границей. 2500 и более штиль. Видимость 20 километров. Влажность 88%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В течение дня через центральную Россию скользнет холодный атмосферный фронт. Поэтому атмосфера неустойчивая. В Москве и полуости будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Не исключена гроза. Ветер западный с разворотом на северо-восточные румбы вечером 4,9 метров в секунду порывистый и максимальная температура плюс 20-25. Показания барометра будут расти, составят 745 миллиметров ртутного столба. В четверг в теплом секторе циклона ожидается переменная облачность. Местами возможны опять же скоротечные дожди и грозы, в сумерках плюс 11-16, в середине дня плюс 22-27. Однако в пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись кратковременным дождем. Температура воздуха понизится и в течение суток составит плюс 12-17. На 9 мая небо вновь нахмурится, пойдет дождь, ночью и утром плюс 7-12, днем не выше плюс 10-15, ну и в воскресенье сохранится не по сезону прохладная погода. Одевайтесь по прогнозу, к этой минуте у меня все, доклад окончен.
2: В 7.01 свой доклад закончили и мы. Правда, на сегодня.
1: Гия Саралидзе и Дмитрий Куликов продолжат информационную эстафету. Оставайтесь на канале Соловьев Лайф.
2: Пусть среда пройдет хорошо, несмотря ни на что.
1: До свидания.

0: Формула смысла.
1: 7 часов 8 минут в столице. Формула смысла начинает свою работу на телеканале Соловьев Лайф и на волнах радиостанции Вести ФМ. В студии Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Всем доброго утра. Сегодня у нас 6 мая. Приближается День Победы.
2: Да, всегда настроение, конечно, в начале мая. Всегда такое. И весна, и замечательный праздник наш. Один из основных, конечно. Всех приветствуем. Напоминаем, что у ведущих «Формулы смысла» есть информационные каналы. И в Максе, и в Телеграме. ДТ, Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев. Это каналы моих друзей и коллег. Важный очень ресурс. Если вы действительно хотите знать, что происходит в мире и в стране, без всякой шелухи информационной, а то, что действительно, что важное происходит, что ребята отбирают из того потока информации, который приходит, вот вам именно на этот канал. Помимо того, что вы будете знать, что произошло за день, за неделю, за месяц, вы еще и будете разбираться в том, а что это значит, потому что есть и аналитика качественная, вот из видео со всех тех площадок, в которых принимают участие ребята. ДТ, Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев. Мой канал, вернее, мои каналы тоже в Максе и в Телеграме называются по фамилии Саралидзе. Стараюсь я следовать за информационной повесткой, высказывать свою точку зрения на то, что происходит. Но помимо этого, очень внимательно слежу за тем, что происходит на Южном Кавказе. Сегодня мы затронем эту тему. Там много чего происходит на самом деле. Вот. И не очень мне нравится, честно говоря, что по этому поводу говорят, в том числе и у нас, вот, преувеличивая некоторые вещи. Вот, ну, будем разбираться с этим. Вот. Ну, еще есть такие увлечения: спорт и рыбалка. Немного, но есть. Если вам интересно, милости просим. ДТ, Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев, Саралидзе. Будем рады видеть вас среди наших подписчиков. Чем будем заниматься в ближайшие 4 часа? Первый час поговорим о том, что произошло, важные события. Естественно, про Ближний Восток. Вот. Наступаем, отступаем,
1: я все равно
2: воюем.
1: Хоть наступать бежать, хоть отступать бежать.
2: Да, не воюем.
1: Поговорка это действует.
2: Посмотрим, да. В общем, будем разбираться с этим и в этом часе. И будем разбираться в беседах с нашими экспертами. Что касается экспертов, с 8 утра по московскому времени как раз время экспертное наступит в нашей программе «В формуле смысла». Олег Дудаков после 8 утра, американист, политолог. 8:30 наш товарищ и политолог Владимир Корнилов. 9 утра Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». 9:30 Михаил Ходаренок, военный эксперт. 10 утра Дмитрий Борисович Декашко, журналист, общественный деятель из Франции. 10:30 будет сюжет, который подготовили наши коллеги и группа Владимира Соловьева.
1: Соответственно, у Гии около 8 утра в рубрике «Акцент Саралидзе» Родион Мирошник, около 9 утра Джон Варолли и около 10 утра Фархад Ибрагимов. Ну, вот такой у нас гостевой состав, уверен, будет интересно, есть что пообсуждать. Несколько поворотов есть таких размыслительных у нас, мы с Гией, как всегда, готовясь к выходу в эфир, обменялись мнениями. Так что посмотрим, что из этого получится. Ну, давай начнем все-таки с Персидского залива.
2: Ну, да. Ну, да.
1: Потому что Трамп, как всегда, феерит. Вообще, давайте, вот следите за руками, товарищи радиослушатели, товарищи телезрители. Значит, была объявлена это какая-то ярость, да? Уже буйная ярость какая-то там. Вот. Потом она позавчера закончилась. Ну, или там 3 дня назад закончилась. Что произошло с этой операцией, да? Вот, неукротимая, вот я вспомнил, неудержимая, неукротимая ярость.
2: Как ты это запоминаешь?
1: Она закончилась почему? Потому что истекает срок отчетности перед Конгрессом по этому поводу. Ну, в том смысле, что без разрешения Конгресса можно ввести боевые действия только 60 дней. Вот, боевые действия в рамках операции «Неукротимая ярость» закончились примерно в районе как раз 60 дней. Там тоже у них очень любопытно, никто точно не мог сказать, когда наступает этот самый 60-й день. Оно примерно там вот после 1 мая. Приблизительно.
2: Дважды два — четыре, ну ага, пять, ну максимум шесть, но никак не 38.
1: Точно, да. Вот примерно так оно и есть. Завершили «Неукротимую ярость» на минувшей неделе, и через день буквально объявили какую-то там свободу. Вот, это значит, та операция закончилась, началась новая. Если Конгресс что-то хотел, то он может быть свободным. Вот первые 60 дней назывались «Неукротимая ярость», а вторая, это 60 дней, следующие уже какая-то...
2: Претензии к ярости есть? Нет.
1: Нет. Вот. Начинаем свободу.
2: Начинаем свободу.
1: Да, начинаем свободу. Значит, если ярость, она у нас вот была, чисто военные действия происходили вплоть до перемирия, вот, то свобода, она должна была как-то обеспечить выход судов из Персидского залива. Вроде как бы так громко сейчас будут конвоировать, так это все началось, конвоировать будут. Потом сразу сказали, нет, конвоировать мы не обязательно будем, это вы так это... Мы просто будем показывать, где правильный маршрут, как, по какой дорожке, по какой тропинке надо идти, будут говорить американские войска, вот, и присутствовать где-то невдалеке, вот отсюда... от тропинок этих, если что, прикроют. Но никто не ломанул, конечно же, под такую заманчивую перспективу. Нет, там были, говорят, сгорел южнокорейский какое-то судно торговое, грузовое. Вот. Еще там были утечки, то, что ракеты попадали. И, в общем, выяснилось, что свобода не свободна. Не может она это все делать. И вот вчера Трамп сказал, говорит, мы свободу приостанавливаем пока. Пакистан попросил, понимаешь. Вот, Пакистан попросил для переговоров хороших. Вот, поэтому ярость закончилась, свобода была объявлена, но приостановлена. Это все, понимаете, почему я говорю с некоторым сарказмом об этом? Потому что дело-то серьезное на самом деле. А сарказм возникает, когда все это начинает вот так жить в информационном пространстве. Да, и я говорил уже об этом, напомню еще раз. Трамп не может остановиться в речеговорении. Не может. Ему все время нужно говорить. Потому что это единственный способ прикрытия по-настоящему проблемной, приближающейся к катастрофе ситуации Соединенных Штатов. Включая то, что ни одна из целей, ну, ярости вот этой не была достигнута, и сопутствующих целей тоже не было достигнуто в отношении Ирана. Но это не проблема, это как раз ситуация. А проблемы все кроются у тебя, ну, на родине, во взаимоотношении с союзниками, в обрушении системы, в которой ты претендуешь быть царем горы. Кстати, Трамп идеально подходит под эту претензию, потому что он прямо называет себя царем горы. Вот, и все остальные должны слушаться. Все. Нет, ну, ладно, с Путиным и Си Цзиньпинем я еще буду разговаривать, но все остальные точно должны вот, слушаться беспрекословно. Но они как-то не очень слушаются. Все меньше и меньше слушаются. Но говорить надо, поэтому... Второй фактор. Трамп не может остановиться в этом речеговорении. Не может. Он все время должен давать противоречивые показания. Вот. Все время должен путать следы. У него выхода другого нет просто. Поэтому у нас ярость закончилась, свобода началась, но приостановилась. А что делать-то на земле, неизвестно. Потому что на земле, теперь о серьезном, произошел... какой-то интересный очень момент взрывов в порту Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов, непризнаваемых никем обстрелов неких судов, при том, что Иран утверждает, что он по Арабским Эмиратам не стрелял, А Эмираты кричат очень громко, что сейчас они отомстят, потому что это Иран.
2: А Иран отвечает, только попробуйте, мы вам тогда покажем по-настоящему.
1: По-настоящему тогда ответим, да. Вообще, честно, запахло английским духом здесь. Вот я прямо ощущаю эту британскую вонь, которая идет от этой всей истории. Потому что это похоже на некоторую череду провокаций, которые пока не достигли своей цели, да, и втянуть в полномасштабный обмен ударами не удалось на этом этапе.
2: Ну, потому что очень цена, Дим, все понимают, что цена вот этой вот эскалации, если вдруг действительно пойдут по этому пути, для всех, стран этого региона, она будет очень высокая. Просто на грани выживания, я бы сказал.
1: Да, конечно. Пустыня-то никуда не делась.
2: Вот именно.
1: Небоскребы там можно построить, но пустыня не денется никуда от этого, да? И выживание в пустыне – это выживание в пустыне.
2: Там уже плюс 40.
1: Да, и бах, и воды не будет, и света, и все. Понимаешь? И все. Поэтому не дай бог, конечно, никто этого не желает, но все это балансирует на грани постоянной. Вот. Ну и, конечно, борьба за нефтяные цены – это замечательно все очень, потому что Соединенные Штаты отгружают нефть всем, кому не попадя, много из госзапасов выбирают для того, чтобы как-то сдержать цену.
2: Получается, там рекордно низкие, по-моему, сейчас запасы. Там,
1: да, даже
2: за десятилетия.
1: Даже перешибли рекорды, которые были при Байдене, объему. В смысле, меньше, чем было при Байдене. Вот. И, соответственно, ничего не получается. Потому что цена продолжает расти. Она продолжает расти и будет продолжать расти, потому что есть выбытие больших объемов из рынка. Она не росла так скачкообразно, насколько могла бы, то есть сразу до 150, до 200, потому что есть запасы. И понятно, что все, у кого есть запасы, расходуют сейчас эти запасы, они их проедают. Потому что, может быть, что-то в какой-то момент наладится, а запасы были куплены за дешевые средства, и это сглаживает всю ситуацию. Но то, что я там вчера читал, идет падение этих запасов. Оно не пикообразное, да, это падение, потому что, понятно, что государства и закупают, и расходуют запасы. Не только из одних запасов это все происходит, делая некий смесь, да, из того и другого, опять же, сдерживая цену. Сколько, насколько этого хватит? Эксперты, которым я бы как-то доверял, говорят, что 2-3 месяца будут критичными. Ближайшие. Примерно за 2-3 месяца сильно упадут запасы, а если ситуация не будет разрешаться, то пропорционально падению запасов будет происходить рост цены. Это в лучшем случае пропорционально. А в принципе рост цены будет опережать падение запасов. Соответственно, критические параметры стоимости нефти будут достигнуты в этом разрезе, если ничего другого не произойдет. Я в регионе, я имею в виду. Я, честно говоря, не очень понимаю, как там это может все произойти. Как я и говорил, когда только перемирие обсуждали. Потому что Трамп, не знаю, не мне давать ему советы, конечно, да. Но, в принципе, он еще один момент пропустил с этим перемирием. Потому что нужно было в момент перемирия все-таки провести реальные переговоры и заключить договор по типу обамовского, была возможность. И с потерями выскользнуть из этой ситуации. И пиарить уже договор как такой, который символизирует победу там и так далее, и так далее. Но они этого не сделали. Наверное, опять есть желание дожимать.
2: Додавить.
1: Додавить, да, Иран. Иран в части своих суверенных прав на ракетную программу, на ядерную программу мирную отступать не собирается. Совсем не собирается, да, отступать. И более того, Иран считает и говорит об этом, что ну попробуйте что-нибудь сделать в военном смысле. Посмотрим, что дальше получится. Один раз уже попробовали, как-то вам не очень понравилось. Поэтому иранская позиция остается без изменений. План, который они предлагают, с моей точки зрения, да, ну, мирный, он, конечно, совершенно дикий и, как это, безумный с точки зрения западного человека. Ну, как-то индейцы такие какие-то требования выстраивают. Вот. Но с точки зрения географии, способности защитить себя, ну, он вполне разумный план. Там, наверное, если бы об этих 14 пунктах торговаться, ну, где-то даже Иран, может быть, пошел бы на какие-то уступки в этих 14 пунктах. Я напоминаю, что ракетно-ядерная программа вынесена за пределы этих 14 пунктов. Но, видишь, Запад не может этого сделать, и Трамп не может этого сделать. Он продолжает кричать, что если вы... Белый флаг. Вчера он требовал белый флаг, чтобы Иран выбросил.
2: Да, не, ну там же все сопровождается вот этими мантрами по поводу того, что руководства нет, ничего нет, ничего нет. Это все там мои враги в средствах массовой информации распространяют. Ничего нет, флота нет, ПВО нет. Ничего нет, короче.
1: А чего вы не заходите в Персидский залив?
2: Непонятно. Ну, они там долго же пиарили, что они провели два там, то ли сухогруза, то ли танкера. Вот мы провели. Два провели.
1: Там, ну, непонятно. Да,
2: а то ли провели, не провели. Да.
1: Никак вот им... то, что корейский сухогруз сгорел, это все видели. Да, да. И, да. А вот провели они или не провели... Да. Очень мне сомнительно, понимаешь?
2: Да даже если провели.
1: Ну даже если
2: два.
1: Провели. Два.
2: Да, два. А сколько их там сейчас скопилось?
1: Да, и то я так понял, что это они провели в Персидский залив, а не из Персидского залива. Ну, кстати, Ирану хорошо, пусть заходят. Вход рубль, выход два, понимаешь? Вот еще двое зашли, там и останутся в Персидском заливе. Так что, вот, ну... как бы тупиковая ситуация продолжает усугубляться.
2: А, причем это
1: видно всему миру. И чем дольше будет, да, чем дольше будет Трамп ее тянуть, тем будет для него хуже. Потому что... А как? Ну, при том, что мы, наверное, после новостей поговорим и еще с Маликом Дудаковым, я обязательно хочу об этом поговорить, о внутреннем положении Соединенных Штатов, в том числе...
2: Там 39 триллионов уже.
1: 39, да, и некоторые прогнозируют, что будет 40.
2: Совсем скоро.
1: К концу года. Вот это. Государственный долг Соединенных Штатов. 39 уже, а будет 40 к концу года.
2: Триллионов.
1: Триллионов. Мы когда-то таких цифр не знали, по большому счету. Не, ну то есть мы знали, что они как бы есть такие цифры.
2: Но что можно бы
1: но
2: быть
1: что
2: должным.
1: Деньги можно, да, что ими можно деньги, так сказать, это самое, измерять, да, такими цифрами. Мы не догадывались. Вот совсем еще недавно. И сейчас, в общем, как бы, ну, на слове миллиард никто особо уже не вздрагивает.
2: Не вздрагивает.
1: Да. Как-то, видишь, какие времена настали. Но это все, кстати, свидетельство того, что... ну, того, какова реальная инфляция, да, на самом деле какова инфляция базовой валюты для всего мира. Вот там, конечно, начинаются перипетии с другими валютами, секторами, но производителем базовой инфляции в мире является держатель резервной и основной расчетной валюты Соединенные Штаты Америки. Они это делают. Они сбрасывают львиную долю своей инфляции за счет вот этого характера, международного характера доллара в это самое международное пространство. Но получается все хуже и хуже.
2: Да, и будет продолжаться еще хуже, потому что мы все время про нефть говорим. На самом деле катастрофа ведь с сельским хозяйством, с производством продуктов питания, потому что ну там что-то 1/3 зависла поставок очень важных, да, для производства там и пшеницы, и, ну и других продуктов питания. они тоже все застряло. А там же особо запасов-то нет, в отличие от нефти.
1: Да, в этой части запасов нет, да.
2: Знаете, а если вот сейчас не посеял, значит, ничего не будет. Да. Если нет удобрений, не будет у тебя урожая. Да. Вырастет, но мало.
1: Это точно.
2: А это голод. Это голод.
1: Новости на радиостанции Вести ФМ и на телеканале Соловьев Лайв. После новостей мы продолжим.
0: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
3: В результате удара беспилотников по Джанкою погибли 5 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования их родным и близким. Атаку дронов отражали и в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, было сбито 4 беспилотника у села Верхнесадовое и северной стороны. По предварительным данным спасательной службы, гражданские объекты в городе не повреждены. Позже Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график 2-сторонних контактов. В заявлении МИД говорится, что беседа была конструктивной и носила деловой характер. По данным представителя Госдепа Томми Пигота, темами разговора также оказались Иран и конфликт на Украине.
4: Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе.
3: Свое решение американский лидер объяснил просьбой Пакистана и других стран огромными военными успехами в ходе кампании против Ирана, а также значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с Тегераном. В ночь на 4 мая глава Белого дома объявил об операции по освобождению коммерческих судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе после перекрытия Ормузского пролива. По его словам, к Соединенным Штатам с такой просьбой обратились многие страны. Американский лидер утверждал, что операция носит исключительно гуманитарный характер и призвана помочь экипажам судов, у которых заканчиваются продовольствие и прочие запасы.
4: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пекин для обсуждения обстановки на Ближнем Востоке и в мире, сообщает внешнеполитическое ведомство Исламской Республики. Во время визита иранский министр иностранных дел рассчитывает обсудить с китайской стороной 2-сторонние отношения, ситуацию в регионе и в мире. По сообщениям китайских СМИ, Аракчи и его китайский коллега Ван И приступили к переговорам. В конце апреля глава иранского МИД совершил международное турне. Сначала он посетил Пакистан, затем Оман, потом Россию.
3: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы он ввел санкции против России, он тогда предал бы душу сербского народа. По его словам, Белград упустил множество возможностей из-за того, что не принимал меры против Москвы. Сербский лидер считает, что великие державы, включая Соединенные Штаты, Россию, Германию и другие, исходят из того, что их ожидания оправдываются. Вучич добавил, что американцы и европейцы не могут понять, что Сербия в конечном итоге удерживается на своем европейском пути благодаря партии, которой он руководил. Осенью прошлого года сербский лидер на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине пообещал, что республика продолжит сохранять нейтралитет по отношению к России.
0: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Ты идешь через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Танц на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся. Не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Пентагон строит на Аляске центр для моделирования боевых действий против равного по силам врага. Основной задачей базы станет отработка сценария боевых действий с использованием виртуальной реальности. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале Соловьев Лайф.
1: Шестого мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
2: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
3: Кения является родиной лучших в мире бегунов. В этом году кенийский бегун Себастьян Саве установил абсолютный мировой рекорд на лондонском марафоне, став первым человеком в истории, преодолевшим дистанцию в 42 километра менее чем за 2 часа. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье,

0: только на Соловьев Лайф.
1: Формула смысла.
2: 7 часов 36 минут в столице. Формула смысла продолжает свою работу на телеканале Соловьев Лайф на волнах радиостанции Вести ФМ. И мы всех приветствуем, всем желаем доброго утра.
3: Да, ну, наверное, завершая вот разговор, который у нас был по поводу Ближнего Востока, важное и в новостях сейчас, это было о визите министра иностранных дел Ирана в Пекин. Надо вспомнить его поездки в Оман, Пакистан, Россию, вот сейчас Пекин. Не просто так министр иностранных дел ездит в эти страны.
2: Да, переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И начались, уже идут. Вот об этом сообщают новостные агентства. Но я бы заметил, да, вот эти страны, что интересно, да, Пакистан является посредником, реальным, кстати, посредником, да, в ситуации с Соединенными Штатами и Израилем. Оман – это партнер Ирана, ну, у них вообще нормальные отношения, но это еще партнер Ирана.

0: наоборот, настроена на такой мирный, да, разговор, мирный процесс. Это надо, надо вот отдельно об этом сказать. И сейчас Оман играет эту роль. Я бы просто, знаешь, что, почему я Оман был? Ведь по Оману тоже были выпущены там пару ракет. И это точно был не Иран. Это был точно не Иран. Просто исходя из как раз настроя.
1: Их отношений.
0: Да, их отношений.
1: Я тоже так считаю. Вот, поэтому там провокаций более чем достаточно. И вот эти вчерашние, позавчерашние, это не первая провокация. Ты абсолютно прав. Ну вот. И после Омана Аракчи полетел в Москву. Да, и были очень плодотворные здесь
0: переговоры. Он и с президентом встречался?
1: Да, встретился с президентом России. Беседовали, я так понимаю, довольно долго. Теперь полетел в Китай. Я не хочу сказать, что выстраивается некий единый фронт. Но то, что есть у Ирана надежный тыл, ну, вот это сказать можно. Да? И он в этом рассчитывает и на Россию, и на Китай, конечно же. Вот. И мы, так сказать, не имеем необходимости, как Дональд Трамп, рассказывать все, не закрывая рта. Да? Мы молча, спокойно, думаю, все там решается, все, что нужно. И все, чем мы можем помочь. Ну, а пиариться на этом, через это кого-то запугивать, это, ну, их дела-то. Они пусть запугивают. Они другого-то сделать ничего не могут, только запугивать. Вот. Но это, знаешь, когда-то рассказывали, ну, вот 90-е как раз, да? Ну, ты точно это хорошо помнишь. Что вот пиар – это вообще самое главное. Самое главное – это пиар. Да. Вот если ты что-то сделал, а не отпиарил, то ты ничего не сделал. А ты можешь сделать совсем чуть-чуть, а потом напиарить на 100% сверху, и у тебя будет большое, огромное дело. Я помню всю эту идеологию, она довольно долго существовала. Она во многом и сейчас существует.
0: К сожалению.
1: К сожалению, да, к сожалению. Но ты вот упомянул то, о чем мы говорили. Большой, дорогой пиаровской акции в Армении. Понятно, с какой целью приехала вся Европа. Это не вмешательство в выборы, чтобы никто не подумал ничего, нет. Это вот конференция, понимаете. Да, вот она приехала как раз, ну, на гитарах поиграть, на барабанах с Пашиняном. Что-то еще по-английски поговорить. Пашинян должен был с Зеленским. Вот. Ну и вообще, после этого все газеты западные написали, какое невероятное стратегическое победоносное мероприятие прошло. Вот. А, конечно, ну, в Ереване и везде все это повторят с большим этим самым. Ты вот даже написал про то, что проснулся Мишико.
0: Да,
1: знаешь, его, ну,
0: из-за стенков.
1: Вздрогнул Саакашвили. И как-то мне напомнило, знаешь, я читал, это мне напомнило, товарищи, на его месте
0: должен быть я. Абсолютно.
1: Да. Напьешься, будешь.
0: Да, он же сказал, на его месте Пашиняна должен быть я. Я просто думаю, ну что, Пашинян вряд ли бы захотел на место Саакашвили сейчас.
1: Это вряд ли бы, да, это вряд ли бы. В общем, я, Гея меня вот натолкнул, и, конечно, он по-своему это все скажет, но я бы попросил, предложил вот так вот, да, многим нашим ресурсам, ну, не вестись, не оказываться внутри этой пиаровской воронки, потому что никакого другого смысла в этом мероприятии, кроме указанного, с моей точки зрения, просто не существует.
0: Мне, знаешь, вот удивительно, Дим, я внимательно слежу и за этим регионом, за тем, что происходит, и за тем, что происходило в Ереване в эти дни, тоже внимательно. Ну, вообще, само по себе вот это сборище, оно мало чем отличается, допустим, от Совета Европы. Да? Ну, правда. Я не очень понимаю, зачем нужно было создать дублирующую вот эту историю. Ну, видимо, вот ровно для этого. Через 2 года собираются собраться в Баку, кстати. Вот это же. Вот. Все и там провести. Значит, захлебываясь, комментаторы, я там на Южном Кавказе, те, кто вот сторонники, значит, европейского пути, там это рассказывают, наконец-то на нас обратили внимание. Наконец-то Европа обозначила свой. И мне удивительно, что это все повторяется у нас. Людьми, которые, в

0: в общем, ну, вызывали у меня уважение и каким-то образом следили за тем, что происходит.
1: Это достойно одной единственной цитаты. Ксёнзы совращали, да, соблазняли Козлевича, понимаешь?
0: Абсолютно.
1: Это ровно так выглядит.
0: Ну, понимаете, там, что изменится? Ну, что из, или что изменилось? Там были подписаны какие-то там меморандумы различные, там это о намерениях там и так далее. Ничего конкретного. И я вас уверяю, ничего конкретного не будет. И таких бумажек с той же Грузией, Европейским Союзом было подписано тысячи. Тысячи. Ничего. Ни инвестиций в экономику, ни каких-то особых отношений, ничего за этим не последовало, ну, чтобы понимать, что и привело вот к тому сейчас положению, которое существует. Европейский Союз, да, он понимает значение Южного Кавказа, но ничего делать для самого Южного Кавказа, для граждан, для стран, для поддержки, это ничего не будет.
1: Нет, так а там же, понимаешь, вот серьезно, многие, наверное, я много раз это повторял, Тимофей Сергеевцев много раз об этом рассказывал, потому что мы видели это все своими глазами, вот, ну, там, понятно, я в Советском Союзе родился, ушел в армию, после армии поступил в университет, где мы с тобой познакомились, это еще 87-й год, когда мы с тобой познакомились, вот, и я приезжал там к родителям только на каникулы, вот, потом распался Советский Союз, и я, понятно, я уже, ну, жил в Москве и остался в России, и потом я приезжал к родителям, каждый год видя, что там происходит, а потом с 94-го, ну, почти по 14-й, да, то есть это получается 10, ну да, 20 лет.
0: 20 лет.
1: 20 лет я работал, будучи резидентом России, так сказать, постоянное место жительства в Москве, но я очень много времени там работал. И я просто видел, на чем это все строится, понимаешь? Вот смотри, это строится на такой простой вещи. Вот, например, Тимофею один водитель, и он не единственный, рассказывал, что когда, это вот в разгар Майдана, что вот когда мы, ну, вот это все победим на Майдане, вступим в ЕС, и всем будет пенсия по 3000 евро. А с чего вы взяли это, спрашивает Тимофей? Ну как, это же очевидно, точно дадут же, ну.
0: На Европу же.
1: Да, кто вам сказал, а как они могут не дать? Понимаешь, что там даже вот с таким этим самым. И вот это желание, что когда ты туда, ну, прорвешься, наступит «Царствие небесное», в кавычках, прости Господи, что я использую этот термин. Но они так к этому относятся. К Идельщу такому, да, ну, как бы, неиссякаемому. Вот. Это страшное стадное чувство. И оно очень легко... ну, будируется путем информационных кампаний. Легче всего. Соблазн вот этот, понимаешь? Вот, Дворницкая наполнилась бриллиантовым дымом. Вот это... Ну, теперь. Второе. Вы европейцы. Вы европейцы. Ну, чтобы вы понимали, чем вы отличаетесь от русских. Ну, вспомни огромную кампанию на Украине. Ну, что русские это не русские, это... какие-то финно-угры, какие-то там что-то и так далее, да? Вот, это...
0: Меня удивляет, а если даже так? А чем финно-угры-то не угодили?
1: Не угодили. Но это была же огромная компания, да? И она так и остается. А другое, мы. То, что мы украинцы, ладно, но мы европейцы, понимаете? Европейцы. То есть те, кто 500 лет всей землей правят. 500 лет. Вот, европейского владычества. Над всей землей. И мы принадлежим к этому. А вы не принадлежите. И это так, чтобы башку снесло вообще. И ее снесло. Они же европейцы все. Вот. Ну, а соответственно, а чего ж счастье-то не наступает? Вот вроде вы же европейцы, и вроде же обещают вам, что вас кормить будут медом с ложечки. Россия мешает.
0: Мешает.
1: Вот если бы не Россия, уже бы, мы бы возглавляли Европейский Союз. И не Урсула бы фон дер Ляйен там была бы, а Стыцко наш был бы уже там в этом. Возглавлял бы всю Европу. Вот уже бы мы возглавляли всю Европу. Конечно, у нас было бы инвестиции выше чоботов, да, в стране в среднем. Вот,
0: выше чоботов.
1: Выше чоботов, да. Ну, вот. И инвестиции эти были, точно бы платили пенсию всем.
0: Работать не надо было.
1: Это, да. И, но мешает всему этому Россия.
0: Ну, а под, как подкопить?
1: Она имперская, она мешает всему.
0: Все, вот это...
1: Ну, лишает нас счастья и мечты. Пока мы Россию не одолеем, наше счастье не наступит в вольной семье европейских народов. Друзья мои, я не... Ну, вам может показаться, что я утрирую сейчас. Нет. Это содержание пропаганды и это содержание верований большой... Большинства населения Украины. Верований.
0: Как под копирку все, что ты сейчас говоришь, я слышал. И даже и сейчас слышу в Грузии. Вот как под копирку. Я даже там задаю вопрос. Ну, хорошо. Вот, это есть Абхазия, Южная Осетия. Хорошо, ну вот как вы собираетесь решать? Ну, как? Ну, вот вы говорите, мешает там России. Ну, вот что? Долгая пауза следует за этим. Он говорит, ну вот, Россия распадется, угу. И тогда мы решим. Я говорю, подождите секундочку.
1: Точно, один в один. Это, да, ты назвал еще один фактор Украины. Да. Они сейчас борются за распад России.
0: Совершенно верно.
1: Воюют вот, за распад
0: вот
1: России.
0: Вот Украина сейчас это, ну, глядишь там. Это. Я говорю, слушайте, ну ведь один раз уже распалась. Ну вот Советский Союз, по большому счету, большая Россия. Вот она распалась.
1: Да.
0: Что вы получили? Вы из процветающей республики, замечательной, очень хорошо живший, превратились, ну, просто, я не знаю, в территорию, понимаешь, по которой бегали, значит, с автоматами друг за другом, да, там стрельба шла, грабили, и это, без закона, без этого. Несколько лет это продолжалось, на моих глазах я это видел. Без света, без тепла и так далее. С голодом, настоящим голодом. Когда хлеба невозможно было купить, потому что не было света и не работали
1: пекарни.
0: А еще что получили? Кровью умылись. Понимаешь? Кровью умылись. Война всех против всех. Именно тогда произошло вот то, что произошло и с Абхазией, и с Южной Осетией. Тогда были потеряны эти территории. Сначала частично, потом все это развивалось и так далее.
1: А Саакашвили поставил точку, кстати. А,
0: ну, Саакашвили поставил точку, да, который там вещает теперь. Из-за этого. У меня бы сейчас проходила конференция. Понимаете, это вот его и было. Если бы я был, то вот здесь были бы, приехали европейцы, они на 40 минут, он сказал, летели бы меньше, чем в Ереван, в Тбилиси летели, да, свое драгоценное время не тратили бы, они сюда приехали, и мы бы за руки держась, вот здесь вот стояли бы. Для страны, народа это что дало бы? Это просто вот к вопросу о том, это ахи-охи, там это. Аж целый президент Соединенных Штатов Америки, я хочу напомнить, приезжал в маленькую Грузию, о существовании которой не знал ни один американец.
1: Нет, Джорджи...
0: Приехал, ел хинкали, танцевал танцы, пил вино и вообще отлично себя чувствовал. После чего последовал 2008 год. Понимаешь?
1: Так он для этого и приезжал.
0: Вот именно.
1: Вы... Понимаешь, в этом смысле я не грузинам говорю, а всем нам, да? Вы, папуасы, должны поверить, что Америка с вами. Вот я пил вино, я танцевал, я говорил, какие вы красивые, замечательные, стойкие, великолепные грузины, украинцы, ну, там, прибалты. Там, скоро, наверное, появятся особо ценные молдаване в этом смысле. Это все одинаково. Вот, я это для того, чтобы вы понимали, Америка с вами, вина попить, вот это вот все, а теперь идите воюйте. И они пошли воевать, ну, в 2008 году. Но Украина пошла в 2014 воевать с Россией. И не говорите мне, что они на Майдане против олигархов стояли. Они на Майдане свергали власть для того, чтобы... перейти в режим разборок с Россией. Потому что какой бы ни был режим Януковича, вот, или того же Кучмы, но в войну реально с Россией ни того, ни другого втянуть не удавалось. Не удавалось. Вот. А Ющенко сделал первые шаги к этой войне, и после свержения Януковича они были сделаны окончательно. Вот, собственно, ну, и то, что они орали москаляку на геляку, москалив на ножи, на Майдане против олигархов, никому не кажется странным вот это, да?
0: Да почему Майдан... олигархов тогда не надо?
1: Да, Майдан против олигархов из-за достоинства, а на ножи москалив и на геляку москаляку тоже. Почему так? Это никто не задавался этим вопросом. Потому что они считали, что они самые умные. Вот все, кто выходил на Майдан, кроме, ну, просто тех, кто бы является пациентом психиатрической клиники. А те, кто... Вся киевская интеллигенция знала, что это Майдан против России. И начало войны с ней. Они все знали это в 13-14 году уже. А политики знали точно, потому что им прямо объяснили это в посольстве Соединенных Штатов. Тогда, не позже 13-го года. Вот что важно учитывать. Ну, еще один момент, Гей, о котором мы с тобой поговорили, ты сейчас на Грузии. То есть. Знаете, я смотрю на все это, и вы знаете мою привычку смотреть, ну, в контексте, пролонгированном, историческом контексте. Я хочу обратить внимание на один момент, который является истиной, доказанной уже сквозь века. Вот народы эти, украинские, грузинские, там, другие, вот, они пришли к России с целью своего спасения и видели в России и присоединении к ней свое спасение, спасение своего народа. И почти во всех случаях Россия сильно колебалась, мучилась, нужно ей это или нет, брала, защищала, спасала, растила и выращивала. Государство создала Россия. Ну, современные. В Грузии были прото, да, государства. На Украине так не было. Если не считать Киевской Руси, которая к Украине не имела никакого отношения. Так вот, ну, создала даже государство. И вот это все после 91-го года исторически будет рассмотрено как предательство. А никак иначе. Нарушение клятвы, которую народы давали. И если вы думаете, что это пустой звон, то ни хрена. За это придется ответить. За клятва преступления. И, кстати, как то, что они шли воевать против России, так и вот это они очень хорошо знают. Минута, извини, что я распалился.
0: Нет, я в себя понимаю. Я просто еще один исторический факт в подтверждение тому, что ты говоришь. К началу 19 века, и это факт, да, который подтвержден историографией, в том числе и грузинской, тех, кто называл себя грузинами и были православными, оставалось около, там, по одним ценам, 600-700 тысяч. Это как раз Георгиевский трактат, вхождение Картли-Кахети сначала, потом других частей Грузии в состав России. По переписи 1989 года, несмотря на все, да, там на то, что 300 тысяч погибло в Великую Отечественную войну грузин и так далее, по переписи было 5 с лишним миллионов на территории Грузии проживало. Понятно, там не только грузины были, там и армяне, и азербайджанцы, и русские, и так далее. Но. Ну вот, это просто факт.
1: Исторический результат.
0: Исторический результат. Сейчас, по последним данным, кстати, перепись давно не проводилась там, где-то около чуть больше 3 миллионов.
1: Ну да.
0: После 40 лет.
1: Да, и вот все, что мы сказали сейчас, Гей, да, нужно просто понимать, да, что это дело не в том, что мы это говорим, а дело в том, что это и есть историческая реальность. И через нее перепрыгнуть, переплюнуть не получится. Новости на радиостанции Вести ФМ. Гея Саралидзе в студии Соловьев Лайф.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор. Это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
0: Восемь часов утра в столице. Время акцента Саралидзе на Соловьев Лайф. У нас на прямой связи Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. Родион, доброе утро. Рад приветствовать.
4: Да, доброе утро, Гия. Рад видеть, рад слышать.
0: Просматривая вот последнее время, да и не только последнее, наверное, но особенно последнее время, информационные ленты и Родион, ваш канал и в Телеграме, и в Максе, ощущение, что вот то, о чем мы говорили, да, вот эти теракты со стороны украинского вот этого киевского режима, оно превратилось просто в массовое, я бы сказал, просто в войну террористическую. Это не просто отдельные террористические акты, это настоящая террористическая война. То есть война, которая ведется террористическими методами. Просто, ну, практически каждый день приходят раненые, убитые, дети убитые, атакованные гражданские объекты. Просто охота на людей. Я разговаривал с белгородскими коллегами вот буквально вчера. Они говорят, что просто охота идет на людей, там, на велосипедах, на автомобилях, на, просто. Это, они говорят, специально гоняются именно за гражданскими людьми.
4: Абсолютно точно, абсолютно корректно, к моему большому сожалению. Даже, вы вспомнили о Белгородской области, только за последние сутки двое детей пострадали, 14 и 11 лет. Дети, которых видели, которые находились в своем дворе, которых просто прилетел дрон, рядом сдетонировал, ребенок получил ранение. И у нас вот на нынешний день уже практически 1500 детей у нас пострадали от действий Украины. И где-то 80% это удары, конечно, с использованием беспилотников. То есть вот все новые системы атаки они используют для того, чтобы гоняться и наносить удары по гражданскому населению. Тут, видите, тут основная эта вещь, которая требует и уже международной оценки, потому что дроны малого радиуса действия, то есть, по сути дела, они смотрят в глаза своей жертвы. То есть они подлетают напрямую, они атакуют, практически сравнимо просто с расстрелом гражданского населения. Это чистой воды терроризм, это нарушение, это ведение войны запрещенными методами. И это откровенное преступление. То есть это первые строки международного гуманитарного права, это запрет на войну с гражданским населением. Украинская сторона это делает. Вот смотрите, сегодня маркер, да, то есть Зеленский же попытался играть с нами, в КВН. Да, то есть Россия хочет, учитывая праздник, учитывая значит, дату 8-9 мая в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня. А Украина начала говорить, а мы 5-6, да, то есть, ну и что 5-6? И вот у нас сегодня 5-6. У нас, значит, 5 человек погибло в Джанкое, у нас 5 человек ранены на территории Брянской области, и еще на целом ряде других направлений у нас есть ранены или погибшие мирные жители. Вот это называется режим прекращения огня, который вводит Украина. То есть Украина никогда не выполняет свои обязательства по вот такого рода гуманитарным действиям. Потому что они стремятся всячески подменить войну, вот войну, ведущуюся, ну, хотя бы по условным правилам, на войну беспредельщиков, террористов, ну, такого бандитствующего субъекта, который, знаете, то есть его задача вытащить финку, да, то есть и ударить, а как-нибудь невзначай, значит, вот в этой борьбе, значит, применить какой-то запрещенный прием. То есть Украина всячески, знаете, сейчас украинский паблик, он весь заполнен, вот и вот, смотрите, Украина, она же начала угрожать Путину, и он испугался проводить парад, и поэтому вот мы тут здесь на коне. И Украина стремится вот этим, вот этой риторикой, вот этой истерикой, по сути дела, какими-то угрозами, она стремится компенсировать свои проигрыши на поле боя. То есть они не рассказывают, при том, что это есть в украинском паблике тоже, они не рассказывают наше продвижение на Харьковском направлении, они не рассказывают о том, как продвигаются наши военные на Донецком направлении, вот на там Красноармейском, Димитровском и так далее. То есть это движение идет, дружковки движение идет, а постепенно-постепенно Украина теряет позиции. Но для того, чтобы компенсировать вот эти проигрыши, где они не в состоянии противостоять нашему военному давлению, они наносят удар, к примеру, вот по Чебоксарам. Вот они наносят удар по центру города, где есть погибшие, где есть раненые. Поэтому, знаете, все прекрасно понимают, и во всем мире, вот на международных площадках, все знают, что противодействовать в одиночку терроризму невозможно. В мире принято где-то порядка 15 конвенций, которые против антитеррористического действия. Это касается и там против бомбового терроризма, ну, в принципе, какого угодно. Да, то есть речь идет о том, что они пытаются наносить удары, которые, ну, невозможно рядом с каждым человеком поставить установку ПВО, да, то есть и человека защищать от возможного налета украинского дрона. Поэтому они используют вот такого рода вещи и наносят удары по гражданскому населению. Это запрещено, это военное преступление, но Запад смотрит в другую сторону, это их выкормыш, они отправляют, разрешают Украине вот вести себя таким образом, и никакого порицания на международных площадках это у них не вызывает.
0: Да вы знаете, Родион, не то, что они там порицают. Я тут видел просто сюжет, который сняли западные журналисты, девушкой украинской, которая вот управляет беспилотниками и так далее. И там в этом сюжете абсолютно спокойно, да, там она говорила о том, что вот моя задача убить как можно больше русских. Она даже не говорила военных. Может быть, она имела в виду. Но ее никто не поправил, не подкорректировал даже, да, там, внутрикадровым монтажом каким-нибудь. Она сказала, моя задача убивать русских. Кого? Неважно. Детей, там, это. И это преподносится героиня, понимаете, для вот этих средств массовой информации западных. Абсолютное расчеловечивание, да, оно давно началось, а сейчас просто это мы видим плоды всего этого.
4: Если нет вот этих оговорок, на которые вы ссылаетесь, да, это говорит о том, что и установки такой нет. Да, для них одинаково ребенок, старик, женщина, вот для них убийство этих людей, главное русский. Главное русский, его можно убивать. Причем под понятие русский они подтягивают кого угодно. Я не на днях разговаривал с женщиной из Красноармейска. Он говорит, вот такую бригаду дроноводчиц женщин привезли на эту территорию, она тренировалась на толпах украинских граждан. Вот, а тех, которых они считают ждунами, значит, те, которые вот не хотят уезжать из этих территорий, они просто тренировались, набивали руку, атакуя вот группу людей, которая стояла в ожидании возле магазина, стояла просто, значит, когда привезут хлеб или продукты, вот они туда, и они тренировались, нанося удары по этим людям. А потом вот эти данные они выносили на международной площадке с криками «Посмотрите, как русские убивают украинских граждан».
0: Да, Родион, ну, да, честно говоря, вот мы с Дмитрием говорили в первой части нашей программы, ведь это все, вот эти москаляку на геляку, москалей на ножи там и так далее, это так, и этот шаурма из москальских детей там и так далее, но это же... почему-то кто-то там нам предлагал это как шутку воспринимать. На самом деле это вот ровно то и было, чтобы подготовить то, что сейчас происходит, когда никто не ужасается тому, что там убивают детей, да, там, а наоборот, они этому радуются. Я когда помню вот этот удар по накануне Нового года, фактически по детской площадке, да, где там с елкой это по центру того же Белгорода, или то, что в Курске творилось. Оно, это все укладывается вот в эту схему. Спасибо большое, Родион, за участие в программе. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, был на прямой связи с нашей студией. Каналы Родиона называются «Мирошник». Вот, подписывайтесь обязательно, вся информация там есть. Я передаю слово Дмитрию Куликову и его гостям.
5: Формула смысла.
1: 8 часов 8 минут. Столица. Формула смысла продолжает свою работу на телеканале Соловьев Лайф и на волнах радиостанции Вести ФМ. Дмитрий Куликов в студии. Я всем желаю доброго утра. Хочу напомнить, что у ведущих Формулы смысла есть информационные каналы. Они как в сети Телеграм, так и в сети Макс. Сара Лидзе, это канал Гии Сара Лидзе, как вы наверняка догадались. Он ведет его сам, лично. Вот, высказывается по поводу всех важных общественно-политических событий. Кроме того, конечно же, специальная зона интереса Южный Кавказ. И кроме того, конечно же, то, в чем Гия разбирается, рыбалка, спорт. Это немного этого, но это есть для любителей этих развлечений. Ну и канал ДТ, Д. Куликов, Т. Сергейцев, мой Тимофея Сергейцева телеграм-канал, он есть в Телеграме и в Максе, теперь с таким же названием ДТ, Д. Куликов, Т. Сергейцев. Мы ведем канал самостоятельно, своими руками, своей головой, отбираем те новости, которые считаем важным, публикуем в наших видеосюжетах, которые тоже в Максе преимущественно находятся. Мы комментируем происходящее, пытаемся разобраться, что это все значит. ДТ, Д. Куликов, Т. Сергейцев и Сара Лидзе. Вот такие информационные каналы. Интересуйтесь, заходите, подписывайтесь. Спасибо. На связи с нашей студией политолог-американист Малек Дудаков. Есть связь. Малек, здравствуйте.
6: Да, приветствую вас.
1: Я подписан на ваш канал, одноименный Малек Дудаков, читаю его. Мне, кстати, очень нравится. Спасибо вам за это. Я часто репощу это все. Вот. И в последних публикациях вы обратили внимание на, ну, мягко скажем так, сложную финансово-экономическую ситуацию, причем не только в Соединенных Штатах, да, но и в Великобритании. А все это в связке, потому что по-прежнему сейчас вот разберут на запчасти Дубай, скорее всего, да, и вот Лондон и Нью-Йорк остаются мировыми важнейшими финансовыми центрами. Есть другие, но сидят на базовых валютах именно эти центры. Вот. И там, и там, по вашей оценке, усугубляется серьезная проблемная финансово-экономическая ситуация. Ну, давайте с этого начнем, а потом, может быть, вы еще выделите какие-то моменты дополнительно.
6: Ну да, действительно, как правильно вы отметили, на текущий момент мы наблюдаем очередной виток долгового кризиса во многих западных странах. И здесь, конечно, пионером снова в очередной раз является Соединенное Королевство, Британия, где, как мы видим, ставки по казначейским облигациям ставят рекордные просто значения, достигают рекордных значений за последние 30 лет. С конца 90-х годов. Причем за это время, да, британский госдолг вырос в 10 раз примерно. Ну, вот, соответственно, тогда-то это все можно было обслуживать по таким высоким ставкам. А сейчас это уже, конечно же, проблематично. Вот, точно так же, да, значит, стоимость обслуживания своего госдолга резко растет и в Соединенных Штатах, и в Японии.
1: Ну, я правильно понимаю, простите меня, Малек, я правильно понимаю, или правильно ли я помню, что выплаты по госдолгу британскому являются там порядка 100 миллиардов, что ли, да? И это больше, чем военный бюджет Великобритании.
6: Да, да, да, причем уже довольно давно больше, но просто как бы вот эти вот расходы на обслуживание британского госдолга, они растут из года в год. Да, сейчас они там уже около 110 миллиардов фунтов ежегодно. Ну, чтобы наши зрители понимали, расходы Британии на свои вооруженные силы примерно 60 миллиардов. То есть разница двукратная. Да, и это, конечно, ну, давит на все остальные недолговые расходы. Да, ну, просто потому что, как бы, если у вас так много денег приходится тратить на обслуживание своих долгов, просто меньше денег остается на все остальное. Да, ну и поэтому мы и видим, да, как кабинет лейбористов сейчас мечется, отчаянно пытается найти хотя бы какие-то способы профинансировать свои вооруженные силы, при том, что Британия до сих пор даже не смогла до 2,5% от ВВП дойти, да, в рамках военных трат, хотя, казалось бы, какие-нибудь тучные нулевые годы, они спокойно там и 2,8 тратили, но тогда, что называется, было другое время. Вот, сейчас, да, у них там 2,4, поэтому, ну, 2,5, может быть, они натянут к концу 20-х годов, ну, вот, а там теоретически хотели бы выйти на 3%, но не факт то, что это у них получится. То есть ситуация для них сложная. Ну, вот, плюс там у них же, конечно, еще и внутриполитическая нестабильность. Да, то есть, конечно, вот мы все наблюдали за этими замечательными метаниями, поездками Кира Стармера по миру, включая недавний, да, его визит в Армению. Вот. Ну, он, в общем-то, как бы на внешнюю политику отвлекается не просто так, а по понятной причине. Потому что внутри страны все валится из рук. Остается буквально один день до предстоящих муниципальных выборов, на которых лейбористы, скорее всего, разгромно проигрывают. Ну и после этого я не исключаю коллапса этого кабинета лейбористского. Отставку, ну, сначала, может быть, канцлера казначейства, а потом уже, возможно, что лейбористы устроят заговоры против собственного премьера Стармера. Вот, то есть там, ну, конечно, внутренний хаос у них будет распаляться на фоне, ну, очень большого количества проблем, особенно внутренних, но и внешних тоже. Вот, поэтому внутриполитически у них, конечно, все печаль. Вот. Ну и я бы сказал, что Британия – это, знаете, такая первая канарейка в шахте. То есть там, конечно, да, ситуация с долгами прямо аховая. Вот. Но не лучше она, честно говоря, и в Японии, где тоже сейчас ставки по облигациям стремительно растут. Вот. Ну и ситуация с бюджетным кризисом, она, конечно, продолжает оставаться крайне острой и в Соединенных Штатах. Но там, как мы видим, да, тоже ставки выросли. Там дефицит госбюджета в этом году будет, скорее всего, точно выше 2 триллионов долларов. Госдолг уже там скоро пробьет отметку 40 триллионов, уже очень близко к этой цифре такой символической сейчас. Ну и очевидно, что ближе к осени, ближе к выборам в Конгресс, эти бюджетные баталии между Трампом и Конгрессом, республиканцами и демократами, они могут всю ситуацию довести до нового шатдауна, то есть до нового паралича работы американского правительства. Ну, и во многом, конечно, эти долговые проблемы, они, безусловно, усугублялись давно. Да, и причин там много. Мы с вами тоже их неоднократно обсуждали. Но прямо сейчас в моменте, конечно, да, вот фактор, который заставил это все обостриться, это, безусловно, война в Иране. Да, она привела к тому, что цены на топливо подскочили везде, особенно на Западе. И это привело к взлету инфляции. Вот, соответственно, Центробанком западным не удается сейчас понижать ключевую ставку, и, скорее всего, придется ее повышать для того, чтобы справиться с этой инфляционной волной. И это, конечно, будет очень серьезным ударом для всех закредитованных экономик. И на государственном уровне, и на муниципальном, и на уровне, конечно, там, малого, среднего бизнеса и крупных компаний. Потому что, в общем-то, как бы все набрали очень большие долги в период пандемии, нулевых ставок. Вот, и сейчас уже приходится перекредитовываться по повышенным процентам. 5, 6, 7%, иногда больше. Но это для них это, конечно, очень большие значения. Вот, так что тут, что называется, да, конечно, война в Иране, она просто все эти центробежные процессы ускоряет. Вот, и учитывая, что пока, как мы видим, все-таки подвижек не наблюдается особых, да, в рамках разрешения этого иранского кризиса, Ну, я не исключаю того, что все эти проблемы, да, то есть могут в один момент довести даже до серьезного финансового краха, ну или как минимум до длительного кризисного периода.
1: Да, ну, посмотрим, конечно, да, потому что у американцев-то еще тоже же выборы, да, ну, это Конгресс, вот, где пока, как я понимаю, республиканцы со страшной силой проигрывают, вот, в значительной степени, и решений нет. Вообще вот интересная штука, знаете, вот все ждали спасения в Америке, вот, ну, в качестве общественного мнения, сформированного в рамках предвыборных кампаний. Вот Байден придет и будет как при Обаме. Помним же, да, хорошо. Через год где-то только это начало рассеиваться, потому что не стало не только как при Обаме, а стало гораздо хуже, чем был до этого при Трампе. Ну, Трамп сейчас придет, и все станет хорошо. Вот, тут уже больше года, рейтинги говорят сами за себя, стало значительно хуже, чем было при Байдене. То есть, с одной стороны, кстати, при первом Трампе было хуже, чем при Обаме. При Обаме случился кризис, и было хуже, чем при Джорже Буше. Ну, а уж Джорджа Буша с Биллом Клинтоном сравнивать вообще не имеет смысла. Потому что при Билле Клинтоне был просто расцвет. И два позитивных бюджета. Положительная сальдо. Два года. Небывалое в истории после Второй мировой войны Соединенных Штатов. Но, то есть вот этот тренд на то, что все время становится хуже. Можно разбирать, как хуже, да? Но в психологии человека можно сказать, что исчезла главная уверенность, что наши дети будут жить лучше, чем мы. Ну вот на это обычно замыкается. Более того, есть депрессивный фактор. Наши дети будут жить хуже, чем мы. Знание такое, да? Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, вы коснулись этого. А ничего нельзя сделать. Ты ничего не можешь сделать. Если ты ограничиваешь бюджет, рушится вся конструкция государственности американской, ни более, ни менее. Ты не можешь убрать дефицит бюджета. И более того, ты не можешь прекратить его рост. Даже это ты не можешь сделать. И от этого все, ну, в политической системе тоже ничего не можешь сделать. Иммигрантов убрать тоже не можешь. Ничего не можешь. А тренд на ухудшение. Вот это было у Горбачева после 87-го года. Один в один.
6: Ну да, действительно, конечно. Причем, как мы видим, электорат из одного электорального цикла к другому электоральному циклу бросается из стороны в сторону. Вот, поэтому действительно, вот мы уже, скорее всего, вступаем в эпоху американской политики, когда все президенты будут сидеть один срок. Вот, и поэтому, как бы, как только электорат понимает то, что лучше не становится, он резко перефокусируется в другую сторону, голосует за следующую партию. Ну вот и вот так, то есть как бы...
1: Это история Древнего Рима, но там вот это один срок, в смысле очень недолго, тоже было не очень долго, потому что потом возник триумвират, потом Цезарь, а потом Август. Ну, в смысле была установлена императорская несменяемая власть. Вот будет ли это в Америке, то, что на это выйдут, на эту ситуацию? Но Трамп им все время говорит... Я еще лет 7-8-9 вами буду руководить. Вот. И в этом, конечно, есть сарказм и издевательство. Но для тех, кто не думает, истории не знает. Потому что спасение американское в этом, да, в появлении диктаторской формы организации государственности. Ну, или автократической, или авторитарной, как хотите. Тоталитарной, скорее всего. Но вы говорите, да, президенты одного года, как долго они протянут? Одного срока, извините.
6: Да, одного срока, ну и на самом деле тоже оговорка-то правильная, одного года, потому что буквально есть один год, вот, чтобы хотя бы какие-то реформы провести. Вот, когда только становится понятно, что уже ничего не удается, все переключается к подготовке к выборам в Конгресс, на которых твоя партия проигрывает. Ну и потом уже, конечно, президентская гонка стартует. Во всю шире, да, что мы увидим, я думаю, сразу после предстоящих выборов в декабре 26-го года. Да, действительно, конечно, ну, эта система сейчас уже в должной мере не функционирует. Но вот при этом, учитывая, что она довольно сложная, вот, конечно, ее сломать наскоком, как мы видим, у того же Трампа не получилось. Хоть определенные основы все-таки он смог подорвать, но, скажем так, система свою целостность сохранила. Вот. Ну, вот здесь будет любопытно посмотреть, на самом деле, как демократы этим воспользуются. Ну, вот если получат большинство в Конгрессе сейчас и в 28-м году получат президентство. Ну, потому что, как мы помним, даже по эпохе каденции Джо Байдена, демократы многими вещами, которые сделал Трамп, воспользовались и их усугубили. Вот. Потом Трамп как бы это окно Овертона еще более сдвинул сейчас, да, там с нападками, ну, на большое количество институтов американских, от USA до Гарварда, ну, в общем, много кого он задел своими действиями. Ну вот, как бы, если демократы, особенно если там, например, такое более радикализованное левое крыло демпартии начнет доминировать после 28-го года, здесь, я думаю, что, конечно, они смогут наломать дров и очень-очень прилично. Вот, поэтому, ну, насчет вот появления какой-то автократии, я не исключаю этого в долгосрочной перспективе, да, если система выйдет из равновесия. Вот. Но в ближайшей перспективе, мне кажется, конечно, более вероятно, что мы будем наблюдать, как эта самая система из равновесия выходит все больше и больше. То есть, кроме того, что президента одного срока, так еще и вот этот самый маятник общественных настроений, он будет качаться все сильнее из одной стороны в другую. То есть, если как бы у политиков более центристских нет ответа на все эти вызовы, да, с которыми Америка сталкивается, значит, будут избирать более радикальных политиков и справа, и слева. Вот. Тут как бы вот просто вопрос к тому, вопрос о том, как бы к чему это все придет в конце концов, спустя еще несколько таких абсолютно безумных электоральных циклов. Но вот, что называется, в ближайшем будущем мы это с вами увидим.
1: Я с вами, Олег, соглашусь, да, прямо вот, наверное, в следующем году или в год выборов, 28-й, наверное, это не произойдет, потому что нужно еще пожить, вы абсолютно правы, в режиме... Это теория все, да, то есть мы с вами обсуждаем теорию, мы не знаем будущего. Вот, но в теории нужно пожить еще какое-то время с президентами одного срока. Ну, по крайней мере, в Риме так было, да, тут, ну, вот, и должна расшататься вся система социальной организации, не только власти, а вообще социальной организации, до очень высокой степени, чтобы можно было ввести тоталитарную форму управления. Вот, я согласен, это как минимум более чем среднесрочная или среднесрочная перспектива. Вот, но интересно, что Дональд Трамп, по всей видимости, это понимает, когда говорит, казалось бы, вот о, ну, о себе любимом, да, но вообще любопытно, да, что вся ведь риторика предвыборная и группы, которая за ним стояла, которая сейчас распадается, она ведь была исторически верной. Ну, в том смысле, что оценка ситуации была не полной, но верной. Да? Какие-то методы были, может быть, более правильные, менее правильные, были ошибочные, но они были. Но интересно, что все это развалилось, это вся довольно стройная концепция реформирования и преодоления пути к катастрофе развалилась за один год. Вот это очень любопытно. Но правда, думаю, конечно, тут и Дональд Трамп вклад сделал гигантский, именно в развал концепции.
6: Да, я думаю, да, здесь, конечно, сам Трамп виноват в том, что он наломал дров и, честно говоря, своей абсолютно нефокусированной политикой не смог многие вещи последовательно довести до ума. Ну и плюс, когда, знаете, у вас настолько большая коалиция, в которой такое большое количество групп влияния с противоположными интересами, но тебе придется разрываться между всеми. Ну, то есть, условно говоря, там, между твоей ядерной электоральной базой, которая требует полностью ограничить приток мигрантов, ну вот, и твоими спонсорами, да, из представителей там, крупного IT-сектора американского, кому эти мигранты, наоборот, позарез нужны, особенно из Китая и из Индии. Ну, то есть, ну, как бы такое очевидное противоречие, которое лежало на поверхности, и которое, в общем-то, и во многом вызвало срыв любых планов Трампа устроить какую-то серьезную перестройку миграционной сферы в Соединенных Штатах. Но вот и таких противоречий там у них великое множество. То есть, с вами согласен, то, что действительно, как бы, отчасти это были здоровые силы американские, которые пытались перезапустить их собственный проект. Вот. Но, скажем так, когда у вас вот настолько большая уже коалиция, которая вроде как представляет интересы всех, В один момент выясняется то, что она ничьи интересы по-хорошему не представляет. И даже, наверное, интересы самого Дональда Фредовича. Вот поэтому в этом тупике он и оказался.
1: Да. Ну, кстати, любопытные последствия будут. Дело не в цене на нефть или не только в цене на нефть. Любопытные последствия будут у иранской операции. Акела-то промахнулся.
6: Угу.
1: Ну, если Афганистан, это было не очевидно до конца, то вот это очевидно впервые со времен Вьетнама, что Акела промахнулся. Даже Вьетнам не является уже сейчас столь очевидным, сколь вот эта вот как бы ситуация. И у этого, конечно, будут последствия, потому что вооруженные силы и могущество – это один из, ну, одна из опор, на которых, за которые они продолжают удерживаться. Посмотрим, что будет происходить в этом направлении. Спасибо вам большое. Олег Дудаков был с нами на связи, политолог-американист. Сейчас новости, после новостей мы продолжим.
7: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
8: Безусловно, мы открыты, безусловно, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления, так сказать, встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались.
7: Мария Захарова также добавила, что сейчас ответственные с американской стороны за переговоры по Украине полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке. Начатая 28 февраля операция в Иране «Эпическая ярость» завершена. Ее цели достигнуты, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме. Он также сказал, что американский лидер Дональд Трамп хотел бы выработать с Ираном меморандум о взаимопонимании, который будет охватывать все ключевые вопросы, требующие урегулирования между сторонами. Кроме того, Рубио отметил, что для мирной ядерной программы Ирану не нужно обогащать уран, но Тегеран якобы стремится к милитаризации атома. Дипломат указал на то, что есть много стран, которые для своей мирной ядерной программы не обогащают уран, а закупают уже обогащенный материал. Иран разработал и внедрил новую систему транзита судов через Ормузский пролив. Теперь суда будут получать электронное письмо с информацией о правилах транзита. Чтобы получить разрешение на судоходство в проливе, суда должны будут скорректировать операции в соответствии с требованиями из письма. Иран заблокировал Ормузский пролив после начала агрессии Соединенных Штатов и Израиля против республики. 4 мая Вашингтон начал операцию «Проект Свобода», чтобы вывести из морского коридора заблокированные там мирные коммерческие суда. Импортозамещенный самолет Superjet 100 приступит к регулярным рейсам уже в конце этого года. Об этом сказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, полностью российский самолет уже готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создают по программе импортозамещения системы компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сейчас летательных аппаратов типа Superjet. Сертификация запланирована на август этого года. На сегодняшний день в различной степени готовности находятся 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных. Вашингтон запрашивает свыше 30 миллиардов долларов на развитие оборонного производства и снижение зависимости от зарубежных поставщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы Пентагона на 2027 финансовый год. Отмечается, что Соединенные Штаты планируют замкнуть всю производственную цепочку внутри страны, начиная с добычи сырья и заканчивая выпуском готового оружия. Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы. В числе приоритетов – добыча галлия, германия и титана, необходимых для современных вооружений. На производство ракет, боеприпасов и двигателей запрашивается более 5,5 миллиарда долларов. Также могут быть выделены средства на гиперзвуковые технологии.
9: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
2: Туапсе – город воинской славы.
10: Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
11: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
12: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
11: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
12: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
11: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время.

0: Пентагон строит на Аляске центр для моделирования боевых действий против равного по силам врага. Основной задачей базы станет отработка сценария боевых действий с использованием виртуальной реальности. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Шестого мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
2: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
0: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации.
3: Формула смысла.
4: 8:36 в столице. Формула смысла продолжает свою работу на телеканале «Соловьев Лайв» на волнах радиостанции «Вести ФМ». Хочу напомнить, что фонд Владимира Соловьева проводит экстренный сбор для помощи Туапсе. Террористические атаки укронацистов создали угрозу серьезной экологической катастрофы, которой сейчас противостоят тысячи волонтеров и все наши государственные организации, которым это положено. Но нужна дополнительная помощь, поэтому фонд Владимира Соловьева проводит сбор экстренный вот до 8 числа для того, чтобы закупить необходимые средства защиты для волонтеров, соответственно, боновые заграждения, соответственно, специальные средства, которые растворяют нефтяные отложения, ну и так далее, и так далее. Вот собрано 15 миллионов с лишним из 20 необходимых. Давайте поможем Туапсе. Миссия «Несокрушимый берег». Вот svrfond.ru, адрес фонда в интернете. Там можно сделать пожертвование и узнать о работе фонда. Спасибо всем огромное. На связи с нашей студией Владимир Владимирович Корнилов, политолог.

0: студентов, которые сидят в Европе, сейчас лишены довольствия в значительной степени. Поэтому
1: кормовая база... Ну, то есть, это компания, да? То есть,
0: кормовая база у них сузилась, как мы понимаем, после закрытия Трампом всяких там фондов всевозможных, да, Голосов Америки, USAID и так далее. Вот. И, соответственно, что они вот ждали, вот бросили это. Причем, ну, если бы действительно было какое-то основание для каких-то слухов и так далее, но тем не менее, вот вчера Financial Times выходит на первой полосе, главная новость. Ну, это, казалось бы, не самая желтая газета. Она, в смысле, самая желтая по цвету, но по качеству содержания все-таки не какой-то таблоид, да? Значит, выходит главная новость, значит, о том, что, смотрите, Путин впервые за долгое время появился на людях на встрече с лидером Мордовии. То есть, я понимаю, когда какой-нибудь Сан там пишет, какой-нибудь там Daily Mirror или еще что-то в таком духе. Но Financial Times обычно как бы проверяет данные. То есть, открой любые наши новости, сайт официальный Кремля, да, и увидят, что за последнюю неделю Путин провел столько публичных мероприятий, встреч с выездом в Петербург, где встретился с нашими законодателями, где принял министра иностранных дел Ирана, встретился со множеством людей, провел много мероприятий, еще раз, только за неделю последнюю, и если это только вот так сейчас взять. И, ну вот, видите, почему-то они решили, что надо ошарашить публику этой новостью. И вчера же журнал The Spectator, да, выдал статью главного их считающегося, главный эксперт по России Марк Галлиотти. Но, вы понимаете, даже он не выдержал, и даже заголовок так и назвал. Нет, в России никто не устраивает переворотов, и не надо этого ждать. То есть, расстроил местную публику, объяснил, что все это вообще высосано из пальца. Ну, вроде бы разложил так по полочкам, но опустил на землю все эти мечтания. И тем не менее, сегодня, смотрю, немецкая Вельт выходит на первой полосе, опять-таки, за главная статья. Британская Таймс сегодня выходит с большой статьей о том, кто там готовит, по их мнению, может готовить теоретически эти самые перевороты и тому подобное. Ну, то есть, все равно мечтаниями живут, как вы понимаете. Ну, это ж веками мечты такие происходят. Так что всегда они мечтали нас развалить, всегда ждут каких-то там переворотов, бунтов. И, кстати, в этом смысле, когда мы обсуждаем о том, свергнут завтра Стармера или не свергнут, да, то, по большому счету, мы ведь тоже примерно так же рассуждаем. А вот они там сейчас ослабнут, они там начнут друг друга есть, кушать и будут свергать. Вот примерно так же, только в гораздо более упрощенном виде ведут себя там западные, европейские журналисты, пропагандисты, русофобы всех мастей. Так что в этом смысле ничего неожиданного не происходит. Кстати, говоря о веках, о которых они мечтают развалить Россию, вот сегодня знаковый юбилей, Дмитрий, тебе понравится. Сегодня ровно 340 лет с момента заключения вечного мира между Московским царством и Речью Посполитой, согласно которому мы на вечные времена выкупили у поляков стольный град Киев. Вот, заплатив, в общем-то, немаленькую сумму, вот чисто чтобы удовлетворить эти запросы польских магнатов, торговались долго, правда, на протяжении длительного времени, они требовали совсем уж колоссальную сумму, мы снизили ее там больше, чем в два раза, но, тем не менее, выкупили, есть договор, так что... Хотите или не хотите, но раз вечный мир, то его условия, конечно, желательно бы выполнить.
1: Да, ну вообще любопытно, вот вся эта историческая, так сказать, ну, часть, вот, особенно в свете того, что собирался Гренландию как-то купить Трамп, ну или не купить, да, но...
0: Ну там, вот. Не, он о деньгах даже и не заговорил, это в Дании... начали было рассуждать, а сколько вот теоретически... Не-не, мы не согласны ни в коем случае, но вот а за сколько примерно можно было бы продать? То есть...
1: Ну да, кстати, я просто... Да, прости, Володя, я просто...
0: Ничего-ничего.
1: закончу, да, фразу.

0: Понимаешь, вот с точки зрения, как говорится, ну, вообще большой разговор геополитический, я считаю, всегда идет прежде всего по понятиям, да? Ну, потому что все рассказы про некое международное право, там, и еще что-то, ну, да, возник феномен такой в поле напряжения СССР-США после Второй мировой войны. Вот такой феномен возник. Это они между собой договорились, чтобы не сорваться прямо в жесткую горячую войну, договорились о неком... ну, таком праве, которое они и поддерживали, да, вот, а когда СССР ушел, все это скончалось, но ты понимаешь, как интересно, если на века смотреть, вот, по понятиям и сделка-то носила, сделки-то все заключены, Трамп собирается новые заключать, а это большой вопрос, потому что сделка носила бесконечный характер. В том смысле, что сроки, на которые она заключалась, не существовали. Вот, она была заключена навечно, навсегда, да? Да? Вечный мир, ты сказал, да? Вечный мир. Да. Вот, что подчеркивало характер этой сделки. Поэтому куплен российским государством город Киев. Куплен. Да. Вот это фундаментальное знание. Да, вы хотите его отвоевать? Но они на самом деле этим занимаются, да? Отвоевать у России российский город Киев. Ну, посмотрим, что получится из этого.
1: Ну, но... тут мы знаем, что после того и Варшава была-то российским городом. Так что в этом смысле тут, если мы будем говорить, что вы нам компенсации верните за то, что вы у нас отобрали, то, боюсь, им тут 700 или сколько они там надеются у нас там миллиардов отсудить в конечном итоге, маловато будет. Тут на триллионы и триллионы будет счет. Ну, ясно, что никто всерьез подобные вещи не обсуждает, но когда говорите о международном праве, ну, заметьте, они ведь сами уже большей частью понятия международного права не используют. То есть, вот родилась эта формула «мир, основанный на правилах», да, когда они начали, значит, все эти бунты, революции на Украине и так далее. И сейчас и это вроде бы уже отошло на задний план, потому что теперь получается, что мир, основанный на правилах, нарушает тот, под кого эти правила писали, ну, то есть Соединенные Штаты Америки. И в этом смысле, я смотрю, они там совершенно уже запутались. В итоге есть международное право, есть мир, основанный на правилах. Каждый, в общем-то, иногда по инерции повторяет вот эти самые словосочетания. Но в конечном итоге все гораздо более открыто происходит, действует. То есть они прямо пишут, готовимся к войне с Россией и чхать им на все эти правила, международный порядок и так далее. Они прямо говорят, мы помогаем Украине убивать русских. Вот. И все. И какое там гуманитарное право? То есть вот Гия упоминал вот это видео документального в кино, которое газета «Таймс» выложила, да, где украинка Катерина сидит и говорит, я отримую насолоду, получаю наслаждение, когда убиваю русских людей. То есть... прямо аж, говорит, это у нее материнский инстинкт работает. Нормально, да, подход? И вот я просто на секунду представьте, на том же сайте газеты «Таймс», да, выкладывают видео, где сидит какой-то человек, боевик, неважно кто, и говорит, получаю наслаждение, убивая евреев. Или убивая темнокожих, да, я уж не говорю англичан, британцев и так далее. Да вы представляете, что бы там началось? Там бы суды были, там бы закрыли бы газеты, сайты, там уже распинали бы всех, кого ни попадя за подобные слова. Русских убивать можно. Это здорово, это даже совсем неплохо, это мы поддерживаем. То есть они даже уже не замечают вот этой разницы. Вчера в той же «Таймс», кстати, появилась большая такая статья, довольно интересная статья, где автор будем так говорить, поражается, удивляется, возмущается тем, что на Западе снова вернулась, что ли, мода на смерть, на убийство, что люди с наслаждением, вот как в свое время все боролись, там, чтобы запретить смертную казнь, особенно публичную, да, когда народ там аплодировал, шоу устраивал из смертей, значит, а теперь вдруг все это возвращается, миллионы просмотров, там убийство вот этой несчастной украинки в метро американском, да, когда психопат там ее зарезал, освежевал буквально в, вот, на камерах, и сколько просмотров, сколько обсуждений. И вот автор в этом смысле поражается. Как же так? Как же надо это как-то останавливать? Вот это все социальные сети виноваты. Вот в мейнстримных медиа, пишет он, вот такие кадры не допустили, заблюрили бы и так далее. Я читаю, знаете, особенно забавно это смотреть на страницах той же «Таймс», которая вот выложила этот фильм, где смакуют кадры прилетов украинских беспилотников, когда они бьют по русским городам и так далее. То есть, опять-таки, у автора даже нет такого вопроса. Нет, смерть плохо, казни плохо, в социальных сетях такое надо тоже запрещать. А убийство русских, так подожди, ну это же совсем другое. То есть это, пожалуйста, это сколько угодно. У него даже нет в мыслях такого, знаете, такого вопроса. Мол, если уж запрещать, то все. Если уж говорить, что нельзя радоваться смертям, то тогда нельзя радоваться смертям русских людей. Но у них так даже вопрос так не стоит. Они считают, что воевать с Россией все равно придется. Соответственно, надо радоваться убийство русских, надо помогать убивать русских этим самым украинскому пушечному мясу и так далее. И пока есть это пушечное мясо, надо поддерживать вовсю. Так что в этом смысле вот какие там международные правила? Есть международные правила для них, и есть радость от убийства русских людей, насолода от убийства русских людей где-то там в России, на Украине, где угодно.
0: Да, но ты понимаешь, в чем дело? Тут тоже вот мы себе должны задать вопрос большой, да? Вот, в какой момент и когда в нашей истории мы посчитали, что, ну, что что-то они как-то исправились.
1: Что-то изменилось, да?
0: Что-то они поняли, да. Вот тоже ведь интересно. Но,
1: Дмитрий, мы да. же с вами историки, мы знаем, мы много читали по различным периодам. Постоянно это происходит. Это не то, что вот где-то мы вдруг произошел вот этот перелом, и мы поверили в прекраснодушие Запада и в то, что мы можем с ним дружить и так далее. Это спираль этой истории, и периодически мы воюем, мы говорим, англичанка гадит, мы знаем, как они нас ненавидят, но происходит какое-то временное, сиюминутное сближение по каким-то тактическим соображениям. Ну, вроде борьба с Наполеоном, да, или борьба с нацистской Германией. Ну, вот возникают такие моменты, и мы вдруг начинаем верить, так подожди, все, мы друзья теперь, мы же теперь навеки друзья. Мода на британскость пошла после Наполеона в России бешеная. Ну, посмотрите на Алупкинский дворец Воронцовский, например, да. Ну, то есть, все кинулись копировать эту самую любимую всеми Англию. Оно недолго длилось, само собой. Крымская война все это перечеркнула. Но, опять-таки, вот возникает всегда это, потом сталкиваемся с реальностью, опять начинается разочарование. Просто очаровываться не надо, вот и все. Это бы понять, вот, исходя из нашей истории. Но не умеем. Все равно устроены мы так, характер у нас такой.
0: Ну, ты знаешь,
1: хотим верить,
0: Володя,
1: хотим верить в лучшее.
0: Да, я вот даже как бы из собственной жизни, это всегда ярче. Я очень хорошо помню, в университете как раз уже учился, какой-то там это год был, может, 88-й, наверное, я не помню. Приезжал Буш в Москву, а мы с приятелями пошли, это весна была, или раннее лето, июнь, может. Мы пошли в парк культуры и горького отдыха. Вот. Ну, это по-студенчески в нашем таким каким-то этим самым. И там впервые я увидел, как население наше, и я в их числе, реагируем на троих, по-моему, американских спецназовцев, которые были с пистолетами в такой специальной одежде, они покупали мороженое в парке культуры Горького. И это была явно группа, которая приехала, ну, сопровождать это все дело. Вот. И я вдруг поймал себя на мысли. Происходит что-то невозможное. Мы что, ну, теперь не воюем? У нас, ну, как бы мир, вот, ну, типа... нет спора больше идеологического. Знаешь, я запомнил этот момент, он во мне до сих пор есть, такой невероятной растерянности. Вот я когда это увидел физически, да, я, ну, как бы я растерялся, потому что, ну, а что все это значит? Я потом долго не мог ответа найти, так это и оставалось со мной.
1: Вспоминаете 80-е годы. Я вспомню поближе время. Я же, вы знаете, 4 года работал в Нидерландах. Вот приехал туда в 2013 году. Совсем ничего времени-то прошло. Вот как раз тогда премьер-министр России, господи, премьер-министр Нидерландов Рютте объявил год России в Нидерландах. Да, нынешний генсек НАТО, кто подзабыл. Вот. И это был... Вот вся Гаага, весь Амстердам были украшены российской символикой. Там, значит, вся Гаага была уставлена памятники, простите уж, Зураба Церетели. Кучу книг и литературы о России, куча концертов, концертов русской, ну, казалось, вот ходишь, знаете, по голландским городам, и ты видишь, что такая любовь к России у всех, да, всего ничего прошло, то есть это 13-й год, да, в 14-м происходит Боинг в Донбассе, скажем, да, и все, вот моментально, как будто не было ничего этого. Более русофобское сейчас правительство, русофобской прессы, чем в Нидерландах, найти очень сложно. Ну, там есть конкуренты, конечно, но вот сейчас они одни из чемпионов, во всяком случае. Ну, а про Рютте я уж молчу, чем он сейчас занимается и что заявляет о русских и России. Так что вот на наших глазах все это резко так изменилось, произошло. И вот так вот, да, действительно, мы являемся свидетелями очередного перелома в истории, очередного разочарования нашего населения в этом как бы дружеском по отношению к нам Западе и Европе. Ведь многим казалось, что все, ну чего теперь нам делить? Идеология, идеологические споры вроде бы остались в прошлом. Ну, то есть, все, нету этого разделения на коммунистов, там, значит, и империалистов. Да? Теперь все равно, ну, мы же понимаем прекрасно, что они ненавидели нас не за то, что мы коммунисты, скажем, коммунистическое государство, а за то, что мы русские. То есть, в этом смысле ничего особо не меняется. И, кстати, сейчас очень показательно. Вы знаете, в Германии, сейчас вдруг вчера буквально читал статью по этому поводу, вдруг стала мода, новая мода появилась, искать нацистские корни. То есть на протяжении десятилетий они пытались, значит, спрятать свое прошлое, говорить, что нет-нет, мои деды никакого отношения не имели, мой отец, ну разве что там случайно в вермахте год прослужил, его туда призвали, в Гитлер-Югент и так далее. А теперь все кинулись, открыли сейчас «Дивель», газета, не помню, «Вельт», кажется, открыла архивы НСДАП очень подробные. И вот вся Германия сейчас кинулась искать нацистские корни.
0: Самое время, они же готовятся к войне с Россией, Владимир Владимирович.
1: Все, вот оно, да. Нутро опять всплыло, вы никуда очень, оно не делось. Как
0: очень понимаете. Точно обратили на это внимание. Спасибо Владимиру Владимировичу Корнилову. Новости на радиостанции Вести ФМ. Гия Саралидзе в студии Соловьев Лайв. И ожидает, буквально секунды, ожидает своего очередного гостя.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит. потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Акцент Саралидзе на Соловьев Лайф. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас на прямой связи с нашей студией Джон Вароли, журналист, бывший корреспондент Нью-Йорк Таймс, телеграм-канал Джона «Вакцина против лжи». Всем советую. Джон, доброе утро, рад вас приветствовать.
4: Доброе утро, спасибо за приглашение.
3: Джон, по поводу Ближнего Востока. И по поводу вот этих заявлений Трампа и министра войны, вот мне очень нравится это, конечно, название, это очень правильно назвали, я считаю, этого человека. Он не министр обороны, а министр войны, судя по тому, что делают. Но все-таки вот эти заявления: сегодня воюем, завтра не воюем, ярость закончилась, начинается свобода, сейчас свобода закончилась, значит, что-то новое, видимо, начнется. Вот как это все оценивать? И, знаете, мне хотелось бы понять, Джон, вот все-таки менталитет американцев, простых граждан, на которых вот это все валится, они как это переваривают все?
4: Я могу отвечать очень легко. Люди просто отключают. Они просто уже перестали слушать Трампа. Они уже не обращают внимания на его высказывания. Они понимают... Они, как я говорю, они... Но 80% населения прекрасно понимает, что он уже неравновешен. Что он не контролирует внешнюю политику США. Внешняя политика США под контроль другими людьми. И Трамп, он выполняет роль шоумен. Но кем он работал раньше? Он был шоумен, люди забывают. А на первое место он шоумен и спекулянт в области криптовалюты. И на третье место он когда-то был бизнесмен там, в области недвижимости. Люди забывают, что он на первое место он шоумен. Поэтому олигархи поставили его на это место, в кресло в Белом доме. Ну, чтобы как развлекать народ, отвлекать народ, чтобы создавать хаос. Мистификация, чтобы не действительно, чтобы ничего не понятно. Самому американцу нам ничего не понятно. И тем более врагам. Врагам США тоже ничего не понятно. И в этом плане, вы видите, он отлично выполняет свою роль. Никто не понимает, что дальше будет. Но давай не забудем. Нельзя забыть, что американцы, особо те, которые реально управляют США, это люди, которые одержим идеей планирования. Они все до мелочей планируют все. У них действительно четкий план. Они знают, что они хотят. Они знают, что они делают. И, между прочим, есть информация, что, да, идет параллельно очень важная встреча в Белом доме без участия Трампа. Рубио, Хегсеф, Сьюзи Уайлз, они встречаются без Трампа, потому что зачем? Кто Трамп такой? Он шоумен. Они только потом... Они скажут ему, что надо говорить, что надо делать. Или еще лучше, пусть он делает то, что он хочет. Потому что мы видим, мы с вами прекрасно понимаем, что Трамп реально не в курсе, что происходит. Они не принимают решения. Другие люди, у них есть четкий план. И что это может быть, это план? Это план остается завоевать Ирана, поставить Иран на коленях. Это просто дело времени, как они считают. Они считают, что дело времени. Да, на данный момент США... проиграл. США не в силу победить Иран на данный момент. Но это не значит, что они перестанут попробовать. Они дальше идти. Скажите, американские войска, они ушли из Персидского залива? Нет, они еще там. Они еще там будут полвека. Они еще там будут, пока они достигают свой цель. Так они считают. Дальше, как на самом деле все будет, но все зависит от народа Ирана. Но США, как мы знаем, они уже перешли Рубикон, они считают, что это время действует и установит американское господство по всему миру. И американские элиты не собираются, на данный момент не стараются отступить. Может, временно, шаг назад, но это только такая стратегическая пауза. И дальше они будут продолжать свои наступления.
3: Ну, вообще, да, с другой стороны, мы видим, да, сегодня министр иностранных дел Ирана в Пекине. Вот, и мы понимаем, что дело, которая сейчас и дела, которые происходят на Ближнем Востоке, это не только дело Соединенных Штатов Америки, Израиля, монархии Залива и Ирана. Но это и дело и Пекина, и Москвы, и так далее. Вот. Мир вообще изменился. Мне кажется, что, по-моему, пока в Соединенных Штатах Америки те люди, которые принимают решения, они... Ну, то ли они пытаются сделать вид, что мир не изменился, и он остается таким же. Ну, либо противостоять этому каким-то образом. Вот. Но осознание того, что он не будет таким, как был с 91-го года, ну, вот или там 92-го, это осознание, по-моему, до сих пор еще не пришло. Вы знаете, Джон, я вот еще о чем хотел спросить. Мы всегда, вот я сейчас, когда слушаю политологов, и у нас американистов, которые говорят, они все время говорят, вот, логика выборов, логика там, да, там вот сейчас ноябрьских выборов и так далее. Ну вот если исходить из этой логики, ну Трамп делает все, чтобы проиграть. Нету никакой этой логики. Есть ощущение, что ему плевать на эти выборы. Абсолютно. Ну, то есть он поступает так, как то ли ему говорят, то ли там, да, подсказывают, то ли указывают и приказывают. Но точно ему, ну, все равно на эти выборы. Потому что, если исходить из этой логики, он должен был делать совершенно другие вещи.
4: Да, совершенно верно. Ему абсолютно все равно, что будет в ноябре, потому что, как мы знаем, у него, ну, чуть меньше... 3 года осталось. И нельзя забыть, что главная задача президента, любого президента, это внешняя политика. Внешняя и военная политика – это империя. Потому что только тогда за границу, в международном деле, американский президент можно абсолютно свободно действовать. Нет ограничений на его власти. Но заниматься домашними заданиями, но проблем внутри страны, это сложнее, потому что надо договориться с Конгрессом, надо договориться с губернаторами, это действительно сложно. Это первый момент. Второй момент – олигархи. Олигархи правят, мы знаем, да, мы с вами прекрасно знаем, что они решают вопрос. И олигархи поставили цель – покорить Иран, договориться с Китаем, но ослабить Китай, ослабить Россию. So мы должны смотреть это как... Они ведут единую борьбу против одновременно, против России, против Ирана и Китая. Так они смотрят на мир. И неважно, кто будет контролировать Конгресс, даже если победят демократы в ноябре, это не изменит курс американской внешней и военной политики. Абсолютно. Потому что олигархи просто будут договориться и давить на демократов, платить кому надо, или шантажировать кого надо, и дальше американская политика будет продолжаться, как мы уже видим в течение последних 30 лет, если, ну, последний полвека. Мы прекрасно знаем, что американская внешняя политика, курс не меняется. Пока не будет какое-то очень крупное поражение. Ну, например, как был в Вьетнаме уже 50 лет назад. Но Америка сегодня, надо сказать, это действительно, это не та страна, которая была в 75-м году. Америка сегодня... Давай нельзя недооценивать США. Это самая мощная военная держава на свете. Ведет сейчас в одно время военные действия на 3 фронтах. На 3. Ну, и, в Европу, в Украине, в Ближнем Востоке и против Китая. Но против Китая пока это не горячий фронт, но все равно идет информационные и психологические войны против, и экономические войны против Китая.
3: Да, вот вы сказали про информационную войну. Мне кажется, что в современном мире роль информационной войны, она всегда была важна с древних времен. Разными способами, понятно, она велась там и так далее. Но сейчас ее значение выходит чуть ли не на первое место. Мы сейчас вот по Ближнему Востоку, мы это очень хорошо видим. Да, как это все развивается и как все это делается. Вы знаете, я в свое время, как многие в России, на самом деле, да и во всем мире, с увлечением смотрел сериал, ну, у нас он назывался «Карточный домик», да, про то, какие внутри там Соединенных Штатов Америки, в политикуме вот в этом происходят вещи. Вот, и надо сказать, что многое из того, что там показывали, к удивлению, действительно имеет прямо вот прямое отношение к тому, что происходит. Вот, и характеристика тех людей, которые стоят во главе американского страна, и как принимаются решения, очень похожи. Спасибо большое, Джон, за спасибо. То, что вы приняли участие в нашей программе. Джон Вароли, журналист, бывший корреспондент «Нью-Йорк Таймс», телеграм-канал Джона «Вакцина против лжи». Всем рекомендую. Ну, а я передаю слово Дмитрию Куликову и его гостям.
5: Формула смысла.
0: 9:08 в столице. Формула смысла продолжает свою работу на телеканале «Соловьев Лайф» на волнах радиостанции «Вести ФМ». Дмитрий Куликов в студии. Я всем желаю доброго утра, всем, кто с нами сейчас в этом эфире. На связи с нашей студией Константин Сергеевич Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Константин, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Ну что, как всегда, мы говорим о информационной повестке. Ну вот у нас с Константином такая специализация, что в ней происходит, какие мы там видим особенности, планы и, может быть, ну, моменты, на которые специально нужно обратить внимание. Что на этой неделе, да, в общем, и на прошлой, Костя?
6: Ну, начнем, наверное, с ходника европейского в Армении, где Пашинян пытается вести армянский народ закружевными трусиками, явно так настойчиво бегая по украинским граблям. Но что важно с точки зрения там, информационной составляющей, мало кто обратил внимание на эту историю, но в преддверии вот этого саммита, где они попели, на роялях поиграли. Кстати, удивительно, почему не Зеленский играл на рояле. У него удивительный талант играть на рояле, насколько мы знаем. Так вот, в преддверии этого мероприятия, собственно говоря, произошла такая невероятная, точечная, методичная зачистка целого пула, причем официальных там и граждан Армении, YouTube-каналов, которые были без, собственно говоря, суда и следствия удалены. Эта зачистка была буквально там за несколько недель, буквально за одну ночь реализована, быстро, оперативно, и ни у кого это не вызвало никакого там серьезного возмущения, кроме тех, кто пострадал, собственно говоря, от этих действий. Но, тем не менее, это дает нам такую возможность порассуждать на тему того, что в принципе сейчас вот эти практические действия по зачистке информационного пространства, они откровенно раскрывают планы наших врагов на ту или иную территорию с точки зрения дальнейшего воздействия, дальнейшего информационного проникновения. И, наверное, вот эти действия по зачистке информационного пространства, удаление тех или иных каналов, ну, по большому счету, если говорить там прямо, откровенная и нескрываемая цензура, это такой некий первый шаг, который для нас должен символизировать более пристальное внимание к той или иной территории, потому что, скорее всего, что с использованием этой территории в дальнейшем готовятся определенные провокации или непосредственно на этой территории. Вот в этой части, кстати, месяц назад были удалены целый пул тоже информационных каналов со всех западных социальных сетей и видеохостингов в Республике Беларусь, где тоже без суда и следствия это все произошло. И я не увидел, кстати, возмущения какого-то у нас здесь, внутри нашего информационного пространства, тех, кто возмущается какими-то блокировками, замедлениями как бы со стороны наших официальных государственных органов. Они почему-то эти люди вот возмущаются блокировками, но как-то очень неуверенно реагируют на то, как ведут себя эти платформы. Как-то вот не комментируют, как-то вот не говорят, что это как бы вот цензура, что это как бы неправильно, что так не нужно действовать. То есть вот, ну, нет никакой обратной связи, и это позволяет мне предполагать, что все-таки раскачка нашего внутреннего информационного пространства через выражение некого недовольства, она как бы, мягко говоря, не очень объективно. То есть, и скорее всего, она имеет какие-то определенные четкие цели и задачи. И эти четкие цели и задачи не позволяют быть объективными.
0: Вы знаете, Константин, здесь я свои 5 копеек вставлю. Я должен сказать, что авторитетнейший западный политик вот вдруг поддержал точку зрения Дмитрия Куликова, который Дмитрий Куликов, я себе в третьем лице, извините, рассказывает уже много лет. канцлер, это меня, так сказать, не вдохновляет, но потому что я отношусь к этому эксперту и деятелю своеобразно. Канцлер Мерц вдруг разразился речью, очень так эмоционально сконцентрированной, про то, что в интернете не должно быть анонимных пользователей. Что это, оказывается, чудовищная несправедливость. Что все знают, что вот он говорит, это Мерц или Писториус говорит, а какой-то, значит, неизвестно какой канал, неизвестно кто за этим стоит, значит, нападает на них. И это несправедливо. Нельзя вести дискуссию между анонимом и публичным лицом. Надо добиться всеобщей публичности в интернете. Я говорю, браво. Я много лет об этом говорю, лет 10 точно. Что всеобщая публичность и привязанность любого аккаунта к личности станет обязательной нормой интернета, рано или поздно, так или иначе, но станет. Тут вдруг неуютно почувствовал себя канцлер Мерц. Я, кстати, не заметил большого возмущения, что это ограничит свободу слова, высказывания и позволит манипулировать информационным пространством. Как говорят о том, если бы у нас такое что-то происходило. Но в Германии нет. Ну, действительно, там просто жалко Мерца. Бедный страдает под нападками анонимов, понимаешь? Но это я так, вот на полях того, что ты говорил.
6: Ну, если учитывать, насколько активно, абсолютно бескомпромиссно, наплевав на любые призывы там, к сохранению свободы слова, там, вот эти пафосные все речи, европейцы уничтожают инакомыслие, да, с использованием любых инструментов, то, собственно говоря, если и анонимность еще убрать, то тут вопрос не в том, что будет привязана личность, да, у личность будет следующим шагом абсолютно в рамках европейских реалий лишена возможности высказывать какое-либо альтернативное мнение, потому что эта личность будет максимально оперативно репрессироваться, там и прочие моменты. Что касается вообще общих тенденций, они достаточно серьезные. У нас есть несколько важных таких тенденций в современном информационном пространстве, которые являются как бы такими глобальными и долгосрочными. Да? Первая тенденция – это абсолютная безответственность публичных политиков, у которых личность привязана к должности, должность привязана к статусу, зарплате там, и прочим моментам. Так вот, вот эта безответственность, она начинается с самых верхов, от Дональда Трампа, где любые заявления, их можно видоизменять, где за публичной риторикой могут не следовать никакие практические действия, где, собственно говоря, за любой публичной риторикой могут дальше следовать абсолютно противоположные действия. Это все воспринимается вполне нормально, этому находится какое-то там объяснение. Можно, собственно говоря, вот так легко играючись, там, издеваться над какими-то правовыми нормами, как сейчас происходит с этими креативными переименованиями операций по Ирану, там, ярости, свободы, ну, то есть там плод для креатива, он достаточно большой. Как бы, то есть есть первый тренд, да, это полная безответственность в публичных заявлениях. Второй тренд, он тоже немаловажен, как бы это пошаговое закрытие информационного пространства с попытками, я имею в виду Западом, да, своего внутреннего информационного пространства, через репрессии, через абсолютный беспредел в отношении официальных СМИ, и в этой части при этом с попыткой сохранить какие-то инструменты проникновения в пространство информационное оппонентов, да. При этом они сохраняют определенные инструменты проникновения в наше информационное пространство. И эти инструменты, они достаточно широкие, при всем при том, что мы с достаточно большим опозданием приступили к зачистке вражеских площадок на нашей территории. Мы очень сильно опоздали. И в этой части этот тренд, он будет только усугубляться. И мы должны понимать, что в какой-то момент может сложиться так, что будет абсолютно закрытый информационный
7: информационные среды, у которых как бы не будет доступа вообще никакой альтернативных мнений, и люди будут верить исключительно вот в тот поток, который будет формироваться. Но на самом деле это все отрепетировано было как бы достаточно давно. Наиболее успешным кейсом, простите за это слово, является Украина, где достаточно оперативно в какой-то момент зачистили просто все информационное пространство, запретили все, что можно и все, что нельзя, но тем не менее даже там сохранились точки проникновения альтернативной информации, попытки борьбы с которыми пока не увенчиваются успехом, но при всем при этом на это направлены достаточно большие силы и средства. Ну и третий тренд, который тоже, на мой взгляд, долгоиграющий, это системное участие инструментов искусственного интеллекта в ведении информационной войны и использование самого искусственного интеллекта как один из инструментов информационной войны, потому что у меня четко как бы есть отложившееся в памяти как бы высказывание одного из американских политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, где он четко сказал, что мы должны наделить искусственный интеллект своими западными ценностями. То есть, по сути, признавшись, в чем, собственно говоря, план. Да? То есть, создать некий миф о том, что есть что-то, что умнее любого человека, что больше знает, чем любой человек, что имеет больше возможностей систематизировать какие-то знания. То есть, убедить подавляющее большинство населения в том, что это вот место истины стопроцентное, а это место истины напичкать нужными нарративами, тезисами, логикой и, собственно говоря, наделить теми ценностями, которыми в свое время они наделили все эти якобы независимые энциклопедии типа Википедии там, и так далее. То есть тут логика понятна, но еще немаловажный момент, как бы мы провели там несколько тестовых экспериментов и обратили внимание, что действительно усилилась работа искусственного интеллекта, использование искусственного интеллекта нашими врагами как бы в части генерации социальной активности в тех же социальных сетях, в рамках комментариев. Причем я провел эксперимент такой дружеский, как бы я поскидывал там определенные скриншоты комментариев профессиональным журналистам с очень большим опытом, с богатыми знаниями, но, к сожалению, нужно признать, что подавляющее большинство сказали, да нет, это человек писал. То есть практически невозможно отличить вот эту активность, которая раздувается искусственным интеллектом, от активности реальных живых людей. Как бы. И в этой части я вижу, что сейчас, конечно, особая нацеленность у наших врагов на Центральную Азию в этой части, потому что там вот эти все инструменты, они легко отслеживаются, за ними очень понятно можно наблюдать, видеть, в какой части они проявляют активность. То есть я к чему подвожу, да, начиная там с первой части, по информационным активностям, по цензуре, по блокировкам, по невероятным каким-то точечным информационным операциям географическим, уже сейчас можно определять, что является в фокусе внимания наших врагов и понимать, как бы, какие угрозы и с каких направлений могут последовать для нас в будущем. То есть это сейчас с учетом информационных технологий стало проще вычислять, стало проще анализировать, стало намного легче, собственно говоря, с точки зрения дальнейшего анализа. Поэтому вот эти все современные информационные технологии при их массовости, при их достаточно небольшой стоимости использования, они все-таки, тем не менее, являются достаточно прозрачными, то есть их легко вычислить, их легко определить.
0: Да, ну, насколько мы окажемся готовы, тут просто как-то это было у Карлоса Кастаньеды, понимаешь, нельзя к чему-то приготовиться, можно оказаться готовым. Да? Вот. Насколько мы окажемся готовым, выяснится, конечно, в ходе развития дальнейшего этого противостояния, этой войны, вот, которая Запад ведет против нас, и войны на уничтожение, в котором информационный слой, ну, важный иногда в отдельных операциях больших, может быть, и определяющий. Вот. Но про искусственный интеллект, ну да, конечно, это позволяет тиражировать клише включая во множество диалогов эти клише, да, ну, как бы разнообразные. Ну, да, да. Но это что будет означать? Понимаешь, в чем дело? Но дело в том, что ведь продвигая эти соцсети, это у нас были такие, знаешь, неожиданные открытия, вот там. Фейсбук вдруг неожиданно появился. Нашли его, да? Вот. Запрещенный ныне у нас, кстати. Вот. Продвигая эти соцсети, прежде всего, как оружие против нас, и средства оранжевых революций, мы же помним хорошо, да? Оранжевых, цветных, ну, на чем все это строилось. А у нас связь есть с Константином, нет? Да, пока нет связи. Так вот, эти соцсети создавались прежде всего как оружие для проведения так называемых цветных революций. Вот их цель появления, соцсетей, оружие для переворотов. Вот. Но что интересно, круг-то провернулся, замкнулся, и это все пришло к ним. В своей функции, да, оружие для переворотов, возмущения и смуты на Западе. Вот же что любопытно. И теперь они первые, не мы, они первые, воют. Давайте мы это все, ну, ограничим. То же самое будет и с искусственным интеллектом. Потому что они вдруг обнаружат действия русского искусственного интеллекта, придут в ужас и скажут, что делать, войну немедленно объявлять или пока подождем. Вот что будет. И в ближайшее время они обнаружат мощный русский искусственный интеллект. У себя в соцсетях и не только. Это прогноз.
7: Согласен. И в этой части не все слышал, что вы говорили, связь прервалась как раз.
0: Да-да, я заметил, да.
7: Да,
0: нет, как один там главный акцент на том, что нужно помнить природу генезиса происхождения, а значит и главную функцию. Вот, когда появился Facebook, Twitter, Facebook запрещенный, тогда же, когда началась полоса цветных революций.
7: Абсолютно верно. И в этой части могу сказать, что чем больше будут изолироваться информационные пространства, чем больше они будут закрытыми, чем больше западные спецслужбы будут цензурировать свои же социальные сети, столкнувшись с проблемой противодействия там, тем проще будет вычислять, собственно говоря, некие точки входа, точки проникновения в наше информационное пространство. Они и сейчас уже вполне понятны, их вполне можно систематизировать, их вполне можно определить и вполне можно прийти к каким-то логичным выводам, что с ними делать, да, как действовать, то есть в отношении тех или иных площадок. То есть если раньше, да, мы условно понимали, что вот это издание, пусть оно называется там иноагент, экстремист, Deutsche Welle, это вражеское, да, то сейчас понять, что, какой именно инструмент информационного воздействия используется нашими врагами и оппонентами, стало немножечко сложнее, потому что они стали более скрытые, эти инструменты стали менее, скажем так, демонстративные с точки зрения приверженности той или иной идеологии, идеи. Поэтому в этой части главная задача сейчас вообще в информационном противостоянии – это четко, быстро и оперативно определять точки входа, потому что мы же видим, что даже на примере как бы украинского проекта, что сейчас сделан большой акцент нашими врагами на попытку раскачать наше внутреннее информационное пространство, раскачать наше население, максимально при этом, собственно говоря, создавая вот этот гибрид, да, то есть практические террористические действия, удары, и на этом фоне раскачка максимальное недовольство. То есть они уже, я имею в виду наши враги, дошли до такой степени абсурда, что они уже пытаются вбрасывать там, ну, на мой взгляд, абсолютно примитивные какие-то вещи, значит, о готовящихся госпереворотах, кто в этих госпереворотах может принять участие. То есть это такой прием.
0: Это компания, Костя, это компания.
7: Да, это
0: я утверждаю, что компания. Это спланированная информационно-психологическая компания, в которой задействованы разные силы. Украинцы, наши беглые все включены. И с них, собственно, стартовало все это дело, с беглых наших. Вот. А потом в качестве усилителя на беглых надета сеть СМИ западноевропейских и вообще западных. Они работают в качестве усилителя сигнала, который подают наши беглые. А украинцы действуют в социальных сетях наших массово по той же самой теме. Это приоритет. Вот эта компания, она идет уже, я думаю, неделю примерно, да, и это никакая не случайность. Это зачем-то дана команда сделать это.
7: Но факт наличия такой компании, да, факт наличия такой компании позволяет нам утверждать, что раскачка внутри у нас в стране для них приоритетная задача, а наша задача определять точки входа для вброса подобной дезинформации.
0: Спасибо. Константин Кнырик был на связи со студией «Формулы смысла». Сейчас новости и на радиостанции «Вести ФМ», и на «Соловьев Лайф».
8: В эфире «Соловьев Лайф», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. В Крыму открыли горячую линию после атаки украинских боевиков на Джанкой, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Там рассказали, что для оказания правовой помощи можно позвонить по телефону +7 978 053 6208. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате удара беспилотников по Джанкою погибли 5 мирных граждан. Также сообщалось об отражении воздушной атаки на Севастополь. Министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него, сообщил МИД России. В ведомстве уточнили, что стороны согласились с тем, что от попыток силового решения кризиса необходимо отказаться. Они считают, что для достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования нужно объединить усилия всех заинтересованных сторон. По мнению собеседников, урегулирование конфликта вокруг Ормузского пролива должно включать договоренности об обеспечении безопасности всех стран Персидского залива и принципов свободы судоходства. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ при определенных условиях участвовать в обеспечении свободы морских путей в Ормузском проливе, в том числе с привлечением военных средств. Он также подтвердил отправку минного тральщика в Средиземное море 4 мая. 25 апреля министр обороны Германии заявлял, что развертывание немецких ВМС в Ормузском проливе будет возможно только при прекращении боевых действий в регионе. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпинь обсудят Тайвань на следующей неделе. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, ни одна из сторон не хочет дестабилизировать Индо-Тихоокеанский регион. Дипломат выступил на брифинге в Белом доме. Как сообщал CNN, встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня запланирована на 14-15 мая в Пекине. Это станет первым визитом главы Белого дома в китайскую столицу с 2017 года, во время его первого президентского срока. Власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание из-за препятствий со стороны Кишинева. Об этом заявил ТАСС вице-председатель парламента Георгий Лейчу. По его словам, новая дата будет назначена после завершения переговоров с Кишиневым. Спор возник из-за поправок в избирательный кодекс Молдавии, вступивших в силу в январе 2024 года. Они регулируют выборы внутри автономии. Позже Министерство юстиции Молдавии оспорило в Конституционном суде постановление, касающееся права автономии на назначение руководителей местных отделений силовых органов, главы Гагаузии и депутатов парламента. Кроме того, суды общей юрисдикции приостановили постановление Гагаузии о подготовке к голосованию. Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе.
9: Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая, отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
10: Пентагон строит на Аляске центр для моделирования боевых действий против равного по силам врага. Основной задачей базы станет отработка сценария боевых действий с использованием виртуальной реальности. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
11: Шестого мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
12: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
13: 4. Единственным добываемым в Кении полезным ископаемым, которое оказывает влияние на экономику страны, является натуральная сода из озера Магади. Кения обеспечивает около 4% мировой потребности в этом сырье. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье,

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайф.
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
2: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам?
3: Формула смысла.
4: 9:36 в столице. Формула смысла продолжает свою работу на телеканале Соловьев Лайф на волнах радиостанции Вести ФМ. Хочу напомнить, что у ведущих Формулы смысла есть свои информационные каналы. Канал Сара Лидзе, который ведет Гея лично своими руками, своей головой. Этот канал есть и в Телеграм, и в Макс, конечно же. И там есть точка зрения, взгляд Геи на происходящее события. Безусловно, есть специальный объект «Южный Кавказ», которым Гея 40 лет занимается. Ну и есть легкие формы, рыбалка, спорт. Рекомендую канал Сара Лидзе в Макс и в Телеграм. И канал ДТ, Д. Куликов, Т. Сергейцев, мой Тимофей Сергейцев и Телеграм-канал тоже есть в обеих сетях. Мы ведем сами, лично, с Тимофеем, без помощников и администраторов, этот канал. И обращаюсь с просьбой к нашим подписчикам в Телеграме. Заходите и в Макс. Вот, очень не хочется вас потерять. Телеграмом работать сейчас сложно. Посмотрим, что будет дальше. Ну, а в Максе не только новости, которые мы специально отобрали для себя и для вас из огромного потока новостей, но и наши видеокомментарии к этим новостям в разных программах, которые мы с Тимофеем постоянно участвуем и обсуждаем, что значат те или иные события. ДТ, Д. Куликов, Т. Сергейцев. Так называется информационный канал. На связи с нашей студией Михаил Михайлович Ходаренок, военный эксперт, полковник генерального штаба в отставке. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
5: Доброе утро.
4: Ну что, мы видим картину истерической мобилизации и модернизации военного потенциала Западной Европы. Про Америку, может быть, позже поговорим, но пока про Западную Европу. Но вот то, что мы видим в информационном потоке, значит, кратно увеличивают выпуск снарядов, автомобилей, бронетехники, значит, инженеры и мастера из сектора автомобилестроения переходят в военный сектор. «Райан Металл» очень радуется всему этому.

ведение военно-политического руководства европейских государств, ну, с моей, конечно, точки зрения, исходя из моих представлений об этих процессах. Но для начала начнем с того, что все операции, которые проводят вооруженные силы сторон, ну, могут быть либо сясовские, либо соновские. Сясовские – это стратегические ядерные силы, соновские – это силы общего назначения. Вот что показал конфликт на Украине для руководителей европейских стран. Что они, по большому счету, к войне высокой интенсивности, ну, как говорят политологи, на континентальном театре военных действий, в общем-то, не готовы. Почему они пришли к такому выводу? Ну, потому что, во-первых, их армии относительно небольшие по численности. Ну, скажем, Великобритания 73 тысячи человек. Не дотягивает даже до общевойсковой армии, развернутой по штатам военного времени. Эти армии комплектуются на основе контрактного принципа комплектования. А что такое контрактный принцип комплектования? Это такая армия, она пригодна для мирного времени и для избиения стран третьего мира. Для конфликта высокой интенсивности с противником, равным по оперативным боевым возможностям, такая армия решительно не готова. Ну почему? Потому что встают две проблемы. Первое. Восполнение потерь в ходе боевых действий. А они будут немалые. Это показывает практика. Вот как их осуществить, если применяется только контрактный принцип комплектования вооруженных сил? Да никак не получается. Потому что надо набирать значительное количество людей, а это можно сделать только путем мобилизации и призыва, и, например, для восполнения потерь отправки в качестве маршевого пополнения. Это один вариант. Второй вариант – формирование оперативных и стратегических резервов. Ну, никак их не сформируешь на основе контрактного принципа комплектования. Далее. Все-таки по штатам военного времени надо развертывать значительное количество соединений и тыла, и технического обеспечения, и многих других частей соединений и учреждений. Контрактниками их никак не заполнишь. Почему? Потому что, ну вот, как ни странно, ну, в современных армиях очень много вот военнослужащих, которые занимаются малоквалифицированным тяжелым физическим трудом. Таких очень даже немало. И не требуется там никакое высокое образование, какой-то высокий уровень профессиональной подготовки. Например, подносчик снарядов. Ну что там, высшее образование нужно. Досыльный, например. Тоже что? Техникум надо заканчивать, чтобы досылать снаряд в ствол орудия досыльником, а это такая деревянная палка. И надо с энергичным усилием вогнать снаряд в ствол до характерного звона. Но тоже подготовка какая-то элементарная. Поэтому что? Надо переходить на что? На призывной принцип комплектования армии. И уже об этом говорят. Вот это первый момент. Второй момент, к чему приходят политики коллективного Запада. Да это и в равной степени и нас во многом тоже касается. Опять-таки, накопление необходимого количества материальных средств для возможного вступления в конфликт высокой интенсивности. Материальные средства – это что такое? Это боеприпасы, управляемые ракеты, это продовольствие, это обмундирование, это снаряжение. И оно должно быть заготовлено тоже в расчете на мобилизационные мероприятия и на интенсивное ведение боевых действий. Ну, для начала, скажем так, хотя бы на первый месяц войны, на М-30. И тут политики и военные на Западе с интересом, с любопытством обнаруживают, что, в общем-то, никаких запасов у них существенных нет, таких, чтобы вести конфликт высокой интенсивности, и чтобы артиллерия, авиация была снабжена всеми необходимыми средствами поражения на какой-то длительный период ведения боевых действий. Вот они тоже это с интересом обнаруживают со своим. Третье. Но там, конечно, гораздо больше показателей позиции. Я так на узловых только сосредотачиваюсь. Опять-таки, что бы ни говорили там о инновационных войнах, искусственном интеллекте, и что война стала совершенно другой, большие батальоны еще никто не отменял, по большому счету. И вот количество личного состава, то есть создаваемой группировки вооруженных сил, несмотря на всю прозрачность поля боя и так далее и тому подобное, тоже этого никто не отменял. А это есть, а этого нет, опять-таки. Теперь еще переходим еще к одному показателю. Оперативное оборудование театра военных действий. Оно вам позволяет, например, начать конфликт высокой интенсивности
с Российской Федерацией. Ну, скажем так, не совсем, не совсем. И вот эти усилия, которые

0: там типа начинают дороги строить, мосты усиливать и так далее и тому подобное. Это называется подготовка к стратегическим перегруппировкам, которые ну, неизбежны в период начала военных действий. И возникает вопрос, так ли у них такое уж у них острое желание вступить в конфликт с Российской Федерацией? Ну, я не думаю, что вот они так намерены вот вступить в конфликт высокой интенсивности, да еще с применением только конвенциональных средств поражения. Потому что для нас-то ситуация в этом плане заведомо невыгодная, потому что мы можем соприкоснуться ну, с 500-миллионным образованием, где очень большие мобилизационные возможности и превосходство определенное во многих типах вооружений, военной техники. Такой конфликт для нас ну, как-то не очень выгоден, вот если мы будем сражаться, что называется, с ними на равных. Так что мы-то неизбежно перейдем к применению ядерного оружия. Или, как говорят военные, специального, или оружия правительства. И тогда вопрос к европейским руководителям. Ну, вы к этому-то дело рано или поздно придет. Вы это осознаете или нет? Чем может закончиться этот конфликт? А потом мне вот у многих премьер-министров, президентов, начальников генеральных штабов вооруженных сил европейских государств хочется спросить, а какие такие непреодолимые противоречия между вот вами и нами должны привести вот к обмену ракетно-ядерными ударами? Ну, вы вот назовите...
1: Но
0: вот
1: на этот вопрос я от их имени могу ответить вам, Михаил Михайлович. Вся линия развития Запада привела их в определенный стратегический исторический тупик. Вот. Они считают, что выйти из этого тупика они могут только уничтожив Россию, завладев всеми его богатствами и открыв себе путь к подлинному мировому господству, потому что уничтожив Россию, они считают, что с Китаем после этого они разберутся. Легко-нелегко, но точно разберутся. Вот. Китай не является проблемой, а Россия является проблемой. Поэтому надо решить проблему России, открыв себе путь, завладев ее богатствами и открыв себе путь к мировому господству. Никто прямо этого не скажет. Но в каждом их высказывании очень легко прочитать за формальными словами вот эту суть дела. Каждый раз, практически, как только они касаются этой темы войны, возникает ваш вопрос, совершенно справедливый, о противоречиях. А там приходится блудить, потому что их нет противоречий, в форме противоречий. Есть осознанная ими необходимость в уничтожении нашей страны. Вот я бы так сказал.
0: Вы знаете, войны очень редко возникают по каким-либо экономическим причинам. Вот, типа,
1: конечно, там, а это не экономическая причина.
0: Вот у нас чуть что сразу начинают подводить какую-то ресурсную базу. Там, типа,
1: нет.
0: Там, я сейчас не о России даже говорю, а о каких-нибудь конфликтах. Они иногда находятся в сфере психологии, расовой ненависти. И вот вполне возможно, что даже вот двигатель к обострению взаимоотношений между европейскими государствами и Россией именно и есть какая-то вот ненависть. А больше так и ничего. Я вот, например, как генштабист не могу подвести никакую реальную базу для этого конфликта. Но опять-таки, уничтожить, как уничтожить Россию? Как вы себе это представляете практически? Потом вы говорите, что они типа не излагают ни эти противоречия, ни цели, ни задачи, ни послевоенное устройство мира, как они себе представляют. Ну хорошо, исчезла Россия. Ну нет. Все-таки, опять-таки, и ты или геополитик, или ты кто? Если ты геополитик, видный, скажем так, президентом, Бог тебя поцеловал в макушку, наделил тебя такой там широтой кругозора и разума, ты обязательно должен все это изложить в своих программных выступлениях. Типа «Моя борьба» и расписал там все.
1: Один вот. Уже вот, понимаете, они в этом смысле извлекли урок. Один излагал, будь он проклят, да? Вот ровно в такой книжке. Поэтому эти этого делать не будут. Не будут. Они будут блудить и скрывать все это дело. И когда я говорю о том, что завладеть ресурсами России, я не о экономических вещах в привычной экономике говорю. Я говорю об условиях существования. Европа без ресурсов, российских ресурсов труда воспроизводиться не может. Не может. Это очевидно. Без энергии и необходимых ресурсных компонент Европа не может воспроизводиться. Они это знают. Шанс единственный видят в том, чтобы ограбить. Кого осталось ограбить? Только Россию.
0: Ну, если переходить на практические рельсы военного строительства, как бы там ни было, но вот европейские руководители к чему приходят? Что, в общем-то, к войне-то мы не готовы, вот к конвенциональной, по большому счету, вот по всем тем показателям, которые я перечислил, но это далеко, конечно, не в полной мере, потому что объемы военного строительства, они гораздо больше, чем я вот позволил себе заметить всего лишь в нескольких пунктах. Ну и вот где-то они полагают выйти на хоть на какие-то показатели, вот 29-му, 30-му году, минимальные. Потому что вот все конфликты показывают, что или у тебя есть необходимые запасы материальных средств для ведения боевых действий, или такие боевые действия могут сравнительно скоро закончиться. Потому что ну, та же самая практика всех конфликтов и на Ближнем Востоке, и в ходе специальной военной операции. Ну вот показало, что ну, вы знаете, вот иногда вот в межвоенные периоды военные аналитики, там специалисты, они рассчитывают и нормы безвозвратных потерь, и примерные показатели расхода всех материальных средств в ходе операции. Ну, в мирное время это происходит. А потом, когда начинается война и слышится со всех сторон звон шашек, иногда часто получается, что вот, несмотря на то, что вроде бы там проявили всю глубину своей аналитики, а все-таки все расходы материальных средств оказались, ну, неизмеримо больше. Неизмеримо. Причем даже иногда не на порядок, а даже больше. Вот, к примеру, я только один пример приведу. Даже два, пожалуй. Это, да, может быть, даже и три. Это, например, зенитно-управляемые ракеты и противоракеты. Ну, где бы это ни было. Или в зоне специальной военной операции, или на Ближнем Востоке, в Израиле. Нормы расхода оказались такими, которые никто себе и раньше даже не представлял. То есть, ну, просто гигантские. Просто таких конских размеров. Вот. Или, например, расход артиллерийских боеприпасов. Ну, предполагалось там, что, например, там, на операцию там, 4,5-5,5 боекомплектов. Хрена с два. Гораздо больше. Гораздо больше. И выясняется, что снарядов-то надо. Просто уймище, простите меня за это простонародное выражение. И в равной степени это касается авиационных средств поражения. То есть бомб, управляемых ракет и так далее. Ну, предполагалось, что будем боевые оперативные задачи решать, ну, вот при таких нормативах расхода. В несколько раз больше, в несколько раз. А это высочайшие требования, во-первых, к промышленности, к оборонно-промышленной базе. И вот я говорю, наша общенациональная задача, общенациональная, это оборонно-промышленная база. Поэтому в конечном счете в вооруженном противоборстве, в политическом, в состязании держав побеждает тот, у кого больше дивизий. Не обязательно это вооруженная борьба. Это и в мирное время. Больше у тебя дивизий. Ты тогда твой голос слышен на международной арене. А под дивизиями я неоднократно говорил, я понимаю, не только там общевойсковые, мотострелковые, там танковые или морской пехоты. Это финансовые возможности государства, это экономические возможности государства, это технологические возможности государства. И, наконец, в последнюю очередь уже чисто дивизии, потому что они только на этой базе, они только на этой базе могут вырасти, ни на какой другой. Поэтому промышленность, реиндустриализация, развитие высоких технологий. Это вот, ну, магистральная линия развития нашего государства, я так полагаю. Это общенациональная задача. Не скрепы там какие-нибудь, а именно это. Фрезеровщики, токари, рабочие высокой квалификации, предприятия, выпуск всех необходимого, всей номенклатуры промышленности без всяких зарубежных заимствований. Вот в чем общенациональная задача, общенациональная идея, в конце концов. Это вопрос выживания нашей страны. И опять-таки, ну, если у тебя 1.5% промышленного производства в мире, ну, какие бы ты там высокие и правильные слова ни говорил, ну, это не совсем слышно. А если у тебя 15-20 мирового ВВП числится за своей страной?
1: Но ну, тут это... есть один нюанс. Смотря как считать, да, потому что вы, конечно, услугами финансовыми, которые составляют, как вы сказали, конскую часть этого ВВП. Это, конечно, очень круто. Но финансовые услуги, услуги адвокатов, блогеров, этих визажистов и психотерапевтов, вот, ну, психотерапевты могут понадобиться, но потом, да, ну, как бы, вот, вы ничего производственного не сделаете. А вот эти сектора услуг в современном мире раздуты невероятно, особенно в западных странах. Вот. На порядок меньше это в России и в Китае. Да, Китай безусловный лидер, да, мы от него по объему именно промышленно ориентированной, производящей экономики отстаем. А вот насчет Запада, здесь большой вопрос. Вот, как считать, да, и это не отменяет вашей нацеленности на то, что нам промышленную базу надо развивать. Робототехнику туда включать, но новые линии производственные придумывать, создавать, проектировать новые, забегая вперед даже за Китай. И нечего бояться этого вызова. С этим я абсолютно согласен. Но что показал этот конфликт на Украине? Что тот ВВП, который они считали в свою пользу, мало что отображает в реальности. Они вообще были уверены, что против объединенных сил Запада Россия в конвенциональной войне рухнет за несколько месяцев. Вы же знаете эту доктрину, правда? Полторы минуты, завершайте, Михаил Михайлович.
0: Но тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, это наша общая национальная задача, и все наши усилия, вот, как нации, как народа, должны быть сосредоточены именно на этом. Ибо с нами будут считаться только тогда, когда мы будем представлять грозную финансовую, экономическую и военную силу. И в конечном итоге нам надо во всех своих конфликтах ставить последнюю точку, то есть побеждать. Вот так бы я сформулировал эту задачу.
1: Да, трудно с этим не согласиться. Вообще, вот мы там в семинарских наших рассуждениях еще в нулевые годы, когда мы интенсивно проводили с коллегами эти семинары, но мы выходили к понятию мощи, да. Вот мощь как то, что... Ну, и Запад не случайно путает все это, да. У них есть слово... Ну, как путает? У них есть слово power, которое и сила, и мощь, и энергия, и власть, да. Вот в английском сознании, значит, языке, все это объединено. Они так это понимают, да? Вот в российском сознании не так. Сила и власть не тождественны в российском сознании. Это очень важно. Это очень важно. Но понимать, что сила имеет значение, вот, тоже нужно. И не считать, что мы можем только увещеваниями кого-то поставить на место. На Западе увещевания вообще не ценят. Ну, в этом смысле они антибиблейские. У них сила слова по-другому воспринимается, нежели у нас. Спасибо большое за интересную тему. Михаил Михайлович Ходаренок был в нашем эфире. Сейчас новости на радиостанции Вести ФМ. А Гия Саралидзе уже в студии Соловьев Лайв и ожидает включения своего очередного гостя.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Все идет через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Танц на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: 10 часов в столице. Акцент Саралидзе на Соловьев Лайф. Мы продолжаем. И сейчас на прямой связи с нашей студией преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог, человек, который много сейчас комментирует именно то, что происходит вокруг Ирана, Фархад Ибрагимов, автор телеграм-канала Ибрагимов, на который всем советую подписаться. Фархад, доброе утро. Рад тебя приветствовать.
1: Доброе утро, Георгий Томазович. Спасибо за приглашение. Это взаимно.
0: Фархад, сегодня у меня вот предыдущие акценты. Я расставлял с очень любопытным человеком. Мы давно с ним знакомы. И он принимает участие. Это журналист, бывший корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в России Джон Вароли. Вот. И он с самого начала иранского кризиса говорил о том, что те люди, которые стоят за Трампом, он, кстати, Трампа вообще не рассматривает в качестве какого-то серьезного политического лидера, но им, американцам, виднее. Вот, он говорит, что те люди, которые стоят, они наметили, да, Иран как жертву, и будут, потребуется для них это 50 лет, 100 лет, они будут этого добиваться. Здесь вопрос, добьются или нет. Вот, вот пока, и, кстати, Джон это признал, американцы проиграли. Это вот его точка зрения. Вообще, на какой стадии сейчас мы находимся, да, вот находится эта ситуация, да, по которой была там ярость какая-то там, а ее отменили, потом свобода, сейчас свободу тоже отменили. И, в общем, какое-то ожидание, когда Иран в очередной раз сдастся. Вот что будет происходить с твоей точки зрения?
1: Георгий Томанович, ну, если помните, вот как раз позавчера с вами тоже в рамках вашей передачи на Соловьев Лайф обсуждали сценарий развития событий, и в целом я привел как раз-таки такой прогноз, что скоро начнут вновь ударять по Ирану. Я думаю, что как раз они вновь начнут свой второй раунд агрессии против Исламской Республики, и они от Ирана так и не отстанут. И я еще раз хочу подчеркнуть, что действительно, неважно, будь Трамп в Белом доме или какой-нибудь другой американский президент, причем неважно, какая это будет администрация, республиканская либо демократическая, они все равно за Иран уже взялись. И тем более, что план по уничтожению Ирана в Америке вынашивается еще с 2002 года. Они говорили о том, что нужно заниматься Ближним Востоком вплотную, именно потому, что этот регион является стратегически значимым для американских интересов, а Иран является как бы вишенкой на торте, потому что это самая крупная территория, значит, с точки зрения своей площади и по населению. И вот представьте себе, что эта территория не подотчетна американским интересам. Более того, она богата огромным количеством запасов энергоресурсов, и она позволяет себе с Вашингтоном разговаривать на равных. Да кто они такие, эти иранцы, чтобы они с нами разговаривали на равных? Мы будем делать все, что вздумается. Поэтому, кстати говоря, они наносят удары по историческим объектам Ирана, которые, извините меня, с историей больше, чем вся история Америки вместе взятые. Одно там здание, там Гулистан, есть такой очень красивый дворец, в котором в свое время служила резиденция для персидских шахов. Американцы взяли, нанесли удары по, значит, этим дворцам, хотя там никаких военных объектов не находился, это центр Тегерана, и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, американцы хотят сделать все, чтобы от Ирана ничего не осталось. Страна должна превратиться в аморфную бензоколонку, на которой будет бесплатным сырьевым придатком для американских интересов и для обслуживания американских транснациональных корпораций. Да, на сегодняшний день я не хотел бы, конечно, бы, скажем так, довольно резко говорить о том, что кто выиграл, кто проиграл, потому что в целом американцы ведут себя стратегически очень последовательно в том отношении, что они все равно преимущественно где-то в каких-то моментах добиваются своих целей, но если смотреть в общей такой, скажем так, генеральной позиции, то Америка со всей своей мощью, со всем своим влиянием, она пока еще с Ираном что сделать должным образом не может, потому что иранцы не только на поле боя воюют с точки зрения военной силы, они воюют с геополитической составляющей. Это перекрытие Армузского пролива. И, кстати говоря, я обращаю внимание, что Тегеран ведет себя очень умело. Они все свои козыри, как Трамп любит, значит, бравировать разговорами про, значит, настольные игры, связанные с картами. Собственно говоря, иранцы все свои козыри на стол не выкладывают. Они еще и Баб-эль-Мандебский пролив не задействовали в полной мере. Не задействовали своих прокси-группировки в полном смысле слова. Они пока все соки вытягивают из Армузского пролива. И смотрите, как это ударяет по, значит, американским интересам. Плюс, конечно же, это дало доларизация, сомнения в арабских странах насчет влияния Америки и так далее и тому подобное. Поэтому в данном случае Иран ведет себя стратегически очень, скажем так, корректно, но при этом, конечно же, американцы рассчитывают, что в конце концов население будет деморализовано, оно начнет требовать от своих властей более, скажем так, решительных действий, и таким образом американцы, воспользуясь моментом, начнут там устраивать хаос и беспорядок. Но вот поживем и увидим.
0: Да, Фархад, единственное, многое из того, что ты сейчас говоришь, совпадает вот и с нашим американским другом, вот по поводу последовательности действий американцев, что они не отступают это. Другой вопрос, что мир изменился. Mm-hmm. Вот, то, что можно было в середине 90-х, в нулевых, сейчас трудно. Китай не тот, Россия не та, да и вообще мир сильно изменился. Вот, я смотрел там вот эту такую табличку, где были страны, которые наиболее пострадали от перекрытия Ормузского и вообще от этой ситуации. Так там большая половина — это даже не европейские страны, которые больше пострадали. Это Юго-Восточная Азия, которая, в общем, те же Филиппины на первом месте там по росту бензина, цен там и всего остального. И, в общем, ничего хорошего они по этому поводу, про то, что как действуют американцы, не думают. Весь мир на это смотрит, а он действительно изменился. И то, что министр иностранных дел, я сегодня уже об этом говорил, но в этом разговоре, конечно, надо упомянуть, что он сейчас в Пекине, да. Министр иностранных дел Ирана. До этого был в Омане, Пакистане, Москве. И это важные вещи. Американцы-то хотят, это понятно, и все контролировать, для них это важно. А для Китая важно? Иран? Кстати. А для России важно? Ну вот как-то все, вот это же надо все в комплексе, мне кажется, рассматривать.
1: Ну и, конечно, Георгий Тамарович, совершенно с вами согласен. И действительно, американцы здесь просчитались. Мы с вами тоже неоднократно на протяжении сколько времени, годов, наверное, обсуждали тему Ирана и обсуждаем ее. Я отмечал, что вот просто так взять Иран сломить не получится. Никогда мы говорили про то, что Иран — это вам не Ирак. Мы имели в виду не только разницу в одну буковку. Мы еще говорили о том, что в целом система государственного управления Исламской Республики в Тегеране построена совсем по другому принципу. Убив Али Хамини и ключевых, скажем так, государственных деятелей, Иран не рухнул как карточный домик. Действительно, система опоясана несколькими ремнями безопасности, и она умело координирует все ключевые процессы в стране, от политических и военных, заканчивая экономическими, социально-культурными. И взять просто так, расшатать этот дом не получится. Поэтому американцы разбивают свои зубы об иранский крепкий орешек. Вот только вопрос заключается в том, готов ли Трамп дальше пойти ва-банк, потому что остаются им только два варианта наиболее радикальных. Это полномасштабная наземная операция или чуть ли не тактический ядерный удар. Но если так они готовы пойти рисковать, ну, ради бога, флаг вам в руки.
0: Спасибо большое, Фархад. Фархад Ибрагимов был на прямой связи с нашей студией. Большое спасибо Фархаду. Я передаю слово Дмитрию Куликову.
2: Формула смысла.
3: 10:08, столица. Формула смысла продолжает свою работу. Дмитрий Куликов в студии, я всех приветствую. И сейчас на связи с нашей студией Дмитрий Декошко из Франции, журналист, общественный деятель. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, зрители.
3: Да, ну вот тут, значит, президент Франции пообнимался с президентом Армении, вот, что само по себе, наверное, не предосудительно, но все-таки, как это сказывается на самой Франции? Вот, ну, там, они все съездили в Ереван, порадовались, что они как-то побеждают в чем-то, где-то, поиграли на музыкальных инструментах. А как Франция?
4: Спели Шарля Азнавура.
3: Вот, это очень здорово. Я люблю Шарля Азнавура, но не в их исполнении. Вот. Лучше слушать самого Шарля Азнавура. Это гораздо приятнее, это культурное событие. А вот это нет точно. Так как сама Франция? На Францию-то это как-то повлияло?
4: На самом деле об Армении не очень много. Ну, то есть, это конечно, освещали наши государственные СМИ и олигархические, но, в общем-то, они больше говорили об аспекте, как саммит Евросоюза, в том числе против России. Так что, к сожалению, ну, больше подчеркнули всю... все значение, антирусское значение этой встречи в Ереване и, конечно, попытка Евросоюза помочь Пашиняну удалить Армению от России. Вот в основном о чем говорят. Теперь Армения – это чувствительная тема во Франции, потому что армянская диаспора довольно большая. Она при том расположена в разных городах, под Парижем, недалеко от Лион, в центре Франции, скажем, и на юге, рядом с Марсей. Но тут армяне из разных происхождений, то есть многие приехали из Ливана или из Турции, когда бы после геноцида армянского. Ну, конечно, очень это важная тема, и можно сказать, что ну, Макрон и его партия это разыгрывают, в том числе потому, что все-таки довольно влиятельная диаспора. Ну, и эта песня, о которой мы говорили, как про анекдот, Шарль Азнавур именно очень символическая как бы связь между Францией и Ираном. То есть Арменией, пардон.
3: Да. Ну, а как вообще жизнь там во Франции? Как сказалась война в Ормузском проливе, вот, и все остальное?
4: Ну, сейчас вот следят, безусловно, сказалось уже повышение цен газа. Затем цены на бензин. Крупная французская компания Total, который, слава богу, ну, который на Ямале в том числе работает, и который, слава богу, не заставили уйти из России, ну, как бы реагировала на войну, на нападение Соединенных Штатов и Израиля на Иран тем, что они заблокировали цены на бензин и на солярку. На 1,99 евро на бензин 95-й, и 2,25 на солярку. Другие компании продают дороже. Это, конечно, очень чувствительно для французского потребителя, потому что цены очень выросли за этот последний год. И Total сейчас угрожает повысить цены, то есть перестать это ограничение повышения цен, если в парламенте проголосуют новый налог на сверхприбыли, так называемые, крупных компаний, в том числе Total. Вот что, о чем сейчас больше всего говорят, как бы последствия, ежедневные последствия у нас в стране.
3: Да, понятно. Но политически это пока никак не отражается, да, во Франции. Ну, то есть, да, рейтинг Макрона крайне низкий. Но при этом во всех остальных политических силах, я так понимаю, полный разброд и шатание.
4: Можно сказать, что в основном люди ощущают ситуацию как, ну, можно сказать, не очень хорошую.
3: Да, вы знаете, Дмитрий, вот когда-то, я вот так, я отвлеченно сейчас скажу, когда-то были такие времена, когда в Советском Союзе очень популярен был эзопов язык, вот, эти самые, рукописно книжки переписывали. Я сейчас не о вас, я вот разговариваю с многими собеседниками в западном мире, и не только в эфире. Но есть кое-кто, кому я еще могу позвонить, например, да? И я могу сказать, что они разговаривают так, как даже фильм об ужасных временах советского тоталитаризма ну, ни один не показывает, как это было там у нас в 60-е, 70-е годы, когда изображают, когда кому-то поступал международный звонок, и как человек в Советском Союзе разговаривал со своим международным, значит, собеседником, да? Вот даже кинематографистам, которые хотели показать ужасы советского тоталитаризма, вот, не удалось превзойти, например, то, что я наблюдаю сейчас. Я понимаю. Вот. И я всегда говорил, что вообще-то Запад гораздо ближе к тоталитаризму реальному, настоящему. По большому счету, можно сказать, он из него никогда не выходил. Ну, кстати, мы с вами встречались несколько раз на зиновьевских чтениях, да, если вспоминать здесь Зиновьева, то можно сказать, что Александр Александрович довольно быстро разобрался, выехав туда, ну, с чем он имеет дело, и сказал, то, что я считал тоталитарным режимом в Советском Союзе, это полная ерунда. Настоящий тоталитарный режим не там, сказал он, проживая еще на Западе.
4: Я все это помню, потому что именно то, что вы говорите о 70-х в Советском Союзе, я именно прожил в том числе с Александром Александровичем. Так что это все для меня, ну, знакомо. А что касается Запада, да, между прочим, мы тогда, ну, мы немножко удаляемся, конечно, но, в общем, все-таки стоит иногда и вспомнить об Александре Александровиче, потому что именно когда он был еще в Советском Союзе, когда мы там общались, а я тогда был молодым преподавателем просто в Москве французского языка и как французский гражданин. Я помню, что мы не очень соглашались тогда, потому что именно Александр Александрович тогда, ну, более положительно относился к Западу, чем мы, студенты и преподаватели молодые из западных стран, которые подчеркивали, что все-таки не так уж идеально, и что определенное, ну, то, что советская пропаганда говорит о жизни внутри Советского Союза, действительно не обязательно правда и не обязательно полна известия, как говорил анекдот, но то, что они анализируют о жизни западных стран, часто содержит много истины. Ну вот, когда Александр Александрович приехал на Запад, он действительно, мы уже согласились, в общем-то. Да, безусловно. Ну, скажем так, да, сейчас, чтобы вернуться на ситуацию во Франции, знаете, действительно, политически люди как-то себя чувствуют перед большой пустотой. То есть есть, конечно, некоторые политики, которые можно считать и честные, и очень довольно ясновидящие, в общем-то. Но они, во-первых, их не допускают к эфиру, и, во-вторых, они никак не могут получить достаточно голосов, чтобы иметь настоящее влияние. Алло.
3: Да. Ага. Понятно.
4: Да. Остальные в парламенте люди, ну, остается год до президентских выборов. Сейчас вопрос, ну, за кого же голосовать? Мне, ну, постоянно такой вопрос задают. И была надежда на этот, на национальное собрание, ну, бывший фронт, но он как-то не очень оправдывается. И этот, ну, от Марину не допустят по разным юридическим комбинациям. А этот молодой, я думаю, Борделла? Уже... Да, Борделла, да. Он уже, можно сказать, под каблуком Урсулы фон дер Лайен.
3: Понятно, да. То есть ждать нечего, в общем-то. Знаете, как интересно? Подождите, знаете, как интересно, равно... вот никого нет, да, не за кого голосовать. Я предыдущую каденцию, ведь Макрон выскочил как черт из табакерки. Никто его не знал, не видел. И вдруг, бах, президент Франции. Кто такой? Кто такой? Откуда взялся? Вот я боюсь, что французам, ну не боюсь, а уверен, что французам готовят опять такой же фокус.
4: Наверное, не забудьте, что избавились от Фиона.
3: Да.
4: Также с компанией.
3: А до этого от Строскана?
4: Ну, Строскан это немножко другое. Но, в общем-то, нет, самое главное, избавились именно от Фиона. То, что, ну, Строскан разные, ведь разные размеры, скажем, в его деле. Так что, и не только сексуальные в смысле, то, что они гораздо, немножко сложнее, и в том числе, наверное, затрагивает и финансовую жизнь, в том числе и Соединенных Штатов, и связи между Соединенными Штатами и европейскими странами, и вообще и с золотом, наверное, тоже. Ну, то есть, это немножко сложнее, чем просто политика французская. Вот. Конечно, Саркози согласился, что против него была этот, ну, скажем, провокация, но, в общем-то, это немножко сложнее. А Фиона, избавились от Фиона, потому что хотели протолкнуть именно другого кандидата, который, в конце концов, протолкнули. Ну и вот. А потом, конечно, использовали ковид и ту атмосферу, которую создали в стране. Надо сказать, что благодаря публикации теперь вот в Соединенных Штатах разных документах и о Pfizer, и о ковиде вообще, и о Фаучи, роли Фаучи, ну, профессор Фаучи, знаете.
3: Да, конечно.
4: Это немножко меняет, скажем так, ракурс общий о ковиде, об этой пандемии, псевдопандемии и так далее. Но во Франции мы под замком. То есть эта информация в официальные государственные и олигархические СМИ не проходит. Но она есть в социальных сетях. Но, как вы знаете, нам теперь хотят ограничить социальные сети.
3: Я не удивлен, но это всеобщая тенденция. Знаете почему? Ну, опять же, в стиле... социальные сети были придуманы и запущены для разрушения государств за пределами Запада. Их запустили вместе с волной цветных революций на территории бывшего Советского Союза и социалистического блока. Круг провернулся. И они вернулись на Запад в этом же виде. Вот. И как разрушающие. Они это поняли, и они сейчас их будут закрывать. Вот. Придет время умирания социальных сетей. Вот что произойдет по всему миру. Потому что, ну, это как этот самый, как вирус COVID-19, понимаете? Ну,
4: нет, ну вы что? Это очень, это самое, социальные сети... Очень, конечно, двустороннюю роль играют. С одной стороны, ими пользуются в том числе вот именно эти ковидисты, в том числе с искусственным интеллектом. И пускают, знаете, как они делают? Они пускают массу материала.
3: Ой, у нас что-то со связью, как жаль. Давайте, да, попробуем, потому что мысль надо довести до конца. О судьбе социальных сетей. Мы, может быть, здесь с моим французским тезкой будем не согласны, но это нормально абсолютно. Вот, потому что я считаю, что все-таки главная функция социальных сетей, для этого они были созданы, это разрушение государств. Прежде всего, государств, которые хотел разрушить Запад. Потому что социальная сеть – это гипертрофированное общество, гипертрофированное, да, по своей функции, да. Общество всегда разрушает государство. Вот. Но теперь просто как-то, это же как Франкенштейн, понимаете? Они его создали, он пришел их жрать. Вот. Мы, кстати, неплохо со всем этим справлялись, справляемся, а они не могут с этим справиться. Вот Карл Мерц собрался анонимность убрать из всех соцсетей. Они сейчас все это уберут. Мы будем последними. Ну, мы сделаем, наверное, вслед за ними. Ну, просто чтобы выровнять баланс. Но они это сделают первыми. Кстати, ограничения соцсетей первые не мы стали вводить. Вот тоже нужно это еще хорошо понимать. Да, знаете, давайте вот вспомним, как выкидывали наши аккаунты с Ютьюба, запрещенного Фейсбука, как шла охота на любой русский аккаунт в их этих соцсетях. Мы забыли уже об этом, да? А все это началось гораздо-гораздо раньше, чем было СВО. Вот, как наши информационные агентства оттуда выпиливали и выбрасывали. Как потом выбросили все частные наши каналы, где наши лидеры общественного мнения вещали. Все это уничтожили. И только потом был остановлен YouTube. Потому что он стал полностью полем, которая контролируется Западом, и там невозможно на этом поле высказывание нашего мнения. После этого мы его затормозили. После этого, это хорошо помнить нужно. То же самое было и с Фейсбуком. То же самое пытаются проделать с Телеграмом. Только там еще хуже и сложнее. И вдруг вот ограничивают. В Британии давно уже за то, что они считают предосудительным, огромные тюремные сроки за публикации в соцсетях. Но сейчас Германия собирается ввести и будет продвигать линию, чтобы там не было анонимов. Паспортные данные, фамилия, имя, отчество, год рождения очень по-немецки. Вот Декошко нам рассказал о том, что во Франции готовится пакет, ограничивающий социальные сети. И это ожидает все социальные сети в мире. Никуда от этого все человечество не уйдет. Вот. Это не прогноз, это знание, что так и будет. Ну что, к сожалению, к сожалению, не удалось восстановить связь. Я думаю, что во Франции, когда услышали, что Декошко рассказывает о том, как ограничивают социальные сети, вот, как-то решили, что не надо этой информации выходить от имени французского вещателя в российский эфир. И вот связь прервалась. Понимаете, бывает такая случайность, совпадение внезапное. Но если еще завершать линию с соцсетями, то скажу одно. Как там война будет разворачиваться, она, конечно, повлияет очень сильно. Но в любом случае соцсети превратятся через какое-то время в довольно скучные, рутинные способы коммуникации определенных заранее лиц и хорошо известных. Будет носить только публичный характер, никакого частного. Вот так. Новости. После новостей мы продолжим.
5: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Силы ПВО за ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Две группы украинских диверсантов уничтожены в Константиновке. Операцию провели бойцы подразделения ФСБ по Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, противнику удалось выявить, отследив полет дексокоптера. Были обнаружены украинские беспилотники «Баба-Яга», которыми доставляли провизию и боеприпасы для диверсионно-террористических групп. Отследив полетные маршруты дронов, операторы Горыныча вскрыли и уничтожили две диверсионные группы. Кроме того, под удары попали пункт управления дронами и склад боеприпасов. Дональд Трамп сегодня проведет закрытую встречу с представителями разведки. Это следует следует из расписания, опубликованного Белым домом. Согласно графику, глава государства получит разведывательный брифинг в 22:30. Ранее Трамп примет участие в совещании по вопросам политики в овальном кабинете. Мероприятие будет также закрытым для прессы. Накануне поздно вечером Дональд Трамп заявил о приостановке операции «Проект Свобода» по выводу судов из Персидского залива. Республиканец пояснил, что решение не означает снятие блокады Армузского пролива и принято с целью оценить возможность заключения соглашения. По данным портала Axios, Штаты предупредили Иран о подготовке проекта «Свобода» и пригрозили ответом в случае вмешательства. Соединенные Штаты представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Армузскому проливу. В нем содержится требование к Ирану прекратить атаки, минирование и взимание сборов. Текст резолюции опубликован на сайте американского Госдепартамента. Как сообщил госсекретарь Марко Рубио, проект был разработан по поручению президента Дональда Трампа. Кроме прекращения атак на суда, Вашингтон требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. Соавторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар. Соединенные Штаты рассчитывают на проведение голосования в ближайшие дни. Марко Рубио призвал Россию и Китай поддержать документ. Канцлер Германии Фридрих Мерц имеет множество советников, однако среди них нет настоящих союзников. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. В материале говорится, что Мерц относится к своим ближайшим соратникам не так, как, например, экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Если ближайшие соратники Меркель работают с ней более 3 десятилетий, то ключевой персональный помощник и доверенное лицо Мерца покинул его канцелярию, по данным газеты, уже через 11 недель. Канцлер не располагает сторонниками, которые вместе с ним боролись бы за обещанные им изменения в политике, говорится в публикации. Мерц, по словам одного из источников, обладает огромной уверенностью в себе, но при этом удивительно подвержен влиянию. Это была программа Ньюсрум. Больше новостей в канале Соловьев Макс. С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
6: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
7: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор. Это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделений. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезке. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
6: Пентагон строит на Аляске центр для моделирования боевых действий против равного по силам врага. Основной задачей базы станет отработка сценариев боевых действий с использованием виртуальной реальности.
8: Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале Соловьев Лайф.
9: Шестого мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
10: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родина-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
9: 95. Кенийский кофе считается одним из лучших в мире и является крупнейшим источником экспортных доходов страны. 95% кофе, выращиваемого в Кении, идет на продажу за границу. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.

0: о чем сегодня хочешь поговорить?
1: Формула смысла.
2: 10:36 в столице. Формула смысла продолжает свою работу на телеканале Соловьев Лайф и на волнах радиостанции Вести ФМ. Я хотел бы напомнить о том, что фонд Владимира Соловьева проводит экстренный сбор вот до 8 мая. В течение одной недели нужно собрать 20 миллионов рублей, чтобы помочь городу Туапсе избежать экологической катастрофы, которая угрожает ему в связи с террористическими ударами нацистского украинского режима. Многое там делается, но в принципе, конечно, есть и сотни, может быть, даже тысячи волонтеров, есть усилия всех наших специальных служб, органов, которые над этим работают. Но понятно, что для того, чтобы это сделать быстро, качественно, лучше, да, нужна поддержка, и именно для этой поддержки объявлен сбор в 20 миллионов рублей. Нужно купить средства индивидуальной защиты, реагенты, боны. Всего этого много там не будет. Да? Это все тоже расходные материалы. Поэтому адрес фонда svrfond.ru. Можно зайти на сайт, ознакомиться с работой фонда и, соответственно, сделать пожертвование. Сейчас собрано более 15 миллионов рублей. Спасибо огромное всем, кто уже принял участие в этом экстренном сборе. Вот сейчас будет короткий ролик о том, куда пойдут средства от этого сбора.
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Какие цели этого сбора, и результаты уже есть, там работали корреспонденты наши, мы получали информацию, что называется, прямо с земли, и знакомились с этой информацией вас в прямом эфире. Спасибо большое.

0: Ну вот в данном сюжете, который вы сейчас будете смотреть и слушать, рассказывается о новейших беспилотных комплексах российских, которые стоят на страже российских рубежей. Мы узнаем из сюжета, кто такие лесоводы и как они работают. Владимир Соловьев в Брянском приграничье познакомился с этими замечательными людьми и средствами их воздействия на противника. Дрон-перехватчик ЛИС-2 может автоматически захватывать и уничтожать воздушные цели. Съемочной группе показали, как готовят операторов беспилотных систем, а также импровизированную выставку боевых трофеев. Ну вот то, что мы имеем возможность благодаря группе Владимира Соловьева, которая каждую неделю находится на линии боевого соприкосновения и открывает для нас те или иные аспекты ведения боевых действий там, это, конечно, очень важно, потому что это непосредственное знание, непосредственное восприятие того, что там происходит, и мы можем прямо вот как бы вживую это все в деталях увидеть, услышать голоса наших бойцов, офицеров, которые рассказывают о чем-то, да, и когда ты видишь человека, который говорит об этом, когда ты слышишь его голос, ты можешь понять, что человек это говорит от себя, он это прожил, пережил, это его личное знание, его личная убежденность, с которой он делится и с нами, со всей страной. Это невероятно важно. Смотрите очередной сюжет группы Владимира Соловьева.
1: Ну, прям серьезно.
2: Сколько вы уже летаете?
3: Я вообще по FPV. Звонил первый день.
2: Ну, по сравнению с FPV летать нет?
3: Есть такое дело.
1: Ну, все, смотрю, уверенно так прям красиво пошел.
2: А FPV сколько летали?
3: 3 года.
2: Ну да, то есть верит и все.
4: Это начальный этап. У них есть четкая последовательность прохождения класс. Мы двигаемся по трехнедельной программе в рамках учебного плана, который нами же изготовлен.
1: Пацаны здоровья нет.
4: Да.
1: Прям очень. А предварительный отбор какой-то идет?
4: Нет.
1: То есть кого
4: прислали, от того и лучше. Зависит от подразделения. Подразделения разные, запросы разные. Это зона для пайки. То есть здесь они, опять же, у них в рамках теории и практики, они здесь учатся паять. Кто учится, кто уже умеет. Основа работы с FPV это пайка элементов, потому что где-то необходимо раз быстро поменять.
1: Лысенько.
4: Да, частоты, диапазон частот. То есть на видео или что-то еще. Поэтому пайка это одна из основ.
1: Сколько человек может так сидеть, глядя в экран и гонять? То есть вообще-то выглядит все как рай для геймера и ад для его родителей.
4: Все верно, но бесконечное множество. Мы можем все.
1: То есть сидят и гоняют.
4: Симулятор позволяет потом очень хорошо адаптироваться в реальных полетах.
1: Практически сразу.
4: Да. Вот. И также вот боевая работа, объясняем виды БПЛА, да, чтобы они примерно ориентировались, понимали по форме, как они выглядят, куда поражать, как бить. И вот это все нюансы, все авионику, то есть что расположено.
1: Боевую работу загружают свеженькую, да, чтобы
4: Да.
1: Как молодежь?
5: Отлично способны ребята уже с опытом. Думаю, быстро освоят.
1: А ребята работают подразделениями или это просто каждый отдельный оператор?
5: Они получают весь спектр, то есть и операторскую работу, и как техник, и как оператор АУЦ.
1: Но вот они когда сюда попадают, они прикомандированы частями, их направляют, то есть как это работает?
5: Бывает по-разному, в том числе и расчетами иногда приезжают, и подразделениями.
1: В принципе, готовится каждый индивидуально. То есть не расчет.
4: Готовятся индивидуально, а потом слаживаются в расчетах. Очень важно, тоже к этому пришли, да, что они двигаются у нас по расчетам всегда. Даже ходят есть вместе. То есть инструктор определяет расчеты, которых они двигаться будут дальше все остальные дни. И они также будут существовать, дальше жить на протяжении.
1: То есть по психологической совместимости.
4: Да. Дальше мы даем уже рекомендацию по каждому из курсантов.

0: на что способен, что может, чтобы, если их вдруг разделят потом, да, из них могли что-то цельное собрать. Здесь у нас такая своя экспозиция сделана. Это как раз все детали пораженных нами и курсантами самолетов. С помощью елки и с помощью лиса, да.
1: Вот это здоровое.
0: Это уникальное изделие, это вообще ракета беспилотного типа. Называется она «Барс». Она очень редкая, даже сам противник позиционировал, что это их новая разработка, да, и она очень, очень редкая. Она реактивная, скорость у нее свыше 200, то есть она может лететь и 400. Соответственно, ее, я так полагаю, что подбил расчет, возможно, панциря, возможно, С-400.
1: Неприятное изделие.
0: Сейчас бумеранг в небе.
1: Какая задача бумеранга сейчас?
0: Бумеранга сейчас, он смотрит окрестности. Он такую охранную функцию выполняет. Курсант летает на мишени для тренировки. Там курсанты готовят. За пульт, да, он плет. Что вот здесь происходит непосредственно?
2: Так, чтобы не ждать,
0: учебный процесс, работа системы.
1: Но это сейчас реально уже летят, да?
0: Да, да, да. Сейчас реально работают, берут данные с РЛС.
2: И это единственное, не советую, мы 4 слуха лихи, он подходит к нам. Здесь уже вся тема,
0: видит цель.
2: И к ней если хочешь,
0: доводит самолет.
2: Рядом с собой, тебе придется
0: задача поразить цель.
2: Потихоньку, плавненько, вводи направо разрывать.
1: То есть в небе найти как иголку стрелять.
0: Да, достаточно такая непростая задача. Зависит от масштаба цели. Масштабные цели видно очень хорошо.
3: Вот он. Вижу. Давай еще один
2: запрос.
1: Не такая простая работа.
0: Нет, она достаточно простая, когда идет боевая, потому что цель летит прямолинейно, и обычно там в систему их автоматического управления заложен прямолинейный полет.
3: Не трогай самостоятельно отработать.
2: Я с охватом что-то работаю.
3: Есть.
0: То есть вот можно было поражать цель, поскольку сейчас выйдет без боевой части, то оператор принял решение не подрывать самолет.
3: Ты к цели подлетаешь и делаешь подрыв. Сейчас попробуем поразить его ударом.
0: Да.
1: Кинетическим?
3: Да.
1: А кто в расчете считается главным?
0: Оператор. Оператор, который сидит за пультом. Он как бы оба оператора.
1: Не, ну знаешь, как снайперская двойка, когда работает, это второй номер всегда главный.
3: Наблюдай. Сейчас будем пробовать на тараны идти. Все, цель захватен. Работаем.
0: Сброс, подсброс.
3: Бей.
1: Вот это уровень. Молодцы.
3: Заходи, попробуй выровнять. Давай. Все, побывай. Все. Есть. Борт спас. Цель спас.
1: Ну вообще.
3: Тяни.
4: Еще прям к ногам.
3: Тяни.
0: Вот это. Ну, вот это старый вариант катапульта, да, который требовал технического вмешательства. Необходимо было дергать за нее на длину веревки.
1: То есть вот это новое?
0: Да, вот это новое. Как раз с автозапуском. То есть техник устанавливает и уходит от катапульта. Она выстреливает автоматически. Техник рядом не нужен.
5: Оператору в новой прошивке необходимо просто нажать тумблер.
1: Вот это, да?
5: На
1: да.
5: Себя полностью.
1: Ну.
5: Раскручивается двигатель 3 секунды и срабатывает катапульт.
0: Ну да.
5: Гарантированно безопасный взлет для экипажа. Для расчета.
0: Молодцы. Вообще это все вот в рамках
1: доработок.
0: Да, доработок. Доработки происходят очень оперативно.
1: Сколько операторов вы можете подготовить? То есть центр сейчас скорее пропускная способность. Надо наращивать?
0: Пропускная способность, да, скорее всего, будет наращиваться. Она не маленькая. Соответственно, мы растем, увеличиваем штат инструкторов, То есть мы расширяемся.
1: Ну, такие
0: хотелось бы, извините, перебиваться, размерно задачам расти.
1: Ну, конечно.
0: Но стараемся.
1: А если говорить про лютый, вы их сбиваете?
0: Ну, да.
1: Да, то есть ПТТХ?
0: По ТТХ способны их сбивать. Да, нужно... Просто количество сбитий уже очень большое с данного изделия. И, соответственно, сейчас сложно отфильтровать, какой конкретно самолет был сбит.
1: Я просто к чему? Ну, те, которые идут сейчас вглубь нашей территории, если поставить там на рубеже такие изделия...
0: Мы способны поражать, да.
1: И все это Москва, да, держит?
0: Да.
1: Сергей Семенович красавец.
0: Это вот как раз, опять же, о том же, что есть поставленная задача, мы стараемся ее выполнить. Объем большой, это только благодаря команде получается.
1: Конечно.
0: Что каждый этап у нас на контроле. Все происходит оперативно, также просто с этим, с автозапуском.
1: То есть это быстро?
0: С минимальным риском. Мы это сделали, да, по меркам остальных производителей. Это произошло очень быстро, да.

0: No.
1: Yes, yes, please.
2: Полетела!

0: лютый. Вот это красиво!
1: Изделие елка. Вот у нас имеет здесь перемычка, которая замыкает батарею. Угу. Тем самым она калибруется. Кладем ее на ровную поверхность.
2: На ровную поверхность положили.
1: Перемычки замыкаем. Она у нас издает звук.
3: Да.
1: Пока она издает звук, она калибруется. Все. Она означает захват. Вот у нас предохранитель.
2: Угу.
1: И двухпозиционный курок у нас есть.
2: Да.
1: Снимаем с предохранителя. Наводим на цель.
2: Угу.
1: Вот, наводим на цель. Нажимаем на 50% курок. Она начинает интенсивно издавать звук.
2: Угу.
1: И после этого просто дожимаем.
3: Разлетались!
1: Вот, вы услышали звук приближающего от борта противника. Вы сейчас запитываете перемычку. Все, до конца прям. Еще до конца прям сильно. Все, да, вот так. Все, ждем, пока она калибруется. Все, она начинает захват. Поднимайте ее. Так. Вот. Вторую руку обязательно под защиту ставите. Вот, под защиту. Снимайте с предохранителя. Так, все. И ищите ВВС противника в небе.
3: Испужались!
1: Вот он идет на вас. Все. Нажимайте курок. Все, и до конца. Нажимайте. Все, она ушла.
2: На.
4: Есть.
5: Красота.

0: резинка что делает?
1: Можно брать. Ну, она ему дает импульсы, скорость.
0: А то есть натянуть, набора. Да?
1: Да, ее нужно будет чуть натянуть, вы ее к себе упрете. Так, упираем. Есть. Так, пальцами здесь пальцы прям оставляем, чтобы потом вот так отпустить. И отходим назад. Еще натягиваем. Еще чуть-чуть ее пониже. Еще можно, давайте чуть-чуть. Все, можем. На счет. На три. Раз, два, три.
0: Хорошо пошла.
2: Нет, это газ. Вот это вот. Лево. Правда, да? Наоборот, влево. Делаем. То есть сейчас левый крен. Левый крен. Сильнее левый. Прям сильнее, прям до упора можно. Она сейчас в режиме стабилизации, завалиться не сможет.
0: Это она еще со мной была незнакома. Нет таких задач.
2: Все, выравниваем. Выравниваем горизонт.
3: Конечно,
2: проходим. Чуть правее. И теперь левый разворот на 180 или правый. Да. Еще
0: правее. Правее.
2: Выравниваемся. Пикируем от себя. Заходим.
0: Резко.
2: На нас.
0: Угу.
2: Выходим потихонечку на себя. Отлично. И потихонечку в набор. Левый крен.
0: Кто-то не волновался.
2: Кто там у нас летал? Держи.
0: Это он? Первая птица, которую я не уронил на 5-й секунде.
2: Он может еще вот так летать.
0: Ну, по идее, он должен мертвую петлю делать легко, кстати.
1: Да, да, он и делает. И бочку делает, и мертвую петлю делает.
0: Ага. Красиво.
3: Или вот так вверх ногами.
0: Но он реально гораздо проще управляется, чем в фильме.
3: Вот летим вверх ногами.
0: Да, я вижу. Иранская компания показала, что пока меч превосходит щит. Даже американцам казалось, что они все знают, все понимают, и несмотря на бешеные деньги, которые они выделяют на свое ПВО дорогущее, они даже собственные базы не смогли защитить. Не то что союзников. Израиль, казалось бы, воспринимался чуть ли не самое передовое в вопросах защиты, и выяснилось, что тоже ничего подобного. То есть, получается, это общая проблема сейчас в мире, то есть ПВО надо
1: модернизировать и улучшать, конечно. Я думаю, что война сейчас идет другая, соответственно, надо подстраиваться под эту войну и не отставать от нее. То есть унифицировать и минифицировать, и только улучшать, и придумывать новые технологии для уже противодействия.

0: 11:00 ровно в российской столице. Доброе утро, друзья. Мы продолжаем с вами прямой эфир на телеканале «Соловьев Лайв». Подписывайтесь. Макс-канал «Соловьев». Макс-канал «Гаспарян». Наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите у себя на экране в левом верхнем углу. Если вам хочется что-то сказать, поддержать, опровергнуть, я не знаю, поделиться сокровенным, то Макс-канал «Гаспарян», там кружочек, крайний пост, открыт комментарий. Ну, помните про действующее уголовное законодательство и помните о том, что у Сумбатовича характер скверный и он любит репрессии. Так, это я вам технические слова сказал, теперь давайте к главному перейдем. Коллеги с Лента.ру написали, в общем, достаточно большой материал по поводу возможного деда господина Пашиняна. Я в Макс-канале «Гаспарян» показал дополнительный документ, в том числе рассказал о пути этого пресловутого 814-го батальона вермахта. Но дело даже не в этом. Это, так сказать, топик-стартер. А дело в другом. И так, знаете, совпало. Вот я же большой любитель советской ахинеи агитпроповской. И вот конкретно вчера я сидел и читал книгу «Опица». Фашизм и неофашизм. Ну, надо сказать, что в этом жанре в Советском Союзе творили без устали дармоеды, которым надо было молотком башку пробить и выкинуть на помойку. Вот все эти Лопухины, Бланки, они написали адово количество книг. Вот когда перед вами выступают вот эти престарелые долбоклюи, которые стонут по поводу того, что вот там на Западе денацификация не проходила. И вот они трескучим языком начинают вот пересказывать вот это Бланка с Опицем. У меня вопрос. Слышите, клоуны, о чем вы никогда не поговорите про то, что происходило в Советском Союзе с этой точки зрения? Ну хорошо, допустим, дед Пашиняна погиб в боях с Красной Армией. Понятно. Сын за отца не в ответе, внук за деда тем более. Дело не в этом. А у нас вообще вот эта денацификация в Советском Союзе была? Вот очень легко ритуально плевать в сторону там Федеративной Республики Германии. Вот, значит, там в Гамбурге 72% чиновников в начале 60-х годов. Это члены НСДАП. Это все так, да. А вот у нас в Советском Союзе мы проводили вообще вот эту пресловутую денацификацию. Если мы посмотрим за тем, что произошло в дальнейшем, то вывод только один. Вот эти все пресловутые Бланки, Опицы, Лопухины – это абсолютная сволочь, которая лила в уши о том, что там у них, не обращая внимания, а что, собственно, у нас. Вот Пашинян с его дедом. Вот уездная предводительница 6-го интернационала беззубых политических конокрадов Санду, вот это Айнане, чей дед доносы писал на евреев. Первый президент независимой Украины Кравчук с его мутными связями. Нет, это понятно, что он в советское время, он любил рассказывать о том, как его бандеровцы чуть не расстреляли. Я сейчас разрыдаюсь просто слезами умиления. Все остальные деятели на Украине, в Прибалтике, где после развала Советского Союза всю главенствующую роль на себя взяли прямые абсолютно потомки военнослужащих местных легионов СС. Либо же шуцманшафт батальонов. Это что за денацификация? Или, вернее, почему ее не было? Нет, я знаю, конечно, это нерушимое братство, братско-сестринские республики, классовая борьба. Это я все помню прекрасно. Я еще не в маразме. То есть, исписав тонну макулатуры, вот с этими абсолютно однотипными безмозглыми названиями из серии «фашизм» и «неофашизм», при этом так и не сумев сформулировать, а что же это такое неофашизм? Ну, потому что на выходе оказалось, что это совершенно не то, что описали вот эти придворные балаболы из числа подлизателей Суслова-Епишеву, коллективному такому. Они умудрились проморгать благополучнейшим образом все, что происходило в Советском Союзе. Их это не парило вообще никак. А, соответственно, советский человек, придя с работы и включив телевизор, слушая вот это в формате нон-стопа, как они там неофашиствуют, твари, он-то искренне полагал, что у нас-то такого безобразия нету, все же подонки были наказаны, каждый советский ребенок вырос на фильме «Ошибка резидента». Помните вот эти пронзительные кадры Краснодарского второго процесса, да, и как герой произносит: расстреляли и правильно. Мы же все думали, что, ну, как бы... А что выяснилось? А выяснилось, что потомки побежденных прямо сейчас совершенно спокойно берут реванш. Не, не надо мне только Бога ради говорить, что среди этой всей мрази есть и те, кто воевал против фашизма. Потомки. Есть, безусловно. Давайте я вам расскажу, ну, коли у нас уже вот тема стартовала с Пашиняна и вот с этих пресловутых батальонов, которые вошли в так называемый армянский легион вермахта. У нас же по этому поводу, разумеется, никто ничего говорить не хочет. Ну, потому что в массе своей Армения это что? Армен Борисович Джигарханян и немножечко еще Никит Павлович Симонян. Все. Ну хорошо, ладно, уговорили. Маргарита Симоновна. Все. Вот эти пресловутые батальоны, из кого они собирались? Вовсе не из эмигрантов. Нет. Они собирались из военнопленных, половина из которых при первой возможности изменила присяге горячо ими, наверное, презираемому фюреру Великогерманского рейха и дала по тапкам. Прибежав обратно в Красную армию, простите, виноват. Из них, еще из части, умудрились создать бригаду имени Анастаса Ивановича Микояна. Вместо того, чтобы их стенки поставить. Не, ну это я понимаю, да. Это негуманно. Но как-то странно получается. Вот с момента, когда маленький Сумбатыч был еще пионером и тужился от усилия, лишь бы волосы росли быстрее, назло пионерской организации, мне рассказывали, что при Сталине вообще тотальный сдец происходил. То есть при малейших вообще подозрениях тебя сразу ставили к стенке. А потом ты начинаешь читать документы и думаешь: подождите. Подождите. Значит, бригада СС Гиллера Дионова переметнулась обратно к своим. И, насколько я понимаю, их из пулеметов никто не пострелял. Армяне быстро оказались в бригаде Микояна. И это можно бесконечно продолжать. Чудненько. То есть, чтобы вы понимали, это предательство вне идеологии. Это предательство в модели «вкусно жрать и сладко спать». Это не идейная абсолютная история. Такие, безусловно, были. Вот именно идейные предатели. Ну, например, из числа власовцев. Там, ну, прежде всего, это генералы Трухин и Меандров. Малышкин тот за тарелку супа готов был бы свою мать продать. А за еще и бутерброд с маслом к этой тарелке супа еще всю родню в придачу. Это понятно. Идейных было меньшинство. В основе своей это вот именно это сволота, которая потом быстренько сделала карьеру при советской власти. И уже, соответственно, к концу 80-х годов их дети, это вполне себе уважаемая часть общества, которым никто вообще не говорил о том, что, послушайте, а ваши отцы-то они того-с. Нет, я понимаю, это прекрасно. Ну, мы же любвеобильны, мы же всех готовы простить. У нас еще продолжается СВО, а уже идут разговоры о том, что надо там кого-то прощать. Это фантастика вообще. СВО еще, я повторяю, оно продолжается. Разговоры уже идут. Кого и как надо будет прощать. А потом следующее поколение вот этих уродов, а я абсолютно не сомневаюсь, что они быстро появятся, Лопухины, Бланки, Опицы, они дальше будут лить про то, что вот там кто-то чего-то не так сделал. Да наплевать, 88 раз кто и как что не сделал в Германии. Вы мне объясните, пожалуйста, почему в Советском Союзе это не делалось? А главное, что ответа никакого нету. Больше того, вчера, когда эта история выплыла, я там не с кем знакомым в Максе, тык-мэк-тык-мэк, людям, которые постарше меня, они говорят: Сумбатыч, а этот вопрос вообще как-то нам и в голову даже не приходил ни разу. Вот. Вот оно. Вот она, великая формула смысла, как сказал бы Дмитрий Евгеньевич. Вот этот вопрос в голову не приходил. То есть досконально знать, кто и как чего сказал на ежегодном сборе полка фюрер дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер, потому что об этом написала газета «Правда», это каждый советский человек, безусловно, знал и мог с любого места процитировать. А вот чего у нас, как-то нам это и в голову не приходило. Ну, согласитесь, ну идеально же, правда? А потом потомки смотрят на это и говорят: а как это вообще? Ну, теперь понятно, почему Пашинян сидел с лицом человека, которому скормили 14 килограмм живых крыс на Красной площади. Понятно, почему там остальные так реагируют. Ну, потому что семейные узы. Их же никуда не деть. Вон там, посмотрите, германское правительство. Ну все ж понятно сразу, да, какие вопросы могут быть. Действительно, вопросов быть не может. Вопросы есть к нам. Хорошо, ладно, во времена Советского Союза, упокой его душу, царила доктрина Суслова-Епишева. И сплотила навеки латышей, киргизов и еще бог знает кого, Великая Русь. Хорошо, допустим. 91-й год, Советский Союз распадается. Но почему-то при этом эту доктрину охраняют похлеще, чем Кощей охранял яйцо с иглой, на которой была его смерть. Больше того, попытки заговорить об этом, это же все семя извержения быка-семенителя племенного начиналось. Не сметь клеветать на великую советскую... Хорошо, не клевещем. Можно как-то объяснить вот это? Кравчуков всяких. Известных российских адвокатов по происхождению от 58-й КР. Депутатов Верховной Рады, лоббировавших принятие закона о реабилитации запрещенной в Российской Федерации АУНУПА, Мы это как-то можем объяснить хотя бы сейчас? 34,5 года после развала Советского Союза. Значит, там нам 46. Этот вопрос не приходил в голову, потому что у нас были бланки и опицы. Это вот к вопросу, почему Сумбатыч очень любит всю вот эту советскую макулатуру. Потому что вот американцы говорят, виски освежает мозг. Это чушь собачья. Советская вот эта вот макулатура, она усиленно заставляет думать. Сразу ошибки, как рентгеном, видны. Достаточно только внимательно читать. Значит, 46 лет нас это не гребло, и следующие 34,5 тоже. Ну и ладно. Зато у нас впереди 9 мая, вы помните. Сейчас будет опять залп откровений вот этих профессиональных болтунов о том, как они помнят, чтут и делают выводы из Великой Отечественной войны. Скажите, а вот эта ситуация с коллаборационизмом, это не к Великой Отечественной войне относится? Или вы просто еще не дозрели для того, чтобы сделать правильный вывод? Нет, я просто жду. Когда же кто-то выйдет и скажет? Да, безусловно, можно проклинать эту сволочь предательскую. Да, безусловно, эта тварина дала плоды. Пожалуйста, вот мы это сейчас наблюдаем. А делать-то что в этой связи? Нету ответа. Сумбатыч, мы об этом как-то, в общем, и не задумывались. Очень правильно, очень мудро. Я предлагаю дальше находиться в той же самой модели. Не задумываться, зачем? Нет, а я понимаю, почему так. Потому что это родовая травма. Это вам в детстве рассказывали только, что контрреволюционеров перестреляли после гражданской войны. От хрена уши. Я вам, по-моему, уже рассказывал, что в 1927 году из бывших петлюровцев в Киеве на демонстрации в честь 7 ноября построили отдельную большую колонну. Это называется «И всех кончили». Ну, мне не надо вам пересказывать, чем потом занялся этот волшебный контингент в 41-м году. Да, это те же все люди, которые пережили репрессии в 1,5 миллиарда расстрельных, как нам рассказывал Куколт иноагентный. А кто, собственно, работал во всех этих газетах? Вот это «Украинское время», «Украинская Нива», их же там много было. Кто эти люди? А потом что с ними стало? А ну у меня же есть вообще любимый пример. Последнего командующего, запрещенный в Российской Федерации УПА, вместо того, чтобы поставить к стенке, отправили в Академию наук Украинской Советской Социалистической Республики, чтобы он писал монографию о генезисе украинского национализма. После этого стоит удивляться полученным результатам? Нет, понятно, с тех дураков уже не спросить, они в аду, я надеюсь. И жертвы бандеровской твари, наверное, встретили вот этих ублюдков из числа обслуги Щербицкого хорошим дрыном. С них спросить нельзя. Прошло время. А давайте спросим с нынешних дебилов, которые занимаются тем же самым. Ну, просто пока не поздно. Ну, потому что иначе это будет опять то же самое на выходе. Опять это все будет с хлипами, с рыданиями, и ветер холодит былую рану. И главное, что все уже морально, я так понимаю, к этому настраиваются, да? Ну, а чего? Ну, послушайте, когда у нас выступают некоторые ломы, говорят, да, они, конечно, там в Азове нацисты, в общем, но, слушайте, они же тоже православные братья. Но это же здец просто. Но это же просто здец. Как вы думаете, что было бы с человеком, который вышел бы и сказал, слушайте, да, в 40, например, 4-м году, да, они, конечно, мрази в 29-й дивизии СС Каминский, но они же православные, они же братья. Как вы думаете, что бы ему сказали фронтовики на это? Наверное, ответ очевиден, правда? А у нас уже вот это опять начинается. Не, ну давайте еще раз поговорим о том, что вот там в Германии, да. Вот я прям наблюдал на прошлой неделе, опять же, это же восторг дураков, неофитов. Вот в Германии выложено 8 миллионов карточек членов НСДАП, и можно посмотреть, кто чей родственник. Послушайте, вас это что, действительно волнует? Вы лучше, если вас действительно волнует, кто кому Рабинович, идите и посмотрите происхождение деятелей постсоветского пространства. Но нет. Но нет. Зачем? Нам дым Гамбурга сладок и приятен. А почему? Ну, потому что поколения же выросли на этой ахинеи Лопухина, Опица, Бланка. Причем, знаете, мне нравится вот особенно, вот когда открываешь любую книгу Бланка, а он писал только в одном жанре – фашизм и неонацизм. Все. То есть это вот, понимаете, артист одной песни. Вторую он написать не смог. И издательская аннотация. Я просто млею. Значит, там текст все время одинаковый. Перед вами новая книга известного советского исследователя Бланка, посвященная проблематике фашизма, неонацизма, бубу-ля-ля. Дальше, значит, свойственной себе манере. Он продолжает линию, начатую в прошлых книгах. Ладно. Ему за это платили деньги. В конце концов, немало. Это же партноменклатура, вся эта тварина. Хорошо. Люди выросли на этом. Ну, в конце концов, ну, даже товарищ Сталин призывал осознать перегибы и осудить их. Ну, этому перегибу больше 70 лет. Ну, сколько можно еще упрямствовать? Нет, если у нас... Все вот эти наши фонды, институты, НКО, ШМКО, если они не в силах провести эту работу, ну, как бы они не знают, как к этому подойти, с какой стороны. Ну, давайте я могу взять встречно-социалистическое обязательство. Ну, вот прям брать одну страну и, например, там раз в квартал разбирать родословную политических элит. Правда, это весь труд, он мимо кассы, потому что он будет ложиться вот, как вот Михаил Сергеевич Боярский пел, да, картечь ложится ближе-ближе, и нам давно пора удрать. Там результат-то очевиден. Ну, может быть, в качестве, так сказать, на шатыря друг другу уже сделать один раз и извлечь уроки. А то вот у нас каждый день новости, да, там задержали каких-то мразей, которые вышли на контакт с СБУ, здесь еще каких-то пособников. А что, это разве год Великой Отечественной войны не было? А вы интересовались когда-нибудь, а чем они заканчивали? Нет, расстреливали далеко не всех, к сожалению. Да, я считаю, что за измену Родине надо стрелять. Это моя гражданская позиция. Я знаю, что она негуманная. Но вот меня вот так воспитали, что нету ничего хуже, чем предать Родину. А потом это все становится уважаемые люди. А дети реваншируют. А, ну да, мы же, если это об этом говорить, это же мы вот раскачаем лодку, да, там у нас же на постсоветском пространстве, ну что, господи, тоже Сумбатович говорил, а потом вспомнил, это же нельзя, да, это же братско-сестринские республики. Да чем иметь такую сестру, как Майя Санду, лучше пойти и удавиться самому, чем иметь таких братьев, как Шпроты и Лабусы, лучше быть сиротой. Да, я понимаю, что мои слова жестоки, что таким образом я не верю в братско-сестринские республики. Нет, не верю. Два только есть союзника. Армия и флот. Все. А остальное это приживалки, эскортницы, шлюхи. Нужное просто впишите. И попробуйте это опровергнуть по результатам последних 34 лет. Вот такое домашнее задание. Не очень сложное. Я думаю, минут за 5 управитесь. Новости на Соловьев Лайф.
1: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
3: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
2: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
3: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
2: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: 11:30 в российской столице. Возвращаемся в эфир телеканала «Соловьев Лайф». Подписывайтесь, друзья. Макс-канал «Соловьев», Макс-канал «Гаспарян». Наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите все на экране. Если вам хочется что-то сказать по поводу эфира, поделиться чем-то, то Макс-канал «Гаспарян», там кружочек, анонс сегодняшнего эфира. Переходите, комментируйте. Но помните про действующее российское законодательство. Так, а к нам присоединяется политолог и публицист, эксперт Народного фронта Юрий Самонкин, автор телеграм-канала «Самонкин.Зе». Рад приветствовать.
1: Здравствуйте, Армен Сумбантович, я тоже рад вас видеть.
0: Я вот с большим интересом читаю вот эти вот европейские призывы о том, что мы там готовимся к войне с русскими. Там, правда, дата все время переносится, поэтому я не понимаю, как можно готовиться, когда у тебя нету четкого плана. Ну, ладно, с другой стороны, это мы выросли в плановой экономике, эти-то что взять. Но меня при этом, при всем, умиляет обстоятельство, что они как-то упускают из вида ядерный потенциал Российской Федерации. То есть они как себе видят вообще вот эту вот войну? Что они придут, где-то там в Польше выстроятся, допустим, да, вот да, там Александр Григорьевич вдруг их не заметит в бинокль, допускаем, да, вот они выстроились, и вся Россия, значит, будет стоять и у ракитного куста ждать, как они вот пройдут вплоть до Бородино. Здесь будет дано генеральное сражение, вероятнее всего, ну и дальше со всеми вытекающим. Они понимают вообще, что вот в случае с Украиной это вот рефлексия на братский народ, от Богдана Хмельницкого скоро 400 лет вместе. Вот в случае, я, конечно, дико извиняюсь, но не с бельгийцами, не с голландцами, не с итальянцами, не с не со всеми другими носителями исторической европейской цивилизации здесь нету братских чувств. Соответственно, полетит все и очень быстро, и без второго слова. Почему они, в принципе, не рассматривают этот вариант?
1: Ну, для наших зрителей я хотел бы немножечко окунуться в историю, потому что 81 год спустя окончание самой кровопролитной войны в истории человечества, Второй мировой. Казалось бы, Европейский Союз, он должен был существовать в формате национально ориентированных государств и никогда больше не воевать против России, Советского Союза априори. То есть они могли создать свои Соединенные Штаты Америки, они могли иметь свою собственную систему безопасности, своего национального лидера, о чем говорил Шарль де Голь, да, в рамках большого евразийского партнерства, но вот эта вот холодная война, она превратила Европу в новый инструмент диктатуры НАТО против России. То есть те, кто писал натовскую концепцию вот, агрессивности нового крестового похода, это же бывшие нацистские преступники, которых не совсем до конца осудили. Многие из них ушли по крысиным тропам, а многих спецслужбы США, Великобритании взяли на вооружение. То есть вот такую агрессивную концепцию они писали вплоть до развала Советского Союза. Запад почувствовал такую свою однополярную гегемонию. Как только Россия стала набретать силу и объединяться в рамках Китая, в рамках Индии, Ирана в единую интеграционную ось БРИКС+, куда подключается огромное количество стран, тут же заговорили о неизбежности применения войны против нашей страны, подготовки к 29-30 годам и так далее. И здесь очень два интересных элемента. То есть с 2014 года они запустили украинский кейс как основополагающий принцип НЛП, что вот именно вот этот вот призрак Майдана, хаос, он дойдет до России и на постсоветском пространстве. То есть они считали, что вот именно исторические корни Украины и России приведут к тому, что, изменив генетический код украинцев в сторону вот этого вот неадекватного национализма и неонацизма, они смогут победить нас чужими руками. Не получилось. Сработал феномен русской весны, сработал феномен специальной военной операции. Сейчас все больше и больше территорий бывшей Украины возвращаются в Российскую Федерацию на правах новых территорий. Сейчас они придумывают еще какой-нибудь источник, знаете, таких провокационных бед. То есть, с одной стороны, закончатся украинцы в в отношении их могут пойти прибалтийский народ, прибалтийские страны, там примерно такая же русофобия. Ну и в частности информационные фейки, провокации, санкции, там различного рода оскорбления, обвинения России во всех смертных грехах, это один из элементов, что в головах европейской политики 20 век не исчез. Не исчез Советский Союз. И не исчезла психологическая когнитивистика. То есть они воюют с нами теми же самыми технологиями, как и в первую очередь, конечно же, нацисты, готовя новый крестовый поход. Поэтому в этом отношении, для того, чтобы пока не вмешиваться против ядерную страну, они используют вот эти вот технологии оранжевых революций на постсоветском пространстве. Создают искусственно ненавистные режимы, да, вот начиная от того же самого Саакашвили, заканчивая тем же самыми экстремистами и радикальными элементами, как Порошенко и Зеленский, и так далее, и так далее, и так далее. Пытаются отторгнуть Молдавию от сотрудничества с Россией, пытаются что-то сделать опять на Кавказе, в Центральной и Средней Азии, в Армении. То есть вот такие вот эксперименты, они как раз проверяют нашу стойкость. И, конечно, украинское направление – это один из их экспериментов, а что бы было бы в реальности, если бы НАТО воевало с Россией. Но в настоящее время вот этот инстинкт самосохранения со стороны Британии, он не срабатывает, потому что они почему-то считают, что при помощи мягкой силы они могут нас победить, не применяя, соответственно, ядерное оружие. Хотя забывая, что Российская Федерация сейчас совместно с Китаем, совместно с Индией и с другими странами укрепляет свои внешнеэкономические позиции. И, конечно, очень много стран глобального юга, Юго-Восточной Азии заявляют о том, что они устали от западной гегемонии, то есть они хотят развиваться в нормально сложном многополярном мире. Вот я могу кратко привести пример. У меня буквально на днях была встреча с новым послом Пакистана в Российской Федерации, господином Файсалом Термизи. Мы очень сильно общались и по тематике специальной военной операции, по тематике многополярного мира. Вы знаете, Пакистан, как бывшая британская колония, которая сейчас развивается поступательно, независимо, они прекрасно понимают, почему Россия начала СВО и что такое украинский неонацизм. Вот люди, казалось бы, далеки географически, ментально. Там у них есть приграничные конфликты с Афганистаном, с Индией. Но они, в отличие от европейских стран, очень хорошо разбираются в этой повестке. Поэтому в данной ситуации такие страны, которые никогда не были частью Варшавского блока, да, например, частью такого союзничества с Россией, проявляют к нам еще большего интереса. И вот, конечно, пользуясь случаем, 81-я годовщина победы Великой Отечественной войны, это еще раз им напоминание, к чему привели те эксперименты в 20 веке, когда они ставку сделали на радикальный нацизм. То есть был абсолютная катастрофа. И, собственно, проигрыш этого лагеря ОСИ, я имею в виду фашистской Италии, нацистской Германии, милитаристской Японии как таковой.
0: Вот интересно, значит, ЕС бухтит ежедневно про тяжелый энергетический кризис, о том, что вот сложности с экономикой. Ну, я понимаю, когда Европа лежит в руинах в результате, например, Первой мировой войны, когда распадаются могущественные империи. Вопросов нету никаких. Я понимаю, когда ровно то же самое происходит в результате событий Второй мировой войны, тоже все понятно. Здесь еще никто не воевал, еще даже не собиралась Европа никуда вступать. А руины уже такие, что рейтинг канцлера Германии уже вплотную приблизился к невиданным высотам эпохи Веймарской республики. Цены, ну это не галопирующая инфляция, но тем не менее цены растут. И при этом я не вижу даже попытки, не то что план какой-то действенный предложить, уже бог с ним, хотя бы осмыслить просто ситуацию, что к этому привело. Вот у меня ощущение, что дух последнего политбюро ЦК КПСС, он сейчас вселился в европейских политиков. Вот эти все доктринеры, которые рассказывали весь там 90-91 год, что ничего, сейчас потерпим, придем к изобилию.

0: Журналист очень перспективный, у вас еще будет очень много репортажей и журналистских расследований, поэтому зря я
1: перспективный
0: тебя...
1: Янг, 51-летний.
0: Как бы отправлять записи, но тем не менее, вот обратите внимание, наше правительство, да, есть люди высоковозрастные, вот тот же самый Владимир Владимирович, которому больше 70 лет, то есть, ну это абсолютно президент, которого мы можем видеть еще на последующие даже избирательные циклы, дай бог ему здоровья, я думаю, что люди, не, наш народ не будет его отпускать, то есть наоборот, вот собственно, давайте дальше продолжим это направление деятельности, поэтому наша нынешняя элита, она очень современная, а это действительно другая школа политической мысли. В то время как элита Запада, Европы, она живет в парадигме 20 века, и вот абсолютно правильное сравнение. У них не только идеологический кризис, они не могут строиться многополярный мир, но и, в принципе, у них, собственно, тоже понимание, через которое приходил Советский Союз, то есть отсутствие единой концепции, отсутствие единой идеологии, то есть стагнации элит. Вот они живут в парадигме 20 века. Понятно, что сейчас господин Трамп – это совсем новая политика и больше-больше уводит США в сторону Ближнего Востока. Ну и там проблематика, опять же, Ближневосточного Армузского пролива, она тоже создала огромное количество проблем для европейской экономики. До этого Украина, европейскую экономику демократы гасили, то есть навязывали сланцевый газ, невыгодные торгово-экономические сделки, нужно разорвать все маршруты с Российской Федерацией. Хотя мы исторически и географически всегда, вот после 90-х годов, живем в условиях рынка, и у нас полностью вся транзакция связана. То есть отказавшись от российского природного ресурса и заменив его американским СПГ, и в то время блокируя, да, выгодные проекты в рамках одного пояса, одного пути шелкового развития шелкового пути страны Китая, европейцы сами себя загнали в угол. То есть они сами себя разрушают. С одной стороны, существует глобальная элита, которая жаждет в парадигме войны. Им нужно сохранить, опять же, украинский киевский режим для того, чтобы грабить и наживаться. С другой стороны, существуют национально ориентированные силы. Вот, по примеру, таких стран, как Сербия, Венгрия, например, да, та же самая Болгария, там уже начинают побеждать национально ориентированные силы, которые думают о защите европейских экономических интересов. Трамп вообще ушел в сторону Ближнего Востока, он заявляет, что война на Украине это не наша война, потому что вы не помогаете нам бороться против Ирана. Сейчас он вроде выходит на переговорные позиции с Ираном, но так или иначе ждем его, конечно, возвращения на украинское направление, где огромную большую скрипку, в частности, играет Великобритания, которая до сих пор вот в этой именно парадигме несменяемости власти живет уже, наверное, огромное количество веков. Вот как виндзоры сели в свое время на трон, так они до сих пор сидят. То есть империи разрушались, там исчезали с карт мира Первые, Вторые мировые войны, а виндзоры до сих пор у руля британской короны, которую вот сейчас руководят в основном многими, так сказать, органами внутри киевского режима. Это тоже очень важная тенденция. Поэтому в данной ситуации, естественно, я тоже так именно, как вы искренне считаете, что вот именно перестройка, новый технологический уклад, он больше не бьет не по нам с вами, потому что мы перестроились, мы сейчас ходим, многополярное мироустройство, у нас устойчивое экономическое развитие, есть внутренние социальные проблемы, ну, у всех странах есть какие-то свои проблемы, и они эти проблемы решают. Но вот Запад, ну, вот этот вот коллективный Запад, это да, поздний Советский Союз, начало 80-х, грубо говоря, конца 2000-х, когда все разрушается и нету вообще определенной какой-то единой хартии, как, собственно, двигаться. То есть вот яркий тому пример, когда история их очень сильно преследует. Опять же, в начале нашего разговора я упомянул такого замечательного французского политика, как Шарль де Голля. Вот он реально действительно видел будущее. Он говорил, что никаких больше крестовых походов на восток. А европейское общество в результате двух мировых войн уже насытилось этими конфликтами. И давайте, собственно, делать свою Европу свободной, самостоятельной, сильной, не ссорясь ни с какими центрами силы. В итоге все его заветы просто перечеркнули. Пошла тематика НАТО, холодной войны. И вот они сейчас эту тенденцию противодействия продолжают. В нашей дипломатии мы говорим, что, ребята, очнитесь, 2026 год. Мы живем в условиях трансформации, турбулентности, да, мы живем в новых геополитических реалиях, мы не воюем ни против кого, и мы не противопоставим друг друга против всех. То есть мы готовы сотрудничать и с Европой, и с Африкой, и с другими центрами силы. То есть мы такие современные управленцы, которые в первую очередь выходим на именно цифровой путь развития всей вот этой глобальной экономики. Они говорят, нет, 20 век, плохие китайцы.

0: китайцы, плохие русские, плохие азиаты, там, Северная Корея, плохой Пакистан, Индия и так далее, и так далее. И вот эта информационная накачка, вот постоянно, когда 24 часа по телевизору говорят о том, что Россия нападет, Россия вторгнется, Россия покорит Прибалтику, что уже, извините выражение, наши замечательные пранкеры даже на эту тему шутили, что на территории прибалтийских государств уже создают свои собственные народные республики, потому что народ устал от дискриминации русского языка, от сноса памятников, вот этой вот чудовищной несправедливости. Вот они вот ухватили даже вот по поводу Нарвинской народной республики, города Нарва, вот этот мем, и говорят, вот мы нашли наконец-то доказательство, что русские скоро к нам придут на территорию Прибалтики.
1: Ну да, их там до сих пор трясет, особенно сейчас перед 9 мая будет очень популярная тема. Спасибо, просто время сегодня ограничено, так бы продолжили. Ну, я думаю, что еще не раз встретимся в эфире. Спасибо, Юрий Самонкин, политолог и публицист, эксперт Народного фронта. Телеграм-канал Самонкин З у нас на прямой связи с нашей статьей про Народный фронт. Сегодня ему 15 лет. Я поздравляю не только как там, телерадиоведущий, как член общественной палаты, а в том числе тоже как член команды Путина, президентское движение, которое очень много делает. 92 тысячи километров дорог отреставрировано, расселено 4,5 тысячи аварийных домов, благоустроено 17 тысяч дворов, ликвидировано 24,5 тысячи свалок. С начала специальной военной операции Народный фронт реализует масштабную акцию, вы о ней все прекрасно знаете, мы многократно говорили об этом в эфире «Соловьев Лайв». Все для победы. Общий объем переданной помощи превысил 67 миллиардов рублей. Поддержку получили более 500 подразделений, жителей приграничных и, конечно же, новых регионов. Сейчас Народный фронт, мы об этом говорили на днях, занимается в том числе ликвидацией последствий атак этих уродов на Туапсе и, конечно же, помогает пострадавшим от наводнения в Дагестане. Мы об этом поговорим в эфире. Братцы в аппаратной, когда будет связь, вы мне скажите. Так, мы об этом, безусловно, поговорим. Пока давайте глянем, что у нас в новостях. Так, ЕС больше не может выпускать парацетамол. Серьезно? А что с Байером случилось? Он уже тоже все вслед за Фольксвагеном? Чудны твои дела, это называется. Так, в Москве репетиция парада Победы. Воздушной части. Пилотажная группа пролетела над Москвой, оставив за собой российский триколор. Выглядит очень красиво и эффективно. Так, по поводу перемирия, которое говорит Россия. Значит, Давайте я еще раз вот произнесу эти слова. Министерство обороны Российской Федерации предупредило более чем жестко украинские власти. Любая попытка, любая сорвать 9 мая, это сразу массированный удар по центрам принятия решений. Без предупреждений, без второго слова. Это не риторика. Это констатация факта. Нервничают уже? Хорошо. Сделают для себя правильные выводы. Их счастье. Нет, этих скотов официально предупредили. Так, возвращаемся к одной из главных сегодняшних тем. 15 лет Народному фронту. И к нам присоединяется Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта. Михаил Михайлович, рад приветствовать.
2: Да, Армен, здравствуйте. Рад вас видеть.
1: Я сразу к главному перейду. Во-первых, безусловно, и от своего лица, от лица коллег, от лица других членов команды Путина. Я поздравляю Народный фронт с 15-летием, наш, по большому счету, общий праздник. И праздник Народный фронт встречает на боевом посту в Дагестане. Как сейчас обстановка? Так, связь на этом вылетела, да? Ну вот. Ну, восстановите тогда. Что ж делать-то? Да. Так, я надеюсь, что связь сейчас восстановят. Так, Дмитрий Медведев написал большую статью, выдержки из которых цитируют РТ. России хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Ответом станет концепция «безопасность России через животный страх Европы». А я целиком и полностью это поддерживаю. Я бы даже бы позволил себе дополнить уважаемого Дмитрия Анатольевича, чтобы через животный и парализующий страх Европы. Вот так было бы гораздо лучше. Потому что, ну, к сожалению, он быстро проходит. Животный страх. Так, восстанавливается связь, да, Михаил Кузнецов, руководитель Народного фронта. Знаю, что в Дагестане сейчас. Как там обстановка, что происходит?
2: Да, здравствуйте. Во-первых, и вас тоже поздравляю с 15-летием Народного фронта, потому что Народный фронт – это уже все мы с вами, да, все те, кто сегодня объединились вокруг и помощи фронта. И вот так получилось, что и в Дагестане, когда пришла беда, страна вся объединилась, такое ощущение, что не было такого региона, да, откуда бы ни приехали люди в Дагестан помогать нашим братьям. И сейчас уже, конечно, совершенно другое зрелище. Вот, мы вообще-то приехали сюда, потому что считали важным именно в Дагестан, именно привезти частичку вечного огня, который мы вчера забирали в Александровском саду, и поедем это днем сегодня сделаем в Хасавюрт. А вот сейчас пока в Новом Кушейсе, рядом с Махачкалой, многодетным семьям, кому нужна большая поддержка, развозим различную помощь. В основном нужно это холодильники, стиральные машинки, да, потому что техника вся вышла из строя. То есть сейчас уже вот этот первый период закончен, ил убран, вода ушла. Люди просушивают свои дома, если их возможно восстановить, но, конечно, техника очень сильно пострадала, поэтому, ну вот, мы могли собрать, благодаря неравнодушным нашим жителям, какие-то средства, и сейчас разводим их по семьям, кому помощь нужна больше всего.
1: Знаю, и много раз говорили в эфирах о том, что сделано уже Народным фронтом в Дагестане. У нас уже были представители Народного фронта, вот в частности, у меня в эфире. Не могу не спросить, что предстоит еще сделать?
2: Ну, знаете, я думаю, что тут надо, как и всегда, когда вот сейчас уже такая как это, медийная составляющая будет уходить на задний план, а работа останется. Я вот помню, мы в Иркутске после паводка, там год, наверное, наши ребята находились в деревнях и в селах, да, и помогали заканчивать работы, заканчивали помощь. Поэтому сейчас, конечно, самое главное, чтобы люди могли начать возвращаться в свои дома. Много саманных домов, да, то есть тех, которые, ну, по сути, построены из глины, они пострадали больше всего, да, какие-то можно восстановить, какие-то нельзя, но президент все решения принял по восстановлению, и поэтому будем просто оказывать содействие всем этим семьям. Но, знаете, я что хочу отметить, сказать, что, конечно, здесь удивительная взаимопомощь, взаимовыручка, то есть распределяются села, которые не пострадали, приезжают в села, которые пострадали. Ну вот, и здесь просто надо поддержать, как бы ресурсно где-то поддержать, действительно, какие-то стройматериалы закупить. Ну вот, а дальше, мне кажется, ребята сами справятся. Ну, за исключением, конечно, тех семей, где действительно по какой-то причине нет кормильца или есть погибшие ребята в зоне специальной военной операции. Конечно, таким семьям мы уделим внимание в первую очередь.
1: Михаил, последнее. Если люди хотят вот сейчас поддержать деятельность Народного фронта, в частности, по поводу того, что вы делаете, осуществляете в Дагестане, куда лучше обратиться? В центральный аппарат или непосредственно в Народный фронт в представительстве Дагестана?
2: То есть, а у нас есть сбор, так же, как вот мы с вами собираем бесконечный совместный. Спасибо большое Соловьев Лайф, как бы за совместную работу. Да, мы с вами уже сотни миллионов рублей собрали для ребят, для бойцов на коптеры. У нас специализированный сбор. Также у нас есть сбор на Дагестан. Там уже там, за 30 миллионов рублей собрано. Это немало для как раз вот таких адресных решений в части, касающейся домашней техники, там, всего того, что люди просят, это как раз самый лучший способ помочь. Ну, а если внутри Дагестана, ну, я думаю, здесь все разберутся, то есть можно прийти в региональное отделение, можно вообще приехать в пострадавшее село, и там тебе сразу найдут работу. То есть здесь за этим дело точно не встанет. Ну, вот, поэтому это самый лучший способ помочь. Но если есть желание принести что-то и физически передать Дагестан, это, конечно, можно сделать в любом отделении Народного фронта в нашем регионе. Просто заходите на сайт nf.ru, и там есть все эти адреса.
1: Спасибо огромное за включение. Еще раз с праздником, с 15-летием. И чтобы дальше Народный фронт оставался тем же, я бы сказал, объединяющим стержнем для миллионов людей в нашей стране. У нас на прямой связи из Дагестана Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта, которому сегодня исполняется 15 лет. Так, я напомню, что в конце часа мы проводим тоже сбор благотворительный, телеканал «Соловьев Лайф» и «СВР Фонд». Хотим собрать 20 миллионов рублей для наших ребят в Туапсе. Потому что там достаточно сложная ситуация, и средств нужно будет много. Мы, конечно, не можем быть в стороне от проблем города-героя. 20 миллионов хотим собрать до 9 мая. И передать их сразу туда по назначению. На данную минуту собрано 15 367 886 рублей. Присоединиться к нам достаточно легко. Камеру смартфона наводите на QR-код и попадаете, соответственно, на страницу СВР-фонда. Так, ну что еще? Рулетка Сумбатыча. Традиционные. Так, повыше. Давайте. В США теряют деньги на Украине. Пора заплатить.
3: Знаете, убийства должны прекратиться. Президент Трамп неоднократно давал понять, этой войне нужно положить конец. Ее бы никогда не случилось, будь он президентом в 21 и 22 годах. Но, увы, мы имеем очередную сухопутную войну в Европе, и европейские союзники обязаны взять на себя главную ответственность и лидировать в поддержке Украины. Знаете, Соединенные Штаты уже сделали очень много. Сотни миллионов долларов американских налоговых денег при Джо Байдене ушли на Украину. И теперь настало время европейским налогоплательщикам нести это бремя. Но важнее всего прекратить эту войну, заставить обе стороны найти решение, которое остановит убийство.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
5: Война изменилась. противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
6: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость. Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
7: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона». Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, тип ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
8: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
9: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире. На телеканале «Соловьев Лайф».
10: Это проект «Ставка». Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки «Вой Север» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 200 военнослужащих, 13 автомобилей и 3 станции РЭП. Подразделения группировки «Вой Запад» улучшили положение по переднему краю. Потери врага составили до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 3 артиллерийских орудия и станции РЭП. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Враг потерял более 165 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станцию РЭП. Подразделения группировки «Войцентр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 8 автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Уничтожены более 50 военнослужащих, 17 автомобилей, и 3 станции РЭП. Оперативно-тактической авиации ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии нанесено поражение складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаммерс», 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 БПЛА. На Лиманском направлении на северном фланге российские войска двигаются в районе Короева Яра и в лесу на рубеже Сосновая Александровка, продвигая в сторону Студенки и границы ДНР и Харьковской области, формируя охват Светогорска с севера. На окраинах самого Светогорска сохраняется достаточно внушительная серая зона. Пока российские штурмовики не начинали атаковать сам город, хотя и приближались к окраинам. В Ресах и Старицах к югу от Яровой также продолжаются встречные столкновения малых групп. К востоку от Лимана российским подразделениям удалось занять еще несколько крупных опорных пунктов. Однако местами все еще сохраняются карманы с присутствием ВСУ. На южном участке российским подразделениям удалось продвинуться вплотную к окраинам населенных пунктов Старый Караван и Брусовка. Там бойцы закрепляются в окрестных лесах. В районе Озерного на стыке с группировкой «Юг» ликвидировано вклинение противника у русла реки Северский Донец. Там малые группы ВСУ проходили через заболоченный участок, чтобы выйти в тыл российским подразделениям. Сейчас участок зачищен вместе с соседним Закотным. И через некоторое время, скорее всего, здесь продолжится наступление наших войск. Военных. На Константиновском направлении продолжаются ожесточенные бои на фоне развития наступления группировки войск «Юг» уже в границах самой Константиновки. Наши военные продвинулись к югу от населенного пункта, а теперь появились свидетельства новых атак на восточных окраинах у поступов к Новодмитровке. Также не исключено, что нашим бойцам удалось продвинуться несколько дальше между Новодмитровкой и Красным. Здесь присутствуют вполне очевидные сложности в связи с обилием открытых пространств и сохраняющимся контролем украинских формирований не только над Красным и Николаевкой, но и частью Часового Яра, в котором они наращивают контратаки в микрорайоне Шевченко и у рудника номер 9. На Краматорско-Славянском направлении подразделения вооруженных сил России ведут наступательные действия в районах Коленников и Кривой Луки. При этом в последнем населенном пункте занята значительная часть территории. Идет закрепление и развитие тактического успеха. На поступах края Александровки наши военные продвигаются со стороны Коленников, а также действуют по оврагам, выходя к населенному пункту с восточного направления. Фактически фиксируется начало боевых действий за село. На южном фланге подразделения ВСУ предпринимают контратаки в районах Дебровы и Меньковки, пытаясь сдержать развитие наступления и стабилизировать линию фронта. Подразделения армии России предпринимают попытки охвата Красного Лимана, продвигаясь через лесные массивы в направлении Щурова с задачей обхода города с западной стороны. Севернее фиксируются боевые действия в районе Пришиба, что указывает на расширение зоны активных боестолкновений и давление на прилегающие участки фронта. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.

В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Силы ПВО за ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Две группы украинских диверсантов уничтожены в Константиновке. Операцию провели бойцы подразделения ФСБ по Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, противника удалось выявить, отследив полет дексокоптера. Были обнаружены украинские беспилотники «Баба-Яга», которыми доставляли провизию и боеприпасы для диверсионно-террористических групп. Отследив полетные маршруты дронов, операторы Горыныча вскрыли и уничтожили две диверсионные группы. Кроме того, под удары попали пункт управления дронами и склад боеприпасов. Дональд Трамп сегодня проведет закрытую встречу с представителями разведки. Это следует из расписания, опубликованного Белым домом. Согласно графику, глава государства получит разведывательный брифинг в 22:30. Ранее Трамп примет участие в совещании по вопросам политики в овальном кабинете. Мероприятие будет также закрытым для прессы. Накануне поздно вечером Дональд Трамп заявил о приостановке операции «Проект Свобода» по выводу судов из Персидского залива. Республиканец пояснил, что решение не означает снятие блокады Ормузского пролива и принято с целью оценить возможность заключения соглашения. По данным портала Axios, Штаты предупредили Иран о подготовке проекта «Свобода» и пригрозили ответом в случае вмешательства. Соединенные Штаты представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В нем содержатся требования к Ирану прекратить атаки, минирование и взимание сборов. Текст резолюции опубликован на сайте американского Госдепартамента. Как сообщил госсекретарь Марко Рубио, проект был разработан по поручению президента Дональда Трампа. Кроме прекращения атак на суда, Вашингтон требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. Соавторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар. Соединенные Штаты рассчитывают на проведение голосования в ближайшие дни. Марко Рубио призвал Россию и Китай поддержать документ. Канцлер Германии Фридрих Мерц имеет множество советников, однако среди них нет настоящих союзников. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. В материале говорится, что Мерц относится к своим ближайшим соратникам не так, как, например, экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Если ближайшие соратники Меркель работают с ней более 3 десятилетий, то ключевой персональный помощник и доверенное лицо Мерца покинул его канцелярию, по данным газеты, уже через 11 недель. Канцлер не располагает сторонниками, которые вместе с ним боролись бы за обещанные им изменения в политике, говорится в публикации. Мерц, по словам одного из источников, обладает огромной уверенностью в себе, но при этом удивительно подвержен влиянию. Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.

0: 12:12 в российской столице. Возвращаемся в прямой эфир телеканала «Соловьев Лайв». Подписывайтесь, друзья. Макс-канал «Соловьев», Макс-канал «Гаспарян», наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите вся на экране в левом верхнем углу. А если вам хочется о чем-то написать, так сказать, поделиться мыслями о том, о чем мы говорим в эфире, наболевшем, о том, что вас волновало, Макс канал Гаспарян, там кружочек, комментарии открыты. Соответственно, пишите, но помните про действия в России уголовного законодательства. Так, а к нам присоединяется военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, рад приветствовать.
1: Добрый день, я тоже рад вас видеть и беседовать с вами, ну и с нашими зрителями, естественно, тоже.
0: Виктор Николаевич, ну что, Соединенные Штаты продолжили снабжать Украину оружием. Недолго пацифистские настроения гуляли по Белому дому?
1: Ну, они никогда не останавливали. Не надо смешивать риторику с реальными действиями. Соединенные Штаты всегда обеспечивали Украину Старлинком. Это система наведения, связи, обнаружения. Вот. И никто никогда от нее не отказывался. И беспилотники, которые летят на Москву, летят там на Чебоксары, на Туапсе, они летят еще и при помощи Старлинка. Так что лицемерие Соединенных Штатов вот, и жадность их военно-промышленного комплекса и тех политиков, которые стоят там в совете директоров, она очевидна. Мы же помним, те, кто учился в советское время и читал «Капитал» Маркса, что нет таких преступлений, на которые не пойдет буржуазия, если прибыль будет составлять 350%. Я не знаю, какова прибыль американских оборонов военно-промышленных комплексов, там того же Боинга, того же Lockheed Martin и так далее и тому подобное, на продаже оружия в Украине, даже через Европу или напрямую. Вот. Но она, преступления, те, на которые они идут, они неизмеримы. Вот. Что касается вот этих бомб Джедам, то они, конечно, должны применяться с самолетов. Самолетов F-16, может быть, с тех же «Миражей», которые Франция обещала в Украине, со шведских самолетов. Вопрос только в том, есть ли эти самолеты на Украине, и не уничтожили мы эти аэродромы, на которых они базируются. Вот. Может быть, они базируются в Польше, может быть, базируются в Румынии. Вот. Мы точно не знаем, нам об этом не сообщают. По крайней мере, в информационном поле этих сведений я не обнаружил. Но надо знать, что дальность действия этих бомб 72 километра, я имею в виду по такой баллистической кривой, когда их сбрасывают с самолета. Вот. И если они снабжены системой GPS, то точность попадания очень высокая. Поэтому это серьезная угроза для наших не только войск, которые находятся на линии соприкосновения, вот, а в первую очередь наших мирных городов, того же Брянска, того же Курска, того же Воронежа, но и всех остальных городов, которые находятся на границе Украины. Вот. Но что мы можем сделать в этих ситуациях, если эти бомбы начнут поступать на Украину? Ну, во-первых, продолжать уничтожать авиацию украинскую и украинские аэродромы, склады с боеприпасами. Но самое главное, на мой взгляд, то, что мы до сих пор не сделали, это уничтожить надо пункты, пограничные пункты переодевания вагонов с узкой европейской колеи на широкую русскую колею. Когда самолеты прибывает в Жешув, вот, и там с самолетов сгружается эта техника на поезда, и эти поезда приходят на Украину, то они переодеваются на границе между Польшей и Украиной на другие колесные пары железнодорожные. Вот то же самое происходит на границе с Венгрией и Словакией, в Карпатах, в районе Чопа. И аналогичная история на румынской границе. Вот я думаю, если мы уничтожим эти станции, то вот этого поставок через эти станции не будет. Другое дело, что еще надо уничтожить, ну и тоннели в Карпатах, уничтожить, развить дорогу, которая ведет из Польши на Украину, из Румынии на Украину, из Венгрии на Украину и так далее. Хотя венгры не пропускают через свою территорию оружие и боеприпасы на незалежную. Вот. Тем не менее, вот это все надо делать. Потому что разговоры разговорами, а мы открываем дорогу для поставок этих вооружений на Украину. Да, мы уничтожаем там порты в Одессе, вот, в Измаиле, вот, и в других местах, но этого недостаточно. Мы должны быть более решительны, более целенаправленно уничтожать вот эти вот узлы железнодорожные и шоссейные узлы, через которые проходит иностранная боевая техника. Я уже не говорю о том, что надо уничтожить вокзал в Киеве, через которого ездит вот этот просроченный руководитель Украины за рубеж, и через который прибывают на Украину его поддерживающие его фрики европейские. И так же, как это делали американцы с Тегераном и с Ираном. Мы почему-то стесняемся, или есть какие-то другие причины, почему мы этого не делаем. Вот, можно только догадываться, какие это причины. Но, тем не менее, я думаю, что кровь наших солдат и их жизни стоят дороже, чем любые соображения политиков, экономистов и других людей, которые не позволяют нашей армии уничтожить вот эти перевалочные пункты на границе.
0: Виктор Николаевич, ну здесь же при ударах по инфраструктуре, это не мои слова, боже упаси, это, ну просто у нас же есть полно человеколюбцев, которые будут говорить, ну пострадают же обычные жители, это же нарушение логистики, соответственно, удорожание всего, чего только можно, а они страдать не должны. То есть как при этом проводить специальную военную операцию, я правда не понимаю, вот чтобы все это соблюсти.
1: Ну, очень просто. Вот сейчас Министерство обороны удосужилось предупредить жителей Киева, иностранных дипломатов, которые размещены в этом городе, столице Украины, что если 9 мая Украина нарушит режим перемирия и попробует нанести удары по параду Победы, то мы нанесем удар, массированный удар по центру Киева. Да? А почему нам не заявить об этом, что мы нанесем массированный удар по железнодорожной станции ЧОП, да? На границе Украины и Словакии и Венгрии? Ну, к примеру. Мне очень нравится эта станция. Я на ней через нее 5 лет ездил взад-вперед в Венгрию, когда служил там. Вот. Но предупредите, и пусть люди разбегаются вперед, если кто хочет. Вот. А станция должна быть уничтожена. То же самое станция на границе с Польшей или на границе с Румынией. Вот. Ну, никто же не мешает это сделать. Я понимаю, что жители этих пограничных рубежей не обязательно услышат предупреждение Министерства обороны России, но есть масса возможности доставить листовки в ту сторону и так далее. Если мы такие великие гуманисты, они уничтожают наших мирных жителей, они убивают наших солдат и офицеров, а мы должны беречь их жизни. Ну, давайте поступим таким образом. Вот. У нас масса возможностей предупредить украинских граждан, которые поддерживают свою армию и свое правительство, вот это бандеровское, что вот мы будем поступать таким образом, и вы должны понимать, чем это для вас закончится.
0: Согласен. Виктор Николаевич, спасибо огромнейшее за включение сегодня к нам в эфир на Соловьев Лайв, на прямой связи с нашей студией военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Так, давайте глянем, чего у нас важного в новостях к этой минуте. Так. Что-то я тут видел такое важное, что мы говорили. И куда-то все пропало. Так. Значит, в Таре. В Омской области 14 детей и учитель пострадали из-за утечки природного газа на газопроводе рядом с IT-кубом. Это сообщает Следственный комитет. Губернатор Хаценко сообщил, что все пострадавшие эвакуированы, их жизням ничего не угрожает. По факту происшествия начата проверка. Так, дальше. Наши войска прямо сейчас наносят удары по целям во время оккупированной Дружковки. Это территория Донецкой Народной Республики. Там разгорелся крупный пожар. Угу. Так, ВСУ вновь атаковали здание администрации Энергодара и жилую застройку. Часть БПЛА подавлена средствами противодействия, сообщил мэр города Пухов. Сотрудников местной администрации перевели на удаленный режим работы. Жители просят ограничить передвижение по городу. Так, США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана. Отмечается, что обсуждения по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Так, в Нью-Йорке у синагоги Парк Ист в Манхэттене армия пропалестинских протестующих устроила битву с полицией. Германия впервые в современной истории утвердила официальную военную стратегию, в которой Россия названа главной угрозой мира. Ну почему все эти люди, обладая замечательным книжным магазином в Берлине «Дусман», где огромная, недосягаемая мечта Сумбатча, это залежи книг, не способны туда прийти. Взять с полки любую биографию фюрера, полистать. Ну, потому что именно фюрер Великогерманского рейха называл Россию главной угрозой миру. Полистать. Вплоть до того, чем это для фюрера Великогерманского рейха закончилось. И да, я повторяю, по сравнению с нынешней Германией, гитлеровской Германией, это образец вообще порядка и исполнения воинского долга. Нет, я понимаю, конечно, что Мерцу хочется видеть себя в красивом костюмчике от Хьюго Босса. Он мнит себя вот таким деятелем. Ну, право слово. Может, все-таки надо конец истории немножечко знать. Ну, чуть-чуть. Просто перед 9 мая полистать. Может быть, вдруг какой-нибудь телеканал показывает старый фильм «Сталинград». Посмотреть, как кисло пришлось гансикам. Сопоставить. Да, «Сталинград», конечно, не тот. Но пацанчики с Нижнего Тракторного, думаю, что быстро бы объяснили Мерцу, как он очень неправ. Правда, это было бы совсем в других выражениях и с другим исходом, так сказать, для морды лица. Новости на Соловьев Лайф.
2: Дежурные средства ПВО за вечер и ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем. По данным Минобороны, украинские беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря. Вскоре после полуночи, почти сразу после наступления объявленного Киевом режима тишины, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое 5 человек погибли в результате атаки украинских беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в силу диалога, комментируя свое взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. «Я тот, кто верит в силу разговора», — сказал американский лидер в Белом доме, говоря о российском лидере. Трамп раскритиковал лидеров стран Большой Семерки, G7, которые исключили Москву из состава Большой Восьмерки, G8, а потом, по словам американского президента, 90% времени на своих встречах говорили о России. «Это был глупый поступок», — добавил Трамп, комментируя исключение России. ФСБ задержало пособников украинских спецслужб в разных городах России. Спецоперации произошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях. Четверо россиян и один иностранец собирали информацию об объектах оборонки и транспортной инфраструктуры, а также о наших военных. Другие в социальных сетях и мессенджере Telegram призывали к диверсиям и терактам. Задержанным грозят пожизненные сроки.
3: СМИ сообщили о прибытии очередного американского эсминца USS Рафаэль Паалта в Персидский залив. По данным телеканала CBS News, этот корабль является третьим по счету. К западу от Ормузского пролива уже находятся эсминцы USS Тракстон и USS Мейсон. Ранее американский президент объявил о приостановке операции «Свобода» в Ормузском проливе. По словам американского лидера, это связано с военными успехами США в кампании против Ирана и прогрессом в переговорах. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, решение принято по просьбе Пакистана и других стран. И основано на огромном военном успехе Америки в военной кампании против Исламской Республики и на значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана.

0: 12:30 в российской столице. Возвращаемся в эфир телеканала «Соловьев Лайв». Подписывайтесь, друзья. Макс-канал «Соловьев», Макс-канал «Гаспарян», наш благотворительный СВР-фонд, QR-код. Вы видите у себя на экране в левом верхнем углу. Если вам хочется что-то сказать по теме эфира, то Макс-канал «Гаспарян», там кружочек, открыт комментарий к вашим услугам. Так, к нам присоединяется главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, дорогой, рад приветствовать.
1: Армен, рад вас видеть в этот майский день.
0: Владимир Сергеевич, ну, ноябрь-то приближается, Трамп начал уже думать о выборах или он поспешает медленно?
1: Ну, Армен, давайте скажем, Трамп, естественно, об этих выборах думает постоянно. Ему не надо, собственно говоря, заниматься анализом того, что говорят политтехнологи, прогнозируя то или иной исход этих выборов. Исход этих выборов уже написан был 8 лет назад, когда в 2018 году, в общем-то, в 2018 году, спустя 2 года, Трамп, как же он называется, проиграл эти выборы, вернее, утерял палату представителей, которая перешла в руки его лучшего, злейшего друга Нэнси Пелоси, которая тут же начала, что называется, кампанию по подготовке импичмента, ну и быстренько там ее в сентябре, спустя 8 месяцев накануне уже, собственно говоря, президентских выборов, ее организовала. Демократы, здесь, понимаете, им ничего не надо. Уже все написано, все сценарии, все примерно знают, что надо делать. И Трамп это тоже хорошо знает. У него есть, правда, контр-игра, не самая плохая, состоит в том, что все на выборы, как говорится, защитим нашего президента или защитим нашу администрацию и не допустим, чтобы сегодня палата представителей перешла в руки демократов, и они начали то, что они обещают. То, понимаете, здесь тоже, как говорится, Трамп учен, так сказать, горьким опытом. Собственно говоря, здесь никакой гадалки не ходи. Я еще раз сказал. Вот так получилось, что все играют открытыми картами. Но я вам должен сказать, что в Америке складывается более сложная ситуация. То, что есть сейчас и происходит вокруг Армузского пролива, Ирана и все, что с этим связано. Понимаете, Америка сегодня очень такая, сегодня это, так сказать, всегда было. Это очень дифференцированное общество. А в данном случае, когда уже пришла администрация Трампа, эта поляризация приняла почти хрестоматийные нормы. Крупный капитал против, труда или против трудящихся народа, или против всех остальных. Правда, в Америке сегодня это разделение называется очень просто. Жизнь от зарплаты к зарплате. Вот примерно 45-47, иногда больше, иногда меньше людей в Америке живут только от зарплаты к зарплате. У них нет, может быть, больших сбережений, у них нет каких-то активов. Вот они, собственно говоря, таким образом и живут. И поэтому для них все соответствующего рода индексы повышения цен, инфляции, все, что с этим связано, это проблема их, так сказать, выживания. А есть другая Америка, у которой все хорошо, понимаете, растут прибыли, расширяются горизонты каких-то, так сказать, инвестиций. Короче говоря, деньги к деньгам, можно делать большие деньги. И надо вам сказать, что на сегодняшний день, в общем-то, все, что происходит, если вы посмотрите на идущие иногда где-то сбоку, не на первых полосах газет, по крайней мере, таких публичных газет, не деловых. Прибыли американских корпораций, в особенности нефтегазового сектора, таких как ExxonMobil, Chevron, растут, понимаете, и бьют все рекорды. На сегодняшний день считается, что в 2026 году эти корпорации получат рекордные прибыли. Плюс к этому очень интересный момент, на который, в общем-то, деловая печать обратила внимание, но остальная, может быть, Америка не очень. По итогам первого квартала, кстати, первого квартала этого года, эти корпорации нефтегазовые, в особенности ExxonMobil и Chevron, получили меньше прибыли, чем они получили за первый квартал 2025 года. Это связано с тем, что они, ну, скажем, в Америке уменьшилась добыча нефти, они, в общем, стали терять деньги не на росте прибыли в расчете там на одну единицу производимого энергоносителя, сейчас вот это слово баррель, ну, мы можем сказать тонны, а вот именно с тем, что в данном случае уменьшилось в количественном варианте. И поэтому это очень серьезный сигнал для партии, которая представляет интересы крупного бизнеса. Ну, надо помочь, собственно говоря, пострадавшим от перепадов экономической конъюнктуры. Вот то, что вы видите, тот, может быть, вот ту Ваньку, которая происходит и регулярно вам показывает, я еще раз хочу сказать, она будет идти и дальше. Она уже идет по никакому-то малопонятному сценарию. Сегодня ввели, завтра отменили. То, понимаете, едем на переговоры, то не едем переговоры. Вы все равно в этом деле запутаетесь, и политтехнологи бесполезно будут искать, с моей точки зрения, причин подобного рода смены галсов вот в американской политике. Основная проблема, сколько за это время денег накапало. Понимаете, это чисто такой подход, который вы, Армен, может быть, знаете очень хорошо из наших уместно параллелей, из наших сказок, в особенности Крылова. Помните про кота Ваську, которая слушает повара, Васька кушает, а Васька слушает да ест. Вот в данном случае администрация себя ведет таким же образом. Что-то там информационный шум идет, а в общем-то вот эти самые денежки капают. Сегодня ведь опять взлетели цены на очень, так сказать, на расценки на нефть, на рекордные, как говорится, тоже очередной рекорд. Это понятно, что потребители будут страдать на американские, но прибыли корпораций, грубо говоря, будут расти большими, если так можно говорить, темпами или больше их получать, чем, скажем, тот ущерб, который будет наноситься домовладением. А вот тут начинается вторая ситуация, с которой играет, и понимаете, которая, возможно, проявит себя в ноябре. Понимаете, выборы – это не только опросы общественного мнения, это еще и, в общем-то, влияние, которое оказывают основные центры силы, основные, может быть, игроки в американской политической элите. Я бы даже сказал, и поверьте мне, это не голословно, понимаете, это не просто такой, знаете, штамп информационный, что выборы в Америке покупаются, что голосов, в общем, за последнее время все эти настроения, хотим, не хотим, понимаете, они что-то там определяют. В Америке действительно есть другая точка зрения, что выборы покупаются. И в данном случае, например, победа Трампа просто последний пример. Это в основном вложение денег Маска, который, когда они там год назад, вот в это же примерно время, в мае, в июне, так сказать, разругались с Трампом, он сказал, ну какая неблагодарность, я ему закачал там сотни миллионов долларов, я обеспечил его победу на заключительном этапе президентских выборов, а он вот так вот со мной поступил. И это, надо вам сказать, что тоже была не такая, я бы сказал, кухонная разборка, это была просто констатация факта. Слушай, я тебе купил место в Белом доме, ну в расчете, сам понимаешь, деловые это тоже сделка, учти, Дональд, это разновидность сделки. А он, понимаете ли, себя так повел, вот в данном случае, как Иран, которому Трамп приписывает вот эти вот намерения. Таким же образом себя повел. Поэтому здесь надо вам сказать, что Трамп вполне рассчитывает на то, что, в общем-то, те спонсоры демократической партии, так сказать, представители крупного капитала, которые спонсируют традиционно кандидатов демократической партии, ну и саму демократическую партию, они, в общем, на словах, может быть, будут очень громко говорить, но все зависит от того, сколько денег они вложат. А с другой стороны, представители республиканской партии могут смело рассчитывать на то, и на сегодняшний день уже есть много заявлений, том числе даже того же Илона Маска, что он возвращается в политику, что он будет очень активно помогать избирателям, ну, в смысле, кандидатам, виноват, избирателям республиканской партии, кандидатам республиканской партии вот в решении этих проблем выборных. Вторая ситуация, ну, когда мы говорим, сколько, здесь есть свои тонкости. И первая, собственно говоря, и главная тонкость, Армен, состоит именно в одном.

будет решен, ну, скажем, в 20, ну, в 30 округах. В Америке где-то 435 округов, так сказать, 435 депутатов по Нижней Палате или Палат представителей. Ну, вот они, собственно говоря, эти округа, и таким образом, сколько кандидат, столько округов. И вот здесь ситуация не такая, не надо покупать всю страну. Понимаете, как в свое время, я уж тут просто напомню, учитывая, может, весеннее настроение, как однажды Кеннеди, который представлял действительно тоже крупный капитал в 60-е годы, клан состоятель, один из состоятельных кланов того периода, клан Кеннеди, сказал, ну вот, а республиканцы, в особенности не сверхбогатый тогда Никсон, тоже говорили о том, ну вот, собственно говоря, Кеннеди, они покупают выборы, на что Кеннеди, ну, со своей манерой, у него харизма была больше. Я только что от папы получил телеграмму. Не расходуй деньги лишние ни на один голос. Экономим. Вот в данном случае. Здесь есть вторая ситуация в этом плане. Республиканские. Там надо вот, может быть, сегодня сосредоточиться на вот эти проблемные округа. И округа, где, в общем, действительно исход выборов не ясен, которые в Америке так и называются 50 на 50, а они, возможно, не требуют, так сказать, уж таких, знаете ли, затрат, которых, что называется, разорят кассу там спонсоров или подорвут окончательно финансовые позиции, ну, скажем, национальных комитетов Республиканской демократической партии, которые формально являются распределителями или контролируют потоки средств, направляемых, так сказать, на выборы. Еще один очень важный момент, Армен, я хочу сказать. Эта ситуация сегодня очень сложная. Но она все в большей степени просматривается. Фактически уже дана некая команда. И в вашем эфире, да и вы сами иногда четко повторяете. Дело не в том, как проголосуют, дело в том, как посчитают. Понимаете, даже возвращаясь, что это якобы было сказано в 30-е годы прошлого века. Так вот, я вам должен сказать, что на сегодняшний день очень активно на всех, как говорится, уровнях, это идет подпольная или, вернее, не очень видимая работа, связанная с внедрением искусственного интеллекта. Вот в данном случае, понимаете, это классический подход, он был рекомендован в том числе вот этой, так сказать, фирмы Palantir, которая, кстати, разрабатывает эти соответствующие программы искусственного интеллекта, что да, их надо очень широко внедрять сегодня, в данном случае, в выборный процесс, понимаете? Ну, оснащать их, переводить, собственно говоря, на высокий технологический уровень. А вот эта действительно ситуация открывает очень, может быть, большие и серьезные возможности. Надо вам сказать, что начиная, в особенности, в 2020 году, да, сегодня уже как бы уже ясно, что демократы тогда, и для меня это было, например, совершенно очевидно, действительно подтусовали результаты выборов. При этом не только лишь, ну что ли, вбросовые, так сказать, так называемые почтовые, ну, голосования по почте, вот эти конверты, бюллетени, посланные по почте. Нет, были, как говорится, изобретены очень сложные программы, которые, в общем-то, как-то, знаете, когда вот тогда, когда шла обработка, каким образом тогда это шло, то есть, когда приходит там в каких-то избирательных, так сказать, региональных центрах или так далее, которые контролировали учет голосов, где учет голосов или этих бюллетеней шел на сотни тысяч, использовалась вот, собственно говоря, вот эта техника, ну, как в банкомат, как в Сбербанк приходишь, вам деньги пропускают через такой вот автомат, который, так сказать, операторы банка, которые вам эти деньги говорят, ну сколько, они вроде на бумаге посчитали, но пускай надо еще, пусть и техника проверит. Вот сегодня там было очень действительно уже запущены программы, они, в общем, были отработаны, смысл которой был очень простой. Если вы голосуете за Трампа, голоса отправлялись Байдену. Ну или что-то в этом роде, скажем, от кандидата демократической к кандидату республиканской партии, или наоборот. Армен, это очень всего сегодня серьезно, потому что в данном случае мы не случайно обсуждали вот это вот, я думаю, в вашем эфире вот этот технологический манифест компании Palantir Technologies. Вот, это, в общем, действительно очень важно. Это идея так называемой технологической республики,
В данном случае у нас это получило хорошее название технофашизм, так сказать.

0: Неофашизм, а Мария Владимировна сказала нейрофашизм. В общем, вот это сегодня, с моей точки зрения, очень важный принципиальный момент. Помимо вот тех самых, так сказать, обеспечений финансами вот крупного, так сказать, капитала, которым Трамп дает понять, что, вы понимаете, если какие-то другие придут, представители демократической партии, они вам даст таких больших возможностей, в силу многих причин, заработать деньги не дадут. Вот. А вот в данном случае еще вот эта вот технология. Они, многие, например, говорят, что в 2016 году, благодаря, может быть, тогдашнему Беннону стратегии, была разработана тоже вот американская, так сказать, система, новация. Понимаете, здесь это сложно сказать, но принцип был очень простой. Базы данных сегодня, и, кстати, это тоже связано, что такое искусственный интеллект, это огромные, так сказать, системы по обработке огромных массивов данных. Уже тогда, в 2016 году, был отработан вариант. В Америке, ну сколько у нас? Ну, 150 на промежуточные выборы, 150 миллионов избирателей. На промежуточные выборы, ну, скажем, приходит 100 миллионов. Они не пользуются столь большой популярностью, хотя в этом году ситуация может быть изменена. Вы понимаете, современные технологии обработки данных позволяют, в принципе, составить представление о 100 миллионах избирателей на индивидуальной основе. Более того, как говорится, определить их степень политического, как говорится, предпочтений, даже если хотите, что и как на них воздействовать. Я вам должен сказать, что уже в 2016 году в ограниченном размере почтовые ящики или электронная почта соответствующих избирателей заваливалась определенного рода призывами, определенного рода материалами, которые как раз представляли себе возможность, в общем-то, сказать, склонить их, ну, в данном случае, на сторону республиканской партии, тем или иным способом. Вот, с моей точки зрения, то, что будет на сегодняшний день происходить в ноябре или ближе к ноябрю, это самое серьезное испытание американской такой вот демократии, если хотите, в ее классическом каком-то варианте, что вот, это сказать, выборы – это волеизъявление народа. И, в общем, на сегодняшний день за этим надо посмотреть. Здесь есть один очень важный момент. Сегодня, по крайней мере, республиканцы, хотя, может быть, и демократы, они тоже, кстати сказать, в этом деле большие доки, вот, они держат карты при себе. Они не раскрывают этих, как говорится, секретов, прекрасно зная, что, например, в 2020 году это сработало. Кстати, сегодня демократы где-то уже тоже, кстати сказать, отрабатывают вот эту тактику. Летом мы посмотрим, могут быть массовые выступления, могут быть какие-то даже беспорядки. То есть здесь ситуация, так сказать, есть. Демократы тоже хотят сегодня повторить сценарий 2020 года, но уже на промежуточных выборах. Может быть, считая не без основания, что это будет действительно решающий такой, понимаете, тест на сегодняшний день. И так же, как в 2018-м, или вернее во время первого срока администрации, когда промежуточные выборы 2018 года, 2018 года явились репетицией президентских выборов, и хотя там было и подтасовки, там был ковид, там был, в общем-то, совершенно такие, ну что ли, аномальные ситуации. Но, тем не менее, считается, что вот эта вот репетиция была успешно проведена. Может быть, она тоже внесла свой вклад. Вот в данном случае, ну, в победу или то, или в присвоение победы, или когда, как говорится, было при... Победа была присуждена Байдену, ну, вот. Который, кстати сказать, предвыборную кампанию в тот период не вел. Из-за ковида и плохого состояния здоровья он просто в бункере сидел и обращал внимание. Это тоже был большой аномалий. Я, вернее, обращался с призывом. В данном случае, понимаете, демократы тоже могут считать, что они сегодня, в общем, отрабатывают вот это, так сказать, технологии репетиции. Для них важно это провести даже как фактор репетиции выборов 28-го года. Есть еще один момент, так сказать, на котором, ну, просто ради объективности надо обратить внимание, на который буквально обращает внимание даже благожелательно настроенные представители, так сказать, либеральных тусовок или либеральных средств массовой информации. У демократов, Понимаете, сегодня как бы американская борьба иногда идет не только от того, что падает рейтинг Трампа. Он падает. Но вопрос всегда состоит о том, знаете, есть такое положение, когда у них падает рейтинг, у нас он растет. Есть такая очень хорошая была формула Мишель Обамы, когда у них все плохо, у нас все хорошо. Вот на сегодняшний день вот это не очень просматривается с точки зрения национальных фигур. Понимаете, у демократов по-прежнему нет лидеров. И эта проблема очень серьезная. И многие говорят, вы знаете, вот этот вот остаток, этот осадок от выборов 24-го года есть. Он состоит в том, что да, на словах все, может быть, сегодня готовы поддержать демократов, да, выборы 26-го года, это скорее будут голосования не за, а против, надо будет проголосовать за против Трампа, но в ряде случаев, во многих тех же округах, это надо еще и проголосовать за кандидатов демократической партии. А вот сегодня отсутствие общенационального лидера и постоянные разговоры о том, что демократы все равно не смогут как бы воспользоваться плодами победы, у них нет лидера. Вот, это реальный факт. Ну, последнее для, может быть, такие, знаете, сплетни американские. Ну, в общем, последние сплетни, что вот Камала Харрис, вице-президент, который иногда о себе напоминает, что я еще тут, знаете ли, ого, девушка, то, что произошло в 24-м, я еще, вот в 28-м я свою силу покажу. В известном нам Малибу купила дом на холме за 8,5 миллионов долларов. Понимаете?
1: Владимир Сергеевич, дорогой, я должен вас прервать, к сожалению. Я бы с удовольствием бы и миллионы зрителей бы послушали про Камалу Харрис, но надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся в эфире, этот разговор продолжим. Сейчас я просто должен по регламенту на новости уйти. Спасибо огромнейшее. На прямой связи со студией Соловьев Лайф Владимир Васильев, известный наш американист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Так, напоминаю в самом конце часа о том, что телеканал «Соловьев Лайф» и «СВР Фонд» проводят прямо сейчас благотворительный марафон. Мы собираем 20 миллионов рублей пострадавшим от действий украинских нацистов в Туапсе. Закупать придется многое. Мы проводим этот марафон вплоть до 9 мая, после чего все собранные средства будут переданы в Краснодарский край. Из 20 миллионов мы собрали на данную минуту 15 367 886 рублей. Присоединиться к нам достаточно легко. Наводите камеру вашего смартфона на QR-код, который видите в левом верхнем углу экрана. Так, ну и рулетка Сумбатыча. Традиционное завершение часа. Так. Давайте вот это. Трампа не волнуют потери. Подумаешь, мини-война.
2: Если у тебя нет платформы, то есть страны, правильных принципов, всего правильного, а наша страна сейчас процветает, несмотря на то, что мы в, как я это называю, мини-войне с Ираном, потому что иранцы мини, у них больше нет флота. Только вдумайтесь, у них было 159 кораблей. Сколько у них осталось, Келли? Из 159, угадай. Она очень умная. Ноль. Мы уничтожили 159 кораблей за первые две недели. 159 кораблей. Я, честно говоря, очень расстроился. Я спросил, насколько качественными были корабли. Они были очень хорошие. Я сказал, почему мы просто не забрали эти корабли. Зачем было отправлять их на дно морское? Мы могли бы их присвоить. Мы могли бы забрать, скажем, из 159 иранских кораблей 59. У нас было бы 59 кораблей. Но военные предпочли взорвать эти корабли, а не сохранить. Я бы предпочел сохранить корабли, но это уже нюансы.
3: В В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
4: Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности в нескольких регионах России. В Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержаны 5 человек, 4 россиян и 1 гражданин иностранного государства. По данным следствия, они целенаправленно собирали информацию о предприятиях оборонной промышленности, транспортных узлах и бойцах специальной военной операции. Собранные сведения должны были использоваться для подготовки диверсий. Одновременно в Кингисеппе, Чите и Томске были установлены и задержаны местные жители, которые в социальных сетях и мессенджерах оправдывали ракетные удары и атаки дронов на объекты топливно-энергетического комплекса, а также открыто призывали к совершению диверсий. США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, в Вашингтоне ожидают ответа Тегерана по ключевым пунктам возможного соглашения в течение ближайших 48 часов. На фоне прогресса в переговорах президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке военной операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Трамп пояснил, что решение принято по просьбе Пакистана и ряда других государств с учетом значительного военного успеха, достигнутого, по его словам, в ходе кампании против Ирана, а также продвижения к полному и окончательному мирному соглашению. При этом американский лидер подчеркнул, блокада пролива сохраняется в полной силе, а операция приостанавливается лишь на короткий период, чтобы проверить, удастся ли завершить и подписать договоренности. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил Трампа за этот шаг. Он назвал решение великодушным ответом на совместную просьбу Пакистана, Саудовской Аравии и ее наследного принца Мухаммеда бин Салмана. По словам Шарифа, приостановка проекта «Свобода» будет способствовать региональному миру, стабильности и примирению в этот чувствительный период. Пакистан, заявил премьер, остается привержен дипломатии и надеется на долгосрочное соглашение, которое обеспечит устойчивый мир и безопасность для всего региона. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двухсторонних контактов. В заявлении МИД говорится, что беседа была конструктивной и носила деловой характер. По данным представителя Госдепа Томми Пигота, темами разговора также оказались Иран и...
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
6: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ. Будущее наступило вчера. Стань его частью. Переходи Рубикон.
7: Вашингтон близок к возобновлению боевых действий против Тегерана после новых иранских атак на американские суда и объекты. Решение о возобновлении боевых действий будет принимать лично Дональд Трамп. Тема с Алексеем Бобровским. Сегодня в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
8: 6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург».
7: При заходе на посадку Гинденбург внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
9: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
7: 59. На территории Кении расположено 59 заповедников и парков. Самые популярные из них – Масаи Мара, на территории которого происходит великая миграция миллионов зебр и антилоп гну. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье –

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайв.
1: Их миссия – порядок. Работа идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.

Мир охватил сильнейший за всю историю энергетический кризис. По словам комиссара ЕС по энергетике Дана Йоргенсена, с начала конфликта в Иране Евросоюз потратил более 30 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: 13:08 в российской столице. Возвращаемся в эфир телеканала «Соловьев Лайв». Подписывайтесь, друзья. Макс-канал «Соловьев», Макс-канал «Гаспарян». Наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите у себя на экране в левом верхнем углу. Ну, а если вам хочется о чем-то таком наболевшем, для вас злободневном сказать, то Макс-канал «Гаспарян», там кружочек, открыт комментарий. Только помните про действующее российское уголовное законодательство. Так, мы двигаемся дальше. Политтехнолог Михаил Павлив, автор одноименного телеграм-канала. Рад приветствовать.
1: Добрый день, взаимно.
0: Для чего Зеленский говорил про перемирие с 5 на 6, которое он сам нарушил? Для чего это было нужно?
1: Слушайте, ну пока это выглядит как провокация. Да, посмотрим день-два еще за этим, за всем. В первую очередь информационная провокация. У меня были большие сомнения насчет того, что он и вовсе готов к какому-то перемирию. Уж тем более из каких-то здравых соображений и уважения к празднику. Ну, прям сильно сомневались, мягко говоря, в этом. А вот так как это может быть в реальности, как информационная провокация и попытка, ну, их представление нас подставить, а потом пожаловаться, что называется, Трампу, мол, вот ты, Дональд Фредович, говорил, что хорошая идея про перемирие, а вот они не выдерживают эту историю, не поддерживают наши предложения. Ну, как-то пока выглядит все вот на уровне рефлексов, как у них это обычно бывает. То есть вот здесь и сейчас на коленке придуманная история.
0: Я так понимаю, что публикация очередных пленок Миндич вообще никакого впечатления на социум не произвела.
1: Ну, как любые подобные вещи, они не шибко-то беспокоят, что называется, социум, да, если это не гром какой-то среди ясного неба. Конечно же, все самое страшное в репутационном смысле для Зеленского и его окружения произошло. И произошло еще, когда только начали они публиковаться. Да? Вот тогда, конечно, был эпицентр скандала, отставки знаковых фигур, таких как Ермак, ну и проседание, которое, собственно, на самом деле и продолжается по сей день, рейтингов Зеленского, да? Рост рейтингов его оппонентов. Но, конечно же, именно прям каких-то потрясений теперь эта история не вызывает. Да и отчасти эта вся эта история ведь направлена не только против Зеленского, но еще и на внутриукраинские шкурняки, конкретно против Рустема Умерова. А стоит вот за этим контекстом конкретный человек, Виктор Пинчук, зять Леонида Кучмы, олигарх.
0: А насколько вообще для Зеленского существенны все вот эти рейтинги? Выборов же никаких нет, какая разница, какой у тебя рейтинг плюс-минус?
1: Ну, давайте так. Надо понимать, что кроме здравого смысла существует еще большая компонента вот этих его реактивных реакций. Он мало того, что человек, в принципе, импульсивный, совершенно точно, да, а еще и употребляющие вещества, которые тоже приводят к колебаниям настроения, прямо скажем. Поэтому он, на самом деле, очень внимательно следит и за тем, что о нем пишут, что о нем говорят. Буквально лезет сам в эти самые социальные сети и читает. Ну, разве что не спорит. А может, заходит под другими логинами, там, именами и спорит с людьми. Вот. Ну и, конечно же, история с его рейтингами электоральными, она мониторится. Причем, по моей информации, три агентства ежемесячно делают для них замеры. И качественные, и количественные. То есть и фокус-группы, и рейтингование происходит по всем основным персонажам, включая основных конкурентов Зеленского. И три обычно они на выбор делают для них еще раз в 3 месяца. Другие три. То есть на самом деле крайне внимательно он за этим всем следит. Даже больше, скажем так, он больше на это ориентирован, чем стоило бы действительно в политическом моменте. Ну вот как-то так.
0: Ну, просто это же достаточно странно. Вот эта вот бесконечная бусификация, бесконечные скандалы, они же должны оказывать и оказывают, судя по всему, влияние на рейтинг. Но он при этом ничего не делает.
1: Ну, смотрите, нет, не соглашусь. Есть несколько измерений этой истории. Они когда думали, что американцы их прям додавят, это конец 25-го начала, прям самое 26-го года, он же сам даже этот термин проартикулировал, и как бы не в нашем с вами эфире, мы даже это об этом упоминали, что он впервые это сказал, прям это слово «бусификация», за которое до того люди могли просто, ну, как бы даже административку получить, а чуть ли не госизмену. Вот. Но сейчас они делают две вещи. Первое, они увели все под Минобороны, и спикером фактически является относительно недавно назначенный новый министр обороны Федоров, да, а также его советники. И, собственно, выстроено все так, причем я вижу медийную отработку этой истории, что если что не так, будет виноват во всем Федоров. То есть, как бы из него такого крайнего лебят, да. Хотя изначально там задачи были именно по краткосрочным эффектам гуманизации всего процесса, когда они думали, повторюсь, что их прям додавят. И они предполагали, что сейчас мы начнем эту тему крутить, мы начнем ее отрабатывать. Но что они делают параллельно? Они параллельно, я это мониторю и вижу уже последние несколько недель, а может быть и месяц истории, они начали винтить ТЦКшников. То есть те люди, которые их, собственно, кормили, да, будем говорить прямо, сборы всегда идут наверх, и поднимаются они до самого до Зеленского, ближайшего окружения. Сейчас их начинают там по полной программе арестовывать, проводить против них спецоперации. Буквально сегодня происходит, буквально несколько там сразу таких вещей. То есть создают видимость борьбы. При этом сама суть не меняется, сами методы не меняются. Просто создается информационный фон, что они борются с преступниками в ТЦК. Но происходит подмена понятий. Они борются якобы с теми, кто поборы собирает, да, с людей, но не с теми, кто избивает, калечит. То есть по факту к самим механизмам претензий нет. Есть те претензии к тем, кто крысит для Зеленского, понимаете? А людям преподносится как коррупция. А люди и рады, кто может заплатить, лишь бы их это не коснулось. Так что тут вот такая история, повторюсь, подмена понятий.
0: Когда они все-таки уже понизят окончательно мобилизационный возраст и начнут женщин тягать на фортецию? Потому что этот бесконечный напор на потужном марафоне, он же не может просто так существовать. Это же очевидно, что идет прогрев.
1: Я уверен, что готовятся эти меры. Законодательные нормы подготовлены-то давно на самом деле. Я думаю, что ближе к концу 2026 года они подойдут вплотную к этим инициативам. То есть вот себе-то они намерили некий такой тайминг, да, в 2 года еще войны, и вот думают, что самые неприятные мероприятия они будут вынуждены предпринимать. Опять же, предполагаю, уведя весь акцент на министра обороны и на главкома, что вот это их требования, а я Зеленский, я не я и корова не моя, да. Но вряд ли получится прям совсем уж отмазаться от этой инициативы. Но они это будут делать к концу 26-го, начало 27-го, предполагаю, да, чтобы вот как-то, насколько это возможно, прийти к какой-то, как они считают, перемоге в 27-м году и все-таки скомпенсировать репутационные потери. То есть, чтобы эта история не жила слишком долго. Сейчас они просто не рискнут, потому что они, повторюсь, отмерили себе 26-27 год, как они считают, на продолжение войны, а потом уже, как они полагают, будут некие мирные соглашения. На чем зиждется их уверенность, это другой отдельный большой разговор, но вот так.
0: Если небольшой, а полусредний разговор, а уверенность-то, она должна же на чем-то базироваться, явно не на успехах в экономике, на успехах на фортетях.
1: Обратите внимание, на что сейчас идет основной акцент в самых разных официальных заявлениях евроглобалистов и украинской власти, а также разного рода толкоаналитиков. Первое, что положение на фронте снова стабилизировалось больше. Вот даже вот в Ереване встреча, это в так называемом вашингтонском формате, где прям артикулировалось, что украинские позиции сейчас максимально крепкие и сильные буквально за несколько лет. То есть, на самом деле, стабилизировать ситуацию, чуть ли не про контрнаступление какое-то начали они уже говорить. Другое дело, что, конечно, предпосылок реально для этого нет, но вот такой нарратив постоянно звучит. И они действительно предпринимают огромные серьезные усилия сейчас по вынесению всего фактически украинского ВПК в Европу. Да, это не только дроны, это все, что может быть только. Потому что на Украине все это находится и ликвидируется очень быстро нашим ВКС. Но вторая история – это то, во что они как в Писание, прости Господи, верят, в то, что проблемы российской экономики, фундаментальные проблемы российской экономики неизбежны. что так или иначе российская экономика не выдержит этого соревнования. Об этом постоянно самого разного рода заявления следует, включая представителей даже разведки. Так вот, например, по-моему, изменяет память шведская разведка, там глава шведской разведки об этом заявлял еще, запамятовал тоже европейская одной разведки глава заявлял. Постоянно в таком виде звучат разного рода заявления, они в это искренне верят. И просто корректируют свои планы в связи с иранским кризисом и высокой ценой на нефть. Но считаю, что за пару лет вот как бы все это прогнется, и больше того, они свято верят, что так или иначе Россия еще и на мобилизацию пойдет. И это усилит напряженность в обществе. Вот социально-экономическая ситуация будет хромать. В общем, верят в то, что в какой-то момент России вдруг почему-то станет не до войны. И вот начнет Россия сама договариваться. Иногда самовнушение – страшная вещь, я вам скажу так. И вот они себе это внушили и искренне в это абсолютно свято верят.
0: Ну хорошо, по политику может быть обыватель, который, например, сегодня на потужном марафоне услышал, что в ближайшие 10-15 лет никакого вступления в Европейский Союз не будет. Вот, но одно это должно быть нашатырем каким-то.
1: Нашатырь, не нашатырь, обыватель совершенно превращен, прости господи, повторюсь, в состояние бессловесной скотины. Это концлагерь натуральный, концлагерь Украины. Украина. И я не верю ни в какие организованные протесты, если они не будут инспирированы из нее. Я в данный момент не верю в какие-то протесты военных, потому что им сейчас кидают очередную кость в будку, повышают доходы, чтобы как раз снизить напряженность у военных, тем более у тех военных, которые, ну, как бы, что у военных, да, как называют их, тик-ток военные, которые на самом деле могут быть замешаны в каких-то политических мероприятиях, политически иметь амбиции. Обычно это стадо окопное, оно, к сожалению, тоже там совершенно в таком же состоянии, пребывающем, забитом, что называется. Поэтому предпосылок для внутренних рисков у них нет, если только это не будет что-то изменить. Чего они, в общем-то, опасаются, на самом деле, еще пока от американцев, по крайней мере.
0: Последнее, что спрошу, а что вдруг они отложили принятие закона об окончательном запрете Украинской Православной Церкви? Ну, волнений нету никаких. Никто из мировых правозащитников по этому поводу ничего не говорит. Вы прогревали общество, у вас уже есть вот это ПЦУ, Пустые Церкви Украины. И тут вдруг одной строкой я вижу, значит, в украинских медиа о том, что принятие закона отложено. Причем без объяснения, почему.
1: Ну, там даже немножко не так. Ну, во-первых, она не ПЦУ, по документам. Я, по-моему, рассказывал. Знаете, как она называется по документам? Святая Церковь Украины. Аббревиатуру составите? Да. Это, кстати, в томосе, который выдал патриарх, она так и называется, Святая Церковь Украины. Они не рискнули просто, они поэтому ПЦУ ее назвали. А она именно, простите, вот СЦУ, да. Вот. Но не об этом речь. На самом деле, по их планам, которые начали активно реализовываться еще летом, когда был лишен гражданства представитель УПЦ, да, блаженнейший митрополит Ануфрий, по их планам уже в октябре-ноябре, по сути дела, должна была быть церковь ликвидирована УПЦ. Но именно в октябре вызвали, как мне рассказывают, на ковер в Вашингтон патриарха Константинопольского. Состоялся очень жесткий разговор, а также состоялся очень жесткий разговор представителей администрации Трампа и конкретно Джей Ди Венса с украинцами. Они выступили категорически против этой всей истории. Было все приторможено. А сейчас то, что прозвучало про отложенное голосование по этому закону, он, собственно, оно давно отложено. Там нюанс в другом. Та экспертиза, на которой строилось все обвинение, собственно, против УПЦ МП, да, она была опротестована, вот неожиданно, вот так вот получилось. И, собственно, вся конструкция рассыпалась, ну, собственно, этому позволили просто случиться. Просто под внешним давлением американским это произошло. Но если когда-нибудь произойдет окончательный разрыв Киева с Вашингтоном, а мне кажется, это все-таки маячит вполне себе, они обязательно вернутся, к сожалению, к этой теме, я уверен.
0: Михаил, спасибо огромнейшее за включение к нам в эфир сегодня на Соловьев Лайв, на прямой связи с нашей студией. Михаил Павлив, политтехнолог, автор замечательного телеграм-канала одноименного. Всем рекомендую. Так, по поводу белых списков и вообще ситуации с интернетом мы поговорим в следующем блоке, потому что вопросов по этому поводу великое множество. Кстати, вот я поражаюсь, конечно, определенным людям, которые сказали, а вот что это значит, Сумбатыч вчера позволил себе, значит, такие полуёрнические заявления, как это так? Послушайте, ну человек является главной ценностью государства, правда? У нас это в Конституции, в общем, записано. Когда у людей накрылось вообще абсолютно все, и при этом никто ничего не объяснил, как это получилось. Я, например, не видел объяснения мобильных операторов. А что случилось с смс-ками? Что случилось с мобильной связью? Я вот ровно об этом. Мне бы хотелось бы какую-то внятную реакцию на этот счет получить. То, что планировалось ограничить действие мобильного интернета, безусловно. Это еще на прошлой неделе обсуждалось. В том числе я принимал участие в совещаниях по этому поводу. Я не понимаю, почему при этом должно рушиться все остальное. Вот тут у меня есть вопрос, и не только у меня. У многих и многих людей. Почему школьники не могли выполнять домашнее задание? При том, что на прошлой неделе Верховный об этом говорил. Было выступление, Владимир Владимирович. Он это кому, мне что ли сказал? Нет. Наверное, есть заинтересованные какие-то стороны. Вот моя реакция была обращена непосредственно к ним. То, что нужно соблюдать требования по безопасности, безусловно. Кто бы спорил. Вообще, даже когда вот шло обсуждение этого, этот тезис даже не обсуждался, он не поднимался, все понимают. Непонятно другое. Почему при этом рухнуло остальное? Какая взаимосвязь между СМС-кой и мобильным интернетом? Расскажите, мне просто интересно это. И не только мне. А сама по себе мобильная связь почему не работала? Ну вот конкретно у меня есть вопрос. Вот я ехал, вот мобильный интернет не работает. Окей, хорошо. А потом в процессе выясняется, люди когда там начинают писать, Сумбаш, ты где вообще, до тебя дозвониться невозможно. Ничего не работает. То есть не соединяется. Мне кажется, что это неправильно. И хотелось бы услышать внятное объяснение, что это было. А так последовало официальное заявление Минцифры, я его приводил в эфире, а остальные все опять промолчали. Как будто к ним это не относится. Это странно. Более чем. Более чем. Кто-то же может выйти и объяснить, как это получалось. Это же у всех была такая проблема вчера, правда? Ни у одного меня. Да, ну и, соответственно, я тоже никуда не мог дозвониться. То есть, по сути, у меня вот до вчерашнего утреннего эфира связь была с голубиной почтой. Эй, на железке. Ну вот я ждал. Вот прошли сутки. Или это подразумевает, что не надо иллюзий, ответ не будет. Ну тогда это странно. Более чем. Потому что вопрос этот принципиальный и достаточно животрепещущий. Так, сейчас мы уйдем на новости, потом поговорим как раз про пресловутые белые списки. Не переключайтесь.
2: Дежурные средства ПВО за вечер и ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем. По данным Минобороны, украинские беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря. Вскоре после полуночи, почти сразу после наступления объявленного Киевом режима тишины, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое 5 человек погибли в результате атаки украинских беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в силу диалога, комментируя свое взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. «Я тот, кто верит в силу разговора», — сказал американский лидер в Белом доме, говоря о российском лидере. Трамп раскритиковал лидеров стран Большой Семерки, G7, которые исключили Москву из состава Большой Восьмерки, G8, а потом, по словам американского президента, 90% времени на своих встречах говорили о России. «Это был глупый поступок», — добавил Трамп, комментируя исключение России. ФСБ задержало пособников украинских спецслужб в разных городах России. Спецоперации произошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях. Четверо россиян и один иностранец собирали информацию об объектах оборонки и транспортной инфраструктуры, а также о наших военных. Другие в социальных сетях и мессенджере Telegram призывали к диверсиям и терактам. Задержанным грозят пожизненные сроки.
3: СМИ сообщили о прибытии очередного американского эсминца USS «Рафаэль Паалта» в Персидский залив. По данным телеканала CBS News, этот корабль является третьим по счету. К западу от Ормузского пролива уже находятся эсминцы USS «Тракстон» и USS «Мейсон». Ранее американский президент объявил о приостановке операции «Свобода» в Ормузском проливе. По словам американского лидера, это связано с военными успехами США в кампании против Ирана и прогрессом в переговорах. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, решение принято по просьбе Пакистана и других стран. И основано на огромном военном успехе Америки в военной кампании против Исламской Республики и на значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана.

0: 13:32 в российской столице. Возвращаемся в эфир Соловьев Лайв. Подписывайтесь, друзья. Макс канал Соловьев, Макс канал Гаспарян. Наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите на экране в левом верхнем углу. И напоминаю, что если вам хочется там о чем-то сказать, чем-то там сокровенным поделиться, то Макс канал Гаспарян, там кружочек, и можно писать комментарий, но помните про действующее законодательство. Так, а к нам присоединяется член совета директоров акционерного общества научно-технического центра РОС и акционерного общества РУТЭК Сергей Кравцов. Рад приветствовать.
1: Добрый день.
0: Вчера, когда в рамках обеспечения безопасности, как и анонсировалось, был заблокирован в столице мобильный интернет. Ну, то, что легло, все, что можно, это ладно, это я пропускаю, но у тысяч людей, по крайней мере, мне написали десятки, возник вопрос, а где белые списки? Почему они не сработали вчера?
1: Вы знаете, это очень правильный вопрос, потому что вот та сама технология белых списков, про которую рассказывает и глава Минцифры, и сам Минцифры, они сегодня пока являются таким промежуточным решением. И совсем недавно я смотрел, буквально несколько лет назад, на одном из очень больших айтишных изданий, Минцифры задавали вопросы, а как же так получается, что мы вроде как... Всегда Россия считалась очень серьезной страной в области развития IT, в области создания сервисов, но при этом за последние несколько там, лет история, так сказать, ухудшается, все ухудшается. А введение белых списков просто наводит смуту и панику среди и бизнеса, и местного населения. Что мы видим? Минцифры честно сказали, что у них не хватает места. Они пока не выработали, ну, как бы стратегию взаимодействия с большим количеством российских компаний, российских бизнесов для того, чтобы попадать в белые списки. Не буду скрывать, даже наша компания подала порядка 3 месяца назад заявку на попадание в белые списки, и пока ни ответа, ни привета от Минцифры мы не видим. К сожалению, это так, это очень большая проблема.
0: А... В чем сложность попадания в белый список? Ну, потому что я как вот безотносительно того, что я член общественного совета Минцифры, мы сейчас это забываем. Вот, но я в новостях регулярно вижу, да, что там туда добавили это, добавили то, расширили здесь. То есть он все время расширяется. То есть очевидно, что эта процедура рабочая. А почему тогда не добавляют?
1: Вы знаете, наверное, тут основная проблема заключается в том, что государство глобально, как большой заказчик, и Минцифры, как исполнитель, скажем так, вот этой большой истории, они, наверное, неправильно посчитали бюджеты, и фактически сегодня не хватает оборудования для того, чтобы обеспечить качественную работу и обработку этих данных. Еще раз напоминаю, что сегодня попадание в белые списки работает следующим образом. Вы заходите на сайт, указываете, чем занимаетесь ваша компания, и фактически просто отправляете куда-то в черную дыру заявку на тему того, что вот мы вот такие здоровские российские компании, которые находятся, причем это касается очень многих компаний, очень многих бизнесов, вот мы хотим для того, чтобы в случае включения ограничений мобильного интернета наш сервис был доступен. Безусловно, что вот в этом списке равных компаний всегда есть более равные, что называется, такие компании, как Сбербанк, какие ВТБ, банки, вот, которые относятся к финтеху, так сказать, какие-то серьезные окологосударственные бизнесы, они в первую очередь, ну, очень серьезно курируется государством, они сразу же попали. А небольшие бизнесы, ну, скажем так, им, наверное, в меньшей степени уделяется внимание, они туда не попали. И поэтому сейчас, насколько понимаю, на данном моменте, на данном этапе развития этого сервиса «Белый список», мы считаем, что это все-таки сервис. Если государство говорит, что это серьезный сервис, который помогает и осуществляет заботу над своими гражданами, он должен этот сервис развивать. Скорее всего, ребята прошли только 30% пути и сейчас столкнулись такой с очевидной айтишной проблемой, нехватки ресурсов и некой кашей того, как эта система работает, и очень она неустойчива пока работает. Но сегодня мы видим, что на днях, когда отключали мобильный интернет, и операторы уже научились предупреждать пользователей о различных коллапсах, которые могут происходить, российские рядовые граждане, конечно, от этого пострадали, ровно как и бизнесы, до которых невозможно дотянуться.
0: Вот это, кстати, тоже вопрос, который я хотел бы обсудить. Мы же годами говорили, давайте вот цифровизация, цифровая экономика, пускай развивается малый и средний бизнес, интернет — это огромное подспорье. Я с этим совершенно точно согласен. Больше того, я сам ратовал за это. Но теперь выясняется, что при этих перебоях в неучтенке оказывается малый и средний бизнес. А ну, завести, наверное, такое количество ИП в белый список, наверное, даже физически невозможно.
1: Ну, смотрите, тут вы совершенно точно и верно отметили вот эту проблему. Я объясню очень просто. Вообще мир интернета, он очень сильно отличается от такого государственного устройства. Дело в том, что все технологии, огромное количество технологий, смартфонов, различных датчиков, приборов, это очень трансграничные сервисы, которые обязаны, ну, практически по всему миру. И по большому счету, если сегодня запретить интернет в России, просто взять его и выключить, в этот момент там сотни миллионов устройств останутся без связи, начиная, так сказать, от программного обеспечения, которое работает с какими-то датчиками, кончая даже вашего домашнего там помощника робота-пылесоса, там стиральной машины, если, не дай бог, она подключена. То есть вы останетесь без всего. Почему? Потому что Минцифра, наверное, показалось, что только ограничением интернета и включением там Сбербанка, например, ВТБ и ВКонтакте, или там, все время говорят, что это сделано в пользу Макса. Я не думаю, что в пользу Макса сделано, но попытка навести, скажем так, регулятором порядок на этом рынке, привела к тому, что огромное количество третьих сервисов из разных стран, где используются различные там методы API, различные технологии, различные дата-центры, они остались просто за бортом. То есть фактически мы говорим о том, что сегодня россияне, порядка 40% россиян, кто пользуется, кто пользуется интернетом, они используют VPN. Вторая проблема – это то, что нету прямого в России закона, который бы регламентировал попадание в белые списки. Это фактически является, знаете, таким экономическим принуждением соблюдать правила игры, которые нигде в законах не написано. В этом целая проблема. И самое страшное, то, что я вижу в этой истории, никто пока не обращает внимания на колоссальные убытки, которые мы сегодня несет государство, и в том числе репутационные, из-за того, что просто ломаются сервисы, происходят отказы, люди не могут заказать такси, им предлагается пользоваться Wi-Fi. Зачем весь этот цирк был устраивать, не очень понятно. Мне понятно, что государство пытается очень такими грубой силой решить вопрос, безопасности из-за того, что происходит сегодня, из-за наших, конфликтов, всех там, государственных конфликтов там, с другими странами. Но мне кажется, что очень сильно перегибает палку для того, чтобы, если посмотреть на международную мировую практику, таким, пример китайского интернета, который весь себя оградил большим китайским фаерволом, он смог это сделать ровно после того, как он гарантировал наличие абсолютно всех сервисов на территории своей страны. Мы, бежим впереди паровоза. Помните, как благими намерениями выслана дорога в ад. Вот это тот самый случай, когда мы, взяли и расплескали весь здравый смысл, включая эти белые смыслы. К сожалению, я думаю, что это

думать о том, что сим-карты, с помощью которых в том числе там наводятся благодаря мобильному интернету вот эти дроны, что они были достоянием исключительно русских людей, это ерунда. На протяжении многих лет это все происходило. На куче площадок это все продавалось. И несложно предположить, что у Украины это все имелось. Поэтому здесь во главу угла ставится непосредственно безопасность. Это очевидно. Второй важный момент. Понятно, что с таким технологическим вызовом ни одно государство еще не сталкивалось. Да, к сожалению, Россия здесь становится пионером. И делает это, набивая себе тоже в определенном смысле определенные шишки. Это тоже правда. Понятно, что ситуация контролируемая. Понятно, что ошибки изучаются. Понятно, что они фиксируются. И в дальнейшем они будут стараться предотвращаться. Но вот в данный момент она такая. Что здесь тоже очень важно. И я об этом говорю вот буквально в формате каждый день. У нас в определенном смысле слова не хватает вот правильного такого коммуницирования. Вот можно взять там условно за основу Министерство иностранных дел Российской Федерации, где есть спикер Мария Владимировна Захарова, которая выходит и объясняет. У нее регулярные брифинги, у нее там телерадиоэфиры. Но позиция наша с точки зрения внешней политики, она всем понятна. И она не терпит двоемыслия. Зачастую вот в сфере интернета у нас есть огромный процент спекуляций, непонятно на чем базируемых, но которые замечательным образом разгоняется блогерами, релокантами, нежелательными агентами. Вот это все циркулирует ежедневно, в полном объеме. Вот смотрите, простой пример. Не так давно совещание у Верховного выступал профильный министр Максуд Шадаев. Да? Верховный ставит задачу. Всюду должен быть интернет, сельская местность. Я не знаю, по какой это происходит причине, но все, с кем я разговаривал, про это не слышали. Ну, то есть, ты им начинаешь рассказывать, что, послушайте, вот совещание у Путина, вот ставится задача. Никто не слышал, не знает. Это вот отсутствие классическое абсолютно коммуникации. К огромному сожалению, это как вот любит говорить Рудольфович, да, на пятый год войны, но он обычно это говорит про мегарегулятора, а я скажу так, что пятый год войны, те проблемы с информацией и донесением, и самое главное объяснение Монова, которые существовали, они точно так же и существуют, они ровным счетом никуда не деваются. А поскольку как бы эта проблема нерешаемая, вот я уверен, что молчание мобильных операторов по поводу того, что произошло, вытекало ровно отсюда. Потому что с них никто никогда не спрашивал за это. А зачем лезть поперек батьки в пепло? Вот когда будет там поставлена задача, у нас же многие чиновники, ну что греха таить, да, это пока к ним президент напрямую не обратится, там с какими-нибудь вопросами. Нифига же не будет меняться. Ну, потому что о чем мы? Зачем нам? Это очень серьезная на самом деле проблема. Самое обидное состоит в том, что мы ежедневно от нее страдаем. Ежедневно. Но при этом у нас ничего не происходит. Вот далеко за примерами ходить не надо. Одно из российских изданий сегодня пишет о том, что ряд серьезных очень чиновников Министерства цифрового развития якобы уходит в отставку. Ну, это как обычная инсайдерская информация. Окей, хорошо.

0: Значит, ни объяснений, ничего этому нету, просто вот такая сугубо констатация факта. Вот пока мы беседовали, я посмотрел, там уже блогеры сделали далеко идущие выводы. Это очень серьезная проблема. Информация – это оружие. Ничейного оружия не бывает. Если мы не забираем это оружие себе, оно будет у неприятеля. Это очевидные абсолютно моменты. Но, к огромному моему сожалению, ситуация вот как была, с этой точки зрения, ну, в определенном смысле слова уникальной. Нет, если мы исходим из того, что да нам вообще наплевать, мы сильные, и храбрые, и смелые, и пофигу, что тут будет происходить. Да, такой вариант возможен вполне. Но просто в рядах сильных, смелых и храбрых еще есть, например, женщины и дети. Которые вот они зашли в Макс-канал, увидели всю вот эту там вакханалию этих дураков набитых. Ну, а никакой другой реакции нету. Ну, хорошо, им что делать? Не верь глазам своим. Я вам могу больше что сказать. Я, ну, почти каждый день, я от членов своей семьи слышу иногда такие вещи удивительные, когда я спрашиваю, где вы это взяли? Вот я человек, который 24/7 находится в информационном пространстве, у которого 7 дней в неделю эфиры. Где вы это берете? Говорит, ну как где? В Телеграме, в Максе. Все это обсуждают. Я не против того, чтобы обсуждалось. Даже заведомая глупость. Я толерантен. Я против того, что у нас это не комментируется правильным образом. Вот против этого я, безусловно, буду выступать все время. Потому что даже вот вчера у нас, вот буквально там перед моим эфиром утренним, были слушания в общественной палате. Медиа, я в том числе говорю, ну хорошо, вот набивший уже всем оскомину история с Максом. Значит, по минимальным прикидкам выделено было 5 миллиардов в дискредитацию. 5. Ну, где у нас чего, кому и что объясняют? Никого нет. А мне кажется, что должна быть и социальная реклама, и должны быть спикеры. Такие вот, как Мария Владимировна Захарова, по разным направлениям. Когда, если что-то будет случаться, чтобы эти люди выходили и объясняли, это сильно упростит коммуникацию. Более чем. И нельзя ведь сказать, что у нас ресурсов на это нету, да, или людей нету. Людей много, талантливых, которые способны этим заниматься. Надо просто правильно поставить задачу. И тогда сразу можно будет избежать великого множества проблем. Кстати, это характерно абсолютно для любого ведомства. Это та же проблема, вот и я об этом много раз говорил в эфире. Минюст проводит фантастически важную работу, но он не умеет об этом говорить. Ну, потому что вот там еженедельное объявление списка иноагентов. Правильная история? Безусловно. Еще, на мой взгляд, недостаточное. Но, ну, должен, мне кажется, выходить все-таки человек от Минюста и объяснять по поводу этого. Ну, потому что люди даже не знают, кто это. Вот знаете, у меня самый частый вопрос по пятницам. Сумбатша, ты не знаешь, кто эти люди? Это вот и есть на самом деле проблема коммуникации между государством и обществом. Причем эта коммуникация, она у нас в руках. Для ее не надо изобретать. Ее надо просто реализовать. И сразу множество проблем при этом исчезнет. Собственно, насколько вот вообще, если так совсем огрубить, то ведь претензия Рудольфовича, она же тоже базируется именно на этом. На отсутствии должной коммуникации, когда вот диалог не выстраивается. И все бы ничего, если бы были вегетарианские времена. А вот в эпоху СВО это как-то тяжело. Совсем. Вот, други, на этом все сегодня. Завтра я буду с вами в утреннем эфире, даст Бог. заменю Рудольфовича по техническим причинам. Напомню в самом конце про то, что телеканал «Соловьев Лайф» и СВР Фонд проводит благотворительный марафон. До 9 мая мы хотим собрать 20 миллионов рублей и переслать их на ликвидацию последствий от террористической деятельности этих ублюдков в Туапсе. Город воинской славы не должен остаться без внимания, это наша принципиальная позиция. Понимаем, что расходы будут большие, и тоже хотим посильную лепту в это внести. Собираем мы 20 миллионов рублей, на данную минуту 15 миллионов 367 886 рублей собрано. Присоединиться к нам легко. Камеру смартфона наводите на QR-код, который видите в левом верхнем углу экрана. Ну и рулетка Сумбатыча. Финал эфира. Так, давайте вот эту скумбрию несвежую. Мелони против мигрантов. Угу.
1: Очевидно, мы понимаем, что неконтролируемые миграционные потоки создают нагрузку на безопасность граждан, а в случае их использования в деструктивных целях несут в себе гибридную угрозу, вплоть до дестабилизации государств. Но это еще не все. Они также влияют на экономику, истощая государственные ресурсы и оказывая давление на рынки труда. Это подрывает конкурентоспособность из-за роста неопределенности и социальной напряженности. Это также связано с энергетикой, поскольку нам приходится сталкиваться с тем фактом, что многие потоки идут из нестабильных регионов, ключевых для наших энергетических поставок. В конечном счете, все это сказывается на качестве наших демократий. Потому что, когда граждане видят, что важные проблемы не решаются, они теряют веру в институты. А когда доверие разрушается, люди становятся более уязвимыми для манипуляций, включая злонамеренное использование искусственного интеллекта. Так что речь не о миграции. Речь о миграции, об экономике, о демократии, о конкурентоспособности, об энергетике, о безопасности.
2: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
3: Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности в нескольких регионах России. В Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержаны 5 человек, 4 россиян и 1 гражданин иностранного государства. По данным следствия, они целенаправленно собирали информацию о предприятиях оборонной промышленности, транспортных узлах и бойцах специальной военной операции. Собранные сведения должны были использоваться для подготовки диверсий. Одновременно в Кингисеппе, Чите и Томске были установлены и задержаны местные жители, которые в социальных сетях и мессенджерах оправдывали ракетные удары и атаки дронов на объекты топливно-энергетического комплекса, а также открыто призывали к совершению диверсий. США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, в Вашингтоне ожидают ответа Тегерана по ключевым пунктам возможного соглашения в течение ближайших 48 часов. На фоне прогресса в переговорах президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке военной операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Трамп пояснил, что решение принято по просьбе Пакистана и ряда других государств с учетом значительного военного успеха, достигнутого, по его словам, в ходе кампании против Ирана, а также продвижения к полному и окончательному мирному соглашению. При этом американский лидер подчеркнул, блокада пролива сохраняется в полной силе, а операция приостанавливается лишь на короткий период, чтобы проверить, удастся ли завершить и подписать договоренности. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил Трампа за этот шаг. Он назвал решение великодушным ответом на совместную просьбу Пакистана, Саудовской Аравии и ее наследного принца Мухаммеда бин Салмана. По словам Шарифа, приостановка проекта «Свобода» будет способствовать региональному миру, стабильности и примирению в этот чувствительный переходный период. Пакистан, заявил премьер, остается привержен дипломатии и надеется на долгосрочное соглашение, которое обеспечит устойчивый мир и безопасность для всего региона. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двухсторонних контактов. В заявлении МИД говорится, что беседа была конструктивной и носила деловой характер. По данным представителя Госдепа Томми Пигота, темами разговора также оказались Иран и конфликт на Украине. В Бразилии 13-летний подросток открыл стрельбу в школе. Погибли два сотрудника учебного заведения, несколько учащихся и работников получили ранения. По предварительным данным, школьник принес оружие на занятия и атаковал находившихся в здании людей. Раненым оказывают помощь бригады скорой, которые оперативно прибыли на место вместе с нарядами военной полиции. Точное число пострадавших и степень тяжести их ранений пока уточняются. Сам стрелявший уже задержан. Сейчас территория школы оцеплена, идут следственные действия. Занятия в учебном заведении приостановлены как минимум до пятницы. Власти пока не сообщают о возможных мотивах подростка. В Москве сегодня состоялась репетиция воздушной части Парада Победы. 6 штурмовиков Су-25 взмыли в небо над центром столицы и оставили за собой след цветов российского триколора. Пролет пилотажной группы стал кульминацией репетиции парада. Помимо Су-25 в небе были вертолеты и истребители, но именно штурмовики создали главный эффект. В отличие от отмененного прохода техники по Красной площади, воздушную часть в этом году решили не отменять. В финале штурмовики традиционно окрасят небо в белый, синий и красный. Яркие кадры с российским триколором уже появились в соцсетях. Репетиция прошла в преддверии празднования 81-й годовщины Победы.
2: Это была программа Ньюсрум. Больше новостей в канале Соловьев Макс. С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
5: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 18:00 на телеканале Соловьев Лайв.
4: 6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург».
5: При заходе на посадку Гинденбург внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
6: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
5: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье –

0: о чем сегодня хочешь поговорить?
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
2: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
3: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
4: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире. На телеканале «Соловьев Лайф».
6: Мир охватил сильнейший за всю историю энергетический кризис. По словам комиссара ЕС по энергетике Дана Йоргенсена, с начала конфликта в Иране Евросоюз потратил более 30 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайф».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Тема» на Соловьев Лайв. В ближайший час об экономике поговорим. Поговорим о том, куда движется наша экономика, куда мировая. Ну, мировую, ну, опять придется через тему Персидского залива. Правда, там интересная конфигурация уже вроде вырисовывается. Мы не смотрим, ну, во всяком случае, как бы это, за этим надо следить, но не следить, что называется, нон-стопом за тем, что говорит Трамп. Мы смотрим только на действия. На действия, цифры, на состояние рынка и какие-то развилки вот в этом истории. Сегодня это обязательно с экспертом, очень уважаемым, интересным, обсудим. А вот начинать эфир хочется с... Да, во-первых, конечно, с рекомендацией подписываться на канал Соловьев. Прежде всего, вот в мессенджере Макс. Сейчас QR-код появится на вашем экране. И вы сможете, так сказать, навести телефон, если вдруг еще не сделали этого. Телеграм-канал Алексей Бобровский тоже вам порекомендую. А начну все-таки с наших дел, с российской экономики, с российских финансов. Несколько таких бифуркационных точек, обычно это так принято называть, нарисовалось. Первое, следим за курсом рубля. Значит, это то, что касается российской валюты в паре, прежде всего, с американским долларом и с юанем. Значит, начинали день, это вот курс на сегодняшний день, 75.34, и, в принципе, все как бы шло как обычно. Но новости о том, что Минфин начал потихоньку покупать валюту в резервы, то есть работать начало бюджетное правило, вот оно реакцию на рынке, собственно, запустила. Реакция была следующая. Курс резко начал двигаться в сторону ослабления, то есть как бы вверх. Это значит, ослабеет валюта. Но потом резко укрепился после публикации Минфином данных о покупке валюты в смысле объемов, потому что он, этот объем оказался ниже ожидания рынка. И вот рубль ушел туда вот ниже 75, 74, даже в моменте был 60, а теперь 70, то есть еще сильнее укрепился. Это любопытная история. То есть как можно обмануть ожидания рынка, ну и, соответственно, получить вот такой эффект. Правда, я еще раз скажу, это каждый раз надо видеть такой отдельные оговорки, все время произносить, что мы сегодня на валютном рынке, не мы, регулятор, может иметь любой курс, какой только захочет. Можно делать вид, что он рыночный, но у нас на рынке курс доллара не формируется. Есть офшорный курс, который торгуется в виде фьючерса там, за пределами страны. Есть внутренний, который определяется по итогам торгов на межбанковском рынке. То есть, когда деньгами между собой торгуют банки. В принципе, из этого состоит весь рынок Форекс. Поэтому мы здесь не одиноки. Просто у нас была традиция, что именно на бирже, где и юридические, физические лица могли покупать рубли и в паре с долларом и в паре с евро еще рядом валют. Вот он у нас определялся так. Так исторически с 90-х годов было. После того, как клиринг и депозитарии западные от нас отключили, или нас от него, это не имеет значения, как формулировать, вот у нас все это стало образовываться, как у всех, на исключительно только нашем межбанковском рынке. Но это означает, что регулировать объемы как продажи, так и покупки, ну, не жестко, потому что банкам там довольно сложно приказать вплоть до копейки. Но в целом, так сказать, регулировать эти объемы можно. Вот. Но мы делаем вид, что это свободное такое рыночное курсообразование. Это не так. Вернее, это можно в любой момент сделать как нужно. А то, что во всем мире так или иначе периодически валюты регуляторы стараются ослабить, это тоже медицинский факт. Так обычно помогают экспортно-ориентированным отраслям. У нас ситуация другая. У нас и вообще в мире это общая тенденция. Внешняя торговля, она сейчас все больше фрагментируется. Она бьется на тех, кто в вашей микрозоне, тех, кто традиционный партнер, с ними вы торгуете больше, с некоторыми странами все сложнее и сложнее торговать. Это не только санкционная российская история, это, например, и вопрос, скажем, сейчас такой развилки для Китая, потому что торговля перестает быть глобальной, в Европу переть большое количество продукции все дороже, все сложнее. Значит, это тоже будет каким-то образом локализовываться. Туда я вожу меньше, в каких-то других местах торгую больше. Тоже вызов будет стоять перед этой самой Европы, перед Ближним Востоком. Соединенные Штаты себе зону определили, это западное полушарие, север и юг. Ну и в любом случае это тоже будет эти самые торговые потоки сильно корректировать. А посему возникает вопрос, нужно ли как не в себя именно экспорт развивать, а если не его, то что? Больше уделять внимание внутреннему производству, что очевидно. Но какому? Это вопрос. Пока же мы фиксируем как раз из-за изменений в мире, ну, если так вообще вещи называть своими именами, то, конечно, кризисные явления. Но вот смотрите, например, сталелитейная отрасль. У нас несколько представителей этой отрасли, даже там в списке Forbes, теперь самые богатые люди. Ну вот, например, начался довольно сильный, это по акциям компании видно, но я сопровожу это комментарием, это акции Северстали, сильнейший кризис на рынке стали. Вот, масштабы уже так сопоставимы с тем, что было в 2009 году, об этом некоторые деловые издания пишут, и это видно по, например, акциям компании. Вот НЛМК, это Норникель, предыдущая была Северсталь, вот, это ММК, Магнитогорский медкомбинат. Рентабельность у них падает, у Северстали, например, до минимума за 17 лет, и, в принципе, сейчас уже даже прогнозы по акциям снижаются, идет понижение разных показателей фундаментальных, там, таких как EBITDA и так далее. Сейчас расшифровывать не буду, но смысл в том, что, конечно, ситуация хуже, чем даже были такие самые пессимистичные ожидания. Отчасти потому, что мы так сильно тормозили свою экономику, а вторая причина, потому что, собственно, на экспорт все сложнее продавать. Вернее, как? Продавать как бы сложно из-за набора санкций, но еще из-за крепкого рубля. Почему, собственно, и жалуются многие экспортеры, типа, что он такой крепкий, да? Давайте его ослабим, а то нам тяжело, значит, продавать. И вот здесь возникает развилка. То есть надо сделать просто правильное решение. Если мы не стимулируем постоянный экспорт через девальвацию, а от этого плохо обычно, ну, как бы, населению, потребителям и плохо импортерам, а у нас довольно много стратегического импорта, все равно ввозится. Не так, как раньше, но импорта возится. Но много именно стратегического возится. Либо тогда мы делаем ставку на внутреннее производство. А с внутренним производством нельзя иметь такую денежно-кредитную политику. Здесь надо определиться. А получается ни два, ни полтора. И вот в этой связи эти кризисные явления уже видны. Значит, еще одно такое кризисное явление. Оно, например, заключается... Да, ну вот такая двойная статистика идет. С одной стороны, Bloomberg пишет, Россия нарастила экспорт нефти до максимума с 2022 года. 2,4 миллиарда долларов в неделю приходит. Вот, так вот экспорт нам рисуют, соответственно. Ну, в общем, как бы красиво на графике, красиво. Вот, правда, потом, или примерно в это же время, выходит Минфин с разными комментариями на эту тему и выясняет, что да, мы заработали, зарабатываем около 200 миллиардов, это в рублях, если в месяц, но у нас есть, например, скажем, определенные выплаты из бюджета нефтяникам по так называемому нефтяному демпферу. Механизм, который призван сглаживать разные колебания. Ну, если совсем на пальцах объяснять, то это примерно следующая ситуация. Вот, например, когда на рынке условия, скажем, за пределами страны выгодные более для того, чтобы торговать на экспорт, скажем, нефтью, нефтепродуктами, то чтобы компании этого не делали, им с одной стороны выставляют акцизы экспортно-импортные повыше, а чтобы у них не было убытков, им, значит, за увеличение объемов на внутреннем рынке что-то идет, какая-то копеечка, что называется, из бюджета. В принципе, в этом как бы логика есть, но получается на поверку, что так, вот через эти демпферные механизмы выплачено те же самые 200 миллиардов рублей. Эту оценку вот некие эксперты через информагентство ТАСС сейчас предложили рынку. Это надо проверить. У нас очень многие данные засекречены, но если зарабатывает, веря Блумбергу, где-то 200 миллиардов России от, и Минфин это подтверждает, от экспорта нефти, а потом это сужает нефтяникам. Ну, это такое себе. То есть мы с этого конкретно потребители или конкретно социальные расходы ничего с этого не получат. Впрочем, это одна из ключевых отраслей экономики, поэтому она тоже должна находиться в нормальном состоянии. Это большое количество рабочих мест. При этом надо все равно с логикой процесса определиться как можно скорее, потому что случаются вот такие, например, решения. Минпромторг поддерживает введение плавное НДС в 22%. на зарубежные интернет-заказы с 27 года. С 1 января 27 это произойдет, но каждый год будут повышать эту ставку. Ну, например, значит, в 28-м будет 14%, в 29-м 22%, ну вот начнут с 27-го повышать, будет 7%. 7, 14, 22. Вот шаг в год такой. Несложно предположить, это нужно просто рассчитать и готов это сделать, но кратко, блиц-анализ, он такой. Это, конечно, будет разгонять инфляцию. Здесь вообще никаких вопросов нет. Поэтому, когда вот мы вроде как создаем условия для внутреннего производителя, повышая стоимость импорта, ну, учитывая, как работают маркетплейсы, особенно с нашими производителями, несложно абсолютно предположить, что это точно скажется в ценах. Вот, то есть надо 10 раз думать, соединяя некоторые разные вещи отсюда и отсюда воедино, чтобы проанализировать, как то или иное решение повлияет на экономику. Вот это такой пример. Да? Он довольно простой, он прям совсем на коленке. То есть этим надо думать. При этом у нас, например, к вопросу об эффективности случаются такие вещи. Вот соседняя страна, Казахстан, говорит, что планирует отказаться от, соответственно, электроэнергии, поставок электроэнергии из России уже со следующего года. Причина, значит, успешное развитие собственных энергомощностей, об этом заявляет замминистра энергетики. Ну, откажутся, не откажутся, это вопрос второй. Я про тренд в данном случае. Мы сейчас много говорим о нашей политике на постсоветском пространстве. Вот тренд такой. Это чисто по энергоресурсам, из чего состоит казахская энергетика, из угля, возобновляемых источников, гидроэнергетики, натуральный газ и прочее. Да, ну вот, соответственно, то, что называется энергосистема Казахстана, она состоит из следующих важных компонентов. Любая энергетика, она, конечно, должна опираться на традиционные источники. То, что достается из земли, это значительная часть. То, что получается при помощи мирного атома, а мы строим Казахстан, пообещали строить атомную станцию, и то, что дает, как говорится, мать природа, гидроэнергетика, и вот, соответственно, эти самые возобновляемые источники энергии. Что касается атомной энергетики, то большинство стран, которые воспользовались услугами наших суперспециалистов по мирному атому, они так или иначе все равно дрейфуют в другую сторону. Надо ли кому-то объяснять, что в Средней Азии англосаксы сейчас начнут работать еще сильнее? Это вопрос ближайшего полугода-года. И со всеми остановками Казахстан, Узбекистан и другие страны начнут так или иначе проявлять это. Ровно с этой новостью вышла новость о том, что большой дата-центр американцы и англичане хотят построить в Казахстане. И вот в связи с этим возникает вопрос. Ну, вот здесь за прагматичное партнерство мы всегда выступали и выступаем. Нужно каким-то образом это прагматичное партнерство зафиксировать и как-то проводить его не только на бумаге, но и в жизни. Если страна, которая рядом с нами находится, вот она строит дата-центры и развивает энергетику с отказом, например, от наших услуг, а дата-центры американо-британские инвестиции обеспечивают, которые потом будут фиксировать, например, платежи через среднеазиатские банки, скажем, из России, и хранить данные в этих дата-центрах, то, не знаю, ну, нужно ли развивать, помогать им эту энергетику. Тут надо увязывать. Я не говорю, что надо от всего отрезать, все запретить, но точно это надо увязывать. Вот. А что касается использования, например, наших мощностей энергетических, вот вам цифра такая для того, чтобы поразмыслить на это. У нас вот сейчас установленная мощность российского майнинга, это то, что у нас идет на генерацию разных криптовалют, составляет 2,3, ну, может быть, чуть больше, 2,7 гигаватт. Около 2% совокупного электропотребления страны. Ну, вроде немного. Вот. Правда, это примерно столько, сколько потребляет электричество весь жилой сектор Москвы в год. Вот у нас вот такой майнинг. То есть мы тратим на генерацию цифр в компьютере огромные деньги. Если это эффективное использование электроэнергии, ну хорошо, тогда просто когда у нас будет дефицит в этой отрасли, давайте не удивляться этому. Давайте этому не удивляться. Вот. Поехали дальше. Значит, самая главная интрига, мы ее сейчас обсудим подробно, это то, что происходит на Ближнем Востоке. Пакистанский источник подтверждает, что США и Иран близки к заключению одностороннего меморандума, одностраничного меморандума о прекращении войны. На этом, собственно, нефть резко и упала. И где-то до $96. А, соответственно, рынки фондовые, фьючерсы везде подскочили. Соединенные Штаты ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана. Это Axios вбрасывает. Вбросов таких много, я просто перечисляю новости, вот прям совсем свеженькие. И переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. То есть предварительно через Пакистан они обменялись, готовы. Если дальше выйдут на какое-то соглашение, ну, как бы дело сделано. И, в принципе, краткосрочность этой войны, как мы говорили, она подтвердится. Параллельно новость вот такая пришла. Компания Maersk, это один из крупнейших грузоперевозчиков, большие контейнеры возят вот, в основном морем, хотя не только морем, но и автомобильными дорогами. Все это вот активно делает эта компания. Заявила, что воспользовалась услугами, проходя через Ормузский пролив, одно судно этой компании, одно из, услугами американских военных кораблей. Под защитой американских военных, собственно, корабль Fair Fox Альянс, вот он прошел через Ормузский пролив. Я сильно сомневаюсь, подробностей нет. Это вот так резко упали объемы перевозок через Ормузский пролив, да, вот это видно, да, как оно резко. Они не прекратились, они идут. В основном посредством сопровождения военных конвоев. И это еще раз подтверждает тезис, что в основном из-за того, что не страхуются корабли, есть риск быть подбитым, они стоят. Не потому, что им кто-то запрещает, а потому, что это огромные финансовые издержки, финансовые риски. Причем стоят как с одной стороны пролива, так и с другой. По некоторым рандомно попадает, но в целом вот ситуация такая. И в этой связи возникает вопрос, как будет меняться рынок нефти, потому что у нас есть еще некоторые новости, которые несколько дней назад произошли, такие, например, как выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ООПЕК, организация арабских экспортеров нефти. Вот это серьезные изменения в регионе и, видимо, такие круги по воде, что называется, по всему энергорынку. Вот это сейчас мы обсудим, потому что все вместе в комплексе и выход на некое соглашение США с Ираном, если это сейчас зафиксируется, если это все оправдается. И выход вообще Америки из конфликта и частично, видимо, из определенных вопросов, которые были под их контролем в регионе, и изменение структуры ОПЕК, все вместе в комплексе должно изменить, в том числе, энергетический рынок. Мы одни из активных участников этого рынка, давайте разбираться, как это поменяет. Сейчас сделаем паузу, уйдем на новости, потом вернемся и это обсудим.
1: Дежурные средства ПВО за вечер и ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем. По данным Минобороны, украинские беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря. Вскоре после полуночи, почти сразу после наступления объявленного Киевом режима тишины, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое 5 человек погибли в результате атаки украинских беспилотников. Число пострадавших при украинском налете на Чебоксары возросло до 35, сообщил Минздрав Чувашии. В больницах получают лечение 11 человек, состояние троих оценивается как тяжелое. Вечером 5 мая сообщалось о 34 пострадавших. Город в ночь на вторник подвергся массированной атаке с применением крылатых ракет и беспилотников. Повреждения получили 28 многоквартирных домов и гражданское предприятие. Для жителей поврежденных домов власти подготовили места в общежитиях и развернули пункты временного размещения. ФСБ задержало пособников украинских спецслужб в разных городах России. Спецоперации произошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях. Четверо россиян и один иностранец собирали информацию об объектах оборонки и транспортной инфраструктуры, а также о наших военных. Другие в социальных сетях и мессенджере Telegram призывали к диверсиям и терактам. Задержанным грозят пожизненные сроки.
2: СМИ сообщили о прибытии очередного американского эсминца USS Рафаэль Паалта в Персидский залив. По данным телеканала CBS News, этот корабль является третьим по счету. К западу от Ормузского пролива уже находятся эсминцы USS Truxtun и USS Mason. Ранее американский президент объявил о приостановке операции «Свобода» в Ормузском проливе. По словам американского лидера, это связано с военными успехами США в кампании против Ирана и прогрессом в переговорах. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, решение принято по просьбе Пакистана и других стран и основано на огромном военном успехе Америки в военной кампании против Исламской Республики и на значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана.
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Ты идешь через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Шанс на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся. Не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодна.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: мир охватил сильнейший за всю историю энергетический кризис. По словам комиссара ЕС по энергетике Дана Йоргенсена, с начала конфликта в Иране Евросоюз потратил более 30 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16.00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родину-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
3: Все балаклавы одевают, поехали.
4: Прямо!
5: Пошел, пошел,
4: прямо!
5: Пошел. Работай, завод! Лапу! Лапу, я сказал!
6: Лапу, лапу, лапу, лапу, лапу! Лапу, лапу, лапу!

0: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 18:00 на телеканале Соловьев Лайф.
1: Продолжаем эфир, продолжаем обсуждать темы, ключевые, главные, большие темы. Ну, поскольку мы тоже от этой истории сильно зависим, от состояния рынка нефти, ну, давайте все-таки доразберемся, тем более, что у нас когда остались неотвеченными несколько вопросов, что происходит в Персидском заливе. Да, про снижение цен на нефть я сказал, они снижаются, и здесь несколько причин, так вот если обобщать и говорить, что конкретно привело к этому. Вот давайте так скажем, опишем ситуацию следующим образом. Трамп как бы приостановил этот свой проект свободы на фоне прогресса, как они говорят, в переговорах с Ираном. Он сказал, что есть вот некая пауза по просьбе Пакистана, других стран, конечно, Джон не сам. Причина этой формулировки – значительный прогресс, который ведет к полному и окончательному соглашению с Ираном. Хотя блокада портов Ирана, она остается в силе. Значит, рынок упал, цена ниже 100 ушла. Кстати, вот на том рынке прогнозов Polymarket, который мы часто цитируем, вот это как бы пари на события. Там вероятность, что соглашение будет достигнуто, некая нормализация Армуза произойдет, уже выше 50%. Это довольно серьезные косвенные, правда, но факты за то, что потихонечку этот кризис не разрешается, из него обе стороны выходят. Вот. Но все равно эскалация продолжается, там по судам попадают атаки Объединенных Арабских Эмиратов иранскими силами, ракетами и дронами. Вот. Правда, Иран отрицает удары по Объединенным Арабским Эмиратам, заявляя о защите от США. А Пентагон говорит, тоже интересная иезуитская формулировка, действия Ирана, они ниже порога полномасштабных боев, так что перемирие в силе. Но это не считается, это нормально. Вот. И надо теперь во всем этом разобраться, что с рынком нефти, что с ОАЭ, который выходит из ОПЕК, что будет с регионом и судоходством там. Ну, новость, что Маэрск уже вроде как попросил американские суда вывести корабли, я озвучил несколько минут назад. Теперь спрошу специалиста, как он смотрит на то, что происходит в регионе. Андрей Александрович Конопляник, один из лучших специалистов у нас по энергетике, профессор, член научного совета Российской академии наук по системным исследованиям в энергетике, которую я приветствую. Андрей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Спасибо за столь комплиментарное представление.
1: Сергеевич, ну неважно, да.
2: Я прошу прощения, значит, врет интернет. Нельзя ему верить.
1: Врет, нельзя. Интернет точно нельзя верить. Нам можно, как это. Никому верить нельзя, мне можно, как говорил герой моего фильма. Вот вам точно. А по поводу, значит, ситуации на рынке, спрошу так. Вот вы видите разрешение некое в вопросе контроля за проливом, разрешение ситуации, оно как-то вот на горизонте, или нам это только кажется? Что будет?
2: Вы знаете, мне представляется, что это кажется, причем кажется не только нам, но кажется участникам рынка, потому что вы начали говорить о ценах, вот в подводке к нашему сюжету. Да. Значит, ну, на рынке есть две ситуации с ценами, которые могут говорить об ожиданиях, да, участников рынка. И вот по ожиданиям участников рынка, мне кажется, что решение они это видят. Правда, я пока его не вижу. Почему я об этом говорю? Ну, есть два состояния ценовых, так называемые контанго и баквардация. Да? Контанго – ситуация, когда фьючерсная цена, то есть будущая цена товара, да, выше его текущей цены на спотовом рынке, на рынке разовых сделок, то есть на рынке физического товара, который продается сегодня, здесь и сейчас. И такая ситуация, она всегда возникает, ну или, по крайней мере, часто возникает, всегда есть исключение с правила, да, когда инвесторы, значит, или участники рынка ожидают роста цены актива, в данном случае участники рынка нефти ожидают роста цены в будущем, да, но закладывают это ожидание в текущую цену фьючерса. А вот сегодня у нас ситуация, да, прямо противоположная. Сегодня фьючерсная цена товара, она ниже его спотовой цены, то есть ниже цены физических поставок товара на рынке разовых сделок, да. И это может возникать тогда, когда участники рынка ожидают снижения цены актива в будущем. А почему они могут ожидать этого снижения? Потому что они ожидают, что рано или поздно конфликт в Персидском заливе закончится, Ормузский залив, пролив, извините, разблокируют. Все эти танкеры с нефтью, которые там скопились, они пройдут. Все те емкости для хранения добытой нефти, которые заполнены уже практически под завязку в странах Персидского залива, они будут загружены или перегружены, соответственно, в новые танкеры, которые туда придут, и на рынке наступит некое успокоение, цены поэтому пойдут вниз. Вот поэтому сегодня, поскольку рынок бэквардации, все участники рынка, но я подчеркну, участники рынка бумажной нефти. То есть те, в основном это финансовые спекулянты, то есть те, которые работают на перепродаже бумажных контрактов для того, чтобы работать на спредах, на разнице цен, да, они ждут быстрого, там, более быстрого, так сказать, более медленного, но окончания блокады Ормуза. А на цены спот влияют ажиотажные настроения, потому что те, кому нужно эту нефть поставлять, потреблять, там, не знаю, авиакомпании, которые сталкиваются с дефицитом керосина, да, или, соответственно, автомобилисты, которые видят, что на заправках нет ни бензина, ни дизеля в некоторых странах. Нефти не достает в моменте, поэтому цены в спота на физическом рынке, они идут вверх. То есть ожидания в данном случае для меня понятны. А вот как на самом деле разгрузится эта ситуация, для меня, признаюсь честно, непонятно. Потому что действия участников конфликта, и в первую очередь США и Ирана, они, с моей точки зрения, отражают такую долгосрочную политику, которую начали США и перенял ее Иран. Бить по союзникам своего главного противника. Да? И вот в этой цепочке последовательных действий это запускает эффекты домино, которые мы сегодня все предсказать не можем. Да? Ну, кто мог предсказать, что Иран, например, расширит зоны своего контроля, которые включат сюда Фуджейру? А Фуджейра – это то место, куда, как мне кажется, в долгосрочной логике Объединенных Арабских Эмиратов по выходу из ОПЕК, которая была либо согласована, либо инициирована Соединенными Штатами Америки с участием активным компании ExxonMobil, предполагалось, соответственно, да, что Фуджейра может стать одним из новых центров для дополнительного экспорта Объединенных Арабских Эмиратов, который пойдет не через Ормузский пролив, а сюда, откуда? С месторождения Закум, третьего крупнейшего в мире месторождения, которое на сегодня осваивается с участием компании ExxonMobil, и где существовали планы активного наращивания добычи на этом месторождении, чему препятствовали квоты ОПЕК. Да? Отсюда, с моей точки зрения, вот выход был. То есть здесь вот ответить на ваш вопрос, когда разрулится ситуация, каким образом, я, к сожалению, сказать не могу. Но ожидания рынка вот такие.
1: Совпадаем в ощущениях, все остальное это там разные предположения, разные стратегии, там, как в игре, их может быть очень много. А по поводу ОПЕК, раз уж вы упомянули, и Объединенных Арабских Эмиратов, здесь хотел спросить. Рисуется довольно интересная штука, чтобы наши зрители тоже это понимали. С одной стороны, если есть вот некие взаимные соглашения, некая такая вот корреляция политик, значит, и Соединенных Штатов, и Объединенных Арабских Эмиратов, а когда они говорят, что мы ни с кем не советовались. Ну, как же в этот же день там Рубио был, уже с ним переговаривались, это смешно. Значит, они вместе в некой спайке сейчас собираются делать что-то. Вы частично уже сказали, что. Параллельно, это, кстати, тоже в интересах США, ОПЕК без Объединенных Арабских Эмиратов, очевидно, будет добычу увеличивать, потому что, ну, вот будут эту долю Объединенных Арабских Эмиратов, ну, брать на себя, дробить. То есть у них есть соблазн увеличить объемы, тем более они сильно поиздержались, что так

0: Скажите, пожалуйста, я много накидал, но тем не менее.
1: Вы накидали очень много, очень с моей точки зрения, как обычно, правильных вещей. Да, для тех, кто не очень хорошо знает, ну, надо понимать, ОПЕК и ОПЕК – это как матрешка, да? Только ОАПЕК, организация арабских стран-экспортеров нефти, это внутренняя матрешка, сверху накрыта, значит, матрешкой ОПЕК, да? А сверху еще накрыта матрешкой ОПЕК+. И поэтому, значит, понятно, что вот, ну, для нас с вами понятно, но для зрителей тоже понятно, как соотносятся эти три организации. Теперь вы спросили про, значит, выход, значит, Объединенных Арабских из Эмиратов и из ОПЕК. Ну, очень много, значит, на эту тему уже в публичном пространстве было сказано. Я позволю себе не повторять то, о чем, значит, много говорили, а говорили о чем. Ну, кто когда входил вот в эти три организации, да, что выход Арабских Эмиратов не имеет сиюминутного значения, поскольку Армуз все равно перекрыт. С чем я абсолютно согласен, я сейчас буду говорить о том, что эта игра в долгую была. Много говорили, соответственно, о противоречиях политических между Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами или там Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, да? И кто-то начинает считать там количество оценки потерь, исходя там из разных допущений. Вот об этом ничего говорить не буду, да? А чтобы за деревьями видеть лес.
0: Да-да.
1: А лес, с моей точки зрения, заключается в следующем. Значит, для Объединенных Арабских Эмиратов важно восстановить разрушенную, причем понятно, что она разрушена, экономика, да? И понятно в этой ситуации, что это игра в долгую, потому что поправить разрушенную экономику, а разрушенная экономика что такое? А ведь выстраивалась ближневосточная Швейцария в песках пустыни, скажем так. Вот это построение безопасного рая или оазиса в пустыне, да, оно де-факто прекращено с огромными потерями для экономики Арабских Эмиратов за пределами нефтяного сектора. Но об этом тоже много говорили. Вот недавно, значит, ваш, значит, регулярный, соответственно, комментатор Борис, значит, Марцинкевич на своем канале, значит, подробно рассказывал потери там от туризма, там можно добавить сюда недвижимость и прочее, прочее.
0: Понятно, что вот это вот... Все, да.
1: Да. Понятно, что это все рухнуло, потому что идеология была, что если присутствуют там американские базы, все безопасно, все хорошо, но строить все это в песках пустыни, когда зависимо все это от опреснительных установок, и по ним еще не били. Но один удар по опреснительным установкам, он в принципе, да, лишает возможности жизнеобеспечения этих экономик. Вот эти риски, они сейчас стали материальными. Одно дело нанесение урона нефтяной отрасли, да, то есть той отрасли, которая обеспечивает экспортные доходы. А другое дело нанесение урона системам жизнеобеспечения, удар по опреснительным установкам, да. А там, соответственно, вся пресная вода, она либо в бутылках контейнеровозами приводится для питья, да, либо, соответственно, техническая вода везде, да, это опреснительные установки. Поэтому вот эта вот ближневосточная Швейцария, которая зиждется, ну, как колосс на глиняных ногах, она порушена. За счет чего можно теперь восстановить, да, экономический рост? Только лишь за счет нефтяной отрасли. Поэтому я утверждаю, что выход Объединенных Арабских Эмиратов – это игра в долгую, при участии или инициирована Штатами. И дальше по дробям пошли в нефть, да? Что сегодня по добыче, по квоте мы имеем у Объединенных Арабских Эмиратов? 3,5 миллиона баррелей в сутки, да? Перекрытие Армуза не прекратило, но существенно сократило экспорт. Примерно процентов на 60. Почему? Потому что у Арабских Эмиратов есть альтернатива. Кстати, аналогичная альтернатива есть у Саудовской Аравии. У Саудовской Аравии это трубопровод «Восток-Запад», да, с крупнейших месторождений, с Гафара на востоке, в порт Янбу в Красном море. А у Объединенных Арабских Эмиратов есть нефтепровод. Называется «Хабшан-Фуджейра». Приходит в Фуджейру. Мы сегодня несколько раз это слово, значит, уже употребляли. Да? Он идет в обход Армузского пролива и сразу в Оманский залив. Да? У него мощность полтора миллиона баррелей в сутки. Длина его там 480 километров. Это не так уж много. Построили его очень быстро, с моей точки зрения, со всеми задержками. Его построили за 3 года. С 8 по 11 год. Планировалось его расширить там до 1,8 или 1,9. Тут ходят разные цифры. По-моему, его так еще и не расширили, да? Но, тем не менее, такие планы были. И вот теперь вопрос. Почему играют в долгую Объединенные Арабские Эмираты? И мой ответ. Ответ нефтяной. Месторождение Закум, а именно Нижний и Верхний Закум. Ну, Борис Леонидович тоже немножко пытался на эту как бы тему говорить, да, но я немножко с другой стороны, значит, поверну, значит, эту ситуацию. Что такое эти два месторождения? Я уже упомянул, что это входят они в тройку, да? Третье крупнейшее месторождение после там Аль-Гафара в Саудовской Аравии, Бургана в Кувейте, да? И что важно? В 2006 году в консорциум по освоению верхнего закума, а он много больше, чем закум нижний, да, вошел ExxonMobil. Поэтому теперь разрабатывают это месторождение консорциум, где есть государственная компания, конечно, Абу-Даби, американский ExxonMobil и японский INPEX. Да? Почему, соответственно, важно, что вошел ExxonMobil? Разрабатывается закум с искусственных островов, а ExxonMobil является пионером, я бы сказал, искусственных островов в разных климатических

0: условиях. Он сидит на Кашагане в Казахстане, да? Он много-много островов построил в гораздо более сложных условиях в море Бофорта на Аляске. Они хотели осваивать, соответственно, наш Сахалин, имея, ну, еще в начале 90-х годов, входили в консорциум, правда, проиграли консорциуму во главе с Маратоном, что тоже было, соответственно, понятно. Не буду вдаваться здесь, уходить в детали, да? Вот. Значит, суточный объем на сегодня там порядка 1 миллиона баррелей в сутки, да? А цели по увеличению добычи, причем, что интересно, озвучил их, да? Глава ExxonMobil, Дарин Вудс, не так давно, он заявил, что есть проект по расширению мощностей до 1,5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году, да, а потом говорил, что даже, может быть, раньше намеченного срока, да, а при этом, соответственно, государственная компания стремилась увеличить общую добычу где-то до 5 миллионов баррелей в сутки. И тогда возникает вопрос, зачем здесь ОПЕК+, если в условиях, когда схлопнулась фактически экономика, да, она не дает возможности Арабским Эмиратам восстановить свою экономику. И возникают тогда конфликт интересов между национальными интересами суверенного государства и коллективными интересами объединения государств, что означает коллективные интересы. Мы должны поступиться частью своих национальных интересов сегодня, чтобы получить выгоду с отложенным эффектом в некотором времени, возможно, в будущем, да? И поэтому в данном случае Объединенные Арабские Эмираты, с моей точки зрения, выбрали совершенно однозначно политику суверенных интересов национального государства, да, и, соответственно, идут на вот повышение этой добычи. А дальше следующий интересный момент, о котором никто не говорил, я позволю себе, ну, можно сказать, что это фантазия Фарясьева, но на самом деле, мне кажется, это инструмент минимизации рисков в условии, когда уже очень долго Штаты с Ираном ведут тяжбу, в частности, которая понятно, что затрагивала, затрагивает и будет затрагивать Ормузский пролив. Я думаю, что при освоении Закума с участием ExxonMobil схема экспорта, скорее всего, будет нацелена на следующее. Построить параллельный трубопровод тому, который, соответственно, у нас уже сегодня есть, да, который выходит на Фуджейру, той мощности, которая нужна для того, чтобы вывозить нефть сразу из Оманского залива, минуя Ормузский пролив. Это будет не так дорого стоить и не займет много времени, но это не сиюминутное решение. На это потребовалось бы, по крайней мере, пара лет. И вот тогда что сделал? Да, при этом я понимаю, что это как раз не могло не быть согласовано со Штатами, потому что ExxonMobil в данном случае, ну, крупные нефтяные компании, они всегда, мы с вами об этом много раз говорили, вспоминая Ост-Индийскую компанию, да, они всегда являются либо проводником, либо генератором политики своих материнских государств, тем более такие крупные, как ExxonMobil здесь, например, как Chevron, там, Chevron в Венесуэле, там, и так далее. Поэтому вот удары Ирана, с моей точки зрения, да, это удар Ирана по Фуджейре, да, плюс заявленное расширение зоны контроля урана над Ормузом, которое включило на юге в эту зону еще и Фуджейру, это удар по планам США и ExxonMobil, как я их вижу, строить второй нефтепровод Фуджейру параллельно существующему для освоения месторождения Закум, для того, чтобы использовать эффект масштаба. Третье крупнейшее месторождение в мире означает, там будут низкие издержки производства, да, отработка технологий искусственных островов у Exxon уже, так сказать, есть на историческом опыте, там тоже будут относительно низкие издержки. Поэтому в рамках вот этой логики действий США, которая была перенята Ираном, Иран просто осуществляет то, что делали Штаты раньше, бить по союзникам своего главного противника. А рассказать, как это действовали Штаты, ну, мы с вами много раз об этом говорили, начиная с той развязанной войны НАТО против нашей страны, да, на Украине, да, история с Венесуэлой, да, потом война в Персидском заливе. Это все был удар США по своему главному противнику, по периферии главного противника, по Китаю, обрезая ему либо ресурсные базы, либо рынки сбыта, да. Иран просто взял, соответственно, вот эту вот политику и стал ее притворять против, да, Штатов, которые сами, ну, подсказали ему вот
1: против
0: этот, соответственно,
1: автора. Путь. Да, против, да, автора, да.
0: Вот именно в этом контексте я рассматриваю выход Объединенных Арабских Эмиратов. И если вы позволите, еще готов, да, вот обратить внимание на один нефтяной момент, о котором никто не говорил, он возник у меня только в разговоре с Вячеславом Мищенко, который долгое время работал в Аргусе, теперь работает, да-да, в Губкине. И вот в диалоге у нас это с ним, значит, возник очень интересный сюжет, который я не видел, чтобы кто-то еще затронул. Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК — это удар по системе ценообразования на основе нефти Дубай, Объединенных Арабских Эмиратов, и это тоже косвенный удар по Китаю. Почему я вот смею так себе утверждать? Что такое Дубай Круд? Это маркерный сорт, который используется как эталон, так сказать, для нефти, экспортируемой из стран Персидского залива, преимущественно в Азию.
1: Точно так.
0: Это сорт достаточно, ну, средней тяжести, там 31 градус по шкале Американского нефтяного института, ну, такой же, как у нашего Юрлса, да? Вот. Он используется примерно с 80-х годов, когда начал формироваться в середине 80-х рынок бумажной нефти, да, и несмотря на то, что его доля в добыче Объединенных Арабских Эмиратов очень невелика, там сейчас порядка всего лишь 5%, он таким эталоном и остается. Хотя большая часть добываемой нефти в Арабских Эмиратах – это гораздо более легкие, соответственно, сорта. Ну, по сравнению, условно говоря, там, с двумя ключевыми сортами, которые котируются в мире, с Брентом и с WTI, у Брента там 39 градусов, у WTI 40, а здесь Дубай – это 31, да? То есть это более тяжелые сорта, которые идут преимущественно в Азию. И вот что сегодня получилось, да? Вот что у нас, значит, в результате разговора с Мищенко, да, такая выкристаллилась такая картинка. Из-за фактического прекращения движения судов через Армурский пролив, вот этот бенчмарк, да, плац Дубай, он перестал выполнять функции ценового эталона. А на его основе до войны приходилось, там, ну, торговля была там на уровне где-то порядка там, 18 миллионов баррелей в сутки, то есть почти пятая часть мирового предложения. И основные поставки, подчеркну еще раз, шли в Азию, и Дубай – это бенчмарк для Азии. И вот это вот, значит,
1: именно через бенчмарк. Него хотели в юань как раз пересаживаться потихонечку, да, процентов, да, да. Вот 15 там уже было в юане.
0: Правильно, да. Я как раз к этому хотел подвести. То есть, учитывая то, что еще в 22-м году, значит, в конце, не помню, в октябре или в ноябре, да, было заключено соглашение, когда Си Цзиньпин приезжал, соответственно, в Саудовскую Аравию между Советом стран Персидского залива и Китаем о том, что переводят торговлю они на юане, да, и привязывают это к торговле на Шанхайской бирже, да, то получается, что Дубай, он сейчас постепенно начинал выполнять функции бенчмарка, который способствует дедоларизации мирового рынка нефти. Естественно, отказа от доллара не будет в мировой торговле. Но любую угрозу нужно купировать зародыша, да? То есть пока поперек лавки лежит, можно воспитывать, да? Mm-hmm. Поэтому, значит, вот это, с моей точки зрения, является очень тоже важным фактором. И удар по системе ценообразования на основе нефти Объединенных Арабских Эмиратов, дубайских, она, безусловно, в интересах США. Потому что сегодня мы уже видим, что азиатские нефтепереработчики один за другим начинают отказываться от контрактов с использованием вот этих инструментов, которые привязаны к дубайскому эталону. Вот. И как вообще можно устанавливать цены к привязке к сорту нефти, который физически невозможно отгрузить и доставить покупателю? Вот это, с моей точки зрения, тоже очень важный элемент чисто нефтяного рынка, который нужно иметь в виду. То есть вышибается тем самым, да, третий эталон, который пытался увести нефтяную торговлю от привязки к доллару.
1: Ой, дорогой Андрей Александрович, я как здесь вынужден сделать паузу, время подходит к концу, но если вы не против, так сказать, договоримся в некой перспективе на третью серию про влияние всего этого меняющего рынок на нас, потому что это отдельная история. В принципе, кому-то, кто хочет понять, что происходит, и так очевидно, что это все меняет для нас общую ситуацию, но конкретно по деталям можно было бы проговорить.
0: Если дадите 30 секунд, я коротко скажу о том, какой я основной риск вижу.
1: Да.
0: Если
1: 30 секунд, да, дадите. 30 секунд. Да.
0: Основной риск, значит, выражен в заявлении недавно министра финансов Силуанова, что непредвиденные доходы от роста цен на нефть превысили недополученные налоги.
1: Да.
0: Но при этом недополученные налоги – это результат наших рукотворных действий, полное игнорирование эффекта кривой Леффера, да, экономисты знают, что это такое.
1: Да.
0: А windfall profits, да, непредвиденные доходы – это конъюнктурная случайность. Я не хочу, чтобы вот эти вот непредвиденные доходы нас расслабили, отсюда риск успокоения и, главное, продолжение той антиэкономической политики ЦБ и Минфина, которая препятствует нашему экономическому росту. Доклад закончил.
1: Ага. Кстати, эти доходы сверху, они совпали по объемам с демпфером, который мы, собственно, нефтяникам отдали из бюджета. Ну что, это важная отрасль, здесь никаких вопросов нет, но просто что получили, что, собственно, и демпфером ушло и туда.
0: Для меня гораздо отдельно. Важнее то, что это совпало с тем, что мы недополучили из-за того, что подняли налоговые ставки, да. И убили, соответственно, бизнес. Что малый, средний, что утильсбор. Вот это все приводит к тому, что мы своей налоговой политикой, да, к сожалению, препятствуем экономическому росту. Ну, а то, что я всегда говорил про ключевую ставку, которая убивает проектное финансирование, и в отличие от главы Центробанка, который говорит, что все финансируется из прибыли, все проектное финансирование на заемные средства. Но это отдельная тема, можем поговорить потом.
1: Вы совершенно правы, и я как это ловлю на слове и с большой благодарностью говорю, давайте до следующего раза. Андрей Александрович, спасибо большое.
0: Всегда с удовольствием.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Андрей Коноплянник, профессор, член научного совета Российской академии наук по системным исследованиям в энергетике. Как всегда, содержательный разговор, один из лучших экспертов в стране по энергетике, поэтому, ну, я так, чтобы оставлять, да, возможности и многим другим. Ну и, соответственно, человек, который очень понятно с большим количеством информации, очень сложные темы раскрывает. Всячески рекомендую. К сожалению, нет вот привычных нам там, телеграм-каналов, макси-каналов, но есть регулярные колонки в крупнейших деловых изданиях, поэтому отслеживайте, но это легко найти. Имя, фамилию вбивайте и, соответственно, находите. Вот, сейчас перед новостями есть, да, у нас чуть-чуть времени, скажу вот, вот такую штуку. По нефти, значит, история следующая. Впервые у нас тут Индия с начала конфликта позволила себе жесткую такую критику Ирана. Как раз вот поводом стал удар по Фуджейре, о котором мы говорили, этот порт Объединенных Арабских Эмиратов. И в официальном заявлении, которое Министерство иностранных дел Индии назвало вот это нападение, ну, как бы удар по Фуджейре неприемлемым, она вот к диалогу, к дипломатии еще раз призвала. Свободное, беспрепятственное судоходство, торговля, это вот, мол, обязательное условие нормального функционирования Армузского пролива. Это мы и так понимаем, просто это кое-что об Индии, чтобы вы понимали. И когда говорят про уважаемых партнеров, которые там против того, чтобы что-то происходило с разными экспортными портами в разных странах мира, это вот примерно про это. Сделаю здесь многоточие, поставлю, и с вами попрощаюсь уже до следующей недели. Но новости впереди, молния, поэтому я Кристине с удовольствием слово передаю и с вами прощаюсь. Спасибо.
2: Итак, Алексей, спасибо большое. Я приветствую всех наших зрителей. 14.58, время московское. Продолжаем с вами, точнее, начинаем знакомиться с важными событиями сегодняшнего дня. Начну я непосредственно с того, что происходит в приграничье, и расскажу, как сегодня ночью отработали наши бойцы. Ну, что здесь хочется сказать для начала, друзья? Хохлы. Говорили там что-то по поводу перемирия, да, какого-то там с 5 на 6 число. Вот, то есть этой ночью с их территории, с территории Украины, не должно было ни один дрон, ни одна ракета не должна была отправиться в нашу сторону. И что мы видим, друзья? У меня не полная сводка, я сразу вам говорю. Расскажу лишь несколько ситуаций, которые произошли. Ситуации-трагедии. Во-первых, ВСУшники атаковали здание администрации Энергодара и жилую застройку после начала объявленного Зеленским перемирия, так называемого. Это первый момент. Кроме того, за минувшие сутки варварские атаки киевского режима убили двух мирных жителей Херсонской области. Об этом сообщал губернатор Сальда. При этом, я еще раз повторю, что это только часть преступлений, которые совершили украинцы во время а-ля перемирия. Между тем, что сейчас заявляет бандеровская хунта во главе с Зеленским? Этот упырь, зеленая плесень, иначе его не назовешь, уже выдал заявление по этому поводу, конечно, объявил нас в нарушение перемирия. То есть они объявляют его с 5 на 6, сами же его срывают украинцы, устраивают массированную атаку наших регионов, убивают мирных жителей, а потом обвиняют во всем нас, отказавшись от перемирия. Украина четко заявляла, это говорит Зеленский, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Но парад не с 5 на 6 проходит, начнем с этого. И не 5, не 6 днем он проходит. Он будет 8-9. И именно на это время, в это время мы хотим провести перемирие с нашей стороны. Как вы, кстати, отказались от него. По состоянию на сегодня констатируем, это Зеленский продолжает, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных, разведки, определимся с дальнейшими нашими действиями. Но, в общем, вот этими заявлениями, еще раз повторю, украинский узурпатор никого не удивил. Хохлы, украинские нацисты, боевики также нас не удивили своими действиями в приграничье. Но вот себе карму они изрядно этим самым подпортили. Ну и другие факты, друзья, говорящие о говорящие в нашу пользу. Еще раз напомню, Министерство обороны заявило о перемирии на 8 и 9 мая. А о перемирии с 5 на 6 наша страна вообще ничего не говорила. Кроме того, украинские нацисты атаковали Крым вот в этот момент своего перемирия, своего объявленного перемирия. Убили 5 человек в Джанкое. Кроме того, с 9 вечера до 7 утра дежурными средствами ПВО были сбиты 53 украинских дрона. Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Московской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Вот так соблюдают хохлы перемирие. Ну и смотрите, что еще они делают. СМИ сейчас, украинские СМИ, рыдают по поводу того, что россияне, оказывается, ударили по какому-то там детскому саду в Сумах. Дети только пришли на занятия, а вот русские убили, не убили, но ударили по детскому саду и хотели убить детей. Интересно, конечно, интересное заявление, абсолютно лживое. В принципе, как и все, что уходит из ртов, из СМИ украинцев. Вот такие кадры появились под сообщением о том, что мы якобы ударили по детскому саду. Дети выходят из детского сада. Ну, разве что вот под видом вот этих вот боевиков, где-то там внутри них кроются маленькие мальчики и девочки. Это уже психологическое отклонение, психическое точнее. Мужики выходят, боевики в форме, наверняка с оружием. Что они делали в детском саду? Сидели там, наверное. Они же часто оккупируют гражданские места, украинские нацисты, а потом ноют. Когда по ним прилетает что-либо, ракеты или дрон, потом ноют, что якобы мы обстреливаем гражданские объекты. Мы не обстреливаем гражданские объекты никогда. Мы атакуем объекты, которые используются в интересах ВСУ. Как вероятно, и вот это вот здание, которое вы сейчас видели на своих экранах. Между тем, наши бойцы вообще знатно отработали по территории врага. Взрывы гремели в Апостолово, в Днепропетровской области. В самом Днепропетровске нанесен ракетный удар по складу одного из предприятий противника. Взрывы были в Мерифе, Харьковской области. Также удары наносились по Сумам и Запорожью. Ну и еще нанесен удар по целям по временно оккупированной Дружковке, ДНР. Я уверена, что мы, бойцы наши, достигли поставленных целей, в Дружковке в частности. Но куда прилетело, пока что вам сказать не могу, поэтому буду ждать дополнительной информации. Кстати, что касается Чувашии и ситуации, которая произошла вчера ночью там. Я напомню, украинцы атаковали гражданские объекты. Люди мирные погибли, 2 человека погибло, очень много пострадавших. Сейчас до 37 количество их выросло. 40 многоквартирных домов пострадали. Школы, также детсады, колледж, все это повреждено после массированной атаки украинских БПЛА. И сегодня, кстати, выяснилось, кто стоит за вот этим вот терактом. Есть фамилии, есть имена, есть название их группировки, точнее подразделения. Поэтому обо всем я об этом расскажу чуть позже, в следующем выпуске «Молния». Телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния. Подпишитесь, мессенджер Макс скачайте, подпишитесь на наши группы. Ну и, коллеги, уже подготовили сюжеты. Сюжеты, которые опубликованы, кстати говоря, на платформе ВК-видео. Давайте посмотрим сюжет под номером 1.
3: Европа находится на распутье. Либо они увидят в растущей силе Турции и ее глобальном весе возможность для выхода Союза из кризиса, либо позволят исключающим риторикам омрачить будущее Европы. Наше пожелание, чтобы европейские лица, принимающие решения, наконец отбросили политические и исторические предрассудки и сосредоточились на развитии искренних, подлинных и равноправных отношений с Турцией. Победителем в таких отношениях станет европейский континент, неотъемлемой частью которого является и Турция. Мы, руководствуясь высокими интересами нашего народа, будем продолжать идти по этому пути терпеливо, с достоинством, с чистой совестью и высоко поднятой головой.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
5: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор. Это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделений. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезке. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
3: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 18.00. На телеканале Соловьев Лайф.
4: 6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей. 4. Единственным добываемым в Кении полезным ископаемым, которое оказывает влияние на экономику страны, является натуральная сода из озера Магади. Кения обеспечивает около 4% мировой потребности в этом сырье. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайв.
1: Их миссия порядок. Встреча угрозы. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
2: Мир охватил сильнейший за всю историю энергетический кризис. По словам комиссара ЕС по энергетике Дана Йоргенсена, с начала конфликта в Иране Евросоюз потратил более 30 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Адвокат» на канале «Соловьев Лайф». Я Павел Астахов, ведущий, автор этой программы. И адвокат, который отвечает на ваши вопросы. Поэтому дозвонитесь к нам в эфир 8-495-149-39-39. Пишите нам, стараемся отвечать на ваши вопросы. Много интересных вопросов приходит. Поэтому давайте начнем с новостей. Все-таки правовые новости тоже очень важны, надо следить за этим. Вот смотрите, что интересного произошло за эту неделю. Правительство Российской Федерации утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. Ну, вообще, когда говорят деструктивное поведение молодежи, как-то выделяя в особую группу этих людей молодого возраста и говоря о том, что они, дескать, себя ведут как-то противоправно, деструктивно, то, конечно, эту проблему надо изучать и регулировать не запретами однозначно. Надо смотреть на корни проблемы. Почему у нас выросло целое поколение? Что такое молодежь? Люди, которые уже на третьем десятке лет вдруг демонстрируют противоправное поведение, несоблюдение законов, деструктивное, как здесь указано, поведение. В чем проблема-то? То есть что, мы сейчас вот этими запретами решим? Ну, смотрите. Правительство Российской Федерации утвердило перечень из 41 мероприятия, направленного на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде до 2030 года. Распоряжение правительства появилось от 30 апреля 2026 года. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации. Ну и вот в этот перечень этих мероприятий, которые разделены на 6 тематических блоков, значит, входят такие меры, как, например, проведение окружных семинаров по профилактике, выявление несовершеннолетних, замышляющих противоправные посягательства, беседы с обучающимися об ответственности за экстремизм и терроризм. Безусловно, это необходимо. Сегодня мы знаем, какое количество подростков по своей глупости, по своему незнанию, по невниманию, потому что они просто не проконсультировались о том, какие последствия могут быть за их действия, втянутые в деятельность противоправную, мягко говоря, иногда и экстремистскую, и даже террористическую. Мы видим, что происходит. Находят дурачков таких, которым обещают за небольшие деньги, 10-20 тысяч рублей, что они, значит, там подожгут какой-то прибор или какой-нибудь ящик где-то, или бросят коктейль Молотова, то есть бутылку с зажигательной смесью и так далее, и так далее. И они не понимают, что за всем за этим стоит не только обвинение возможное в повреждении или уничтожении имущества, но и преступления совершенно другого порядка, такие как преступления террористического и экстремистского характера. Поэтому, конечно, разъяснять надо. Вот. Но я бы проводил не окружные семинары, как здесь говорится, а все-таки создавал ресурсные центры, они у нас есть. В каждом ресурсном центре в регионе или в муниципалитете даже, то есть в городе, чтобы был хотя бы один специалист, который в этом разбирается, который бы объяснил просто и показал те статьи, за которые ответственность следует, какой алгоритм привлечения молодого человека к совершению подобных противоправных действий, чтобы показать все эти модели и уже исходя из этого понимать. Замечательные фильмы снимают наши коллеги. Вот Андрей Медведев показывал недавно фильм, показывали его по «России-1», по «России-24», «Предательство», по-моему, называется, где вот такие дети, которые привлекаются к ответственности, и несчастные родители, которые места себе не находят и не понимают, почему в 15 лет их ребенок стал преступником, совершившим террористический акт. А за это наказание, извините, вплоть до пожизненного. Так, у нас есть звонок, да? Слушаю вас, говорите, давайте. Так, алло, из Башкирии нам звонят. Слушаю вас, Зуфар. Алло, говорите, Зуфар. Не слышу вас. А, соскочил Зуфар из Башкирии. Хорошо. Да, у меня утро началось, вот я сейчас с Башкирией как раз разговаривал. Потому что в Уфе планируем памятник открыть, поэтому это важное событие. Вот, поэтому, конечно, профилактику надо вести, надо разъяснять, что это все не безобидные вещи, что за этими соблазнениями, когда соблазняют нашу молодежь легкими деньгами, стоит, как правило, очень тяжелые последствия, стоит, как правило, враг, просто впрямую враг стоит за этим. Ну вот, как отметил у нас глава Росмолодежи, что документ, о котором я говорю, разработан совместно с 18 ведомствами, включая Минобороны, МВД, Миноборнауки и просвещения. Потому что с учетом предложений регионов. Ну, это хорошо, что проработали этот документ, предложили. Но, тем не менее, здесь надо просто усиливать меры по спасению наших детей. Иначе их тянут в эту противоправную преступную деятельность, и мы просто потеряем их. Слушаем вас, Зуфар. Наконец-то вы дозвонились.
1: А, здравствуйте. Меня зовут Зуфар. Вопрос у меня такой. Да. Смотрите, при звонке на горячую линию в Альфа-банк голосовой помощник якобы для идентификации запрашивает секретный код. Вот, значит, смотрите, общение с оператором с этим с клиентом регулируется 152 ФЗ, федеральный закон о нерасходном соглашении персональных данных, где такой идентификации не предусмотрено. С 1 сентября прошлого года введена поправка в этот закон, который вообще запрещает новый вид идентификации, значит, новый вид идентификации, это новый вид, вот по секретному коду, без письменного согласия клиента. Значит, поправка не допускает ссылку на ранее подписанный договор комплексного безопасного обслуживания. Раз. Ну вот, без согласия клиента. Вот это. Значит, в прокуратуре мне пояснили, что это вообще-то, один из сотрудников сказал, что это уголовное преступление, другой помягче, административное преступление. У меня есть обращение и в Роскомнадзор, и в Центробанк, ну и непосредственно в это. Значит, о чем я последнее, вот на чем остановился, я с прокурором города Октябрьский, с Орловым договорился, что я напишу еще раз, пусть ответят, и прокуратура даст правовую оценку ответа, или отправит Роскомнадзор на возбуждение вот у административного дела. Вот такой у меня вопрос.
0: А скажите, пожалуйста, Зуфар, а вот чисто практически, вам для чего нужна была такая идентификация? Кто вас спрашивает?
1: Это почему? Им нужно, это им. Альфа-банк ввел новый вид идентификации по секретному коду. Вот смотрите, летом прошлого года Путин Владимир Владимирович сказал, даже трубку не берите, телефон не сообщайте, а тут секретный код является моим персональным данным секрет. Альфа-банк признал, что вот этот секретный код, я у них много общался с ними, они говорят, это ваши персональные данные, а почему я их должен разглашать?
0: Зуфар, а скажите, вот, пожалуйста, ведь другая же форма идентификации тоже существует, правильно?
1: И правильно, я с ним, вот вы очень правильно сказали. Я с ними так и общался, смотрите, как я общался. Правильно. Вот у вас есть кодовое слово, да пожалуйста. Я даже оператору сам предлагал, давайте я вам назову кодовое слово. А им этого недостаточно, они вот ввели. Я про этот секретный код... Значит, они мне написали, вот это программа security и еще три слова английских. Еще другую систему. Разобрал этих систем, значит, про security и прочие три слова. Мне ответил специалист Москвы, это создано, значит, для скрытых математических вычислений. Ну, вот я запрошу именно это, спрашиваю, можно ли их применять? Можно, но ее легко скрыть. Она не гарантирует мне 100%.
0: Зуфар, а вот вы сказали, да. Что вы к прокурору обратились, прокурор вас поддержал, да. Итоге, или как?
1: Да, ну смотрите, я пока еще не отправил это последнее письмо. Ну, я что добавлю, я самозанятый гидроинженер, я работаю много. Вот только что вернулся сегодня, кстати. Вот мне вот 75 лет, я работаю.
0: Вам 75 лет.
1: Плачу налоги, а меня молодец. Никто не защищает. Я не про это, что не надо хвалить.
0: Зуфар, вы знаете любимую нашу фразу у нас в стране. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это как написали 100 лет назад Ильф и Петров в своей книжке. Это на лодочной станции висел такой лозунг. Так оно и есть. Поэтому, смотрите, вы правильно делали. Давайте, я все вас понял. Давайте я сейчас скажу. Давайте не диалогом. Значит, вы столкнулись с тем, что с вас требуют то, чего, в принципе, можно и не требовать. Причем мало того, что требуют, это ввели как общее правило, уважаемый банк, которого вы называете, не хотят от этого отказываться. Ведь дело в чем? Они упрощают себе жизнь таким образом, чтобы дистанционно, значит, проверять, идентифицировать и, соответственно, разрешать или отказывать в тех или иных действиях. Будь это там снятие денег, перевод денег, еще что-то, платежи какие-то и так далее. Идентифицировать. Конечно же, вы согласились, и я это очевидно. Есть и другие способы идентификации. Ведь давайте отмотаем немножко назад, лет, так скажем, на 5-10 назад, когда вообще такой идентификации не было, и как-то мы обходились, правда? Мы же вот привыкаем, что нам теперь можно, не выходя из дома, заказать все, не выходя из дома, снять эту, так сказать, пластиковую коробочку, набрать несколько цифр и сделать платеж, отправить деньги, получить деньги. Все упрощается. Но забываем, что когда-то мы обходились без этого. Приходили в банк, да, показывали паспорт, документ, удостоверяющий личность, ставили свою подпись, нас там сравнивали, смотрели, потом делали перевод или выдавали деньги. Все это существует и до сих пор. Но почему же цифровизация у нас идет таким образом, что за этим, за всем теряется человек? Ну почему уважаемый Зуфар должен сейчас обращаться в прокуратуру, в суды, в администрацию президента, писать большим начальникам об очевидном? То есть это очевидно. Я призываю сейчас банковские учреждения не дождаться того, когда прокуратура им укажет, что это недопустимо, а просто самим предлагать. Вы можете вот так идентифицироваться. Если вы с этим не согласны, пожалуйста, пройдите другую идентификацию, как это раньше и было. Назовите секретное слово, назовите пароль, придите в отделение банка. Слава богу, у нас банки сегодня, несмотря ни на что, развиваются страшной силой, отделения везде есть. В шаговой доступности обязательно есть отделение банка, то, которое вы выбираете. Поэтому все эти способы существуют. Что я хочу сказать, уважаемый Зуфар? Вот вы активный человек по жизни, и это здорово. Вам 75 лет, а вы сказали, я только с работы пришел, сейчас вынужден заниматься, писать эти заявления. Вот на таких людях и держится наша жизнь, понимаете? Когда-то Господь наш сказал, соль земли, отнимите у соли соленость, вот соль перед вами, и все. И не будет тогда и блюдо вкусное, и пропадет то, что мы засаливаем, потому что вы засолили мясо, рыбу, она не протухнет, правда? Соль держит жизнь. Соль – это люди, которые вращают нашу планету. Он давно бы остановился, если бы не такие, как Зуфар. Потому что вы правильно делаете, что обращаете на это внимание и требуете привести в порядок и в соответствии с законом все действия этого уважаемого банка. А уважаемый банк должен был бы сам самостоятельно пойти навстречу такому уважаемому вкладчику и клиенту, как Зуфар. И давно уже придумать, да что там придумывать, параллельную идентификацию вести. Зуфар, действуйте, я вас поддерживаю целиком и полностью, можете ссылаться на мое мнение, можете говорить в том числе прокурорам самого любого ранга о том, что вас поддерживает программа «Адвокат» канала «Соловьев Лайф». Я лично, Павел Астахов, заслуженный юрист России, почетный адвокат России. Я 32 года работаю адвокатом. И то, что сегодня происходит с людьми и организациями, которые не заглядывают в Конституцию, а чаще смотрят свои всякие там инструкции, письма, указиловки. Неправильно. В Конституцию посмотрите. Каждый человек имеет право на собственную идентификацию, на личную жизнь, на тайну семейной личной жизни и так далее. Поэтому, Зуфар, действуйте. Так, я напоминаю наш звонок, наш телефон, извините, чтобы нам позвонить. 8-495-149-39-39. Зуфар достаточно много времени потратил, но я считаю, что это важно. Его пример всем другим, наука о том, что ну не надо сносить любые притеснения ваших прав и свобод. У нас кабинет министров изменил правила проведения экзамена на получение водительских прав. Ну, постоянно у нас каким-то образом меняется алгоритм получения водительского удостоверения, или как мы говорим, водительских прав. Вот, экзамены надо сдавать, надо сдать устный экзамен, потом сдать практический экзамен. Так вот, значит, 30 апреля 2026 года новое постановление правительства 508 вышло, и теперь порядок следующий. Значит, основное нововведение касается того, что практический экзамен, который вы должны сдавать вслед за теоретическим, если вы прошли его, должен быть не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теории. Вот. А раньше, я напомню, это было 180 дней. То есть 3 месяца вы могли спокойно готовиться, там, тренироваться с инструктором, просто ездить, практиковаться. Вот теперь сдали теорию, будьте любезны, в течение 60 дней пойти и сдать. Если вы этого не сделаете, вот, в течение 6 месяцев, тогда придется пересдавать теорию заново. Это ужасно. Вот. Причем повторные испытания по правилам дорожного движения проведут не позднее 30 календарных дней со дня окончания 6-месячного срока. То есть 6 месяцев прошло, вы не сдали. Через 30 дней после 6 месяцев снова, значит, надо сдавать теоретические экзамены. Потом опять в течение 60 календарных дней обращаться за тем, чтобы сдать практические экзамены. Звонок у нас есть, да, слушаю вас, говорите, алло.
2: Да. Павел Алексеевич, добрый день, Андрей.
0: Здравствуйте, Андрей, слушаю.
2: Санкт-Петербург. Павел Алексеевич, звонил, на самом деле, второй раз вам за 2 месяца обращаюсь. Напомню, что была возбуждена статья в отношении меня 105-я честь 30-ю. Освобожден был.
0: Да, наш разговор.
2: В конце января по 119-й. Ну, сейчас предстоит суд. Вот.
0: Значит, то есть они все-таки угрозу убийства вам оставили, да?
2: Угрозу убийства оставили, да. Но дело в том, что я абсолютно невиновен. И с каким вопросом я хочу обратиться? Значит, возбуждено уголовное дело было по причине того, что я лично обратился к начальнику главного гражданского судебного управления Бочкареву Сергею Александровичу с вопросом о содействии в подаче надзорного представления по гражданскому делу. Угу. Дело в том, что коллектор обратился в суд взыскать с меня сумму, обратить взыскание на квартиру.
0: Да, понятно. Но вы с ним так поговорили, что он подал заявление, и по 119-й по угрозе убийством на вас возбудили дело. Андрей, скажите, пожалуйста, да. А экспертизу проводили?
2: Нет, экспертизу не проводили. А и самое главное, что не в отношении работника прокуратуры, а абсолютно, так скажем, потерпевшими сделали коллекторов. И вот упорно это дело довели до суда, и как я сейчас предполагаю, что от 119-й получить оправдательный приговор и прекратить уголовное дело затруднительно. Я напомню еще один очень важный момент, что я этого служил в армии, вот, я работал в администрации Ленинградской области и хочу продолжать деятельность в области государственной службы. Осуждение либо привлечение к уголовной ответственности, оно вообще полностью лишает меня.
0: Смотрите, Андрей, я вам скажу из своей практики. У меня было такое дело, я только сегодня студентов вспоминал, рассказывал, в Ростовской области, когда один депутат другому угрожал, дело возбудили как раз по вот этой статье «Угроза убийством». Вот, он был осужден. Вот, и в Верховном суде, не вспомню сейчас год, по-моему, или 2004, или 2005, вот что-то такое. Я это дело в Верховном суде представлял, и Верховный суд производство прекратил, по этому делу оправдал его. Вот, потому что мы провели ряд экспертиз, в том числе филологических, да, сейчас я не вспомню даже, какая там была формулировка, я обращался на кафедру МГУ, кафедру литературы. И мне там замечательное исследование провели и рассказали, как это вообще трактуется, вот эти все разговоры. Ведь у вас дословно наверняка все эти есть в деле фразы, которые как состав преступления используются, вам вменяются. Здесь я бы ставил вопрос о проведении комплексной экспертизы. Если уже дело в суде находится, я попросил бы вас прям настоятельно заявить ходатайство в первом заседании о проведении комплексной экспертизы на предмет того, как это звучит, как это может трактоваться, как это выглядит, вот, чтобы провести. И подготовиться к этому надо следующим образом. Я бы обратился либо в гильдию лингвистов, у нас есть такая. У вас, кстати, в Санкт-Петербургском государственном университете есть кафедра филологии, туда тоже можно обратиться. В свое время по одному из дел они делали тоже нам заключение. И поговорить со специалистами, именно филологами. Ведь поймите, ни суд, ни прокурор, ни следователь не являются специалистами-филологами. Слово – это очень мощный инструмент, слово. Не случайно написано, вначале было слово. Как оно слышится, как оно интерпретируется, как оно может трактоваться, судья напишет однозначно в своей стезе, следователь, значит, в своей колее, прокурор тоже. Все будет с обвинительным уклоном. А вот вам надо другое мнение. Поэтому, что бы я вам советовал сейчас сделать, пока суд назначен? Сходить на кафедру филологии Санкт-Петербургского университета или любого другого высшего учебного заведения и заказать независимую экспертизу. Можете обратиться, у вас есть в Санкт-Петербурге наверняка независимые эксперты, которые сами сходят туда на кафедру и сделают. Да, это будет стоить небольшой денег, но оно того стоит. Запаситесь этой экспертизой. У вас, поскольку вы по 217-й ознакомились, да, с материалами дела, они у вас должны быть копии. Дайте им копию материалов, чтобы они сделали разгромное заключение экспертное. У них будет только не экспертиза, а заключение. У них будет консультация специалиста. И вот с этой консультацией специалиста разгромной, о том, что все, что вы говорили, может быть интерпретировано вовсе не так. И не какая-то не угроза убийством, а просто, так сказать, некий разговор. Вот, прийти уже в суд и сказать, у меня есть заключение специалиста, пожалуйста, прошу его приобщить, я имею право сам это собирать. И прошу на этом основании, поскольку спор не разрешен до конца, назначить экспертизу и провести. Суд может это сделать. Без этой экспертизы решение, которое вынесут, если вы будете ходатайствовать, они не назначат экспертизу, будет ущербным. Это даст вам возможность обжаловать вплоть до Верховного суда. Я привел вам свой пример. Мы дошли до Верховного суда, и только Верховный суд набрался мужества, смелости и здравого смысла и сказал, ну что вы, это не угроза убийством, это можно и так, и так. Вот есть заключение эксперта, который сказал, это можно трактовать и так, и так. Каждый человек по-своему это слышит и интерпретирует. Сделайте это, Андрей, и держите нас в курсе. Хорошо, у нас сейчас новости, к сожалению, вынуждены прерваться. Давайте на новости прерываемся и продолжим дальше после новостей.
3: Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 управляемых авиабомб, один снаряд РСЗО «Химас» и 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. За сутки Киев потерял на всех направлениях 1125 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России поразили вражеские цеха сборки беспилотников самолетного типа, а также склады горючего и пункты временной дислокации противника в 156 районах. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, являющегося одним из флагманов аграрного производства в России. Особое внимание в своем докладе Первышов, принимавший участие в специальной военной операции, уделил работе с вернувшимися ветеранами спецоперации, многие из них поступают на государственную и муниципальную службу.
4: ФСБ задержало пособников украинских спецслужб в разных городах России. Спецоперации произошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях. Четверо россиян и один иностранец собирали информацию об объектах оборонки и транспортной инфраструктуры, а также о наших военных. Другие в социальных сетях и мессенджере Telegram призывали к диверсиям и терактам. Задержанным грозят пожизненные сроки.
3: СМИ сообщили о прибытии очередного американского эсминца USS «Рафаэль Паалта» в Персидский залив. По данным телеканала CBS News, этот корабль является третьим по счету. К западу от Ормузского пролива уже находятся эсминцы USS «Тракстон» и USS «Мейсон». Ранее американский президент объявил о приостановке операции «Свобода» в Ормузском проливе. По словам американского лидера, это связано с военными успехами США в кампании против Ирана и прогрессом в переговорах. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, решение принято по просьбе Пакистана и других стран. И основано на огромном военном успехе Америки в военной кампании против Исламской Республики и на значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана.
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
6: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
7: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
6: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
7: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
6: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Мир охватил сильнейший за всю историю энергетический кризис. По словам комиссара ЕС по энергетике Дана Йоргенсена, с начала конфликта в Иране Евросоюз потратил более 30 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16.00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
0: Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута-Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
2: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22.00 на Соловьев Лайф на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22.00.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф – главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
0: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 18.00. На телеканале «Соловьев Лайф».
4: Мы продолжаем наш эфир. Программа «Адвокат», канал «Соловьев Лайф». Я Павел Астахов, ваш адвокат, автор и ведущий этой программы. Напоминаю, телефон 8-495-149-39-39. Звоните в эфир, а также пишите нам. Сейчас чат-бот появится, поэтому присылайте ваши сообщения. Будем отвечать на них. Ну, заканчивая новость про изменение правил поведения на экзамене и получения водительских прав, я хотел бы обратить внимание, что расширили перечень оснований для аннулирования результатов теоретического и практического экзамена на вождение. Итоги обнуляются, если кандидат использует во время экзамена средства связи, фото, аудио, видеоаппаратуру, электронную вычислительную технику, справочные материалы или иные средства хранения передачи информации. То есть за любое подсматривание, списывание и подсказки вас просто выгонят. И в этом случае следующий экзамен будет не как тут вот через 60 календарных дней, не через 60, через 30 календарных дней в посещении 6 месяцев, а через 12 месяцев. Вот так. Поэтому все эти новшества вступают, правда, в силу, значит, с 1 марта 2027 года у нас. Вот. И давайте поотвечаем на вопрос, пока на звонка нет. Вот Руслан нам пишет. Не оплатил счет в ресторане, поскольку были включены позиции, которые я не ел. Вызвали полицию, забрали на разбирательство, сказали, вам позвонят. Что же мне делать и ждать, как доказать, что я не оплачивал завышенный счет? Спасибо. Руслан, ну, если вы не ели, конечно, за это платить.

0: Правильно, да. Поэтому надо задать им вопрос в этом отделении полиции. Прошу вас уведомить о результатах проверки. Я давал пояснение, какие результаты. Скорее всего, поскольку у нас срок проверки такого заявления, такого сообщения, самого факта 30 дней по Уголовному процессуальному кодексу, но может продлеваться этот срок. Мы знаем такие примеры, когда продлевают и на один месяц, и на два, и не на два, а на три даже, и больше. Тем не менее, случай понятный. Здесь что продлевать-то? Все расследовано. Вот она еда, вот ресторан, вот счет, вот деньги, вот вы, Руслан, отказавшийся платить. Поэтому обратитесь сюда и спросите, чем закончилась проверка, и тогда вы можете спать спокойно. Звонок есть, слушаю вас, говорите, алло. Да, Галина Ивановна из Челябинска. Слушаю вас, Галина Ивановна.
1: Здравствуйте, Павел Алексеевич. Я вот хочу получить консультацию в отношении сделки моим внукам по земельному участку с соседом.
0: Так.
1: Вот. Он проживает уже в браке с женой, они купили участок, построили дом, живут там постоянно, другого жилья у них нету.
0: Так.
1: А рядом участок соседа. Они содержат его под дачу. Развели там индюков, гусей, уток.
0: Угу.
1: И их надо, эти птиц, где-то выгуливать. И он каким-то путем, сам он, этот сосед-предприниматель, сумел уговорить внука уступить ему часть своего участка. Жена с уменьшением участка не согласна. Подпись на документах не ставила.
0: Галина Ивановна, а он каким образом, какие документы не оформили? Он в аренду сдал часть участка или как?
1: Нет, он продал.
0: А, продал.
1: Получил 63 тысячи.
0: Ой, 63 тысячи рублей, да?
1: За этот час.
0: А он продавая, он продавая, как оформлял? Ведь дело в том, что у них же, я так понимаю, несмотря на то, что на нем оформлено, они же в браке состоят, правильно?
1: Да, в браке.
0: А жена согласие давала на оформление?
1: Жена согласие не давала. Она узнала об этой сделке только в мае 25-го года.
0: Да.
1: У них двое детей.
0: Смотрите, с этого момента Галина Ивановна, как она узнала о том, что ее права нарушены, это было в мае 25-го года, то есть еще год только прошел, у нее срок давности вообще 3 года в этой части. Поэтому она должна предъявить ему иск о признании сделки недействительной, потому что она не давала своего согласия. У нас, когда люди состоят в браке, если один продает часть имущества или какое-то имущество, особенно если это недвижимое имущество, которое требует особого оформления, а участок земли требует особого оформления, то вообще-то те, кто оформляли, они, наверное, просто по простой письменной форме, да, пошли не через нотариуса, а просто подписали, и пошел человек, оформил на себя эту землю. Понятно. Значит, оспаривать надо в суде. Надо пойти в суд, заявить, исковое заявление подать и сказать: прошу признать сделку недействительной, поскольку я, как супруга законная, вот свидетельство о браке, не давала согласия на эту сделку. Все. Я вас уверяю, суд расторгнет эту сделку, вернет 63 тысячи рублей и землю вернет обратно. Потому что эта сделка незаконна, она недействительна. Но признать ее недействительной можно только по решению суда. Вот, поэтому здесь
1: она 16 августа обратилась в районный суд.
0: Так.
1: Чтобы признали сделку недействительной. Угу. Районный суд, я жалобу рассматривал почти 4 месяца.
0: Так.
1: И только 12 декабря.
0: Какое решение вынес?
1: 25-го года.
0: Угу.
1: Дал ответ, что сделку, признать сделку действительной.
0: А на каком основании? Что за доказательства они там представляли, что они признали?
1: Ну, он там приводит 2 дюжины статей.
0: Нет, то, что они статьи приводят, понятно. А документ самое главное, согласие супруги. Согласие супруги на сделку. Как это можно? Я не понимаю. Хоть 150 статей приведите, но есть обязанность дать согласие. Если она не давала согласия, если она возражает, не могут эту сделку признать. Подали жалобу апелляционную? Жалобу подали?
1: Подали в областной суд. Областной суд поддержал решение районного суда.
0: Так. Касаться теперь следующие. Подали следующую жалобу?
1: Да. Да, и суд будет с районной решением поддержать дело.

0: районного суда за соседом.
1: Нет, это была апелляция, областной суд. А кассационный суд, еще следующий суд.
0: Нас... А вот они еще не подавали.
1: Вот, надо подавать кассационный суд. Потому что, понятно...
0: Куда это?
1: А.
0: В Москву, что ли?
1: Нет, ну посмотреть надо Челябинск. Зайдите в интернет, кто-то пускай зайдет и напишет. Значит, кассация по Челябинскому областному суду. И там будет написано, какой-то кассационный суд. У нас сейчас разделили все на специальные суды. Он может быть не в Челябинске. Я не знаю, просто в Челябинской области не было дел, где у нас находится кассационный суд. Вот, и... Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, мне подсказывают. А в каком городе он находится у нас?
0: Где?
1: А, в Челябинске у вас находится седьмой кассационный суд, видите как?
0: Седьмой.
1: Улица Кирова, да, улица Кирова, 161.
0: Кирова, хорошо.
1: Да. Значит, туда надо подать срочно кассационную жалобу, чтобы рассмотрели. Но, еще раз, конечно, обратите внимание на доказательства. Что там лежит в основе? Неужели суд так просто закрывает глаза на то, что не было согласия супруги? Она должна возражать. Надо написать еще раз, что она возражала хотя бы по той простой причине, что у них есть дети, и участок земли это не
0: так,
1: только...
0: Так, вот детей.
1: Ну вот именно, это же не только для него и для нее участок земли, но и для детей. Им там самим надо подсобное хозяйство сажать, извините, зелень, овощи выращивать. Поэтому земля им нужна. А что это за сделка? За 63 тысячи рублей продали получастка. Поэтому...
0: А может, вы суд признал сделку медицинской?
1: Ну, я понял.
0: Какой-то ничтожной.
1: Ничтожный?
0: Что, друзья, они, раз они состоят в браке до сих пор...
1: Нет, подождите, Галина Ивановна,
0: вы... должна была знать.
1: Нет, Галина Ивановна, что ничтожный? Ничтожный, вы меня не путаете, и сами не путаетесь. Он ничтожный, если бы он признал ничтожный, тогда бы этой сделки вообще не было. Ничтожный – это сделка, которая вообще не соответствует закону. В данном случае это просто вы такое слово использовали, он, скорее всего, утвердил, что сделка не может быть признана недействительной по таким-то причинам, что, наверное, они так сказали. Я, видите, догадываюсь, я не видел документа, что поскольку они в браке, а в браке презюмируется, как это говорят, презумпция согласия супруга. Но это по мелким сделкам. Это когда муж идет и покупает не килограмм мяса, а 2 килограмма мяса. Он не должен с женой согласовывать это. Это когда он идет и зимнюю резину, которая осталась у него от машины, продает. И подразумевается, что жена тоже согласна на это. А то, что требует специального оформления объект недвижимости, здесь сделка должна сопровождаться согласием в письменной форме. Есть вся практика по этому вопросу. Надо поднять. Вам нужен хороший юрист, адвокат на месте в Челябинске. Ну, возьмите на кассационный суд, найдите хорошего адвоката, пойдите. Попросите поучаствовать. Мы не можем дистанционно вам в данном случае помочь. Там надо правильно сейчас составить жалобу и описать все это. Посмотреть практику и показать. Смотрите, вся практика говорит, что должно быть письменное согласие супруга. Но у нас вся практика исходит из того, что если нет, есть спор в рамках срока давности, а срок давности не прошел. Супруг оспаривает согласие свое. Он не давал в письменном виде на сделку, которая требует специального оформления, а объекты недвижимости требуют специального оформления. Все. Судебная практика признает эти сделки недействительными. Какое-то странное упрямство проявляет у вас там суд. Может быть, не хватает просто обоснований, не хватает доказательств. Пойдите, найдите в Челябинске нормального адвоката, который поможет составить это досье, доказательства принести. Вот что я вам посоветую. Дистанционно мы не сможем вам помочь, а выехать в Челябинск, извините, тоже не сможем. Давайте поотвечаем на вопрос, у нас осталось 3,5 минутки. Вот, могу ли я выйти на пенсию, спрашивает нас человек, не подписался. В 26-м году, официальный стаж 45 лет, в ноябре 26-го года исполняется 62 года. Я 64-го года рождения. В 26-м году официальный возраст выхода на пенсию для мужчин 64 года. А, то есть вам, соответственно, 62 года будет, а вы хотите досрочно выйти. Согласно большому стажу, по закону, я имею возможность выхода на пенсию на 2 года раньше. В социальном фонде отказали. Значит, смотрите, уважаемый наш абонент, выйти на пенсию в ноябре 26-го года, когда вам исполнится 62 года, вы не сможете. Потому что ваше право на льготную пенсию наступит только в 27-м году. Вот так. Там у нас есть постепенный выход на пенсию и соответствующие возраста по каждому году для тех, кто родился вот в этот период с 60 по 66 год. Вот. Поэтому в 27 году, через год, вы имеете право выйти на пенсию по достижении 63 лет. То есть на год меньше, чем положено, да, но тем не менее на год больше, чем вы хотели бы. Поэтому в следующем году, в ноябре, можете выходить на пенсию. Пока нет, не получится. Так, новости еще давайте посмотрим. Может быть, звонок еще успеем принять. 8-495-149-39-39. Работодатели могут обязать формировать спецсчета для депортации мигрантов. Много мы по миграционной теме говорим. Ужесточается у нас законодательство. Точнее, не ужесточается, а конкретизируется. Я бы так сказал. Вот. И я считаю, что очень правильно, что для того, чтобы выдворять мигрантов, для этого государство тратит деньги. Так вот, работодатель, который пригласил такого мигранта трудового, должен сразу резервировать деньги на всякий случай. Поэтому вполне нормальное, вполне справедливое требование. У нас в России вводится запрет на использование дипфейков в предвыборной агитации. Ну, мы же знаем, что мы вступаем сейчас в период предвыборной кампании, большой и серьезной, которая в сентябре пройдет. Выборы в Госдуму у нас, поэтому принят федеральный закон 2 мая 2026 года о внесении изменений в определенные, значит, законодательные акты для того, чтобы запретить включать в агитационные материалы изображения голоса людей, в том числе вымышленных или умерших, если они созданы с применением информационных технологий. А у нас звонок есть, давайте, успеем ответить. Слушаю вас, алло.
2: Алло, алло.
1: Да, говорите.
2: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мы живем в частном доме в сельской местности, и вот у нас огороды. Вот у соседки выкупили огород, частный застройщик, он не был оформлен, и построил нам два дома. Uh-huh. И вот он хочет ставить там забор. Вот какие нормы есть по установке забора между участками? Получается, у меня огород, там я выращиваю овощи, там фрукты, а он там два дома поставил.
1: Ну, там основные нормы, понимаете, да, свой участок отделить от вашего он имеет право, то есть забор он имеет право поставить. Там единственные нормы только расстояние от строения, которое должно быть, там не меньше, я сейчас точно вам не скажу, точно не меньше метра, по-моему, больше даже.
2: Он должен метр, да, от межи?
1: Нет, ну почему от межи? Он может и по меже поставить. Вот, поэтому он по меже может поставить этот забор, никаких проблем нет. А чем вам мешает забор? Вы боитесь, что будет тень бросать на ваши...
2: Ну да, там уже от домов уже, это как, у всех там были огороды всегда. Это просто то, что соседка не оформила в собственных участок.
1: Надежда,
2: продажу,
1: смотрите, мы вышли из-за эфира, давайте ваш телефончик возьму сейчас, дайте телефончик редактору. Сейчас вам пришлем нормы, которые у вас там, ну вообще какие нормы существуют, может у вас в Армавире посмотрим еще ваше местное законодательство. Армавир это Ставрополь же, да?
2: Правильно? Это Краснодарский край.
1: А, Краснодарский край. Извините, Краснодарский край. Да. Сейчас напишем вам, пришлем вам справочку для того, чтобы заодно сами вот вспомним все нормы. Телефончик сейчас редакторам скажите. У нас, к сожалению, закончился эфир. Я с вами прощаюсь до следующей недели. В следующую неделю поработаем еще часочек в прямом эфире. А Надежда сейчас свой телефончик оставит мне. И мы сейчас вам в течение там пару часов пришлем нормы, которые должны быть.
2: Тень такая от дома вот получается. На пол огорода тень от этих домов.
1: Получается, что касается тени, поскольку вас не отключает редактора, эфир продолжаемый, хотя вышли за время, я вам скажу следующее. Вы можете подать соответствующий иск, это такой есть форма такая иска, называется негаторный иск. Это когда право собственности одного человека и владение собственностью начинает нарушать ваши права. То есть вот он тень бросает, и у вас клубника плохо вызревает. Но это только суд будет принимать решение. Бросает тень, не бросает тень. Вызревает, не вызревает. Ни я с этим вопросом не справлюсь в эфире, ни вы сами. Поэтому захотите, подадите в суд. Все, спасибо большое. Уже пришла Кристина. Сейчас она расскажет вам самые последние новости. Хорошего эфира вам, Кристина. А с вами увидимся и услышимся через недельку.
3: Спасибо большое. Мы продолжаем знакомиться с важными событиями сегодняшнего дня. Я, пожалуй, вернусь к той теме, которую я уже анонсировала в предыдущем выпуске «Молнии». Тема эта касается Чувашии. Во-первых, Давайте-ка еще раз вспомним, какая там обстановка на сегодня. Итак, число пострадавших в результате украинской атаки выросло до 37 человек. Из них 11 остаются в больнице. 2 человека, я напомню, погибли. В республике сейчас введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детские сады, колледж. Сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. В пунктах временного размещения уже приняли более 1000 человек. Глава региона при этом поручил в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилищный фонд и социальную инфраструктуру. И это не все, друзья. Тут выяснились некоторые подробности по поводу того, а кто же приказал бить по гражданским объектам в Чебоксарах. Военный репортер Евгений Поддубный, в частности, сообщает об этом. Так вот, кто эти террористы? А это махровые боевики с 19-й ракетной бригады ВСУ. «Святая Варвара» называется эта бригада. Это украинские ракетчики, на счету которых больше всего убийств мирных граждан нашей страны. Известно, что боевики «Святой Варвары» участвуют в терроре мирного населения с 2014 года. Прям с самого начала. По их приказу укранацисты били по Снежному, что в ДНР. Они же кошмарили Иловайск. Позже, после начала специальной военной операции, эти же террористы ударили точкой У по ЖД вокзалу Краматорска, где в то время было большое количество людей, которые пытались эвакуироваться. Эти же боевики ударили по Белгородской, Курской и Брянской областям. Фото руководителей этой бригады террористической у нас тоже есть. Коллеги, покажите, пожалуйста. Известно, что с 19 по 23 год вот этой бригадой заправлял и руководил Федор Ярошевич, действующий комбриг бригады Ростислав Карпуша. Коллеги, покажите фото. Фото покажите мне, пожалуйста, боевиков, которые сейчас появились в пабликах. Сейчас я вам отправлю, вы, пожалуйста, их скачайте. Хочу, чтобы наши зрители знали врага в лицо. Вот, коллеги, посмотрите, пожалуйста, фото. При этом, смотрите, что интересно. Ярошевич, сейчас мы вам покажем этих террористов, выпускник Казанского высшего артиллерийского командного училища. То есть эта мразь еще и обучалась у нас. Он конкретно причастен к десяткам случаев гибели российских граждан. В России он внесен в список террористов и заочно приговорен к пожизненному сроку. Кроме того, полковник Карпуша, еще один террорист, который возглавляет вот эту вот бригаду террористов, выпускник Академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. В июне 24 года Карпуша отдал приказ военнослужащим 4-го ракетного дивизиона о нанесении ракетного удара по пляжу Севастополя. В феврале 25 года по его приказу был атакован Суджанский интернат. В отношении Карпуши возбуждено также уголовное дело по статье 205. По данным Следственного комитета, боевик объявлен в международный розыск. В общем, смотрите, друзья, вот этих тварей, которых мы сейчас вам показали, их фамилии запоминать вообще даже не обязательно. Почему? Потому что я уверена, в ближайшее время их гнилые уже внутри, да и снаружи в целом уже, туши будут удобрять чернозем. Я верю в наших бойцов. Так, дальше, друзья, новости от ФСБ. Вот сколько мы говорим, что происходит с террористами на территории нашей страны, прежде чем они успеют что-то совершить против наших граждан, против наших объектов каких-то. Но поскольку мы не говорили, что с ними произойдет, что они в тюрьму впадут, да, что там пожизненный срок им грозит. Вот не работает, вообще ничего не работает. Почему-то. К сожалению. Вот смотрите, по сегодняшней сводке от ФСБ. В 4 городах задержаны 4 россиянина. На самом деле этих мразей даже и россиянами язык не поворачивается называть. Предатели они. И Великую Отечественную войну их бы расстреляли. И правильно бы сделали. Но у нас сейчас другое время, другие нормы, другие законы. Также задержан еще один иностранец. И все вот эти ублюдки собирали информацию, данные для украинских спецслужб по объектам для диверсий. Они передавали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры. Кроме того, собирали и передавали укранацистам данные о наших военных, которые принимают участие в специальной военной операции. Для чего? Для того, чтобы потом хохлы против этих военнослужащих, в отношении этих военнослужащих устроили какой-нибудь теракт. Мы знаем, как это происходит. Известно, что находились все вот эти задержанные твари, вот вы видите сейчас на экране, в таких городах, как Ижевск, Барнаул, Благовещенск и Астрахань. В Кингисеппе, Чите и Томске также задержали россиян, которые оправдывали атаки ВСУ и призывали к совершению диверсии. Возбуждены уголовные дела. Вообще, это измена родине, не иначе. И вот вы знаете, я иногда читаю сообщения какие-то там, комментарии в соцсетях, в принципе, в интернете, в пабликах тех же самых. И вот вы знаете, читаю некоторые комментарии, и там пишут: да я вообще, знаете, пацифист. Да мне вот вообще вот эта вот война, да должен быть мир вообще во всем мире. Я не могу поддерживать войну. Вы знаете, меня реально передергивает, меня прям начинает бесить. Вот праведный гнев во мне начинает зарождаться и прям, знаете, так по нарастающей вот раскачиваться. Почему? Да потому что ты пацифистом, пофигизмом, как угодно можно это назвать, ты можешь, когда ты, не знаю, друзей своей во дворе разнимаешь. Вот тогда ты можешь сказать: я пацифист, давайте жить дружно, ребята. Но никогда твою страну обстреливают, никогда твоей стране грозит опасность, никогда западные враги, укранацисты обстреливают твои города, когда направляют ракеты, когда убивают мирное население, калечат его. Вот нельзя быть пацифистом в это время. И, кстати говоря, вот эти самые пацифисты, эти самые пацифисты, это легкая добыча для укранацистов, которые вот этих самых пацифистов вербуют, а потом толкают на совершение преступлений, терактов и диверсий. Как вот этих вот ублюдков, которых сегодня задержали. Кстати, еще непонятно, они пацифисты были или они изначально поддерживали террористов из ВСУ и Украину в целом. Так. Кстати, в советской армии во время Великой Отечественной войны на такие случаи приказ 227 существовал, подписанный Сталиным. Чтобы дисциплина была в армии. Нам нужно что-то вот такое же придумать для дисциплины в нашем обществе. Телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния, подписывайтесь. Коллеги вот мне уже показывают список видео, список сюжетов, которые можно посмотреть. Итак, давайте, коллеги, посмотрим, наверное, видео под номером 5. Про Тегеран.
4: Иран – явный агрессор. Он преследует гражданские суда, угрожает морякам из всех стран без исключения и пытается использовать критически важную узкость пролива в своих финансовых интересах. Слишком долго Иран преследовал корабли, стрелял по гражданским танкерам независимо от их флага и пытался ввести систему сборов. Этот план — своего рода международное вымогательство, и он неприемлем. Мы положим этому конец проектом «Свобода». Два американских коммерческих судна вместе с американскими эсминцами уже благополучно прошли через пролив, доказав, что путь свободен. Мы знаем, иранцы смущены этим фактом. Они заявляли, что контролируют пролив, но это не так. Американские корабли, и коммерческие, и военные, возглавили проход, принимая на себя первоначальный риск, как это всегда и делают американцы.
5: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
6: Ты
5: тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность.

0: части. Переходи Рубикон.
1: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 18:00 на телеканале Соловьев Лайф.
2: 6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей. 95. Кенийский кофе считается одним из лучших в мире и является крупнейшим источником экспортных доходов страны. 95% кофе, выращиваемого в Кении, идет на продажу за границу. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
3: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
4: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
5: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
1: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
6: Добрый вечер, друзья. Вы смотрите Соловьев Лайф. Прямо сейчас программа подробнее на 2 часа. 16 часов 11 минут в столице. Давайте сверим часы и пойдем с вами по повестке. На связи с нами должен быть Роман Романов, американист, обозреватель газеты «Ведомости», телеграм-канал «Записки американиста». Роман Романович, рад приветствовать.
7: Добрый день. Добрый день.
6: Очень рад, что сегодня подключаетесь. Вот телеграм-канал я рекламирую. О своем пока ничего не скажу, не грузится вообще ничего. Но новости загрузил, успел. Вчера глава МИД России поговорил со своим коллегой, с Марко Рубио, по телефону. Все подчеркивают, что это был конструктивный и деловой диалог. Ну, по крайней мере, наша страна об этом говорит. Главы внешнеполитических ведомств обсудили международную повестку и российско, естественно, американские отношения, а также график двухсторонних контактов. Пока там главы государства разбираются с мертвыми душами, ну вот о чем говорили главы межведомственных, да, внешнеполитических ведомств. Давайте об этом поговорим, что вы для себя интересного увидели или услышали. Все может быть в этом шатком мире.
7: Сам по себе факт наличия прямого канала контактов между главами российского и американского внешнеполитических ведомств – это большой прогресс, если сравнивать с тем, что мы наблюдали с 22 по 25 год. То есть в период, когда между президентами США и России, по крайней мере, официально не было прямых контактов. То есть администрация Байдена от прямых контактов, по крайней мере, публично на тот момент отказалась практически. Сейчас этот контакт есть, мы видим, что и лидеры довольно часто созваниваются, и профильные министры довольно часто созваниваются, но пока это не говорит о каких-то конкретных результатах на отдельных направлениях развития возможного сотрудничества России и Соединенных Штатов. То есть это может касаться вопроса, например, контроля над вооружениями, там нет прогресса. Не в последнюю очередь, потому что Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп на это смотрят совершенно с другой стороны. Он не видит необходимости сейчас в создании новых договорно-правовых механизмов в этой сфере. Что касается украинского направления, то сейчас Соединенным Штатам сейчас тоже не до него, такое ощущение. Ну и в принципе это объяснимо ситуацией в Иране, из которой Соединенные Штаты пока не могут выйти. Поэтому, несмотря на то, что сам по себе звонок это позитивный, ну, это позитивные события и характеризует наличие диалога. Пока это не значит, что идет какое-то предметное обсуждение, по крайней мере, публично мы об этом не знаем, прогресса на одном из важных направлений двусторонних отношений.
6: Так вот вопрос, да, что мы сейчас можем обсуждать или даже договариваться, конечно, вот эти вот моменты и нюансы, о которых говорят и помощники Сергея Викторовича, в частности, конечно, Мария Владимировна Захарова. Но диалог, конечно, он должен быть. И, опять же, наша страна подчеркивает. Другое дело, что сейчас хотят для себя выгадать Штаты. Да, вот эта страна мне вот больше интересует. Рубио, он тоже ведь достаточно такая, если не темная лошадка, но имеет какой-то так, свой такой подтекст, если так можно про человека сказать, да. То есть у него в любом случае ведется такая своеобразная игра. Если не двойная, то, ну, на выживание, наверное, тоже сложно говорить, потому что пока еще с консерваторами, в общем, все в порядке. Демократы, конечно, будут пытаться вот в эти вот осенние, вернее, да, поползновения в Сенат что-то там для себя уловить. Ну вот правда, вот когда речь касается вот таких вот ястребов, а Руби уже можно назвать ястребом, он показал свое рвение, он практически стал заведовать Кубой, да, своей вот такой своеобразной родиной. Поэтому что хочет, вот правда, вот так вот если по-простому спросить, что он лично хочет для себя выгадать, я думаю, что есть у вас небольшой разбор вот его персонали, да, интересно было бы вот в этом разрезе посмотреть.
7: Рубио на самом деле это самый успешный член администрации Трампа с точки зрения реализации своего видения внешней политики Соединенных Штатов. Мы это наблюдаем на протяжении вот с того самого момента, как он стал госсекретарем. Ему дали там дополнительные должности, под его управление перевели USAID, который до сих пор продолжает свою деятельность, ограниченно, разумеется, но в рамках Госдепартамента, то есть незакрытый USAID. Он реализовал свою многолетнюю цель по ужесточению политики Соединенных Штатов в западном полушарии, конкретно в отношении Венесуэлы, и мы это видели в январе 26 года. Усиление давления на Кубу тоже сходятся с его воззрениями. И обозначенная в декабрьском тексте новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов концентрация на западном полушарии, это тоже все следы Марка Рубио. И, соответственно, усиление давления на Иран тоже. Он не сторонник, например, наземной операции в Иране, но вот ограниченные удары и экономическое давление, это тоже сходится с тем, что он говорил долгое время на протяжении нескольких лет, когда был в Сенате и был сотрудником комитета по внешней политике там. То есть с этой точки зрения Руби является одним из самых эффективных сотрудников администрации Трампа вот с точки зрения реализации своих внешнеполитических идей. Ни у одного другого члена администрации нет, наверное, сейчас такого влияния. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что Вот я сказал про должности, про то, что у него там много всякой работы. Он совмещает в себе две главные внешнеполитические должности в Соединенных Штатах. Это госсекретарь, то есть глава дипломатии, и советник по национальной безопасности. Советник по национальной безопасности имеет практически бесперебойный 24-часовой доступ к телу президента. Он его консультирует по всем внешнеполитическим вопросам. Ну, в целом это подразумевает эта должность. И до этого, если помните, эти две должности совмещал только один человек – Генри Киссинджер. Когда в прошлом году, как раз в мае, Дональд Трамп уволил Майка Уолтса, который был его советником по национальной безопасности, и назначил Рубио временно исполняющим обязанности, я еще тогда писал у себя в телеграм-канале, что на самом деле нет ничего более вечного, чем временное. И вот Рубио может как раз показать все свои возможности, совмещая эти две должности. Он, в принципе, это делает и делает на данный момент наиболее эффективно, чем любые другие члены администрации.
6: Я, насколько я понимаю, вот сейчас в современных Штатах вряд ли мы можем говорить о том, что представитель той или иной партии может вот как-то перейти, как вымпел, да, например, если демократы победят, то вряд ли он останется, да, при каких-то там должностях. Вот об этом можно сейчас говорить, что правда, это закончилось уже в свое время?
7: С Рубио очень сложно, потому что в определенный период он потерял поддержку всех. Например, в 2016 году он потерял поддержку республиканского истеблишмента, потому что быстро переметнулся к Трампу. А та часть республиканцев, которая стоит за Трампом, это мага-республиканцы, они ему априори не доверяют, потому что считают его представителем истеблишмента. И, казалось бы, у него шансов никаких не должно быть на республиканских праймерис. Более того, если посмотреть опрос образца января 2025 года, когда спрашивали, вот будут баллотироваться какие-нибудь республиканцы, и за кого проголосует республиканский электорат, везде лидировал Венс с 45%. У Рубио там было от 2 до 6 процентных пунктов поддержки. Это январь 2025 года. А вот в начале марта 2026 года у Рубио эта поддержка увеличилась до более чем 30%. То есть, когда у человека не должно было быть никакого роста поддержки, как бы на его политической карьере будущей, то есть выше госсекретаря, казалось бы, нет никаких перспектив, то он эти перспективы получает сейчас. И его шансы сейчас на будущих президентских выборах гораздо больше, чем были в 2025 году. И если он будет баллотироваться в 2028 году, то шанс у него, возможно, он не сможет переплюнуть Венса, но вот тот багаж опыта и портфолио, который Рубио сейчас накопил, может вынудить Венса взять его в вице-президенты. Но опять-таки все будет зависеть от внутриполитического контекста, как пройдут промежуточные выборы и как будет вести себя до конца президентства сам Трамп. Потому что есть вероятность, что какие-то кандидаты в президенты захотят от него дистанцироваться, я имею в виду республиканцы. И если вот позиция дистанцирования будет восприниматься электоратом позитивно, республиканским электоратом, то тогда от Рубио можно ждать серьезной активности, потому что Венс, несмотря, у него нет такого вот, таких связей с истеблишментом крепких, как есть у Рубио. И в этом плане для Венса у него высокая уязвимость, потому что он не может напрямую противоречить Трампу и отвязаться от него, и дистанцироваться от него активно. То есть в этом плане будет играть огромную роль то, как себя сам Дональд Трамп будет вести к концу своего срока. Но если говорить конкретно про Рубио, то да, действительно, сегодня у него шансов гораздо больше, чем было в начале 2025 года и чем было в 2016 году, когда он баллотировался в президенты.
6: Но время еще есть измазаться, да, по полной программе благодаря Дональду Фредовичу, который, естественно, постоянно говорит о том, что как я устал, не как я, как мы уже устали побеждать, с ума сойти, просто столько побед на одного человека никогда не было. Там с молодежью общался, да, и лил вот эту вот лапшу им на уши. Говорит, что мы тут еще что-то на пропагандистском канале, да, что-то льем воду. Да какой там, нам далеко до него, как он с молодежью разговаривает там. Эви что-то, он уже пытается быть на одном языке, да, так сказать. Ну, не получается, конечно, ну, дедушка старый уже, но, тем не менее, смотрите, я 8 войн выиграл, великих войн, там, 500 тысяч лет все сражались, Пакистан, Индия, вообще это страшнейший был конфликт. Да. Сейчас бы все умерли, вас бы вообще не было, если бы я не вступился. Мы смеемся, правда, а мы возвращаемся вот к этой методичке, который там работает и успешно работает, несмотря на то, что, правда, там идиократия, ну, победила, и очень давно, ну, вот так, так и живут, как говорится. Как вам вот борьба с мертвыми душами почти по Гоголю, вот у Венса? Говорит, все, сейчас я вот во все тяжкие пойду, все талоны отберу.
7: Социальных программ, да, вот то, что он говорил. Но на самом деле на него же свесили эту работу, которую раньше выполнял Маск и его комитет по правительственной эффективности.
6: Святое место пусто не бывает.
7: Да, святое место пусто не бывает. Тут, на самом деле, у обеих партий позиция более-менее схожая, просто способ позиционирования чуть другой. Венс в этом плане, наверное, пытается наверстать получение внутриполитических очков, потому что он понимает, что во внешней политике он немножко заблокирован, потому что ему не позволяют активно высказываться, ему не позволяют активно участвовать. Он не может предоставить что-либо, что противоречило бы Дональду Трампу, потому что боится испортить отношения. И в этом плане он действует как стратегический и очень обдуманный политик. Тут Венсу трудно противопоставить что-либо. И сейчас внутриполитическое направление, особенно вот эта вот борьба с необоснованными расходами, с дефицитом бюджета, на этом он пытается наварить себе политический капитал, который поможет ему в 2028 году. Насколько это обернется для него позитивно, пока неизвестно, потому что вот в январе ему Трамп это поручил, даже в феврале, в конце февраля, если мне память не изменяет, Трамп об этом заявил во время своего обращения к Конгрессу, что вот Венс сейчас будет заниматься этими вопросами. Но пока нет никаких результатов конкретных на этом направлении. И нет серьезной оценки исследования того, а как это влияет на его рейтинг среди массового избирателя. То есть не только среди республиканцев, а среди американцев в целом. А конкретно среди независимых избирателей, которые публично не ассоциируют себя ни с одной из партий. То есть пока Венсу все-таки придется трудиться, но направление выбрано корректное. Американцев действительно больше беспокоит то, что происходит с ценами, то, что происходит с бюджетом, то, что происходит с инфляцией. И тут Венс бьет в правильном направлении, поэтому он всячески отмалчивается, когда дело касается внешней политики, и часто говорит больше про внутреннюю, про идейные противоречия. Но вот ему пока нужно показать тот результат, который американцам покажется более-менее вменяемым.
6: Ладно, перейдем на ближневосточный трек, потому что там новостей, как всегда, очень много. Давайте, наверное, сделаем такую небольшую выборку по поводу возможного подписания, да, потому что о возможности подписания, сколько мы уже говорим, я вот честно сбился со счету.
7: Третью неделю, если мягенько так оценивать.
6: Лиха беда начала, да. Так, США и Иран близки к подписанию. Это по сообщениям телеканала «Аль-Арабия». Со ссылкой на пакистанские источники, а вот новости были, да, по поводу главы Пакистана, который там расшаркивался в адрес Трампа. Надо это не забывать. Сейчас держу в уме, я как раз прочитаю вот эти вот тезисы, с которыми мы подошли, ну, условно, к этому часу. У пакистанской стороны есть проект соглашения, большинство условий которого уже одобрены обеими сторонами. Соглашение предусматривает полное завершение боевых действий, открытие Ормузского пролива для судоходства, а также включает некоторые положения, связанные с обогащением урана и разблокировкой замороженных иранских активов. Недавно спецпосланник президента США Стив Уиткоф провел непрямые переговоры с иранскими официальными лицами. Если предварительное соглашение будет подписано, тут надо акцентировать слово «если», то переговорный процесс о полном завершении конфликта может занять несколько месяцев. Пока еще держу в уме то, что глава Пакистана общался с Трампом. И вот тот самый Трамп отменил операцию «Свобода» всего через несколько часов после того, как министр войны Хексит и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн изложили роль, которую будут играть американские военные. Вот такие две новости. Давайте попробуем разобраться. Вот у нас есть 3,5 минуты. Я думаю, ну хватит хотя бы понять, к чему это все.
7: Да, вот то, что я слышал, это сначала они планируют писать меморандум о завершении конфликта, после которого начнутся переговоры, где как раз Трамп в течение 30 дней предлагает обсуждать, ну, по крайней мере, источники говорят так, что в течение 30 дней предлагает обсуждать ключевые вопросы, то есть открытие пролива, ядерную программу. И вот одним из предположительных условий является заморозка обогащения урана, на что, мне кажется, Иран не пойдет. Да и Трамп не готов, например, снимать все санкции с Ирана и высвобождать замороженные иранские активы. И на данный момент мне кажется, что перспективы всех этих вот инициатив, они крайне слабы и маловероятно разрешение в ближайшее время. Вот если кратко сказать по этому поводу.
6: Вот теперь берем вот этого в уме лидера Пакистана, потому что вряд ли будут прямые переговоры, да, учитывая, что было вообще. Вряд ли иранская сторона пойдет на прямой контакт по переговорам. Поэтому вот здесь как раз снова непрямые переговоры с участием пакистанской стороны. А вот такое внимание Трампа к Пакистану, мы уже слышим, да, через новость с молодежью пообщался, личные переговоры. Насколько Ирану это нужно вот в этом случае? Насколько это будет доверительно все?
7: Тут два вопроса про доверие. Доверия никакого нет к Соединенным Штатам со стороны Ирана.
6: Как это понятно, а вот эта сторона...
7: Да, но что касается вот вопроса того, нужно ли это Ирану, мне кажется, обеим сторонам сейчас нужны переговоры. Проблема в том, что ни одна из них не готова пойти на уступки, которые могут показаться в СМИ проигрышем, пасованием перед другой стороной. И тут проблема. Трамп не готов пойти из-за этого, потому что рейтинг, имидж и вот это его желание доминировать. Иранцы, потому что считают, что население может не стерпеть этого в данный момент, после тех трагедий, которые произошли. И они, наверное, считают, что стратегическая инициатива сейчас на их стороне и хотят выжать побольше возможных результатов из этого, чтобы потом уже не возвращаться к этому вопросу.
6: Ну и срезюмируем, это вот продолжение новости по поводу отмены операции «Свобода». Вообще, с названием мне, конечно, креативщики работают по полной программе. И эпичная эпичность и прочее-прочее, да. В США полны решимости деэскалировать конфликт. Путь к соглашению, который вновь откроет пролив, остается далеким. Ситуацию еще больше осложняет тот факт, что до заявления Трампа президент Ирана назвал требования США о возобновлении переговоров невыполнимыми. Поэтому, конечно, когда мы понимаем, что здесь есть американская сторона, это, собственно, я проецирую и на нашу, да, историю. Но... Вот они шли к этому очень долго и упорно, и, конечно, никакого доверия уже не остается. Да, есть переговоры, вот в нашем случае они прямые, как бы здесь мы можем себе это позволить. Но другое дело, что опять же держим в уме, что США причастны ко всем конфликтам, которые сейчас идут в мире. Поэтому чтобы какая развязка, вот это вот самая главная интрига, мне кажется, да. Тут есть правда у Трампа, что, конечно, недалеко до ядерного конфликта, но кто его провоцирует, да? Кто его провоцирует, не будем, как говорится, тыкать пальцами в этого рыжего дедушку. Роман Романович, благодарю за подключение. Роман Романов был у нас на прямой связи. Да, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Романа. Так, сейчас убежала у меня куда-то все новости куда-то убежали. «Записки американиста» он называется. «Американист» — обозреватель газеты «Ведомости» был у нас на прямой связи. Далее новости.
8: Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 управляемых авиабомб, один снаряд РСЗО «Химас» и 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. За сутки Киев потерял на всех направлениях 1125 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России поразили вражеские цеха сборки беспилотников самолетного типа, а также склады горючего и пункты временной дислокации противника в 156 районах. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, являющегося одним из флагманов аграрного производства в России. Особое внимание в своем докладе Первышов, принимавший участие в специальной военной операции, уделил работе с вернувшимися ветеранами спецоперации, многие из них поступают на государственную и муниципальную службу.
9: ФСБ задержало пособников украинских спецслужб в разных городах России. Спецоперации произошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях. Четверо россиян и один иностранец собирали информацию об объектах оборонки и транспортной инфраструктуры, а также о наших военных. Другие в социальных сетях и мессенджере Telegram призывали к диверсиям и терактам. Задержанным грозят пожизненные сроки.
8: СМИ сообщили о прибытии очередного американского эсминца USS Рафаэль Паалта в Персидский залив. По данным телеканала CBS News, этот корабль является третьим по счету. К западу от Ормузского пролива уже находятся эсминцы USS Truxtun и USS Mason. Ранее американский президент объявил о приостановке операции «Свобода» в Ормузском проливе. По словам американского лидера, это связано с военными успехами США в кампании против Ирана и прогрессом в переговорах. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, решение принято по просьбе Пакистана и других стран. И основано на огромном военном успехе Америки в военной кампании против Исламской Республики и на значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
1: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 18.00 на телеканале «Соловьев Лайв».
10: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
2: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье. Thank you.
11: Барселона.
12: Tuan, saat ini KM Gregorius.
6: Всем еще раз добрый вечер. 16:37 в столице. Показывают наши часы эфирные, студийные. Меня зовут Марат Булатов. Программа «Подробнее». С вами телеграм-канал «Одноименный». Подписывайтесь у тех, кого есть возможность. Там ищите пригласительную ссылку в канал «Макс». Только так пока доступен национальный мессенджер для таких, как я и других экспертов, достаточно интересных людей. Ну а что касается канала «Соловьев», информационно-новостного, то бьется в поиске в «Максе», а также через специальный QR-код для комфорта. Вот, пожалуйста, в левом верхнем углу заходите, подписывайтесь, тем более, что там эксклюзив в отношении других платформ, на которых транслируется телеканал «Соловьев». Лайв. Интересная новость, вот без комментариев была по поводу Арабских Эмиратов. Тут был отток определенных граждан России с российским паспортом, который вот во время вот этой войны страшной, Ирано-Израильской, где доставалось Арабским Эмиратам, приезжали к себе на родину. Ну так, на чуть-чуть, сейчас снова уехали туда, но что-то подсказывает, в какой раз уже, наверное, в третий будут возвращаться. Ну как-то, знаете... когда идет война, хотя здесь они на это внимание не обращают. Ну ладно, это мои такие наблюдения. Давайте пойдем дальше по списку. На связи с нами Антон Трофимов, колумнист ИноСМИ, Макс, канал ИноСМИ и телеграм-канал. Это для тех, кто смотрит из-за рубежа. Антон, рад приветствовать.
13: Взаимно, взаимно, Марат.
6: Не могу не начать с новости, которую анонсировала, эфир подробнее. Это по поводу тяжелого энергокризиса всех времен. Об этом пишет Bild, и это речь про ЕС. С начала войны США и Израиля против Ирана страны Евросоюза переплатили за импорт энергоносителей более 30 миллиардов евро. В связи с этим ЕС готовится к дефициту топлива, Брюссель наращивает резервы и рассматривает чрезвычайные меры по распределению энергоресурсов. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в мире наступает, возможно, самый тяжелый энергетический кризис всех времен. Тут надо наращивать не резервы, а готовить консервы. Ну ладно, это их забава. Ну что, за что боролись, на то и напоролись, Антон?
13: Ну, собственно говоря, западные СМИ на протяжении уже больше, чем месяца активно муссируют идею о том, что, ну, они, естественно, рассматривают ее в том ключе, который им выгоден идеологическом. И, конечно, все пишут о том, что, боже мой, как так могло случиться? Святая Америка, значит, начала большую битву за справедливость на Ближнем Востоке, а в результате все барыши с этого стрижет Россия. Как это могло произойти? Да очень просто это могло произойти. И наиболее адекватные западные журналисты и эксперты очень четко говорят, а собственно чего вы хотели? Вы получили ситуацию, когда безопасности лишился один из самых нефтеносных регионов мира – Ближний Восток. Вашингтон создал ситуацию, при которой медленно, но верно исчезает понятие нефтедоллар. Да, потому что страны Ближнего Востока были готовы продавать нефть за доллары и вкладываться в американские облигации, но под одним очень четким условием. Если Соединенные Штаты выступают гарантом безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Но когда сами же Соединенные Штаты становятся очень активно действующей стороной в военном противостоянии, то самый жесткий удар они получат по этому самому нефтедоллару, что и произошло. Об этом сегодня, кстати, очень детально пишет Bloomberg, как раз рассуждая о том, что пока Америка делала все, что она делает за пределами Ближнего Востока и как-то сдерживала процессы, да, противостояния, все было хорошо. Но как только она влезла сама, как слон в посудную лавку, в район Персидского залива, все, ситуация стала резко меняться. И мало того, что Европе не хватает энергии, ей не хватает энергоносителей, что тоже было абсолютно предсказуемо, так теперь еще и Европа, которая очень старательно вкладывалась в те же самые облигации, которая очень старательно делала из доллара свою резервную валюту, а получает точно такой же

0: грядущего энергокризиса, Европа продолжает заявлять, что 2027 года она полностью остановит поставки энергоносителей из России. Ну, я не знаю, это уже не то, что в ноги или в голову стрелять, это просто обмотаться поясом, сами знаете кого, и дернуть чеку. Ну, что еще такого страшного не успела с собой сделать Европа из желания насолить России? Это фантастическая ситуация. Там Европа признает, что есть энергокризис, Европа признает нехватку энергоносителей, Европа честно признает, что она в угоду зеленому лобби уничтожила все, что только можно было уничтожить, и, боже мой, откуда у нас взялся энергокризис? Да оттуда же откуда и все проблемы Европы последних примерно 20 лет. Из-за того, что она решает вопросы и отстаивает интересы не своего населения, а глобалистских элит. Но признаться в этом еврократы никогда не смогут. Марат?
1: Ну, тут не то, чтобы... Сейчас я хочу вернуться и к нашей с вами мысли, вот сколько мы с вами раз встречались в эфире за последние там... Ну, давайте так, 2 месяца, да, было достаточное количество встреч, на которых мы вот и одно и то же твердили. Порочный круг, он тем и... хорош вот для тех элит, потому что из него выбраться вообще не получается. Но мы же, давайте вот просто вспомним, я, как-то вот мне на ум пришло, Нюрнберг, да, 45-46 год, судят военных преступников, ну, немчуру, немцев, достаточно умные люди, там и Геббельс, да, и, господи, Геббельс, еще вдруг про Геббельс-то я вспомнил, нет, этот, как его, Геринг там был, да, Геринг возглавлял все, на него Геббельс всплыл, боже мой, упаси. Я вот к чему, то есть это были достаточно умные люди, и они, в принципе, были готовы, ну, не то чтобы признать, да, но они шли так с открытым забралом, признавали, понятно, что потом кому-то удалось уйти от ответственности, кого-то не повесили, кого-то не расстреляли, как тот же Геринг, например. Ну, вот это же совсем не те персонажи. Это же вот просто по сравнению даже с нацистами, да, вот теми, из 45-го года. Это же вот настолько гнилое все. Это гниды, правда, какие-то вот мельчайшие, которые будут вот держаться за это, за все и провоцировать вот эту ситуацию в своих странах. Ну, к сожалению, это так. Для тех граждан, которые живут вот в этом европейском пространстве, эта мысль, она каждый раз возвращается, как говорится, ну, бумерангом к ним. Ну, понятно, она их бьет, бьет, бьет, но они продолжают, как говорится, кушать тот самый кактус. И поэтому здесь, ну что, здесь, наверное, только лишь полнейшее... какое-то геноцидное истребление, что ли, своего народа вот таким вот макаром, да? Ну, по-другому никак. И, знаете, еще тут вторую мысль доскажу сразу, чтобы 2 раза не вставать. Mm-hmm. То есть, получается, они все еще надеются, что статус бывшего чиновника их как-то отодвинет в сторону, как это было у Меркель, как это сейчас у Шольца, который неожиданно заговорил о том, что, оказывается, надо было в свое время там дороги строить, железные дороги строить. Ну, извините, другой повесткой был занят. Сейчас я могу, сейчас я бывший, но у меня нет средств, и у меня нет власти. К сожалению, то есть до сих пор они уверены в том, что экс-канцлер, экс-президент, экс-премьер-министр своих стран их вот как-то отмажут от этого, от всего? От геноцида своего народа, в частности.
0: Мы должны понимать, что в первую очередь все эти люди давно уже мыслят не категориями страны. Они мыслят категориями ЕС, как такой вот надгосударственной надстройки, которая завязана на, ну, то, что там некоторые, да, называют deep state, некоторые называют... глобалистскими элитами и так далее. Весь расчет на то, что их прикроют именно вот эти вот люди, стоящие за их спиной, или еще точнее, стоящие в тени и дергающие за ниточки, на которых висят эти марионетки. Нет, этого не будет, потому что и глобалистские элиты, и глубинное государство давным-давно всем доказало. Если ты отработан, ты не подлежишь защите. Все. И Кая Каллас, и госпожа фон дер Ляйен, и все остальные, на кого сегодня уже значительная часть европейцев огрызается и смотрит волком, все они, уйдя в отставку, никакой защиты реальной не получат. Да, они попытаются где-то скрыться, да, скорее всего, они где-то скроются. Да, возможно, дело не дойдет до слишком уж громкого процесса судебного, но рассчитывать, что их не попросят ответить, а почему, собственно, конечно, они уже не могут. Более того, они сами это стали очень ясно осознавать. Не случайно, собственно, еврократы настолько старательно сейчас ставят палки в колеса правым партиям и правым движениям в Европе, которые становятся на данный момент выразителями национальных интересов, входящих

0: пока существующий Евросоюз государств. И не случайно сейчас в Париже проходит большое мероприятие, на которое собралась существенная часть европейских правых. И это важное событие с точки зрения того, что, пожалуй, чуть ли не впервые европейские правые, то есть та альтернатива нынешним еврократам, да, это нужно понимать, встретили и начали разговор на уровне «давайте договоримся, как нам не мешают друг другу начинать отстаивать национальные интересы и продвигать наши интересы». Да, конечно, у европейских правых сейчас есть очень, я бы сказал, слабое место. Это их завязанность на Америку, на движение MAGA. У нас же теперь есть еще движение MAGA, Make Europe Great Again. И, конечно, они очень сильно ориентированы на Трампа. Но все нынешние события довольно четко указывают на то, что правые могут взять и отвлечься от американского влияния, потому что они все-таки в большей степени сконцентрированы на повестке Европы, на повестке своих государств. И вот этот процесс сильнее всего пугает еврократов. Собственно, отсюда же растут ноги у нынешней совершенно панической реакции на якобы существующую русскую угрозу. Как еще еврократы способны объединить Европу и доказать всем, что нужно никоим образом ничего не менять, потому что есть опасность чего? Конечно же, есть опасность угрозы с Востока. И они же будут разыгрывать эту карту до упора, до тех пор, пока в принципе может быть какая-то вера в то, что эта угроза спасет Евросоюз.
1: Да, вера в то, что Россия это зло, нападет вот прям завтра. То есть это наши все уже смеются, вплоть уже даже до молодых людей, когда говорят, что вот, представляете, вот в Немеччине сейчас вот говорят о том, что Россия завтра нападет на них. Те ржут в голос, как бы, ну, реально, там это все хавают, как говорится, да? То есть вот это достаточно простая повесточка. А потом мы понимаем, что Швейцария теперь официально празднует день рождения Гитлера. Ну, я уже про Украину не говорю, что там «Майн кампф» переиздали. Ну, запрещенная в России книга, да, для распространения и прочее. Ну, а что мы хотели? Ну, вот, пожалуйста, получайте такую повестку. А вы же слышали наверняка по поводу Польши. Это сейчас вот пшеки. Я бы вот Левандовскому тоже бы вот сейчас порекомендовал бы послушать, что говорит его, как говорится, начальник, старший начальник. Это некто Сикорский. Говорит следующее. 15 тысяч долларов за солдата – это выгодно. Просит Трампа прислать американские войска для войны с Россией. Это в интересах Польши, чтобы Европа размещала как можно больше американских войск. Чем больше на польской территории, тем лучше. Мы не спрашиваем, откуда эти войска будут прибывать. Они в Польше желанны. Мы субсидируем их присутствие в размере 15 тысяч долларов за каждого солдата, поэтому соглашение о статусе американских вооруженных сил очень выгодно Вашингтону. Поэтому мы приглашаем их приехать сюда, туда, где находится реальная угроза, всего в 250 километрах. Если мразь Левандовский думает, что он там где-то в Барселоне отсидится, нифига подобного. Эти 15 тысяч нужно будет с кого-то снять. Конечно, есть промежуточные пшеки, вот эти в колхозах, фермеры, вот эти вот пшеки, да-да-да-да-да, это все касается вас. А потом речь дойдет уже и до следующих. У них же все-таки паспорта-то польские еще остаются. Ну, нормально, субсидируем. Денег до хрена, как говорится.
0: Хотелось бы знать, откуда они собираются эти деньги брать, учитывая, что в
1: Польше... А я расписал сценарий, пожалуйста.
0: Да нет, ну нет, у польских фермеров нет денег, которые с них можно снять для того, чтобы...
1: Придется продавать все, придется все.
0: Кому? Европе польские товары не нужны. Европе свои девать некуда, у них вон, свои фермеры выходят на улицы и поливают их навозом, потому что они не могут сбыть свою продукцию. А куда сбывать полякам? Они же сбывали в основном сюда, на восток, как и все практически страны бывшего социалистического лагеря. Собственно, почему сейчас к власти в тех же, собственно говоря, в Болгарии, да, в Чехии, в Словакии, да, с Венгрией сейчас ситуация не очень определенная, но, как мы выяснили, мадьяр намного меньше отличается от Орбана, чем хотелось бы Евросоюзу. Так почему приходят к власти люди, которые начинают оборачиваться на восток? Потому что все они до сих пор помнят, за счет чего поднималась экономика их государств. В свое время мне попались в руки очень интересные цифры. Совет экономической взаимопомощи в значительной степени занимался спонсорством, основанным на советском бюджете, для того, чтобы в Восточной Европе развивать ее производство, сельское хозяйство, науку, культуру. Мы вкладывали деньги, четко понимая, что они к нам не вернутся. Это был осознанный шаг. И сейчас в Восточной Европе начинают вспоминать о том, как это было, и спохватываться. Это классическая ситуация, когда делается ставка на молодежь, потому что она привыкла, что живет хорошо, но не помнит, собственно, значит, на чем основано это хорошо, и готова сказать: да, давайте сменим власть, потому что все равно останется так же хорошо. И вот этот горький пример стран, которые пошли по этому маршруту, сейчас начинает колоть глаза европейцев. И они понимают: нет, смена власти, смена ориентации с востока на запад не дает ничего хорошего, лишает всех тех соцблаг, которые у них были. Единственная задача, которую она решает, это подчинить европейские страны общей глобалистской повестке. За последние годы, за последние лет 15-20, Европа этой повестке наелась выше крыши. И сейчас, конечно, еврократы будут изо всех сил раскручивать тему с якобы существующей российской угрозой, готовиться к войне. Чем они вслух говорят о том, что они готовятся? Они называют сроки 28-й, 29-й или 30-й год. Хотя наиболее адекватные, да, специалисты, оценивая ситуацию с оборонной мощью, говорят: да, в Европе больше людей, чем в России. Да, в Европе, конечно, есть еще какое-то оружие, но только взгляните на то, как Россия держится на Украине, как она продвигается, невзирая на то, что воюет фактически со всем миром. Вы считаете, что вы сможете ей противостоять? С вашей мотивацией? Когда у вас уже больше половины населения выступает за то, чтобы вернуться к нормальным отношениям с русскими, вы как, их палками погоните воевать?
1: Ну, наверное. Они к палкам привыкшие, учитывая, сколько там повестка ЛГБТ была навязана. Ну ж, простите, Антон, простите, не сдержался, простите, виноват.
0: Просто не палки, конечно. Европа начинает видеть сейчас, вдруг, неожиданно, да, как на Украине действуют людоловы. Неужели Европа не отдает себе отчета в том, что у них таким же комплектационным центром, да, придется действовать гораздо более жестко? Потому что с чего бы вдруг немцы заговорили сейчас о призывной армии? Да потому что служить никто не хочет. Потому что никому в Европе не приходит в голову встать на защиту своей страны с оружием в руках. Слишком спокойно прожили 80 лет, слишком безопасно, сыто.
1: Это наше упущение, конечно, я считаю. Надо сейчас, конечно, что-то сделать для этого.
0: Честно говоря, спорно, потому что если бы мы на протяжении всего этого, да, времени давали бы Европе возможность постоянно подкачивать мускулы, то она бы сейчас была гораздо более опасным нашим противником. А так, они сделали ставку на американскую защиту, они сделали ставку на американский ядерный зонтик. Некоторые, как даже там англичане и французы, все-таки даже создавали там какие-то свои ядерные силы, но все равно расчет-то был на то, что Америка прикроет. Кого она сейчас прикроет? Она вам всем дала понять: господа европейцы, вы ее не интересуете, вы нужны были ей только как рынок сбыта и как фронтир против русских. Все. Сейчас этот фронтир, собственно, Америке, ну, по крайней мере, Америке республиканцев, совершенно не нужен.
1: Ну, как говорится, Антон, у нас просто время вышло. Как говорится, да, это уже совсем другая история, и это их проблемы. Мы будем решать свои попутно. Правильно. Антон Трофимов был на связи. Благодарю за подключение. Колумнисты на СМИ, телеграм-канал и канал в Максе и на СМИ. Под занавес блока, как всегда, сделаем все красиво. Кристина Бусарова уже в студии, рубрика «Молния». Кристина, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Марат. Вот, кстати говоря, вы говорили про энергокризис в Европе. Благодатная тема вообще. Абсолютно. Но вот финны, кстати, теперь тоже расстроены из-за того, что они с нами разорвали отношения. И местные предприниматели из Иматры, в частности, уже готовятся к открытию границы. Считают, что русские соскучились по финским товарам. Как вы считаете? То есть у Финляндии экономика стремится, ну, она уже на нуле, стремится в минус, к минус 100 примерно баллам. По 100-бальной шкале, соответственно. И вот теперь они говорят, что якобы мы должны скучать по их товарам. Нужно срочно открыть границу. Как относитесь к этому?
1: Водка Финляндии фигня.
2: Слова не мальчика, а мужчина. Ну что ж, переходим к другим новостям. Поехали. Начну с важного, с важного. У нас гость. Гость прилетел в столицу, король Малайзии Ибрагим. В преддверии Дня Победы по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву. Вот его здесь встречают в аэропорту. Возможно, у него будет какая-то еще официальная встреча. В любом случае, будем следить. И за заявлениями также будем следить и вам обо всем оперативно докладывать. Далее. Далее, друзья, в приграничье отправимся. Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что 4 мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ. Однако наши парни работают также, бьют нещадно врага и инфраструктуру, которая используется в интересах нашего противника. Бомбовый удар нанесен по оккупированному ВСУ Запорожью. Взрывы гремят в районе Новомосковска, также Днепропетровской области. Помимо этого, коллеги, если есть возможность какие-то фото, видео показать, сделайте это, пожалуйста, по ходу моего разговора. В Мерифе, Харьковской области, также после ударов наших бойцов, я об этом вам прежде рассказывала, наблюдается массивный пожар, множественные взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы на пораженном складе ВСУ. В общем, наши снаряды, наши дроны прилетели туда, куда нужно. Вот, спасибо, коллеги, что вывели на экран то самое видео. Кроме того, Татьяна Москалькова заявила, что нашла на Украине 2 российских офицеров, больше года назад попавших в плен и пропавших без вести. С ее слов, один из них был осужден Украиной на 12 лет лишения свободы, а другой на 16. Так, что еще у нас по теме боевых действий? Вот смотрите, майор ВСУ по фамилии Касьянов заявил на заседании парламентской следственной комиссии, что за год 3000 дронов Firepoint были запущены на Москву, но долетел только один. И это хорошо, что только один, потому что все остальные мы сбили. Это замечательно. Наше ПВО работает. Отлично. Так, продолжаем. День Победы, друзья. Не устану повторять, что весь мир готовится к этому великому дню для нашей страны, для всего мира, но везде по-разному к нему относятся, к сожалению, сейчас. И готовятся также по-разному. Сначала я расскажу вам о том, как в Чувашии отметят этот день. Там отметят все без масштабных торжеств, по понятным причинам. Решение было принято после атаки беспилотников в ВСУ, сообщил об этом глава региона Олег Николаев. Парады дошкольников и юноармейцев пройдут на территориях учебных заведений без массового скопления людей. Это первый момент. В Крыму тоже отмечать парады не будут. Почему? Потому что День Победы – все-таки масштабное мероприятие, которое подразумевает большой выход людей на улицу. Это означает, что ВСУшники могут воспользоваться этим моментом и нанести удар. Поэтому все делается ради безопасности наших людей. Что касается других новостей, то вот смотрите, перенесемся мы сейчас в Латвию для этого. Там в одном из городов потушили последний в странах Балтии вечный огонь. В Даугавпилсе это произошло. Власти объяснили все это некими техническими неполадками. Жители города при этом не пустят на возложение цветов 9 мая к мемориалу советским воинам. Его уже огородили также из соображений безопасности. Ну, какой безопасности здесь вообще можно говорить? Из каких соображений безопасности? Нет, из соображений русофобии. Все перекрыли. И жителям запретят возложить цветы. Я, кстати, знаю, что у нас есть зрители из Латвии. Вы, пожалуйста, напишите мне в телеграм-канале, в комментариях где-нибудь, телеграм-канал Кристина Молния, как вообще у вас сейчас обстоит все в Латвии в связи с приближающимся праздником, Днем Победы? Что там у вас говорят? Какая информация разгоняется местными СМИ и властями? Очень интересно будет узнать. А я напомню, друзья, что также немцы запретили празднование Дня Победы на территории своей страны. Запретили все мероприятия памятные, флаги запретили, георгиевские ленты, военные песни, военные марши запретили. И вот вы знаете, читаю я под вот этой новостью комментарии в соцсетях. И вот пишут некоторые с кастрюлями на головах и русофобы, мол, а что вам, вот русским, мешает праздновать этот День Побед, значит, у себя? Да? Победобесие отмечайте у себя, пишут эти твари, иначе я их не назову. Те, кто пишет эти комментарии, вот хочется им сказать одно. Вы с головы своей сначала абсолютно тупой, безмозглый, отмороженный кастрюлю снимите и вспомните, благодаря кому вы сейчас живете, благодаря кому вы пишете свои вот эти вот ничтожные комментарии. Делаете это вы благодаря советскому народу, который в свое время освободил весь мир от фашизма. Животные просто какое-то. Вот, знаете, вот, читаю комментарии и понимаю, что не люди, а животные пишут, на самые настоящие. Еще немного о Великой Отечественной войне. Помощник президента Владимир Мединский рассказал сегодня о том, как наши западные враги пытаются обесценить подвиг советских людей, обесценить победу СССР в Великой Отечественной войне. Пояснил он, для чего это делается. Я процитирую заявление Мединского. «Наши недруги хотят принизить подвиг советского воина, а нам пытаются навязать, что главной битвой Второй мировой войны была высадка союзных войск в Нормандии. Но тот факт, что 80% гитлеровских войск перемолола Красная армия, замалчивается и вымарывается из европейских учебников истории. Таким образом, проявляется современная борьба за умы и в первую очередь за умы молодежи, за нашу историческую память, за наше будущее». Друзья, помните вот это заявление Мединского? Мы, в принципе, сейчас видим, как пытаются измарать нашу историю, историю России, историю Советского Союза. Помните своих предков и помните, благодаря кому мы сейчас с вами живем. Но к этой теме мы еще вернемся 8, 9 мая, да и завтра вернемся, потому что, я думаю, новости будут еще появляться. Пока же телеграм-каналы Соловьев, Кристина Молния, подпишитесь. Коллеги, давайте заряжайте список сюжетов, которые мы можем показать нашим зрителям. Что у нас еще осталось? А сейчас я вам скажу, дорогие мои. О, давайте про Макрона посмотрим. Пишут, что Макрон говорит глупости. Какие на этот раз? Прямо сейчас узнаем.
3: У Франции с самого начала есть последовательная позиция по конфликту на Ближнем Востоке. Мы призываем к прекращению любых враждебных действий, возвращению к дипломатическим переговорам и уважению ко всем странам региона. В этой связи я осудил атаки, которым подверглись Объединенные Арабские Эмираты, и выступил за восстановление свободы судоходства. И поэтому, на мой взгляд, единственно возможный вариант – это вновь открыть Ормузский пролив, обеспечить свободное движение всех контейнеровозов, танкеров, а также отменить какие-либо какие-либо пошлины или принудительные меры. В этой связи я считаю, что любая эскалация, односторонний удар по танкерам, контейнеровозам или по третьим странам — это ошибка, которая подпитывает, это вина, которая подпитывает войну и ведет к эскалации. По сути, именно эти послания я передам, и именно эту позицию Франция продолжает отстаивать.
4: Туапсе — город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Ты идешь через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Шанс на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодна.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 18.00. На телеканале Соловьев Лайф.
1: 6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
2: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье

Это «Погода» на Соловьев Лайв. Я военный метеоролог Евгений Тишковец. Здравствуйте. И вот о чем расскажу в этом выпуске. Черемуховые холода, закономерность или совпадение? Что на самом деле в этот момент происходит с атмосферой? И почему народные приметы винят в возврате катаклизма цветение весеннего дерева? По Москве гоняют полуголые самокатчики, а в набережных Челнах уже купаются в реке. Русскую равнину накрыло рекордное тепло. Когда в регион прорвутся холодные воздушные массы и какие сюрпризы принесут с собой циклоны? На Курилы обрушился ураган, дома вибрировали как при землетрясении. Что творится с погодой на Дальнем Востоке нашей необъятной родины? Черемуха – одно из самых знаковых и заметных весенних деревьев в средней полосе России. Люди столетиями замечали, что в мае во время ее цветения после тепла внезапно возвращается холод. Действительно, каждую весну, когда на улице уже почти летняя погода, и мы достаем из гардероба летнюю одежду, происходит резкое похолодание или даже возврат заморозков. И мы снова ищем теплые куртки, традиционно ругая погоду и черемуху. В народе это явление даже получило название «черемуховые холода», и оно прочно связано с периодом вегетации этого дерева. На самом деле никакой причинно-следственной связи между появлением пышных белых цветков на ветках и понижением температуры нет. Механизм здесь простой. Черемуха цветет примерно 2 недели в начале мая, когда погода еще имеет неустойчивый характер. За это время атмосферные процессы в средних широтах успевают меняться не раз. И хотя бы одно заметное похолодание практически гарантировано. Люди видят белые цветы, чувствуют холод и объединяют эти два события в одно. То есть происходит классическая ошибка восприятия. Но если черемуха не виновата, то почему в мае так часто возвращается похолодание? Причины в географии и физике атмосферы. В мае над Арктикой сохраняется мощный запас холодного воздуха. На севере еще лежит снег. Реки местами не вскрылись ото льда, а теплое течение Гольфстрим не успело прогреть воды северных морей. Атмосферная циркуляция в этот период нестабильна. Теплые и холодные воздушные массы активно борются за территорию. Когда формируются циклоны над уже прогретой сушей, северные воздушные массы легко втягиваются в средние широты. В это время года достаточно ветру развернуться на северный, и за считанные часы температура может понизиться на 15-20 градусов. Ночью возможны заморозки, а осадки возвращаются в виде холодного дождя или даже мокрого снега. На фоне привычного и уже почти летнего тепла такое резкое похолодание ощущается особенно контрастно. И роль черемухи в этой истории пассивная. Это не закон природы, а статистическая тенденция. Далеко не каждый май приносит резкое похолодание во время ее цветения. Бывают годы, когда черемуха цветет в комфортном тепле, без всяких сюрпризов. Но мы их благополучно забываем. Черемуховые холода – это часть большой системы народных примет о погоде, которая складывалась веками. Примерно так же появились другие народные определения погодных явлений. Например, крещенские морозы связывали сильные холода в конце января, бабье лето с теплыми днями в сентябре, а земляничные зимы описывали аномально теплую зимнюю погоду. Все они устроены по одному принципу. Люди связывали погоду с ближайшим заметным природным или церковным событием. Ну а черемуха цвела ярко и обильно. Она и стала виноватой. Но вернемся к текущей ситуации в атмосфере. В центре страны по всем показателям пока еще сохраняется метеорологическое лето. В четверг на юге Подмосковья вообще ожидают до плюс 30. Но черемуховые холода не за горами. Радует то, что похолодание будет развиваться по щадящему сценарию. Без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра. Хорошая погода в Москве позволила провести сегодня воздушную часть парада в честь Великой Победы. В небе над столицей пролетели штурмовики Су-25, оставив после себя след в цветах российского триколора. Однако 9 мая на Москву выйдет волновой циклон, и погода будет нелетная. В столице будет пасмурно, дождливо и прохладно. Но пока жители столичного региона наслаждаются аномальным теплом. К примеру, Новопеределкино заметили полуголого самокатчика. Видимо, перегрелся на майском солнце. Воздух прогрелся до летних показателей в Татарстане. На пляже в набережных Челнах сейчас многолюдно. Кто-то просто загорает, а некоторые даже заходят в воду. Метеостанции на русской равнине действительно фиксируют рекордное тепло. Только представьте, вчера термометры в Туле показали плюс 27,9, а в Рязани плюс 27,5. В Коломне было плюс 28,8 градуса. Естественно, резкое повышение температуры спровоцировало пробуждение насекомых. В средней полосе России начался пик активности клещей. От их укусов только за последнюю неделю пострадало как минимум 7 тысяч человек.
Боррелиозом, тифом и энцефалитом заразились после укуса клещей 34 жителя страны. Кроме этого, во второй половине мая в Центральной России ожидается первая волна нашествия комаров. Между тем, под влиянием циклонической деятельности местами формируются локальные очаги гроз. Например, накануне в Гродненском районе соседней Беларуси очевидцы сняли на видео суперячейку. Ну а следующие кадры были сделаны в подмосковной Лобне. В городе выпал первый в этом году град. Однако наиболее сильный удар стихия нанесла по Курилам. Ураган с порывами до 40 метров в секунду оставил часть домов без электричества, повалил дорожные знаки и повредил кровлю зданий. Дома вибрировали как при землетрясении, а мусорные площадки с баками переворачивало и носило по дорогам. Сейчас регион накрыли дожди, ветер стих. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время стихия должна отступить. Службы устраняют последствия непогоды, а энергетики ведут восстановительные работы. Вот так проявляют себя весенние циклоны на Дальнем Востоке. Северокурильская погода во всей красе. Ну а это уже Камчатка. Май на полуострове тоже выдался суровым. Дует холодный пронизывающий ветер, метет снег. Жители региона надеются, что хотя бы лето принесет им долгожданное тепло. И еще одна новость с Дальнего Востока. Спасатели МЧС покорили Авачинский и Ключевской вулканы на сборах по альпинизму. Добирались туда на снегоходах. Погода не позволяет летать на вертолете. На Ключевском температура до минус 40 градусов с ветром. Опасные выбросы сероводорода. Оба восхождения зарегистрировала Федерация альпинизма России. В четверг северная половина европейской территории нашей страны будет находиться на орбите влияния атлантического циклона, генерирующего поля облачности и локальных дождей, на северо-востоке переходящих в мокрый снег. На юге Центральной России, в Черноземье, Поволжье, Новороссии осадки маловероятны и будет довольно солнечно. Локальные дожди с грозами прошумят в Прикаспе и на Кавказе. Днем температура воздуха составит на русском севере плюс 4,9, местами до плюс 13. В средней полосе России 22-27, местами до плюс 30. На юге 20-25. В Донбассе завтра благодаря высотному антициклону ожидается переменная облачность без осадков. В Донецке и Луганске ночью плюс 9-12, а днем плюс 22-25. В Мелитополе генический характер метеоусловий аналогичный. Будет солнечно и сухо. Под утро 9-12, а после полудня плюс 20-25. Но теперь прогнозы в городах федерального значения. На базе Черноморского флота России в четверг погода будет миллион на миллион. Малооблачная и без осадков. В Севастополе минимальная температура плюс 8-11, максимальная плюс 14-17. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 3-5, по области плюс 1-6, а днем в мегаполисе плюс 11-13, по области от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер восточный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба. В Москве завтра облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. На севере не исключена гроза. Температура воздуха ночью плюс 11-13, по области 8-13, а днем плюс 25-27, Подмосковье плюс 22-27, а на юге местами до плюс 30. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба. Часовой погоды доклад окончил. Не забывайте сверяться с прогнозами. И помните, погода – это стихия. И нужно быть готовыми ко всему. До свидания.

0: Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 управляемых авиабомб, один снаряд РСЗО «Химас» и 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. За сутки Киев потерял на всех направлениях 1125 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России поразили вражеские цеха сборки беспилотников самолетного типа, а также склады горючего и пункты временной дислокации противника в 156 районах. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, являющегося одним из флагманов аграрного производства в России. Особое внимание в своем докладе Первышов, принимавший участие в специальной военной операции, уделил работе с вернувшимися ветеранами спецоперации, многие из них поступают на государственную и муниципальную службу.
1: ФСБ задержало пособников украинских спецслужб в разных городах России. Спецоперации произошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях. Четверо россиян и один иностранец собирали информацию об объектах оборонки и транспортной инфраструктуры, а также о наших военных. Другие в социальных сетях и мессенджере Telegram призывали к диверсиям и терактам. Задержанным грозят пожизненные сроки.
0: СМИ сообщили о прибытии очередного американского эсминца USS «Рафаэль Паалта» в Персидский залив. По данным телеканала CBS News, этот корабль является третьим по счету. К западу от Ормузского пролива уже находятся эсминцы USS «Тракстон» и USS «Мейсон». Ранее американский президент объявил о приостановке операции «Свобода» в Ормузском проливе. По словам американского лидера, это связано с военными успехами США в кампании против Ирана и прогрессом в переговорах. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, решение принято по просьбе Пакистана и других стран. И основано на огромном военном успехе Америки в военной кампании против Исламской Республики и на значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года, стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы – ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
1: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 18.00 на телеканале Соловьев Лайф.
2: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
3: Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута-Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.

0: Здравствуйте. 1 мая Объединенные Арабские Эмираты вышли из всех организаций ОПЕК, и это стало крайне неприятной новостью для всех остальных экспортеров нефти. Эмираты, на секундочку, это третий по величине производитель внутри картеля, и их уход сразу ослабляет общий контроль этого картеля над рынком. Но всего лишь через 3 дня на фоне все еще действующего перемирия по территории ОАЭ снова прилетает со стороны Ирана. И почему-то мне кажется, что эти события каким-то образом связаны. Давайте начнем с того, что Иран не дает никаких четких комментариев, зачем он это сделал, что довольно странно, учитывая, что это длится уже целых 2 дня. Мы не испытываем вражды ни к одной стране этого региона. Единственная причина, по которой мы были вынуждены нанести удары по их территории, заключалась в том, что нам пришлось защищаться от открытой агрессии со стороны США и Израиля. Однако имеющиеся факты все же позволяют нам с вами собрать определенную теорию. В чем она заключается? Выход ОАЭ из ОПЕК, хоть и был резким, но все же вполне закономерным. Эмираты очень давно конфликтуют с картелем. Они спорили с той же самой Саудовской Аравией по базовым квотам. Они требовали повысить себе потолок добычи. И несколько лет назад они уже грозились покинуть организацию. Чтобы понять, почему их выход – это важнейшее событие для всей мировой истории, нужно вспомнить, как вообще ОПЕК в принципе работает. Ведь, по сути, это один большой картель, который ограничивает предложение и поддерживает нужные цены. Страны собираются, решают, сколько в сумме они готовы качать, делят общий потолок на национальные квоты и через совместные сокращения или увеличение добычи. То есть они говорят, вот столько-то прибыли мы получим, столько-то прибыли вы. И вот ослабление такого механизма автоматически делает рынок более волатильным, он становится менее управляемым. А это критично для всех стран, которые живут за счет того, что добывают и продают нефть. И тут главный вопрос. Кому это выгодно? Кому выгоден этот демарш ОАЭ? Ну, во-первых, считаю важным это тоже упомянуть, хотя это очевидно, самим Эмиратам. Ведь при ОПЕКе им приходилось ограничивать свой потенциал в 5 миллионов баррелей в сутки, потому что квоты позволяли добывать им только 3, максимум 3,5 миллиона. Теперь без этих ограничений Абу-Даби в перспективе получит свободу качать и продавать столько нефти, сколько они захотят, сколько сможет позволить их инфраструктура. А поскольку спрос будет большим, значит, что они будут занимать все большую и большую долю рынка. Да, конечно, пока что Ормузский пролив заблокирован, и регион пылает, но ОАЭ играют в долгую, и выход из ОПЕКа – это покупка свободы на будущее, когда пролив будет открыт, а риски снизятся. Вот тогда-то можно будет использовать весь резерв мощностей, дабы заработать на объеме, даже если мировая цена уйдет ниже нынешних военных пиков, что, кстати, маловероятно, но тем не менее. Второй пункт. От ослабления ОПЕКа выигрывают, конечно же, Соединенные Штаты Америки. Да, Вашингтон уже много лет стремится контролировать рынок, чтобы не позволить никаким картелям контролировать цены. Они не позволят никому использовать нефть как политический рычаг, потому что политическими рычагами пользоваться могут только сами США. Остальным не положено, что позволено Юпитеру, ну вы в курсе. Для того, чтобы этого достичь, они используют разные инструменты. Санкции против России, блокада Венесуэлы, ну и, конечно же, удары по Ирану. Выход из организации экспортеров идеально ложится в эту канву. Для США это удобный мир, меньше коллективных решений, больше собственных поставок, в общем, разделяй и властвуй. Плюс свободная от квот на нефть ОАЭ в перспективе способна конкурировать с российской и иранской нефтью, причем на ключевых рынках, от Азии до Европы, и это тоже очень важно, ведь вписывается в американскую стратегию давления на конкурентов. Однако вся эта схема упирается в одну точку на карте, и точка эта – Ормузский пролив. Да, именно через Ормуз проходит до 20% мировой нефти. Это узкое горлышко бутылки, сколько бы ты ни налил внутрь, выльется через горлышко и перельется в бутылку именно столько, сколько проходное отверстие позволит. И это отверстие контролирует именно Иран, который уже показал, что готов этим пользоваться. Атаки на танкеры, маневрирование, давление на судоходство, в общем, полный набор. Добавим к этому, что заявление о расширении зоны контроля тоже уже прозвучали. И теперь под влиянием Ирана оказываются не только острова, но и участки побережья ОАЭ, включая Фуджейру и Хорфакан, как раз те точки, через которые Эмираты могли Ормуз обойти. Да, получается, что это теперь не просто угроза взять да перекрыть пролив, это попытка контролировать весь выход нефти со всего региона. На этом фоне объявленная и уже приостановленная штатами операция «Проект Свободы» по разблокировке Ормузского пролива выглядит достаточно логичным продолжением их предыдущих интересов. Ведь им нужно, главное, восстановить нормальный поток нефти через залив, снизить цены и показать союзникам, что американская военная машина все еще способна обеспечить им безопасность. А не то, выход из ОПЕКа лишь навредит самим Эмиратам, поэтому нужно закончить Ормуз как можно скорее, нужно как можно скорее его открыть. Получается, что если мы с вами сложим все элементы этой картины, то получается цельная конструкция. Вашингтон еще в прошлом году вложил целых 60 миллиардов долларов в развитие разработки нефти в ОАЭ. Теперь Вашингтон хочет сбить цены на нефть и для этого поддерживает выход Эмиратов из картеля и готов даже силой, ну и дипломатией, если понадобится, добиваться открытия Ормуза. В ответ на это Абу-Даби предоставляют инфраструктуру и политическую поддержку, рассчитывая стать главным бенефициаром новой раскладки. И вот во всей описанной мной логике удары Ирана по кораблям и НПЗ начинают выглядеть не каким-то бессмысленным бардаком, а вполне себе рациональной, хотя и крайне жесткой попыткой сломать эту систему. Проблема здесь в том, что такой вот ход для самого Ирана тоже не пройдет безболезненно. Трамп уже пообещал новые удары. И вероятность того, что после срыва четырехнедельного перемирия последует следующий раунд массированных прилетов, я бы сказал, равна примерно 100%. Однако главная проблема в том, что каждая новая волна эскалации еще сильнее раскачивает нефтяной рынок, от которого зависит каждый из нас. Мы все больше с вами возвращаемся к атмосфере нефтяных кризисов 70-х годов. Да, конечно, в краткосрочной перспективе высокие цены могут быть выгодны экспортерам вроде России, но это временная мера. В дальнейшем это грозит глобальным энергетическим кризисом. И Россия, которая по-прежнему является частью мировой экономики, также на себе ощутит последствия роста цен на нефть. Как минимум, все товары, которые делаются и доставляются с помощью этой самой нефти, то есть все товары на планете Земля, очень сильно подорожают. Однако самое тревожное в том, что пока ни США, ни Иран не демонстрируют никакой готовности к серьезным уступкам. Поэтому, если перемирие, которое пусть и не без проблем продержалось хотя бы 4 недели, было так быстро разрушено, то нас действительно ждет второй, потом, может быть, и третий, четвертый раунд этой войны. И происходить все это будет на фоне окончательного ослабления ОПЕКа и постепенного перехода от управляемой нефти к нефти, которой управляют ракеты и дроны. Главная тема сейчас – это парад победы в Москве. Ну, во всяком случае, главное для нас, понятное дело. Однако не только потому, что это связано с величайшим праздником в истории нашей страны и памятью о подвиге наших предков. Нет. Дело в том, что в последние годы есть очень высокий риск провокации со стороны Украины. Если ВСУ готовы ударить по новогодней елке, то где гарантия, что такое не произойдет в День Победы? В общем, Путин объявил перемирие на 8-9 мая, что вполне логично, ведь оба дня праздничные. 8 мая победу отмечают в Европе, а 9 отмечаем мы. Капитуляцию немцы подписывали дважды, первый акт вступил в силу как раз 8 мая, но этот акт не устраивал Сталина, а генерал Суслопаров, который представлял Советский Союз, не имел на это полномочий. К тому же подписывали капитуляцию не в Берлине, а на территории, которая была занята западными союзниками, что автоматически повышало их роль в разгроме нацистов. Советский Союз с таким передергиванием истории не согласился, так что пришлось немцам сдаваться еще раз. Однако дело не в датах, а в том, что святой, по сути, праздник Зеленский попытался превратить в кровавый балаган. Сначала он, такой весь смелый из себя, на саммите Европейского политического сообщества, которое проходил в Армении, пригрозил: «На парад в Москве могут лететь украинские дроны». Да уж, квартал 95 из него никуда не ушел. Но потом Зеленский переметнулся, видимо, косит под Трампа, развернулся на 360 градусов, как сказала бы Кая Калас, и в итоге вылез со своим вариантом перемирия.
1: На сегодняшний день не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о которых заявляется в социальных сетях. Мы считаем, что человеческая жизнь является несоизмеримо большей ценностью, чем празднование какой-то годовщины. чертовщины. В связи с этим объявляем о режиме тишины, начиная с полуночи в ночь с 5 на 6 мая.
0: Какое обращение? Какая модальность? И уж чья бы корова мычала про ценность человеческой жизни? Эх, что бы на всю эту демагогию сказал Семен Иванович, дед Зеленского, участник Великой Отечественной войны и кавалер двух орденов Красной Звезды. И вообще, что же это получается? Стороны объявляют перемирие в разные временные промежутки? Зазор в двое суток дает прям-таки бескрайний простор для провокаций. Ну, собственно, так оно и случилось. Сегодня утром пришла новость. Украина от перемирия отказалась. Якобы российские войска нарушили режим тишины, объявленный Зеленским. С каких это пор российские войска и армия России должна ему подчиняться, непонятно. Короче, я объявил перемирие, а вы по мне ударили несколько раз. Вот и все, бьете по Украине, никакого перемирия не будет. Просто, понимаете, в чем дело? Министерство обороны Украины забыло самое важное. Буквально за несколько минут до начала этого самого режима тишины ВСУ взяли да атаковали Крым, где погибло 5 мирных жителей. Ну, Россия, разумеется, атаковала объекты в Кривом Роге, Харькове, Запорожской области и даже в Днепропетровске. Но зато Зеленский развязал себе руки. Эх, но ведь в заявлении нашего Министерства обороны о перемирии есть принципиально важный пункт, который говорит, что если киевский режим сорвет празднование 81-й годовщины Победы, то ответкой за это будет уже массированный ракетный удар по центру Киева. Есть конкретное предупреждение. Гражданскому населению и сотрудникам на всякий случай лучше город покинуть. А значит, вероятность того, что придется атаковать Киев, довольно высока. В принципе, Израиль, прежде чем разнести что-нибудь в щебень, именно так и поступает. Но Россия пока что от таких крутых мер воздерживалась. И, кстати, объясните мне, но я пытался разобраться, никаких модальностей своего режима тишины Зеленский не обозначил. А раз так, то можно будет, начиная с сегодняшнего дня, обвинять Россию в нарушении, в варварском, как это бывает обычно, нарушении перемирия. Какая разница? Его европейские друзья все равно только обрадуются. Им, как всегда, очень нужна какая-нибудь провокация, как воздух, они этим дышат. Если Россия действительно ответит ударом по центру Киева, то погибнет очень много людей. Понятно же, что большинству жителей уходить попросту некуда, и памятники архитектуры пострадают тоже, что трагедия. А значит, можно будет закатывать глаза и вопить про коварство русских, которым никак нельзя доверять. Дескать, да вы посмотрите на них. Они нарушают перемирие, объявленное ими же. Еще и про культурное наследие что-нибудь расскажут, как мы его уничтожаем. Варвары, да и только. Путин, ну это вообще бабайка, воплощение чистого зла. Никаких с ним переговоров, в принципе, невозможно. И тогда у европейских ястребов появится очередной, хотя когда им нужны были аргументы, но и упрощать им задачу не стоит, короче, у них появится очередной аргумент, чтобы заткнуть всех недовольных, и они продолжат финансировать киевский режим с утроенной энергией и силой. Однако, возможно, наше Министерство обороны заговорило так жестко, потому что с мая может начаться уже принципиально новый этап в дальнейшем проведении СВО. Есть большая вероятность того, что российский ВКС начнут бить уже по ключевым объектам транспортной и железнодорожной логистики по всей территории Украины, через которую вооруженная техника поставляется из Польши и Румынии. Кроме того, предупредив иностранных дипломатов о потенциальной угрозе, Россия дала понять абсолютно всем, что больше не гарантирует безопасность посольства и безопасность западных политиков. А то шастают в Киев, приезжают как на собственную кухню, по поездам там разъезжают. Нет, никуда не годится. И еще. Перемирие, объявленное на Пасху, продолжалось меньше часа. Сначала ВСУ атаковали Новую Каховку, а потом ударили по Курской области. Всего насчитали 6 тысяч нарушений режима перемирия. И 6 тысяч меньше, чем за двое суток. Пасхальное перемирие вводилось с 16.00 11 апреля до окончания днем 12 апреля. Так что надежды на то, что Киев прекратит боевые действия хотя бы на 8 и 9 мая, честно говоря, не то чтобы мало, их нет. Крымская война начала 19 века, которую в Европе еще называют «Восточной», вошла в историю как один из первых конфликтов, где массово начали использовать пропаганду. Британская и французская пресса тогда последовательно формировали образ варварской и деспотичной империи, противоставляя ее цивилизованной Европке. Делали они это через газеты, карикатуры, публицистику, ну, считай, мемы. И это были не разовые выпады, это был именно поток, который закрепляет нужную картину в массовом сознании. А то ишь-то, что-то никто воевать против не хочет, надо их

что они смогут влиять на сценарий и на образ армии, формируя образ крутых вот таких вот ребят с пулеметами. Например, армия США очень тесно сотрудничает с компанией Activision, издателем Call of Duty, игра, о которой каждый, наверное, слышал. Результатом этого сотрудничества стал перезапуск серии Modern Warfare, в котором все военные преступления американцев взяли и перекинули на русских. Ну или мой любимый сериал «Пацаны», я его просто обожаю. Там появляется злобная русская мафия, у которой есть связи в Кремле, злой русский мафия. Со временем это перестает быть сюжетом и становится фоном. Зритель, по сути, привыкает, что русский след почти автоматически означает угрозу, заговор или насилие, да, считаясь тем же самым солдатиком. Однако, поп-культура – это только один уровень, ведь дальше начинается системная работа. Например, администрация НАТО проводит серию закрытых встреч со сценаристами, режиссерами и продюсерами прямо в США и Европе. Недавнее расследование «Гардиана», например, обнаружило, что такие встречи проходили в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Париже, а еще планируются в Лондоне. Причем участвовать там будет даже гильдия сценаристов Великобритании. Формально, конечно, они будут обсуждать безопасность и роль кино в восприятии конфликтов, но часть участников заявила, что от них ожидают продвижения нарратива о том, что НАТО – это защита на фоне роста военных бюджетов России и всех остальных. По словам организаторов, такие встречи уже привели к разработке конкретных проектов для кино и телевидения. Параллельно с этим аналитический центр европейских реформ в 2024 году опубликовал доклад с прямой рекомендацией правительствам работать с лидерами культуры, чтобы формировать поддержку роста расходов, оборонных расходов и объяснять обществу, почему эти траты так необходимы. На фоне того, что оборонные бюджеты Европы растут как на дрожжах рекордными темпами, на секундочку, около 400 миллиардов евро в 2025 году, становится очевидно, культурный нарратив здесь не побочный эффект, это инструмент для заработка. А следующий уровень – это университеты и гуманитарная среда. После 2014 года, и в особенности после года 2022, сотни украинских преподавателей получили гранты от разных фондов. Fulbright, Erasmus, Horizon Europe. Они начали работать в университетах Европы и США, где читают курсы о Голодоморе, советской политике, репрессиях, имперской традиции и прочих, ну, абсолютно невыдуманных вещах, о которых просто невозможно молчать. Похожая логика работает в музеях и в искусстве, ведь еще до войны украинцы, а вместе с ними и европейцы, начинают форсить и называть всех деятелей искусства, которые родились или жили на Украине, украинскими, даже если сами эти творцы называли себя русскими. Дальше идут уже прямые решения. Еврокомиссия ставит под вопрос финансирование Венецианской биеннале из-за допуска российского павильона. То бишь, фактически, они связывают деньги с исключением России. В Канаде в 2024 году на фестивале в Торонто приостановили показ фильма «Русские на войне». Формально это сделали из-за угроз безопасности, но по факту под давлением обвинений в пропаганде. В итоге культурные площадки начинают выполнять функции фильтра, что можно показывать, а что показывать нельзя. Если собрать все это вместе, то получается не заговор, а система, военно-развлекательный комплекс, НАТО, аналитические центры, университеты, гранты. И знаете, все это не обязательно управляется из одного центра, однако это работает в одной логике, и они друг друга лишь усиливают, как сказали бы компьютерные разработчики, стакают. В результате формируется устойчивая картина. От школы и университета до сериалов и видеоигр Россия закрепляется как главный источник угрозы на планете Земля. И в этот момент, наверное, логично было бы ожидать наш соразмерный ответ Голливуду и Activision. Расширение собственного присутствия, выход на внешние рынки, развитие англоязычного контента, борьба за аудиторию, борьба за свою версию реальности. Однако на практике все происходит с точностью да наоборот. Внутри страны каналы влияния сужаются, ограничивается доступ к платформам, усиливается давление на способы обхода, растет количество ограничений для медиа, для авторов, и первым под удар попадает наш собственный контент. Онлайн-кинотеатры снимают с показа свои же проекты, как, например, Кинопоиск, который недавно вынужден был удалить сериал «Метод» из-за формулировки о дискредитации традиционных ценностей. Причем я сам сериал еще не смотрел, думаю, это имеет смысл. Но ведь та же Мета публично разрешила русофобию в своих соцсетях, например, в Инстаграме. Хотя там при этом все равно много наших соотечественников, которые хорошо вирусятся и продвигают наши русские идеи. Про XX-твиттер Илона Маска даже говорить не буду. После того, как он ввел автоперевод всех постов на любые языки и создал, по сути, тем самым Вавилонскую башню, мы
внезапно

0: обнаружили, что в мире целых русских поддерживают, в целом русских любят. И более того, нас благодарят за то, что мы пиратим западный контент и позволяем людям со всей планеты смотреть его бесплатно. Ну, да, как бы достижение сомнительное, но тем не менее, мы вполне могли бы продвигать свои идеи и делать это успешно. В итоге картина получается предельно простая. Одна сторона расширяет свое присутствие и формирует глобальную повестку. Другая сама частично пилит сук, на котором сидит, и выходит из игры, сужая собственные каналы, ударяя по своим в первую очередь. Получается такая ситуация, что за отсутствием сопротивления натовская русофобская повестка будет еще больше доминировать. Да, они и так уже давно в информационке победили. Но это же не значит, что нужно уходить с поля боя. Их деятели будут зарабатывать на контрактах и грантах, разгоняя еще большую ненависть ко всему русскому. Потому что, ну, это же лучше, чем на завод идти, да?
1: Всем еще раз добрый вечер, 17:49, точное московское. Завершаем программу подробнее, где-то минут 5 у нас осталось до того момента, как буду передавать слово Сергею Сергеевичу Карнаухову с его авторской программой «Лабиринт Карнаухова». С 18 по Москве начнется на «Соловьев Лайф». О фонде мы сегодня обязательно проговорим в завершении этого часа, этой программы. Но пока хочу вот привлечь внимание всех тех, кто сейчас находится в Москве. Очень хорошая выставка проходит «Наследники победителей. Преемственность поколения защитников Отечества» в Национальном центре «Россия», в самом центре нашей столицы. И, естественно, мы понимаем, что на этих фотографиях, которые представлены на выставках, действующие герои специальной военной операции вместе со своими предками. Вот, например, как на центральном баннере мы видим Анисимов Григорий, Кириллин Иван, правнук и прадед вместе на одном панно. Мне кажется, это очень символично, это очень здорово. Сейчас с детьми надо туда сходить, потому что, вот вы знаете, буквально вчера был такой интересный момент в общении с коротышами, там сколько, 9-10 лет. Парнишка сказал, вот сегодня в школе там надо было надеть вот эту вот какую-то там ленту. Ну вот, хорошо, что на один день. Это он про георгиевскую ленту. И, знаете, такие моменты, ну, наверное, нельзя отрабатывать вот как-то так спустя рукава, что ли, мягко скажу. Давайте до детей доносить, что такое георгиевские ленты и почему с этого года введены жесткие правила ношения георгиевской ленты только на сердце, с левой стороны, ни на сумках, ни на ботинках, ни на выхлопных трубах машин, ни на антеннах, ни где-то еще. А только там, где действительно она должна находиться, здесь. Потому что за этой лентой, за георгиевской лентой стоят наши предки, их кровь, которую они проливали в борьбе тогда с нацистами и фашистами в далеких уже годах Великой Отечественной войны. И вот, когда появляются такие выставки, тут, конечно, надо идти всей семьей. Ну, даже если коротенько полистать, коллеги, да, давайте еще. Ну, это, правда, дорогого стоит. Медаль за отвагу, как в те года, так и сегодня, является актуальной. Ну вот видите, отец и сын, да, наследники победителей. Сходите обязательно в Национальный центр России, если будете в эти дни, в майские, великие майские дни, здесь у нас в Москве. Да, спасибо, коллеги. Ну и добьем новостями, которые есть. Вы уже слышали заявление наркофюрера, который сказал о том, что Россия не выдерживает мирного вот этого процесса, перемирия, все. Мы будем, ну, кто бы сомневался, что они будут действовать по-своему. Они каждый день бьют по не только Белгородской области, не только по Брянской и Курской, бьют еще и по другим регионам нашей большой России. И в Крыму это было, и на Урале это было, и в Татарстане это происходит чуть ли не каждый день. Ну вот очередная новость. 4 мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область. Это по сообщению губернатора Гладкова. Ну да, и тут же пометочка, что Зеленский заявлял, что Украина готова объявить режим тишины с полуночи 6 мая. Ну да. Ну вот сейчас тиражирует новость, то, что умер основатель CNN Тед Тернер. Мегамагнат такой, да, своеобразный. Но вот очень хорошее сравнение, опять же, у Романа Романова, который был у меня сегодня в гостях, он нам напомнил о том, что остался еще один динозавр вот этого медиапространства, медиамагнатства. Зовут его Руперт Мердок. Ему 95 лет. Владелец и основатель Fox News. Про Fox News мне, наверное, вам рассказывать не стоит. Вы все прекрасно понимаете. Ну, а если резюмировать по поводу Украины, по поводу вот этого всего происходящего, очень интересное признание, опять же, украинцев. Украина теряет по Виннице в год демографической пике и импорт населения. Украина стабильно теряет по 320 тысяч человек в год, но место издания излагает свой выход. Ежегодно население сокращается, это население целого областного центра сравнивает с Винницей. Ну, в общем, как-то признание такое неожиданное, потому что мы слышали, что всего за все время 50 или 70 тысяч вот как тут нечаянно вот так вот и исчезли. Ну, об этом мы будем говорить еще, в частности, в следующие часы здесь, которые с вами проведет уже Сергей Сергеевич Карнаухов, поэтому с удовольствием передам ему слово. Программа «Лабиринт Карнаухова» будет далее на Соловьев Лайф, а мы с вами увидимся завтра. Завтра в 16 часов у нас немножко небольшие такие изменения в нашей программе, в ленте программной и во временных слотах, которые будут непривычные вам программы. Ну, вот, например, программа подробнее с вами эту неделю. Но пока да. Я думаю, пока мы ждем завершения этого часа рубрикой «Молния», давайте как раз, коллеги, напомним про очень важный сбор. Сергей Сергеевич вернулся в Туапсе, я думаю, тоже расскажут какие-то моменты, но то, что мы с вами можем сделать, то, что в данный момент благотворительный фонд Владимира Соловьева «СВР-фонд» продолжает экстренный марафон «Несокрушимый берег» миссии Туапсе. Надо собрать 20 миллионов рублей, оперативно обеспечить волонтеров и спасательные службы всем необходимым для работы по устранению нанесенного врагом ущерба, естественно. В общем, с 1 по 8 мая собираем средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток и сапог, сорбентов и боновых заграждений, мешков и инструментов для очистки берега. Отдельное, конечно, направление – это помощь животным, корма, ветеринарные препараты, переноски, организация работы специалистов для спасения пострадавших птиц. Тут мы с вами вспоминаем, что Туапсе – город воинской славы, и сегодня снова на линии огня. Конечно, мы выстоим, потому что мы вместе. 16 217 541 рубль уже собрано из 20 миллионов, которые необходимы на все то, что я сказал выше. Все подробности на сайте svrfond.ru, через QR-код попадаете сразу в платежную систему. Огромная благодарность всем тем, кто с нами. Каждая копейка идет на помощь. Далее, рубрика «Молния». Я с вами прощаюсь до завтра. Счастливо.
2: Марат, спасибо, хорошего тебе дня. Я еще раз приветствую всех наших зрителей, которые, возможно, только что подключились к нашему эфиру. Итак, продолжаем мы знакомиться с важными событиями сегодняшнего дня. Начну я, пожалуй, с ситуации, которую сейчас громадяне наблюдают на территории своей страны. Итак, коллеги, вы можете пока видео и фото показать. В настоящий момент густой дым после взрыва виден над Самарой в Днепропетровской области. Вот такие кадры оттуда приходят. Пишут, что дым виден даже из соседнего Днепропетровска. Так, знаете, знатно прилетело, и то ли еще будет. Еще не вечер, как говорится. Что за объект горит, непонятно, но очень-очень хочется узнать подробности. Кроме того, в Новомосковске, Днепропетровской области, также удачное попадание совершили наши бойцы. На месте удара мощный пожар. А при этом непонятно тоже, что горит. В общем, ждем подробностей. Но когда что-то летит в сторону Украины, когда на Украине начинает что-то гореть в виде объектов, которые ВСУшники используют в своих интересах, это всегда хорошо. Продолжаем. Некий источник в офисе президента Украины заявил, что администрация Трампа оказывает на Зеленского давление с целью объявить перемирие с 8 на 9 мая. Об этом сейчас некоторые паблики пишут. При этом сообщается, что украинский узурпатор Зеленский уже обсудил этот вариант с Макроном, заручился поддержкой Франции. В Киеве причем обсуждается также удар по территории нашей страны 9 мая, но без Москвы. Как вариант рассматривается атака ночью с 8 на 9 мая. Больше информации по этому поводу никакой нет, но в связи с тем, что заговорили о перемирии, о давлении Трампа, раз мы вспомнили о действиях украинских боевиков, то здесь хочется напомнить еще и сообщение от Минобороны, которое недавно появилось. Итак, наша страна объявляет перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. При этом наши военные примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Мы, в свою очередь, рассчитываем, что украинская сторона последует нашему примеру и тоже объявит перемирие не с 5 на 6 мая и нарушит его, а с 8 на 9. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы хохлы не нарушали перемирие, но этого не произойдет, мы с вами прекрасно об этом знаем. Поэтому украинцев мы сразу предупреждаем, что если вдруг они решат в очередной раз устроить какой-то... теракт на территории нашей страны, атаковать его, то они получат жесткую обратку по центру Киева. Есть вероятность, что и по центрам принятия решений. Поэтому хохлы пусть не расслабляются. Ну а наша страна, я напомню, также порекомендовала гражданскому населению и иностранным дипломатам покинуть Киев из-за возможного ответного российского удара в случае попыток Украины сорвать День Победы. Продолжаем. Итак, друзья, по ситуации на Ближнем Востоке, по ситуации, касающейся... взаимоотношения США и Ирана, пришли также новости. «Аль-Арабия» издание сообщает со ссылкой на пакистанские источники о том, что американская и иранская стороны согласовали якобы большинство пунктов мирного договора. Ведь «Аль-Арабия» пишет, что уже согласовали, а вот издание «ТАСС» ним со ссылкой на свой источник сообщает, что Иран еще не дал официального ответа на предложение США. Между тем, что это за предложение, что это за проект? Полное прекращение боевых действий, возобновление судоходства в Ормузском проливе, подтверждение, что Иран не стремится обладать ядерным вооружением, ну и положение по обогащенному урану и разблокировке замороженных иранских активов. Вот такой вот, вот такие пункты включают в себя этот проект. В общем, ждем, как на него отреагирует иранская сторона. Продолжаем. Вернемся в Россию, еще немного новостей расскажу о том, что у нас происходит. Ну, во-первых, друзья, завтра в Москве снова отключат мобильный интернет. Возможно, даже и СМС будут отключены, нельзя их будет отправлять. Москвичи, еще раз всем привет. Неизвестно пока, ведут ли белые списки или последует тотальный шатдаун, но я напомню, что утром 5 мая Москва уже оставалась без связи, без интернета на 4,5 часа, но вроде как выжили все, все нормально у всех. Ограничения, напомню, связаны с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Так, еще одна новость приходила по поводу того, как отмечать будут 9 мая в Орловской области, а там отменили военный парад, шествие бессмертного полка и салют 9 мая. Губернатор Клычков отметил, что делается это из соображений безопасности в связи с усилением ударов ВСУ по региону, а также с недавними украинскими атаками на Чувашию и Крым. В Чувашии и в Крыму тоже не будут отмечать 9 мая, напомню. Ну и давайте, коллеги, покажем нашим зрителям, что происходило в небе над Москвой сегодня. Действительно, жители города сегодня внимательно наблюдали за небом, а там вот такая красота была. Над столицей совершили пролет штурмовики Су-25 в рамках репетиции воздушной части парада 9 мая. Парад на Красной площади, напомню, пройдет без механизированной колонны. В Минобороне также сообщили, что решение это принято в связи с текущей оперативной обстановкой.

0: Телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния. Подписывайтесь. Далее, коллеги, что у нас по плану? Без сюжетов, друзья, на этот раз. Ожидайте, Сергей Сергеевич Корнаухов скоро появится в эфире нашем.
1: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
3: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
2: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
3: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
2: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей. Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье

0: о чем сегодня хочешь поговорить?
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
2: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
3: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
4: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
5: Клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. За сожженные города и села, за смерть детей наших, за пытки, насилие и издевательство над моим народом, я клянусь мстить жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть.
6: Ну что, добрый вечер. Я приветствую всех. Здесь, на канале Соловьев Лайф, с вами я, Сергей Корнаухов, если кто-то забыл. Важный вечер, потому что впереди праздники, и мы находимся на удивительно важном этапе нашей новейшей истории, потому что срыв вообще в целом мирного процесса может произойти в любое мгновение. Я напомню вам о том, что мы уставами Минобороны предложили Украине правильно провести эти праздничные события, провести эти дни в тишине, без ракетных обстрелов и войны. Но Зеленский отказался. Что будет дальше, к чему приведет, будем сегодня обсуждать. К 19.00 подключаются аудитории Вести ФМ, поэтому оставайтесь с нами. Сейчас Виталий Сируканов на связи. Телеграм-канал «Укол зонтиком». Виталий, вечер добрый.
7: Категорически приветствую. Сергей Сергеевич, добрый вечер, зрители.
6: Я что хотел обсудить. Сейчас вдруг возник скандал вокруг Венецианского биеннале. Там участие российского павильона стало поводом для претензий Еврокомиссии к Италии. Интересно то, что они смогли рассмотреть это в программе биеннале. Они это заметили. И они подняли из этого скандал. Для чего это Еврокомиссия? Ведь это ничтожный повод, и он сам по себе унижает Еврокомиссию.
7: Сергей Сергеевич, безусловно, так. Нормальному человеку это покажется, ну, как минимум низко, наверное, да, бороться с каким-то культурным проектом, который, мягко говоря, к политике не имеет никакого отношения. Более того, помимо Еврокомиссии, там еще подключилась вся эта беглая экстремистская снеть, которая, как мы знаем, сидит на грантах, и у которых есть специальный грант. на полном серьезе в Вильнюсском штабе, который одноименно располагается в Вильнюсе, да, это так называемый штаб навалинского беглых экстремистов, сидит несколько клерков, которые параллельно еще занимаются грантовой деятельностью, и они на полном серьезе разыскивают по всему Евросоюзу какие-то мероприятия публичные, которые так или иначе в каком-то виде могут быть связаны с Россией. И совершенно не важно, что это – культура, спортивное мероприятие, какое-то социальное или даже медицинское. Они обязательно должны сделать так, чтобы оно было запрещено, чтобы вокруг него стоял вот этот гвалт абсолютно, да, грязный, чтобы какие-то европейские политики-бездельники, от которых ничего не зависит, как раз из всех этих европарламентов, еврокомиссий, могли себя как-то проявить на этой русофобской ниве. Ну вот это их борьба, да, как говорит Армен Цумбатович. Это все щедро оплачивается, не надо думать, что это все происходит случайно, что это происходит по какому-то наитию или даже душевному порыву. За это платятся огромные деньги, и поэтому они так вцепились. И мы видим вот эти орды, извините, глазадых девок, да, с экстремистским пусирает, которые всплелись буквально в этот клубок жаб и гадюк, и которые пытались вот разыгрывать ту историю, которую они разыгрывают последние десятилетия против России. Поливание какой-то краской друг друга красной, показывание, простите, филейных частей в натуральном физиологическом виде, пятых точек демонстрация. Я не знаю, как это помогает им бороться с Россией, но, повторюсь, они получают за это огромные деньги.
6: А я вот еще о чем подумал, что до этого было... Были санкции, были разные унижения нашей страны. Вот тут интересный момент, он должен быть чувствительный, в том числе для Италии, кстати говоря, и в целом для Европы. Ведь мы присутствуем при акте настоящей культурной сегрегации.
7: Да, да. Это продолжение той линии расчеловечивания, которую они еще взяли до 22 года. В 22 году они перешли к открытой конфронтации. И это расчеловечивание, да, это прямая попытка сегодня доказать, причем достаточно такая диктаторская, доказать, что ну, русские не имеют права на культуру, русские не имеют права на образование, русские не имеют права, там, я не знаю, на признание своей собственной литературы. Это идет дальше, и это никакая уже не бандеровщина, это вполне себе осознанный европейский курс. Да, остаются там какие-то еще здравомыслящие люди, которые понимают, ну, есть биеннале, да, есть вклад, русский вклад в биеннале. Вспомните, сколько это биеннале проводилось у нас в свое время, да, современного там искусства и так далее, проводилось у нас буквально около памятника Жукова, рядом с историческим музеем. И все прекрасно понимают, что европейская культура без России быть не может. Но они все равно пытаются играть в эту игру, выключать нас. Ну, Сергей Сергеевич, это тот самый тренд, простите за жаргонизм, на расчеловечивание, на доказывание самим себе, что русские вовсе не люди. И никаких прав они сегодня иметь не могут.
6: Но здесь важно. Итак, биеннале. Сейчас я просто смотрю, 61-е Венецианское биеннале современного искусства проходило с 9 мая по 22 ноября 26 года, 25-го, может, не знаю, что-то очень странно здесь написано, но неважно. Важно, что вот когда ты смотришь программу биеннале, она у меня есть, я вот ее там, не надо показывать, я просто открываю для себя, то что надо из этого сделать? Это арт-искусство. Это художественное, ну, давайте покажем, что выставляют, просто посмотреть. Вот, это официальный сайт Биеннале. То есть это коллективы творческие, это художники.
7: Да, да.
6: И вот мы смотрим, и это современное искусство, это фотография, это скульптура. И это много чего еще, и тут сразу возникает вопрос, а как вообще на этом можно было сделать скандал? То есть нас отменяют во всех смыслах этого слова, это и кинематограф, и театр, и музыка, и архитектура. И это, конечно, заслуживает все-таки с нашей стороны не просто внимания. Я подумал, что есть такая линия, где надо начинать говорить. Мы же привыкли, да, что, например, наносится какой-то абсолютно вероломный удар, и мы собираем Генассамблею ООН. Мы собираем Совет Безопасности ООН. А здесь удар. Вот я просто это сравниваю с тем, как выкорчевывают могилы наши солдаты при Балтике. Их просто выбрасывают, кости дают тракторами. Мы это терпим. Я не призываю уже ни к чему. То есть я перестал вот эту линию проводить, что вот доколе там и так далее. То есть ну, это контрпродуктивно, неумно. Но я хотел, знаете, что предложить, порассуждать. Я сегодня это буду продолжать мысль с Андреем Клинцевичем. Я написал пост сегодня. писал 2 дня, думал, знаете, о чем? О том, что я присутствую мировоззренческом расхождении в 2 встречных векторов. Сейчас объясню, о чем идет речь. Вот традиционное понимание победы, слово «победа» выписано в военных учебниках. Я в своей статье привожу это определение. Это прям дефиниция, которая научно обоснована. Победа в современном смысле этого слова – это совсем другое. И мы не заметили, как Украина начала формировать каркас современного понимания победы, который вообще никак не связан с нашим пониманием победы. А когда их победа и наша победа понимается по-разному, то это означает, что цели движения понимаются по-разному. А это значит, вектора движения, они разные. Соответственно, мы идем к победе на поле боя, они идут к победе в другом смысле. Вот то, что сейчас произошло в Венеции, это часть этой победы нового понимания. Так ли?
7: Да, абсолютно так, Сергей Сергеевич. Более того, но они этот вектор, да, взяли не сегодня и даже не вчера, и будут притворять его в жизнь, пытаться делать дальше вот эту всю клоунаду. Знаете, я просто подчеркну один момент, что для меня важный. Они же ведь, как всегда, кричали, руководствуясь своими методичками, о том, что они не борются с Россией, они не борются с русским духом, они борются с неким режимом, который они считают кровавым, борются, да, там, с отдельными политическими силами. Но по факту что получается, что они борются вообще со всем русским, со всей нашей цивилизацией. Даже не со страной, да, в классическом понимании, геополитическом. Они в целом борются с нашей, вот, не знаю, называйте ее как хотите, ну, цивилизацией, да. Потому что, ну, что тут говорить? У них всегда была к нам ненависть. Против царя, против генсекретаря, сегодня против президента. Ну, это вечная борьба, большая игра, если можно брать там, да, Ближний Восток, Англию и так далее, Великобританию. Еще один маленький штрих, как они борются, да, чем борются. Была задумка у одних там крайне либеральных итальянских журналистов в знак протеста против участия русских в Биеннале устроить заплыв по венецианским каналам на гондоле с портретом одного усопшего там экстремиста. Понимаете, на гондоле с портретом. В знак протеста против того, что вот будут там русские и так далее. Но, понимаете, я не знаю, как с точки зрения вообще здравого смысла. Это даже не политическая борьба. Это просто, понимаете, какое-то мелкое хулиганство, да, которое бы у нас потянуло там на административное нарушение. Они из этого сегодня делают национальную политику. Я просто искренне надеюсь, что рядовые итальянцы просто недоумевают, смотрят на все это, крутят пальцем у виска, да, там, и у них возникают хоть какие-то логические здравые вопросы. Черт побери, а что вообще происходит?
6: А знаете, Виталь, подумал вот еще о чем. Вот смотрите, мы проводим, я вот думал, можно ли вот всю последовательность действий России за последние годы объединить в некий политический взгляд, наверное, да. Какой этот взгляд? Об этом надо долго говорить, нет времени. Но это взгляд, это политика государства, это совершенно иной масштаб мышления. То есть мы перешагиваем через обиды, мы перешагиваем через санкции, мы перешагиваем через какие-то там многовекторные позиции руководителей стран типа Пашиняна там, и других. Мы это все перешагиваем, понимаем, что это сиюминутное, а дружба между людьми – это вечное. Мы же помним, как итальянцы до последнего поддерживали Россию, поэтому мы им отдаем должное. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, есть где-то точка, где пора просто принять более жесткую позицию. Ну, не хотите, ну, хорошо.
7: Сергей Сергеевич, да, ее необходимо принять. Я не знаю, может быть, мой глаз это вопиющего в пустыне где-то, но это необходимо делать. Потому что, да, можно бесконечно ссылаться на эту справедливую, во многом честную позицию, что народ там не заслуживает Пашиняна некоторый, или еще что-то, рядовые итальянцы все понимают. Но нам сегодня от этого не легче. И как бы со всей вот этой своей, со своим великосветским гуманизмом, понимаете, вместе с водой бы ребенка не выплеснуть. Потому что они-то против нас борются, понимаете. Вот для них-то это все война, для них это никакие не шутки. И даже плавать, понимаете, по венецианским каналам на гондоле с портретом усопшего экстремиста, это тоже для них борьба. И они выделяют на это, повторюсь, огромные деньги. И же ведь помните, как легендарная фраза из нашего фильма о том, что у американцев, например, все просто кроме денег. Европейцы тоже здесь недалеко ушли. И они прекрасно понимают, что им сегодня надо. Все вот эти элиты, которые держат сегодня европейского, обычного европейца, простите, за одно место вот так вот. И не дают ему дышать ни вправо, ни влево. Мы же видим, как забетонировано сегодня медиапространство в Германии. Да, как шельмует вообще все, что не укладывается в логику евроатлантистов. Мы видим, как ужесточается дичайшее. Нам даже такого не снилось с нашим некоторым трендом на запреты. Законодательство в сфере регулирования интернета в Великобритании. То есть они натурально готовятся сегодня к войне. Мы видим, как Европа перестраивает свои речные телепорты, да, делая из них объекты военного назначения. То есть они реально хотят нас в будущем убивать. И вопрос в том, что когда мы это осознаем, сегодня или завтра? Ну, хотелось бы пораньше.
6: Спасибо огромное. Спасибо за, как всегда, точный, бодрый анализ.
7: Спасибо.
6: Благодарю. Виталий Сироканов, «Укол зонтиком». Заходим, подписываемся. Немножко времени себе оставил. Просто немного с вами вместе поговорить, поразмышлять. Вот почему впереди сложный период? Еще раз хочу сказать, что я там начал писать немного в Дзене. Сложно, пока не освоил я эту площадку. Уж простите, там я что-то не так делаю. Я знаю, что многие из вас активно Дзен читают. Вот. Ну, вот так выглядит статья. Я ее назвал «Трансформация победы». И вот об этом идет речь. Вот можете заходить, подписываться. Я, кстати, буду рекламировать. Правда, заходите, подписывайтесь на канал Дзен. Просто, судя по всему, это вот будет та большая форма, которую я смогу раз в день, раз в два дня выписывать. Я несколько дней работал над этой статьей. И что для меня важно? Я считаю, что подобные мировоззренческие статьи должны выходить. Мы должны это стараться понять. Как раньше понималась победа? Это разгром армии противника, это лишение его способности к сопротивлению и возможность добиться своих политических, военно-стратегических целей. Вот именно так это понятие трактуется в военной литературе. Победа – это не просто успех в отдельном сражении, а такое поражение противника, после которого одна из сторон закрепляет результат фактически, политически. Ну, нередко юридически мы помним, как оканчивались разные войны. Что сейчас? А вот сейчас это интересно. Трансформация смысла победы происходит на наших глазах. В конфликте нового типа, пишу я, противника не обязательно полностью разгромить на поле боя. Вот это важно понимать, чтобы добиться стратегического результата. Достаточно последовательно снижать его демографическую устойчивость. Именно здесь идет борьба с нами. Истощать экономику. Именно здесь идет борьба с нами. Разрушать инфраструктуру. И если вы думаете, что удары по энергетике носят хаотичный характер, куда долетели, туда долетели, конечно, нет. Это плановая работа стран НАТО по деиндустриализации России. И мы должны понимать, что это все просчитывается. Каждый удар стоит колоссальных денег. Они это делают, чтобы вложить еще один кирпичик в новое понимание того, что будет означать победа в дальнейшей, в новейшей истории. Дальше. Им нужно добиться перегрузки системы управления страной. Они хотят влиять на общественное настроение. Поэтому все удары, которые наносятся сейчас по энергетической инфраструктуре, я в этом глубоко убежден, просчитаны с использованием искусственного интеллекта. Можно не упоминать искусственный интеллект. Есть таблицы просчета факторов их корреляционных зависимостей. Я когда-то, когда писал диссертацию, этим занимался, это крайне интересно. Ну, тогда я выявлял социальные процессы, которые связаны с объективными социальными процессами. Субъективные и объективные сцеплены. И по тем или иным вещам, которые являются косвенными и не попадают, например, в статистику, можно делать анализ социальных процессов. Точно все угадывая. Например, если где-то на территории растут убийства и вообще на корысть насильственные преступления, будьте уверены, растут суициды. Но это например. И там сцепка между двумя этими коррелянтами больше 90%. Так и здесь, нанося удар в Туапсе по нефтехранилищу, где уже нет целых баков и попадают по бетону, где разлито топливо, и оно начинает гореть, они добиваются главного удара по ощущению, важному ощущению. А способна ли страна себя защитить? Вот их цель. Вот куда они бьют, это и главная мишень. И поэтому мне кажется, что давайте мы об этом чаще говорить, давайте мы попробуем разобраться, что такое победа в 2026 году, 2027, 2028. Но этого тоже мало. Сейчас должны уходить на нейроновости, закончу мысль, что и этого мало. Следующим этапом, следующей итерацией, когда они добьются победы версии 1.0, они вернутся к победе версии 0.0, той классической, которую я только что зачитывал, потому что, добившись победы вот в этих средах, вы почитайте мою статью, там эти среды описаны, и вы увидите, вдруг ужаснете, что именно там сейчас идет основное сражение. Мы просто этого не замечаем. Они будут пытаться убить нас окончательно. Сейчас, наверное, новости продолжим.
8: Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 управляемых авиабомб, один снаряд РСЗО «Химас» и 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. За сутки Киев потерял на всех направлениях 1125 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России поразили вражеские цеха сборки беспилотников самолетного типа, а также склады горючего и пункты временной дислокации противника в 156 районах. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, являющегося одним из флагманов аграрного производства в России. Особое внимание в своем докладе Первышов, принимавший участие в специальной военной операции, уделил работе с вернувшимися ветеранами спецоперации, многие из них поступают на государственную и муниципальную службу.
9: ФСБ задержало пособников украинских спецслужб в разных городах России. Спецоперации произошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях. Четверо россиян и один иностранец собирали информацию об объектах оборонки и транспортной инфраструктуры, а также о наших военных. Другие в социальных сетях и мессенджере Telegram призывали к диверсиям и терактам. Задержанным грозят пожизненные сроки.
8: СМИ сообщили о прибытии очередного американского эсминца USS «Рафаэль Паалта» в Персидский залив. По данным телеканала CBS News, этот корабль является третьим по счету. К западу от Ормузского пролива уже находятся эсминцы USS «Тракстон» и USS «Мейсон». Ранее американский президент объявил о приостановке операции «Свобода» в Ормузском проливе. По словам американского лидера, это связано с военными успехами США в кампании против Ирана и прогрессом в переговорах. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, решение принято по просьбе Пакистана и других стран. И основано на огромном военном успехе Америки в военной кампании против Исламской Республики и на значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ. Будущее наступило вчера. Стань его частью. Переходи Рубикон.
10: Пс. «Все для фронта, все для победы». На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родину-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
11: Кения является родиной лучших в мире бегунов. В этом году кенийский бегун Себастьян Саве установил абсолютный мировой рекорд на лондонском марафоне, став первым человеком в истории, преодолевшим дистанцию в 42 километра менее чем за 2 часа. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
12: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22.00 на Соловьев Лайф на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
11: «Опасный бизнес». Во вторник в 22.00.
13: Главные события этого дня в программе Newsroom. Смотрите сегодня.
14: США и Иран близки к подписанию соглашения о прекращении войны, сообщает СМИ. Тегеран эту информацию опровергает. Ранее Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. ФСБ задержало 5 агентов Киева. Они собирали данные об оборонно-промышленном комплексе, транспорте и бойцах спецоперации. Также силовики задержали 2 россиян за оправдание атак и призывы к диверсиям. Легкомоторный самолет разбился в Омской области. 2 человека погибли. На месте крушения работают следователи. Причиной падения судна мог стать открывшийся капот двигателя.
13: Об этом и многом другом сегодня в 21.00 на телеканале «Соловьев Лайф».

0: per Barcelona. Adesso atti, devo passare atti.
1: Tuan, saat ini KM Gregorius. Спиридон Павлович Келинкаров. Давайте подключать, чтобы Спиридон Павлович ни минуты не терял. Спиридон Павлович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Давайте поговорим о том, что, на ваш взгляд, будет дальше, потому что хотелось бы проанализировать заявление Зеленского, так как у него, мне кажется, уникальная возможность реализовать большую провокацию, которая может полностью перевернуть весь процесс ведения специальной военной операции с нашей стороны и вообще весь европейский процесс, если он нанесет удар во время парада, попытается.
2: Ну, есть такая вероятность, она очень высока, еще и в связи с ситуацией, которая складывается внутри Украины. У Зеленского, вы знаете, очередной виток коррупционного скандала, его надо чем-то перебить, ну а война – это, конечно, тот вариант, который может позволить ему это сделать. И его инициатива по поводу перемирия 5-6 – это не что иное, как оправдать свой удар на 8-9 число. Ни больше, ни меньше. Он не ищет вариантов мира. Мир для него абсолютно неприемлем. Мир – это конец его режима. Поэтому, конечно, он будет готов пойти на любого рода провокации, даже не задумываясь о последствиях, которые могут быть. И в случае, если 9 мая будет такая провокация, ну, Россия вынуждена будет на нее адекватно реагировать. И, я думаю, достаточно серьезно, потому что, ну, на самом деле, это не просто вызов. Это, ну, скажем так, провокация, которая сознательно направлено на то, чтобы эскалировать этот конфликт до предела. И, на мой взгляд, если такие удары или попытки таких ударов будут осуществляться в День Победы, я абсолютно с вами согласен, это может изменить весь ход специальной военной операции, потому что Россия, на самом деле, кто бы там что ни говорил, еще не применяла всех тех арсеналов вооружений, которые у нее есть. Возможно, это и станет тем переломом, изменением характера войны. Я не исключаю такой вариант тоже. Все будет зависеть от масштабов провокаций, на которые готов будет пойти Киев 8-9 числа.
1: Вот эта формула «действовать зеркально», она же содержит целую массу изъянов, потому что может откуда-то внезапно полететь беспилотник сначала на Украину. Об этом покажет CNN сразу же, через 2 секунды. И после этого Украина просто распечатается и начнет бить по России. То есть это же вот так делается. То есть, по сути дела, Зеленский уклонился от гарантий.
2: С учетом того, сколько вообще игроков играет на этом поле, ну, вообще, как бы, исключать ничего нельзя. Особенно с учетом того, что мы имеем дело с британцами, это большие специалисты по большим провокациям. Поэтому я не исключаю такой вариант. По большому счету, тут для нас уже это не имеет абсолютно никакого значения. Кто там будет? Британцы будут это провоцировать или кто? На самом деле, если быть объективным, то все процессы, связанные с войной, информационным сопровождением Украины, ну, занимаются британцы. Там работает около 400 компаний только в сфере информационного поля, да. Там достаточно серьезное влияние британцев на все политические процессы. Их же кто запустил? Зеленский. Ну так и ответственность нести ему, раз он дал им возможность так чувствовать себя хозяевами. Ну, в таком случае, конечно, вне зависимости от того, кто будет стоять, скажем так, у истоков этих провокаций, конечно, в первую очередь прилетит по Украине. Тут даже сомневаться не в чем. Но, с другой стороны, понимаете, всем кажется, что на самом деле, ну, этот конфликт локализован, и он не выйдет далеко за пределы Украины. Я так не считаю, у меня убежденности в этом нет, потому что уровень провокаций, ну, он растет, да, и это может даже абсолютно, для многих может даже незаметно перерасти в очень большую войну. В очень большую войну. Я даже не исключаю, что войну континентальную. Просто я вижу, скажем так, стороны, которые заинтересованы были бы в такой войне. И в первую очередь это британцы и американцы. При всей риторике американцев и при всем молчании британцев, они и те, и другие имеют к этому самое прямое отношение. Поэтому то, что Соединенные Штаты Америки публично отползают сейчас от Европы, это тоже сигнал к тому, что они, в общем-то, были бы не против, если бы такая война случилась. И нельзя исключать вариант того, что вот эти все провокации, которые проводит Украина или намерена провести Украина, они не могут обернуться большой, скажем так, континентальной войной. Какой она будет, сказать очень сложно. Все почему-то сейчас ставку делают на дроны. Я не думаю, что в случае, если такая большая война случится, речь будет идти о дронах. Я думаю, речь будет идти о совершенно других вооружениях, которые могут применяться в ходе этой войны.
1: Вчера отслеживал нанесение ударов российской стороной. Вот, например, как наносился удар по городу Мерефа, недалеко от Харькова. Давайте покажем. Вот там вдалеке объект, и я несколько раз прям внимательно смотрел. Вот, например, да, это уберем, еще покажу сейчас. Много покажу сейчас, подождите. Сейчас, Передон Павлович, я покажу несколько всего того, что... Вот, например, Полтавская область, это поражение объекта энергетической инфраструктуры. Можно посмотреть, как тушат. Это серьезный удар, давайте уберем. Это не все.
2: Мерефа это вообще очень интересный город, там сконцентрирована очень, очень высокая концентрация военных, потому что там и полигон танковый, там много воинских частей, там и учебки. Я просто служил на Украине, да, и я часто бывал в Мерефе, в этих краях, там.
1: Ну, то есть мы не били по рынку, где бабушки салом и огурцами торгуют.
2: Я не знаю, где там кто бил, я просто знаю этот город, и там часто ездил в Харьков, и я видел там достаточно серьезная концентрация воинских частей. Это один из таких больших центров военных, я имею в виду.
1: А вот удары по... Это вот удары по, видите, Запорожью. Тоже очевидно какой-то объект, имеющий военное значение, там все горит. И...
2: Нет, таких никто, ударов... понимаете, никто не сомневается в возможностях Российской Федерации. Просто есть сомнения, будут ли применены вот те виды вооружений, которые до сих пор не применялись. Вот в чем вопрос. Ну, там один раз Орешник был применен, да, или там сколько, два раза, по-моему.
1: Да, с кинетической энергией,
2: да,
1: и все.
2: Да, да, да, и все, да. Без боевого заряда, я так понимаю. Вот. А будут ли применяться эти виды вооружений как ответный удар, мне сказать очень сложно. Это, конечно, решение, которое за военно-политическим руководством Российской Федерации. Но такие провокации неминуемо могут привести к такого рода ударам. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений.
1: Еще я вчера прочитал новость. Госдеп одобрил продажу Украине планирующих авиабомб GDM-ER и сопутствующего оборудования на сумму $376 миллионов, Рейтерс пишет.

0: который бы занимался внутри Украины всеми этими делами. Они все передали британцам, и они в полный рост управляют всеми процессами, которые связаны с этой войной и связаны с информационным сопровождением всей этой военной кампании. Пока никто не сделал ни единого шага, чтобы перехватить эту инициативу и каким-то образом управлять этими процессами. И я пока этого не наблюдаю, поэтому верить в заявление американской стороны о том, что они посредники, заинтересованы в регулировании конфликта, это, знаете, не очень верится. Ну, не очень верится. И сам факт того, что они как бы продают такие ну, скажем так, достаточно серьезные виды вооружений, понимая, где они будут использоваться и как, ну, лишний раз просто убеждают в том, что никакого поиска мира на самом деле там нет. К большому сожалению.
1: Скажите, вот этот расклад сил сейчас на Украине, он способствует хоть какому-то выходу на ту или иную понятную позицию? Либо это все-таки партия войны? Я почему об этом спрашиваю? Потому что совсем недавно читал аналитику и обнаружил, что Буданов... Это партия мира, а Зеленский — это партия там... войны.
0: Нет, нет. Там нет и не может быть на Украине партии мира, потому что все, кто выступал в той или иной форме или выступает за мир, ну, это абсолютно точно, я могу сказать, люди, которые будут под уголовным преследованием. И это достаточно жестко все это купируется, да, и эти люди сидят в застенках. У них есть реальные приговоры, решения судов, поэтому надеяться на то, что там появится какая-то партия мира в ближайшее время, у меня для этого нет абсолютно никаких оснований. Все они так или иначе сторонники партии войны, просто там идет внутренняя борьба за право вести диалог. Вот этот последний виток коррупционного скандала, это же история не про борьбу с коррупцией, да, история про то, чтобы подсветить и сбить Умерова. Умерова не просто как руководителя СНБО, не просто как человека, влияющего на принятие решений по линии Министерства обороны. Это экс-министр обороны, который достаточно серьезно еще влияет на эти процессы. Но это и руководитель переговорной группы. И в этом плане, да, определенная конкуренция между Будановым и его сторонниками, Зеленским и его сторонниками, безусловно, есть. Ну, как бы все хотят занять эту переговорную нишу для того, чтобы быть востребованными, и это на самом деле, они там все коррупционеры, по большому счету, участие в такого рода переговорной группе, это определенного рода индульгенция, да, такая защитная грамота, которая позволяет им сохраниться в политической жизни Украины при любом раскладе. Условно говоря, у переговорщиков иммунитета гораздо больше, чем у людей, которые не сопричастны к этим переговорным процессам. То, что мы наблюдаем сейчас, это внутриполитическая борьба за право, ну, занять определенное место под солнцем, ни больше, ни меньше. Вообще, весь этот скандал, который, ну, на сегодняшний день на самом деле является для Зеленского команды большой проблемой, и я не исключаю, что на самом деле их цель провокации на 8-9 мая как раз перебить вот эту повестку коррупционную, а сделать это можно, конечно же, за счет провокаций и не столько за счет провокаций, сколько за счет ответной реакции российской стороны, ну, в которой они абсолютно убеждены, и, конечно, они будут ждать, какой будет эта реакция со стороны России. А то, что у них там есть внутренние проблемы, да, это внутриполитическая борьба есть, но это не борьба за мир или за войну. Там все сторонники войны, и там нет ни одного представителя, который в полный голос заявил бы о том, что нужно искать какой-то компромисс и идти на какие-то договоренности, или хотя бы предложил свой план урегулирования этого конфликта. Вообще никого не удивляет, что у Украины на 4-й год войны своего никакого мирного плана нет. Ну вот абсолютно никакого. Это просто лишний раз убеждает нас в том, что они и не ищут этого самого мира. Потому что война – это их жизнь, это их возможности для сохранения режима, да, это возможность реализации коррупционных схем, это миллиардные доходы и в гривневом, и в долларовом эквиваленте, да, это финансовые потоки, которые льются на Украину бесконечным потоком на самом-то деле. Да, ну 90 миллиардов, согласитесь, это же, ну, это огромная сумма. Я просто помню весь период независимости, как то или иное правительство, которое вело переговоры там с Международным валютным фондом, радовалось тому, что они там выбили какие-то 1,5-2-3 миллиарда каких-то кредитов, да, дешевых. Это был большой праздник. А сегодня сплошным потоком идут эти финансовые ресурсы в эту большую прачечную отмываются, и, соответственно, те, кто имеет к этому хоть какое-то отношение, там...

0: условно говоря, представители власти, конечно, на этом обогащаются. Так задается вопрос, очень простой. А нужно ли им, чтобы эта война остановилась? И вообще, что делать с этой страной, когда война будет остановлена, экономики на самом деле нет, дефицит бюджета 50%? Как содержать вообще эту страну? Никто же этими вопросами пока не задается. Все живут в режиме войны, и никто менять этот режим на самом деле не собирается. Пока есть, так сказать, взаимное согласие, да, определенный контракт, который стороны готовы выполнять. Европа финансирует Украину, Украина продолжает боевые действия и ставит задачу нанесения России стратегического поражения. Многие почему-то расслабились и считают, что эта цель на самом деле Западом снята, да, нанести стратегическое поражение России. Она не снята и не будет снята ни ближайшие 5, ни ближайшие 10, ни ближайшие 50 лет. Просто, ну, скажем так, подходы к решению этой задачи будут меняться. Да, безусловно. Раньше делалась ставка на войну, ну да, она не сыграла эта ставка. Сейчас они делают ставку на дестабилизацию России. Поэтому география ударов по России дронами, она достаточно широкая. Поэтому все провокации, которые будут проводиться украинской стороной и их союзниками европейскими, они будут направлены на дестабилизацию России. Это же очевидно и понятно. Да? В информационном поле то же самое. Ведется такая серьезная война, продвижение определенных идей, которые проталкиваются в информационном поле, и все они направлены на дестабилизацию России. Вот и все. Ну, как бы тут цель это нанесение стратегического поражения России, она никем не снята. Она остается в повестке, и они будут пытаться это реализовать.
1: Вот 17.15, заявление Зеленского. Украина не поддерживает объявленное Россией перемирие к 9 мая, считает это нецелесообразным. Только к 10 утра Россия нарушила объявленный Зеленским режим тишины 1820 раз. Во время предыдущего пасхального перемирия, официально заявляет Украина, таких случаев было больше 10 тысяч только за 32 часа. И в Киеве считают, что смысла в паузе нет, потому что она не работает. Используется как формальность. Зеленский заявил, что Россия усиливает защиту Москвы перед 9 мая. Туда перебрасывают систему ПВО из других регионов. И намекнул, что такие перемещения открывают дополнительные возможности для ударов стороны Украины на расстоянии. Вы знаете, Петр Павлович, я подумал, что вот все, что происходит, можно назвать прям отдельным словом. Это прям спецоперация «Парад», потому что они загоняют прям нас в тупики. И в какое бы положение мы ни встали, везде они из-за подлости и мелкости могут медийно выигрывать. Это интересно.
0: Я вас уверяю, они к этому готовились не один месяц. Не один месяц. Не надо думать, что это спонтанное решение. Не надо думать, что вот эта идея, там, давайте 5-6 объявим перемирие, она была направлена исключительно на то, чтобы оправдать свои удары 8-9. Все, ни больше, ни меньше. Эта операция готовилась месяцами, готовили с участием западных спецслужб. Все тут понятно и очевидно. И они попытаются нанести самый болезненный удар по России. Если не будет каких-то, ну, скажем так, предпринято шагов со стороны России, чтобы минимизировать угрозы, я имею в виду четких заявлений о том, что в случае если, то вы точно получите вот то-то, ну, мне кажется, об этом надо просто в полный голос заявить, чтобы потом никто не удивлялся, а почему прилетело, там, по центру Киева или еще куда-то, понимаете? Ну, то есть, я думаю, что вероятность таких провокаций, она очень высока, очень высока. Я думаю, это, конечно, будет спецоперация западных спецслужб с участием Украины, безусловно. Вот. И ответственность, конечно, в полной мере будет лежать на Украине и прилетит в большей степени, конечно, по Украине. Но я, опять же, не исключаю, что в случае, если выяснится, что западные спецслужбы имеют к этому отношение, я не буду говорить эти громкие слова. У нас есть основания, у нас давно есть основания нанести удары, по крайней мере, по некоторым из тех стран, которые впрямую участвуют в этом конфликте. Вот прям впрямую участвуют в этом конфликте. Ну, например, те же самые британцы, они впрямую участвуют в этом конфликте. Поэтому я не знаю, это вопрос к военно-политическому руководству, какие решения будут приняты. Но то, что ответ должен быть сопоставим, да, с теми угрозами и с тем уровнем провокаций, которые они намерены будут провести на 8-9 мая, у меня в этом нет абсолютно никаких сомнений. Хватит уже, вот знаете, мы просто там предупреждаем, заявляем, выражаем обеспокоенность, время это уже прошло. Все, что можно было реализовать в этом плане, договориться с ними, предупредить их, да, каким-то образом попытаться все это, ну, скажем так, решить. Ну, все, если они уже открыто идут на такого рода провокации, ну, в таком случае должен быть и соответствующий ответ. Без этого уже не обойтись просто.
1: Спиридон Павлович, спасибо большое. Спиридон Павлович Келинкаров. Благодарю одноименный и телеграм-канал, и заходите, подписывайтесь. Кстати, давайте зайдемся, подпишемся на канал Макс, он называется Карнаухов, и Карнаухов в Дзене. Чтобы перейти в Дзен, легко зайти, заходите, находите пост про трансформацию термина «победа», и там вы сможете подписаться. Как я понимаю, наверное, вы мне подскажите, я могу ошибаться, наверное, это одна из тех площадок, где можно писать, потому что я не очень понимаю, где писать длинные тексты, потому что Telegram вы уже практически не ходите, в Максе вы заходите не так часто. Ну, Дзен вроде бы, мне все пишут о том, что в Дзене многие находятся постоянно, поэтому давайте попробуем, если вы будете подписываться, я, конечно, буду писать много, потому что не хватает вот этого формы, которая позволяет размышлять. Именно размышлять. Не короткий текст, потому что, честно говоря, быть агрегатором новостей уже не хочется. В этом нет никакого смысла. Поэтому Макс Карнаухов, там всегда будут ссылки на Дзен тоже. Карнаухов, заходите, подписывайтесь. Вот 19.06, 19.08 мы примерно выйдем на радио. Будет Андрей Клинцевич. Вот мы продолжим эту тему, потому что у меня есть что сказать и задать вопрос, так как я хорошо понимаю, что задумали на Западе, и это как раз то, что нам надо предвосхитить. А в студию зашла Кристина, я с удовольствием передаю ей слово.
2: А я передачу слова с удовольствием принимаю, Сергей Сергеевич. Приветствую вас. Приветствую еще раз всех наших зрителей, которые только что, возможно, подключились к нам. Итак, что происходит на территории Украины? У меня прекрасные новости по этому плану есть. Герани, во-первых, атакуют вражеские объекты в районе города порта Южной Одесской области. Кадров пока не могу предоставить, но с нетерпением их жду от наших военных. Поэтому, как только появятся, так сразу я вам их и покажу. Это не все еще, друзья. Не все. Прежде, в предыдущем выпуске «Молнии» я вам говорила о том, что мы атаковали инфраструктуру врага в Новомосковске, который бандеровцы переименовали в «Самар». Так вот, появились подробности, куда же прилетели наши герани, как выяснилось, герань-3, реактивный БПЛА. Так вот, он ударил по нефтебазе. В результате нанесения удара был поражен резервуар с нефтепродуктами. На месте возник такой видный пожар. Посмотрите, сколько дыма. Дым виден, кстати, даже в Днепропетровске. Вот так знатно прилетело, понимаете сами. Так вот, на месте сейчас, понятное дело, хохлы суетятся. Ну и, собственно, ждем еще дополнительной информации по поводу того, куда еще прилетели наши герани и какой ущерб дополнительно нанесен этой нефтебазе. Вообще, сегодня знатно очень летит по территории Украины. Это хорошо, так и должно быть. Каждый день, на протяжении вот всего дня, мы должны бить по укронацистам, потому что нужно их выжигать. Выжигать, ликвидировать, делать все возможное для очистки нашей земли. Так, что еще интересного? Вот смотрите, источники британской BBC сообщают о том, что в украинской власти якобы стали опровергать сообщения уже украинских СМИ о том, что Зеленский принял решение отказаться от предложенного Москвой перемирия 8 и 9 мая. То есть, вот, ну, насколько мне известно, насколько я читала паблики, Зеленский действительно отказался вместе со своими шестерками от перемирия на 8-9 мая, которое мы предложили. А сейчас, видите, оказывается, власти украинские думают над этим вопросом, и руководство страны пока решение не приняло по этому моменту. Ну, знаете, они там могут думать сколько угодно, но пусть помнят и знают главное. Если вдруг боевики Зеленского или сам Зеленский отдаст приказ на то, чтобы начать бить по нашей территории 9 мая. Если будет отдан приказ совершить теракты в отношении наших мирных жителей, наших регионов в день победы, то мы с ответом медлить не будем. Нанесем ответ точный, мощный, массированный, как мы это можем, прямо по центру Киева, со всеми вытекающими для хохлов обстоятельствами. Продолжаем. Так, поляки. Поляки встали в позу, когда поняли, что Роберт Фицо приедет в Москву на парад Победы. Ну, не на сам парад, а в День Победы. От парада, принимать участие в военном параде, он отказался. Хотя мог бы все-таки быть до конца не сломленным. Мог бы как-то противостоять тому давлению, которое на него оказывают его европейские коллеги. Не могу сказать, что союзники, но коллеги уж точно. Да, на это Фицо, в общем-то, жаловался. И вот, видимо, продавили его евродурни. Фицо отказался от участия в параде, но он все равно в Москву приедет. Он вообще хочет встретиться с нашим президентом. И вот ляхи встали в позу. Почему? Потому что они назвали условия пролета Фицо над Польшей в Москву. Варшава пропустит премьер-министра Словакии, если он разблокирует помощь Украине. То есть даст добро на то, чтобы хохлам отправили деньги, ну, и получит разрешение на пролет над Варшавой. Сикорский об этом заявил, глава МИД Польши, я напомню для тех, кто забыл. Вот ультиматумы, угрозы и террор. Вот что теперь представляет собой западная политика и дипломатия. Больше похожая на криворожскую. И это, кстати, не все новости, которые приходили из Польши. Она тут заявила о своих претензиях на звание армии номер один в Европе к 2030 году. Вот уж кто за это звание не боролся. Вот только поляков не хватало. Вот Польша решила прыгнуть выше головы. Министр обороны страны Косинник-Камыш заявил об этом, сказал, что страна хочет создать самую сильную, самую большую армию в Европе. С его слов, в польских вооруженных силах должны служить 300 тысяч профессиональных военных и еще 200 тысяч резервистов. Сейчас же оборонный бюджет Польши составляет около 55 миллиардов долларов. В ближайшие месяцы армия сосредоточится на развитии беспилотников, систем защиты от дронов, искусственного интеллекта, спутниковой разведки и дальнобойных ракет. При этом одно и только ставки на дроны недостаточно. Армии также необходимы танки, артиллерия, ПВО, традиционная военная техника. В общем, армии польской нужно все то, чего сейчас у нее нет. Правда, откуда деньги на вот это вот все будут брать поляки, тоже непонятно. Ведь большую часть своего бюджета они уже слили на хохлов. На вот этих вот, на содержанку под названием «Украина». Сегодня, кстати, зампред Совбез Дмитрий Медведев четко обозначил в своей стране, в статье своей, точнее, по поводу нашей страны, по поводу положения нашей страны, взаимоотношения ее с другими государствами, что единственным возможным ответом на провозглашенную Евросоюзом концепцию «мир посредством силы», а именно эту концепцию европейцы и Запад в целом нам навязывают, так вот, может быть только безопасность России через животный страх Европы. То есть мы должны вызвать у европейцев животный страх. В настоящее время очевидно, пишет Медведев, что для предотвращения бойни недостаточно уговоров, доброй воли или односторонних шагов. Дальше я сейчас процитирую фрагмент из его статьи. Только формирование у Германии и поддерживающей ее единой Европы понимание неотвратимости получения или неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0». Вот только такая наша позиция сможет нам помочь, поможет нам противостоять объединенному русофобскому Западу. К этой минуте у меня не все новости, как вы правильно могли догадаться. Телеграм-каналы Соловьев, Кристина Молния. Подписывайтесь. Коллеги, дальше продолжат эфир.
3: Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
4: Мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
5: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье

0: Соловьев Лайф.
1: Добрый вечер, с вами Сергей Карнаухов, канал Соловьев Лайф. Мы продолжаем наш телевизионный вечер, но уже с подключившейся к нам самой большой радийной аудиторией, радио Вести ФМ, дорогие радиослушатели, я вас приветствую. И желаю всем хороших выходных, которые всем скоро наступят, и всем нам вместе встретить наш самый большой праздник – День Великой Победы. И я вот этот блок начать вот с чего хочу. Я весь день сегодня пытаюсь понять. Вот то, что происходит вокруг угроз Зеленского, это что? Это спорадические действия Зеленского и его администрации, либо это план? Вот я все больше склоняюсь к тому, что если языком спецслужб говорить, то, конечно, это спецоперация. Наверное, она называется парад. Наверное, в их интерпретации задача создать ситуацию шахматного цугцванга, когда любой шаг – это поражение. Ну, потому что что они нам предлагают? Вот перед эфиром, буквально час назад, там чуть больше, Зеленский сделал заявление. Вот читаю для вас. Украина не поддержит объявленное Россией перемирие к 9 мая, поскольку считает это нецелесообразным. Дальше он нас обвиняет. К 10 утра Россия нарушила объявленный режим тишины 1820 раз. Это Украина нам говорит. Дальше Киев считает, что смысла в паузе нет, потому что она не работает. Используется как формальность. Дальше Зеленский заявил, что Россия усиливает защиту Москвы перед 9 мая. И намекнул Зеленский, что такие перемещения открывают, ну, перемещения систем ПВО, которые якобы перекидываются с других регионов, он говорит, открывают дополнительные возможности для ударов на расстоянии. И вы знаете, я пытался нарисовать логические схемы. И получается, что, ну, действительно, они ставят нас в положение, когда самое целесообразное, что мы можем сделать, это нанести упреждающий удар по центрам принятия решения Украины. Но я ведущий канал, и, конечно, я не буду сейчас силиться думать за генеральный штаб. Я просто анализирую, что политически они нас прям пытаются загнать в угол. Давайте обо всем этом порассуждаем. Андрей Францевич Клинцевич уже на связи. Сейчас его подключится. Андрей Францевич, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, согласитесь, что они создают... То есть все признаки, что это спецоперация. Причем мощь информационная, потому что они же ставят нас в ситуацию, когда если они начнут разносить парады в других городах, бить по приграничью в день празднования Дня Великой Победы, то мы же не можем населению сказать, что вот можно побить в этот день по приграничью, а вот по Москве нельзя, что вот если бы по Москве ударили, мы бы вам ответили. А уж если по окраинам бьете, ну, бейте там по Воронежу, по Саратову. Ну, то есть так нельзя, так не будет. Мы им этого не позволим сделать. Что в этой ситуации делать? Как это все оценить?
2: Давайте подойдем к происходящим событиям с теоретической точки зрения, исходя из различных концепций, о стратегии, и мы уже с вами, по-моему, здесь в эфире обсуждали по поводу британцев, что в рамках противостояния государства они говорят о том, что мы не армию должны победить. Образ победы – это не разгром противника на поле боя, это разгром, ментальный разгром нации, когда она перестает верить в свое государство, в себя, в конце концов, и просто ломаются, как они ломали нации по всему миру, сгоняя рабов там на корабли и так далее. И, собственно, у них эта система работала, и они ее сейчас культивируют и считают одним из своих, знаете, как говорят, конкурентным преимуществом. А то, что это спецоперация, даже нет сомнений. Мы видим, что началась она не сейчас, и, скорее всего, она разыгрывается уже в несколько итераций. Британский король Карл, когда был у Трампа, сейчас он туда приехал именно для того, чтобы проговорить про эскалацию конфликта, который будет происходить. То есть нужно понимать, что да, действительно, нас подводят к очень неудобной ситуации. С одной стороны, если мы не среагируем, то у нас начнется очень много вопросов внутри, и вы сейчас их обозначили, и мы видим, как практически под копирку все площадки медийные с той стороны, назовем так, разгоняют один и тот же нарратив, связанный со слабостью наших вооруженных сил, и фактически вбивают на мысль, что мы уже проиграли, хотя это не так. Если мы ответим, где-то в центре Киева, я уверен, уже ряд зданий социальной направленности уже заминированы, то будет условно говоря, повтор Бучи. Мы точечно, красиво, к примеру, нанесем удар по Банковой, ее разнесем, но при этом еще несколько каких-то зданий снесут и будут бегать с этой картинкой для того, чтобы наступил следующий этап эскалационный, я не знаю какой. Возможно, эскалация, связанная с распаковкой военных, назовем так, кубышек тех стран, которые еще не сильно на это решились. Например, скандинавские страны с триллионными своими накоплениями пенсионными там, и так далее. И британцы очень хотят их распаковать, запустить свой вновь созданный банк вооружения Украины, через себя пропустить эти деньги и на этом заработать. Возможно, это эскалация более высокого уровня. И здесь можно напомнить слова Писториуса о том, что лето 25-го года было последнее мирное лето для Европы. Но, Сергей Сергеевич, вы в начале сейчас блока сказали о том, что нам нужно ударить превентивно, чтобы выйти из этой истории. И на самом деле здесь тоже есть очень большая, я с этим согласен, есть очень большая подоснова. Потому что все, я думаю, слышали про такой термин, как лестница эскалации. Они там есть разные. Герман Хан, 44 ступени. В рамках конфликта государство поднимается все выше и выше, доходит до ударов ядерным оружием. А мне в этом отношении больше нравится теория австрийского такого конфликтолога, это Фридрих Глазл. Он по-разному описывает, он говорит о том, что это не лестница эскалации, это ступени вниз, то есть вместе в пропасть. Стороны двигаются до того момента, как расчеловечивают друг друга и так далее. Там много ступеней, там у него 6 или там 9 разных уровней эскалации, по которой стороны спускаются вниз там, и так далее. Но там очень важный посыл. Выигрывает и доминирует тот, кто находится на ступень выше, назовем так, да, кто вот эту эскалацию, как говорится, ведет. И мы все время в образе догоняющих находимся, да. Вот они ударят по Красной площади, мы ударим в ответ. Потом они что-то сделают снова, потом мы снова ударим в ответ. И для того, чтобы доминировать в этой истории, тебе нужно переступить через ступень. И вот вы правильно сказали, ударить первыми. Пускай они будут догоняющими. Пускай мы будем постоянно находиться на ступень выше. Обратите внимание, как ведут себя американцы на Ближнем Востоке. Они доминируют. Они являются первой скрипкой, которая, собственно, поднимает на ступень выше эту эскалацию. Запад вообще весь себя именно так ведет. Они не стесняются быть первыми, они не боятся какого-то осуждения. Они вообще мало реагируют на какие-то, условно говоря, тезисы, связанные с тем, красиво, некрасиво, нравится, не нравится. Они просто делают так, как им удобно. И, собственно, они заставляют тебя вести в этой партии. Поэтому, да, нас сейчас в какой-то степени хотят завести в условиях, когда шаг вправо или шаг влево будет для нас не очень удачным в какой-то степени. Но я уверен, что наше военно-политическое руководство уже продумала какие-то ответные действия. Раз. Силы и средства, как говорят, пушки уже заряжены. Это два. И все-таки там они опираются и на разведданные, и на взаимодействие с союзниками, и данные оттуда поступающие и так далее. Здесь очень много нюансов. Потому что мы видим, очень серьезная игра сейчас идет большая. И в этой игре и Армения есть создаваемым союзом, всем остальным. Это и вопрос Ближнего Востока. Это и Китай. Потому что туда планируется поездка сейчас Трампа и, собственно, замедление активности на ближневосточном направлении. Хотя, как бы там ни подзадоривали какие-то третьи силы, чтобы снова разгорелось там серьезно, Трамп немножко это тушит, теряя свой авторитет. Потому что он с утра объявляет операцию там, со свободой, к вечеру он ее закрывает, потом снова угрожает. Но, тем не менее, все большие крупные игроки сейчас вовлечены в этот процесс. Мир переустраивается в рамках планеты. Вот. И мы, конечно, принимаем здесь достаточно серьезное участие, но, к сожалению, вот эта заноза огромная, которая у нас на теле нашего евразийского континента под названием Зеленский и его команда, они разрослись очень серьезно, а их наполнили деньгами, их наполнили смыслами там, какими-то существования. Они уже зажили своей жизнью, стали опасными. Метастазы они пускают не только в нашу сторону и на территорию Украины, и в сторону Европы, потому что он для них опасен. И в какой-то части поддержка его идет из той серии, когда лучше мы сами бросим кусок собаки, иначе она загрызет хозяина.
1: Знаете, сегодня к этой новости важно отметить то, что в Германии произошло. Небольшой ролик давайте поставим от меня, я сам его озвучу для нашей родийной аудитории. Итак, Германия впервые в современной истории приняла официальную военную стратегию. Главную угрозу миру в этом документе – Россия. Германия планирует создать армию в 460 тысяч солдат и офицеров.
3: Украинские войска. Мы получаем от украинцев данные, собранные на поле боя для разворачивания наших боевых систем и управления ими. Дамы и господа, военная стратегия называется «Ответственность за Европу». И наш Бундесвер берет на себя эту ответственность.
1: Бундесвер проводит агитацию на крупнейшей в мире выставке спорта. Тема армии в стране долго считалась табу. Обязательную службу для немцев отменили аж 15 лет назад, но сейчас немцы не чувствуют себя в безопасности, как они об этом говорят. Призыв пока не вернули, однако Минобороны ввело систему для антисовершеннолетних потенциальных новобранцев. И согласно плану Мерца, чтобы сдерживать Россию от развязывания новой войны, ФРГ должны стать ведущей военной державой Европы. И вот мы же не можем мимо этого проходить, а там Япония, вот там, подальше, с другой стороны страны, она тоже поменяла свою военную стратегию. А о чем это говорит, к чему готовится?
2: Это не сегодня и не вчера произошло. И военная стратегия, которую Бундесвер разработал, это все идет в развитие уже ранее принятых решений. О чем речь? Ключевым итогом стала встреча в Вильнюсе НАТО 23 года. Тогда весь фокус внимания мы смотрели на то, ведут ли войска НАТО на Украину или не ведут, вступит ли Украина в НАТО или не вступит. Ну, то есть, как бы больше про это смотрели. А тогда, на самом деле, стороны договорились, что они готовятся к физической войне на земле с русскими. Так называемая неконвенциальная война, без применения тактического ядерного оружия. Почему? Ну, потому что русские на это не решатся. Раз уже второй год пошел, они не применили, значит, и здесь будем топтаться вместе с ними. Но они посмотрели, провели анализ и сказали, а Европа не готова к наземным операциям с учетом современных реалий. И тогда они разработали пятилетние планы, которые выглядят в виде нормативно-правовых изменений в каждой стране НАТО и изменений на земле. Их назвали страновые, условно говоря, программы. Я так понимаю, они их засекретили. Обратите внимание, цифра 23, 5 лет, 28 год. И 28 год мы все время слышим от них с точки зрения готовности к войне с русскими и все остальное. И в рамках этого были созданы там, такие проекты совместные, как военный Шенген, беспрепятственное движение военных грузов по территории Европы. Каждая страна взяла на себя отдельный такой пазл, элемент общей картины. Ну, например, голландцы потихонечку скупают старые плацкартные вагоны по всей Европе и переоборудуют их в военные госпиталя, чтобы с востока, с восточного фронта вывозить раненых туда на запад и там их лечить. Мы видим, как немцы сейчас перестраивают и даже просят деньги у инвесторов свои глубоководные порты, вот, для того, чтобы принимать канадские, американские и британские танки и тяжелую технику, значит, в портах, потому что они не готовы к 70-тонным танкам и более, которые весят. Мы видим, как европейцы начинают разрабатывать у себя в регионах, сносить мосты, расширять средневековые туннели, готовить все это, чтобы эта техника шла. Мы видим, как страны Балтии делают так называемую ракадную вдоль линии фронта железную дорогу, Rail Baltica. Мы видим, как прибалтийские страны вышли из конвенции о противопехотных минах и уже физически, внимание, минируют границу, зубы дракона, все это мы видим каждый день. Теперь стоит вопрос, а как они будут с нами воевать, и как они хотят нас в какой-то степени спровоцировать на какие-то действия, связанные с движением вперед. Я могу еще долго перечислять учения, где у них идет слаживание, что немцы отстающая нация, первым является Польша, которая одновременно заказала чуть ли не на 50 миллиардов долларов 1000 южнокорейских танков, 250 американских, там 1000 артиллерийских систем, самолеты «Хаймерсы» штук 300, там это очень дорогие изделия и так далее. Создали две тяжелые механизированные дивизии. По-моему, 16-я находится на Калининградском направлении, ведет постоянное учение. Мы видим, идет там сосредоточение сил и средств. То есть они в распределенном состоянии готовятся. И, судя по всему, по тем действиям, которые мы видим, они хотят блокировать и захватывать Калининград. Поэтому Польша ведет учения, связанные с высадкой морской пехоты на побережье. А поэтому Финляндия с Эстонией создали совместную группировку противокорабельных систем. Это закрыть нам Финский залив и постоянно проводят тренировки. Мы видим, как остров Готланд превращен в плавучий авианосец. Мы видим, как остров Саарема эстонский превращен в такой же авианосец с противокорабельными системами. То есть там не так много фарватеров заминировав, которые можно все заблокировать. Мы видим, как уже проводились тренировки по сухопутному перекрытию границ в Калининград, железнодорожный, автомобильный, в рамках учений, которые были в Польше. Мы видим, как сейчас проводятся учения Франции с Польшей по имитации ударов французскими тактическими зарядами в виде крылатых бомб по нашему региону Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Это все происходит у нас сейчас на глазах. Конечно, мы на это реагируем, конечно, мы усиливаемся. Я не беру Финляндию с протяженной границы, Скандинавы, тренировки, британцы, куча всего. Это идет у нас сейчас на глазах. И мы на самом деле, Сергей Сергеевич, к сожалению, находимся на той развилке, когда через год, через два мы скажем, слушайте, но ведь мы же об этом говорили. Ведь надо было бить тогда по Европе, когда она была слабая. Она бы не выдержала натиск наших ракет, наших, значит, дронов, мы бы просто сломили их, там, Жешево и все эти другие регионы. А вот потом они уже будут готовы двигаться вперед. Поэтому, к сожалению, очень высокая вероятность, что наше поколение может, я никого не хочу пугать, мы должны очень, ну, как говорится, спокойно к этому относиться. Ну, Европа очень часто, раз в 100 лет любит ходить на восток, как говорится, сообща. И этому есть на самом деле экономические факторы, потому что сейчас Европа находится в рецессии, экономика падает, предприятия закрываются, а их переоборудуют под выпуск военной продукции, долго это продолжаться не может. И если эта энергия не будет выплеснута куда-то, где будут, как они это называют, легальные трофеи,

0: трофеи, то есть возможность получения репараций через захват земель ресурсов, как они это озвучивают, и британцы об этом говорят, когда захватывают наши корабли с нефтью и так далее. Другой вопрос, что они их отпускают потом, но хотят как иранскую нефть выливать и продавать. Ну вот, поэтому экономически они тоже идут ва-банк с тем, чтобы потом пойти на восток, окупить все эти затраты и немножко вырулить из рецессии, в которую они вваливаются.
1: Вот сейчас можно оглянуться и сделать еще один вывод. Например, о значении курской операции, которую провели украинцы, захватив наши территории. Есть документы, его перехватили наши разведчики, он переведен с украинского на русский, где для подразделений военной разведки и сил специальных операций делается анализ того, что было в период подготовки. Например, в самом начале обозначается, что знало не более 5 человек о том, куда пойдут, зачем пойдут. Вместе с тем силы и средства готовились и так далее. Но очень важен другой вывод из всего того, что они сделали там. Это то, что они попробовали захватывать большие территории у ядерного государства, убивать его население, насиловать его женщин, брать в плен и выгонять в концлагеря Сумской области значительное количество мирных жителей и при этом не получать в ответ никаких ударов возмездия. То есть все моментально переводится в сухопутную операцию, и дальше мы копаемся год-два. И это я к чему? Я здесь без всяких оценок. Это к Эстонии в отношении Псковской области, это к Финляндии по отношению к тем землям, которые они считают на доктринальном государственном уровне своими землями. И это, конечно, к Ленинградской области. То есть они вдруг решили для себя и пока не получили никакого опровержения, что сделая они это, удар возмездия не будет. Поэтому для них 9 мая очень важно. Потому что они попробуют пощипать, потому что если здесь они не получат удара, упреждающего либо обратного, который будет там ударом возмездия, то у них открываются возможности. Вот тогда Калининград, тогда Эстония пойдет на Псков, тогда, ну и так далее. Полторы минуты.
0: Объективности ради, сейчас мы пройдемся по нашей готовности. Да, они-то, минута, конечно, это все секунд. Делают, но реально они не успевают. Реально они не готовы. В реальности показатели низкие, они много рисуют, значит, танков, бронемашин на поле боя, но все это не работает, это война дронов. Поэтому они судорожно у себя начинают разворачивать украинские заводы, предприятия по выпуску вот этих беспилотных систем для того, чтобы их очень быстро, как говорится, передавать Украине. Но одно дело их выпускать, другое дело применять и знать, как это работает в совокупности массы систем. Поэтому если там финны, эстонцы или кто-то захотят схлестнуться с нашими закаленными в боях бригадами, для них это закончится очень негативным опытом. Единственное, кто у них может воевать, это Украина. Но для того, чтобы им выйти на такой уровень, ну, возможностей боевых подразделений, применения дронов и всего остального, им потребуется серьезное время. Поэтому если они на это решатся в условиях нашего доминирования территориального, все-таки у нас глубина большая, оперативная, и возможностей ракетных и так далее. И самое главное, в отличие от Украины, даже если одна ракета упадет на территорию Европы, это будет там очень большая паника. И очень быстро народ скажет, давайте это заканчивать.
1: Андрей Францевич, благодарю. Андрей Францевич Клинцевич был с нами. Важная тема. Я надеюсь, какие-то мы акценты расставили. Оставайтесь, скоро вернемся в эфир.
2: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. В Энергодаре продолжается массированный налет украинских беспилотников, несмотря на объявленное Киевом так называемое перемирие. Мэр города Максим Пухов призвал жителей не выходить на улицы без крайней необходимости и оставаться в укрытиях. Напомним, Украина в ответ на российскую инициативу прекратить огонь 8 и 9 мая объявила собственный режим тишины с полуночи 6 мая. Однако удары не прекратились. Только за прошедшую ночь ВСУ запустили 53 беспилотника по Белгородской, Брянской, Курской областям, Москве, Крыму и акватории Черного моря. 5 человек погибли при массированной атаке на Джанкой. В ответ российские войска нанесли 11 ударных серий по военным объектам в 8 украинских областях. Поражены склады боеприпасов в Мирефе Харьковской области, где началось

0: началась мощная детонация, а также предприятия в Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье и Херсоне. Тегеран официально опроверг сообщение о скором подписании меморандума с Вашингтоном. Представитель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Ризаи назвал публикацию портала Axios списком желаний американской стороны, а не реальным документом. Напомним, ранее Axios сообщил, что США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о взаимопонимании. Якобы он должен был завершить боевые действия и заложить основу для детальных переговоров по ядерной программе. Американские источники утверждали, что ответа от Тегерана ждут в течение 48 часов. На этом фоне президент Трамп объявил о временной приостановке операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, решение, которое приветствовали Пакистан и Саудовская Аравия. Таким образом, дипломатическая интрига сохраняется. Вашингтон сигнализирует о прогрессе, а Тегеран дает понять, что до сделки еще далеко. Дональд Трамп заявил, что видит очень хороший шанс заключить сделку с Ираном и положить конец конфликту. Об этом сообщает телеканал PBS. Однако Трамп подчеркнул, если договоренности достичь не удастся, Вашингтон вернется к самому жесткому сценарию. Американский лидер также добавил, что уже испытывал похожие ощущения по поводу Ирана прежде, и сейчас все зависит от того, как станут развиваться события. При этом отправка на переговоры спецпосланников Стива Уитпофа и Джареда Кушнера, зятя президента, по его словам, маловероятна. Отдельно Трамп заявил, как только ситуация разрешится, мир ждет настоящая нефтяная лихорадка. Это заявление уже вызвало реакцию на сырьевых рынках. Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности в нескольких регионах России. В Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержаны 5 человек. 4 россиян и 1 гражданин иностранного государства. По данным следствия, они целенаправленно собирали информацию о предприятиях оборонной промышленности, транспортных узлах и бойцах специальной военной операции. Собранные сведения должны были использоваться для подготовки диверсий. Одновременно в Кингисеппе, Чите и Томске были установлены и задержаны местные жители, которые в социальных сетях и мессенджерах оправдывали ракетные удары и атаки дронов на объекты топливно-энергетического комплекса, а также открыто призывали к совершению диверсий. Еще одна операция прошла на территории Запорожской области. Там были задержаны еще 4 агента украинских спецслужб, жители Энергодара, 2 мужчин и 2 женщины. Они участвовали в незаконном обороте компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств. В главном храме Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» сегодня, в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, состоялась божественная литургия. Ее провел патриарх московский всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, замминистра генерал армии Виктор Горемыкин, военнослужащие, участники парада победы на Красной площади, представители военного руководства и прихожане. По окончании литургии предстоятель русской церкви совершил особый молебен с участниками парада в честь 81-летия Победы и вручил высокую патриаршую награду – орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени начальнику инженерных войск генерал-лейтенанту Юрию Ставицкому. Затем патриарх Кирилл обратился к военнослужащим и верующим с проповедью и поздравлениями с наступающим Днем Победы.
1: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. «Несокрушимый берег». Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Соловьев Лайф.
1: Итак, мы с большим оптимизмом продолжаем. С вами Сергей Карнаухов, канал Соловьев Лайф. Канал у меня есть в Максе, называется Карнаухов. Есть канал в Дзене. Я понял, что где-то надо писать большие статьи, а писать негде. Ну вот Дзен, я надеюсь, что он подойдет для вас, поэтому подписывайтесь. Ну и сохраняю канал в Телеграме. Кто там остается, также продолжаю писать. Сейчас будем говорить о Ближнем Востоке. Там появился редкий момент неопределенности, когда большая война еще не завершена политически, но стороны ищут формулу. Так Рейтерс пишет, что США и Иран получили через пакистанское посредничество план прекращения войны, который предусматривает сначала прекращение огня, затем переход к более широкому меморандуму о взаимопонимании. Одновременно иранская сторона через структуру КСИР сигнализирует о возможности безопасного и стабильного транзита через Ормузский пролив при выполнении ряда условий. Это означает, что здесь и дипломатия сработала, и военная логика. Но давайте пригласим нашего гостя Олега Анатольевича Макаренко, востоковеда, доцента кафедры культурологии и теологии МПГУ. Олег Анатольевич, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей Сергеевич.
1: Итак, становится известным, что США и Иран опять, в очередной, я уже не могу посчитать, какой раз, подошли к точке, которая, как пишут в СМИ, близка к меморандуму по прекращению войны. Где находятся эти страны? Что там происходит?
2: Ну, если учитывать то, что Америка так и не добилась успеха на поле боя, то, что она пыталась сделать, уничтожить первично, в первую войну, которую она развязала 12-дневно, уничтожить ядерный потенциал, уничтожить второе, это уничтожить фактически правительство, потому что ядерный потенциал там можно уничтожить, но руководство страны будет заниматься тем, что восстанавливать этот потенциал, через какое-то время вы столкнетесь с проблемой возобновления ядерной программы и возобновления тех действий, которые связаны, например, с вашим союзником. Вашим союзником, я имею в виду союзником Соединенных Штатов, который является израильское государство. То есть произошел полный тупик после 12-дневной войны. И теперь, и сейчас тоже 60 с лишним дней продолжались активные боевые действия. И так ничего и не случилось. Ни победы, о которой так громко заявляет Дональд Трамп. Само американское политическое руководство прекрасно понимает. Я имею в виду, демократическая партия обвиняет его в том, что он задействовал огромные ресурсы, но выхода из ситуации нет никакого. То есть произошла ситуация, при которой силы Ирана и Соединенных Штатов в регионе оказались в паритетном состоянии. Никто не смог обеспечить победу. Трамп сейчас заявляет о том, что если не будет подписан договор, о котором вот сейчас вы говорите, то он начнет бомбежки. Эти бомбежки вернут эту страну в серьезные экономические, ну и, наверное, политические проблемы. То есть об этом он заявляет. Соединенным Штатам необходимо выйти на переговорный трек, потому что военным у них ничего не получилось. Это очевидно. Блокирование Ормузского пролива внешне, вот так его легче назвать, не конкретно Ормузского пролива, а внешнее блокирование тоже ни к чему практически не приводит. Иран успешно справляется с теми вызовами, которые вдруг неожиданно Трамп выдвинул в рамках операции «Свобода». И с эпическим гневом у них ничего не получилось, у них какой-то эпический застой, а вот со «Свободой» у них тоже не очень. Я имею в виду, это не слова, да, а операция. Военная операция по освобождению судов, тех судов, которые находятся в и не могут пройти через Персидский залив, и не могут выйти через Ормуз, дальше не может свободная торговля нефтью, и котировки нефти летят вверх. То есть Трамп фактически расписался в своей невозможности победы. Он, конечно, говорит о том, что он разбомбил это, отправил флот на дно, но это все-таки слова. Вы можете разбомбить все, что угодно, но фактически государство сопротивляется и наносит ощутимые удары. Какое-то время назад один из союзников Соединенных Штатов, Израиль, это Объединенные Арабские Эмираты, тоже неожиданно подвергся ударам. Вопрос только, чьим ударам? Иран заявляет о том, что он эти удары не наносил. Может ли наносить какой-то союзник? Может. Для чего? Для определенной провокации. Такое тоже рассматривается. То есть ситуация, когда надо садиться за стол переговоров, она наступила. Об этом говорит Трамп. Но трагизм для Трампа ситуации в том, что Иран не идет ни на какие сделки. Нет сделки. Нет возможности заключить сделки. Почему? Потому что главным и основным это безопасность. Ни одно государство не может развиваться, если не обеспечивается безопасность. Иран хочет безопасность. Он говорит не то, чтобы приостановить боевые действия, о котором говорит Соединенные Штаты. Они нам тоже рассказывают о том, что надо приостановить боевые действия, а потом уже сядем за стол переговоров. Это бред. Прекрасно понимает иранское руководство, что таким способом добиться от Соединенных Штатов ничего нельзя. Абсолютно. Потому что они выйдут из этой договоренности на раз-два, совершив любую провокацию. Нарушение в отношении какого-либо судна, а это можно сделать. Ну, к примеру, Иран заявил о том, что суда, связанные с Соединенными Штатами и их союзниками, не пройдут через Ормузский пролив. Они останавливают эти суда, наносят по ним, они не выполняют требования КСИР, по ним наносятся удары по Соединенным. Соединенные Штаты наносят удар по Ирану. Все завертелось заново. Иран абсолютно прагматично рассматривает вопрос безопасности как основной и основополагающий. Второй – это экономический вопрос. Это снятие санкций, любых санкций. Государство должно войти в международное сообщество без какого-либо, через какую-то там дверь или частичная приостановка. Ну, в отношении нас тоже так работают американцы. Это для них нормально. А потом эта дверь неожиданно закрывается. Бессон это говорит. Я имею в виду министр финансов по отношению нашей нефти. Иран так не делает. Он говорит, снимайте санкции. Тогда будем дальше думать, дальше продвигаться. Ведь если бы говорили о договоре или о сделке с позиции США, то туда бы отправили бы Уиткофа и зятя господина Кушнера. Но заявление Трампа было такое. Ни Уиткоф, ни...

0: Ну, путем достижения определенных договоренностей. Так что то, что сейчас происходит, или вот эта вот возня вокруг, что мы подпишем, мы обязательно подпишем, но фактически-то никто никуда не летит. И переговоры не ведутся. Все делается опосредованно. Может быть, у нас сейчас уже переговоры надо осуществлять по телефону, может быть, так, или по, ну, не знаю, по интернет-связи можно заключать договоры. Но с Соединенными Штатами так договоры заключать нельзя. Там должна быть подпись. Хотя они это выполнять не будут. Их подпись ничего не стоит. Так что для Ирана это время... 30-дневный срок прекращения огня. Да, возможно, прекращение огня. Но никто не говорит о том, что договор с Соединенными Штатами будет подписан. И самое главное, это мирный атом. Мирный атом критически важен. Даже европейские лидеры, которые не отличаются умом и сообразительностью, а являются такими, ну, попугаями в нашем понимании, да, мы вспомним мультфильм, да, не отличаясь умом и сообразительностью, наконец-то поняли, что ядерное развитие мирного атома является очень важной составляющей для современного развития государства. А Ирану практически Соединенные Штаты запрещают его иметь. В этом случае государство не сможет развиваться не экономически, ну, а политически. Оно уже станет политическим карликом, если будут развиваться точно такие же программы практически у всех стран. И они будут связаны с договором. Вы, кстати, показываете Бушер, по которому Израиль наносит удары с определенной периодичностью. Они не оставляют попыток разнести или хотя бы затруднить Ирану получение мирной ядерной программы. Так что я сомневаюсь в том, что вот эти вот критически важные для американцев и критически важные для Ирана договоренности вообще возможны. Американцы всегда делают так, чтобы вернуться к тому, чтобы наложить, чтобы не выполнить условий договора. Вот они будут заниматься казуистикой, любой казуистикой, правовой казуистикой, для того, чтобы, ну, для того, чтобы не выполнить этих обязательств. А для Ирана это критически важно. Поэтому договориться, это как разговор немого с глухим. Договариваться с американцами невозможно. И Иран это прекрасно понимает. Поэтому разговоры будут, разблокировка Армуза, возможность ядерной программы, что они куда они будут вывозить или не вывозить. Но полностью прекращение огня, ну, я не думаю, что это перспектива ближайшего времени. Американцам критически важно, чтобы Иран больше никогда, подписав договор, связал себе руки и никогда больше не стал той державой, которая бы определяла политику в Персидском заливе и в арабском мире. Это главное для него. Американцы хотят туда вернуться. Тем более они показали, что они не в состоянии вообще обеспечить безопасность своим сателлитам. А сателлитам куда-то надо бежать. Вопрос, куда? Или договариваться с Ираном, что абсолютно американцам не интересно. Или искать себе нового суверена. Нового суверена на сегодняшний момент для них, ну, мягко говоря, у Трампа явно нет. Поэтому Трамп будет давить до последнего на Иран. Чтобы нужно подписать такой договор, чтобы его не выполнить. А Ирану нужны железобетонные гарантии его дальнейшего экономического развития. Так что абсурд. И полное подписание невозможно.
1: Тогда почему меморандум? Ведь это же то же самое, что дорожная карта, то есть это даже не протокол о намерениях. Меморандум почему? Поэтому? Потому что вообще ничего невозможно.
0: А меморандум – это не договор, вы же прекрасно понимаете, вы же юрист. Меморандум – это просто намерение. Наше намерение – подписать мирный договор. Ну, хорошо, намерение у нас есть. А противоречия ушли? Нет. Вообще нет. Противоречия никуда не уходят. Ведь противоречие снять санкции с Ирана – это практически расписаться в своей, ну, в своей профнепригодности для Трампа. бросить своих союзников, ну тот же самый Израиль. Обратите внимание, вот мы с вами разговариваем, а буквально какой-то час назад прошла информация о том, что Бениамин Нетаньяху запросил у американцев разговор в отношении того, не сдадут ли американцы своего союзника.

0: политика в переговорном процессе с Ираном. То есть он выключен из этого процесса. Абсолютно. Он знает что-то, но он выключен из него. Ведь Трамп личность абсолютно неустойчивая. Он может с одной стороны говорить сегодня одно, а потом завтра совершенно другое. И вдруг он примет решение, он же в шахматы не играет, он скорее всего играет в Чапаева. И в этом, ну, и действия у него такие наскоками. Ну, даже Чапаев намного сильнее, он был природного ума человека, а это я не знаю. Поэтому, если когда Нетаньяху запросил, я уже, знаете, я даже вздрогнул. Неужели они и Израиль уже начинают бросать? Вот, прошу прощения за мой русский, да, уже кинули его в переговорном процессе с Ираном. Вроде как начинали вдвоем, а договариваться будут только Соединенные Штаты, исключая Израиль из этого танго. Они все-таки вдвоем решили потанцевать. С одной стороны, это выверенный ход. Я скажу так, если Израиль не участвует в этом, значит, он не накладывает на себя никаких обязательств в отношении Ирана. Это интересно. Но когда вы подписываете договор, то третья сторона, да, ей очень интересно, потому что это затрагивает ее кровные интересы на Ближнем Востоке. Как ей дальше, как ей взаимодействовать, например, с тем же самым Ливаном. Что с Хезболлой? Потому что прокси-то никуда не деваются, а если вы подписываете договор с Ираном, можно ли нам дальше наносить удары по этим прокси или как? Ну, то есть ситуация вообще интересная. Когда я прочитал про Нетаньяху, я думаю, ну, это совсем интересно. Неужели они не ставят в известность даже своих ближайших, очень близких союзников? А если так, то как будет с Саудовской Аравией? Как будет с Объединенными Арабскими Эмиратами? Да с той же Иорданией как будет? Я думаю, что Катар, там все понятно. Они занимают такая вот прагматичная политика и взвешенная. Ирак то же самое. А вот со всеми остальными, значит, надо договариваться с Ираном. Вообще очень сложная ситуация. Сложную ситуацию заварил Трамп, и выбраться из нее он уже, я думаю, что сам не знает как. Что подписывать с Ираном? Любое подписание договора – это поражение, которое ему тут же запишут на капиталистском холме. То есть абсолютный тупик. Тупик Трампа по полной программе.
1: Роль Пакистана какова?
0: Пакистан посредник.
1: Ему и почему, очень... кстати, Пакистан? Это самое интересное.
0: Пакистан, информация была о том, что руководители Министерства обороны Пакистана взаимодействовали с Ираном и очень-очень плотно. Почему? Ну, давайте вспомним войну, которая была. Ну, удары Ирана по Белуджистану, да? Давайте вспомним. Все говорили о том, что сейчас разразится война между Пакистаном и Ираном. Нанесли удар по ядерной стране, по Пакистану. А ничего не случилось. Они ответили символическим ударом по Белуджам на территории Ирана. Все закончилось сильно и красиво. Связи сильны. Связи. Они граничат. Границы у них есть. И Пакистан, ни для кого не секрет, Пакистан – это страна, у которой есть Китай. Китай серьезно вошел туда, и интересы Китая там тоже присутствуют. А есть ли эти интересы на территории Ирана у Китая? Тоже есть. У них есть точки соприкосновения. Разведсообществ – да. Что они граничат между собой, да, и граничат не против друг друга, а нормально граничат. У них нет проблем, кроме, вот я сказал, Белуджи. Но это их объединяет. И вот в рамках вот этого Белуджистана они взаимодействуют, чтобы прекратить эти террористические вылазки этой этнической группы. Поэтому они удобны. Очень удобно. И давайте не забывать еще одну вещь. Пакистан не так давно начал взаимодействовать в военном плане с Саудовской Аравией. И в военном плане они начали взаимодействовать с Турцией, формируя такой вот тройственный союз в этом регионе. А это серьезно? Да, очень серьезно. Ирану следует выстраивать отношения с ними? Конечно же, да. Однозначно, да. Он получает вместе с Пакистаном, он получает выход на Саудовскую Аравию и выход на Турцию, которые не являются для них врагом, но взаимодействовать надо. И не просто надо, а это серьезный выход на них. Поэтому Пакистан по всем статьям выгоден Ирану. И занимает, ну, я бы не сказал про иранскую позицию, но он хочет стабильности в регионе. Это самое главное. И я уверен, что иранские суда проходят через территорию Пакистана и таким способом, я имею в виду территориальные воды, таким способом получают денежные средства, что выгодно Пакистану с экономической точки зрения. Это тоже факт.
1: Да, все так. Олег, благодарю. Спасибо огромное за подключение. Олег Анатольевич Макаренко, востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ. Слушайте, у меня одна минута осталась. Я тут смотрю, в украинском сегменте интернета расходится очередное массированное, прям компанейщина, обвинение меня в том, что вот меня, Корнаухова Сергея, кто только подключился, в том, что якобы я радовался смерти мирных жителей, что я там сказал грубую фразу. Все было не так. А как я скажу после сейчас небольшого перерыва на следующем часе? Но это важно. Важно, что, конечно, украинские службы безопасности внимательно следят, и вы видите, какая массированная информационная война против нас с вами ведется. Это, конечно, удивительно. Враг ближе, чем нам кажется. Ну и, конечно, нам нужно реагировать на эти вещи. Давно говорю, что нам остро нужны войска психологических операций. Нужны, нужны очень сильно. Надеюсь, что рано или поздно мы подойдем к этому и будем и на этом поле массированно и очень эффективно воевать.
2: Так, еще немного новостей, друзья. Из приграничья опять тяжелые сообщения приходят, потому что ВСУшники продолжают атаку. В Белгородской области, в частности, губернатор региона об этом сообщает. В регионе повреждены частные дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили, сельхозтехника и ангар. В Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Борисовском и Красноярушском округах. Друзья, ну, я жду результатов работы наших военных по территории хохлов, потому что вот это вот для меня тоже очень важно. Я хочу, чтобы хохлы понимали, что просто так безнаказанно они не будут стрелять по нашим регионам, по нашему приграничью и не будут убивать наших мирных граждан. Так, далее. К украинцам-то я на самом деле еще вернусь, на этом я не закончила. Но пока давайте посмотрим, что у нас на Ближнем Востоке происходит, какие новости оттуда приходили. Вот Трамп заявил, например, что США и Иран могут заключить сделку до 14 мая. Заявил он об этом в интервью вещательной компании PBS. Между тем, начальник генштаба армии обороны Израиля Замир объявил о готовности возобновить широкомасштабную операцию против Ирана, ответив, что военные Израиля и США поддерживают полную координацию действий. Ну, в милитаризации Израиля никто нисколько и не сомневался. Им просто команду «да» и все. Они опять начнут бомбить, уничтожать Иран, равнять его с землей, как в свое время они уже сделали с сектором Газа. Между тем, Вашингтон-Пост, издание, западное издание, сообщает, что Иран-то, оказывается, поразил намного больше американских военных объектов, чем признали США. Ну, конечно, да. Конечно, больше. И американских военных полегло тоже значительно больше, чем значит, то, о чем говорят американцы. Американцы вообще всегда занижают любые цифры. Цифры, связанные с потерями, живой силы, техники военной и прочим вещами. Почему? Потому что вот так решил нарцисс Трамп, что армия Америки самая лучшая, самая первая во всем мире. Но это, вот в его сознании трамповском, в его мечтах, фантазиях, это действительно так. Но по факту все иначе обстоит. И вот даже, извините, когда западные издания это подтверждают, ну, понятное дело, как нужно к словам американского лидера относиться. Ну, а вообще же, что касается вот этого... этой статьи от Washington Post, то вот такую карту издание прилагает к своему материалу. Согласно анализу спутниковых снимков, иранские... А, коллеги, оставьте этот снимок. Иранские удары поразили по меньшей мере 228 сооружений или единиц оборудования на американских военных объектах на Ближнем Востоке. А среди них ангары, казармы, топливные склады, самолеты, ключевое радиолокационное, коммуникационное и противовоздушное оборудование. Масштабы разрушений не намного превосходят те, которые были публично признаны американской стороной, и в частности Трампом. В общей сложности издание обнаружило 217 поврежденных или разрушенных сооружений и 11 единиц техники на 15 военных объектах США в регионе. Ну, что и требовалось, как говорится, доказать. Но, с другой стороны, какая разница, что там для Трампа, какая разница, что там пишут те или иные издания? Ведь войну с Ираном Америка, по его заявлениям, уже победила. Выиграла. Так, продолжаем, друзья. Из Норвегии приходит сообщение, уникальное, конечно, учитывая, что на Западе говорят о кризисе, связан кризис с тем, что представители многих стран очень много техники и денег отдали Украине, тут же вспоминает ситуацию на Ближнем Востоке, которая тоже повлияла на экономику многих стран. Но вот смотрите, несмотря на это все, правительство Норвегии выделило Киеву 302 миллиона долларов на закупку оружия. Оружие будут закупать для Украины через механизм ПУРЛ. Это часть более широкого пакета военной помощи, сообщают СМИ. Премьер-министр страны Стёре отметил, что Норвегия вместе с другими европейскими странами финансирует приоритетное вооружение для Украины. Вы знаете, какие же все-таки неповоротливые, необучаемые, далекие, темные, глупые эти вот, знаете, европейские западные чиновники. Вот сколько историй уже было рассказано про коррупцию на Украине. Сколько уже фактов коррупции всплыло. Да, сколько всплыла история по поводу распила денег на Украине. По поводу вообще в целом распила денег, которые предназначались для Украины. И вы знаете, и толку нет от этого. И европейцы все равно собирают деньги какие-то, скребут по сусекам, где-то там еще скребут, и все равно пытаются что-то отправить хохлам. Ну, сами еле дышат, но пытаются добиться чего-то от хохлов. И ведь самое интересное, что помощь, которую хотят отправить на Украину, она вот либо изначально где-то там распиливается, да? Либо уже на Украине распиливается. Или продается, перепродается, если речь идет об оружии или какой-нибудь другой технике. Но вот схема все та же одна. И в головах у европейцев схема вся та же. Им легче быть вот этими, знаете, ну, реально евродурнями, терпилами. Но жить и тешить себя мыслью о том, что Украина может поставить на колени Россию. Идиоты. Ну вот, кстати говоря, что означает быть прозападным и к чему ведет в целом западная политика, очень хорошо описал в своем посте профессор университета Юго-Восточной Норвегии, Дизен его фамилия. Так вот он говорит, что быть прозападным означает поддаться иллюзии, надеть повязку на глаза и идти к пропасти. Обязательным становится повторение лживых лозунгов о демократии и правах человека, пока они сжигают Ближний Восток, сражаются до последнего украинца, рискуют ядерной войной с Россией и делают врагом Китай. А нужно-то что? Нужно признать, что война против Ирана потерпела неудачу. Это американцам нужно признать. Что опосредованная война против России проиграна. Это нужно и Западу принять, и Украине принять. И что экономическая война против Китая обернулась против самих США. Так. Об уникальных историях, которые приходят из Украины, я расскажу, судя по всему, уже в своем телеграм-канале «Кристина Молния». Времени у меня не остается, к сожалению. «Кристина Молния», подписывайтесь. Мессенджер «Макс», скачивайте, подписывайтесь на группу «Соловьев». Также подпишитесь, не забудьте. С вами я прощаюсь. Увидимся завтра. Хорошего, спокойного вечера. Пока.

0: Соловьев Лайф.
1: Добрый вечер, с вами Сергей Карнаухов, канал Соловьев Лайф, их канал в Максе. Карнаухов, заходите, подписывайтесь. Я буквально у нашего гостя выкраду сейчас 1.5-2 минутки, прокомментирую. Сейчас в украинском сегменте интернета, это и Телеграм, и многие другие сети, постится там, у них топ-новость о том, что я, Сергей Карнаухов, вот они пишут, пропагандист Сергей Карнаухов прокомментировал убийство мирных жителей в Краматорске. Дальше приписывают мне слова, что я сказал, что ну и да, там кое-что с ними, с этими погибшими там и так далее. Значит, что было? Я ежедневно выкладываю успешную работу вооруженных сил Российской Федерации по территории противника. Я ни разу не выкладывал, например, и не смаковал множественными съемками поражения живой силы противника. Да и вообще, я считаю, что это неэтично. Естественно, если происходит фиксация сопутствующих жертв, я просто это не комментирую по этическим соображениям и по сугубо религиозно-человеческим. Потому что мы единственные в нашей стране, кто в свое время организовал... Я много рассказывал раз всем об этом. Мы молимся о наших солдатах. И, кстати, вот меня наверняка слышат сейчас семьи тех, у кого близкие люди погибли, пропали без вести. Пишите мне, мы впишем имена ваших близких. Мы молимся и о живых, и о вечно живых, о погибших наших героях в часовне Проща в Москве на площади Ильича. Это удивительно, кстати, об этом мало кто знает. Мы молимся, никогда не останавливаясь. То есть каждый час мать какого-то из военнослужащих приезжает и меняет другую маму. И это происходит круглые сутки, вот уже больше года, без единого перерыва, без единой остановки. Кстати, нас об этом узнал наш дорогой святейший патриарх, и он благословил это продолжать. Но это к чему? К тому же, конечно, мы молимся за всех. И когда погибают мирные люди, неважно где, мы скорбим и печалимся. Но здесь надо отметить, как умело пропаганда это выворачивает. Украинская пропаганда. И я должен отметить, что, безусловно, я считаю, что это достаточно... яркая, массивная информационная кампания, направленная на одно. Они нас дискредитируют, они выцепляют каждое слово, выворачивают. Но нам к этому как относиться? Я еще раз скажу, конечно, нам нужны войска специальных психологических операций, потому что это сложная работа, это одна из главных средств войны с нами, в которой коллективный Запад и все вместе наши... Некогда партнеры, сейчас это коалиция желающих, группа «Рамштайн», по сути дела, наши лютые враги воюют. И воюют очень и очень настойчиво и адресно. Вот, поэтому по жителям Краматорска, естественно, я не высказывался. По моей информации, там были уничтожены живая сила противника. И честно скажу, я повторю это в эфире, когда погибает враг в окопе где-то в центрах их комплектования, при логистической работе. Мне вообще все равно. Убили, и слава богу. Потому что враг, на то и враг, мы его должны уничтожать. Я, кстати, завершая этот небольшой личный блок, хочу сказать, что я не очень понимаю, почему целый ряд политиков Украины до сих пор живы. Тот же Зеленский. Цель номер один должен быть уничтожен. Многие другие. Тот же Буданов, кровавый людоед. То есть это люди, которые право на жизнь потеряли уже очень и очень давно. Ну, давайте подключим нашего друга Давида Норманию, военного корреспондента, обозревателя РИА Новости. Телеграм-канал и канал, наверное, уже в Максе, стол Давида Нормании. Давид, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей Сергеевич.
1: Итак, американская стратегия в отношении Ирана. Она двойственная, он хочет давить быстро и жестко, но вот мы видим, что время работает против Белого дома, ничего не получается, и любая затяжка сейчас увеличивает всю цену этого кризиса, и, наверное, то, что происходит сейчас, выгодно Тегерану и выгодно очень и очень. Что за стадия, и вот мы в предыдущем блоке это обсуждали, почему американцы настаивают на меморандуме о перемирии и не говорят о каком-то твердом договоре с твердыми условиями? То есть на что надеяться?
2: Ну, первое, почему настаивают на меморандуме, довольно очевидно, потому что Дональд Трамп, ну и вообще Соединенные Штаты, к сожалению, для Вашингтона не могут сейчас зафиксировать сколько-нибудь приемлемый для себя результат. Любой документ о перемирии, о завершении боевых действий, вот настоящий, который как бы будет итоговым, что называется, он подведет черту под операцией «Эпическая ярость», и вот нужно будет как-то отчитываться о том, чего добились. Добились-то, собственно, не особо каких-то результатов. То есть мы помним, что Вашингтон ставил в себе в качестве цели в начале конфликта. Это смещение режима в Иране, это прекращение поддержки прокси Тегераном, это решение ядерного вопроса, ну и там еще борьба с противопехотными минами, которые иранские как раз таки прокси ставили в Ираке и так далее, но ну, здесь уже, честно говоря, смешно это как-то комментировать, вот последний пункт. Что касается всех остальных, то мы видим, что ни либерализации, на которую рассчитывал Вашингтон, ни уж тем более смещения режима не произошло. Да, иранское руководство понесло тяжелые потери, но вот эта вот децентрализованная структура, она выстояла, и это все позволило Ирану продолжать боевые действия, причем продолжать их довольно эффективно. Причем, чем вот дольше длится вот эта пауза в боевых действиях, тем больше интересных подробностей мы узнаем. Например, мы вот сегодня вышла статья в Washington Post о том, что на 15 американских базах повреждены или уничтожены 228 объектов, ну, точнее 217 объектов и 11 единиц техники. Причем техники довольно дорогостоящие, это и радары, которые стоят многие миллионы, сотни миллионов долларов. И еще много чего интересного, и досталось и казармам, и жилым помещениям, ну то есть даже... Эксперты, опрошенные в Вашингтон-Пост, отмечают, что как бы нет воронок просто посреди поля. То есть это прицельная работа, которая велась Тегераном, ну, КСИР в первую очередь, и иранской армией, очень ответственно и очень успешно. И потери, которые, о которых заявляет Вашингтон, могут быть занижены. Здесь еще интересный момент, что американские компании, которые предоставляют спутниковые снимки, они по просьбе Белого дома отказались публиковать вот, на неопределенный период фото из, ну, с Ближнего Востока, по которым можно было бы определить ущерб американским базам. И поэтому Washington Post использовала европейскую систему Коперник, ну, то есть спутники Коперник, проекта Коперник, которые как раз-таки выкладывали. А у них качество изображения чуть хуже, чем то, которое публиковали иранские власти. Но, тем не менее, они подтвердили, что, да, на 109 снимках действительно то, что иранские власти изображали, происходило в реальности. И это реальный ущерб для американских баз. И это мы говорим просто про базы еще в первую очередь. Вот, то есть, ну, вот, хотелось бы обратить на то, как европейцы подкузмили своему партнеру по НАТО в очередной раз. Но да, это мы еще говорим просто про базы. А есть ведь еще экономический ущерб для мировой торговли и для партнеров Соединенных Штатов. Причем не только с точки зрения закрытия Армузского пролива, но и с точки зрения ударов по нефтяной и газовой инфраструктуре в странах Персидского залива, которые тоже Иран наносил довольно успешно, и все это видели. И ну, в итоге США выходят мало того, что с невыполненными целями из этого конфликта и с ущербом внешнеполитическим с точки зрения имиджа, что вот партнеры Соединенных Штатов в регионе убедились, что американский зонтик не очень хорошо работает. Они еще и выходят с Ираном, который укрепил свои позиции, потому что он сейчас фактически контролирует Армузский пролив. И, ну, по сути, это констатация, любое итоговое соглашение на данный момент, вот которое не просто давайте договоримся о том, что война закончилась, а какие-то далеко идущие попытки длительного урегулирования, они будут фиксировать эти условия. И Марко Рубио же сегодня заявил о том, что мы сейчас, ну, мы, американцы, имеется в виду, этот стата, воюем за то, чтобы Иран, ну, точнее, чтобы Армузский пролив вернулся в то состояние, в котором он был до войны. Но это, честно говоря, уже такой откровенный выстрел себе в ногу, потому что ну, более яркого признания о том, что сейчас война продолжается для того, чтобы хотя бы все вернулось, как было, чтобы Иран не стал сильнее в результате этой войны, более яркого признания в том, что операция Вашингтона провалилась, придумать сложно. Но опять же, почему Вашингтон все-таки не спешит подвести черту, несмотря на всю болезненность вот этого поражения, если военных средств изменить ситуацию у него немного? Потому что в Вашингтоне рассчитывают на то, что экономическая тяжесть конфликта для Ирана будет слишком тяжелой, слишком значимой, и либо Тегеран пойдет на попятную, либо экономическая ситуация ухудшится настолько, что начнутся волнения в самой стране, и вот тогда, может быть, можно будет ждать свержения режима. Потому что, ну, давайте откровенно, мы, да, много говорим о том, что американцы понесли тяжелые потери, но те разрушения, с которыми столкнулся Иран, они несопоставимы. Просто Иран гораздо более вынослив и нашел свой, скажем так, путь к победе, свои условия победы, которое, выполнение которого гарантирует ему успех в данной ситуации. Но потери Ирана, они колоссальные. Это 20 тысяч предприятий, около пятой части всех предприятий в стране. Ущерб оценивается в 270 миллиардов долларов. Это более 50% ВВП Ирана. И, конечно, это очень тяжелые потери. И, ну, не то чтобы Вашингтон просто пытается вот как-то спасти ситуацию безнадежно. Все-таки определенные выходы, определенные надежды достаточно, ну, не сказать, чтобы обоснованные, но небезосновательные у Вашингтона есть в этой ситуации. То есть, что экономическое давление скажется на Иране. Но, опять же, здесь очень много контраргументов, опровергающих эту теорию, потому что, ну, Иран 47 лет живет под санкциями, и уж с точки зрения выносливости с Ираном тягаться тяжело. Причем вот, ну, Дональд Трамп говорит о том, что война изначально затевалась для того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, но сейчас Иран получил оружие, ну, фактически ядерное в экономическом смысле этого слова. Потому что перекрытие Армузского пролива – это серьезный удар и по Соединенным Штатам. И мы можем сколько угодно говорить о том, что Соединенные Штаты – это нетто-экспортер нефти, ну, то есть нетто-импортер. То есть они производят достаточное количество нефти для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Но, тем не менее, мы видим, как растут цены на бензин уже в среднем, если не ошибаюсь, 4,5 доллара за галлон. Ну, то есть галлон это сколько? 4 литра почти, 3,7, если не ошибаюсь. Ну, то есть примерно вот до доллара с лишним за литр платят американцы. И в некоторых случаях, это в некоторых штатах эта цена доходит до 6 долларов за галлон. То есть Америка вынуждена, и это, естественно, негативно влияет на оценку американцами этого конфликта. Плюс в целом ситуация на мировых рынках, она достаточно тяжелая, и, ну, мы видим, как союзники Соединенных Штатов критикуют Вашингтон за то, с чем им пришлось столкнуться, по милости Белого дома, потому что, ну, действительно начинается вот энергетический кризис. Причем проблема ведь еще и в том, что очень существенно сократился не только экспорт нефтяной, сократилась еще и добыча. И чем дольше простаивают месторождения нефтяные в арабских странах, тем сложнее их будет обратно вывести на вот те объемы, которые были до войны. Потому что есть такая вот, ну, есть английский термин scarring, когда неработающее месторождение, если долго длится этот срок, его сложно вывести обратно, потому что, ну, это не такой простой вопрос. Это не блендер, который включил, выключил, он работает вот в том же режиме. И вот это вот сокращение добычи, оно может еще долго отзываться эхом и оказывать влияние на мировую экономику. То есть даже прекращение конфликта и возобновление экспорта в полном объеме, оно не сразу решит проблему в мировой экономике с нефтью и не сразу станет легче американцам, европейцам. Поэтому, собственно, вот как раз-таки здесь Вашингтон находится, вот, ну, взвешивает для себя, по сути, две альтернативы. Либо уже заканчивать это все, либо ну, и как-то спасать и собственную экономику, и мировую, либо, ну, точнее, перестать ее убивать, либо все-таки дождаться, пока Иран даст слабину. И, ну, судя по тому, что мы видим, и судя по тому, как Иран повел себя после операции «Проект Свобода», вот этой вот, которую затеяли Соединенные Штаты, когда они решили, что будут сопровождать корабли, чтобы они проходили через Армузский пролив, Иран убежден, что у него хватит сил вытерпеть и дождаться того момента, когда именно Вашингтон вынужден будет отступить. Ну, потому что как только вот американцы попытались это сделать, были нанесены удары и по Объединенным Арабским Эмиратам, и по американским кораблям. Непонятно, пострадали американские корабли или нет, американцы отрицают. Вот. Но в Фуджейре точно были возгорания, были попадания, а ведь это тот терминал, через которого АЭ пытался в обход Армузского пролива вывозить свою нефть. То есть это еще один болезненный удар по мировой экономике. И Иран, видно, не собирается сдаваться и убежден в том, что у него хватит сил.
1: Наш МИД сообщает, что Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор, был конструктивным и деловым, и главы внешнеполитических ведомств обсудили международную повестку, российско-американские отношения, и вот очень важно, буквально одна строчка, но она говорит о многом, график двухсторонних контактов. Мы, честно говоря, как мне кажется, Давид, забыли, что еще недавно было не просто невозможно иметь график двухсторонних контактов, не было вообще никаких отношений. И у этой разрядки есть цена. Сколько это важно?
2: Ну, то, что сейчас Соединенные Штаты... Смотрите, у нас есть много вот скептических возгласов о том, что вот да зачем эти переговоры, да все равно Дональд Трамп продает оружие, которое идет на Украину. Ну, собственно, никто не обещал, что Дональд Трамп – это российский кандидат. Об этом говорили только американские СМИ. Это американский президент, который в первую очередь печется об американских интересах. Но смотрите, с момента прихода Дональда Трампа к власти Соединенные Штаты перестали финансировать Украину. По разным оценкам, от 150 миллиардов минимум выделила администрация Байдена на исключительно военную помощь Украине. При этом Дональд Трамп озвучивает куда больше оценки. Там и 300 миллиардов он говорил, и, по-моему, 500 миллиардов. Ну, то есть здесь уже, конечно, такие цифры сложно поверить. Но, опять же, вопрос, видимо, как считать. И с приходом Дональда Трампа эта поддержка прекратилась. Если этого недостаточно, если это неубедительный аргумент в пользу того, чтобы продолжать общаться, продолжать переговоры с американцами, если не прекращение финансирования Вашингтоном убийства российских солдат, это не аргумент для кого-то, то я не знаю, что тогда аргумент. Ну и тем более дипломатия штука такая, она всегда работает во время войны, и это еще одно поле противостояния, на котором Россия защищает свои интересы. Больше того, было бы предпочтительнее, чтобы Россия защищала свои интересы в первую очередь на дипломатическом поле, но, к сожалению, нам не оставили выбора. И именно поэтому мы сейчас вот находимся посередине в условиях одного из крупнейших конфликтов в Европе, ну, крупнейшего конфликта после Второй мировой войны. Это не наш выбор, но если у нас есть возможность как-то отстаивать наши интересы дипломатическим путем, то, конечно, это нужно делать. И то, что сейчас есть график контактов с американцами, это, конечно, позитивная новость. Опять же, мы видим, что он может сдвигаться в сторону в условиях того, что Соединенные Штаты явно в не лучшем сейчас состоянии после конфликта в Иране, конфликта с Ираном, точнее, и большая часть переговорщиков как раз-таки занято на этом треке, но, тем не менее, можно только ожидать продолжения переговоров с Соединенными Штатами и надеяться, что они принесут еще больше пользы.
1: Ну, знаете, пока сидим, новости поступают. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, американские силы выстрелами вывели из строя танкер под флагом Ирана в районе Оманского залива. Согласно заявлению командования, силы Центрального командования США наблюдали за танкером «Хасна» во время его прохождения через международные воды по пути в иранский порт в Оманском заливе. И американские силы, согласно заявлению, неоднократно предупреждали судно под флагом Ирана о нарушении американской блокады. Ну, Вот это как раз то, о чем мы говорим. Нет ни войны, ни мира, нет вообще никакой позиции. Ведь в Армузе тоже ситуация сложная. КСИР говорит, что мы всех убрали, мы со всеми разобрались, американцы отошли. Но по факту все боятся идти, потому что нет гарантии не нанесения удара ни с одной из сторон. И вот это очень странное положение. И мне вот интересно, а американцы же наверняка понимают, что это напрямую влияет на осень, когда демократы вот с этим как раз придут на выборы и всему миру, и в том числе в первую очередь американцам, покажут, что все, республиканцы не справились, и демократы победят Трампа.
2: Конечно, это очень важный фактор, ну, естественно, и это сейчас играет ключевую роль. Еще ведь сейчас важный период, когда принимается оборонный бюджет, а Дональд Трамп планировал сделать его рекордным, $1.5 триллиона в этом году. И вот сейчас демократы, ну, занимаясь там вынесением на голосование резолюции об ограничении полномочий президента и прочими такими явно непроходными проектами, но тем не менее забивают сейчас повестку. Вот, и, естественно, делают все для того, чтобы правящей партии, республиканцам, было сложно реализовать, принимать хоть какие-то меры. И, конечно, это скажется на выборах. Война, повторюсь еще раз, в самих Соединенных Штатах не популярна. Она не популярна, естественно, у демократов, ну, то есть около 2/3, если я не ошибаюсь, то ли 58, то ли 60% американцев считают, что войну нужно заканчивать немедленно. Причем неважно как. Больше того, даже у республиканцев доля тех, кто считает, что сделку нужно заключить как можно скорее, она, конечно, ниже, но, тем не менее, она все еще больше половины. То есть все понимают, что нужно выходить из этого конфликта как можно скорее. Больше того, как бы это еще и очень сильно противоречит тому, что Дональд Трамп говорил на протяжении и своей предвыборной кампании, и даже в ноябре прошлого года, когда вот принималась эта стратегия
1: национальной
2: безопасности.
1: Давид, 5 секунд. Благодарю, Давид Нормания, одноименный телеграм-канал. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
3: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. В Энергодаре продолжается массированный налет украинских беспилотников, несмотря на объявленное Киевом так называемое перемирие. Мэр города Максим Пухов призвал жителей не выходить на улицы без крайней необходимости и оставаться в укрытиях. Напомним, Украина в ответ на российскую инициативу прекратить огонь 8 и 9 мая объявила собственный режим тишины с полуночи 6 мая. Однако удары не прекратились. Только за прошедшую ночь в СУ запустили 53 беспилотника по Белгородской, Брянской, Курской областям, Москве, Крыму и акватории Черного моря. 5 человек погибли при массированной атаке на Джанкой. В ответ российские войска нанесли 11 ударных серий по военным объектам в 8 украинских областях. Поражены склады боеприпасов в Мирефе Харьковской области, где началась мощная детонация, а также предприятия в Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье и Херсоне. Иран официально опроверг сообщение о скором подписании меморандума с Вашингтоном. Представитель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Ризаи назвал публикацию портала Axios списком желаний американской стороны, а не реальным документом. Напомним, ранее Axios сообщил, что США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о взаимопонимании. Якобы он должен был завершить боевые действия и заложить основу для детальных переговоров по ядерной программе. Американские источники утверждали, что ответа от Тегерана ждут в течение 48 часов. На этом фоне президент Трамп объявил о временной приостановке операции «Проект Свобода» в Армузском проливе, решение, которое приветствовали Пакистан и Саудовская Аравия. Таким образом, дипломатическая интрига сохраняется. Вашингтон сигнализирует о прогрессе, а Тегеран дает понять, что до сделки еще далеко. Дональд Трамп заявил, что видит очень хороший шанс заключить сделку с Ираном и положить конец конфликту. Об Об этом сообщает телеканал PBS. Однако Трамп подчеркнул, если договоренности достичь не удастся, Вашингтон вернется к самому жесткому сценарию. Американский лидер также добавил, что уже испытывал похожие ощущения по поводу Ирана прежде, и сейчас все зависит от того, как станут развиваться события. При этом отправка на переговоры спецпосланников Стива Уитпофа и Джареда Кушнера, зятя президента, по его словам, маловероятна. Отдельно Трамп заявил, как только ситуация разрешится, мир ждет настоящая нефтяная лихорадка. Это заявление уже вызвало реакцию на сырьевых рынках. Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности в нескольких регионах России. В Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержаны 5 человек. 4 россиян и 1 гражданин иностранного государства. По данным следствия, они целенаправленно собирали информацию о предприятиях оборонной промышленности, транспортных узлах и бойцах специальной военной операции. Собранные сведения должны были использоваться для подготовки диверсий. Одновременно в Кингисеппе, Чите и Томске были установлены и задержаны местные жители, которые в социальных сетях и мессенджерах оправдывали ракетные удары и атаки дронов на объекты топливно-энергетического комплекса, а также открыто призывали к совершению диверсий. Еще одна операция прошла на территории Запорожской области. Там были задержаны еще 4 агента украинских спецслужб, жители Энергодара, 2 мужчин и 2 женщины. Они участвовали в незаконном обороте компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств. В главном храме Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» сегодня, в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, состоялась божественная литургия. Ее провел патриарх московский всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, замминистра генерал армии Виктор Горемыкин, военнослужащие, участники парада победы на Красной площади, представители военного руководства и прихожане. По окончании литургии предстоятель русской церкви совершил особый молебен с участниками парада в честь 81-летия Победы и вручил высокую патриаршую награду – орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени начальнику инженерных войск генерал-лейтенанту Юрию Ставицкому. Затем патриарх Кирилл обратился к военнослужащим и верующим с проповедью и поздравлениями с наступающим Днем Победы. Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.

0: Соловьев Лайф.
1: Итак, мы продолжаем эфир. Родион Валерьевич Мирошник уже на связи. Давайте его подключим и продолжим нашу беседу. Родион Валерьевич, добрый вечер.
2: Сергей Сергеевич, рад видеть, рад слышать.
1: Да, хотел сказать, сейчас вот читаю, как расходится эта новая провокация. Я, честно говоря, так устал. Я каждый день открываешь, и тебя обязательно в чем-то обвиняют. Значит, сейчас Геращенко, сам Геращенко пишет, этот подонок недобитый, значит, пишет, что это все, что нужно знать о защите России и русскоязычного населения Донбасса. Пропагандист Карнаухов назвал убийство мирных граждан на улице в Краматорске успешным поражением целей. Что меня в таких провокациях удивляет? Ну, во-первых, никто из них не вспоминает аллею ангелов. Им плевать на ежедневную гибель ни в чем абсолютно не повинных людей, которых они убивают по всему приграничью каждый день. Каждый день. Их совершенно не заботит смакование в их телеграм-каналах убийства наших военнослужащих, когда они их разматывают дронами. А тут вдруг я публикую фотографии успешного поражения целей в Краматорске. А они разыгрывают там, что мы не по военной цели ударили, что мы убиваем мирное население. И тут они выбирают Карнаухова и вокруг него раскачивают эту провокацию. Но меня другое, Родион Валерьевич, удивляет. Сколько внутри страны на это ведется? И начинают говорить, что ну как же так? Как же можно? Что же вы такое пишете? Я пишу только об одном, что мы успешно поразили военные цели в Краматорске. И слава богу, если там погибло энное количество военнослужащих Украины, людей, которые обслуживают военный объект, мне на них плевать вообще. Чем больше убьют, тем лучше. Тем меньше наших солдат погибнет в прямых боевых столкновениях. Чего вы от меня хотите? Я это отвечаю и либертарианцам, и поганым нацистам с Украины, и всем, кто им сочувствует внутри страны. Родион Валерьевич, чего ждем в ближайшее время? Осталось совсем немного до Дня Победы. Заявление вы слышали. Это, как мне кажется, требует оценки.
2: Во-первых, оценка достаточно простая и понятна. Потому что то, что сегодня происходит, это чисто воды провокация. Чисто воды информационная провокация со стороны Украины, согласованная с, ну, скорее всего, там, в Ереване с европейскими спонсорами, вот, которые пытаются в информационном поле разыграть партию, обвинив Россию опять во всех грехах. Да, то есть тут даже, знаете, там, нет смысла что-либо раскладывать по каким-то там полочкам. Да, потому что вот эти обвинения, они, беспочвенные, совершенно не влияют на наличие или отсутствие оснований вот для таких персонажей, как Зеленский, эта вся комарилия, ну и их заказчиков. Да, то есть это абсолютно ничего не значит. А сейчас есть атмосфера, то есть, которую они накачивают, опять же, информационно. То есть не надо никогда забывать, что Зеленский – это про постановки. Это про это КВН, это политический КВН. А вот в котором начинаются вот такие игры в капитанов, игры в провокации, в обман, в ложь, в развод. Вот это все вот про него. Поэтому то, что сейчас готовится к... Вот нагнетаться будет 9 мая. То есть они очень хотят чувствовать себя, что вот продвигая мысль, смотрите, русские нас боятся. Вот русские нас боятся, поэтому мы должны, значит, сейчас накачать эту ситуацию, а вот максимально, значит, развесить себе на грудь ордена, сказать, вот посмотрите, Путин нас испугался, русские нас испугались, военные нас испугались, а вот все потому, что мы, наверное, такие сильные, мощные, и нас все боятся. На самом деле, знаете, вот хорошо бы, чтобы они дернулись. Вот. И сейчас вот эти есть слова со стороны Минобороны, я на это очень надеюсь, что со стороны наших силовых структур, наших военных, все подготовлено, потому что отказываться от празднования такого значимого праздника, ради которого, собственно, у нас крайне много чего происходит, да, отказываться от собственной памяти, ну, нет ни малейшего смысла. Вот Зеленский там оговорился как-то, вот я хочу заставить, чтобы Путин понимал, что в такой атмосфере нельзя ничего праздновать. И поэтому мы будем предпринимать какие-то действия. Знаете, в 41-м году в Москве проходил парад не Дня Победы, это был ноябрь 41-го года, парад был люди выходили на Красную площадь, они отмечали дату, которая для них была важна, кровно важна и являлась основополагающей. Для нас 9 мая – это основополагающая дата для существования нашего государства. Государство-победителя, государство, несущее венец страны, победителя-покорителя нацизма надзирающий над тем порядком, который был установлен после Второй мировой войны. Поэтому сейчас речь идет о том, что мы должны быть готовы к любым провокациям, а прогнозировать, как поведет себя украинская сторона, я прекрасно понимаю, как, но, честно сказать, я не хочу об этом говорить в эфире, для того, чтобы просто не вызывать провокацию, не лить воду на чужую мельницу. Главное, чтобы Минобороны было готово ответить на любые выпады, воспользоваться провокационной ситуацией и, скажем так, сделать так, чтобы противник просто пожалел вообще и о провокации, и о каких-либо попытках дергаться.
1: Придем, мы только что вернулись с Туапсе, буквально 2 дня, были там несколько дней. Это одна из ночей, я не могу все показать, просто короткий отрывок. «Обычная ночь в Туапсе», поставьте от меня, только со звуком, здесь звук важен.

0: И вот, чтобы понимать, ну, вы слышите звук работы моторов беспилотников, вы слышите работу нашей ПВО, вы слышите разрывы. Это город курортный, он находится под огнем, и под таким же огнем находится множество городов. Я чувствую, что мы подходим к определенной линии. Потому что когда мы говорим, что основанием для нанесения удара по центру является попытка сорвать празднование Дня Великой Победы, я это очень хорошо понимаю, потому что это важная политическая линия. Но при этом я осознаю, что, например, удары по Туапсе не имеют никакого военного смысла, тем более экономического, после того, как все объекты были поражены. Сейчас-то зачем? Волна 400 дронов идет ударных, осколки сыпятся на крыши людей. Я понимаю, что они осуществляют системный, безостановочный геноцид. Просто формы, Родион, того, что они делают, они непривычны для современного человека. Потому что у нас, например, слово «победа», с этого начинал сегодняшний эфир, оно имеет военное там иное определение, это дефиниция. Война – дефиниция, и там четкие признаки, но они сегодня идут в совершенно других средах. Война ведется в других средах. То, что они делают, например, по Туапсе – это информационная война, понятно, им нужен дым для того, чтобы показать, вот слабость государства, вот не можете защитить. И никто уже ни в чем не разбирается. И поэтому, конечно, я думаю, что это та важнейшая линия, когда нам надо начинать подбивать уже. Первое, это гуманитарные оценки того, что происходит. Нужны слова, которые оценят то, что они делают. Я знаю то, что вы этим занимаетесь. Ведь тысячи, десятки тысяч преступлений вы зафиксировали.
1: Сергей, это понятие, вот то, о чем вы говорите, оно понятно и зафиксировано. Это террористическая война. Терроризм – это война против гражданских. Это использование военных возможностей для получения политического эффекта. Политического эффекта в виде запугивания населения, в виде реакции спонсоров, которые видят тот же столб дыма и готовы дальше за это платить. И это использование тех методов, против которых, ну, на самом деле, в современном мире сегодня средств-то нету. Вот по факту нету. То есть есть порядка 15 антитеррористических конвенций. И можно прикрыть какие-то заводы, но какие-то останутся не прикрытыми с точки зрения ПВО, противоракетной обороны. Если прикрыли все заводы, то остаются...

0: повестку. Поэтому вот это все есть. Значит, это нужно понять, что эта история нам невозможна без поддержки Запада, без поддержки на международных площадках, которые, собственно, создавались для того, чтобы давать правовую оценку, для того, чтобы принимать санкции, для того, чтобы прижать того нарушителя, который нарушает общие человеческие мировые правила. Они сформулированы были в 1949 году в виде Женевских конвенций. Тогда и договорились. 193 государства подписало. То есть все государства мира подписали эти Женевские конвенции. И они все говорят, убивать гражданских нельзя. Это первая строка. Бить по скорой помощи нельзя. Наносить удары по больнице нельзя. Значит, и далее, вот все. Издеваться над пленными нельзя. Это все написано. Что происходит, когда это все происходит, но на него нет никакой реакции? Это сговор. Это сговор, в котором происходит разделение. Есть те люди, на которых распространяется международное гуманитарное право, а есть те, на которых не распространяется. То есть давайте мы их расчеловечим и не будем наказывать своего выкормыша, которому позволено делать все, что угодно. Поэтому на данный момент я могу констатировать это в значительной степени. Вот эти механизмы защиты международного гуманитарного права, они просто не работают. Потому что те, кто задействован, ключевые персоны, которые сегодня являются заказчиками этого происходящего, они в том числе и ведут деятельность по блокированию расследования, даче правовой оценки и, в конце концов, судов и вынесения приговора. То есть вот это крайне важная вещь. Да, то есть если бы было желание мирового сообщества, которое вот там 44 страны сегодня поставляют Украине вооружение, 44 страны выстраиваются в очередь на площадке ООН, ОБСЕ, СПЧ, да, то есть для того, чтобы защищать Украину и не давать ее наказать. И это все страны, которые играют под сурдинку заказчиков войны на Украине. Поэтому когда вот этого нет, когда блокируется на это, то вот международные нормы не работают, потому что это не уголовный кодекс. Международные нормы – это договорное право, это результат договоров между странами. Если какая-то часть стран их не выполняет, она говорит, знаете, если вот против Великобритании, то это ой-ой-ой, это нарушение международного гуманитарного права, надо покарать. А если против России, ну против России не надо. То есть против России, в России люди не той системы для того, чтобы наказывать нарушителя за совершенные преступления. Поэтому это констатация. Констатация, что вот те нормы, которые были, они на сегодняшний день не работают, поэтому речь идет о военном участии, военном ответе и, соответственно, при принуждении противника к исполнению этих норм и следованию, чтобы вели себя так, как положено. Вот. Но это уже при помощи силовых методов, которые должны применяться. И, знаете, очень важно не играть в полсилы в надежде, что, знаете, на нас посмотрят как-то хорошо и вдруг передумают. Нет, не передумают. Передумать только тогда, когда станет страшно.
1: Вообще, Родион, знаете, я вот сейчас сижу, я люблю вот такие этапы в своей жизни, когда очередная провокация, в чем-то там тебя обвиняют, потому что ты лично сталкиваешься с работой врага, а главное, ты многие вещи начинаешь измерять. Вот пока мы сидим, мне там один политик очень известный присылает сообщение Геращенко и либертарианцев и пишет, ну, Сергей, что же вы, зачем же вы так, они же тоже люди. Ну, я ему сейчас, пока ты говорил, я ему написал, что я там иное говорил, и, в общем-то, я просто констатировал успешный удар вооруженных сил. Но он говорит, ну, может быть, не надо было вообще тогда писать, если мы не знаем, каковы итоги этого удара. А я сижу и хочу сказать, черт возьми, а ты хоть раз там был? Ну, ты собери манатки свою, задницу оторви от кресла, поезжай на фронт туда и побудь хотя бы сутки с пацанами. Вот я вспоминаю, вот только что буквально разговаривали. Парень, обмен. До обмена его везут, надо залатать, потому что пол лица разворочено. Приводят в Сумскую больницу его. В Сумах врач зашивает ему лицо без наркоза. Родион, без наркоза, он говорит, очень больно. Она говорит, да я бы тебе глаза зашила, рот и все отверстия, чтобы ты сдох. Это ему врач говорит. Врач, женщина, в Сумах. Это та самая русская женщина, русскоговорящая, которых мы там права их не обеспечиваем. Или вот другая группа моих близких друзей, обмен. Приезжают на обмен забирать пацанов, а прости меня, они запенены все. И они-то не знают, что с пацанами. Они их забирают, они в поле с этими машинами останавливаются, а у них нет врачей. Это поле. Нет там на фронте врачей, которые могут вот эти два автомобиля сейчас достать этих ребят и распенить их. Потому что это тяжелейшие операции нужны. Родион, ты знаешь, когда вот в голове у тебя вот это все, когда ты живешь этим всем, переживаешь, и ты каждую неделю там вот купаешься буквально, просто буквально в крови войны.

0: хочется спросить уже даже не у противника, а у людей, которые здесь. Друзья, давайте мы очнемся наконец-то. Идет самая настоящая кровопролитная война. Если позволишь, одна ремарка, как мне кажется, в тему. Вот мне рассказывает одна наша замечательная подруга, идет допрос ее в ЦРУ. Потом она была обменена. И вот во время этого допроса пытки самые настоящие, циничнейшие, останавливаются, и ЦРУшник подходит к ней с телефоном и говорит: знаете, я хотел бы вам предложить сотрудничество. Она говорит: я не хочу, я не буду с вами сотрудничать. Он говорит: нет-нет, вы не отказывайтесь сразу, послушайте, пожалуйста, что вам скажет человек в трубочке. Она берет телефон, и там русский голос говорит, что вы должны меня знать, давайте мы с вами будем работать, я представляю ЦРУ. И вы поймите, если вы будете со мной взаимодействовать, у вас все будет хорошо, только предайте великую Россию, там и так далее. И она говорит мне, что это Илья Пономарев был. Это был Илья Пономарев, который от имени ЦРУ, по телефону, который ей передал сотрудник ЦРУ во время допроса, просит начать работать с ЦРУ гражданку Российской Федерации. И понимаешь, когда ты смотришь, что делается сейчас там, на Украине, когда привезли этого подонка Масхадова, которого просто достали из этой банки консервной, где он гнил все это время. И теперь вдруг он возглавляет там эту федерацию, или как она, кавказских народов. Кто с ними работает? Вы мне будете рассказывать все, что это СБУ? Нет, конечно. Это ЦРУ работает. Это британская разведка работает. И с ним британская, с Ильей Пономаревым работает американская разведка. А террористическая группировка РДК во главе с этим подонком Капустиным, который был объявлен персоной нон грата, ему нельзя было заезжать в эту землю Германии, но он там находится и там общается с другим экстремистом Дудем. Это что, кто им руководит? Украинцы, Родион? Да нет, конечно, американцы. То есть я это все к чему? К тому, что давайте наконец-то очнемся. Идет крупномасштабная война с Россией усилиями ЦРУ, усилиями британской разведки. Всех воинских контингентов, более чем 50 государств, эта война идет во всех средах, в том числе в информационной. Почему мы должны жалеть всех этих подонков? Почему мы должны называть Зеленского каким-то там политиком? Почему он вообще жив? Ну, прости, тебе как мидовцу нельзя это даже слушать. Но я как человек говорю, почему этот подонок, который утопил наше приграничье и страну в крови, почему он дышит еще? Почему Буданова не уничтожили? Ну, это ладно, это мои вопли, прости. Но почему мы так, как граждане России, не имеем права мыслить? Я считаю, что имеем. А вообще оценки должны быть иные.
1: Мне кажется, что оценки правильные абсолютно. Потому что пока мы не поймем всю глубину кризиса, в котором находимся, противостояния, жестокости этого противостояния, готовности противника делать... То есть они-то готовы убить нас до последнего колена, еще и вперед на несколько колен. Поэтому, поверьте, я видел это в глазах у людей, с которыми разговаривал, зачастую, знаете, когда ему очень хочется вцепиться тебе в горло, а не получается. Да, то есть, но готовность на это есть. И знаете, вот, конечно, вот и про РДК, да, то есть эти подонки, которые там сейчас, они ходят, они как были полицаями, да, то есть так они сейчас такими же являются. Да, то есть они, то есть мне рассказывают ребята о том, как они пытаются, как издеваются, как пытаются выслужиться. Вот такие же, как Илья Пономарев. Только, наверное, там рангом пониже, что называется, другой функционал выполняет. Но то, что вот об этой системе знают все, что деньги вкачиваются совершенно сознательно, то, что делятся технологиями абсолютно сознательно, и то, что рассчитывают на наше убийство, да, и для того, чтобы добраться до каких-то, не знаю, недра, просторы, логистика, да все что угодно, да, только чтобы нас тут не было. Вот ставка не больше, не меньше. Именно в эту ставку, в этот такой проект вкладываются вот эти государства. Они сначала деньгами, потом вооружением, потом интеллектуальными, потом технологиями, да всем что угодно. Вот все, что они могут мобилизовать для этого, для того, чтобы ослабить Россию, для того, чтобы нас у них не было на горизонте. И поверьте, там никакой жалости нет и не будет. И когда за минувшую неделю у нас 200 человек пострадало, да, то есть 34 человека у нас погибло, двое детей у нас погибло, это все статистика каждой недели. Каждую неделю тикает. Там у нас сначала войны, у нас 28 тысяч наших жителей, гражданских людей, пострадали все это время. То есть, что вы думаете, там этому британцу как-то жалко там двух ребят, которые на прошлой неделе ехали на мотоцикле, их догнал дрон и просто положил насмерть тут же, 15-18 лет пацана. Вот это все происходит каждый божий день, и у них это не выжимает ни малейшей слезинки, ни малейшего сожаления. Да, потому что, знаете, они когда делают свое высказывание, они говорят, мы должны сделать все для того, чтобы убивать 50 тысяч русских. Не военных, не спецслужб, не, там, не людей с, там, с ружьем. Нет, просто русских. И причем русские для них это совершенно... Это все. Да, то есть это и казахи, и дагестанцы, и русские, и украинцы, и белорусы. Все остальные просто русские, которые они считают, что они мешают жить, потому что занимают ту территорию, на которую они положили глаз. Вот вся суть происходящего. Поэтому здесь компромисса-то не будет. Подходы все очень жесткие. То есть несмотря на, знаете, какую-то слащавость высказываний и периодические попытки говорить о том, как кто хочет мира. Да никто не хочет там мира. То есть мир – это война. Орвел вообще, в полном смысле слова. Вот только в этой риторике все и происходит.
0: К сожалению, так. Родион Мирошник, спасибо огромное за подключение. Спасибо. Я должен заканчивать. Хочу пожелать вам хорошего вечера, зайти, подписаться на наши ресурсы. Будьте с нами, мы много делаем. Кстати, я хотел попросить наш аппарат, но я не вижу обратного отсчета. И могу не понять, когда мы должны заканчивать наш эфир. А, вот вижу, 20 секунд осталось. Ну что, всего доброго. С вами был Сергей Карнаухов. Заходите, подписывайтесь на наши ресурсы. Канал в Максе Карнаухов. Зашел я и в Дзен. Читайте там. Дзен Карнаухов. Ну и, конечно, наши телеграм-каналы. И хотел попросить, не забывайте о нашем сборе. Мы продолжаем собирать средства для помощи жителям Туапсе. До свидания. Александр, с удовольствием передаю вам слово.
2: Спасибо, Сергей. Мы начинаем. США нанесли удар по иранскому танкеру в Ормузском проливе. Это Ньюсрум. Главное за день. С вами я, Александр Валеев. Здравствуйте. США и Иран близки к подписанию соглашения о прекращении войны, передают СМИ. Тегеран эту информацию опровергает. Ранее Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузе. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Заявление нашего посла в стране Нечаева. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. ФСБ задержало 5 агентов Киева. Они собирали данные об УПК, транспорте и бойцах спецоперации. Также силовики задержали россиян за оправдание атак и призывы к диверсиям. Легкомоторный самолет разбился в Омской области. Двое погибли. На месте крушения работают следователи. Причиной падения мог стать открывшийся капот двигателя. И Аэрофлот внес изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Теперь их нельзя сдавать в багаж, а один пассажир может провести только 2 аккумулятора. Итак, США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. По их данным, существует проект соглашения, большинство пунктов которого одобрено обеими сторонами. Документ предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства. В нем также есть график проведения будущих раундов переговоров. Кроме того, проект соглашения включает пункты, которые касаются обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов. Аль-Арабия также подчеркивает, что непрямые переговоры недавно прошли между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и иранскими официальными лицами.
3: То, что я слышал, это сначала они планируют подписать меморандум о завершении конфликта, после которого начнутся переговоры, где как раз Трамп в течение 30 дней предлагает обсуждать, ну, по крайней мере, источники говорят так, что в течение 30 дней предлагает обсуждать ключевые вопросы, то есть открытие пролива, ядерную программу. И вот одним из предположительных условий является заморозка обогащения урана, на что, мне кажется, Иран не пойдет. Да и Трамп не готов, например, снимать все санкции с Ирана и высвобождать замороженные иранские активы. И на данный момент, мне кажется, что перспективы всех этих вот инициатив, они крайне слабы и маловероятно разрешение в ближайшее время. Вот если кратко сказать по этому поводу. Обеим сторонам сейчас нужны переговоры. Проблема в том, что ни одна из них не готова пойти на уступки, которые могут показаться в СМИ проигрышем, пасованием перед другой стороной. И тут проблема. Трамп не готов пойти из-за этого, потому что рейтинг, имидж и вот это его желание доминировать. Иранцы, потому что считают, что население может не стерпеть этого в данный момент, после тех трагедий, которые произошли. И они, наверное, считают, что стратегическая инициатива сейчас на их стороне и хотят выжать побольше возможных результатов из этого, чтобы потом уже не возвращаться к этому вопросу.
2: Напомню, в среду Дональд Трамп сообщил, что США приостанавливают операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран. После Axios со ссылкой на свои источники также рассказал, что стороны конфликта близки к соглашению. Между тем, Иран считает, что опубликованный порталом текст предложения США об урегулировании конфликта является скорее списком пожеланий, чем реальностью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ну и в продолжение темы срочные сообщения. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Ормузского залива. За судном MT Hasna наблюдали во время его прохождения через международные воды по пути в иранский порт. Американцы предупредили судно о нарушении блокады. Продолжаем наш выпуск. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США. Об этом сегодня заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко ценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман, Россию и где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил посол России в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия завершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Добавлю, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в этой стратегии определена как главная угроза.
4: Сейчас, конечно, еврократы будут изо всех сил раскручивать тему с якобы существующей российской угрозой. Готовиться к войне. Чем они вслух говорят о том, что они готовятся? Они называют сроки. 28-й, 29-й или 30-й год. Хотя наиболее адекватные, да, специалисты, оценивая ситуацию с оборонным имуществом, говорят, да, в Европе больше людей, чем в России. Да, в Европе, конечно, есть еще какое-то оружие, но только взгляните на то, как Россия держится на Украине, как она продвигается, невзирая на то, что воюет фактически со всем миром. Вы считаете, что вы сможете ей противостоять? С вашей мотивацией, когда у вас уже больше половины населения выступает за то, чтобы вернуться к нормальным отношениям с русскими, вы как их палками погоните воевать? Европа начинает видеть сейчас вдруг неожиданно, да, как на Украине действуют людоловы. Неужели Европа не отдает себе отчета в том, что у них таким же комплектационным центром, да, придется действовать гораздо более жестко? Потому что с чего бы вдруг немцы заговорили сейчас о призывной армии? Да потому что служить никто не хочет. Потому что никому в Европе не приходит в голову встать на защиту своей страны с оружием в руках. Слишком спокойно прожили 80 лет, слишком безопасно, сыто.
2: Между тем, в Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. В прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Российские военные, минувшие ночью, атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили сегодня в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах, где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. Но сейчас последние данные о ходе специальной военной операции. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию, нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции свыше 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени. С помощью разведывательного дрона, по данным Минобороны, пункт управления беспилотниками врага был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделение беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносит огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Так, во время боевого вылета операторам разведывательных БПЛА удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которая контролируется украинскими военными. После доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Ну и во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия, оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Выдвинувшись на рубежи, расчеты самохода «Акация» нанесли точные удары осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных отечественных систем связи и управления. В результате налета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены, находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ ликвидирована. Подробнее о происходящем в зоне специальной военной операции и не только расскажет Михаил Звинчук, руководитель аналитического центра «Рыбарь». Мы идем далее. Владимир Путин сегодня в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участников специальной военной операции. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находился в плотном контакте с другими бойцами. Он регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По словам Первышова, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников СВО. Шов также рассказал, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России Ольга Лапшина.
5: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной и муниципальной службе.
6: А вы с ними в контакте?
5: Конечно же, постоянно. И получаю небольшую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную и муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне, попросилась работать у меня в команде. Я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери. Но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление. Она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже это ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
6: Местные ребята?
5: Все тамбовские.
6: Тамбовские?
5: Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
2: Первышев также рассказал Владимиру Путину и о развитии региона. В первую очередь есть успехи в сельском хозяйстве. Так, в прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
5: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим.
6: Второе место?
5: Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. Слава Богу, аграрии у нас замечательные и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лу. Владимирович, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал, сохранять, наверное, самое главное.
2: Федора Щукина сегодня официально представили в качестве в Рио главы Дагестана. Церемония прошла на сессии Всенародного собрания республики. 4 мая, напомню, высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина в Рио главы республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнение этой весной не останется без поддержки властей. Сегодня же в Рио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военные, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель генерал армии Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени начальнику инженерных войск генерал-лейтенанту Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником Днем Победы. Агентов украинских спецслужб задержали российские силовики. Об этом подробнее через несколько минут. Оставайтесь на Соловьев Лайв.
7: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
8: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ.

6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей. Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайф.
1: Их миссия — порядок. Их работа — идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию.

0: С вами Ньюсрум, и мы продолжаем знакомить вас с самыми главными событиями этого дня. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных россияне, 5 иностранец. Действия агентов украинских спецслужб координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. По совокупности предъявленных обвинений может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре, а также теракт на Крымском мосту. Кроме того, они призвали к диверсиям и терактам на территории России. В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьям погибших 5 мая в результате массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей, сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35. Из них 11 человек находятся в больнице, еще 2 погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил сегодня глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт 22Л2», на борту которого находились два человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге сегодня обрушилась часть крыши колледжа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек. Никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос. Территорию вокруг него оградили. Там сейчас работают экстренные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30 градусов. Об этом сегодня сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Московской области. В этот день там ожидается сухая солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отмечает, что для мая это аномально тепло, на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2. Ну и прямо сейчас Евгений Тишковец расскажет о том, что нас ждет в ближайшие дни. Смотрим программу «Часовой погоды».
1: Это погода на Соловьев Лайв. Я военный метеоролог Евгений Тишковец. Здравствуйте. И вот о чем расскажу в этом выпуске. Черемуховые холода, закономерность или совпадение? Что на самом деле в этот момент происходит с атмосферой? И почему народные приметы винят в возврате катаклизма цветение весеннего дерева? По Москве гоняют полуголые самокатчики, а в набережных Челнах уже купаются в реке. Русскую равнину накрыло рекордное тепло. Когда в регион прорвутся холодные воздушные массы и какие сюрпризы принесут с собой циклоны? На Курилы обрушился ураган, дома вибрировали как при землетрясении. Что творится с погодой на Дальнем Востоке, нашей необъятной родины? Черемуха – одно из самых знаковых и заметных весенних деревьев в средней полосе России. Люди столетиями замечали, что в мае, во время ее цветения, после тепла внезапно возвращается холод. Действительно, каждую весну, когда на улице уже почти летняя погода, и мы достаем из гардероба летнюю одежду, происходит резкое похолодание или даже возврат заморозков. И мы снова ищем теплые куртки, традиционно ругая погоду и черемуху. В народе это явление даже получило название «черемуховые холода», и оно прочно связано с периодом вегетации этого дерева. На самом деле никакой причинно-следственной связи между появлением пышных белых цветков на ветках и понижением температуры нет. Механизм здесь простой. Черемуха цветет примерно 2 недели в начале мая, когда погода еще имеет неустойчивый характер. За это время атмосферные процессы в средних широтах успевают меняться не раз. И хотя бы одно заметное похолодание практически гарантировано. Люди видят белые цветы, чувствуют холод и объединяют эти два события в одно. То есть происходит классическая ошибка восприятия. Но если черемуха не виновата, то почему в мае так часто возвращается похолодание? Причины в географии и физике атмосферы. В мае над Арктикой сохраняется мощный запас холодного воздуха. На севере еще лежит снег. Реки местами не вскрылись ото льда, а теплое течение Гольфстрим не успело прогреть воды северных морей. Атмосферная циркуляция в этот период нестабильна. Теплые и холодные воздушные массы активно борются за территорию. Когда формируются циклоны над уже прогретой сушей, северные воздушные массы легко втягиваются в средние широты. В это время года достаточно ветру развернуться на северный, и за считанные часы температура может понизиться на 15-20 градусов. Ночью возможны заморозки, а осадки возвращаются в виде холодного дождя или даже мокрого снега. На фоне привычного и уже почти летнего тепла такое резкое похолодание ощущается особенно контрастно. И роль черемухи в этой истории пассивная. Это не закон природы, а статистическая тенденция. Далеко не каждый май приносит резкое похолодание во время ее цветения. Бывают годы, когда черемуха цветет в комфортном тепле, без всяких сюрпризов. Но мы их благополучно забываем. Черемуховые холода – это часть большой системы народных примет о погоде, которая складывалась веками. Примерно так же появились другие народные определения погодных явлений. Например, крещенские морозы связывали сильные холода в конце января, бабье лето с теплыми днями в сентябре, а земляничные зимы описывали аномально теплую зимнюю погоду. Все они устроены по одному принципу. Люди связывали погоду с ближайшим заметным природным или церковным событием. Но черемуха цвела ярко и обильно. Она и стала виноватой. Но вернемся к текущей ситуации в атмосфере. В центре страны по всем показателям пока еще сохраняется метеорологическое лето. В четверг на юге Подмосковья вообще ожидают до плюс 30, но черемуховые холода не за горами. Радует то, что похолодание будет развиваться по щадящему сценарию, без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра. Хорошая погода в Москве позволила провести сегодня воздушную часть парада в честь Великой Победы. В небе над столицей пролетели штурмовики Су-25, оставив после себя след в цветах российского триколора. Однако 9 мая на Москву выйдет волновой циклон, и погода будет нелетная. В столице будет пасмурно, дождливо и прохладно. Но пока жители столичного региона наслаждаются аномальным теплом. К примеру, в Новопеределкино заметили полуголого самокатчика. Видимо, перегрелся на майском солнце. Воздух прогрелся до летних показателей в Татарстане. На пляже в Набережных Челнах сейчас многолюдно. Кто-то просто загорает, а некоторые даже заходят в воду. Метеостанции на русской равнине действительно фиксируют рекордное тепло. Только представьте, вчера термометры в Туле показали плюс 27,9, а в Рязани плюс 27,5. В Коломне было плюс 28,8 градуса. Естественно, резкое повышение температуры спровоцировало пробуждение насекомых. В средней полосе России начался пик активности клещей. От их укусов только за последнюю неделю пострадало как минимум 7 тысяч человек. Боррелиозом, тифом и энцефалитом заразились после укуса клещей 34 жителя страны. Кроме этого, во второй половине мая в Центральной России ожидается первая волна нашествия комаров. Между тем, под влиянием циклонической деятельности местами формируются локальные очаги гроз. Например, накануне в Гродненском районе соседней Беларуси очевидцы сняли на видео суперячейку. Ну а следующие кадры были сделаны в подмосковной Лобне. В городе выпал первый в этом году град. Однако наиболее сильный удар стихия нанесла по Курилам. Ураган с порывами до 40 метров в секунду оставил часть домов без электричества, повалил дорожные знаки и повредил кровлю зданий. Дома вибрировали как при землетрясении, а мусорные площадки с баками переворачивало и носило по дорогам. Сейчас регион накрыли дожди, ветер стих. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время стихия должна отступить. Службу устраняют последствия непогоды, а энергетики ведут восстановительные работы. Вот так проявляют себя весенние циклоны на Дальнем Востоке. Северокурильская погода во всей красе. Но это уже Камчатка. Май на полуострове тоже выдался суровым. Дует холодный пронизывающий ветер, метет снег. Жители региона надеются, что хотя бы лето принесет им долгожданное тепло. И еще одна новость с Дальнего Востока. Спасатели МЧС покорили Авачинский и Ключевской вулканы на сборах по альпинизму. Добирались туда на снегоходах. Погода не позволяет летать на вертолете. На Ключевском температура до минус 40 градусов с ветром. Опасные выбросы сероводорода. Оба восхождения зарегистрировала Федерация альпинизма России. В четверг северная половина европейской территории нашей страны будет находиться на орбите влияния атлантического циклона, генерирующего поля облачности и локальных дождей, на северо-востоке переходящих в мокрый снег. На юге центральной России, в Черноземье, Поволжье, Новороссии осадки маловероятны и будет довольно солнечно. Локальные дожди с грозами прошумят в Прикаспе и на Кавказе. Днем температура воздуха составит на русском севере плюс 4,9, местами до плюс 13. В средней полосе России 22-27, местами до плюс 30. На юге 20-25. В Донбассе завтра благодаря высотному антициклону ожидается переменная облачность без осадков. В Донецке и Луганске ночью плюс 9-12, а днем плюс 22-25. В Мелитополе генический характер метеоусловий аналогичный. Будет солнечно и сухо. Под утро 9-12, а после полудня плюс 20-25. Но теперь прогнозы в городах федерального значения. На базе Черноморского флота России в четверг погода будет миллион на миллион. Малооблачная и без осадков. В Севастополе минимальная температура плюс 8-11, максимальная плюс 14-17. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 3-5, по области плюс 1-6, а днем в мегаполисе плюс 11-13, по области от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба. В Москве завтра облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. На севере не исключена гроза. Температура воздуха ночью плюс 11-13, по области 8-13, а днем плюс 25-27, Подмосковье плюс 22-27, а на юге местами до плюс 30. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба. Часовой погоды доклад окончил. Не забывайте сверяться с прогнозами. И помните, погода – это стихия. И нужно быть готовыми ко всему. До свидания.

0: С вами по-прежнему Ньюсрум. Мы работаем в прямом эфире Соловьев Лайф и продолжаем знакомить вас с событиями этого дня. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По тем временем иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого и была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован, а также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. И в продолжение нашего выпуска срочное сообщение. Министерство иностранных дел России разослало во все аккредитованные дипмиссии ноту в связи с угрозами Зеленского нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Вот ее полное заявление.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно. Министерство иностранных дел России.
0: Сейчас к другим темам. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила перевоза пауэрбанков на своих рейсах. Теперь их нельзя сдать багаж, а один пассажир может провести только два аккумулятора, сообщил сегодня перевозчик. Пауэрбанки нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки, а размещать их можно будет только в кармане или под сиденьем кресла. При этом, если содержание лития в устройстве выше 2 граммов, но ниже 8, оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 ватт-час пассажирам провозить запрещено. Их воздушная перевозка может производиться только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта. Эфир «Ньюсрума» далее продолжит Михаил Зинчук с программой «Разборы рыбаря. Итоги дня». У меня на сегодня все. Увидимся завтра.

Одностороннее перемирие, объявленное Зеленским, конечно, для украинской стороны удобно. Сколько можно заявлять о том, что это русские его нарушили, хотя удары продолжаются. При этом украинская сторона уже говорит, что Россия готовится к провокации, что начиная с 10 мая пойдут массированные атаки, и вся Украина будет пылать. Конечно, это будет, просто потому, что накопится запас ракет. А перемирие на фронте, ну, это благотворительная инициатива с нашей стороны. И в целом она может позволить бойцам отдохнуть и показать в первую очередь то, насколько российская сторона благородна. Украинцы, конечно, пытаются перехватить повестку, но у них это выходит, откровенно говоря, не просто фальшиво, но и откровенно слабо. Тем временем попытки продлить перемирие наблюдаются на других фронтах, и там тоже фальши как таковой хватает. Здравствуйте, меня зовут Михаил Звенчук, я руководитель российского аналитического центра «Рыбарь», и в рамках моей передачи «Разборы рыбаря. Итоги дня» я рассказывал о самых важных и интересных событиях из кризисных регионов мира. Дональд Трамп временно поставил на паузу военную операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе, и это всего через сутки после ее начала, и благодаря как раз-таки продвижению переговоров с Ираном. По просьбе посредников из Пакистана и из-за, цитата, «огромного военного успеха», американская сторона дала время на то, чтобы окончательно согласовать и подписать мирный договор. При этом морскую блокаду Трамп оставил в полной силе. Впрочем, без инцидентов за время проекта, естественно, не обошлось. В первый же день операции иранцы открыли огонь по американским кораблям, на что военные США ответили уничтожением 6 небольших катеров противника. Были ли какие-то явные сдвиги в переговорном процессе, покажет время. Правда, воспринимается это решение скорее как попытка не доводить ситуацию до очередной серьезной эскалации и продолжать мирный трек. Насколько это реально и не скатится ли ситуация к новому обострению, пока нельзя даже предположить. По крайней мере, иранцы продолжают действовать без оглядки на американские проекты, исходя только из личных соображений. Вчера в Ормузском проливе было атаковано новое судно. На этот раз под удар «Эксир» попал контейнеровоз «Сан-Антонио» под флагом Мальты. Он принадлежит французской логистической компании CMA-CGM. По данным Управления морских торговых операций Великобритании, судно получило повреждения. Несколько членов экипажа пострадали и были эвакуированы. Точные причины атаки неизвестны. Контейнеровоз стоял у побережья Эмиратов в районе Дубая. Последний раз его транспондеры передали позицию больше 27 часов назад. Пока установлено лишь, что судно должно пройти через Ормузский пролив и направиться в сторону индийского порта Мундра. По некоторым сведениям, судно должны были сопровождать американцы, но в Вашингтоне эти предположения никак не прокомментировали. И это вполне ожидаемо. Сейчас американцам нужно думать, как легитимно продолжать деятельность на Ближнем Востоке, а поэтому любые неосторожные заявления могут нанести огромный ущерб и репутации властей США, и дальнейшему развитию событий. Противников у текущего курса иранской войны предостаточно. Вчера министр обороны США Пит Хексет попытался убедить американцев, что проект «Свобода» был не продолжением войны с Ираном, а отдельной миссией с сугубо оборонительными целями. В Конгрессе тем временем не могут определиться, что лучше – добиться согласия на дальнейшее применение военной силы или свернуть конфликт как можно быстрее. Сенатор Лиза Мурковски продвигает резолюцию, которая должна формально санкционировать атаки против Ирана. Однако лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн совершенно не горит желанием даже выносить этот вопрос на голосование. Впереди выборы, а война в обществе крайне непопулярна. По последним опросам, 60% американцев считают операцию ошибкой, и Тьюн просто не хочет, чтобы его партия брала на себя политическую ответственность за этот конфликт перед избирателями. Республиканская партия по факту оказалась в ловушке. Законодателям приходится разрываться между лояльностью Белому дому и риском проиграть собственные выборы этой осенью. Прения среди представителей законодательной власти в США снова показывают, что как политик Трамп и его ближайшее окружение явно не самые дальновидные игроки. Зато по части торговых отношений у них, как всегда, все схвачено. В марте США установили исторический рекорд по закупкам удобрений из России. Российские азотные удобрения производятся на основе природного газа, который в России стоит гораздо дешевле, чем в США или Европе. В апреле прошлого года администрация Трампа ввела взаимные тарифы на импорт из большинства стран мира. Но Россия, как санкционная страна, не попала под действие новых пошлин. Когда конкуренты России в области удобрений, Катар, Алжир и Нигерия, столкнулись с тарифами от 10 до 30%, российский карбамид продолжил поставляться в США по старым ценам. Остановка судоходства через Ормузский пролив отрезала от рынка поставщиков Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов, но на американцах это отразилось минимально.
Они продолжают получать российское сырье в рамках прошлых контрактов. Рекордные закупки в марте 2026 года помогли американским фермерам обеспечить себя удобрениями перед началом посевного сезона в условиях глобальнейшего дефицита, масштабы которого, возможно, пока не всем очевидны. Пока американское правительство без тени сомнения сотрудничает с российской стороной там, где ему это выгодно, европейские власти придумывают и вводят все новые антироссийские санкции, допиливая сук, на котором сами и сидят. Последствия кризиса с поставками удобрений еще не докатились до конечного европейского потребителя в лице фермеров, зато дефицит авиационного топлива продолжает заставлять авиакомпании идти на новые ограничительные меры. В Лондоне из майского расписания аэропорта Хитроу исчезло свыше сотни рейсов, что свидетельствует примерно 2 миллионам мест. Перевозчики сокращают частоту и ставят меньшие борта, чтобы экономить керосин и не платить за еще более дорогие закупки топлива. По оценке аналитической компании Cirium, в мае по всему миру будет выпущен примерно на 13 тысяч рейсов меньше, чем планировалось изначально. Сильнее всего урезаны программы в крупных хабах, вроде Стамбула и Мюнхена. Международный совет аэропортов называют май решающим. Если пролив останется частично закрытым, стратегические запасы керосина начнут активно проедаться уже в первой половине месяца. А к его концу часть аэропортов столкнется с реальным дефицитом топлива. Но даже при оперативном открытии Армуза восстановление логистики займет месяцы. И пока авиаперевозчики ждут тяжелых времен либо уже к июню, либо к середине лета. Самый разгар туристического сезона. Нарастающий ком экономических проблем тянет за собой по наклонной и рейтинги европейских лидеров. Гражданам, у которых ко всем трудностям добавляется и перспектива остаться без летних поездок на курорты и к родственникам, становится все труднее испытывать теплые чувства к собственному правительству. В Лондоне, к примеру, Киру Стармеру относится отрицательно почти 70% избирателей, что

это в том, что их лидеры не отстаивают национальные интересы на фоне расходов на войны, миграционных кризисов и затяжных экономических проблем. В такой ситуации каждое новое решение, например, об увеличении военных обязательств, воспринимается не как стратегия, а как очередной удар по кошельку и социальному контракту с населением. Одним из главных оправданий роста европейских трат остается вооруженный конфликт на так называемой Украине. В его затягивании европейские власти заинтересованы самым непосредственным образом. Но далеко не все на поле боя зависит от того, сколько кредитов киевскому режиму удалось для себя в очередной раз выбить. Да, безусловно, денег для ВСУ не жалеют. Сколько раз говорили о том, что в целом-то деньги вот-вот кончатся, украинский режим падет и так далее. И этого не происходит. Единственное, что у них может закончиться, это люди. Да и тех хватит по минимальным оценкам на 1,5-2 года ведения боевых действий. И все сложности с продвижением сейчас обусловлены как раз-таки тем, что людей с той стороны пока хватает. На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои на нескольких участках, в первую очередь у освобожденного ранее Мирополя. Противник, пользуясь наличием подкреплений, провел серию контратак, в результате чего северная часть населенного пункта перешла как минимум в серую зону. Сложности для боев за Мирополе добавляют обширные открытые пространства с востока, которые можно либо проскочить на удачу на технике, либо проходить крайне медленно силами малых групп. Противник же к западу от села может пользоваться лесом между Запсилием и Большой Рыбицей и Могрицей, как хабом снабжения. Если русская армия сможет зацепиться и далее расширить зону контроля на лесной массив к северо-востоку от Сум, то по областному центру смогут чаще работать не только герани, но и FPV, дроны и артиллерия. Противник вполне понимает такой риск развития ситуации, потому насыщает леса к северо-востоку от Сум личным составом. И если события будут развиваться в том же ключе, этим летом Сумское направление будет весьма часто попадать во все сводки. Ждать масштабных и глубоких прорывов, впрочем, не приходится. Текущие условия диктуют тактику продвижения малых групп, и потому колонны танков на окраинах Сум, как в 2022 году, уже, конечно, не будет. На соседнем Слобожанском направлении российские подразделения тоже предпринимают локальные попытки продвинуться на нескольких участках границы. Судя по активности ударов ВСУ по Красноярушскому району, вопрос оживления фронта на данном участке вполне может назреть. Однако перенос позиций на пару километров от госграницы налеты беспилотников на приграничье не остановит, хотя и добавит времени на реакцию. Даже если бы русской армии гипотетически удалось встать по условному рубежу Баромля, Тростянец, Ахтырка, Богодухов, тыловые районы все равно продолжат находиться под ударом. Тоже Шебекино продолжает подвергаться огневому поражению и сейчас, спустя полгода после освобождения Волчанска. А сил и времени на такое продвижение потребуется все же немало. Вопрос противодействия воздушным угрозам в принципе стоит не в границах. Последние налеты ВСУ на Чебоксары и тревоги ракетной угрозы за Уралом – лишнее тому доказательство. А потому вопрос развития собственного ПВО малого неба стоит все острее. На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гайчура. Там противник ранее активно контратаковал. В районе Прилуг российским подразделениям удалось не только восстановить контроль над несколькими опорными пунктами, но и продолжить атаки в сторону Воздвижевки к западу от железной дороги. При этом между рекой Гайчур и ЖД-полотном по-прежнему сохраняется достаточно внушительная серая зона, где действуют малые группы как противника, так и русской армии. Говорить о полноценной стабилизации ситуации с учетом огромного количества вражеских дронов пока не приходится. К западу от Гуляйполя противник тоже не оставляет попыток просачивания в окрестностях Староукраинки и Железнодорожного. При этом на рубеже Гуляйпольское-Волшебное продолжается активное наступление русской армии, но все так же силами малых групп. Противника постепенно отталкивают на запад в лесополосах вдоль оборудованной ВСУ ранее линии обороны на подступах к Новоселовке. Продолжается противостояние и на идеологических фронтах. Противники всего российского не дремлют и начинают переживать, когда их темные делишки кто-то достает на свет. Наш проект «Рыба» регулярно попадает на радары так называемых правозащитных организаций. Этот раз посты нашего африканского отдела на канале «Африкарь» о противоречивой политике католической ассоциации «Сен-Эгидио» привлекли внимание французской площадки «All Eyes on Wagner». Ну, или по-другому, все глаза обращены на ЧВК «Вагнер». Эта площадка известна продвижением откровенно антироссийских нарративов и формированием общественного мнения с целью выделения дополнительных средств.
Эти друзья западных разведок написали целую статью о том, как злые российские спецслужбы в нашем лице якобы проводят информационную кампанию против Ватикана и лично Папы Римского. Причем разбираться они особо не стали и просто скинули в одну кучу структуры Вагнера.

0: Партнера, проект «Рыбарь», православный центр «Хризма» и даже телеканал «Спас». Но что же именно не так с нашими постами, горе-расследователи так и не уточнили. Видимо, сам факт того, что наши инфографики повышают осведомленность публики о благотворной деятельности Русской Православной Церкви и, напротив, закулисных играх Вашингтона, вызывает на Западе искреннее возмущение. Что тут можно сказать? Бурная реакция на Западе – это хороший показатель того, что наши материалы попадают, что называется, в яблочко. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на Telegram и Макс-каналы Рыбаря. Читайте огромное количество наших каналов по региональной тематике. Как вы видите, на Западе французы не дремлют и отслеживают даже, казалось бы, наши небольшие ресурсы. Поэтому ценность у них есть. И каждый, кто интересуется далекими регионами, может найти для себя что-то свое, интересное ему. Все наши эфиры доступны на нашем YouTube-канале. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра на телеканале Соловьев Лайв.
1: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
2: Варшава уже несколько месяцев ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении численности американских войск на своей территории. Это происходит на фоне сокращения контингента США в Германии. Гаспарян. Завтра. В 7 утра. На телеканале «Соловьев Лайв».
1: Мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
3: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
1: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв.
2: в это воскресенье.

0: о чем сегодня хочешь поговорить?
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
2: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
3: Супероружие. Пересвет. Это лазерный комплекс. Основное назначение — ослепление оптических систем спутников, систем наведения ракет и беспилотников. С 2017 года комплекс проходил испытания, подтвердившие его эффективность. Дальность засекречена. С 2019 года «Пересвет» заступил на боевое дежурство в составе частей ракетных войск стратегического назначения, РВСН. Используется для прикрытия мобильных ракетных комплексов. Это вам не мультики.
4: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона». Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать, мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
5: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф. Китай игнорирует западные запреты и продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию и Иран. По информации американской прессы, Пекин запретил своим компаниям соблюдать иностранные санкции. Подробнее с Иваном Каменевым. Завтра в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
6: Tuan, saat ini KM Gregorius

0: Всем добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Соловьев Лайф», программа «Дежурная». Меня зовут Ксения Мишонова, со мной Гея Саралидзе. Мы рады вас приветствовать. Спасибо, что этот вечер вы проведете с нами. У нас есть час информационного времени. Мы сегодня с вами хотели поговорить о насущном. Насущное у нас, как обычно, интернет-пространство, все, что с этим связано, еще искусственный интеллект, который наступает семимильными шагами, где-то мы, может быть, уже опоздали, где-то мы успеваем. Ну, в общем, сегодня будем говорить с экспертами на эти темы. Но я, как учит меня старший товарищ Георгий Томазович, напоминаю, что у нас есть СГИ просто каналы в Максе. Мы их
1: телеканалы
0: развиваем.
1: Тоже есть.
0: И телеканалы в Максе, да, мы их развиваем. Все идет пока не так быстро, как хотелось бы, но с вашей помощью, если вы подключитесь, Сюги канал Саралидзе, у меня Мишонова в Максе. Значочек мы когда-нибудь поменяем на Макс и будем его тоже рекламировать. Добрый вечер всем еще раз.
1: Всех приветствуем. Действительно, сегодня связано в основном с интернетом, все, что вокруг интернета. И начнем мы с вот этого, то, что называют искусственным интеллектом. Не совсем правильно, но уже привыкли к этому. ИИ, вот, с легкой руки, значит, тех, кто это придумал. Но вмешивается он в нашу жизнь очень серьезно. Тут были вот новости про то, как сокращают рабочие места, причем людей самих заставляли, значит,
0: обучать
1: фактически, да, этот ИИ, и в итоге там тысячи людей остались без работы. Но одно из самых таких направлений, конечно, и на мой взгляд, и мы тоже этого касались в одной из программ, это то, что вот этот искусственный интеллект очень серьезно начал отражаться на процессе обучения. То есть это школы, причем самые маленькие. Да.
0: Но даже на таких высоких уже уровнях звучат предложения, скажем, например, отменить домашнее задание. Да? Руководитель Рособорнадзора говорит, зачем нам домашнее задание, которое за детей делает ИИ.
1: То все равно,
0: да. Школьники освоили это, ну, вот так, в слету, и дети этим активно пользуются, и, в общем, смысл их задавать, требовать и еще выставлять оценки. И,
1: кстати... Ну да, такая профанация на самом деле получается. То есть, по большому счету, сейчас очень часто педагоги выставляют оценки, по большому счету, как он отработал на этот раз. Ну вот, планируют у нас адаптировать образовательные стандарты под развитие искусственного интеллекта. Было, значит, соответствующее предложение, да, и поручение президента даже существует, вот, по этому поводу.
0: Да, и правительство дали время до сентября.
1: Ну да, там должны быть подготовлены предложения, то есть они не то, что они будут внедрены сразу, как я понимаю, они будут обсуждаться еще. Ну, в общем, действительно серьезная очень проблема, и понятно, что надо обсудить ее с людьми, которые профессионально в это погружены. У нас сейчас на прямой связи с нашей студией Дмитрий Зиновьев, руководитель проектного офиса Агентства стратегических коммуникаций, политолог, победитель конкурса социальных архитекторов. Дмитрий, добрый вечер, спасибо, что нашли время с нами поговорить.
0: Добрый вечер, Дмитрий.
2: Добрый вечер, Гея Томазович, добрый вечер, Ксения Владимировна. Надеюсь, мы поговорим плодотворно, очень рад, что вы меня позвали. Тема ИИ действительно обширная, и если говорить о последнем поручении президента, то затрагивает она одну из самых болезненных тем, это в ГОСы. И если мы посмотрим на надпредметные навыки, которыми должны овладеть дети в рамках ВГОС, то, в общем-то, для людей, которые взаимодействуют с нейросетевыми решениями, отвечая на чуть ранее озвученный запрос, что мы немножко неправильно именуем искусственный интеллект. Ну, давайте попробуем говорить, что это нейросетевые решения. Так вот, нейросетевые решения управляются подобного рода запросом. То есть, если мы смотрим на надпредметные навыки, мы видим в них конкретные промпты, причем базовые. Это те самые сравни, проанализируй, суммируй. И говорить здесь о том, что нужно отменять домашние задания, мне кажется, преждевременно и немножечко ошибочно. Те предложения, которые должны быть подготовлены к сентябрю, как раз и должны включить вот это вот органичную синергию и системы образования, и применение искусственного интеллекта в том числе.
0: Ну так, может быть, надо уже трансформировать домашние задания с учетом искусственного интеллекта?
2: Это очень сложный вопрос, который нужно долго вырабатывать. Я не уверен, что мы сегодня с вами точно придем к однозначному пониманию и согласию в этом вопросе. Возможно, да, но здесь важно не подменить искусственным интеллектом естественные навыки. Угу. Они закладываются в школе. Я не знаю, как вы, но те навыки, которыми обладаю я, надпредметные, заложили в меня мои учителя в моем детстве. Все это сформировано в школе. Базовая логика, анализ, то самое сравнение, навыки предоставления обработанной информации. Все это формируется в школе, что-то в началке, что-то в более старших классах. Но это школа, это не вуз даже. Хотя в вузе тоже есть свои тонкости с использованием искусственного интеллекта. Но если мы говорим о школьном образовании, да, встраивать нужно, и нужно вырабатывать рамку, а как можно. Если вы обратите внимание, 19-го, если мне не изменяет память, марта, Минцифры опубликовала проект закона о регулировании искусственного интеллекта, в том числе регулировании его в различных сферах. Это рамочный проект, большой. Его основная ценность в том, что там обозначены рамки. Сюда ходи, сюда не ходи. Но как только в законе есть правила, по которым можно, это снимает огромное количество вопросов. В рамках этих правил можно вырабатывать нормы. Если мы говорим о школьном образовании, то сейчас у нас нет даже внятной аналитики. А сколько используют, а кто использует, а как используют. Если в студенческой среде есть организации, которые этим занимаются профессионально, взять, к примеру, ту же самую компанию «Антиплагиат», которая обладает там огромным объемом данных по студенческим работам и отовсюду уже кричит, что каждая четвертая студенческая работа содержит значимые следы искусственного интеллекта. Возможно, их там даже больше в незначимых частях, в недоказанных частях. Но четверть студенческих работ по заявлению компании, которая работает десятки лет с государством, содержит искусственный интеллект. А в школе мы не знаем, у преподавателей нет инструмента выявления, нет инструмента реакции. С преподавателями, я имею в виду в школьной системе, никто никогда не говорил на понятном языке, а что им-то делать? А им можно проверять школьные работы искусственным интеллектом? Этично ли это? И вот этот вот вопрос об этике использования искусственного интеллекта в системе образования на различных ее уровнях, наверное, сейчас один из самых ключевых. А когда можно, а кому можно, а в каких сочетаниях можно? А если студент написал или школьник написал работу, и это авторский труд, вправе ли я как преподаватель проверить этот авторский труд искусственным интеллектом? Кажется, что на эти вопросы должно ответить государство в рамках больших федеральных законов, крупных федеральных законов, которые устанавливают рамки, правила игры, по которым нам можно. А уже дальше это вопрос адаптации, обсуждения в конкретных средах. Наверное, это не мой вывод. Наверное, это сейчас информация к обсуждению и рассуждению, как действовать в этой среде. Потому что искусственный интеллект поставил нас перед такими вызовами, с которыми мы никогда не сталкивались. Он открывает перед нами огромные перспективы, он очень сильно поменял и еще больше поменяет нашу жизнь. Да, мы точно должны адаптироваться. Не уверен, что мы должны отменять домашние задания, но, наверное, мы должны включать искусственный интеллект в домашние задания.
0: Дмитрий, так, за вас чтобы... не проголосуют дети, когда вы пойдете в депутаты. Вот за меня проголосуют.
1: Нет, я согласен, Дмитрий. Я здесь абсолютно на вашей стороне. Нельзя ни в коем случае отказываться от домашнего задания. Вот. Мне кажется, я приведу пример на предмете, который мне близок. Да, я человек, который получал историческое образование в Московском университете. И сейчас занимаюсь там со своим младшим сыном, он в 7 классе, как раз историей, географией и так далее. И вижу задания, которые задают, да, и тесты, которые там он проходит, вижу, как написан учебник и все такое. Я вам могу сказать, что, ну, вот те задания, которые задаются, и тесты, они как раз с помощью ИИ делаются примерно минуты за полторы. моим семиклассникам, понимаете? Они на просто обычное знание, как это раньше было. В каком году случилось такое-то? Там, крайне редко среди тестов, ну, по истории, во всяком случае, задается вопрос, который на понимание процессов. Да, что главное. В конце концов, ну, проверить себя там и запомнить какие-то даты можно. Но не понимая суть процесса, что произошло, почему произошло и так далее, вот, это суть истории. И вот на это как раз ни задание, ни, собственно, и тоже не заточен. Там, конечно, можно ему, задавая какие-то наводящие вопросы, выйти. Но здесь все равно нужно комплексные какие-то знания и понимания. И ты, задавая вот эти вопросы, ты сразу понимаешь, ребенок усвоил тот материал, который прошел, или нет. Мне кажется, суть как раз не в том, чтобы отменить домашнее задание, а чтобы поменять его таким образом, чтобы как раз вот те навыки, о которых вы говорили, важные, да, как умение работать с текстом, логика, умение делать выводы, обобщать материал и так далее. Вот чтобы это стало предметом тех, например, домашних заданий и работы преподавателя. Вот что я по этому поводу думаю.
0: Дмитрий, скажите, а вам, у вас есть какое-то ощущение... Вот наше педагогическое сообщество, ведь там в поручении президента не было вот точно сказано, просто образовательные стандарты, да, это касается и начальной школы, и среднего образования, и высшего образования. Вот наш педагогический состав готов к, как вы говорите, не ИИ, а как это правильно называть?
2: Применению нейросетевых решений.
0: Вот, или нейросетевые решения. Вот готовы педагогический состав в сегодняшнем вот своем составе вот к этим новым новшествам, решениям? Вообще мы не опоздали? Я просто вот, у меня такой вопрос.
2: Опоздали мы или нет, расскажет нам история, а про готовность к вызовам. Вызовы нас обычно не спрашивают, извините за цинизм, готовы мы или нет. Либо мы адаптировались, либо мы выброшены за борт каких-то исторических событий. К сожалению, придется адаптироваться всем, придется учиться. И там, если мы говорим о школьниках, я тоже отец двух ребятишек, которые нет-нет, да и порываются воспользоваться искусственным интеллектом. Пока что, слава богу, это Алиса и в небольших... Кстати, вот только что она включилась. Не буду к ней больше обращаться. Так вот, пока что в небольших и не в очень значимых темах, но подозреваю, что это будет больше. Про адаптацию домашних заданий. Безусловно, да, примерно об этом я и говорил, что, наверное, тестовые задания задавать в ту зону, где можно схитрить при помощи искусственного интеллекта, не стоит. То есть тесты на дом, наверное, это уже... не решение. А вот творческие, аналитические, сложные задания, которые не решаются одним простым промптом, позволят органично вплести искусственный интеллект в процесс образования. Когда можно и погрузиться в искусственный интеллект, но он целиком не сможет тебе ответить. И здесь Гея Томазович правильную вещь очень говорит и обозначает следующую проблему, про которую мы с вами еще не проговорили. А кто управляет этим корпусом знаний, который кроется внутри искусственного интеллекта? Когда мой ребенок или ученик или студент обращается в какую-то нейросеть за поиском информации, за готовым ответом, кто управляет этой выгрузкой, кто влияет на правильность подачи знаний, извините за такую очень простую формулировку, но кто проверил информационную систему, на то, что в ней лежит. И возвращаясь к тому проекту закона, который Минцифры в марте опубликовала, в рамках него пытаются закрепить терминологию, которая говорит о суверенных и национальных системах искусственного интеллекта, которые должны проходить обучение на территории Российской Федерации. Ответов на эти вопросы пока не существует. Это просто терминология, некоторое направление, конкретных решений, что является национальной или суверенной системой искусственного интеллекта, я пока не нашел, не значит, что их не существует. Это я пока не нашел. Возможно, чуть позже это станет доступно широкой публике, и мы сможем обучать этим инструментом, в том числе и преподаватель. И говоря, возвращаясь к тому вопросу, готовы ли преподаватели, готовы ли учителя, на самом деле достаточно простая история по вхождению в эти инструменты. Навык пользования искусственным интеллектом не так уж и сложен. Мы точно можем научить, не мы, в смысле я или какая-то конкретная организация, а мы как государство точно можем доучить, объяснить, рассказать, как тем преподавателям, которые еще органично не встроились в эту новую реальность, где искусственный интеллект повсюду.
1: Дмитрий, вот по поводу озабоченности Ксении и вашей тоже, отстали мы, не отстали, сумеем адаптироваться, не сумеем. А если посмотреть на мировой опыт, да, там, других стран, есть страны, которые вот можно сказать, что они уже вот на пути к этой адаптации? Потому что вот я знаю, что попытки, допустим, ограничить социальные сети для детей, да, ну, в той же Австралии, например, которая вот уже достаточно давно это сделала, ну, по меркам нашего быстрого века, вот, но у них, как выяснилось, все это провалилось. Дети абсолютно спокойно начали обходить все это.
2: Если говорить языком запрета, запрет точно обойдут. Разные исторические события, недавние события показывают нам, чем больше мы запрещаем, тем больше денег появляется в среде обхода запрета. Значит, нужно правильным образом разрешить. Про мировой опыт и кому это удалось, да слишком ново все. Сложно пока оценивать, кому это действительно удалось. Пробуют практически все. Единственное, кто сейчас не вводит никаких ограничений, это абсолютно свободное поле, насколько мне известно, это Соединенные Штаты Америки. Они идут путем неограничения искусственного интеллекта, цифровых сервисов и так далее. Во всех остальных государствах вырабатываются нормы, правила, какие-то кодексы, которые регулируют это в различных сферах и регулируют это на уровне государства. Мы пока что стоим на первой ступеньке. Мы начали подступаться к этому вопросу. Слава богу, мы не пошли путем тотального запрета. Ну, это возвращает к началу моего повествования, что чем сильнее мы запрещаем, тем лучше работают методы обхода. Мы идем путем выработки каких-то норм. И пока мы первую не попробуем, мы ничего не узнаем. Опыта мирового недостаточно для того, чтобы на него опереться. Фактически мы идем своим путем.
0: Ну, может, это и хорошо, чтобы не переучиваться. Дмитрий, вот вы упомянули антиплагиат. Я вот хотела с вами поделиться, как с профессионалом. Я имела честь присутствовать на ваших лекциях как раз по и на ваших семинарах по искусственному интеллекту. Вот антиплагиат. Была большая история совсем недавно, когда подростки, студенты сдавали дипломные работы, проводили это все через антиплагиат. То есть, понятно, они им выдавали, что работа списана. Дети начинали переписывать от руки, и антиплагиат отказывался воспринимать их от руки и их мозги как, ну, такие оригинальные, да, и тоже их мне по несколько раз приходилось переписывать работу, прежде чем антиплагиат давал добро. Что вы про это скажете? Несовершенство системы, которая работает у нас так много лет? Или дети научились писать не как ИИ?
2: Не совсем так. Давайте чуть-чуть, если у нас есть время, чуть пошире расскажу. Я тоже в некоторой форме студент, в некоторой форме пользователь антиплагиата. Я веду научную деятельность в области цифровизации электоральных и гражданских процессов. Регулярно пишу статьи, работаю над кандидатской и вынужденно пользуюсь антиплагиатом, поскольку это самый действенный сервис, который работает, ну, по моему мнению, практически в каждом высшем учебном заведении сейчас, и все студенческие научные работы проходят оценку через него. Важно понимать, что антиплагиат, как сама система, не является органом, принимающим решения. Он никого не карает, никого не поощряет и не выносит никаких решений. он всего лишь подсвечивает, если мы сейчас говорим про следы искусственного интеллекта, он всего лишь подсвечивает информацию о том, что в данной части текста могут содержаться следы генерации. Вся остальная работа и принятие решения находится исключительно в руках преподавателя и высшего учебного заведения. Не хочу ни на кого наговаривать или оговаривать, но, знаете, ни одно программное решение в нашей стране пока что не претендует собой на подмену образовательных функций. И антиплагиат среди них – это важное условие для работы. Это всего лишь сервис. Если вам Word или любой другой текстовый редактор подчеркивает опечатку, в которой вы абсолютно уверены, виноват ли Word или виноваты правила русского языка, которые вы пытаетесь нарушить. Наверное, аналогия не очень верная, но поймите меня правильно, это технический комплекс, который сам не выносит решений, не останавливает ничьи работы. Он дает рекомендацию лицам, которые принимают решения. А они уже интерпретируют ее так, как считают нужным. Я послеживаю за событиями там, последних дней, недель, месяцев, которые связаны с проверками. Обратите внимание на то, в каком ключе и чьими силами сейчас подсвечиваются эти проблемы, связанные с антиплагиатом. У нас выборный год. Большие выборы впереди, выборы в Государственную Думу. У некоторых кандидатов возникает острая нехватка повестки. И я бы хотел их предостеречь от заигрывания с тревожной аудиторией, которая напряжена в период сессии. Это очень важно. Не мучайте студентов. Проблемы есть у каждого из нас. Системных проблем глобальных не уверен. Период сессии всегда проблема, как сдать работу. Есть антиплагиат, нет антиплагиата. Я уверен, когда мы с вами учились, не было никаких цифровых систем, и мы страдали каждую сессию. А как сдать? А как объяснить, что я это написал, что это...
0: Вообще не страдали. Шли, брали первоисточники в библиотеке имени Ленина, сидели 2 часа и выписывали своей собственной ручкой первоисточники. Ссылались исключительно на то, что сами надыбали в плане информации. Но так, по крайней мере, я писала свой диплом. И страшно этим горжусь, что у меня даже не было первоисточников никаких.
2: Я свой диплом писал в городе Красноярске и проводил также дни и ночи в краевой библиотеке, но мы были немножко в другой ситуации. Плотность информационного поля и плотность данных была ниже. Чтобы добыть эти данные, нужно было потратить весомую часть своей жизни. Ну, в 20 лет посвятить год написанию серьезной работы – это много. Это 10-я
0: Знаете
2: часть сознательной
0: что,
2: жизни.
0: Вот. Дмитрий, я, конечно, с вами согласна, но в то же время не согласна. Ничего страшного. Вот вы 11 лет детей учите, непонятно уже, с искусственным интеллектом. Зачем они в школе сидят так много лет? Я все время про это говорю. Но все равно спасибо вам большое за то, что немножко разъяснили, что это будет, зачем это все нам и чем это нам грозит.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Зиновьев, руководитель проектного офиса Агентства стратегических коммуникаций, политолог, победитель конкурса социальных архитекторов. Мне понравился разговор. Я, кстати, во многом согласен с Дмитрием. Зачем тратить лишнее время на то, что можно сделать, ну, правда, 3 нажатиями кнопки? Лучше потратить это время на творчество, а не на какие-то там, да, поиск, условно, там, литературы, да, которую надо было ходить по каталогу ее там. Да, это тоже труд, да, это тоже, в общем, навык, наверное, какой-то. Но я не думаю, что вот уж совсем надо к этому возвращаться.
0: Но здесь, наверное, я думаю, что, знаешь, будут, должны, по крайней мере, быть внесены изменения, и как... И в домашние задания пресловутые, о котором мы говорили, и в процесс обучения, как подается информация с учетом того, что информационное поле, как сказал наш эксперт, страшно расширено, доступно, возможно. И у наших детей много вопросов, но они совершенно не те, которые у нас были в их возрасте, да? И мне кажется, здесь нужно менять вообще подход. Если у нас есть нейросеть, тогда надо просто смотреть на детей и на то, что им понадобится в ближайшей жизни. В их, знаешь, какие будут навыки нужны, я не знаю. Ну, может быть, их заново учить, не знаю, общаться, разговаривать, потому что ну, нейросети тоже делают вакуум для детей, социального общения и одиночества.
1: Не, ну это немножко другая, мне кажется, там социализация.
0: Ну, понимаешь, когда ты сидишь дома, отвечаешь по тестам, а не делаешь какую-то общую историю или работу, или куда ты идешь, или что-то
1: еще. Нет, ну как раз Дмитрий говорит о том, что надо сделать образование таким, и те же задания, которые будут просто другие навыки
0: развивать,
1: да. И тут надо перестраивать. Здесь одна проблема, она очень серьезная. Развиваются технологии настолько быстро, что успеть за ними очень тяжело. Да? Особенно если, да, вот там подходить так, как подходили раньше. Да? Нужно собрать информацию, нужно провести, значит, серьезную серию совещаний.
0: Не, обсуждений.
1: Вот, обсуждений, да. Потом, значит, сформировать какие-то цели, задачи. Потом приступить к их выполнению. Глядишь, а там уже не ИИ, а МИ, BI там или еще что-нибудь. Да? Вот здесь настолько все это быстро происходит, да, там даже вот старшие дети еще учились по учебникам, да, там и совершенно другая была. Потом появились компьютеры, сейчас нейросети и так далее. И вот только наше поколение, да, вот, которое обучало там старших детей, средних и младших, они, по сути, застали три разных абсолютно подхода к обучению и условий. Поэтому, ну, я не представляю, вот сейчас мы, пока мы будем к этому приспосабливаться, что появится еще, уже трудно предположить. Поэтому, да, здесь надо как-то побыстрее все это делать.
0: Ну, вот у меня тоже поэтому был вопрос, про опоздали мы или нет. Ну что, двигаемся дальше, да, следующая тема, хотя она вытекает из этой, с той, которую обсудили. Ну, говорим про интернет. Ты уже сказал про то, что пытаются ограничивать мировой опыт. Самые жесткие ограничения, мы знаем, в Австралии введены.
1: Ну, сейчас целая серия стран, но европейских и не только.
0: Страны идут по разным путям. Ну, как бы так ориентируется, что до 15 лет детям не стоит. Какие-то страны говорят, что, ну, если в 13-14 родители согласны, то можно разрешить им пользоваться соцсетями. Но здесь вот какая история. В той же Британии, где тоже запретили пользоваться молодежи соцсетями, и сделали все возможное, чтобы они туда не заходили. То есть верификация была жесткая. Дети, в общем, 46% радостно сообщили, что они ее обходят легко, непринужденно. Где-то приписывают себе год, где-то пользуются чужим удостоверением личности. Мне понравилась история мальчишек, которые рисуют себе усы, фотографируются их. Как раз и ну, подумает, что он очень взрослый человек.
1: Раз у него
0: усы уже выросли, да. А при этом 19% почти, ну, да, такая солидная сумма родителей сами признали, что помогают обходить эту верификацию. Ну, то есть это запреты, запреты, запреты. Но вопрос, что предложить в альтернативу? Ну, вот что предложить детям в альтернативу? В Китае, например, знаешь, я посмотрела, они не запрещают соцсети, но так как у них жестко регламентировано все, что идет в интернете, они сами принимают решение, ни с кем не советуются. Блокируют контент, который они считают вреден для молодежи. Всякие тиктоки у них не работают, например, ночью. Ну, то есть они просто не работают. Ты не можешь зайти ни с усами, ни без усов. Ну, то есть это не работает. Тикток, там еще что-то. Ну, вот это вся, где они там тусуются, наши дети. Вот. И у нас понятно, что возникает, опять же таки, все равно идем по пути ограничений. Но знаешь, последняя была такая глобальная, наверное, ну такая, которая подняла шум, тема обсуждения, это когда в Госдуме предложили выдавать видеопрокатные удостоверения для видеоигр. Да, и все сначала там даже разделились. Обычно те, кто за запретить все это, сказали, не, вы что, не надо. Но мне кажется, что в этом есть какой-то смысл, потому что содержание, то, что говорил Дмитрий, да, кто рулит этим содержанием, кто делает это содержание? Дети, игра, это такая имитация жизни, они перевоплощаются в персонажа, они начинают мыслить как персонаж, выглядеть как персонаж, а персонаж там совершенно разный, как мы знаем. И это чудовищный пример, когда после Крокуса сделали видеоигру, где ты должен зайти в Крокус и убить всех оставшихся детей, это, конечно, сильная история, которая находится в открытом доступе для наших детей. Да? И здесь это же вот не про запрет, а именно про фильтрацию контента. Какие примеры мы детям даем, ну, во что играть, в какие игрушки играть. У нас там была понятно. У нас была в детстве, что у нас была? Войнушка, да? Мы понимаем, тут фашисты, тут мы. Да, надо победить фашистов. Ну, какие у нас игрушки? Все равно это было про добро и зло. Но нас не кормили насилием. Нас не учили стрелять, убивать, умирать и опять оживать по нескольку раз. Мы не ломали психику вот этой такой, ну, истории.
1: Не, ну, и игры это сейчас больше. Это даже, наверное, такое слово довольно легкое. Игра. Вот, игры, это, во-первых, это огромная индустрия, это серьезное, действительно, уже там, произведение искусства иногда, настоящее, да, и с художественной точки зрения, и с музыкальной, там, специально музыка пишется, там, профессиональными композиторами, там, причем достаточно давно уже.
0: Это ты сейчас Милонова цитируешь?
1: Нет, это
0: он
1: я...
0: Он сказал, говорю, что игры, это видео, это целое искусство.
1: Ну, это правда. Это с точки зрения там и графики.
0: Но это я, правда, да.
1: Я помню, в начале нулевых мой знакомый композитор, который писал музыку для серьезных там наших художественных фильмов, там это, он сказал, что ему пришел заказ, который по финансовому предложению превышает все, что у него было в российском кино. Это была южнокорейская игра. Это было начало нулевых. Представляете, после 20 лет, что это, во что это, какая это индустрия огромная. И действительно, там и задействованы огромные силы, и это действительно, там есть высокоинтеллектуальные какие-то вот эти произведения и так далее. Ну, совершенно верно, оно погружает, из-за того, что это настолько хорошо сделано и визуально, и по идее, и по смыслу, и так далее.
0: Иногда даже слишком натурально погружает.
1: Ну, это вот здесь, об этом можно спорить сколько угодно, долго, вот. То, что с этим нужно что-то как бы делать, и к этому нужно определенное отношение, и сейчас идут споры по этому поводу. Действительно, там даже в Госдуме разделились мнения, что как редко бывает вообще. Вот. Но действительно там разные звучат мнения, причем от разных персонажей, которые очень любят запрещать, как ты правильно сказала, а тут они как-то вступились. Я не знаю, я у коллегам обращаюсь. Есть ли у нас спикер наш, гость? Да, хорошо, значит, вот скоро у нас будет эксперт, с которым мы хотим поговорить как раз на эту тему. Вот. А что касается, вот мы так немножко на детей все время сворачиваем. На самом деле ограничения в интернете по этому пути идут во всем мире, и не только Китай. Кстати, вот я Дмитрия Зиновьева, который говорил, что Америка одна из немногих стран, которая вообще пошла по пути, там все разрешено с точки зрения искусственного интеллекта, это не совсем так. Ну, то есть я не знаю, что они уже что-то там запрещают или нет, но то, что они дискутируют по поводу того, что нужно, значит, ей поставить под контроль,
0: это... Там какой-то штат что-то уже предпринял.
1: Однозначно.
0: У них,
1: я думаю, что по штатам,
0: штаты,
1: там, если посмотреть, там разное...
0: Они себе хозяева.
1: Да, там разное к этому отношение. Если мы посмотрим, попытки ограничивать интернет-пространство, защищать свое информационное пространство, а интернет-пространство – это знак равенства, да, с информационным пространством, пытаются все абсолютно. Да, мы видели историю с ТикТоком в Соединенных Штатах Америки, китайский фаервол там, и их отношения с большими соцсетями, которые они просто не запускали, пока те не приняли их правила игры. Как раз одна из самых в этом смысле, да, таких дикого Востока, Дикого Запада в нашем варианте. Это была Россия до последнего времени. К нам заходили без всяких вообще каких-то ограничений, захватывая наше информационное пространство везде.
0: Ну, а ты заметил, как только мы стали вводить ограничения, понятно, что сразу посыпалась цензура, цифровой концлагерь, вот эти все слова.
1: Знаешь,
0: правда не понимаю, а они там нормально себя чувствуют?
1: Нет, дело не в этом. По большому счету там говорят, нам плевать, что у них там. Это все хорошо, ребята. Но когда в 22-м году, когда известные события начинались, да, специальные военные операции и так далее, вы вспомните, да и до этого, как себя вел тот же запрещенный ныне Facebook, Instagram там или что. Как массово блокировались все российские и не только государственные, но и вполне себе частные каналы. Просто массово. Каждый день там выкатывали, что те люди, у которых по несколько миллионов подписчиков было в том же Ютубе или в Инстаграме. Их просто, как только направленность у тебя была там политика, журналистика, ты высказывал свою точку зрения или это транслировал точку зрения государства, все, это блокировалось. Это что? Это концлагерь? Или это зачистка...
0: А где свобода слова,
1: да,
0: моя?
1: Да, свобода слова.
0: Где моя свобода слова?
1: Понятно, они преследовали свою цель и свои задачи.
0: Да, и свою пропаганду, конечно.
1: И не реагировать на это нам, ну, это глупость. И когда вполне себе взрослые люди, все хорошо понимающие, я точно знаю, что они все хорошо понимают, вдруг начинают стонать по этому поводу... Да, мне вот как-то становится за них неудобно, если честно.
0: Нет, и главное, они все равно рисуют этого монстра, который в стране пытается нас занавесом цифровым завесить, что мы ничего не будем знать, мы будем отделены от всего мира. Слушай, ну вот даже вот этот прекрасный парень Дуров, да? Но что-то же он все-таки сдал французам, что он вышел на волю. Но его же тоже взяли не просто так. Ну не просто так же его взяли. И почему он бизнес перенес из прекрасной, свободной европейской страны? Почему он перенес весь свой бизнес?
1: Он сначала из Америки, да?
0: Да, сначала из Америки, потом из Европейской уехал в Арабские Эмираты. Я не знаю, как там в Арабских Эмиратах, что у них там будет дальше с ИИ. Ну, посмотрим, сколько он там продержится. Но это просто, знаешь, тоже ощущение, что... да нет, это вот даже не ощущение. А ты, когда подглядываешь за ними... кто уехал. Я иногда подглядываю. Подглядываю, подсчитываю и смотрю, что ребята, конечно, очень корежат. Они каждый день ищут повод рассказать, что у нас не так, какой ужас, где мы недорабатываем, где мы опять кого-то прижали, кого-то обозвали, значит, иноагентом, кого ограничили. И живут исключительно нашими российскими событиями. Я вот правда, честно, не могу понять, но вы все сделали, чтобы спасти себя, своих детей, увезли в свободные, прекрасные страны. Отстаньте от нас, а? Ну, можно от нас отстать? Можно нам оставить жизнь так, как мы хотим жить?
1: Вы неправильно живете.
0: Ну, хорошо, я неправильно живу. Можно я буду наслаждаться своей неправильной жизнью? Ну, их невероятно...
1: А ты не подглядывай за ними, не будешь знать, что они... Вот я не подглядываю, я вообще не знаю, что у них происходит. На самом деле...
0: Интересно, что врагов интересует.
1: Прорываются. Сейчас вот, пока мы ждем подключения нашего гостя, скажу, что вот как только в преддверии 9 мая, вот их начинает корежить по этому поводу. Как мы должны проводить? Значит, должны или не должны? Как мы должны праздновать 9 мая? Как вы можете праздновать? А вот как же так? А вот в тот момент...
0: А сколько радости, что наконец не пойдут у нас, кончились у нас танки.
1: Просто...
0: бронетранспортеры и прочая техника у нас вся закончилась. Ну, она вся закончилась, поэтому некому идти.
1: Прыгают от радости. Просто корежит их, ну, просто не по-детски всех. Это удивительные люди, конечно. Сначала, когда они здесь были, я помню, мы постоянно дискутировали по поводу, значит, 9 мая. Это не повод для радости, для вот этих ряженых, которые одевают про бессмертный полк, да, что это какая-то панихида, там это Ларина, это иноагентка, террористка и негодяйка говорила, там, еще будучи здесь. будучи здесь, я спорил с тем же Антоном Долиным, великим кинокритиком всей Руси, который говорил, что не надо так праздновать. Я ему говорил: Антоша, дорогой, ты можешь вообще не праздновать. Ты можешь залезть под кровать в этот день, да, плакать там, пить водку, не знаю, или компот, что хочешь. Можешь вообще не пить.
0: Смотреть фон Триера.
1: Можешь, да, включить себе что-нибудь страшное и отвратительное, и так провести 9 мая. Меня не учи. Меня не надо учить, как мне праздновать, там, одеть пилотку своему сыну, не одеть, самому как, во что одеться, куда пойти, ура кричать, не ура, смотреть парад, не смотреть. Не надо меня учить. Вы же демократы. Ну, ведите себя.
0: Они не демократы. Зачем ты их оскорбляешь? Они либералы. Они должны рассказать нам, куда нам ленточку надо прикреплять, а куда не надо, и какую ленточку, и зачем она нам, эта ленточка. Рассказать историю, откуда взялась эта ленточка.
1: Хорошо. Давай вернемся к нашей основной теме. Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, у нас напрямую связи с нашей студией. Александр Андреевич, здравствуйте. Не видим мы пока коллеги.
0: Вот мы сейчас связь проверим у человека по связи.
1: Александр Андреевич, здравствуйте.
3: Добрый день, да, здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, спасибо, что нашли время с нами поговорить. Вот мы обсуждаем вот эти предложения, которые в том числе и в Государственной Думе есть. Они есть и не только там в Госдуме. Вообще об этом очень много у нас сейчас в обществе говорят. Что нам делать с вот этим информационным пространством, в том числе и там с видеоиграми, которые предлагают там получать им какие-то специальные прокатные удостоверения. Ну, по типу как фильмам, наверное, да. Вообще, вот ваше отношение, Александр Андреевич, вот к этой теме, да, как нам к ней подходить? Потому что запреты, ну, явно просто запреты, они общество раздражают. Причем раздражают многих и вполне себе людей, которые желают Отечеству всего самого наилучшего.
3: Ну, вопрос не в запретах конкретно. Просто другое дело, запрет и наведение порядка – это совершенно разные вещи. Поэтому на сегодняшний день, если мы говорим об информационном пространстве, вообще про информацию, то это достаточно большая составная часть информационной войны и воздействия против нашей страны, которая ведется. И, конечно же, не замечать, скажем, пускать на самотек информационное пространство, ну, как минимум это ошибочно, и как максимум это глупо. Поэтому, естественно, наведение порядка в информационном пространстве, это касается более широкого понятия информационного пространства, как и в том числе и фильмы, и литература, и соответственно, и сама информация, которая распространяется у нас на территории. И, конечно же, достаточно большой сегмент, если мы говорим о видеоиграх, то это достаточно большой сегмент, который сегодня очень популярен у детей. И мое личное мнение, этот сегмент достаточно давно пущен на самотек и превратился уже, собственно, в такую в зависимость у подрастающего поколения, которое подрастающее поколение во многом зависимо от игр, поэтому хорошие они или плохие, другой вопрос, но само понятие, что игры, они сегодня достаточно, вообще игровой вот этот сегмент, он достаточно больно себя чувствует в информационном нашем пространстве, это конечно, надо, государство обязано это обращать внимание.
0: Можно? А скажите, вы абсолютно правильно говорите о том, что это и глупо не обращать внимания, да, я бы сказала, что это и опасно не контролировать информационную составляющую, но а почему у нас все это на самотеке? Потому что детям там такую повесточку через видеоигры навязывают, да, и продвигают их толерантность, развивают к таким вещам, которые, понятно, никак не коррелируются с нашими и традиционными ценностями, и то, что у нас есть записано в Конституции. Мы вот, Александр Ильич, у меня сегодня такой вопрос вечера. Мы не опаздываем ли вот с рассуждениями? Может быть, надо было уже вчера еще заняться и видеоиграми тоже?
3: система, запущенная по разрушению сознания, молодого, неокрепшего сознания молодого человека нашей страны, была запущена еще после, в 90-х годах, когда была порушена система образования, которая общепризнана лучшая система образования, советская система образования, которая воспитывала творческого человека. На сегодняшний день практически ее уничтожили, и этот вакуум не может быть не заполнен. Он был заполнен всем, чем угодно. Сегодня, к сожалению, и там низкопробными, абсолютно низкопробными голливудскими фильмами, которые никто в мире не смотрит, просто нам как последнюю сточную яму туда скидывали и кормили это, в общем-то, наше подрастающее поколение. По большому счету, и в том числе, если касается этого, то видеоигры — это небольшой, но достаточно очень важный сегмент, если мы говорим о том, что и наркота появилась, собственно, в этот же период, когда мы можем сегодня делать вид, что мы не замечаем, но достаточно проблема огромная и большая у подрастающего поколения, зависимость, которая существует и от наркотиков, которые во многом бесконтрольно сегодня попадают в нашу страну. То же самое и видеоигры, они тоже воспитывают.

0: Взрослые люди, они иногда целыми днями просиживают за играми. И действительно, это похоже на зависимость. Но, с другой стороны, что делать? Просто сейчас не дать возможность играть, практически, ну, это утопия. Вот. Ну, есть, это... наверное, возможность контролировать все-таки, во что играют.
1: Для того, чтобы вылезти из трясины, она сиюминутно, оно не происходит. Поэтому это сложная, кропотливая, достаточно очень упорная работа. Сегодня, если здоровье нации, в принципе, оно идет с детства. Если ребенок имеет возможность быть занят, воспитывается и занят на 24/7, грубо говоря, ну, я образно говоря, спорт, музыка, факультативные занятия, очень интересные занятия в школах, то, собственно, по большому счету, и как следствие, вот эти проблемы, они в любом случае уйдут на второй план. Вы посмотрите, если проанализировать, у кого воспринимается зависимость от видеоигр, то мы посмотрим, что это не всегда благополучие в семье. Не всегда родители уделяют достаточно внимания вот этому ребенку, который погружается в игры. Не всегда, потому что это очень удобно, сунуть гаджет ему и забыть о проблемах, которые связаны с ребенком. А ребенком надо заниматься, с ним надо разговаривать, с ним его надо водить, его надо увлекать, чтобы он в конце концов занимался чем-то факультативным вне школы. Я уже не говорю о том, что школа должна загружать его достаточно активно, и система образования это тоже в том числе огромная составляющая часть той, чтобы ребенка вытащить из вот этой вот возможной зависимости. Потому что то, что нам сунули в руку, мы даже не дети, не окрепший ум ребенка, а даже взрослые зачастую зависимы этим, когда начинают зависать в этот экран и практически часами пропадать в этом экране. Ну, это, я думаю, что многие это замечают, а что касается неокрепшего ума ребенка, то это еще опаснее.
2: А, Александр Андреевич, ну вот если все-таки будем двигаться в правильном направлении и будет принято решение о выдаче таких видеопрокатных удостоверений, например, для, скажем, видеоигр в стране, какое ведомство будет заниматься этим? Министерство цифры, как вы думаете?
1: Ну, это уже регулировщик, это уже достаточно десятый вопрос, потому что, собственно, во многом регулировку отдали Роскомнадзору, такому достаточно сегодня притча во языцах. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что если мы, допустим, любой продукт, кинопродукт, мультипликационный продукт, видеоигры, продукты видеоигр будут культивировать культ насилия, культ убийства, культ грабежей, культ барыжничества, ростовщичества, то это в любом случае дорога в один конец. Поэтому, конечно, ведомство должно, неважно какое ведомство, будь то Минцифры, будь то Роскомнадзор, будь то Минобр, следить за тем, какое качество продуктов попадает у нас в нашу страну, на наш рынок. Если мы говорим о видеоиграх, ну, наверное, это достаточно внимательно должно. Если это видеоигры, они 10 из 10 основаны на всяких настрелялках, на убийствах, на всяком роде насилии, уничтожении, и как максимум набрать количество денег каких-нибудь, как уровень жизни. Поэтому я сейчас просто даже по себе смотрю, иногда заходишь в какие-то игры, элементарные, будь то игры там в телефоне, там, я не знаю, как кроссворды, да, но тебе постоянно навязывают в качестве рекламы игры, которые даже, ну, по большому счету, заходят за грань понимания, весь контент, который сейчас там преподается. Это запросто посмотреть, каждый человек может это увидеть. Но это считается нормально? Нет, конечно, не нормально. Конечно, должны следить. Почему вот мы включаем даже элементарную рекламу, которая навязывается в интернете, навязывается в основном, исходя из культа насилия и наживы, которые сегодня, собственно, культивируются на Западе.
2: Слушайте, а что у нас с рынком наших видеоигр? У нас вообще как он развит, развивается, ему кто-то помогает, они что-то делают?
1: Встречный вопрос к Минцифры, конечно. А что у нас с рынком видеоигр?
2: В следующий раз надо будет Минцифры позвать.
1: А что у нас с нашими телефонами? А что у нас с нашими компьютерами? А что у нас с нашими программами? Поэтому

0: Это достаточно такой большой вопрос. Мы говорим то, что надо, а насколько это справляется?
1: Нет, я просто думала, тут... у вас есть информация.
0: Нет, нет, у меня нет информации. Мы об этом говорим постоянно. Когда у нас приходит на комитет, приходит, соответственно, представитель Минцифры, и в том числе министр Шадаев, регулярно задаем этот вопрос. Вопросы, в том числе, что мы предлагаем в качестве альтернативы. Да, если нам сегодня говорят, там вот у нас смысл здоровья хороший, конечно, хороший, согласны, хороший, но он должен развиваться в конкурентной среде, и давайте мы его сделаем более там привлекательным, более там, который будет сам развиваться, а не какие-то административные ресурсы. То же самое с видеоиграми. Нельзя просто одной рукой взять, отрубить, а другой рукой там ничего не предложить. Поэтому нужно что-то предложить. Мы сейчас должны, скажем, позитивные, хорошие, качественные продукцию предложить нашим детям, чтобы потом они просто самостоятельно туда перешли, им просто это... а в дальнейшем это все само собой отпадет.
2: Угу. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Александр Андреевич, Александр Ющенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Да, проблема-то как раз в том, что...
1: С альтернативой напряженка.
2: С альтернативой, да. И даже туда, куда, в общем, достаточно серьезные финансовые ресурсы направляются и так далее, мы видим, что по качеству и по... тем возможностям, которые дают, будь то социальные сети или какие-то мессенджеры или еще что-то, да, там есть проблемы. Но это не отменяет задачи все равно. Понятно, что когда говорят, что конкурентная среда, она все равно есть, эта конкурентная среда, и она будет оставаться. Окончательно все просто рубильник, да, просто дернуть на себя и все отрубить, это не то, что не выход, это и невозможно в нынешних условиях. Поэтому
1: Знаешь, я все равно согласна, что фильтрация должна быть какая-то. Правда, за любой фильтрацией или за ограничениями, или за вот порядком, который они говорят, что сразу может возникнуть история с перегибами на местах. Но это вот как последнее, что почему-то запретили праздновать выпускные под зарубежные хиты. Какая-то глупость опять дошла до депутатов, и они говорят, да нет, мы такого не говорили, мы это не запрещали, и вообще думайте, что вы делаете. Но я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, с текстами песен, которые, сейчас новые ограничения.
2: Я знаю, там ограничили песню. Но там, может быть, и с исполнителем. Стинг, например, там есть среди них. Стинг высказывался, нелицеприятно про нашу страну, да, про специальную военную операцию и так далее. Может быть, с этим связано. Хотя, я не знаю, стоит ли на это обращать внимание. В конце концов, кто там чего там не высказал. Не будешь закрывать все фильмы с их участием. Те, которые одиозные, наверное. Потом я всегда разделяю художественный образ, который был создан, и, собственно, персоналию и человека, который потом что-то делал.
1: А потом Стинг многие вещи пел не один.
2: И пил
1: там было и пил не один. Там целая команда.
2: Но не в этом дело.
1: Нет, я про это говорю, что люди начинают воспринимать по-своему эти все ограничения.
2: Это не по-своему, это такой раш, и еще страх, что тебя уличат в чем-то недостойном. Я тут как раз сегодня встретил писателя Роя. И спросил у него, я просто увидел в одном из крупнейших наших книжных магазинов, что его книжка там помечена вот этим треугольником с этим.
1: Запрещенная информация.
2: Какая-то информация, которая, ай-яй-яй, предупреждает, что...
1: И что он там написал?
2: Он сказал, что он написал, что она, он про кого-то там пишет, что она... подсела на него, как на наркотик. Из-за этого там его... Еще он поведал мне, что теперь нельзя ни в коем случае в книгах употреблять слово «зелье».
1: Может быть, например, в телевидении тоже нельзя употреблять
2: «зелье». Быть, я вот оговариваюсь. Да, здесь стоит треугольник, и там, восклицательный знак.
1: Мы не то имеем в виду, что оно может означать.
2: То, что означает в русских народных сказках.
1: Да, да.
2: Слушайте, у нас и так книги не очень читают.
1: А цены на книги?
2: Цены на книги у нас безбожные, я бы сказал. Понимаете? И сейчас если мы еще сейчас все это расставим, этих всяких восклицательные знаки, я боюсь, что будут проблемы серьезные. А книжки хорошо бы читать. Вот, они разные бывают.
1: Очередной раз.
2: Давайте, да, уже там Булгакова.
1: Вообще всегда
2: не запрещать Чехова.
1: Запрещаю, предлагаю, знаешь, я критикую,
2: нет,
1: предлагаю.
2: Нет, вот здесь не надо мне вместо Чехова кого-то предлагать.
1: Извини,
2: давайте,
1: пожалуйста,
2: оставим Чехова, Булгакова, да, да, кстати, Толстого, да, да, и так далее.
1: Со всей их иногда не очень желательной, может быть, даже информацией. Ну, все равно спасибо нашим экспертам, спасибо вам, что вы нас посмотрели. Всем желаем доброго вечера, до встречи через неделю. С вами была Ксения Мишонова, Гея Саралидзе. Мы в Максе. Тоже есть. До свидания, скажи.
2: До свидания, товарищ. До свидания.
3: От воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас».

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Ты идешь через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Танцы на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Испания обратилась к Еврокомиссии с просьбой не допустить применения американских санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда. Подробнее с Александром Топориным. Завтра в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайф». 6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
1: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родину-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
0: 4. Единственным добываемым в Кении полезным ископаемым, которое оказывает влияние на экономику страны, является натуральная сода из озера Магади. Кения обеспечивает около 4% мировой потребности в этом сырье. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье,

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайв.
1: Все балаклавы одевают, поехали.
2: Прямо!
3: Пошел!

0: Рейд с Сергеем Карнауховым. Скоро на Соловьев Лайф.
1: Их миссия — порядок. Корабль идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: США усиливают военное присутствие в Латинской Америке на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. Пентагон вновь открыл в Панаме школу подготовки бойцов для операций в джунглях. Подробнее с Маратом Булатовым. Завтра в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайф».

меня монитор посвящает. Да, всем ку, всем здрасте. Сегодня такой этот довольно странный день. Вот, так сказать, видел ядерную кнопку вживую. Вот, видел всю нашу номенклатуру наших ядерных межконтинентальных баллистических ракет. Признаюсь, кнопку нажимал, не сработало. Вот, грустно, но что имеем? Вот, жмал кнопку, да. Да нет, сегодня было в замечательном месте в Академии РВСН. Вот, это прям 10 из 10, реально крутое учебное заведение. Там, конечно, преподаватели великолепные. Я классные лекции послушал, вот, походил. Вот, кнопка не сработала, к сожалению, вот. Снимать, конечно, ничего нельзя, вот, но там пару ракет разрешили, ну и все. Но круто. Я все пытался найти где-то на командном пункте, где есть кнопка с газом, без газа, но не нашел. Там чуть это по-другому все называется, но в целом прикольно, очень круто на самом деле. Монументально. Видна мощь. Где халат? А я же сказал, что он на этой неделе не будет, он еще только едет. Вот, халат будет, вероятнее всего, на следующей неделе. Вот, поэтому, как бы, ну, халата на этой неделе не будет, к сожалению. Очень жаль. Ну, там срок доставки какой-то, что-то сначала было 4 дня, потом поставили 6 или 5. Вот, ну, короче, не успел он приехать. Вот. А где андеграунд? А он будет на следующей неделе, мы его позовем. На следующей неделе, вероятнее всего. Как раз в халате буду. Вот, на расслабоне, на чиле. Доставка подошла к вопросу халатно. Да, есть такое. Ну, как бы, ну, бывает. Ну, что сделать? Таковы сегодняшние реалии, что у нас все не так, как мы хотим. Все немного не по плану. Вот. Все как-то, короче, у нас... Не, верните, как был свет, пожалуйста. Вот всем очень нравится такой, да. Во, у меня прям это... Вот хороший вот такой свет. Как вам нравится такой свет? Нравится? А он просто направленный, на самом деле, от ноутбука, а лампа верхняя вообще выключена. Просто с ноута там белая страница и как бы... У меня просто завис ноут. Вот. Поэтому и как бы, ну, норм. Вот. И чтобы лазеры из глаз. Вот, да. Какой свет? Тут есть картинка. Ну, вообще, как бы, да. А что, темно или не темно? Скажите, кстати. Мне, по-моему, нравится так. Вот я себя вижу просто на большом экране. И прикольно. Не знаю, как у вас там с телефона. Ник, скажи свой на Твиче, а? А я, кстати, видел, вот по поводу, опять же, вот, да, но последних вот всех событий со всеми этими блокировками, запретами и так далее. А я что-то видел, что один наш общий знакомый стример под ником Братишкин написал, что у него Твич не открывается с МГТС. А это реально или нет? Ну, то есть, интересно. То есть, что там есть... Ну, потому что некоторые провайдеры, например, насколько я помню, и сам с этим сталкивался, что, допустим, у меня какие-то ресурсы на моем провайдере были заблокированы или не открывались, или тормозили, или лагали, а у кого-то нормально работало. То есть, возможно, это какая-то там опять ошибка, что-то какую-нибудь DNS-очку подбанили, и не ту. И вот что-то там случилось. С телефона по Wi-Fi подтверждаю по МГТС. А что ты подтверждаешь, что он работает или он не работает? Вопрос. Там, кстати, ТикТок Алабугу бахнул. Ну, в общем-то, я не удивлен. Впрочем, да. Ну, бывает, не запускается 50 на 50. Но у меня, например, на Ростелекоме не работает ВК. У меня не работают все сервисы ВКонтакте без VPN, например. Я не знаю. Ну, бывает. Вот. Может, там что-то опять тоже у меня там что-то сломалось там на стороне провайдера. Бог его знает, но у меня, например, не работает. Вот. Засмотрелся на фон, зажужжил, закодировался. А в этом вся и суть, да, этот фон нужен для того, чтобы вас это кодировать, понимаете? Я посылаю вам сигналы в мозг всякие. Вот, МГТС по проводу открывается Twitch. Понял. Документацию к программам, библиотекам хотя бы не блокировать. Ну да, у меня вот ВК дома на компе почему-то прям очень плохо работает. Вот я прям не знаю. Видосы туда грузятся очень медленно. Как будто у меня причем с VPN условную телегу видосы грузятся быстрее, чем ВК. Как, почему, не знаю. Вот, не знаю, в чем там проблема. ВК, Wi-Fi норма. Но я говорю, вот это может быть что-то у меня какая-то проблема там со стороны там моей какой-то, может, магистрали. Бог его знает. Ну, надеюсь, поправится. Надеюсь, там нам на 9 мая ничего не ограничит, и мы сможем классно посмотреть парад.
Вот. В ТикТоке, да, отлетел Янчик, 12, реклама Лалабугу и аккаунта Лабуги. Ну, я думаю, сам-то он разбанится, ну, не знаю. Посмотрим, будем наблюдать. Так, некоторые провайдеры подрубаются к мобильной связи для передачи данных, у разных провайдеров все, ну, может быть. Поэтому, да. Каждый, кто будет Ростелеком, вспоминает видос, Ростелеком помогут. Но у меня вот картинка на ВК зависла. Да, великолепный сайт. Ну, бывает, бывает. Ну что, у нас там этот, Милонов высказался в защиту компьютерных игр, а вот до меня была передача, на которой, ну, как-то я не очень понял некоторые заявления, скажем так, да, в особенности конкретного человека, именно Ющенко Александра Андреевича, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ну, у меня сложилось четкое впечатление, что как будто данный человек никогда не играл в компьютерные игры. То есть я потому что не очень понимаю вот этих заявлений вообще в целом последних касательно каких-либо прокатных удостоверений для компьютерных игр. Я не очень понимаю какого-то ограничения в адрес компьютерных игр по одной простой причине, что если мы говорим там, как у нас любят, да, там мантру последнюю повторять, про традиционные ценности, и, ну, опять же, да, мне об этом говорить запрещено с этической точки зрения, по мнению подобных людей, потому что я с такими людьми сталкивался в реальной жизни по той простой причине, что у меня нет детей, а, соответственно, мнение у меня по этому вопросу, ну, оно не котируется. Не котируется также мнение, что у меня, у многих моих друзей есть дети, в том числе мои друзья играют с детьми в компьютерные игры, а у меня там у моих сестер есть дети, которые тоже играют в компьютерные игры и со своими детьми. Соответственно, ну, в любом случае, у меня не котируется, но не высказать я не могу. Потому что, ну, прокатное удостоверение для компьютерных игр – это натуральная чушь. Объясню, почему чушь. Компьютерные игры не ограничиваются крупными проектами от очень крупных студий, которые могут себе позволить подобные инициативы какие-то соблюдать, даже если бы у них было желание соблюдать, да. Большая часть компьютерных игр создана маленькими студиями, маленькими разработчиками, маленькими группами и распространяются за очень демократичную цену. Я сейчас говорю не только про инди-проекты, да, ну и, например, там такие студии, да, как Revolver Digital, да, все знают, создатели Hotline Miami, сейчас могут многие увидеть и ужаснуться, что это дико какая-то кровавая игра, но напоминаю, что у каждой игры уже на протяжении огромного количества десятилетий, с того момента, по сути, как появились первые консоли, и для них начали продаваться картриджи, да, существует возрастной рейтинг. Я не очень понимаю, почему мы хотим каким-то образом законодательно регулировать контент, который должны регулировать родители. Потому что на каждом современном цифровом устройстве, на каждой современной цифровой операционной системе, на каждой современной консоли игровой существует режим родительского контроля. Что он означает? Означает следующее, что человек, на аккаунте которого или на компьютере которого стоит родительский контроль, не может его никак убрать, если он не знает пароля. Соответственно, если родительская операционная система и аккаунт родителя запаролен, и если запаролен аккаунт ребенка, он никаким образом не сможет обойти это ограничение, не зная пароля, не переустановив операционную систему. Соответственно, то есть манипуляция на его аккаунте с родительским контролем, например, в Windows, чтобы обойти его, нужно обладать довольно недюжими знаниями. Как бы, ну, дети в возрасте 10-12 лет подобных знаний не имеют. То есть это довольно трудно.
Далее, например, платформа продажи, самая популярная платформа продажи игр Steam, если аккаунт зарегистрированный там, да, не позволяет изменить дату возраста с включенным родительским контролем, соответственно, обойти блокировку, и тоже там, по-моему, есть возможность установки пароля, и, соответственно, данные игры, которые там, допустим, 16+, 18+, им страницы этих игр даже не покажутся. Вот. Да. Сейчас дети очень прошаренные. Не до такой степени, чтобы в 6 лет переустановить операционную систему. Спасибо. Ну, и как минимум родители это точно заметят, если пользуются сами компьютером или проверяют компьютер ребенка. Да, это невозможно. Невозможно вообще никак не заметить, да, что были произведены какие-то манипуляции с аккаунтами или с операционной системой. Но опять же, здесь должны родители прежде всего разбираться и в компьютерах, и в консолях, и в телефонах. Соответственно, я не очень понимаю, не вижу смысла в этом, да, потому что все современные ограничения уже есть. Данные истории проходились на Западе в том числе, да. Поэтому тут, ну, такое. И в компьютерных играх встретить какую-либо пропаганду довольно трудно, если ее, конечно, целенаправленно не искать. Но целенаправленно поискать, например, пропаганду можно в российских сериалах, которые показывали в моем детстве. Например, «Улица разбитых фонарей». Если сильно докопаться, можно найти там пропаганду алкоголизма, пропаганду криминала, пропаганду убийств, культ убийств, пропаганду true crime, да, это когда, ну, по сути, вот, да, у нас есть в ТикТоке данная проблема, фанаты true crime, там людей сводят с ума, да, некоторые категории граждан, понятное дело, но эти люди, очевидно, у них, в принципе, изначально не все в порядке с головой, да, потому что нормальные люди, ну, не реагируют на это так, которые ходят сейчас на улице и боятся просто своей тени. Можно привести, вот в моем детстве было популярный сериал «Бригада», который почему-то не заблокирован, не забанен, хотя это пропаганда бандитизма, убийств, торговли оружием, торговли наркотиками почему-то не забанено. Можно всякие другие сериалы, унижающие, по моему скромному мнению, честь и достоинство представителей силовых ведомств, да, такие как, с такими дебильными названиями, как «Ментозавры», например, какие-то там «Морские бибисы» и прочая дрянь, который абсолютно в очень неприглядном свете выставляет, по моему, опять же, мнению, сотрудников правоохранительных органов. Но какие нарративы в обществе формирует подобное дерьмо? Что у нас вся полиция, все полицейские — это наркоторговцы, коррупционеры, просто маргиналы, убийцы. Да, вот я вот вспоминаю, совершенно дикий, да, сериал. Я просто могу так же, да, с вами вашим же языком поговорить. Как он? Напомните мне, где там был какой-то совершенно сумасшедший полицейский Карпов. Да? Вот просто дикий. Который там просто и людей убивал, и деньги воровал, и глухарь, да, глухарь. Ну... А зачем? Вот кто формирует такой негативный образ полиции в масс-медиа? Ну, на Западе, например, не получится за такое снять. Не получится такое снять про армию, например. А я как бы контактирую с этими людьми, у меня много там знакомых. Я знаю этих людей, это прекрасные люди. Вот даже и сегодня я был, да, там вот в Академии РВСН. И там был совершенно потрясающий преподаватель, который просто, ну, он прям реально горел. Он занимался реальными запусками с Байконура. Он прям горел своим делом. Мы даже никто не пикнул. Мы 3 часа реально слушали лекцию. Потрясающий человек, очень увлеченный. Он явно на своем месте. А мне предлагают поверить сериалу «Солдаты» со всякими прапорщиками Шматко.
и при этом называют, например, игры серии Mass Effect какой-то вредной пропагандой, или, например, Red Dead Redemption серию, или, допустим, серию игр «Ведьмак», где исключительно пропагандируют традиционные ценности, по сути. Как это работает? Я просто хочу понять. Сейчас, например, да, в кинотеатрах, насколько мне известно, почти не идут зарубежные фильмы, то есть кинотеатры и так там из-за санкций загибаются, а теперь еще и это. А это кому-то принадлежит, они раньше генерировали кэш, платили налоги. Ну, вопросы. У меня очень много здесь вопросов. Потому что, ну, вообще в RDR 2 христианские ценности продвигаются. Да, можно вспомнить Call of Duty, например, серию, которую почему-то приводят в пример из-за миссии, там, ни слова по-русски, да. Хотя, по сути, это даже для самих американцев очевиднейшая пропаганда, и с этой игры просто смеются во всем мире. Из сюжета этой игры смеются во всем мире, в том числе на Западе. И никто всерьез сюжет этой игры вообще не воспринимает и никогда не воспринимал. Там даже на Западе это называют просто, по сути, клюквой. Что клюквой с нашей точки зрения, что с точки зрения американцев. Никто в это серьезно не верит. И никакие дети в это серьезно не верят. И нет никакой пропаганды убийств. Потому что не во всех играх надо убивать кого-то. Добрый день. Да, это обычно происходит только в шутерах. Либо в каких-нибудь там РПГ. А, например, один из героев там G12, да, полковник Барков, да, это, насколько я помню, в Call of Duty Modern Warfare, да, тоже было. Его вообще там у нас в интернете есть даже мем G12 и Барков, герои России. Они там выставлены вообще очень круто. Там крутой русский генерал, который жаждал реваншизма. И там очень мощные вообще персонажи им прописаны. А русскую культуру там уважают. Если вы ориентируетесь по каким-то беспонтовым модам, либо каким-то кастомным картам, которые делают пользователи, которые потом с этих площадок в течение суток удаляются, да, оскорбительные в наш адрес, то это не так. Часто в играх и в фильмах мы представлены очень крутыми ребятами, на самом деле. Причем в западных играх и фильмах. Это не так устроено, ребята. Вы явно с этим вопросом не ознакомлены и ни в одну игру в своей жизни не играли. Может быть, Тетрис. Может, вы видели у своего ребенка что-нибудь типа Angry Birds или каких-то там других мобильных игр, да, типа Clash of Clans. И да, это действительно дебильная история. Но просто это к компьютерным играм не имеет ни малейшего отношения. Это называется мобильный гейминг. И он совершенно другой. Абсолютно. Он не то же самое. Это важно разделять. Это очень важно разделять. Это то же самое, как сравнивать классическую русскую литературу и порно-романы для женщин на Западе, которые клепают, и у нас тоже, с фанфиками. Вот это вот примерно вот такое же сравнение. И кто знает, что это такое и в чем разница, меня прекрасно понимает. Потому что это звучит очень странно на самом деле. Потому что я почему-то вот в детстве слушал группу «Сектор Газа», да? И я что-то не стал вроде алкоголиком и бомжом. Можно, кстати, на самом деле соцопрос провести среди людей подобных, да? Я им дико сочувствую и никому-то подобного не желаю. Что их к этому привело? Точно ли песни группы «Сектор Газа» или что-то другое? Мне интересно, какая игра заставила выстрелить Лжедмитрием из пушки. Вот это вот тоже, да, вопрос. За то, что сделал сам Поль. Да нет, просто вот, например, говорили они, да, про пропаганду ЛГБТ в играх. Но вот выходила не так давно игра «Конкорд». На нее компания Sony потратила огромное количество денег. Она была с воук-повесткой, да, вот той самой, которая противоречит нашим традиционным ценностям. Эту игру в Steam купило 400 человек. 400. 400. И игру закрыли через неделю. Как бы вам так сказать? На Западе сейчас подобные нетрадиционные ценности как бы вообще не в почете. И игровое сообщество компьютерных игр всегда саботировало подобные проекты. Это не покупали, в это не играли, и это не жило. Держу в курсе просто.
И это легко можно проверить, поискать, посмотреть. Да, какие-то, может быть, там за 60 часов игры, может быть, там какие-нибудь две женщины там поцелуются, и на этом все. Ничего другого не будет. Но целующихся женщин на улице я вижу и так. Без компьютерных игр. Поэтому, да, вот бюджет «Конкорда», да, вот вместе с маркетингом, да, что-то там 400 миллионов, да, был. Или 400-600, да, вот что-то такое там было. И как бы игра закрылась через неделю, если что. Потому что, ну, «Волк-повестка», она, ну, как бы не очень, да, там нужна. Как в «Черном зеркале» всем на глаза цензуру сделать, да, да, да. То есть тоже очень странно, на самом деле, детей пытаться ограничить от какого-то насилия. То есть вот это для меня выглядит немножко странным. То есть, да, я вот вспоминаю там свое какое-то детство, там юность. У тебя сначала в детском саду женщины тебя воспитывают. Не дерись, не бегай, не кричи, там, да, вот с точки зрения, вот как я, как мальчик, да. Я себя отлично помню, на самом деле, лет так с трех примерно. А в школе то же самое. Не бегай, не озорствуй, там вообще ничего не делай, там ничего нельзя. Это нет, сюда не ходи. Вот, ничего не трогай, никого не трогай, не обижай, всех защищай. Вообще ничего не делай. Тихо, сиди тихо. И тебя постоянно, твою энергию, твою, ну, а так как ты ребенок, да, у тебя энергии много, хочется бегать, прыгать, там, сказать, по деревьям лазать, а тебя подавляют. Всю твою жизнь тебя подавляют. А потом почему-то 18 лет тебе дают в руки автомат и говорят, иди убивай. Ну, это о чем вы вообще говорите? Это как должно работать? То есть представьте, вот вы ребенка от всего оградили, он ничего жесткого не видел, то есть, да, ну, что, ну, вы от чего пытаетесь обезопасить? Ну, просто от чего? Ну, то есть вы не можете ребенка обезопасить, да, до того, ну, типа, вот он когда вырастает, то есть, да, у него сразу сформированная психика, да, вот так, что ли, это работает? То есть вот он же крепкий чел, все, я все понял, да, я ничего плохого не рос. Ну, так не будет. Он будет бояться огня, вообще, ну, всего. Ну, просто всего. Это, ну, как можно познакомиться с миром не взаимодействуя? С плохим и хорошим. Как он будет знать, где что хорошее, а что плохое? Как это можно отличать? Не знаю. Ну, опять же, да, мое мнение нелегитимно в этом вопросе, потому что у меня нет детей. Сам-то я ведь ребенком не был, я ведь вырос-то, ну, сразу появился-то 30-летним. То есть я не помню себя в детстве, да, я не помню, что меня впечатляло, что нет, что на меня как-то повлияло и как-то нет. Я же, ну, не умею, скажем так, ну, в рефлексию, да, я, ну, в саморефлексию это вообще, это что это такое? Я-то в 30 лет появился, у меня до этого жизни не было, я клонирован, из пробирки вылез. Я ни в коем случае, ну, не знаю, о чем дети могут думать, что им может быть интересно. Я-то просто себя не помню, мне отрезала память, наверное, я не знаю. Вот. И опять же, вот говорили, что у нас там с компьютерными играми, типа с нашими студиями. Так они у нас есть, делают. Наши, например, если мы проговорим, можно отдельно затронуть мобильный гейминг, у нас нашими, что белорусами, что российскими студиями, да, у нас огромное количество студий основано, которые делают исключительно мобильные игры. Они одни из самых популярных в мире, самых больших. К сожалению, ввиду вот событий, да, определенных, все эти компании там покинули свои родные пенаты, потому что, ну, ну, они на международный рынок в том числе работали, и довольно большой. Вот. Есть студии, которые делают компьютерные игры, да. Вот есть BSG, да, там Battle State Games, да, одна из лучших игр военных симуляторов в целом сделана. Таких тактико-военных, я бы сказал, симуляторов, это Escape from Tarkov. Игра популярна абсолютно во всем мире, в нее играли все. Вот буквально все. Очень сложно найти человека, который не играл в Escape from Tarkov или об этой игре не слышал. А у нас огромное количество студий, которые делают и пошаговые стратегии, в том числе там, потому что ремастер героев наши делают. А игры по Вархаммеру наши делают. Atomic Heart вообще бриллиант, по сути, на один из бриллиантов, да, на короне российского геймдева. Потрясающая игра с очень крутой советской эстетикой такой, точнее, там, скорее, нео-СССР такой, да, очень крутой. Гайджин сделали один из самых крутейших авиасимуляторов, в принципе, существующих. Это тоже российская компания. Белорусская компания Wargaming, да, ну, она там сейчас в опале, да, естественно, там Виктор Кислый экстремист, да, потому что донатил на ВСУ. Но у нас сейчас Леста Геймс этим занимается, да, там компания у нас другая, но игра все равно осталась. Тоже российская компания. Их огромное, великое множество этих компаний, в том числе инди-разработчиков, а инди-игры это вот как раз-таки маленькими группами людей, сделаны такие мини-там игры или просто какие-то всякие там рогалики и так далее. Их очень-очень-очень много.
и они популярны во всем мире. Полный список там компаний российских разработчиков или просто групп разработчиков каких-то, вот в том числе, да, инди-игр, он огромен. Огромен. И это продается во всем мире. Вот. ДКС это тоже, да, это в авиасимулятор, да, такой очень популярный тоже, да. Что там, Жор, как разработчик, да? Запад душит наши проекты, украинцы бегают везде, не покупайте, не работайте и прочее, наш запрещает доступ ко всем сервисам, на которых мы же и работаем. Ну да, так это и работает, да. Ну, Сайбер, я про это сказал, про Сайбер, это вот игру по Вархаммеру там сделали последнюю. Вот. Причем, что там... Вот. Больше игр покупают, больше налогов, больше поступлений в казну. Давайте все запретим и заблокируем. Ну да, потому что прокатные удостоверения для игр — это абсолютная чушь. Когда будут прокатные удостоверения для сериалов, транслирующихся там на российских телеканалах? Вот вопрос. Например, да. SnowRunner, да, это... Слушайте, игры российские можно перечислять бесконечно. У нас их реально великое множество. У нас огромное количество талантливых людей, просто потрясающих, с очень крутыми, крутейшими абсолютно проектами. Их правда много. Точно так же, как и огромное количество талантливых разработчиков, что в Беларуси, что в Украине. В целом, Восточная Европа очень талантлива на людей в компьютерных дисциплинах. Очень талантлива. Во всех, начиная от разработки приложений, да, программированию в целом, да, и заканчивая вообще полным циклом производства компьютерных игр. У нас огромное количество талантливых людей, просто невероятное. Делать игры — это одно, чтобы они были интересными — другое. Я назвал интересные игры, в которые можно потратить не одну сотню часов, как бы, камон. Ну, так они сейчас слышат, что много наших игр, значит, точно все же игры у нас станут. Нет, а толку-то? Вот они у нас есть. Сейчас начнут запрещать, так они уедут. Все. И у нас их не будет. Например, разработчики Atomic Heart не находятся на территории Российской Федерации. Вот и все. То есть уже. Хотя эта игра с русской озвучкой, это от российских разработчиков, да, у них место дислокации, другая страна, но там нет никакой пропаганды ЛГБТ вообще. Это потрясающая игра, которая продается в том числе и на российских сервисах, ну, как бы, да, зарождающихся. Ну, как бы, это очень круто, это крутейшая игра, наикрутейшая, я бы сказал. Очень крутая, она великолепная. Это, да, какой там саундтрек. У меня, более того, для дополнения... к этой игре, вот последним вышедшим, саундтрек в том числе писал и мой давний зритель, музыкант. Atomic Heart постоянно рекламные кампании в РФ делают и выставки. Да. Про какие там флаги на полу, по которым умышленно главный герой придется ходить, потом в других играх, сериях уже много опало на такой клюквы. Так не, ну это детей, ну так у тебя бывают такие клюквенные игры, ну так с них все кекают, их никто всерьез не воспринимает. Или ты всерьез воспринимаешь, например, фильм российского производства Т-34, где у тебя наш солдат братается с немецким командиром танка, который кучу его побратимов убил, правильно? То есть, ну как бы, а здесь ты как это воспринимаешь? Где у тебя российские военные показаны какими-то мародерами, алкашами, советские войны? Правильно? Командир еще и эсэсовец, да? Ну, типа, я правильно понял все? Тебя хорошо услышал? Точно? Да, и даже там был офицер не вермахта, а эсэс. Ну, как бы все тут верно, да? Как бы это норм. Это все так и было, да? Основано, так сказать, на секретных документах, это реально. Да, и как бы в Стиме, да, в Стиме, кстати, сейчас, да, выставка, сейчас, по-моему, русский сезон, да, в Стиме, и там русские разработчики, русские игры сейчас выставлены. Там какое-то количество дней, да, вот вроде должно было начаться, либо уже заканчиваться. Вот, да, это как бы зарубежная американская площадка, и там, да, сезон российских игр. Как вам такое? А? Ну, как бы у нас таких трэшовых фильмов и трэшовых сериалов огромное количество. У нас на подобную тему, ну, я вот где бы вот какого-то унижения советского человека там, или, да, подвига русского солдата, очень мало таких фильмов, я вот могу вспомнить. Мне почему-то в голову первое попавшееся приходит «Мы из будущего». Это одна из первых ролей Козловского.
Вот. И там как бы очень крутой нарратив на самом деле. Очень крутой нарратив, где в конце чел там, будучи скинхедом, со своей руки камнем свастику сдирает. Это, конечно, сильно. Вот, это очень сильный нарратив. Вот, хотя сейчас уже ситуация, конечно, тоже там нормализуется. Потом уже «Брестская крепость», например, появилась. Потрясающий фильм. До сих пор вот я, у меня вот прям, как сейчас помню, момент с героем Павла Деревянко у стены, там, расстрелянного офицера. Я сам был в «Брестской крепости». Это, конечно, неизгладимое впечатление оставляет. Это, конечно, настоящий ужас. Вот. А где? Ну, либо был он уже, да, он либо сейчас идет еще, да, там был фестиваль русских игр, либо уже закончился, я вот сейчас там не понял, на Париж, да, там много, короче, таких. 28 панфиловцев мне вообще не понравился, сори, вот. Но фильм «Литвяк», говорят, очень достойный. Ну, может быть, да, ну, то есть сейчас у нас там, да, 9 мая заканчивается фестиваль, да, ну, вот, у нас много достойных фильмов, конечно, но трэш тоже не меньше снимается, я что-то не вижу, чтобы их запрещали. Да, вот почему, например, вот этот трэш не изъять из проката? Почему он до сих пор доступен? Потому что это трэш. Ну почему так-то просто? Вот у меня простые вопросы в целом, да? То есть если вы хотите запрещать что-то, ну давайте будем последовательными, да? Мы будем запрещать и вот это. То есть просто это такое так выглядит, что как бы... ну, мы только почему-то вот в одну сторону какую-то работаем. А еще игры неплохой вклад оказывают на культуру, продвигают именно русскую культуру за рубежом, как, например, музыка, фильмы. Да нет, там много на самом деле. Там, ну, слушайте, вон взять даже, например, вот Kingdom Come Deliverance, да, такая игра есть. Я не помню, ее словаки сделали, да, я не помню сейчас точно. Она считает это прям симулятор средневековой жизни. Это настолько людей... Чехи, да, простите, извините, не словаки, чехи, да, сделали. Это настолько крутейший симулятор средневековой жизни, причем это оценивают даже, ну, те люди, которые действительно в этом вопросе экспертны. Вот. Во-первых, эта игра очень круто продвигает самих чехов и их культуру. Во-вторых, очень круто показывает средневековую жизнь восточных европейцев. Там, ну, это вообще, это нереально крутая вещь. Это нереально крутая вещь. А сколько людей у нас там зафанатело, вот опять же, вот про нашу игру, да, там Atomic Heart за рубежом, да, все захотели этот наш автомат с газировкой. Ну, он там немножко роботом был, но интересно, в общем-то, кто все там начали какие-то значки из СССР, там был куча там саундтрек, ремиксов там наших классных произведений, типа «Трава у дома» там и так далее, на современный лад. И это прям вообще всем залетело. На Западе там столько, миллиарды тиктоков там просто были под эти треки. Сейчас чуваки, которые там трэп-музыку про деревни там и самогон, там Брага, два бидона хайпят очень жестко. И на Западе прям все услушиваются, просто балдеют от наших ребят. И как бы, ну, а как их, вот треки, их тоже надо, наверное, цензурировать, про Браги два бидона, да? Там как бы, что мы ели кашку, что мы пили брашку, опа! Вот, ну как бы тоже это надо цензурировать, хотя это абсолютно, ну, нормальная музыка, на Западе вообще все балдеют, мы везде продвигаем нашу культуру. Последний фильм, опять же, с Райаном Гослингом, да, про этого каменную прикольную бубылду, да, там в космосе, и там, пожалуйста, там вообще весь корабль русский, да, везде русские слова, даже там, ну, я не буду спойлерить, да, но... Там, короче, очень много русскости. Прям очень много. Очень много. Прям там и Роскосмос даже написано. Это западные американские фильмы. Что-то на Западе как-то, ну, не стремаются делать круто. И делать такое. Все стерильным сделать не получится. Стерильность убивает. Ну, то есть, это просто, ну, отвратительно. Это бессмысленно, самое главное. Вот. Все это, да, стерильным это все сделать, ну, нельзя. Это просто, ну, невозможный, скажем так, ну, сценарий. Поэтому глупо просто. Мне кажется, это просто какое-то большое непонимание. Ну, то есть, это что-то вот... Я все эти заявления, когда я слышу, для меня это все звучит как знаменитая фраза, знаете, да? «Не читал, но осуждаю». Потому что, ну, представления нет. Я когда спрашиваю, назовите игры, где есть, по вашему мнению, пропаганда ЛГБТ, что-то все троят и не могут назвать.
То есть называют какой-то трэш непопулярный, который, ну, объективно там... Для большинства людей это тупо один раз прошел, и все. Вот даже если вспомнить, да, там, какой-нибудь Last of Us. Это прекрасная игра с очень крутым сюжетом, да, но там вот это есть. Там вот эта волк-повесточка там есть во второй части. Так там весь западный интернет просто по этому поводу, ну, у них, ну, лопнула задница из-за этого. Я даже вот вам конкретно говорю, геймеры всего мира... Против этого, против. Это, с этим буквально весь мир борется. Против. И сейчас уже, после того, как там республиканцы пришли к власти и так далее, USA там это весь разогнали, сейчас уже там вот эти вот конторы, которые там им советовали, скажем так, какие-то нарративы, там все, этого больше нет. Сейчас такой контент не выходит. Сейчас все балдеют от прекрасных, очень красивых женщин, от компании Capcom, да, там, серии Resident Evil или Pragmata, например, да, где, по сути, одна игра, там, симулятор мамы, вторая игра, симулятор отца, то есть там пропагаю сейчас, вот, вот последние самые вот такие крутые игры, вот две, да, я их проходил, в них играл на стриме, если что. А, ну, вот, например, про Прагмату говорят, да, там, как бы у тебя такой андроид в виде маленькой девочки и так далее, ну, женщины, например, пишут, что у них, я извиняюсь, конечно, за выражение, но от этой игры чешется матка, хотят завести детей, и мужчины, в том числе, в Твиттере и в других социальных сетях об этом пишут, запрещенных, да, вот, то есть это, например, эти игры, например, сделали для пропаганды демографии куда больше, чем какая-нибудь западная пропаганда за 10 лет, держу в курсе. И, ну, это игра от японского разработчика Capcom. Вот. Resident Evil то же самое. Там таких персонажей нарисовали, что Атас, вот Леону Кеннеди, там, 52 года, а он выглядит просто как гигачат. И единственная мысль у людей сейчас, господи, как же мне так наладить свою жизнь, чтобы выглядеть, как он в 52? Ну, привет. Пропаганда здорового образа жизни, чтобы люди занялись своим здоровьем. Также там тоже есть маленький ребенок, история, скажем так, взаимодействия там другой главной героини, женщины с этим маленьким ребенком. Ну, я не очень понимаю, что мы хотим запрещать-то. То есть какое представление в данный момент о компьютерных играх? А вот мне просто интересно посмотреть. Вот я вот видел, например, реакцию, допустим, по... Resident Evil и Прагмате, да, что там действительно люди хотят завести себе после этого детей, и об этом прямо открыто пишут. А можно мне такие комментарии увидеть, например, после просмотра какого-нибудь выпуска «Беременна в 16»? Я бы вот как-то... Хотелось бы вот узнать, или, может быть, передачи, хотя ее уже, конечно, нет, но «Жду ли» — это вот что пропагандирует? «Битва экстрасенсов» — что пропагандирует? Нормально ли в 21 веке иметь магическое мышление? Вот я что-то как-то, я много этого трэша посмотрел, я еще оригинальные передачи эти украинские смотрел, да, в свое время, потому что это не наша передача, если что, она с украинского телевидения, там еще была «Хата на тата», это типа «Отец остается один там дома», да, и как бы, ну, еще там была одна.

осуждаю. Украина лидер, да, по количеству сект в СНГ, да. Турецкие сериалы, что они пропагандируют? Вот мне просто, ну, давайте обратимся сюда тоже. Взор бы тоже было бы классно. Щелкает, где шеки лезет, не знаю. Да, великолепный век уже лет 15 лет, мы женщин, но всем все равно, да. Да, в принципе, можно просто канал... Ну, там вообще, да, я не знаю, там трэш. Ну, то есть, я не очень понимаю, как может поспособствовать демографии, например, такое дебильное шоу, как «Беременна в 16». Просто я не понимаю. Там буквально каждый комментарий где-нибудь в любой социальной сети, неважно, это запрещенная будет соцсеть или наша соцсеть, вы не увидите там положительных комментариев. Там просто «Господи, спасибо, что со мной это не произошло в этом возрасте». Ну, такого вы не увидите там положительных комментариев. Ну, может быть, какие-нибудь сам телеканал занимается накруткой и пишет там положительные комментарии, но объективно вы ни от одного человека не услышите молодого возраста, давайте так, в возрасте до 40 лет, чтобы он сказал, что вот эта передача, мне после просмотра этой передачи захотелось завести своих детей. Вы не услышите этого вообще. Ни от кого. Это просто, ну, невозможно. Невозможно. Может быть, какая-нибудь 70-летняя бабушка, ну, если вы ориентируетесь на данный электорат, может быть, вам так и ответит. Но, вероятнее всего, она это перепутает с каким-то советским фильмом, не поймет вообще, в принципе, сути вопроса и просто скажет «да». Вот как-то так и будет. А с людьми, которые реально потребляли этот контент, вы такого не услышите. Ну, либо это будет какой-нибудь, я не знаю, человек явно не очень вменяемый, или из какого-нибудь психологического диспансера, ну, не знаю, тут уже. О ком плачут санитары? Обо мне. Да, букмекерские конторы, которые спонсируют все, что можно, да, сажают людей на лудоманию, да, там, и, ну, как бы это мы можем, да, спокойно на стадионах, где занимаются дети, реклама это есть. Ну, да, ну, как бы, что тут говорить? Это другое. Это другое. Вот. Это другое. Поэтому, ну, не знаю. Я как-то не знаю. Последнее все, что вот это вот вижу и чувствую, не знаю. У меня одна вот только мысль. Я сейчас все в руки наложу. В общем, да, это не очень понятно. Не понимаю. Давай поженимся тоже, кстати, да, про традиционные ценности. 100%, конечно. Как и «Беременна в 16», конечно, и да, и... Да-да, и «Битва экстрасенсов» — это явно традиционная ценность, да. Магическое мышление, да-да-да. 100%. 100%, 100%. Сериалы всякие, типа «Измены», «Содержанки», да, «Эскортница» — это все вот, ну... Пропаганда традиционных ценностей. Да. Мы замажем сигарету. Что думаешь про сериал «Реальные пацаны»? Я, очевидно, жанр комедия не трогаю. Потому что комедия, она комедия. Она может быть черной, может быть не черной. Это комедия. Комедию я не трогаю. Я поэтому сюда в фильмах не привел такой пример, как «Гитлер капут», да, потому что, ну, я не трогаю жанр комедии. Потому что комедия — это комедия. Она может быть разной, может быть абсурдной, там, или нет. Есть и драмеди, и в целом сатира, да, какая-то. Я ее не трогаю. Я говорю, когда тебе пытаются, так сказать, по секретным документам выдать истину. Шоу «Беременна в 16» как комедия не преподносится. Там не говорится, что это постанова, потому что это не постанова, да, там, конечно, сценарно снимают, да, но люди-то реальные, и ситуации их реальные. Вот, и это, ну, много участников этих уже находили, и это все подтверждено, как бы не новость. Вот, да. Нравится. Цензура классная. Сигарету мы замажем, грудь нет. Половые органы нет. Сигарета да. Вот. Я просто, ну, не очень понимаю, то есть вот за кого считают там население, в том числе детей. Вот если ребенок увидит, что там человек тянет в рот сигарету, он разве захочет курить? Не знаю. Ну, как-то тоже сомнительно вообще. Или если он, ну что, просто, ну как, вот если вот ребенок, мальчик, да, он увидит женскую грудь. По этой же логике тогда он тоже должен захотеть себе женскую грудь. То есть это его подталкивает на операцию по увеличению груди, смена пола или что? Ну, объясните. Я что-то, я не знаю, может...

да? Я не знаю. Я не знаю. Шерлок Холмс теперь курит пиксели. Понял. Понял. Волку из «Ну погоди» замазали сигарету. Но я смотрел, обожал в детстве «Ну погоди». Я что-то... Я знаю, из-за чего я стал в свое время курить, но это явно был не волк из «Ну погоди». Вот. Ну, видимо, ну тоже, да. Ну, не, ну, женская грудь не традиционная. Ну, короче, ладно. В общем, что-то как-то, в общем, все у нас в последнее время дико странно. Я не понимаю. Ребят, ну, пожалуйста, когда вы обсуждаете подобного рода вопросы, я понимаю, что у вас может быть иное мнение, но в вопросе, который обсуждается, особенно на государственном уровне, надо в этом вопросе, во-первых, разбираться. Во-вторых, если вы не разбираетесь, ну, вы позовите хотя бы компетентных людей в этом вопросе, которые могут хотя бы объяснить, что это такое, не знаю, показать, что это такое. Но не надо пороть от себя тяну, потому что это выглядит в глазах, прежде всего, поколения молодого, работающего, но выглядит абсолютно чушью и кринжом. Это просто, ну, позорище какое-то. А на сегодня заканчиваем. Без негатива. Всех был рад видеть. Как-то, да, быстренько все, в общем. До скорых встреч. Пока-пока. РВСН. Peace.

0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор. Это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
0: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача – создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Завтра. В 19.00. На телеканале «Соловьев Лайв».
2: 6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
3: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
4: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
5: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК.
6: Командор!
5: Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
6: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
7: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
8: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22.00 на Соловьев Лайф на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
7: «Опасный бизнес». Во вторник в 22.00. Варшава уже несколько месяцев ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении численности американских войск на своей территории. Это происходит на фоне сокращения контингента США в Германии. Гаспарян. Завтра. В 7 утра. На телеканале «Соловьев Лайф».
9: Tuan, saat ini KM Gregorius

0: так, ребята, делать, конечно, не нужно. Дроны, которые 2 года назад стали массово завозить на фронт, полностью изменили правила игры. Штуки за несколько десятков тысяч рублей могут поразить технику на много миллионов долларов. О том, как противостоять ФПВ-дронам и как повысить свои шансы выжить, проверим все на себе.
1: Ты думаешь, что у меня нет шансов? А я думаю, что у меня есть шансы.
0: Встретимся на поле. Далеко не футбольный газон.
1: Я предлагаю спрятаться вот сюда вот.
0: Хотелось бы посмотреть, как это все выглядит сверху.
2: Мы находимся на полигоне Запорожской области. Для того, чтобы максимально реалистично смоделировать ситуации, которые возникают с нашими бойцами на передовой, мы позвали профессионального пилота ФПВ-дрона, бойца диверсионно-разведывательного отряда «Алания» с позывным «Джамбо». Я тебя приветствую, мой брат. Смотрю, интересности ты всякие привез, но для начала я хотел бы снять бронежилет, потому что на улице
3: 38 градусов,
2: а мне кажется, все 45. Ну что, рассказывай, что привез, чем мы сегодня будем пытаться меня убить.
3: Это обычные коптеры на 5,8, видеопередача на 5,8, управление на 915.
2: Что обычно на них вешаем?
3: Вешают на них обычно боеприпасы осколочные, до 1,8 кг кумулятивные заряды, так и зажигательные, кумулятивно-осколочные, ну по-разному.
2: Сколько он весится?
3: Коптер весит около 2 кг, плюс добавляется вес батарейки и сам вес боеприпаса.
2: Что мы будем использовать в наших ситуациях вместо кумулятивного или осколочного снаряда? Я вижу тут какая-то... Граната, да.
3: Это страйкбольная граната, чтобы было поэффектнее. А так настоящие боеприпасы использовать не будем пока что.
2: Ну, спасибо. Вы знаете, если до этого я практически не волновался, зная, что здесь будет висеть страйкбольная граната, то, по сути, главная опасность, которая мне грозит, это попадание самого 2-килограммового дрона на скорости 100 км в час в меня. То, посмотрев, как будет детонироваться этот боеприпас, можно сказать, что он уже максимально приближен к реальному, насколько это возможно, чтобы мы смогли проверить не одну ситуацию. Поэтому мандраж присутствует, если честно, и меня уже начинает потряхивать. Итак, первый эксперимент. Боец находится в 100-150 метров от укрытия в поле. ФПВ-дрон вылетает из-за посадки. До ФПВ-дрона примерно 300-400 метров. Я пытаюсь убежать в укрытие в посадку. Как только я нахожусь около деревьев, будет считаться, что я победил. Твоя задача – положить дрон в меня или в ту область, которая будет означать бойца, соответственно, поражение. Ну что, встретимся на поле?
3: Встретимся там.
2: Чтобы у нас все было максимально реалистично, мы должны быть экипированы как средний боец российской армии. То есть в бронежилете, в тяжелом бронежилете, в каске, с автоматом и обязательно какой-то рюкзак, мешок, который будет имитировать у нас боекомплект. Общий вес переносимого бойцом снаряжения порядка 15-25 килограмм. И что-то мне подсказывает, что это серьезно уменьшит мои шансы убежать от ФПВ-дрона. Все-таки в спортивном костюме и в кроссовках делать это было бы гораздо легче, ну и где-то веселее.
4: Ну что, готов?

0: делать?
1: Я думаю, что цель поражена.
2: Ну, чё, Джамбо, кто кого здесь?
3: Я думаю, то, что у тебя шансов не было.
2: Но мне краска есть глядеть? Видишь?
3: Конечно, заметно.
2: Где?
3: Вот здесь краска, вот посмотри.
2: А вот она еще. Если честно, в этот момент я ощутил, что я не смогу убежать. И единственный шанс свой, вот инстинкт мне выдал, прямо перед твоим прилетом, изменить траекторию и куда-то прыгнуть, нырнуть.
3: Ну, это было достаточно правильное решение, на самом деле. Именно когда пилот заходит на цель, вот уже видно то, что коптер идет на боевую, и когда цель резко меняет свое положение, из вот этого боевого уже вывести коптер сложно. Я в последний момент еще успел завернуть за тобой.
2: То есть, когда он идет в пикирование,
3: да,
2: он уже не так управляет.
3: Да, там уже сложно вывести.
2: И это именно тот момент, когда можно попробовать
3: отскочить в другую сторону
2: движения. Да. Ну, ты думаешь, будь тут обычный боевой снаряд, он бы меня обязательно поразил.
3: Да.
2: Я хотел бы тебя реванша попросить. Есть у меня кое-какие мысли. Как я могу от твоего дрона спастись? Давай-ка попробуем еще разок.
3: Я думаю, то, что вторую попытку я тебе дам, чтобы еще лучше в тебя влететь.
2: Давай, поехали. Только на этот раз отлети чуть-чуть подальше, пожалуйста.
3: Хорошо.
2: Готов?
3: Конечно, всегда.
2: Поехали. Всегда.

0: Куда я сомневаюсь, что я ушел этот раз, но автомат не потерял. Джанго, ну помоги мне встать тебе.
1: Фу. Теперь было прям четкое попадание, согласен?
0: Согласен. Я даже успел увидеть свою смерть, если честно. Ну что, 2-0, переходим к следующей ситуации. Здесь уже не все будет зависеть от скорости.
2: Я буду прятаться в поле подсолнух, а ты будешь пытаться меня найти.
1: У меня будет помощник, оператор Мавика.
2: А, мы поднимем еще Мавик.
1: Да, конечно.
2: А без Мавика?
1: Ну, я постараюсь найти себя без Мавика, но если у меня не будет
2: получаться... Нет, если тебе нужен Мавик, давай тебе еще Мавик, чтобы, ну, двое на одного, ну.
1: Ну, как обычно это на передке и происходит.
2: Давай сделаем так. В случае, если я успеваю выбежать с поля подсолнух, с момента, как ты меня нашел,
1: ага,
2: я победил.
1: Да, без проблем.
2: Если ты меня успеваешь зацепить в поле подсолнух, то победил ты.
1: Да?
2: Соответственно, нашел ты меня или нет, бежать мне или нет, должен понять я сам. Договорились?
1: Да, по рукам.
2: Поехали?
1: Поехали.
2: В этом поле, судя по всему, надо выбирать место, которое богато вот такими вот невысокими растениями и, наверное, просто-напросто залегать. Вот так я себе это представляю.

0: Очко же, ребята! Обратите внимание, что мне помогло сохранять незаметность. Я смотрел в воздух, но нанес боевой раскрас.
1: Ты под лопухом лежал, мы тебя по рюкзаку нашли.
0: По рюкзаку нашли?
1: Да.
0: То есть, вы думаете, что лучше его снять?
1: Да.
0: Давайте попробуем. Я отойду подальше примерно настолько же, сколько было в прошлый раз. Я не буду ждать, пока ты подведешь свой ФПВ-дрон на боевой заход. Как только я посчитаю нужным, я побегу. Учти это.
2: Через 3 минуты мы вылетаем.
3: Еще чуть-чуть выше. И направо улетай.

dans les lunettes.

0: попадание!
1: Не надо прятаться от дронов, ребятки.
0: Поздравляю тебя с еще одним баллом, брат.
1: Спасибо.
0: 1-3.
1: Ну, мы сразу нашли. Ты бы лучше не двигался, я бы тебя не нашел. Ты встал и побежал.
0: Я понял, что вы ходите туда-сюда. Я принял решение после твоего пролета туда, пока ты будешь разворачиваться, я думаю, я успею выбежать. Но почувствовал жжение в ягодичных мышцах примерно на половине пути. Честно говоря, по подсолнуховому полю бежать практически невозможно, потому что автомат цепляется, бронежилет цепляется. Но если бы я произвел какие-то мероприятия по маскировке, ну, чуть более серьезно.
1: Я думаю, у тебя получилось.
0: Я думаю, что вы меня не заметили.
1: Да, ну, самое главное, чтобы ты не двигался. Ты встал, я тебя сразу заметил.
0: Ну, движение.
1: Ну, я так
0: так я над тобой два раза пролетел, не заметил. Я так и сделал. Я лег и просто замер, и даже я себя камушком представил. Под солнцем. У нас впереди третий раунд, так скажем. Давай на следующую локацию.
1: Давай.
0: Будем пытаться отбить дрон подручными вещами. Вообще, я видел ролик, где боец сбивает атакующих ПВ-дрона вот таким вот мешком. Давай попробуем сделать это сейчас в реальной жизни. И вообще, реально ли это сделать? Смогу ли я в него попасть? Или ты снова меня уничтожишь? Готов?
1: Да.
0: Поехали?
1: Поехали.

0: Давай разберем. Удалось мне, похоже, сбить трон вещмешком, по факту. Выжил бы я, не выжил. Какие у меня шансы? Были шансы, не было их.
1: Ну, я думаю, что в таком случае все зависит от боеприпаса. Спасти себя однозначно можно в такой ситуации, но...
0: От смертельного, от летального исхода.
1: 80%, что осколочное ранение получишь.
0: Чисто теоретически, при вот таком попадании в дрон вещмешком, он может не сработать?
1: Да. Может не сработать, конечно. Там в любом случае он может не сработать.
0: То есть ты мне сейчас своими словами половину балла отдаешь?
1: Да.
0: Полбалла отдаем и дронам, да, с пилотами. Поэтому на данный момент счет у нас какой? 2,5 на 3,5, правильно?

0: несмотря на то, что мы здесь соревновались, ставили эксперименты, надо четко понимать и осознавать, что каждый балл, который мы считали в ходе этих экспериментов, это чья-то жизнь, травма или увечья на линии боевого соприкосновения. И реальная жизнь, она не позволяет попробовать еще раз взять второй раунд. Любой прилет FPV-дрона может стать для тебя смертельным.
1: Да, конечно.
0: Сегодняшний день показал нам, что даже при самой безвыходной ситуации у тебя все равно остаются небольшие шансы.
1: Это несомненно, да. Всегда есть шанс выйти из этой ситуации.
0: Впереди у нас вторая серия. Вторая серия будет посвящена борьбе с дронами на колесах, на машинах, багги, квадроциклах, мотоциклах. Короче, всему, что ездит на колесах. До встречи в следующей серии.

0: МИД России призвал эвакуировать дипломатов из Киева в случае провокации на 9 мая, заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. США и Иран близки к подписанию соглашения о прекращении войны, сообщают СМИ. Тегеран же эту информацию опровергает. ФСБ задержала 5 агентов Киева. Они собирали данные об ОПК, транспорте и бойцах спецоперации. Также силовики задержали 2 россиян за оправдание атак и призывы к диверсиям. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовала предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Неплановерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
0: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Во время боевого вылета операторам разведывательных дронов удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которое контролируется украинскими военными. После доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV-дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия и оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления. В результате артналета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены. Находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ была ликвидирована. США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. По их данным, существует проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими странами. Документ предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства. В нем также есть график проведения будущих раундов переговоров. Кроме того, проект соглашения включает пункты, которые касаются обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов. «Аль-Арабия» также подчеркивает, что непрямые переговоры недавно прошли между спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и иранскими официальными лицами. В среду Дональд Трамп, напомню, сообщил, что США приостанавливают операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран. После этого Аксио со ссылкой на свои источники также рассказал, что стороны конфликта близки к соглашению. Иран считает, что опубликованный порталом текст предложения США об урегулировании конфликта является скорее списком пожеланий, чем реальностью. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко ценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2030 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символа V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участников спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России. Ольга Лапшина.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
3: А вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне. Попросилась работать у меня в команде, я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери, но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли ей другое уже направление, она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
3: Местные ребята?
2: Все тамбовские.
3: Тамбовские?
2: Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
0: Кроме того, Первышов также рассказал Владимиру Путину о развитии региона. В первую очередь есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
2: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим. Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. И, слава Богу, аграрии у нас замечательные и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лу. Владимир Ильич, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
0: Федора Щукина официально представили в качестве ВРИУ главы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания республики. Напомню, 4 мая Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина ВРИУ главы республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, ВРИУ главы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме Вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5 – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявлены обвинений им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще 2 погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились 2 человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы. СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем, иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погодофобос Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Подмосковья. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отметил, что для мая это аномальное тепло на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было почти плюс 30.

0: МИД России призвал эвакуировать дипломатов из Киева в случае провокации на 9 мая, заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. США и Иран близки к подписанию соглашения о прекращении войны, сообщает СМИ. Тегеран же эту информацию опровергает. ФСБ задержала 5 агентов Киева. Они собирали данные об ОПК, транспорте и бойцах спецоперации. Также силовики задержали 2 россиян за оправдание атак и призывы к диверсиям. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза.

0: никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
1: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Во время боевого вылета операторам разведывательных дронов удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которая контролируется украинскими военными. После до разведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV-дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия и оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления. В результате артналета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены. Находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ была ликвидирована. США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. По их данным, существует проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими сторонами. Документ предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства. В нем также есть график проведения будущих раундов переговоров. Кроме того, проект соглашения включает пункты, которые касаются обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов. «Аль-Арабия» также подчеркивает, что непрямые переговоры недавно прошли между спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и иранскими официальными лицами. В среду Дональд Трамп, напомню, сообщил, что США приостанавливают операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран. После этого Аксел со ссылкой на свои источники также рассказал, что стороны конфликта близки к соглашению. Иран считает, что опубликованный порталом текст предложения США об урегулировании конфликта являются скорее списком пожеланий, чем реальностью. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко оценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк 9 мая», но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участников спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России Ольга Лапшина.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной и муниципальной службе.
3: А вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получаю небольшую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне, попросилась работать у меня в команде. Я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери. Но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли ей другое уже направление. Она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже это ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
3: Местные ребята?
2: Все тамбовские.
3: Тамбовские?
2: Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
1: Кроме того, Первышов также рассказал Владимиру Путину о развитии региона. В первую очередь, есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
2: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим.
3: Второе
2: место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. И, слава Богу, аграрии у нас замечательные и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лу. Владимирович, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
1: Федора Щукина официально представили в качестве ВРИУ главы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания республики. Напомню, 4 мая высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина ВРИУ главы республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, ВРИУ главы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме Вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5-й – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявлены обвинений, им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще двое погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились 2 человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы. СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем, иностранные пассажиры судна MV Хондиус, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Подмосковья. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отметил, что для мая это аномальное тепло на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было почти плюс 30.

0: МИД России призвал эвакуировать дипломатов из Киева в случае провокации на 9 мая, заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. США и Иран близки к подписанию соглашения о прекращении войны, сообщают СМИ. Тегеран же эту информацию опровергает. ФСБ задержала 5 агентов Киева. Они собирали данные об ОПК, транспорте и бойцах спецоперации. Также силы Киева задержали 2 россиян за оправдание атак и призывы к диверсиям. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
0: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цели обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Во время боевого вылета операторам разведывательных дронов удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которая контролируется украинскими военными. После доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV-дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия и оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления. В результате артналета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены. Находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ была ликвидирована. США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. По их данным, существует проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими сторонами. Документ предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства. В нем также есть график проведения будущих раундов переговоров. Кроме того, проект соглашения включает пункты, которые касаются обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов. «Аль-Арабия» также подчеркивает, что непрямые переговоры недавно прошли между спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и иранскими официальными лицами. В среду Дональд Трамп, напомню, сообщил, что США приостанавливают операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран. После этого Аксел со ссылкой на свои источники также рассказал, что стороны конфликта близки к соглашению. Иран считает, что опубликованный порталом текст предложения США об урегулировании конфликта является скорее списком пожеланий, чем реальностью. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко оценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участника спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России Ольга Лапшина.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
3: А вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получают небольшую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне. Попросилась работать у меня в команде, я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери, но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление, она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
3: Местные ребята?
2: Все тамбовские. Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
0: Кроме того, Первышов также рассказал Владимиру Путину о развитии региона. В первую очередь, есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
2: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим.
3: Второе место?
2: Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. Слава Богу, аграрий у нас замечательный и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лу. Владимирович, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание, конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме, а 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами, мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики, наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
0: Федора Щукина официально представили в качестве приуглавы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания республики. Напомню, 4 мая высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина в приуглавы республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, приуглавы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5 – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявлены обвинений им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще двое погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились 2 человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы. СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Подмосковья. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отметил, что для мая это аномальное тепло на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было почти плюс 30.

0: ЕС ошибаются, думая замолчать угрозы Зеленского сорвать 9 мая в Москве. Западные страны, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима, заявила Мария Захарова. Иран во время переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры прошли очень хорошо. Крушение легкомоторного самолета в Омской области. Два человека погибли. Причиной падения судна мог стать открывшийся капот двигателя. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Неплановерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
0: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные

На дистанции более 20 километров. Контроль поражений велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Во время боевого вылета операторам разведывательных дронов удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которое контролируется украинскими военными. После доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV-дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия и оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления. В результате артналета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены, находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ была ликвидирована. Иран во время переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры Вашингтона и Тегерана прошли очень хорошо. Трамп также заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в достижимости сделки. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. По его данным, обсуждаемый план предусматривает объявление о завершении военных действий и начале 30-дневного переговорного периода по ключевым спорным вопросам, включая ядерную программу Ирана, размораживание его активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко ценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне.
Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участников спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов.

0: По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России Ольга Лапшина.
1: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
2: Вы с ними в контакте?
1: Конечно же, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне. Попросилась работать у меня в команде, я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери, но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли ей другое уже направление, она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
2: Местные ребята?
1: Все тамбовские.
2: Тамбовские?
1: Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
0: Кроме того, Первышов также рассказал Владимиру Путину о развитии региона. В первую очередь, есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
1: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим.
2: Второе место?
1: Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. И, слава Богу, аграрий у нас замечательный. И большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лу. Владимирович, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
0: Федора Щукина официально представили в качестве приу главы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания Республики. Напомню, 4 мая высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина в РИУ главы Республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, в РИУ главы Дагестана отправил в отставку правительство Республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5 – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявлены обвинений им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще 2 погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились 2 человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы. СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем, иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погодофобос Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Подмосковья. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отметил, что для мая это аномальное тепло на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было почти плюс 30.

0: Туапсе, город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
2: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
1: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
2: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
1: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Варшава уже несколько месяцев ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении численности американских войск на своей территории. Это происходит на фоне сокращения контингента США в Германии. Гаспарян, сегодня в 7 утра на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Седьмого мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы три первых факультета – философский, юридический и медицинский. Два столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
2: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
1: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье.
3: Все балаклавы одевают, поехали.
4: Пошел, пошел, прямо! Работай, на вон!
5: На пол, я сказал! На пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на

Китай игнорирует западные запреты и продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию и Иран. По информации американской прессы, Пекин запретил своим компаниям соблюдать иностранные санкции. Подробнее с Иваном Каменевым. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: МИД России призвал эвакуировать дипломатов из Киева в случае провокации на 9 мая, заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. США и Иран близки к подписанию соглашения о прекращении войны, сообщает СМИ. Тегеран же эту информацию опровергает. ФСБ задержала 5 агентов Киева. Они собирали данные об ОПК, транспорте и бойцах спецоперации. Также силы Киева задержали 2 россиян за оправдание атак и призывы к диверсиям. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
0: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Во время боевого вылета операторам разведывательных дронов удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которая контролируется украинскими военными. После доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV-дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия и оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления. В результате артналета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены. Находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ была ликвидирована. США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. По их данным, существует проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими сторонами. Документ предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства. В нем также есть график проведения будущих раундов переговоров. Кроме того, проект соглашения включает пункты, которые касаются обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов. «Аль-Арабия» также подчеркивает, что непрямые переговоры недавно прошли между спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и иранскими официальными лицами. В среду Дональд Трамп, напомню, сообщил, что США приостанавливают операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран. После этого Аксел со ссылкой на свои источники также рассказал, что стороны конфликта близки к соглашению. Иран считает, что опубликованный порталом текст предложения США об урегулировании конфликта является скорее списком пожеланий, чем реальностью. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко оценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза.
2: В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участников спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России. Ольга Лапшина.
3: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
4: А вы с ними в контакте?
3: Конечно же, постоянно. И получаю небольшую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне. Попросилась работать у меня в команде, я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери, но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление, она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже вот ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
4: Местные ребята?
3: Все тамбовские. Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
2: Кроме того, Первышов также рассказал Владимиру Путину о развитии региона. В первую очередь, есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
3: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим.
4: Второе
3: место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. Слава Богу, аграрии у нас замечательные и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны. Владимирович, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% – это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% – это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
2: Федора Щукина официально представили в качестве приуглавы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания Республики. Напомню, 4 мая Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина в приуглавы Республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, приуглавы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5 – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявлены обвинений им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще 2 погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились 2 человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы. СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем, иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Подмосковья. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отметил, что для мая это аномальное тепло на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было почти плюс 30.

0: ЕС ошибаются, думая замолчать угрозы Зеленского сорвать 9 мая в Москве. Западные страны, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима, заявила Мария Захарова. Иран во время переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры прошли очень хорошо. Крушение легкомоторного самолета в Омской области. 2 человека погибли. Причиной падения судна мог стать открывшийся капот двигателя. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Неплановерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
0: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают

0: оборудованные пулеметные точки украинские формирования в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления. В результате артналета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены, находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ была ликвидирована. Иран во время переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры Вашингтона и Тегерана прошли очень хорошо. Трамп также заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в достижимости сделки. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. По его данным, обсуждаемый план предусматривает объявление о завершении военных действий и начале 30-дневного переговорного периода по ключевым спорным вопросам, включая ядерную программу Ирана, размораживание его активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров США, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко ценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк 9 мая», но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участников спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России Ольга Лапшина.
1: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
2: А вы с ними в контакте?
1: Конечно же, постоянно. И получая небольшую поддержку, в чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются,

0: либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне, попросилась работать у меня в команде. Я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери. Но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление. Она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
1: Местные ребята?
0: Все тамбовские.
1: Тамбовские?
0: Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
2: Кроме того, Первышов также рассказал Владимиру Путину о развитии региона. В первую очередь, есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
0: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим. Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. Слава Богу, аграрии у нас замечательные и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лу. Владимирович, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
2: Федора Щукина официально представили в качестве ВРИУ главы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания республики. Напомню, 4 мая высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина ВРИУ главы республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, ВРИУ главы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме Вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5 – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявленных обвинений им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще 2 погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились 2 человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы. СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем, иностранные пассажиры судна MV Хондиус, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погодофобос Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Подмосковья. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отметил, что для мая это аномальное тепло на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было почти плюс 30.